0: в этом заключается спорт. Также он используется как транспортное какое-то средство, но оно достаточно медленное, потому что в среднем оно летит там на 100-150 километров, но вот эти 150 километров вы будете лететь где-то часов 9.
1: До получения сертификата в России не было авиакомпании, которая могла бы официально организовать коммерческие полеты на аэростатах. Это связано с необходимостью получения лицензии на перевозки, сертификата летной годности, а также регистрации судна и других документов. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Роберт Льюис Стивенсон. Повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Читает Аркадий Бухмин.
4: Глава 9. Рассказ Ленайена. 9 января, то есть 4 дня тому назад, я получил с вечерней почтой заказное письмо, написанное рукой моего коллеги и старого школьного товарища Генри Джекиля. Это меня сильно удивило. Мы с Гарри не переписывались. К тому же накануне я обедал с ним и не мог ожидать, чтобы он написал мне заказное послание. Содержание письма еще больше удивило меня, потому что я прочитал следующее. «Дорогой Ленайен, ты один из самых старых моих друзей. И хотя мы иногда расходимся в научных вопросах, но наша дружба, по крайней мере, с моей стороны, не уменьшилась. Если бы ты сказал мне: «Джекиль, моя жизнь, моя честь, мой рассудок в твоих руках», я немедленно пожертвовал бы всем своим состоянием, чтобы только помочь тебе. Ленайен, моя жизнь, моя честь, все в твоей власти. И если сегодня вечером ты не протянешь мне руку помощи, я погиб. Вероятно, после этого предисловия ты вообразишь, что я попрошу тебя сделать что-нибудь неблаговидное. Суди сам. Я прошу тебя отложить на сегодняшний вечер все твои дела, даже если бы тебя звали к больному императору. Если твоя коляска в минуту получения письма не будет у твоих дверей, возьми кэп и, захватив для верности это письмо, приезжай ко мне в дом. Дворецкому Пулю даны все указания. Он будет ждать тебя со слесарем. Нужно взломать замок двери моего кабинета. Когда это будет сделано, войди в него один. Отопри стеклянный шкаф, литера «Е», с левой стороны. В случае нужды взломай замок и вынь вместе со всем, что там есть, четвертый ящик сверху или, что то же самое, третий снизу. В моей тревоге я смертельно боюсь дать тебе неверные указания. Но даже если я ошибаюсь, ты узнаешь нужный мне ящик потому, что в нем лежит несколько порошков, спрятанный пузырек и записная книга. Я прошу тебя привезти этот ящик со всем, что в нем есть, в Кавендиш-сквер. Это первая часть услуги. Перехожу ко второй. Если ты поедешь сейчас же, как только получишь это письмо, ты вернешься домой задолго до полуночи. Но я даю тебе так много запасного времени не только из страха, что ты встретишь какие-нибудь препятствия, которых мы не можем ни предвидеть, ни предупредить, но и потому, что для остающейся части задачи гораздо удобнее то время, когда твои слуги уже лягут. В полночь я попрошу тебя быть в твоей комнате для консультаций и собственноручно впустить в дом человека, который придет к тебе от моего имени. Отдай ему мой ящик. Этим окончится твоя роль, и ты заслужишь мою вечную благодарность. Если ты пожелаешь получить объяснение всего, ты через 5 минут увидишь, что все, о чем я прошу тебя, крайне важно. Что пренебреги ты хоть одним моим указанием, как бы фантастично оно ни казалось тебе, быть может, на твою совесть падет ответственность за мою смерть или потерю разума. хотя я вполне уверен, что ты не откажешь мне, мое сердце замирает, а рука дрожит при одной только мысли о возможности отказа. Я теперь в чужом месте, охвачен невыразимым отчаянием, а между тем знаю, что если ты пунктуально исполнишь мою просьбу, все мои неприятности исчезнут, как звуки замолкшего голоса. Не откажи мне, мой милый Линайон, и спаси твоего друга Г.Д. По скриптум. Я уже запечатал письмо, когда моя душа снова содрогнулась от страха. Быть может, почта запоздает, и письмо придет к тебе только завтра утром. В этом случае, Линайон, исполни мою просьбу в течение дня, когда ты найдешь это наиболее удобным для себя. И опять-таки жди присланного мной человека в 12 часов ночи. Однако тогда, может быть, окажется уже поздно. И если ночь пройдет безо всяких событий, знай, что ты никогда больше не увидишь Генри Джекеля. Прочитав письмо Джекеля, я решил, что мой коллега сошел с ума. Но пока это не было установлено, считал себя обязанным исполнить его просьбу. Чем меньше я понимал, что происходит, тем меньше мог судить о важности требований Джекеля. Вдобавок нельзя было оставить без внимания письмо, написанное в таких выражениях. Итак, я встал из-за стола, нанял извозчика и отправился прямо в дом Джекеля. Дворецкий ждал меня. С той же почтой он получил также заказное письмо, полное наставлений, и послал за слесарем и столяром. Пока мы разговаривали с Пулем, пришли и ремесленники. Мы все вместе отправились к анатомическому залу старого доктора Денмана, через который, как ты, вероятно, знаешь, удобно пройти в кабинет. Дверь оказалась крепкой, замок был отличный. Столяр сказал, что если ему придется взяться за дело, он проработает долго и сильно попортит дверь. Слесарь, казалось, был близок к отчаянию. Но ловкий малый работал удачно, и через 2 часа дверь распахнулась. Шкаф под литерой «Е» открыли. Я вынул выдвижной ящик, прикрыл его соломой, завязал в салфетку и вернулся к себе домой. Здесь я осмотрел содержимое ящика. Бумажки для соли были приготовлены довольно хорошо, но не с аккуратностью настоящего аптекаря, так что я сейчас же убедился, что их складывал сам Джекель. Когда я развернул одну из них, то нашел внутри вещество, походившее на простую белую кристаллическую соль. В пузырьке, на который я обратил внимание, виднелась кроваво-красная жидкость, судя по запаху, очень едкая. Мне показалось, что в ней находилась смесь фосфора с каким-то летучим эфиром. Других ингредиентов жидкости я не мог угадать. Книжка представляла собой обыкновенную записную книгу, и в ней заключались только серии чисел месяцев. Вместе они составляли период в несколько лет, но я заметил, что запись внезапно прекратилась около года тому назад. Время от времени против чисел стояла заметка, обыкновенно одно слово «двойной». Оно встречалось 6 раз. В самом начале списка стояли слова «полная неудача» с несколькими восклицательными знаками. Хотя все это возбуждало мое любопытство, но не объясняло ничего. Передо мной был пузырек, приблизительно до половины наполненный какой-то настойкой, порошки соли и записи серий опытов, которые не привели, как и многие изыскания Джекеля, ни к какой практической цели. Как могло присутствие этих вещей касаться чести, рассудка или жизни моего легкомысленного друга? Если его посланный мог прийти ко мне, почему он не смел явиться в дом Джекеля? И даже допуская какое-нибудь препятствие, зачем я должен был его принять тайно? Чем больше я думал, тем больше убеждался, что имею дело с душевно больным, и, отпустив своих слуг спать, зарядил револьвер, чтобы в случае нужды защитить себя.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Мы читаем повесть Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».
4: едва пробило 12 часов, как раздался очень тихий стук дверного молотка. Я сам открыл дверь и увидел маленького человека, прятавшегося за колонной портика. «Вы пришли от доктора Джекеля?» — спросил я. Он смущенным жестом ответил мне утвердительно. И когда я предложил ему войти в дом, бросил пытливый и испуганный взгляд в темноту. Невдалеке виднелась фигура полицейского, который подходил с открытым стеклом своего фонарика. Мне показалось, что при виде его мой гость вздрогнул и быстро вошел в дом. Сознаюсь, эти подробности поразили меня неприятным образом. Когда я ввел незнакомца в ярко освещенную комнату для консультаций, я положил руку на револьвер. Наконец, мне удалось разглядеть его. Я видел его, наверное, в первый раз. Он, как я уже сказал, был очень мал ростом. Кроме того, меня поразила его фигура, в которой замечалось необычайное соединение большой физической силы с видимой слабостью сложения и странное беспокойство, вызываемое его присутствием. Это тревожное чувство походило на начало оцепенения и сопровождалось ослаблением пульса. Тогда я решил, что все это – следствие субъективного отвращения, внушаемого его наружностью, и только удивлялся остроте симптомов. Теперь я думаю, что причина неприятного ощущения, производимого им, глубже, что она кроется в натуре этого человека и зиждется на гораздо более благородном основании, нежели принцип ненависти. Эта личность, которая с первой же минуты внушила мне нечто такое, что я могу назвать только смесью отвращения с любопытством, была одета в костюм, который сделал бы смешным всякого другого. Платье незнакомца из очень хорошей, прочной, дорогой материи было чудовищно велико и широко ему. Панталоны висели на его ногах, и он подвернул их, чтобы они не волочились по земле. Его жилет спускался ниже бедер, а воротничок спадал на плечи. Но странное дело, смешной костюм не вызывал во мне смеха. В самом существе человека, стоявшего передо мной, было что-то ненормальное, неестественное, что-то поразительное и возмутительное, а потому лишняя несообразность даже соответствовала его странной наружности. Заинтересовавшись этим человеком, я заинтересовался и мыслью о том, как он живет, какое занимает общественное положение. Хотя я употребил столько времени на изложение моих замечаний, но в действительности они возникли во мне моментально. Мой гость горел мрачным волнением. «Вы достали его?» — воскликнул он. «Достали?» И его нетерпение было так живо, что он положил свои пальцы ко мне на плечо, пытаясь потрясти меня. Я оттолкнул его, потому что едва он дотронулся до меня, как во мне оледенела кровь. «Сэр», — сказал я, — «вы забыли, что я еще не имею удовольствия знать вас. Не угодно ли вам присесть?» Я сам сел на обычное место, желая подражать моему же собственному обращению с пациентом, насколько это мне позволял ночной час, характер моей тревоги и ужас, внушенный моим гостем. «Прошу извинения, доктор Линайен», — довольно вежливо ответил он. «Все, что вы говорите, вполне основательно. Мое нетерпение заставило меня забыть о вежливости. Я пришел к вам по поручению вашего коллеги, доктора Джекеля, по важному делу». Он приостановился, приложил руку к горлу, и я понял, что, несмотря на свои сдержанные манеры, он боролся с приступами истерики. И я думал, что ящик... Я сжалился над ожиданием моего посетителя. Да во мне заговорило и мое собственное любопытство. «Вон он, сэр», — сказал я, указывая на ящик, стоявший на полу за столом и все еще закрытый салфеткой. Незнакомец бросился к нему, но вдруг остановился и приложил руку к сердцу. Я услышал, как заскрипели его зубы от конвульсивного сжатия челюстей. Его лицо было так мертвенно-бледно, что мне стало страшно и за его жизнь, и за его рассудок. «Успокойтесь», — сказал я. Он улыбнулся мне страшной улыбкой и с решимостью отчаяния откинул салфетку. При виде содержимого ящика из его груди вырвался такой громкий вздох облегчения, что я изумился. Через минуту он сказал мне голосом, которым уже овладел: «У вас есть мензурка?» Я встал с некоторым усилием и подал ему градуированный

0: нее вырывались маленькие клубы пара. Кипение внезапно прекратилось. И в ту же минуту смесь приняла темно-лиловый цвет, потом стала медленно светлеть и превратилась в жидкость водянисто-зеленого цвета. Мой гость, зорко наблюдавший за этими изменениями, улыбнулся, поставил стаканчик на стол и, обернувшись, пытливо взглянул на меня. «Теперь, — сказал он, — сговоримся. Будете ли вы благоразумны? Позволите ли вы мне взять этот стаканчик и без дальнейших объяснений уйти из вашего дома? Или же любопытство имеет над вами слишком большую силу? Подумайте прежде и потом отвечайте, потому что я поступлю, как вы решите. Если вы пожелаете, я ставлю вас не богаче, не мудрее прежнего. Вы приобретете только сознание, что оказали услугу человеку в смертельной опасности. Может быть, это вы сочтете одним из богатств души? Если вы изберете другой образ действий, здесь, в этой комнате, через минуту перед вами откроется новая область знаний, новые пути к славе и могуществу. Ваш взгляд будет поражен видом чуда, способного поколебать неверие сатаны. «Сэр», — сказал я с напускным хладнокровием, — «вы говорите загадками, и, может быть, сами понимаете, что я слушаю вас с небольшим доверием, но я так далеко зашел на пути необъяснимых услуг, что должен увидеть конец». «Прекрасно», — ответил мой гость. «Линаюн, помните ли вы нашу докторскую присягу? То, что случится, — наша профессиональная тайна. Теперь же вы, человек, так долго державшийся узких и материальных взглядов на жизнь, отрицавший достоинство отвлеченных медицинских теорий, смеявшийся над людьми, которые выше вас, смотрите!» Он поднес стакан ко рту и залпом выпил его. Послышался крик. Мой гость зашатался, схватился за стол, его глаза налились кровью, из раскрытых губ вырвалось тяжелое дыхание. На моих глазах совершилась страшная перемена. Он начал как бы пухнуть, расширяться. Его лицо внезапно почернело, а черты точно слились и изменились. Через мгновение я вскочил со стула и отшатнулся к стене, закрывая рукой лицо от свершившегося чуда. Мой ум мутился от ужаса. «О, Боже!» — простонал я и все повторял. «О, Боже!» Передо мной стоял, словно в полуобмороке, бледный, измученный Джекиль. Он протягивал вперед руки, точно человек, воскресший из мертвых. Я не могу заставить себя написать того, что он сказал мне. Я видел то, что видел, слышал то, что слышал, и моя душа глубоко потрясена. Теперь, когда я не вижу его, я спрашиваю сам себя, верю ли я тому, что видел, и не могу ответить. Моя жизнь подорвана в самом своем основании. Я лишился сна. Смертельный ужас мучит меня днем и ночью. Я чувствую, что дни мои сочтены, что я должен умереть, но я умру, не веря. Что касается до нравственного падения, которое этот человек открыл мне со слезами раскаяния, я не могу даже мысленно вспоминать о нем без содрогания. Только одно скажу тебе, Утерсон, и этого, если только ты заставишь себя поверить мне, будет достаточно. По собственному признанию Джекиля, существо, прокравшееся в эту ночь в мой дом, носило фамилию Хайда, и его искали по всей стране как убийцу Кирью. Гести Линаюн.
1: Радиозвезда. Мы читаем повесть Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».
0: Глава 10. Полный рассказ Генри Джекиля. «Я родился среди богатства с прекрасными дарованиями и с наклонностью к науке. Я с юности желал заслужить уважение моих умных и добрых братьев-людей. Следовательно, можно было бы предполагать, что во мне крылись

богатые данные для достижения почета и отличий. Все худшие из моих проступков явились плодом нетерпеливой жажды жить. Эта жажда сделала многих счастливыми, но я находил, что трудно совмещать страсть к наслаждениям с настоятельной потребностью высоко держать голову и казаться людям более чем серьезным человеком. Вследствие этого я стал скрывать свои развлечения, и к тому времени, когда достиг зрелого возраста, научился смотреть вокруг себя и ценить свое положение в свете. Я уже вел глубоко двойственную жизнь. Многие люди, конечно, даже умышленно выставляли бы на вид те уклонения от благоразумного существования, в которых был повинен я, но с высоты целей, увлекавших меня, уступки человеческим страстям казались мне постыдными. Я скрывал их почти с болезненным стыдом. Таким образом, мои стремления, а не глубина проступков, сделали меня тем, чем я был, и разграничили во мне более глубокой бороздой, нежели в других людях, область добра от области зла, составляющие две стороны натуры каждого человека. Все это заставило меня настойчиво размышлять о суровом жизненном законе, который лежит в основании религии и представляет собой один из наиболее обильных источников тревоги. Хотя я действовал глубоко двойственным образом, но не был лицемером. И в том и в другом случае я поступал вполне искренно. Я не был больше самим собой, когда, отложив всякие стеснения, погружался в разгул, нежели в часы, которые посвящал науке или думал об избавлении людей от горя и страданий. И вот направление моих занятий, которые вели меня к мистицизму и трансцендентальной науке, пролили яркий свет на сознание постоянной борьбы двух моих различных сторон. Каждый день разум и нравственное чувство приближали меня к той истине, неполное открытие которой послужило для меня таким ужасным несчастьем. Я с каждым днем все больше и больше убеждался, что человек не одно существо, а два. Я говорю два, потому что размер моего знания не больше. Другие пойдут по тому же пути, другие превзойдут меня. И я предвижу, что когда-нибудь наука признает человека сложным существом, состоящим из разнообразных, несходных и независимых индивидуумов. Благодаря характеру моей жизни я шел в одном направлении, и только в одном. Я понял, что с нравственной стороны человек вполне двойственен. Я убедился в этом на самом себе. Я убедился, что если из двух натур, боровшихся на арене моего сознания, одну и можно было назвать истинно моей природой, то лишь потому, что они обе неоспоримо и всецело принадлежали мне. С давних пор, даже раньше, чем мои научные открытия дали мне некоторую возможность подобного чуда, я с любовью останавливался на мысли о разъединении разнородных элементов человеческой природы. Если, думал я, каждая из этих натур вселилась бы в отдельную плоть, жизнь освободилась бы от всего, что в ней есть невыносимого. Неправедный пошел бы по своей дороге, не стесненный стремлениями и раскаяниями своего более высокого близнеца. Праведный спокойнее и увереннее следовал бы по тропе добродетели, с удовольствием творя добро и не подвергаясь стыду и раскаянию, благодаря проступкам, совершенным посторонним ему злым элементам. На несчастье человеческого рода эти несходные части связаны между собой, и враждующие близнецы вечно борются в истерзанных недрах сознания. Как же разъединить их? Об этом я раздумывал, когда со стола лаборатории упал свет, озаривший предмет моих размышлений. Я стал замечать туманные переходы и известную нематериальность в, по-видимому, устойчивом теле, которое одевает нас. Я увидел, что некоторые вещества имеют силу потрясать нашу земную оболочку, заставлять ее отступать перед нашим духом, как отступает занавеска перед ветром, когда он откидывает ее от окна. Две причины мешают мне углубиться в научную часть моей исповеди. Во-первых, я узнал,
что проклятие и гнет жизни навеки прикованы к плечам человека, что если он попытается сбросить их с себя, они снова с возросшей силой ложатся на него. Во-вторых, мой рассказ, увы, выяснит всю неполноту моего открытия. Скажу лишь, что я не только признал мое естественное тело отсветом сил, составляющих мой дух, но и приготовил смесь, которая могла лишить одну из этих сил ее первенствующего места и дать другим, прежде подчиненным элементам, оболочку, не менее свойственную мне, чем первая, так как и она тоже носит на себе отпечаток известных свойств моей натуры, а именно низких сторон моей души. Я долго не решался испытать эту теорию на опыте. Я отлично знал, что рисковал жизнью. Вещество, которое с таким могуществом подавляло и потрясало саму крепость моей личности, могло бы при одном лишнем скрупуле или при малейшем несвоевременном его принятии внутрь совершенно освободить нематериальную часть моего существа, которую я хотел только отделить от других элементов, дав ей ее оболочку. Но искушение произвести такой необычайный и глубокий опыт наконец одержало верх над страхом. Я уже давно приготовил тинктуру и купил большое количество одной соли, которая, как я убедился, была последней составной частью, необходимой для меня. В одну проклятую ночь, в поздний час, я смешал два вещества и наблюдал, как они дымились и кипели в стакане. Когда же испарение прекратилось, я мужественно выпил напиток. Начались ужасные страдания. Мои кости скрипели. Я чувствовал невыносимую тошноту и такое смятение духа и ужас, которых человек не может пережить ни в минуту рождения, ни в минуту смерти. Потом муки стали быстро ослабевать, и я пришел в себя точно после глубокого обморока. В моих ощущениях было что-то странное, что-то невыразимо новое, и в силу этой новизны приятное. Я почувствовал себя моложе, легче, счастливее. В душе я ощущал беззаботность, жажду наслаждений. В моем воображении проносилась вереница беспорядочных чувственных картин. Я испытывал полное отрешение от уз долга, новую, неведомую, но невинную свободу души. С первого же вздоха новой жизни я почувствовал себя хуже, гораздо хуже, чем был до тех пор. Понял, что я раб моих дурных страстей. Но эта мысль только опьянила меня, как вино. Я протянул руки, ликуя от сознания свежести ощущений, и в то же мгновение заметил, что стал гораздо меньше ростом. В это время в моей комнате еще не было зеркала, которое теперь стоит рядом с моим письменным столом и принесено позже именно для переходов из одной оболочки в другую. Между тем, время подходило к утру такому темному и мрачному, что оно не вязалось с понятием о дне. Все мои домашние еще спали. Я, горевший радостью торжества и надежды, решился проникнуть в моей новой форме к себе в спальню. Я перешел через двор. С неба смотрели звезды, и, как мне могло бы представиться, впервые видели такое существо, каким был я. Чужой, в своем собственном доме, я прокрался по коридорам и в спальне в первый раз взглянул на облик Эдуарда Хайда —

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Роберт Льюис Стивенсон. Повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Читает Аркадий Бухмин.
2: Теперь мне придется говорить только теоретически не о том, что я знаю, а о том, что мне кажется самым вероятным. Дурная сторона моей натуры, которая оделась выражающей ее оболочкой, менее развилась и была слабее, нежели лучшая часть моего «я», теперь брошенная мной. Затем в течение моей жизни, 9/10 которые все же прошли под властью добродетели и силы воли, эта дурная сторона меньше истощалась. Вот почему, как мне кажется, Эдуард Хайд был гораздо тоньше и моложе Генри Джекиля. Насколько добро светилось в чертах одного, настолько зло было ясно начертано в лице другого. Зло, которое я продолжаю считать отталкивающей стороной человека, наложило и на это тело Хайда отпечаток уродства и низости. Однако, когда я увидел в зеркале отражение этого безобразного идола, я не испытал чувства отвращения. Меня скорее влекло к нему. Это же был я. Образ, который стоял передо мной, казался мне естественным и человеческим. На мой взгляд, тело Хайда носило более яркий отпечаток духа, казалось более выразительным и обособленным, нежели несовершенный и смешанный образ, который я до тех пор называл моей наружностью. В этом отношении я без сомнения был прав. Впоследствии я замечал, что когда я облекался в наружность Хайда, всякий впервые приближавшийся ко мне испытывал трепет. Это, как мне кажется, происходило потому, что все человеческие существа, в том виде, как мы их обыкновенно встречаем, представляют собой смесь добра и зла, а Эдуард Хайд, единственный из всех живущих на земле, был чистым злом. Я только минуту простоял перед зеркалом. Следовало приступить ко второму, заключительному опыту. Мне оставалось убедиться, окончательно ли, безвозвратно ли, я потерял свой прежний облик, и не предстояло ли мне бежать при наступлении дня из дома, который перестал быть моим. Поспешив в кабинет, я снова приготовил питье, выпил его, испытал новые муки и пришел в себя, приняв фигуру, лицо и характер Генри Джекиля. В эту ночь я был на роковом перекрестке. Если бы я приблизился к моему открытию в более благородном состоянии духа, если бы я решился на опыт под влиянием великодушных и благочестивых стремлений, все было бы иначе. И после агонии смерти и рождения я явился бы не дьяволом, а ангелом. Смесь действовала безразлично. Она не имела ни дьявольского, ни божественного влияния и могла только распахнуть тюремные двери и освободить один из элементов моей души. Как узники Филиппи, тот из них, который в эту минуту первенствовал во мне над другим, должен был воспользоваться свободой. Во время опыта моя добродетель дремала. Зло, бывшее во мне и оживляемое честолюбием, бодрствовало. Оно быстро воспользовалось представившимся случаем, и вот явился Эдуард Хайд. Итак, теперь я имел два образа. Один из них был полным злом, другой — прежним Генри Джекилем, то есть был несообразной смесью различных элементов, исправить и пересоздать которую я уже отчаялся. Итак, постепенное и последовательное передвижение совершилось теперь уже всецело в худшую сторону. Даже в это время я еще не победил ненависти к сухости жизни ученого, но временами я испытывал припадки страсти к удовольствиям. И так как они были неблаговидны, а я считался известным и почтенным человеком, разнузданность моей жизни с летами становилась все более и более неудобной для меня. С этой стороны мое новое могущество служило для меня большим искушением, которому я поддавался, пока сам не попал к нему в рабство. Едва я выпивал смесь, как покидал тело знаменитого профессора, и как бы закрывался непроницаемым плащом, принимая образ Эдуарда Хайда. Я улыбался, думая о моем щите. Иногда этот маскарад казался мне поразительно смешным. Я позаботился о всех предосторожностях. Я нанял и обставил в Сохо тот дом, в который полиция пришла за Хайдом, и пригласил туда в качестве экономки женщину, как я знал, очень молчаливую и несовестливую. У себя же я объявил слугам, что предоставляю мистеру Хайду, я описал его, полную свободу в моем доме. Желая предотвратить всякие неприятные случайности, я стал часто приходить во втором моем образе в мой дом и сделался в нем для всех своим человеком. Затем я написал то завещание, против которого ты так сильно восставал. Если бы со мной случилось несчастье в образе Генри Джекеля, я мог сделаться Эдуардом Хайдом без малейшей денежной потери. Обеспечив себя, как мне казалось, со всех сторон, я стал пользоваться странной безнаказанностью моего положения. Прежде люди нанимали убийц, чтобы совершать свои преступления, когда высота их положения и репутация мешали им действовать лично. Я первый прибег к этому способу, чтобы наслаждаться. Я первый мог оставаться в глазах людей, уважаемой личностью, затем внезапно, как школьник, скидывать с себя узы порядочности и с головой бросаться в море свободы. Только один я находил полную безопасность в моем непроницаемом плаще. Подумай, я даже не существовал. Стоило мне уйти в лабораторию, в течение 2 секунд приготовить смесь и проглотить ее, чтобы все, что сделал Хайд, исчезло, как пятно от дыхания зеркала. Хайд пропадал, а вместо него являлся человек, читавший при спокойном свете полуночной лампы, человек, которого не могло коснуться подозрения — Генри Джекель. Как я уже сказал, маскируясь таким образом, я хотел только наслаждаться, выражаясь жестоко непочтенными удовольствиями. По совести я не могу употребить более резкого выражения. Но в руках Эдуарда Хайда эти удовольствия вскоре стали чудовищными. Вернувшись с похождений, я часто удивлялся моей временной испорченности. Существо, которое я вызывал из своей души и посылал в мир с тем, чтобы оно делало все, что ему вздумается, было зло и низко. Каждый его поступок, каждая его мысль сосредотачивались на нем же самом. Он с животной жадностью пил наслаждения, вытекавшие из страданий других. Он был неумолим, как камень. Часто Генри Джекель с ужасом вспоминал о поступках Хайда, однако он находился вне обыкновенных законов, и положение Генри коварно освобождало его от упреков совести. Ведь в сущности всегда виноват был Хайд, один Хайд. Джекель не делался хуже. Он просыпался прежним человеком, с прежними, казалось, неуменьшенными хорошими качествами. Он даже спешил в тех случаях, когда это было возможно, разрушать зло, принесенное Хайдом. Совесть спала в нем. Я не намереваюсь подробно говорить о низостях, допущенных мной. Даже теперь я не могу признать, чтобы совершил их. Я желаю только указать на предостережения, полученные мной, описать постепенные шаги, которые привели меня к наказанию. Об одном случае, не имевшем для меня последствий, я только упомяну. Я поступил жестоко с незнакомым мне ребенком. И мое бессердечие возбудило негодование прохожего, в котором я недавно узнал твоего родственника. Один доктор и семья ребенка присоединились к нему. Несколько минут я опасался за жизнь. Наконец, с целью успокоить их вполне справедливый гнев, Хайду пришлось отвести их к двери лаборатории и вынести им чек на имя Генриха Джекеля. Однако можно было избежать такой опасности, открыв в другом банке счет на имя самого Хайда. И когда я, придав моему почерку наклон в обратную сторону, снабдил моего двойника собственной его подписью, мне показалось, что рука судьбы не может достигнуть меня.
1: Мы читали повесть Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Рассказ «Премудрый пескарь». Читает Александр Клюквин.
1: Жил-был пескарь. И отец, и мать у него были умные. Помаленьку да полегоньку аридовы веки в реке прожили и ни в уху, ни к щуке в хайло не попали. И сыну тоже заказали.
2: «Смотри, сынок», — говорил старый пескарь, умирая, «коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба».
1: А у молодого пескаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит. Куда ни обернется, везде ему мат. Кругом в воде все большие рыбы плавают, а он всех меньше. Всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает, зачем глотать. Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха в хребет впиться и до смерти замучить. Даже свой брат, пескарь, и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросятся отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой драться, только комара задаром растреплют. А человек? Что это за ехидное создание такое? Каких каверс он не выдумал, чтоб его, пескаря, напрасною смертью погублять? И не вода, и сети, и верши, и нарота, и, наконец, уду. Кажется, что может быть глупее уды? Нитка, на нитке крючок, на крючке червяк или мух надеты. Да и надеты-то как? В самом, можно сказать, неестественном положении. А между тем, именно на уду всего больше пескарь и ловится. Отец-старик не раз его насчет уды предостерегал.
2: «Пуще всего берегись уды», — говорил он, «потому что, хоть и глупейший этот снаряд, да ведь с нами, пескарями, что глупее, то вернее. Бросят нам муху, словно нас же приголубить хотят. Ты в нее вцепишься, а он в мухе-то смерть».
1: Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту пору целой артелью. Во всю ширину реки Невод растянули, да так версты с две по дну волоком и волокли. Страсть, сколько рыбы тогда попалось! И щуки, и окуни, и головли, и плотва, и гольцы, даже лещей лежебоков из тины со дна поднимали. А пескарям так и счет потеряли. И каких страхов он, старый пескарь, натерпелся, покуда его по реке волокли, это ни в сказке сказать, ни пером описать. Чувствует, что его везут, а куда не знает. И видит, что у него с одного боку щука, а с другого окунь. Думает, вот-вот, сейчас или та, или другой его съедят, а они не трогают.
2: «В ту пору не до еды, брат, было».
1: У всех одно на уме — смерть пришла. А как и почему она пришла, никто не понимает. Наконец стали крылья у Невода сводить. Выволокли его на берег и начали рыбу из мотни в траву валить. Тут-то он и узнал, что такое уха. Трепещется на песке что-то красное. Серые облака от него вверх бегут. А жарко таково, что он сразу разомлел. И без того без воды тошно, а тут еще поддают. Слышат «костер», говорят. А на костре на этом черное что-то положено. И в нем вода точно в озере во время бури ходуном ходит. «Это котел», говорят. А под конец стали говорить, «Вали в котел рыбу, будет уха». И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыбак рыбину, та сначала окунется, потом как полоумная выскочит, потом опять окунется и присмиреет. «Ухи», значит, отведала. Валили-валили, сначала без разбора, а потом один старичок глянул на него и говорит,
2: «Какой от него, от малыша, прок для ухи? Пущай в реке порастет!»
1: Взял его под жабры, да и пустил в вольную воду. А он, не будь глуп, во все лопатки домой. Прибежал, а пескариха его из норы ни жива, ни мертва выглядывает. И что же, сколько не толковал старик в ту пору, что такое уха и в чем она заключается, однако и поднесь В реке редко кто здравые понятия о бухе имеет. Но он, пискарь-сын, отлично запомнил поучение пискаря отца, да и на ус себе намотал. Был он пискарь просвещенный, умеренно либеральный, и очень твердо понимал, что жизнь прожить не то что мутовку облизать. «Надо так прожить, чтоб никто не заметил», — сказал он себе, «а не то как раз пропадешь». И стал устраиваться. Первым делом нору для себя такую придумал, чтобы ему забраться в нее было можно, а никому другому не влезть. Долбил он носом эту нору целый год, и сколько страху в это время принял, ночуя то в иле, то под водяным лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно, именно только одному поместиться впору. Вторым делом насчет житья своего решил так. Ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят, он будет мацион делать, а днем станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить есть все-таки нужно, а жалования он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около полдня, когда вся рыба уж сыта, и, бог даст, может быть, козявку другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться. Так он и поступал. Ночью мацион делал, в лунном свете купался, а днем забирался в нору и дрожал. Только в полдни выбежит кое-чего похватать. Да что в полдень промыслишь? В это время и комар под лист от жары прячется, и букашка под кору хоронится. Поглотает воды и шабаш. Лежит он день-деньской в норе, ночей не досыпает, куска не доедает, и все то думает. Кажется, что я жив. Ах, что-то завтра будет. Задремлет грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет, и он на него 200 000 выиграл. Не помня себя от восторга, перевернется на другой бок. Глядь, ан у него целых пол рыла из норы высунулось. Что если б в это время щуренок поблизости был? Ведь он бы его из норы-то вытащил. Однажды проснулся он и видит. Прямо напротив его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно околдованный, вытаращив на него костяные глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался. И целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак его поджидал. А он тем временем все дрожал, все дрожал. В другой раз, только что успел он перед зорькой в нору воротиться, только что сладко зевнул в предвкушении сна. Глядит, откуда ни возьмись, у самой норы щука стоит и зубами хлопает. И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была. А он и щуку надул. Не вышел из норы, да и шабаш. И не раз, и не два это с ним случалось. А почесть, что каждый день, и каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал. Каждый день восклицал: «Слава тебе, Господи! Жив!» Но этого мало. Он не женился и детей не имел. Хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал так. Отцу, шутя, можно было прожить. В то время и щуки были добрее, и окуни на нас мелюзгу не зарились. А хотя однажды он и попал было в уху, так и тут нашелся старичок, который его вызволил. А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и пескари в честь попали. Так уж тот не до семьи, а как бы только самому прожить. И прожил премудрый пескарь таким родом слишком 100 лет. Все дрожал, все дрожал. Ни друзей у него, ни родных, ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными девушками не гоняется, только дрожит да одну думу думает. Слава Богу, кажется, жив. Даже щуки под конец и те стали его хвалить. Вот кабы все так жили, то-то бы в реке тихо было. Да только они это нарочно говорили. Думали, что он на похвалу-то отрекомендуется. Вот, мол, я. Тут его и хлоп Но он и на эту штуку не поддался, а еще раз своей мудростью козни врагов победил. Сколько прошло годов после 100 лет, неизвестно. Только стал премудрый пискарь помирать. Лежит в норе и думает: «Слава Богу, я своею смертью помираю, так же, как умерли мать и отец». И вспомнились ему тут щучьи слова: «Вот кабы все так жили, как этот премудрый пискарь живет». А ну-тка, в самом деле, что бы тогда было? Стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто шепнул: «Ведь этак, пожалуй, весь пискарий род давно перевелся бы». Потому что для продолжения пискарьего рода прежде всего нужна семья, а у него ее нет. Но этого мало. Для того, чтобы пискарья семья укреплялась и процветала, чтоб члены ее были здоровы и бодры, нужно, чтобы они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтоб пискари достаточное питание получали, чтоб не чуждались общественности, друг с другом хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь может совершенствовать пискарью породу и не дозволит ей измельчать и выродиться в снетка. Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия. Живут, даром место занимают, да корм едят. Все это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла. «Вылезу-ка я из норы да гоголем по всей реке проплыву». Но едва он подумал об этом, как опять испугался и начал, дрожа, помирать. Жил, дрожал, и умирал, дрожал. Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? Кого он утешил? Кому добрый совет подал? Кому доброе слово сказал? Кого приютил, обогрел, защитил? Кто слышал об нем? Кто об его существовании вспомнит? И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: никому, никто. Он жил и дрожал только и всего. Даже вот теперь смерть у него на носу, а он все дрожит, сам не знает из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде, ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнет, и он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный, никому не нужный, лежит и ждет, когда же, наконец, голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования. Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы. Может быть, как и он, пискари. И ни одна не поинтересуется им. Ни одной на мысль не придет: «Дай-ка спрошу я у премудрого пискаря, каким он манером умудрился слишком 100 лет прожить, и ни щука его не заглотала, ни рак клешней не перешиб, ни рыболов на уду не поймал. Плывут себе мимо, а может быть, и не знают, что вот в этой норе премудрый пискарь свой жизненный процесс завершает. И что всего обиднее, не слыхать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят: «Слыхали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеб-соль не водит, а все только распостылую свою жизнь бережет?» А многие даже просто дураком и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит. Раскидывал он таким образом своим умом и дремал. То есть не то что дремал, а забываться уж стал. Раздались в его ушах предсмертные шепоты, разлилась по всему телу истома, и привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл, будто бы он 200 тысяч. Вырос на целых пол аршина и сам щук глотает. А покуда ему это снилось, рыло его помаленьку да полегоньку целиком из норы и высунулось. И вдруг он исчез. Что тут случилось? Щука ли его заглотала? Рак ли клешню перешиб? или сам он своей смертью умер и всплыл на поверхность. Свидетелей этому делу не было. Скорее всего, сам умер. Потому что какая сласть щуке глотать хворого, умирающего пискаря, да к тому же еще и премудрого.
0: Мы читали рассказ Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Премудрый пискарь». Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин посмертно наградил орденом мужества главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева. Он погиб при атаке украинского дрона. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Яковлев удостоен награды за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального гражданского долга. Посмертно орденом мужества также награжден водитель Виталий Черный и начальник отдела Васильевского муниципального округа Иван Маймолов, получивший ранение при атаке легкового автомобиля украинским беспилотником. В Севастополе задержали двоих россиян. По заданию украинской разведки они готовили теракты на объектах критической инфраструктуры и в отношении руководителя одного из новых регионов России. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности. Подробности рассказала корреспондент телерадиокомпании «Звезда» Виктория Косогляденко.
2: Их завербовали, что называется, по удаленке через тот самый мессенджер, и дальше пошли задания от украинских кураторов. Сначала кураторы потребовали слить видео и фотографии расположений нашей ПВО-техники. И с каждым разом, усложняя задание, украинские спецслужбы как бы подводили своих агентов к самому сложному – диверсиям и терактам. И вот уже они поручают готовить покушение на губернатора одного из новых регионов, когда он будет в командировке в Крыму.
1: При обысках у злоумышленников изъяли 3 FPV-дрона с боевыми зарядами и самодельную бомбу. Заведены уголовные дела по факту террористических актов. Россельхознадзор ограничивает транзит мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза через Россию. Ведомство сообщает, что это решение принято для предотвращения распространения болезней животных и защиты потребителей. Кроме того, ограничения связаны с обнаружением незаконной перевозки субпродуктов, которые выдавались как произведенные в Германии, а поставлялись через Польшу. Россельхознадзор уже отправил запрос в Узбекистан, чтобы выяснить, откуда там поступают нелегальные товары. До 6 августа включительно разрешен транзит продукции, сертифицированные и отправленные до 5 августа. Ограничения будут сняты после переговоров с Еврокомиссией, когда появятся результаты расследования нарушений. Мужская сборная России по волейболу не примет участие в чемпионате мира 2027 года в Польше по причине отсутствия гарантий безопасности для спортсменов. Президент Федерации Станислав Шевченко отметил, что турнир будет больше политическим, чем спортивным. Женская сборная, напротив, пока может поехать на чемпионат мира. Этот вопрос обсуждается с организаторами. Обе российские команды выступят на турнире Лиги наций в следующем году, так как занимают самые высокие места в мировом рейтинге. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
3: Но Морозов имел в виду другую невесту для государя, которая, по всему вероятию, была также в числе избранных. Это была одна из двух сестер Милославских. Одну из них он прочил за государя, на другой думал сам жениться, быть может, с целью укрепить свои отношения к государю, эту новую связью родства, которая вместе с тем закрепляла и его прежнюю близость к особе государя, ибо он, становясь родственником и Милославских, им же самим возводимых на высокую степень близких государю людей и самому государю, по естественным причинам удерживал за собою свое прежнее господствующее положение в отношении всего родства Милославских, все-таки опасных для него кандидатов во временщики. Совсем устранить силу влияния на государя этих новых людей он не имел никакой возможности. Слишком велика была их близость к государю. Поэтому, чтобы сохранить старое свое положение временщика-дядьки от наплыва новых временщиков, он избирает самое верное средство, вступает с ними в родство, становится для них своим человеком, а главное, делается создателем их необыкновенного благополучия и возвышения, что, конечно, еще более увеличивает его значение в их глазах. Морозов действовал очень тонко и искусно. На его стороне был даже и духовник молодого царя, лицо очень влиятельное в известных случаях. По обычному порядку Всеволожскую ввели в царские хоромы. Следовало облечь ее в царскую одежду, возложить на нее венец и наречь царевную. Все это было совершено, но при этом было что-то такое устроено с ее головным убором или с убором ее волос, что когда она явилась пред своим женихом-государем в царском наряде, ей сделалось дурно, она упала в обморок. Того только и желали зверообразные человеки. Они объяснили, что у ней падучая болезнь, что, следовательно, государевой радости она не прочна. Современники этой новой несчастной жертвы дворских интриг рассказывают разно об обстоятельствах дела. В письме одного шведского агента от 1 марта 1647 года, жившего тогда в Москве, объяснено, что 14 февраля, число обозначено без сомнения по новому стилю, по-старому выходит 4 февраля, что, как увидим, будет вероятнее. Его царскому величеству представлены были во дворце в большой зале 6 девиц, выбранных из 200 других, назначенными для того вельможами. И царь избрал себе в супруги дочь незнатного боярина Федора Всеволожского. Когда девица услышала об этом, то от великого страха и радости упала в обморок. Великий князь и вельможи заключили из того, что она подвержена падучей болезни. Ее отослали на 3 версты от Москвы к одному боярину, чтобы узнать, что с нею будет. Между тем, родители ее, которые поклялись, что она прежде была совершенно здорова, взяты под стражу. Если эта девица опять получит ту же болезнь, то родители и друзья их должны отвечать за то и будут сосланы в ссылку. Некоторые думают, что великий князь после Пасхи женится на другой. В этих последних словах есть намек на то, что участь Всеволожских предугадывалась заранее, что многие знали о тайных кознях, существовавших во дворце. Эти-то козни раскрывает другой современник события, Самуил Коллинз. Он упоминает об этом происшествии в 2 местах своего сочинения и, видимо, описывает его по слухам и по рассказам знакомых ему людей. Он говорит в одном месте, что духовник царский, известный Стефан Ванифатьевич, благовещенский протопоп, хотел, чтобы царь женился на другой девице, у которой была еще меньшая сестра. Что когда на Всеволожскую возложили царский венец, то заговор был исполнен. Женщины так крепко завязали волосы на ее голове, что она упала в обморок, а ее враги разгласили, что у ней падучая болезнь. В другом месте Коллинз говорит, что когда Всеволожская, получившая от государя платок и кольцо, явилась пред ним в царской одежде, Борис Морозов приказал так крепко завязать ей венец на ее голове, что она упала в обморок. Тотчас объявили, что у ней падучая болезнь. Ее старого отца обвинили в измене, рассказывает далее Коллинз, за то, что он представил свою дочь на избрание больную. После мучительной пытки он был сослан в Сибирь, где и умер, а семья осталась в немилости. Все это могло быть, а ссылка действительно состоялась, как увидим ниже. Неверно только другое свидетельство Коллинза, что отец с горя умер на дороге. Он умер на воеводстве в сибирском городе Тюмени. Русский современник события Каташихин складывает всю вину вообще на боярство, на ближних людей, которые прочили за государя своих дочерей, и рассказывает, что царь, сведав у некоторого своего ближнего человека дочь, девицу добру, ростом и красотою и разумом исполнену, велел взять их к себе на двор и отдать их в бережение к сестрам своим царевнам. И честь над нею велел держать, яко и над сестрами своими царевнами, доколе будет веселье и радость. Затем следует обычное в таких печальных случаях слово. «И искони в российской земле лукавый дьявол всеял плевелы свои. Если человек, хотя мало, приидет в славу и честь и в богатство, не могут не возненавидеть. У некоторых бояр и ближних людей дочери были, а царю об них к женитьбе ни об одной мысль не пришла. И тех девиц матери и сестры, которые жили у царевен при дворе, завидуя о том, умыслили учинить на тою обранную царевную, чтобы извести. Для того надеялись, что по ней возьмет царь дочь за себя которого иного великого боярина или ближнего человека. И скоро то и сотворили, упоиша ее отравами». Изо всех этих разноречивых свидетельств ясно одно, что злополучная невеста, нареченная уже царевную, была подобна Хлоповой, сослана из дворца. Царь был очень опечален этим событием. От горя многие дни он лишен был яди, ничего не ел. И после того не мыслил ни о каких высокородных девицах, понеже познал о том, что то учинилося по ненависти и зависти. Так, без малейшего сомнения, должен был объяснять ему это событие возлюбленный его дядька Борис Морозов. Царевна сослана была из дворца в начале февраля. 12 февраля государь пожаловал ей весь изготовленный к свадьбе постельный убор. Пуховик в камчатной черчатой наволоке, изголовье или подушку, ковер под постелью, софьянную колодку или постельную скамейку и богатое одеяло, сшитое еще 16 декабря 1646 года из кизылбашской золотой комки на соболях с горностайную опушкою. В отметке по случаю отдачи этих предметов сказано: «По государеву указу отдана ссыльной больной девице Еуфимье Рафовой дочери Всеволодского». Февраля 15-го ходил государь на медведя, без сомнения побуждаемый Морозовым развлечь свое горе.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в 16 и 17 столетиях».
3: Охота, которой Алексей Михайлович в первое время отдавался со страстью, была в руках Морозова одним из верных средств отвлекать молодого царя вообще от всяких дельных занятий. В эту, как и в предыдущую зиму, государь довольно часто хаживал на медведей, волков, лисиц. А в эти дни, 21 февраля, опять где-то осочили медведя, то есть сделали осек или облаву. А 22 числа, в понедельник на Масленице, государь тешился дикими медведями в городе, на своей псарне. В записках, относящихся к сибирской истории, отмечено, между прочим, что в 1647 году прислан за опалу в Сибирь на Тюмень Руф Родионов, сын Всеволодской, с сыном его Андреем и с дочерью Ефимией Федоровною и с женою Настасию. Между тем производилось, вероятно, расследование этого дела, по которому открыт и настоящий явный виновник порчи, крестьянин боярина Никиты Ивановича Романова, Мишка Иванов. 10 апреля 1647 года за чародейство и за косный развод и за наговор, что объявился в Рафове деле Всеволожского, крестьянина послали в Кириллов монастырь под крепкое начало, велели отдать его там старцу, добру и крепкожительну, велели его держать под крепким началом с великим бережением. Под начал, под строгий монастырский присмотр такого рода преступников посылали обыкновенно с той целью, чтобы они не могли чего-нибудь распространить смутного в народе. Рука Морозова и здесь должна быть заметна. Дело было нечистое, и преступник вместо простой ссылки в отдаленный город, как обыкновенно наказывались колдуны, посылается в великое бережение в приятельский Морозову монастырь, где и сам временщик потом оберегался от народной ярости после московской смуты 1649 года. Месяца через два после этого ссылается на Вологду один из близких людей к государю, его дядя по матери, кравчий Семен Лукич Стрешнев, по извету в волшебстве. Мы не знаем, относится ли этот случай также к делу Всеволожского, хотя по времени он совпадает с ним. Но можем догадываться, что и здесь видится рука всемогущего временщика Морозова, который, по свидетельству Алиария, очищал себе место, удаляя ближайших к государю людей, особенно его родственников, дабы не могли они пользоваться противодействующим для него влиянием на государя. Артемий Сергеевич Матвеев прямо говорит, что извет на Стрешнева о волшбе был составной и наученный, устроенный завистью и ненавистью на отлучение его от государя. Быть может, Стрешнев был только очистительную жертвою всего этого несчастного и горестного для государя события. Надо же было отыскать непосредственного виновника и тем отвлечь от себя даже и малейшее подозрение, и при том надо было отыскать такого виновника, который, что бельмо на глазу, служил большую помеху в самовластных действиях Морозова, каким в действительности мог быть кравчий Стрешнев, представитель еще сильного государева родства, родства государевой матери. Через два года участь несчастного Всеволожского и его семьи была облегчена. В 1649 году с Тюмени и Запалы он пожалован на воеводство в Верхотурье. Отсюда в 1650 году ему опять велено быть в Тюмень до государева указу. По приезде в Тюмень он помер в 1652 году. А после того пришел государев указ, чтобы быть ему в Тюмени воеводою. По другому известию, в 1652 году он жил еще в Верхотурье, откуда ему назначено было воеводство в Яранск, стало быть, почти на полдороги ближе к Москве. Но, по-видимому, испугались этой близости ссыльных к Москве. В мае послана грамота. Воротить его в Тобольск тотчас, если он не выезжал еще с Верхотурья. А в противном случае велено было его догнать и воротить в Тобольск, если б даже он приехал с Верхотурья в самый Яранск. Видно, что и в Сибири он

воеводе Ивану Литвинову, в которой раскрывается, что Рафову жену Всеволодского и детей его, сына Андрея и дочь, невесту царя, и с людьми велено было отпустить с Тюмени в Касимов, и быть ей и с детьми, и с людьми в Касимовском уезде в дальней их деревне. А из деревни их к Москве и никуда отпущать и не велено, без государева указа. Коллинс, писавший свои записки около 1660 года, говорит, что царская развенчанная невеста еще была жива в это время, что со времени высылки ее из дворца никто за ней не знал никаких припадков, что у ней было много женихов из высшего сословия, но она всем отказывала и берегла платок и кольцо, памятники ее обручения с царем, что царь давал ей ежегодное содержание, чтобы загладить оскорбления ее отца и семейства. Она, говорят, и теперь еще сохранила необыкновенную красоту, замечает Коллинс. Но дело было сделано, и воротить счастье было невозможно. Опечаленный государь отложил свою женитьбу на целый год, который со стороны Морозова был употреблен на то, чтобы внушить государю и укрепить в нем мысль о браке с одною из милославских. «Этот хитрый вельможа, — говорит Алиарий, — знал очень хорошо, что великому князю пора уже жениться, и потому задумал предложить ему в жены дочь одного боярина, на сестре которой он сам намеревался жениться. Тогда между камер-юнкерами великого князя был некто по имени Илья Данилович Милославский, московский дворянин, имевший двух прекрасных дочерей, но ни одного сына. Милославский часто посещал Морозова, игравшего тогда при дворе главную роль, фактотум, как обыкновенно о нем говорили, и охотно во всем помогал ему, вследствие чего пользовался у него большую милостью. Он имел всегда свободный к нему доступ уже и потому, что исполнял во всем его волю, не говоря о том, что у него были прекрасные дочери. Однажды, воспользовавшись удобным случаем, Морозов начал выхвалять государю красоту дочерей Милославского и возбудил в нем охоту видеть их. Обе сестры, как бы для посещения, приглашены были к сестрам великого князя, царевнам. Тут видел их государь и влюблялся в старшую из них. Каташихин рассказывает, что случилось царю быть в Успенском соборе на молитве, и узре некоторого московского дворянина Ильи Милославского две дочери в церкви стоят на молитве. Царь послал за дворовыми боярынями и велел им из тех девиц едину, мнейшую, взять и к себе вверх. А как пение совершилось, и в то время царь пришел в свои хоромы, то и девицы смотри и возлюбил, и нарек царевную, и в соблюдение отдал сестрам своим. Свадьба на этот раз была сыграна без помехи, потому что приняты были все меры, чтобы избежать колдовства и порчи, которые приносили столько беспокойства государю и столько страха и смуты во дворец. Алиарий и Коллинс говорят, что венчание и праздненство совершилось чуть не в тайне, без всякой пышности и великолепия, именно из боязни, чтоб не околдовали жениха с невестою. Напротив, праздненство по обычаю было пышно и торжественно. Сделаны только некоторые отмены против прежнего, которые, быть может, и дали повод говорить, что свадьба совершилась скромно. На прежних государских радостях бываю, в то время как государь пойдет в мыленку, во весь день до вечера и в ночи на дворце играли в сурны и в трубы и били по накрам. А ныне государь на своей радости накрам и трубам быть и не изволил. А велел государь во свои государские столы вместо труб и органов и всяких свадебных потех петь и своим государевым певчим дьякам, всем станицам переменяясь строчные и демественные большие стихи из праздников, из триодий, дорогие вещи, со всяким благочинием.
и по его

0: Судареву мудрому и благочестному рассмотрению, бысть тишина и радость и благочиние велие, яко и всем тусущим дивитеся». В отцово место у государя был боярин Борис Иванович Морозов, с таким успехом устроивший этот царев брак. Через 10 дней он стал сверх того свояком государю, женившись уже вторым браком на другой сестре Милославской, Анне Ильиничне. 27 января он являлся к государю челом ударить на завтре своей свадьбы, причем по старому обычаю был благословлен от государя образом и пожалован дарами. Первый его брак совершен еще 5 июля 1617 года. Коллинс рассказывает, что Морозов, женившись на Анне Милославской, думал, что таким образом прочно основал свое счастье. Однако ж Анна была им не совсем довольна, потому что он был старый вдовец, как и его брат Глеб, женившись на Соковниной, а она — здоровая молодая смуглянка. И вместо детей у них родилась ревность, которая произвела кожаную плеть в палец толщины. Это в России случается часто между вельможными супругами, когда их любовь безрассудна или водка слишком шумит в голове. Один англичанин, Вильям Барнсли, сослан в Сибирь по внушению Бориса, который подозревал его в слишком коротком знакомстве с своим домом.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: Второй брак Алексея Михайловича на Наталье Кирилловне Нарышкиной также не обошелся без смуты, хотя и не имевший никаких особенных последствий. С небольшим через 8 месяцев после смерти Марии Ильиничны Милославской осенью 1669 года государь снова приступил к выбору себе невесты. Для этого собраны были в Москву тогдашние красавицы, девицы, дочери, сестры и племянницы боярского и дворянского сословия. Смотр продолжался с ноября 1669 года по май 70-го. Невесты жили, вероятно, где-либо в кремлевских дворцовых хоромах. Но некоторые оставались на житие и у частных лиц, должно быть, у своих родственников. В известные дни их привозили к государю во дворец в выбор и после смотра отправляли по своим местам. Иных, как видится, отправляли прямо по домам, других, наиболее нравившихся государю, оставляли для вторичного смотра. Сохранился список девиц, которые призывались на эти смотрины. 1669 года, ноября в 28-й день, по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича «Всея великие и малые и белые России самодержца указу», девицы, которые были в приезде в выборе, и в котором месяце и числе, и им роспись. Того ж числа Ивлева дочь Голохвастова Аксинья, Смирнова дочь Демского Марфа, Васильева дочь Викентьева Каптелина живет у головы московских стрельцов у Ивана Жидовинова. Анна Кобылина живет у головы московских стрельцов у Ивана Мещеринова. Марфа Апрелева живет у головы московских стрельцов у Юрия Лутохина. Львова дочь Липунова Авдотья. Ноября в 30-й день. Князь Григорьева дочь Долгорукова, княжна Анна. Ивановна дочь Полева Аграфена. Печатника Алмаза Ивановича внуки Анна Донастасья. Григорьева дочь Вердеревского Анна. Тимофеева дочь Дубровского Анна. Декабря в 4-й день. Княж Михайловы дочери Гагарина, княжна Анна, княжна Марфа. Аверкиева дочь Болтина Аграфена, Тихонова дочь Зыкова Авдотья. декабря в 12-й день. Князь Юрьева дочь Санцова, княжна Марья. Павлова дочь Леонтьева Поросковья. Викулина дочь из Волского Татьяна. Михайлова дочь Карамышева Василиса. Матвеева дочь Мусина Пушкина Поросковья. Декабря в 17-й день. Андреева дочь Дашкова. Соломонида Редрикова. Захарьева дочь Красникова. Декабря в 20-й день. Алексеева дочь Еропкина Настасья. Елизарьевы дочери Уварова Домна да Авдотья. Истопничева Иванова дочь Протопопова Федора. Романовы дочери Бунина Ольга да Авдотья. Декабря в 29-й день. Тимофеева дочь Елокочева Авдотья. 1670 год, января в 3-й день. Лаврентьева дочь Капустина Анисья. Андреева дочь Коренева Анна живет у вотчима своего, у Якима Жолобова. Февраля в 4-й день. Думного дворянина Замятни Федоровича Леонтьева, дочь Авдотья. Ивана Федорова, сына Нащекина, дочь Марья. Кириллова, дочь Нарышкина, Наталья. Андреева, дочь Незнанова, Дарья. Февраля в 11-й день. Федорова, дочь Еропкина, Анна. Иванова, дочь Мотовилова, Марфа. Февраля в 27-й день. Васильева дочь Колычева Марфа, Ильина дочь Поливанова Марья, Иванова дочь Растопчина Афимья, Ильина дочь Морева Ирина, Васильевы дочери Толстого Настасья да Агафья. Марта в 11-й день. Фролова дочь Синявина Федосья, Федорова дочь Смердова Варвара. Марта в 12-й день. Борисовы дочери Толстого Матрёна да Марья. Елизарьева дочь Чевкина Анна. Марта в 17-й день. Богданова дочь Жедринского Анна. Васильева дочь Загряского Марфа. Апреля в 5-й день. Из Великого Новогорода Никитина дочь Овцина Анна живет у головы московских стрельцов у Юрия и Утохина. Петрова дочь Одинцова Пелагея живет у Григория Аладина. Тимофеева дочь Сантина Федосия живет у Григория Бояшева. Из Суздаля Петрова дочь Полтьева Дарья. С Костромы Богданова дочь Поздеева Афимья живет у дяди своего Матвея Поздеева. Васильева дочь Апраксина Марья. С Рязани Борисова дочь Калемина Авдотья. Назарьева дочь Калемина Аксинья. Апреля в 1-й день. Елисеева дочь Житова Авдотья. Из Владимира Нестерова дочь Языкова Хомякова Марья. Живет у путного клюшника у Михаила Лихачева. Из Новогорода Петра дочь Скобелцина Афимья. С Костромы Пантелеева дочь Симонова Марья живет у Владимира Асланова. Апреля в 13-й день. Артемьева дочь Рчинова Дарья. Княж Степановой дочери Хатетовского княжна Настасья, княжна Ульяна, княжна Анисья. Апреля в 17-й день. Из Вознесенского девичьего монастыря Иванова дочь Беляева Авдотья. Привез дядя ее, родной Иван Шехерев, да бабка ее, Ивановская посестрия Ягакова, старица Ираида. Артемьева дочь Ленева Авдотья.

0: Радиозвезда. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: После этих смотрин начались вторичные смотры. Видимо, что государь еще не решался, кого избрать себе в царицы. Такой вторичный смотр происходил 18 числа апреля, после чего в ночи девицы, взятые тогда вверх в другой раз, были отпущены по домам. А после их, тогда ли ночь уже или на другой день неизвестно, была взята вверх для вторичного смотра племянница некоего Ивана Шахирева, дочь Ивана Беляева. В то время, как она находилась у государя, вероятно, вместе с другими девицами, в числе которых была и Наталья Кирилловна, 22 апреля во дворце объявились два подметные письма за сургучом. Одно было найдено постельником и стопником перед грановитую палатою в сенях. Другое, тем же и стопником, усмотрено прилепленным у сенных дверей шатерной палаты, что ходят на постельное крыльцо. В тот же день, 22 апреля, письма были представлены шатерничьим боярину и дворецкому Хитрово, а он тотчас же поднес их государю. Что было в этих письмах, неизвестно, но такого воровства и при прежних государях не бывало, чтобы такие воровские письма подметывать в их государских хоромах, а писанные непристойные конца не достает. Подозрение, однако, шпало на Ивана Шахирева, вероятно, по той причине, что в письмах что-нибудь высказывалось, если не в пользу его племянницы, то, быть может, во вред ее соперницы или, правильнее, совместницы Нарышкиной. Бедный Шахирев мог попасть в беду уже по одному только сплетению этих обстоятельств. Видимо, что интрига была ведена с другой стороны, главным образом против Матвеева, родственника Нарышкиной, который государевым браком на ней должен был приобрести еще большее влияние во дворце. Несчастный Шахирев являлся только отводом царской грозы от настоящих виновников дела. Его взяли, обыскали, и к тому же еще нашли у него на дворе какие-то травы. Государь поручил расспросить его боярам. Он объяснил, что воровских подметных писем не писывал и писать никому не велевал, и в сенях перед грановитую и перед шатерную не подметывал. Но тут же открылось, что он очень хлопотал о своей племяннице, дабы устроить ее невестую государю, и даже хвастал о том, что будто бы она взята вверх, а она еще не была взята. На расспросе 23 апреля Шахирев рассказывал. На святой неделе в субботу или на Фоминой в понедельник, того он не упомнит, приходил к нему в гости отставленный за старостью рейтор волокжанин Александр Александров и сидел у него с четверть часа. И позвал его Ивана к себе в гости. И он поехал к нему на лошади, а Александр пошел наперед пеш. И у него, он, Иван, ел и говорил с ним в разговоре, что великий государь пожаловал племянницу его, указал взять вверх, а в то де время она вверх была не взята. А как ее вверх взяли, и он, Иван, после того, виделся с ним, Александром, в Чудовом монастыре, и ему про то сказывал. Спросили и рейтора, который объяснил. На светлой неделе звал его Иван к себе после обеда вина пить. И он ходил, а вина и иного никакого питья у него не пил, потому что хмельного не пьет. А посидел с четверть часа. Да в то же время приходили к Ивану в избу выходец из полону смольянин Елизарий Воронцов с племянником и сидели тут же. И Иван Шахирев сказывал им, что указал великий государь взять вверх для смотра племянницу его, дочь Ивана Беляева. Ионде о том молит Бога. И он, Александр, позвал их к себе в гости. И у него ели и пили, а речей никаких про племянницу свою и ни про что не говаривал. А после увиделся он с ним в Чудове монастыре на паперти. И Иван ему говорил, что племянница его вверх взята, и чтоб где он помолился Господу Богу, чтоб над нею учинилось доброе дело. Между тем боярин Хитрово извещал государю, что приходил к нему на двор доктор Стефан фон Гаден и сказывал, тому де дни с три съехался с ним на Тверской улице у мучного ряду Иван Шихирев, и говорил ему, что взята де вверх племянница его для выбору, и возили де ее на двор к боярину Хитрово. И боярин де смотрел у ней рук и сказал, что руки худы. «А смотришь де ты их, доктор Стефан? А племянница де его человек беззаступный? И как де станешь смотреть рук, и ты де вспомоги?» И он, Стефан, ему отказывал, что его к такому делу не призывают, да и племянницы его он не знает. Шахирев объяснил, как станешь смотреть рук, и она де перстом за руку придавит, потому ее и узнаешь. И сего де числа у благовещенского протопопа Андрея Савиновича о том же говорил, что племянница его вверх взята, а Нарышкина свезена. Против этого Шахирев рассказал. Бил он челом архимандриту Чудовскому, чтоб архимандрит его племянницу объявил, то есть представил к выбору. И возили ее на двор к боярину Богдану Матвеевичу. И сказал архимандрит, что боярин ее смотрел и говорил ему, что у ней руки худы. Осмотрел, где доктор Данила жит. И съехався он, Шахирев, ему Данилу говорил, что человек она беззаступный, и если станет смотреть, и она перстом за руку придавит. И сегодня ему Данилу, он, Шахирев, говорил, что племянница взята вверх, а Нарышкина свезена. А говорил ему те слова спроста, что он, Данила, знаком. Весьма понятны усердные хлопоты Шахирева, чтоб царицею была его племянница. Ясно также, что выбор останавливался между его племянницею и Нарышкиною, которая для многих царедворцев была особенно неудобна по своему родству с Матвеевым. Чтобы расстроить этот брак, ненавистники Матвеева, как он сам потом свидетельствовал, составили эти подметные письма, в которых, быть может, высказывали что-либо невыгодное и для избираемой невесты. Но злодеи были невидимы, а налицо представлялось только обстоятельство Шахирева, для которого выбор Нарышкиной, разумеется, также был вовсе нежелаем. Кого ж другого, возможно, было явно заподозрить в составлении подметных писем? Несчастного привели даже и к пытке. В застенке он расспрашиван накрепко и подниман и к огню приношен. А в расспросе у пытки и у огня говорил прежние речи. Подметных писем не писывал и никому писать не велевал и не подметывал. Пытка, кажется, была повторена. А было ему 13 ударов и огнем сжен, а с пытки и с огня говорил прежние речи, о которые травы, вынятые у него на дворе, толченая и нетолченая, и те, где травы, дали ему на Вологде, ныне в Великий пост, а сказывали ему, что те травы, оказался зверобой, уразные. А велели ему те травы пить и в вине, и в пиве от убою, потому что он ранен. 24 апреля стали разыскивать почерк руки этих писем. Государь велел оказать дьякам и подьячим всех тогдашних приказов из одного письма две строки, а из другого письма — подпись, и взять у них сказки на письме о том, кто письма писал, то есть чей почерк можно в них узнать. Выбранные две строки заключали в себе следующие. Первое. Достойно поднести царю или ближнему человеку, несмотря. Второе. Рад бы я сам объявил, и у него письма вынял, и к иным великим делам. Подпись была «Артимошка», вероятно, намекавшая на Артамона Сергеевича Матвеева, родственника Нарышкиной. Таким способом собраны были почерки всех приказных, служивших тогда в Москве. Сходство почерка падало на иных подьячих, например, на Бориска Мыконкина, о котором товарищ говорил: «Я его письмо видал, как он писывал набело, не борзясь, сбережением, и наскоро, мелко и разметисто». Но полного сходства не оказалось ни у кого. О некоторых почерках замечали: из всего письма иные есть «оны» почерком понаходят, а все, чтобы впрямь было одно письмо, не сходится. Наконец, 26 апреля воровские письма были показаны на постельном крыльце всему служилому сословию, причем публично сказан был следующий государев указ: «И вам бы, памятуя Господа Бога и святую соборную и апостольскую церковь, и его государево крестное целование, осмотря тех воровских писем признак всякими мерами, кто где такие воровские письма видал или кто подметывал, сыскивали бы про то всякими мерами. И кто из вас про такое воровское письмо проведает и ему великому государю известит и того вора обличит, или где, сведов его поймав, приведет, и великий государь пожалует его своим государевым жалованием. А буди про того вора не проведаете и государю не известите, и от него великого государя зато вам быть в великой опале и в конечном в самом разорении, безо всякого милосердия и пощады». Очень трудно было открыть и обозначить этого вора, потому что без всякого сомнения он скрывался в самых царских палатах, в какой-либо из личностей, заседавших в самой царской думе. Мелкое дворянство отозвалось на все эти беспокойные и тягостные для неповинных людей розыски следующим образом. Некто Петр Кокарев говорил: «Лучше б они девиц своих в воду пересажали, нежели их вверх к смотру привозили». Государь по этому случаю велел в прибавку к своему указу объявить на постельном крыльце: «А непристойных слов таких, как Петр Кокарев говорил, не говорить, что девиц своих девок к смотру привозили напрасно, лучше бы их в воду пересажали, а не вверх привозили». Как и чем окончилось это дело, нам неизвестно. В описи дел тайного приказа 1713 года значится «столб, а в нем дело сыскное, про воровские подметные письма и расспросные речи Ивана Шахирева и иных, и сказки за руками московских разных чинов людей 178 года». Но по всему вероятию об этом же деле и говорит и Артамон Сергеевич Матвеев в своей третьей челобитной к царю Федору Алексеевичу, в которой, между прочим, пишет: «А и я, холоп твой, от ненавидящих и завидящих при отце твоем государе немного не пострадал. Так и жди воры, составя письмо воровское подметное, кинули в грановитых сенях и в проходных, и хотели учинить Божией воли и отца твоего государева намерению к супружеству второму браку препону. А написали в письме коренья. В то время завидящие мне всячески умышляли, чем бы отлучить от вашей государские милости». Эта препона ко второму браку царя Алексея на Нарышкиной ограничилась, однако ж, тем только, что свадьба должна была совершиться месяцев 9 спустя после избрания невесты, именно 22 января 1671 года. Должно полагать, что это была уже последняя препона в избрании царских невест, ибо с этого времени мы не встречаем никаких сведений о каких-либо помешках царскому браку. О первом браке царя Федора Алексеевича современники свидетельствуют, что для избрания невесты он по обыкновению приказал собрать всех прелестнейших девиц своего царства, что ему предлагали многих княжон знатного происхождения, но он выбрал незнатную девицу Агафью Семеновну Грушецкую, что бракосочетание происходило без всякого великолепия, и царский двор оставался несколько дней недоступным. В расходных дворцовых записках этого времени находим имена избранных невест, которым после государь выдал подарки.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
1: Из истории царских невест уже достаточно обнаруживается, что страх порчи должен был преследовать личность царицы каждую минуту и на всяком месте. Он отравлял ее счастливые дни излишними и в большинстве случаев пустыми, но тем не менее очень тягостными подозрениями. В ее домашнем быту порча являлась всемогущим страшилищем, из власти которого невозможно было освободиться, несмотря ни на какие предосторожности и строгости, которыми с такой заботливостью старались оградить себя от этого лиха. Но кроме порчи, для царицы существовало еще страшилище, отравлявшее ее жизнь в известных обстоятельствах, быть может, еще в большей степени. Имя этому новому страшилищу было «Неплодие». Существо женской личности, возводимой из ничтожества на высокую степень царского сана, заключалось по понятиям времени в одном неизменном ее призвании — в чадородии. Царица должна была выполнить это существенное свое призвание, для целей которого она и выбиралась с великою осмотрительностью из целой толпы красавиц. Она должна была дать наследника царю и царству. В этом заключался главный, основной смысл ее царственного положения. Никакого другого смысла в ее личности не признавали и не сознавали государственные стремления, государственные положения жизни, для которых поэтому личность царицы являлась полной жертвой. Но должно заметить, что не одни государственные стремления определяли таким образом идею женской личности. На том стояли и стремления родовые. Здесь государственные цели вполне совпадали с целями родовыми по той причине, что государство, созданное родовою идеей, держалось той же формою жизни, какой держался и род. В русском древнем обществе, как мы уже говорили, женская личность возвышалась, когда своим плодом чрева доставляла, так сказать, растительное движение роду, когда делалась основою его дальнейшего развития именно в лице наследника роду, придавая тем самым в образе матерой вдовы даже общественный смысл и общественное значение своей слабой личности. Наоборот, она принижалась до сироты, до лица бесправного, она теряла настоящий смысл своего существования, если не наделял ее Бог плодом чрева, в котором и воплощался бы корень рода. Бесчадие вообще было несчастьем, и даже в общественном мнении почиталось немалым зазором для женской личности. Но и чады женского пола не приносили родителям и особенно отцу полного счастья. Чады женского пола все-таки упраздняли существование рода. Не ими продолжался род. Выходя замуж, они терялись в чужих родах. С ними погибало даже имя рода. Только мужской пол был коренем рода, поддержкою, опорою родителей, представителем их общественного значения, их имущественного и нравственного достояния. Вот почему в старое время мужья очень нелюбовно смотрели на своих жен, когда не было у них чадородия мужеского пола. Тогда несчастные жены обращались к единому утешению, к усердной молитве. С великим плачем и рыданием до исступления ума, как говорят различные сказания о таких обстоятельствах, они молились дома и в церквах, да подаст им Господь прижитие чада мужеско полу. Очень часто и мужья разделяют с ними эту сердечную скорбь, непрестанно молясь вместе с ними, предпринимая обетные путешествия по монастырям к святым угодникам и чудотворцам. Являются многие примеры чудесных действий усердной и умиленной молитвы. Мать Александра Каргопольского Фатиния, оскорбляемая дряхлым мужем за бесчадие, который говаривал ей, что стало быть, есть в ней зазор некий, рекши грех, усердно и много раз молится о рождении сына в Кирилло-Белозерском монастыре, сподобляется святого видения, по которому и исполняется ее благочестивое моление. Таким же образом исполняется моление о даровании сына и матери преподобного Александра Свирского Василиси, молившейся о том в Веденском Островском монастыре. Молитвою Александра Свирского дарует Бог чада мужеско пола некоему боярину Тимофею Апрелеву, который приходил к нему с великим молением и, рассказывая свою скорбь, помянул, что «ради бесчадия жена моя поносише была и оскорбляема мною, многожды же и биема от меня бы ваше». В другой раз человек некий от града Карельского именем Иаков притекает со слезами ко гробу святого Александра, прося, да подаст Бог его молитвами, плод чрева мужеско полу, и от единого прикосновения к раке преподобного познает в себе силу упования и надежды, что его молитва будет услышана. Через год у него рождается отроча мужеско полу. Эти сказания могут служить достаточным свидетельством, в какой степени было всегда сильно желание родителей иметь наследника мужского пола. Благочестивые люди прибегали к молитве, уповали на милость Божию. Но много раз случалось, что муж бесплодную жену уговаривал обыкновенно идти в монастырь и даже насильно постригал ее в монахини, а сам женился на другой. Само собой разумеется, что все это делалось в высших, в знатных или же в богатых слоях общества, где поддержка и продолжение рода были во многих отношениях задачей жизни. Если так было в частном быту, то на царском престоле этот вопрос становился в действительности одним из важнейших, особенно в московскую эпоху нашей истории, когда из многих княжеств возникло единое царство с единым самодержавным государем во главе всей земли, с единым идеалом освященной самодержавной власти. Когда сверх того, эта власть признается наследственную в одном лишь царственном колене. Понятно, какое значение получали в царской семье заботы о наследнике мужского пола. Понятно, почему и личность царицы – приносилась всецело в жертву этой государственной идеи. Наследник мужеского пола является здесь не только корнем рода, но и корнем государства. Домашняя история московских государей представляет много подробностей о тех скорбях и заботах о мужском наследстве, в каких нередко проходили целые годы их брачной жизни. Вторая супруга великого князя Ивана Васильевича, Софья Фоминишна Палеолог, вступила с ним в брак в ноябре 1473 года. Само собой разумеется, она очень желала укрепить на московском престоле свое племя. Хотя у великого князя и был уже наследник государству, сын первой его жены Марьи Тверской Иван, называемый, в отличие от отца, молодым. Но для Софьи очень важно было иметь и своего наследника, если не государству, так собственному хозяйству, наследника собственной независимости и самостоятельности, чего через дочерей достигнуть было невозможно.
0: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Инициировала беседу бразильская сторона, уточнили в Кремле. Лидеры обсудили укрепление двусторонних отношений в разных сферах. Также они обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, включая ситуацию вокруг Украины. Лидеры двух стран подтвердили, что по многим важным глобальным темам Россия и Бразилия придерживаются схожих или близких позиций, добавили в Кремле. Российские войска продолжили нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что в течение дня поражены 3 сухогруза в порту Николаев, контейнерный терминал с грузами военного назначения, а также склад с беспилотниками в порту Черноморск. А южнее Одессы морское судно типа «Сухогруз», осуществлявшее доставку грузов военного назначения. В северной части Черного моря, юго-восточнее Очакова, уничтожены 2 безэкипажных катера противника, добавили в оборонном ведомстве. Получить ключевые госуслуги в сфере туризма россияне теперь могут в цифровом формате. Об этом рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. По его словам, за счет оцифровки уменьшились сроки получения целого ряда услуг.
2: Бизнесу не нужно представлять какие-то документы, или минимизированное количество документов представляется для получения соответствующих лицензий и разрешений, потому что ведомства сами между собой обмениваются необходимой информацией. И после того, как мы запустили соответствующую цифровую сервис получения туроператорами разрешений через портал госуслуг, у нас сроки получения разрешения сократились с 1 месяца до 10 дней. Запущена процедура в цифровом виде получения разрешений экскурсоводами и гидами.
1: Цифровизация обеспечивает прозрачность отрасли и безопасность граждан, уточнил Дмитрий Григоренко. С начала следующего года власти начнут отслеживать цены на продукты на всех этапах продвижения, от производителя или импортера до прилавка. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Органы исполнительной власти будут фиксировать значение цен для анализа и выявления резкого роста. А инфляцию и информацию о продавцах, а также поставщиках, контролеры будут получать от Федеральной налоговой службы. В перечень социально значимых продуктов, которые будут мониторить, входит мясо, рыба, масло, молоко, яйца, сахар, хлеб, крупы, овощи и фрукты. Полученная информация будет использоваться исключительно для мониторинга и анализа и не подлежит разглашению. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Проверьте почту. Специальный литературный проект «Вам письмо».
4: Константин Паустовский. Рассказ «Телеграмма». Читает Егор Серов.
5: Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели, спутанная трава в саду полегла, и все доцветало, никак не мог доцвести осыпаться один только маленький подсолнечник у забора. Над лугами тащились из-за реки и цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь. По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи перестали гонять в луга стадо. Пастуший рожок затих до весны. Катерине Петровне стало еще труднее вставать по утрам и видеть все то же. Комнаты, где застоялся горький запах нетопленных печей, пыльный вестник Европы, пожелтевшие чашки на столе, давно нечищенный самовар и картины на стенах. Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в глазах Катерины Петровны уже появилась темная вода. Или, может быть, картины потускнели от времени, но на них ничего нельзя было разобрать. Катерина Петровна только по памяти знала, что вот это — портрет ее отца, а вот это маленькое в золотой раме — подарок Крамского, эскиз к его неизвестной. Катерина Петровна доживала свой век в старом доме, построенным ее отцом, известным художником. В старости художник вернулся из Петербурга в свое родное село, жил на покое и занимался садом. Писать он уже не мог. Дрожала рука, да и зрение ослабло. Часто болели глаза. Дом был, как говорила Екатерина Петровна, мемориальный. Он находился под охраной областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрет она, последняя его обитательница, Екатерина Петровна не знала. А в селе, называлось оно Заборье, никого не было, с кем бы можно было поговорить о картинах, о петербургской жизни, о том лете, когда Екатерина Петровна жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго. Не расскажешь же об этом Манюшке, дочери соседа, колхозного сапожника, девчонке, прибегавшей каждый день, чтобы принести воды из колодца, подмести полы, поставить самовар. Екатерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные перчатки, страусовые перья, стеклярусную черную шляпу. «Но на что мне?» — хрипло спрашивала Манюшка и шмыгала носом. «Тряпичница я, что ли?» «А ты продай, милая», — шептала Екатерина Петровна. Вот уже год, как она ослабела и не могла говорить громко. «Ты продай». «Сдам в утиль», — решала Манюшка, забирала все и уходила. Изредка заходил сторож при пожарном сарае, Тихон, тощий, рыжий. Он еще помнил, как отец Екатерины Петровны приезжал из Петербурга, строил дом, заводил усадьбу. Тихон был тогда мальчишкой, но почтение к старому художнику сберег на всю жизнь. Глядя на его картины, он громко вздыхал. «Работа натуральная!» Тихон хлопотал часто бестолку, от жалости, но все же помогал по хозяйству, рубил в саду засохшие деревья, пилил их, колол на дрова. И каждый раз, уходя, останавливался в дверях и спрашивал: «Не слышно, Катерина Петровна, Настя пишет чего или нет?» Катерина Петровна молчала, сидя на диване, сгорбленная, маленькая, и все перебирала какие-то бумажки в рыжем кожаном редикюле. Тихон долго сморкался, топтался у порога. «Ну что ж», — говорил он, не дождавшись ответа, — «я, пожалуй, пойду, Катерина Петровна». «Иди, тише», — шептала Катерина Петровна, — «иди, Бог с тобой». Он выходил, осторожно прикрыв дверь, а Катерина Петровна начинала тихонько плакать. Ветер свистел за окнами в голых ветвях, сбивал последние листья. Керосиновый ночник вздрагивал на столе. Он был, казалось, единственным живым существом в покинутом доме. Без этого слабого огня Катерина Петровна не знала бы, как дожить до утра. Ночи были уже долгие, тяжелые, как бессонница. Рассвет все больше медлил, все запаздывал и нехотя сочился в немытые окна, где между рам еще с прошлого года лежали поверх ваты когда-то желтые, осенние, а теперь истлевшие и черные листья. Настя, дочь Катерины Петровны, единственный родной человек, жила далеко, в Ленинграде. Последний раз она приезжала 3 года назад. Катерина Петровна знала, что Насте теперь не до нее, старухи. У них, у молодых, свои дела, свои непонятные интересы, свое счастье. Лучше не мешать. Поэтому Катерина Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя на краешке продавленного дивана, так тихо, что мышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, становилась на задние лапки и, долго поводя носом, нюхала застоявшийся воздух. Писем от Насти тоже не было, но раз в 2-3 месяца веселый молодой почтарь Василий приносил Катерине Петровне перевод на 200 рублей. Он осторожно придерживал Катерину Петровну за руку, когда она расписывалась, чтобы не расписалась там, где не надо. Василий уходил, а Катерина Петровна сидела растерянная, с деньгами в руках. Потом она надевала очки и перечитывала несколько слов на почтовом переводе. Слова были все одни и те же. Столько дел, что нет времени не то что приехать, а даже написать настоящее письмо. Катерина Петровна осторожно перебирала пухлые бумажки. От старости она забывала, что деньги эти вовсе не те, какие были в руках у Насти. Ей казалось, что от денег пахнет Настиными духами. Как-то в конце октября ночью кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет калитку в глубине сада. Катерина Петровна забеспокоилась, долго обвязывала голову теплым платком, надела старый салоп, впервые за этот год вышла из дому. Шла она медленно, ощупью. От холодного воздуха разболелась голова, позабытые звезды пронзительно смотрели на землю. Палые листья мешали идти. Около калитки Катерина Петровна тихо спросила: «Кто стучит?» Но за забором никто не ответил. «Должно быть, почудилось», — сказала Катерина Петровна и побрела назад. Она задохнулась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за холодную, мокрую ветку и узнала. Это был клен. Его она посадила давно, еще девушкой-хохотушкой, а сейчас он стоял облетевший, озябший. Ему некуда было уйти от этой бесприютной ветреной ночи. Катерина Петровна пожалела клен, потрогала шершавый ствол, побрела в дом и в ту же ночь написала Насте письмо. «Ненаглядная моя», — писала Катерина Петровна, — «зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день, дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Старая стала и слаба до того, что тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть и лежать. Смерть забыла ко мне дорогу. Сад сохнет, совсем уж не тот, да я его и не вижу. Нынче осень плохая. Так тяжело. Вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень». Манюшка, шмыгая носом, отнесла это письмо на почту, долго засовывала его в почтовый ящик и заглядывала внутрь. Что там? Но внутри ничего не было видно. Одна жестяная пустота.
4: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Константина Паустовского «Телеграмма».
5: Настя работала секретарем в Союзе художников. Работы было много, устройство выставок, конкурсов, все это проходило через ее руки. Письмо от Катерины Петровны Настя получила на службе. Она спрятала его в сумочку, не читая. Решила прочесть после работы. Письма Катерины Петровны вызывали у Насти вздох облегчения. Раз мать пишет, значит, жива. Но вместе с тем от них начиналось глухое беспокойство, будто каждое письмо было безмолвным укором. После работы Насте надо было пойти в мастерскую молодого скульптора Тимофеева, посмотреть, как он живет, чтобы доложить об этом правлению Союза. Тимофеев жаловался на холод в мастерской и вообще на то, что его затирают и не дают развернуться. На одной из площадок Настя достала зеркальце, напудрилась и усмехнулась. Сейчас она нравилась самой себе. Художники звали ее Сольвейк за русые волосы и большие холодные глаза. Открыл сам Тимофеев, маленький, решительный, злой. Он был в пальто. Шею он замотал огромным шарфом, а на его ногах Настя заметила дамские фетровые боты. «Не раздевайтесь», — буркнул Тимофеев, — «а то замерзнете. Прошу». Он провел Настю по темному коридору, поднялся вверх на несколько ступеней и открыл узкую дверь в мастерскую. Из мастерской пахнуло чадом. На полу около бочки с мокрой глиной горела керосинка. На станках стояли скульптуры, закрытые сырыми тряпками. За широким окном косо летел снег, заносил туманом Неву, таял в ее темной воде. Ветер посвистывал в рамках и шевелил на полу старые газеты. «Боже мой, какой холод!» — сказала Настя. Ей показалось, что в мастерской еще холоднее от белых мраморных барельефов в беспорядке, развешанных по стенам. «Вот, полюбуйтесь», — сказал Тимофеев, пододвигая Насте испачканное глиной кресло. «Непонятно, как я еще не издох в этой берлоге. А у Першина в мастерской от калориферов дует теплом, как из Сахары».
6: «Вы не любите Першина?» — осторожно спросила Настя.
5: «Выскочка!» — сердито сказал Тимофеев. «Ремесленник! У его фигур не плечи, а вешалки для пальто. Его колхозница — каменная баба в подоткнутом фартуке. Его рабочий похож на неандертальского человека.
6: лепят деревянной лопатой, а хитер, моя милая, хитер, как кардинал.
5: «Покажите мне вашего Гоголя», — попросил Настя, чтобы переменить разговор.
6: «Перейдите», — угрюмо приказал скульптор. «Да нет, не туда, вон в тот угол. Так».
5: Он снял с одной из фигур мокрые тряпки, придирчиво осмотрел ее со всех сторон, присел на корточки около керосинки, грея руки, и сказал:
6: «Ну вот он, Николай Васильевич, теперь прошу».
5: Настя вздрогнула. Насмешливо, зная ее насквозь, смотрел на нее остроносый, сутулый человек. Настя видела, как на его виске бьется тонкая склеротическая жилка.
6: «А письмо-то в сумочке нераспечатанное», — казалось, говорили сверлящие гоголевские глаза. «Эх ты, сорока!» «Ну что?» — спросил Тимофеев. «Серьезный дядя, да?»
5: «Замечательно», — с трудом ответила Настя. «Это действительно превосходно».
6: Тимофеев горько засмеялся. «Превосходно», — повторил он. «Все говорят, превосходно, и Першин, и Матиаш, и всякие знатоки из всяких комитетов. А толку-то что? Здесь превосходно. А там, где решается моя судьба, как скульптора, там тот же Першин, только неопределенно хмыкнет, и готово. А Першин хмыкнул, значит, конец».
5: «Ночи не спишь!» — крикнул Тимофеев и забегал по мастерской, топая ботами. «Ревматизм в руках от мокрой глины. 3 года читаешь каждое слово о Гоголе. Свиные рыла снятся!» Тимофеев поднял со стола груду книг, потряс ими в воздухе и с силой швырнул обратно. Со стола полетела гипсовая пыль. «Это все о Гоголе!» — сказал он и вдруг успокоился.
6: «Что?» «Я, кажется, вас напугал, простите, милый, но, ей-богу, я готов драться».
5: «Ну что ж, будем драться вместе», — сказала Настя и встала. Тимофеев крепко пожал ей руку, и она ушла с твердым решением вырвать во что бы то ни стало этого талантливого человека из безвестности. Настя вернулась в Союз художников, прошла к председателю и долго говорила с ним, горячилась, доказывала, что нужно сейчас же устроить выставку работ Тимофеева. Председатель постукивал карандашом по столу, что-то долго прикидывал и в конце концов согласился. Настя вернулась домой, в свою старинную комнату на мойке, с лепным золоченым потолком, и только там прочла письмо Катерины Петровны. «Куда там сейчас ехать?» — сказала она и встала. «Разве отсюда вырвешься?» Она подумала о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеге, засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке сельских дней и положила письмо в ящик письменного стола. 2 недели Настя возилась с устройством выставки Тимофеева. Несколько раз за это время она ссорилась и мирилась с неуживчивым скульптором. Тимофеев отправлял на выставку свои работы с таким видом, будто обрекал их на уничтожение. «Ни черта у вас не получится, дорогая моя!» — со злорадством говорил он Насте, будто она устраивала не его, а свою выставку. «Зря я только трачу время, честное слово». Настя сначала приходила в отчаяние и обижалась, пока не поняла, что все эти капризы от уязвленной гордости, что они наигранны, и в глубине души

«Невозможный вы тип!» — вспылила Настя. «Свечи нужны! Свечи!» — страдальчески закричал Тимофеев. «Как же можно Гоголя ставить под электрическую лампу? Абсурд!» На открытии были скульпторы, художники. Непосвященный, услышав разговоры скульпторов, не всегда мог бы догадаться, хвалят ли они работы Тимофеева или ругают. Но Тимофеев понимал, что выставка удалась. Седой, вспыльчивый художник подошел к Насте и похлопал ее по руке. «Благодарю. Слышал, что это вы извлекли Тимофеева на свет Божий. Прекрасно сделали. А то у нас, знаете ли, много болтающих о внимании к художнику, о заботе и чуткости. А как дойдет до дела, так натыкаешься на пустые глаза. Еще раз. Благодарю». Началось обсуждение. Говорили много, хвалили, горячились, и мысль, брошенная старым художником о внимании к человеку, к молодому, незаслуженно забытому скульптору, повторялась в каждой речи. Тимофеев сидел нахохлившись, рассматривал паркет, но все же искоса поглядывал на выступающих, не зная, можно ли им верить, или пока еще рано. В дверях появилась курьерша из Союза, добрая и бестолковая Даша. Она делала Насте какие-то знаки. Настя подошла к ней, и Даша, ухмыляясь, подала ей телеграмму. Настя вернулась на свое место, незаметно вскрыла телеграмму, прочла и ничего не поняла. «Катя помирает, Тихон». «Какая Катя?» — растерянно подумала Настя. «Какой Тихон? Должно быть, это не мне». Она посмотрела на адрес. Нет, телеграмма была ей. Тогда только она заметила тонкие печатные буквы на бумажной ленте. «Заборье». Настя скомкала телеграмму и нахмурилась. Выступал Першин. «В наши дни», — говорил он, покачиваясь и придерживая очки, «забота о человеке становится той прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать. Я счастлив отметить в нашей среде, в среде скульпторов и художников, проявление этой заботы. Я говорю о выставке работ товарища Тимофеева. Этой выставкой мы целиком обязаны, да не в обиду будет сказано нашему руководству, одной из рядовых сотрудниц Союза, нашей милой Анастасии Семеновне». Першин поклонился Насте, и все зааплодировали. Аплодировали долго. Настя смутилась до слез. Кто-то тронул ее сзади за руку. Это был старый, вспыльчивый художник. «Что?» — спросил он шепотом и показал глазами на скомканную в руке Насте телеграмму. «Ничего неприятного?» «Нет», — ответила Настя, — «это так, от одной знакомой». «Ага», — пробормотал старик и снова стал слушать Першина. Все смотрели на Першина, но чей-то взгляд, тяжелый и пронзительный, Настя все время чувствовала на себе и боялась поднять голову. «Кто бы это мог быть?» — подумала она. «Неужели кто-нибудь догадался? Как глупо!» Опять расходились нервы. Она с усилием подняла глаза и тотчас отвела их. Гоголь смотрел на нее, усмехаясь. На его виске как будто тяжело билась тонкая склеротическая жилка. Насте показалось, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы: «Эх ты!» Настя быстро встала, вышла, торопливо оделась внизу и выбежала на улицу. Валил водянистый снег. На Исаакиевском соборе выступила серая изморось. Хмурое небо все ниже опускалось на город, на Настю, на Неву. «Ненаглядная моя», — вспомнила Настя недавнее письмо. «Ненаглядная». Настя села на скамейку в сквере около Адмиралтейства и горько заплакала. Снег таял на лице, смешивался со слезами. Настя вздрогнула от холода и вдруг поняла, что никто ее так не любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старушка там, в скучном заборе. «Поздно. Маму я уже не увижу», — сказала она про себя и вспомнила, что за последний год она впервые произнесла это детское, милое слово «мама».
Она вскочила.

села, быстро пошла против снега, хлеставшего в лицо. «Что-что? Мама? Что?» — думала она, ничего не видя. «Мама! Как же это могло так случиться? Ведь никого же у меня в жизни нет! Нет и не будет роднее! Лишь бы успеть! Лишь бы она увидела меня! Лишь бы простила!» Настя вышла на Невский проспект к городской станции железных дорог. Она опоздала. Билетов уже не было. Настя стояла около кассы, губы у нее дрожали, она не могла говорить, чувствуя, что от первого же сказанного слова она расплачется навзрыд. Пожилая кассирша в очках выглянула в окошко. «Что с вами, гражданка?» — недовольно спросила она. «Ничего», — ответила Настя, — «у меня мама». Настя повернулась и быстро пошла к выходу. «Куда вы?» — крикнула кассирша. «Сразу надо было сказать. Подождите минутку». В тот же вечер Настя уехала. Всю дорогу ей казалось, что красная стрела едва тащится, тогда как поезд стремительно мчался сквозь ночные леса, обдавая их паром и оглашая протяжным, предостерегающим криком.

0: Радиозвезда. Константин Паустовский. Рассказ «Телеграмма». Читает Егор Серов.
1: Тихон пришел на почту, пошептался с почтарем Василием, взял у него телеграфный бланк, повертел его и, долго вытирая рукавом усы, что-то писал на бланке корявыми буквами. Потом осторожно сложил бланк, засунул в шапку и поплелся к Катерине Петровне. Катерина Петровна не вставала уже 10-й день. Ничего не болело, но обморочная слабость давила на грудь, на голову, на ноги, и трудно было вздохнуть. Манюшка 6-е сутки не отходила от Катерины Петровны. Ночью она, не раздеваясь, спала на продавленном диване. Иногда Манюшке казалось, что Катерина Петровна уже не дышит. Тогда она начинала испуганно хныкать и звала: «Живая?» Катерина Петровна шевелила рукой под одеялом, и Манюшка успокаивалась. В комнатах с самого утра стояла по углам ноябрьская темнота, но было тепло. Манюшка топила печку. Когда веселый огонь освещал бревенчатые стены, Катерина Петровна осторожно вздыхала. От огня комната делалась уютной, обжитой, какой она была давным-давно, еще при Насте. Катерина Петровна закрывала глаза и из них выкатывалась и скользила по желтому виску, запутывалась в седых волосах одна единственная слезинка. Пришел Тихон. Он кашлял, сморкался и, видимо, был взволнован. «Что, Тиша?» — бессильно спросила Катерина Петровна.
2: «Похолодало, Катерина Петровна», — бодро сказал Тихон и с беспокойством посмотрел на свою шапку. «Снег скоро выпадет, оно к лучшему. Дорогу морозцем собьет, значит, и ей будет способнее ехать».
1: «Кому?» — Катерина Петровна открыла глаза и сухой рукой начала судорожно гладить одеяло.
2: «Да кому ж другому, как не Настасье Семеновне?» — ответил Тихон, криво ухмыляясь, и вытащил из шапки телеграмму. «Кому, как не ей?»
1: Катерина Петровна хотела подняться, но не смогла, снова упала на подушку.
2: «Вот», — сказал Тихон, осторожно развернул телеграмму и протянул ее Катерине Петровне.
1: Но Катерина Петровна ее не взяла, а все так же умоляюще смотрела на Тихона.
2: «Прочти», — сказала Манюшка хрипло. «Бабка уже читать не умеет, у нее слабость в глазах».
1: Тихон испуганно огляделся, поправил ворот, пригладил рыжие редкие волосы и глухим, неуверенным голосом прочел.
2: «Дожидайтесь, выехала, остаюсь всегда любящая дочь ваша Настя».
1: «Не надо, Тиша», — тихо сказала Катерина Петровна, — «не надо, милый, Бог с тобой. Спасибо тебе за доброе слово, за ласку». Катерина Петровна с трудом отвернулась к стене, потом как будто уснула. Тихон сидел в холодной прихожей, на лавочке курил, опустив голову, сплевывал и вздыхал, пока не вышла Манюшка и не поманила в комнату Катерины Петровны. Тихон вошел на цыпочках и всей пятерней отер лицо. Катерина Петровна лежала бледная, маленькая, как будто безмятежно уснувшая.
2: «Не дождалась», — пробормотал Тихон. «Эх, горе ее горькое, страдание неписанное, ты смотри, дура», — сказал он сердито Манюшке. «За добро плати добром, не будь пустельгой. Сиди здесь, а я сбегаю в сельсовет, доложу».
1: Он ушел, а Манюшка сидела на табурете, подобрав колени, тряслась и смотрела, не отрываясь, на Катерину Петровну. Хоронили Катерину Петровну на следующий день. Подморозило, выпал тонкий снежок, день побелел, и небо было сухое, светлое, но серое, будто над головой протянули вымытую подмерзшую холстину. Дали за рекой стояли сизые, от них тянуло острым и веселым запахом снега, схваченной первым морозом ивовой коры. На похороны собрались старухи и ребята. Гроб на кладбище несли Тихон, Василий и два брата, малявины, старички, будто заросшие чистой паклей. Манюшка с братом Володькой несла крышку гроба и, не мигая, смотрела перед собой. Кладбище было за селом над рекой. На нем росли высокие, желтые от лишаев вербы. По дороге встретилась учительница. Она недавно приехала из областного города и никого еще в Заборье не знала.
2: «Учителька идет, учителька!» — зашептали мальчишки.
1: Учительница была молоденькая, застенчивая, сероглазая, совсем еще девочка. Она увидела похороны и робко остановилась, испуганно посмотрела на маленькую старушку в гробу. На лицо старушки падали и не таяли колкие снежинки. Там, в областном городе, у учительницы осталась мать, вот такая же маленькая, вечно взволнованная заботами о дочери и такая же совершенно седая. Учительница постояла и медленно пошла вслед за гробом. Старухи оглядывались на нее, шептались, что вот, мол, тихая какая девушка, ей трудно будет первое время с ребятами, уж очень они в Заборье самостоятельные и озорные. Учительница наконец решилась и спросила одну из старух, бабку Матрёну. Одинокая, должно быть, была старушка. «И, милая», — тотчас запела Матрёна, «почитай, что совсем одинокая. И такая задушевная была, такая сердечная. Все бывало, сидит и сидит у себя на диванчике одна. Ни с кем ей слово сказать. Такая жалость. У нее в Ленинграде дочка, да, видно, высок залетела. Так вот и померла без людей, без родственников». На кладбище гроб поставили около свежей могилы. Старухи кланялись гробу, дотрагивались темными руками до земли. Учительница подошла к гробу, наклонилась и поцеловала Катерину Петровну в высохшую желтую руку. Потом быстро выпрямилась, отвернулась и пошла к разрушенной кирпичной ограде. За оградой в легком перепархивающем снегу лежала любимая, чуть печальная, родная земля. Учительница долго смотрела, слушала, как за ее спиной переговаривались старики, как стучала по крышке гроба земля, и далеко по дворам кричали разноголосые петухи, предсказывали ясные дни, легкие морозы, зимнюю тишину. В Заборье Настя приехала на второй день после похорон. Она застала свежий могильный холм на кладбище, земля на нем смерзлась комками, и холодную темную комнату Катерины Петровны, из которой, казалось, жизнь ушла давным-давно. В этой комнате Настя проплакала всю ночь, пока за окнами не засинел мутный и тяжелый рассвет. Уехала Настя из Заборья, крадучись, стараясь, чтобы ее никто не увидел и ни о чем не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с нее непоправимой вины, невыносимой тяжести.
0: Мы читали рассказ Константина Паустовского «Телеграмма».

0: Радио «Звезда». Проверьте почту. Специальный литературный проект «Вам письмо». Иван Медведев. Очерк «Почта Нептуна». Читает Роман Шахов.
1: Если кто думает, что морская бутылочная почта – изобретение романистов приключенческого жанра, то он глубоко ошибается. С самых древних времен люди прибегали к услугам связи Нептуна. Многие истории из реальной жизни не уступают фантазии Жюля Верна или Виктора Гюго. В середине XVI века английская королева Елизавета I учредила специальную должность откупорщика океанских бутылок при дворе Ее Величества. Поводом для этого послужила следующая трагическая история. Выбирая сети из моря, рыбак из Дувра выудил бутылку с засмоленным горлышком. Заинтересовавшись столь необычным даром моря, он разбил ее. Внутри находилось секретное донесение английского разведчика о голландской экспедиции, пытавшейся через Северный Ледовитый океан достичь берегов Китая и Японии. Британский резидент, потерявший связного, решил таким способом известить свое правительство о важном событии. Простодушный рыбак передал секретные бумаги местным властям, а те дальше по инстанции. Через несколько дней они оказались на столе королевы. Елизавета пришла в ярость. Государственная тайна оказалась достоянием многих людей. В гневе она приказала казнить несчастного рыбака и довести до каждого подданного, что впредь такая участь ожидает каждого, кто осмелится вскрыть выловленную в море или найденную на берегу запечатанную бутылку, бочонок или другой подобный сосуд. Отныне, все емкости не вскрывая, надлежало доставлять лорду Томасу Тонфилду, который стал первым королевским откупорщиком и чтецом извлеченных из сосудов бумаг. За первый год службы он вскрыл 52 бутылки. Эта должность и смертная казнь за разбитую бутылку просуществовали в Англии почти 250 лет. Следующая любопытная история произошла в разгар Первой мировой войны. Во время налета немецких дирижаблей на Лондон англичане сбили цепелин Л-19, который упал в Северное море. Некоторое время он держался на плаву. Команда отчаянно посылала в небо сигнальные ракеты. К тонущему дирижаблю подошел патрульный английский тральщик Георг V. По законам международной конвенции англичане должны были приложить все усилия, чтобы спасти немцев. Оценив обстановку, командир тральщика, лейтенант Фергюсон, проигнорировал обязательства, взятые на себя воюющими странами. Немцев было в несколько раз больше англичан, и он не без основания опасался, что из спасателя легко может превратиться в пленника. Пообещав командиру дирижабля Отто Луве прислать помощь, Фергюсон приказал дать машине полный назад. Тральщик развернулся и скрылся в тумане. Через полчаса воздушный мастодонт затонул, так и не дождавшись спасателей. Но за несколько минут до гибели Отто Луве успел выбросить в море запечатанную бутылку с запиской о встрече с английским тральщиком. На горе Фергюсона ее прибило к немецкому берегу. Дисциплинированные местные жители доставили ее в один из штабов германской армии. Некоторое время спустя лейтенант Фергюсон сам попал в плен и предстал перед немецким военным трибуналом. Военный прокурор предъявил суду клочок бумаги, на котором погибший Отто Луве описал встречу с английским тральщиком и в самых непечатных выражениях отзывался о его коварном командире, взывая о возмездии. Английского лейтенанта расстреляли по приговору суда за преднамеренное убийство. Через 50 лет на побережье Голландии обнаружили в дюнах еще одну бутылку с запиской Отто Луве. Ее текст идентичен той, которую предъявляли на суде. Очевидно, предусмотрительный немец несколько раз продублировал свое обвинение, пока цепелин Л-19 не пошел ко дну. Еще одна юридическая история произошла в начале XIX века. В дальнем плавании английские военные моряки развлекались ловлей акул. В желудке одной из пойманных хищниц они с удивлением обнаружили герметическую шкатулку и отнесли редкую находку капитану. Вооружившись ножом, тот вскрыл ее и высыпал содержимое на стол. В шкатулке находились личные бумаги известного в то время пирата Грэхэма, корабль которого недавно потопил в бою английский фрегат. Из переписки пирата явствовало, что купец с острова Ямайка Маккормик — его сообщник, скупавший у пирата награбленные товары и сообщавший ему сведения об отправлениях и маршрутах кораблей своих коллег-конкурентов. Английский капитан в ближайшем порту передал изобличающие купца бумаги английскому консулу, а тот переправил их губернатору на Ямайку. Каково же было удивление Маккормика, когда в его доме появились вооруженные полицейские? Пособничество пиратству наказывалось очень строго. Маккормик пошел на виселицу. Удивительно, с какой точностью иногда почта Нептуна доставляет письма. Японский кладоискатель 18 века Мацуяма решил поиграть с госпожой удачей и отправился на поиски сокровищ. Но судьба отвернулась от него. В пути корабль, на котором он плыл, налетел на риф. Потерпевшие крушение высадились на голый скалистый островок посреди океана. Умирая от голода и жажды, Мацуяма нацарапал гвоздем на дощечке историю своего плавания и мучений, поместил ее в матросский рундук и бросил в волны океана. Морские течения с изумительной точностью принесли рундук на берег деревни Хиротемура, где вырос Мацуяма. Но только спустя 150 лет после гибели кладоискателя. Его потомки бережно хранят семейную реликвию. Похожая история, но со счастливым концом, началась в 1952 году, когда одно промысловое судно затонуло у берегов Австралии. Часть команды во главе со шкипером Россом добралась вплавь до Кораллового острова. Но отдышавшись и осмотревшись, капитан понял, что радоваться рано. Остров необитаем в полном смысле этого слова. Ни людей, ни животных, ни растительности, ни воды. В перспективе медленная, мучительная смерть. В порыве отчаяния Росс бросил в море бутылку с запиской, сообщив миру о случившейся трагедии без всякой надежды на спасение. Но морякам повезло. Буквально на следующий день мимо острова случайно проходил рыболовный траулер. Он снял голодных и напуганных робинзонов с острова и доставил в Мельбурн. Этот случай, едва не стоивший Россу жизни, заставил его сменить профессию. Он решил никогда больше не выходить в море, купил дом на острове Новая Британия и осел на суше. Через 3 года, прогуливаясь по пляжу для моциона, он заметил, как прибой выкатил ему под ноги обросшую водорослями бутылку. Росс принес ее домой, после обеда вскрыл. Невероятно, но в бутылке лежало его собственное послание. В 1949 году Джон Орм, мальчик посыльный одного из ресторанов Сан-Франциско, убирал прибрежный пляж от мусора, оставленного отдыхающими после уикенда. В его руки попала бутылка с завещанием некой Дейзи Александр. В нем она отписывала одну половину своего наследства счастливчику, нашедшему эту бутылку, другую — лондонскому адвокату Барри Когану. Хозяин ресторана посоветовал мальчику обратиться в крупную юридическую фирму города. Там выяснили, что выловленное завещание — не шутка. Дейзи Александр, совладелица знаменитой фирмы «Зингер», выпускающей швейные машинки, действительно умерла 9 лет назад в возрасте 80 лет. Ее состояние оценивалось в 4 миллиона фунтов стерлингов. Она не имела близких родственников, дальних не жаловала и решила судьбу своих денег таким оригинальным способом. До изобретения интернета и брачных агентств судьбу людей, желающих вступить в брак, нередко решали океанские течения. У берегов Уэльса подобрали бутылку с посланием кока немецкого парохода «Тюрингия» Пауля Рифельштайна, где он на нескольких страницах объяснялся в страстной любви девушки по имени Эрна Дюзин из Гамбурга. Проникновенные слова, которые Кок нашел для своей возлюбленной, так тронули сердца членов местного женского комитета, что они переслали письмо адресату. Оказалось, что Эрна Дюзин уже как 22 года вышла замуж за другого и недавно стала бабушкой. Бедный Пауль. Случалось, что Нептун, растроганный пылкой страстью, устраивал дела сердечные. Летом 1957 года моряк шведского торгового флота «Ак Викинг» отправил в Гибралтарском проливе свое брачное объявление, адресованное любой красивой девушке, к которой оно попадет. Через 1/2 года бутылку подобрала на Сицилии дочь рыбака. Девушка заинтересовалась романтичным скандинавом и ответила ему письмом на предложение. Началась переписка, закончившаяся через 1 год свадьбой. Самая знаменитая история на тему бутылочной почты — связана с великим мореплавателем, открывшим Америку. В середине XIX века матросы брига «Грифтон» запасались балластными камнями у берегов Гибралтара. Одному из них попался на глаза старый рассохшийся бочонок, внутри которого что-то гремело. Любопытства ради, он сбил ржавые обручи с бочонка. Внутри оказался кокосовый орех, залитый смолой. Расколол орех и извлек на свет Божий прекрасно сохранившиеся письма Христофора Колумба, адресованные испанской короне. На обратном пути из Америки корабль Колумба попал в жестокий шторм. Опасаясь, что может погибнуть, мореплаватель написал краткое послание Колумба Фердинанду и Изабелле, королям Кастилии и Арагона, где в общих чертах рассказал о своем путешествии через Атлантический океан и сделанных великих открытиях. Многие годы это послание считалось подлинным, но у историков последующих поколений появились сомнения. Они потребовали независимой научной экспертизы. К тому времени послание уже давно было продано за большие деньги частному коллекционеру, который отказался представить документ авторитетной комиссии на исследование. Изготовление фальшивых посланий – очень выгодный бизнес, особенно в США и Великобритании. Подделки изготовляют профессионалы, вооруженные современными технологиями. Особенной популярностью среди коллекционеров пользуются письма пассажиров с погибших знаменитых кораблей – Лузитании, Андреа Дория, Бисмарка. После нашумевшего голливудского фильма «Титаник» появилось несколько десятков предсмертных писем со знаменитого на весь мир лайнера. Типичная история с дальнейшим разоблачением произошла в 1966 году. На фешенебельном курорте в Италии, близ Неаполя, нашли замытую песком старинную бутылку. Находкой заинтересовался богатый американский турист, любитель-коллекционер морских реликвий. Он захотел ее купить, если ему представят доказательства подлинности раритета. Вызвали консультантов из местного музея. Поверхность бутылки отмыли, и сквозь стекло проступил текст французской газеты. Прочитав отрывок, эксперты заявили, что находка относится к середине XIX века. Сделка состоялась, довольный американец выложил за находку 100 тысяч лир, предвкушая, как дома похвастается перед друзьями и коллегами редким экспонатом своей коллекции. Вернувшись на родину, он устроил у себя дома вечеринку, на которой торжественно разбил бутылку и извлек из нее подлинную французскую газету «Ля Мантель» за 1846 год. На ее полях криво бежали строки, нацарапанные в спешке свинцовым карандашом. «Нас несет по воле волн, мачты изломаны, винт сорван, трюмы заливает вода. Никакой надежды на спасение. Пусть эта бутылка послужит мне конвертом, а оттиск моего перстня на сургуче пробки — почтовой маркой. Да спасет Бог наши души». Жан Леверье. Пароход «Атлас», число неразборчиво, июль 1846 года. Хозяин гордым взором обвел притихших гостей. Кто-то выключил музыку. Среди приглашенных находился профессиональный морской историк. Он попросил посмотреть газету поближе. Пароход «Атлас» действительно бесследно исчез в Средиземном море в июле 1846 года. Но историк заявил, что это судно не могло нести винт, поскольку было колесным пароходом, а почтовые марки ввели во Франции 3 годами позже. Взбешенный хозяин дома разорвал газету и выдал крепко сколоченную тираду по отношению ко всей итальянской нации в целом. Несколько лет назад автор этих строк отдыхал в Турции на берегах Анталии. Романтическим вечером, когда красные лучи заходящего солнца окрасили теплое море пурпуром, в час прилива я больно споткнулся на берегу о твердый скользкий предмет. Это была литровая бутылка из-под греческого коньяка «Метокса», залитой воском пробкой. Боль в ноге тут же прошла. С бьющимся сердцем, в предвкушении тайны, я поднялся к себе в номер, попросил коридорного принести штопор. Вслед за выдернутой пробкой, тоненькой струйкой поднялся к потолку легкий дымок. На всякий случай я подождал, не появится ли следом джин «Старик Хоттабыч». Тщетно. Тогда я перевернул бутылку и на пол выскользнул из горлышка узко сложенный лист бумаги. Аккуратно расправил его на столе и, затаив дыхание, прочел. «Привет, братан. Ты держишь в руках бутылку, которую распили на борту адмирала Нахимова я, Вася Синяк, мои друзья Скелет и Додик, а также наш новый приятель Димон из Балашихи, которого эта бутылка прикончила. И сейчас он в отключке. Желаем и тебе того же». 29 августа, 23 часа 17 минут. 2010 год. Как говорится, комментарии излишни.
2: Мы читали очерк Ивана Медведева «Почта Нептуна».

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: Молодая аспирантка, неглупая девушка, в своей диссертации о Чехове захотела выразить ту вполне справедливую мысль, что, хотя в театрах такой-то эпохи было немало хороших актеров, все же театры оставались плохими. Мысль незатейливая, общедоступная, ясная. Это-то и испугало аспирантку. И чтобы придать своей фразе научную видимость, она облекла ее в такие казенные формы. Полоса застоя и упадка отнюдь не шла по линии отсутствия талантливых исполнителей. Хотя полоса едва ли способна идти по какой бы то ни было линии, а тем более по линии отсутствия. Аспирантка была удостоена ученого звания, может быть, именно за линию отсутствия. Другая аспирантка приехала из дальнего края в Москву собирать материал о Борисе Житкове, о котором она предполагала писать диссертацию. Расспрашивала о нем и меня, его старинного друга. Мне почудилась в ней тонкость понимания, талантливость, и видно было, что тема захватывала ее. Но вот диссертация защищена и одобрена. Читаю и не верю глазам. Необходимо ликвидировать отставание на фронте недопонимания сатиры. Фронт недопонимания. Почему милая и, несомненно, даровитая девушка едва только вздумала заговорить по-научному, сочла необходимым превратиться в начпупса? Я высказал ей свое огорчение, и она прислала мне такое письмо. «Жаргон, которым вы так возмущаетесь, прививается еще в школе. Университет довершил наше языковое образование в том же духе, а чтение литературоведческих статей окончательно отшлифовало наши перья». И она совершенно права. Представьте себе, например, что эта девушка еще на университетской скамье заинтересовалась поэмой Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» и, раскрыв ученую книгу, прочитала в ней вот такие слова: «Творческая обработка образа дворового идет по линии усиления показа трагизма его судьбы». Тут и вправду можно закричать «Караул!». Что это за линия показа и почему эта непонятная линия ведет за собою 5 родительных падежей друг за дружкой? Линия чего? Усиление чего? Показа чего? Трагизма чего? Судьбы кого? И что это за надоедливый показ, без которого, кажется, не обходится ни один литературоведческий труд? Показ трагизма, показ этого крестьянина, показ народной неприязни, показ ситуации и даже показ этой супружеской четы. Нужно быть безнадежно глухим к языку и не слышать того, что ты пишешь, чтобы создать эту чудовищно косноязычную фразу. Дальше девушка читает о том, что Островский проводит линию отрицания и обличения, а Некрасов идет по линии расширения портрета за счет внесения суда. И в конце концов ей начинает казаться, что это-то и есть настоящий научный язык.
0: Корней Чуковский. О русском языке.
3: Радио «Звезда».
4: Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
5: Евгений Онегин. Среди возможных прототипов главного героя романа Пушкина чаще всего называют имя друга поэта, философа и публициста Петра Чаадаева. Он, как и Онегин, тщательно следил за своей внешностью и следил за модой. Помните пушкинское «Как денди лондонский одет». Чаадаев был известным противником крепостничества, за что его даже объявили сумасшедшим. Пушкинский Онегин пошел еще дальше. Провел реформу в своем хозяйстве, заменив тяжелую барщину на более легкий оброк. Еще одним прообразом героя романа в стихах называют драматурга и поэта, героя Отечественной войны 1812 года Павла Катенина. С Онегиным его роднили острый ум и неуживчивый характер. Один из лидеров «Тайного общества» и «Союза спасения», автор гимна декабристов, Катенин, в восстании на Сенатской площади не участвовал. Накануне выступления в рядах заговорщиков случился раскол. Катенина это спасло от каторги, но не от ссылки. Наказание его отправили отбывать в собственное имение, где он до конца жизни одиноко занимался литературным творчеством. Вот она, судьба пушкинского героя.
4: Кто эти люди?
5: Евгений Онегин, он же Петр Чаадаев, он же Павел Катенин.
4: Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
3: Нет, я не понимаю, как можно в такую авантюру бросаться вот так, очертя голову.
6: Очертя голову. Необдуманно, безрассудно, но смело и решительно.
3: Хоть и кажется, что тут черти человека под локоть толкали, но на самом деле речь идет как раз о защите от нечисти. В древности круг, который чертили на земле или на полу палкой, ножом, углем или мелом, если еще и с особой молитвой, становился мощным оберегом. Внутри такого очерченного круга злые чары или нечистая сила не имели власти над человеком. А как быть воину, который не может же стоять столбом во время битвы? Вот древние русичи мечом и чертили воображаемый круг над своей головой и были уверены, что он защитит от вражеских ударов и придаст силы. Потому и бросались навстречу неприятелю бесстрашно и решительно, ведь уже очертя голову.
4: Не в бровь, а в глаз. Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Два многоквартирных дома и два производственных объекта повреждены в Тульской области из-за атак беспилотников. Это только что сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, дрон ВСУ также упал на территории складского комплекса. Сейчас борются с пожаром. Губернатор уточнил, что по предварительной информации погибших нет. Ранение получил один человек, ему оказывается медпомощь. Бойцы группировки «Восток» уничтожили в Запорожской области 3 артиллерийских орудия производства США, 2 гаубицы М777 и самоходную установку «Паладин», а также радиолокационную станцию. Кроме того, ударом реактивной системы «Град» поражен опорный пункт и более 20 военнослужащих ВСУ. В Минобороны отметили, что это ослабило оборону противника и создало условия для дальнейшего наступления российских подразделений. Большинство пострадавших после атаки дрона на Архипа Осиповку под Геленджиком находится в состоянии средней степени тяжести. Это поздним вечером во вторник сообщила пресс-служба губернатора Краснодарского края. В свою очередь детский омбудсмен Мария Львова-Белова пообещала оказать всю необходимую помощь и детям, и их семьям.
2: В настоящий момент у нас данные по 4 погибшим детям. 3 детей находятся в больнице Краснодарского края. 1 ребенок прооперирован, 2 других обследуются, там осколочные ранения. Вот, мы держим руку на пульсе, на связи с уполномоченным региональным. Всю необходимую помощь, которая потребуется, мы обязательно окажем и детям, и их семьям.
1: В понедельник украинский беспилотник ударил по пляжу в селе Архипоосиповка. В оперативном штабе Кубани сообщили о 7 погибших. Еще около 60 человек пострадали. В этом году спрос российских школьников на IT-специальности в вузах снизился. Абитуриенты все чаще выбирают другие инженерно-технологические направления с сильной математической базой. Это программная инженерия, прикладная математика и информатика, а также физика. Как пояснили в МГТУ имени Баумана, молодежь привлекают рост зарплаты и интересные задачи. Среди гуманитарных направлений по-прежнему популярны юриспруденция, менеджмент и экономика, пишут сегодня «Известия». Российские пловцы блестяще стартовали на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине. В первый день соревнований наши спортсмены заняли первое место на всех дистанциях, где были заявлены. Василиса Малаева и Петр Ясинский победили на 25-метровке баттерфляем. Матвей Овсейчук взял золото на 100 метрах вольным стилем. Алексей Жарков стал лучшим на дистанции 200 метров брасом. Российские спортсмены выступают под национальным флагом. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Москва. Дом крестьянина Михаила Фролова. Кутузовская изба. Здесь в 1812 году, сразу после Бородинской битвы, состоялся знаменитый совет в Филях, на котором решался вопрос о дальнейшей судьбе русской армии. Решалась судьба России. Последнее слово тогда осталось за Михаилом Кутузовым.
3: Первую обязанностью ставлю себе сохранить армию, сблизиться с теми войсками, которые идут к ней на подкрепление, и самым уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю. Поэтому я намерен отступить по Рязанской дороге. Знаю, ответственность пойдет на меня, но жертвую собою для спасения Отечества. Приказываю отступать.
2: Та самая крестьянская изба стояла шестой по счету от Поклонной горы и находилась вдоль Смоленской дороги. На тот момент Фроловы были самой большой семьей в деревне Фили. В ней насчитывалось 16 человек, 10 женщин, 6 мужчин. Глава семейства Михаил Фролов и его жена Пелагея воспитывали трех сыновей – Максима, Ивана, Михаила, а также дочь Акулину. Ребятишки военным не мешали. А последний свидетель судьбоносного для всей страны совещания – Михаил Фролов-младший – скончался в 1846 году.
1: Имя на карте.
2: Печально, но дальнейшая судьба дома Фроловых незавидна. Деревню в свое время перенесли подальше, к роще села Филипп-Покровское. Но Кутузовская изба, так ее стали называть в народе, по просьбе крестьян была сохранена на прежнем месте как исторический памятник. Ее починили, двор обсадили деревьями. В доме поселили двух ветеранов войны 1812 года в качестве смотрителей. Однако вскоре, по непонятным причинам, старых солдат лишили содержания, избу заколотили и оставили без присмотра. И что в результате? Правильно, обокрали. Вот донесение московского оберполицмейстера. Октябрь 1867 года.
4: Неизвестно кем, окно на сторону Смоленской дороги отколочено, рама выставлена, а из домика вынесено все, что там еще оставалось.
2: Беда, как известно, не приходит одна. Вскоре бывший дом Михаила Фролова еще и сгорел дотла. Из огня удалось спасти лишь иконы и скамью, на которой сидели участники военного совета в Филях. И только после этого власти начали предпринимать хоть какие-то шаги по сохранению исторической реликвии. Вернее, того, что от нее осталось. В 1872 году остатки избы и земля, на которой она стояла, перешла Москве, а Государственная Дума объявила конкурс на проект памятника.
1: Имя на карте.
2: Прошло много лет. Нынешняя изба Михаила Фролова на Кутузовском проспекте – это всего лишь реплика. Причем новый дом не является точной копией предыдущего. И все же его постарались сделать как можно ближе к оригиналу. Теперь Кутузовская изба – специальный отдел музея панорамы «Бородинская битва». Москва. Дом крестьянина Михаила Фролова. Кутузовская изба.
1: Имя на карте.
5: Премьера на радио «Звезда».
6: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
7: «Человек с изюминкой».
6: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: надежды, мчимся среди остывающих звезд.
1: Радио «Звезда». Человек с изюминкой. Иван Тургенев.
2: Достоевский, впервые встретив Тургенева, заметил о нем: поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован. Я не знаю, в чем природа отказала ему. Правда, Тургенев в ответ назвал Достоевского ярким прыщом на носу русской литературы. Это случилось, когда они начали ссориться. Но слова свои Тургенев позже взял обратно.
1: На первый взгляд.
2: Иван Тургенев был настоящим богатырем. Рост под 2 метра. Телосложение атлетическое, борцовское. Русые волосы с легкой проседью, бакенбарды. Аристократические черты лица. Многие отмечали проницательный взгляд и выразительные глаза Тургенева.
1: Где изюминка?
2: Диссонанс. Огромный Тургенев говорил необычайно тонким, почти женским голосом и вдобавок слегка шепелявил. Настоящая беда. Писатель очень любил петь при почти полном отсутствии музыкального слуха. В сочетании с голосом, который Иван Сергеевич самокритично назвал поросячьим визгом, его песнопения становились для окружающих настоящей пыткой. Но это еще не все. Если Тургенев смеялся, то его можно было принять за сумасшедшего. Афанасий Фет вспоминал:
3: огромный Тургенев валился на пол и, стоя на четвереньках, продолжал хохотать и трястись всем телом.
2: А еще писатель изобрел свой оригинальный способ борьбы с плохим настроением. Надевал на голову высокий колпак, ставил сам себя в угол и стоял там до тех пор, пока хандра не проходила.
1: Иван Тургенев. Человек с изюминкой.
4: Радио «Звезда».
5: Дай 5. 5 удивительных фактов о собаках.
6: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
5: Факт 1.
7: Собаки способны предугадывать грозу. Благодаря чуткому слуху собаки слышат раскаты грома гораздо раньше людей, а также мгновенно улавливают изменения атмосферного давления и запах озона.
5: Факт 2.
7: Собаки видят сны. Во время сна у собак наблюдается фаза быстрого движения глаз, аналогичная человеческой. Ученые полагают, что, вероятно, они видят образы своих хозяев, игр и прогулок.
5: Факт 3.
7: Рисунок на носу собаки также уникален, как отпечатки пальцев у человека, и может быть использован для идентификации животного.
5: Факт 4.
7: Собаки обладают так называемым обонянием времени. Концентрация запаха хозяина в доме уменьшается по предсказуемой кривой, и собака чувствует, когда пора ждать его возвращения.
5: Факт 5.
7: Собаки видят мир в движении. Их зрение хуже фиксирует неподвижные объекты, зато они отмечают малейшие движения на расстоянии, недоступном человеку.
5: Дай 5. 5 удивительных фактов о собаках.
1: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
8: Савельев срочно едет домой. Сработала сигнализация в квартире. Жена и дети на даче, поэтому главе семейства пришлось решать все вопросы самостоятельно. К счастью, на месте выяснилось: квартира в порядке. А вот сигнализация явно неисправна. Через пароль сирена не отключается. Как быть в такой ситуации? Расскажем.
1: На всякий случай.
8: Первое. Бывает, что сигнализации срабатывают ложно. Если система аналоговая, то отключить ее можно, позвонив на пульт охраны. Собственник должен назвать специальный код И тогда специалист сможет выключить систему. Цифровая сигнализация срабатывает от магнитного ключа или мобильного телефона, на котором установлено специальное приложение. Второе. Если необходимых гаджетов под руками нет, то попробуйте отключить подачу электричества к охранной сигнализации. В случае обесточивания звук от сирены и световая индикация прекратятся. Третье. Если вы не обладаете достаточными навыками по отключению питания, то лучше обратитесь к специалисту охранной компании. Порой, чтобы выявить поломку и исправить сложившуюся ситуацию, нужно высокоточное оборудование. Четвертое. Чаще всего причиной ошибочного запуска сирены является некорректная работа датчиков движения. Сенсор может среагировать на домашних животных и даже на крупных насекомых. Поэтому первым делом проведите диагностику этих деталей. Подведем итоги. Для отключения ложной сигнализации позвоните на пульт охраны или воспользуйтесь специальным ключом, физическим или цифровым. Отключите подачу электричества к охранной системе. Обратитесь в охранную фирму. Проверьте датчики движения. Чаще всего проблемы с ними. Савельеву повезло. Он позвонил на пост охраны, и сигнализацию быстро отключили. Но если бы все сложилось иначе, наш герой знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
9: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
10: Сложно.
9: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радиозвезда.
1: Красавица Эльвель никак не могла решить, кого из двух братьев она больше любит – Каврана или Плохена. Тогда ее отец, могучий шаман Ухт, превратил братьев в две реки и сказал дочери: «Выбирай, тот, кого ты выберешь, снова станет человеком». Но она так и не смогла. Братья остались реками, а отец разозлился и превратил себя и дочь в две горы меж этих рек. Говорят, если хорошенько прислушаться, то в тишине летней ночи до сих пор можно слышать плач нерешительной Эльвель и спор двух братьев о любимой женщине.
2: Ительмены. Малые коренные народы России.
1: Ительмены – коренные жители северо-запада полуострова Камчатка. Существует несколько гипотез о том, как они здесь оказались. По одной пришли из Монголии, по другой – с Гавайских островов, по третьей – из Северной Америки. И все это может оказаться правдой. Может, не зря ительменов часто называют главными индейцами России. Но сами же они говорят, что появились на этом свете от ворона Кутха и его жены Ильху. По утверждению некоторых ученых, ительмены обитают на Камчатке уже более 10 тысяч лет, что подтверждается проведенными раскопками. И кто знает, быть может, с тех самых пор и существует самоназвание этого народа – ительмены, что в переводе означает «живущие здесь».
2: Не теряя корни, ительмены.
1: С необычными жителями Камчатки впервые исследователи и путешественники познакомились в 18 веке. Ительмены сильно удивили цивилизованных подданных царской империи. Они писали: «Тот, кто видит ительмена впервые зимой, может

0: от страха и непривычки тронуться умом. На груди его лиса, на поясе росомаха, на ногах волк. Это потому, что вся одежда мехом наружу. Казакам да корабелам казалось странным, что северные люди не мылись, не расчесывались, не стригли ногти, не ухаживали за зубами. А в силу традиционного рыбного промысла еще и пахли соответственно. И тельменов описывали как низкорослых, темнокожих людей со слабой растительностью на теле, выраженной косолапостью, выступающими скулами и мясистыми губами.
1: Малые коренные народы России.
0: Однако все исследователи отмечали, что ительмены отличались удивительной выносливостью. Они могли долго и при этом очень быстро передвигаться по пересеченной местности, выполнять тяжелую физическую работу. Несмотря на внешнюю нескладность и, по их мнению, ужасную антисанитарию, народ отличался богатырским здоровьем и удивительным для тех времен долголетием. Ительмены жили 65-75 лет. Но стоило первопроходцам познакомиться с местным населением поближе, как мнение о них менялось кардинально. Потому что все, без исключения ительмены, были по характеру людьми открытыми, добрыми, веселыми и, как они сами о себе говорят, очень тактильными. Для нас очень важно чувствовать прикосновение. Чтобы ближе узнать человека, его обязательно надо потрогать, пощупать.
1: Не теряя корней. Ительмены.
0: Всего ительменов осталось на Земле около 3000. Конечно, цивилизация давно изменила их образ жизни. Но, как и прежде, раз в год, осенью, они собираются вместе, чтобы отметить важнейший обрядовый праздник Алхалалалай. Отдают дань верховному божеству. Торжественно выметают мусор, все плохое. После чего сжигают его на огне. На внешнем огне. А внутренний, чистый огонь разводят в помещении и просят у него, чтобы он хранил и миловал семью, благословил и уберег от беды. Поют песни, танцуют, играют в игры, едят. И криком «Алхалалалай» благодарят божество за жизнь, за любовь и за все сущее на земле.
1: Ительмены. Малые коренные народы России.
2: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили артиллерийские позиции украинских боевиков в Днепропетровской области. Подробнее о боевой работе рассказал оператор дрона с позывным «Федор».
2: Летали в своей зоне, за которую отвечали, вели разведку местности, и был обнаружен миномет противника. Нашли мы его по выходу, по вспышке. Сразу же после обнаружения выходим на ударные расчеты, сообщаем о том, что найдена цель, чтобы своевременно поразить ее. Чем раньше и быстрее мы найдем и сообщим, тем быстрее будет уничтожен миномет или огневая позиция, потому что она несет опасность. Наши расчеты опытные за счет того, что работают не первый год и проходили подготовку в специальных школах БПЛА, обучались и набирались опыта уже на ЛБС. Находим группы противника, технику, личный состав, огневые позиции, позиции БПЛА, их антенны и группы логистики.
1: Уничтожение артиллерийских позиций снижает возможности противника по ведению огня на этом участке, поддерживает продвижение штурмовых подразделений группировки войск «Восток» в Днепропетровской области. Ракетный катер Балтийского флота «Заречный» принял участие в учении. В морских полигонах его экипаж выполнил электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника. Ракетная стрельба выполнялась с использованием главного ударного оружия катера – ракетного комплекса «Москит». В итоге все назначенные цели были успешно поражены, что подтвердили данные объективного контроля. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Максим Князев вел разведку и обнаружил логистический маршрут противника. Он оставался неподалеку, чтобы скрытно продолжать наблюдение. В итоге ему удалось выяснить численность боевиков, маршруты выдвижения и характер их действий на этом участке. Информацию Максим Князев передал командованию, а затем корректировал огонь артиллерии. Она ликвидировала выявленные цели. Холдинг «Россел» госкорпорации «Ростех» запустил серийное производство компактных контроллеров двигателей. Они называются «Стая орлов» и предназначены для дронов-перехватчиков. Изделие обеспечивает мгновенный отклик моторов на команды системы управления. Это критически важно при поражении беспилотников «Тараном». По совокупности характеристик на отечественном рынке у новинки нет аналогов. Встроенный протокол связи обеспечивает непрерывный обмен данными между контроллером и полетным компьютером. Это позволяет отслеживать состояние двигателей в реальном времени и менять настройки прямо в полете, без подключения к наземному оборудованию. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
3: Звать величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

Любовь, я выбираю семью, страну выбираю свою, ту, что с детства люблю, мечту выбираю, которой с тобою иду.

0: радиозвезда.
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он правил Польшей 31 год и стал причиной ее развала. Давал отпор войскам Священной Римской империи и воевал с Владимиром Мономахом. Ослепил собственного брата, но последовательно боролся за независимость польской церкви и христианизацию земель. Все это про князя Болеслава III, которого называли Кривоустым.
5: Откуда взялось такое прозвище?
4: У него был слегка искривленный рот с одной стороны. Так напишут про Болеслава III хронисты 15-го столетия.
6: История одного прозвища.
4: Вплоть до второй половины 20 века вопрос о происхождении прозвища польского князя считался открытым, пока во время раскопок в соборе Плоцка, где по преданию был погребен Болеслав, археологи не обнаружили череп с деформированной челюстью. Но находка убедила не всех. Часть историков считает, что Болеслава III окрестили Кривоустом не за физический недостаток, а за моральные качества.
3: Не царское это имя. История одного прозвища.
0: Радиозвезда.
7: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень».
8: Шапка-чебурашка.
9: А как в ней Шварценеггер в «Красной жаре» смотрится?
10: В одном ряду с ватником, балалайкой и автоматом Калашникова.
7: Вот это вещь!
11: Меховой шлем монгольского кочевника. Шапка-трансформер поморского охотника. Суконная колчаковка белогвардейца. И, наконец, культовая русская шапка. Ушанка. Головной убор из овчины в виде конуса. Так выглядел монгольский малахай, один из прототипов русской ушанки. Сшитый из нескольких слоев кожи и меха, он защищал степных воинов не только от холода, но и от вражеских стрел. Шапка надрезалась в двух местах, и получались три отворота. Два над ушами, один на затылке. Широкие лопасти закрывали шею, а при необходимости поднимались наверх, соединяясь с завязками. Свою ушанку изобрели практичные поморы. Меховая шапка с длинными ушами до пояса называлась оплеуха. Еще один вариант – цыбака. Головной убор надевали рыбаки и охотники, отправляясь на промысел. Позднее ушанку полюбили сибирские ямщики. В мороз и ветер концами треуха обматывались как шарфом. Есть и такая версия, что ушастая шапка произошла от колчаковки. В гражданскую войну белогвардейцы носили ушанку с круглой тульей. Свое название она получила в честь командующего Александра Колчака. Головному убору предшествовала шапка «Нансеновка» — часть экипировки норвежских полярников. Считается, что ее придумал знаменитый исследователь Фритьоф Нансен. Но в отличие от северной шапки, колчаковку шили не из меха, а из сукна.
7: Вот это вещь!
11: В начале 30-х ушанку включили в зимнее обмундирование советских военных. Первыми головной убор надели моряки. Из черной цигейки – рядовые и средний командный состав, а из меха – мерлушки – высшие ранги. Позднее свои комплекты получили милиция и армия. Для сухопутных войск использовали светлую овчину. На флоте традиционно носили черные уборы. В 80-е и 90-е легендарными стали шапки-формовки. Название происходит от метода производства. Сырая шкурка натягивалась на деревянную болванку и получала нужную форму. Норковые модели с пришитыми намертво ушами стали символом достатка. Уход за шапками был тщательный. Их начесывали и даже убирали в холодильник на ночь, чтобы сохранить красоту меха. Считается, что моду на ушанки ввел Леонид Брежнев, выйдя однажды на трибуну Мавзолея в норковом уборе. Но всемирную популярность русскому триуху принесли голливудские фильмы. Герои на экране появлялись обязательно в ушанке. Иностранцам она тоже оказалась к лицу. Помните Арнольда Шварценеггера в «Красной жаре»? Сегодня ушанка в рекламе не нуждается. И среди туристов остается самым популярным зимним сувениром.
7: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень. Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
8: Многие ошибочно полагают, что великие часовые мастера исключительно швейцарцы. Однако наш соотечественник доказал, что это заблуждение. Константин Чайкин – настоящий феномен. Он самостоятельно пришел в механику, стал инженером-самоучкой, гением точности. Его мануфактура в Санкт-Петербурге создает настоящие механические шедевры, известные во всем мире. В 2003 году Чайкин поставил сверхзадачу – создать первые в новейшей истории России часы с турбионом, причем настольные.
7: Ну ты кулибин.
8: Что же такое этот загадочный турбион? Надо сказать, что главными врагами точности хода часов является сила земного притяжения и трения. Когда часы лежат или стоят, гравитация постоянно тянет вниз их детали. Турбион – невероятно сложный механизм. Настоящий микродвигатель. Маленькая вращающаяся клетка. Он постоянно поворачивает регулятор хода часов и таким образом усредняет погрешность, создаваемую гравитацией. По сути, турбион делает часы невосприимчивыми к положению в пространстве. Это вершина часового искусства. Создание турбиона требует титанического труда и точности, выверенной до микрона. В 2003 году Константин Чайкин представил свои часы широкой публике. Это была не просто презентация, а жест. Мастер заявил миру о том, что российская часовая школа жива и способна конкурировать с лучшими мастерами Женевы. Чайкин стал членом престижной Академии независимых часовых мастеров, единственным россиянином в этом элитном клубе. Он продолжает удивлять. Часы с индикацией фаз Луны. Первые в мире часы Пасхалия с указателем переходящей даты православной Пасхи. Наручные механические часы кинопроектор с функцией анимации и так далее. Но именно турбион 2003 года закрепил за ним статус русского Леонардо да Винчи.
7: Уты кулибин. Удивительное изобретение гениев самоучек.
0: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». История в звуке. Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
1: Артиллерия.
0: Классификация.
1: Пушки.
0: Название.
1: 12-фунтовая пушка.
2: В 1805 году в распоряжение русской полевой артиллерии поступили 12-фунтовые пушки средней и малой пропорции. При одинаковом калибре они отличались длиной ствола и, соответственно, массой. Пушка средней пропорции весила около 820 килограммов. Орудие малой пропорции почти вдвое меньше. По уставу на одну батарейную роту приходилось по 4 пушки каждой весовой категории. Легкие орудия были гораздо маневреннее, зато тяжелые превосходили их в дальности и точности стрельбы. Снаряд весом около 5 килограммов пушка средней пропорции могла отправить на расстояние в 2800 метров. В 1819 году 12-фунтовые орудия малой пропорции были сняты с вооружения. В то время как тяжелые пушки продолжали оставаться в строю даже после перехода к нарезным артиллерийским системам. Легендарные 12-фунтовки обороняли русские форты и крепости вплоть до начала 20 века.
0: Арсенал 1812. Радио «Звезда». История награды.
3: Старинный палаш генерала Костенецкого. Во время Отечественной войны 1812 года служил в русской армии настоящий богатырь, генерал-майор Василий Григорьевич Костенецкий. О его невероятной физической силе ходили легенды. Полководец с легкостью жонглировал пушечными ядрами, шутя сворачивал в узел кочергу, наспор ломал подковы, одним ударом сбивал с ног коня вместе с наездником и запросто мог приподнять тяжеленную пушку весом 360 килограммов. Во время Бородинской битвы, когда на одну из наших батарей ворвались французские солдаты, генерал Костенецкий отбивался от неприятеля артиллерийским деревянным банником, причем банник сломался в его руках. За храбрость и отвагу в Бородинском сражении Василий Григорьевич Костенецкий получил орден Святого Георгия третьей степени. Но лучшей наградой генералу-богатырю стало коллекционное холодное оружие начала 18 века. Дело в том, что стандартные армейские сабли были для Костенецкого слишком малы. В его могучих руках они походили больше на сапожные иголки, легкие и короткие. Осенью 1812 года генералу Костенецкому выдали из хранилища оружейной палаты старинный русский палаш, древний клинок неуставной формы, полуторной длины и тяжести. Правда, в указе императора Александра I была одна оговорка. Палаш выдавался генералу Костенецкому только на время боевых действий. После войны его следовало в оружейную палату вернуть.

0: Адмиралы русского флота. Николай Мордвинов.
1: Я сужу о морском деле, как слепой о красках. Вина не моя. Лучшие годы мои прошли в сухопутной войне.
2: Эти слова принадлежат императору Александру Первому. Государь прав. Что и как устроено на флоте, он толком не разбирался. Поэтому и назначил первым морским министром человека знающего. Адмирала Мордвинова. Дочь Наталья вспоминала.
3: Известно, что прежде солдаты служили 25 лет. Отец мой часто сожалел об их участи, говоря, что рядовой, прослужав все цветущие лета своей молодости, возвращается домой, как в чужую сторону, ослабев в силах, без денег, без угла, и часто доживал свой век в нищете. Однажды отец мой сказал государю Александру Павловичу, что, вероятно, каждый бы крестьянин охотнее шел в солдаты, если бы служба их продолжалась не более 10 лет. Государь возразил, что такое предложение было бы обидно для всякого солдата. Однако впоследствии, кажется, это было сделано частным образом. Осведомление в казармах показало, что действительно многие охотно бы согласились на такое предложение.
2: Николай Мордвинов хотел установить единый срок военной службы продолжительностью от 7 до 8 лет. Но его проект завернули на самом верху.
4: Можно принять меры противу голода, наводнения, противу огня, язвы, противу всех бичей земных и небесных, но противу благодетельных распоряжений правительства решительно нельзя принять никаких мер.
2: Председатель Вольного экономического общества, либерал, прапрадед еще одного известного реформатора – Столыпина. Он служил 3 императорам и 1 императрице. Пытался перестроить Россию на европейский лад, однако все его попытки закончились крахом.
0: Николай Мордвинов. Адмиралы русского флота.
5: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу. Верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Два многоквартирных дома и два производственных объекта повреждены в Тульской области из-за атак беспилотников. Это утром сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, дрон ВСУ также упал на территории логистического комплекса. Сейчас борются с пожаром. Губернатор уточнил, что по предварительной информации погибших нет. Ранение получил один человек. Ему оказывается медицинская помощь. Миляев уточнил, что за ночь над Тульской областью уничтожили больше 100 украинских дронов. Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» заняли позиционные районы в Приморье, на Камчатке, Чукотке и Курильских островах. Личный состав дивизионов приведен в боевую готовность на масштабных учениях Тихоокеанского флота. В них задействованы 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 30 самолетов, вертолетов и беспилотные комплексы морской авиации Тихоокеанского флота, а также свыше 13 тысяч военнослужащих. Учения стартовали в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана. Международную космическую станцию будут совместно сводить с орбиты два российских грузовых корабля «Прогресс» и американский корабль «USDV», который сейчас специально разрабатывается для этой задачи. Процесс начнется в 2028 году и займет около 2 лет, сообщили РИА Новости в Роскосмосе. Российские «Прогрессы» будут управлять ориентацией станции. Также планируется двустороннее соглашение между Роскосмосом и НАСА о распределении ответственности. МКС вывели на орбиту в 1998 году. Первая экспедиция прибыла на нее в 2000-м. Получить ключевые госуслуги в сфере туризма россияне теперь могут в цифровом формате. Это рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. По его словам, за счет оцифровки уменьшились сроки получения целого ряда услуг.
2: Бизнесу не нужно представлять какие-то документы или минимизированное количество документов представляется для получения соответствующих лицензий и разрешений, потому что ведомства сами между собой обмениваются необходимой информацией. И после того, как мы запустили соответствующий цифровой сервис получения туроператорами разрешений через портал госуслуг, у нас сроки получения разрешения сократились с 1 месяца до 10 дней. Запущена процедура в цифровом виде получения разрешения экскурсоводов не гидами. У нас сроки получения соответствующих разрешений сократились с 2 месяца до недели.
1: Цифровизация обеспечивает прозрачность отрасли и безопасность граждан, отметил Дмитрий Григоренко. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В ближайшие выходные на северо-западе, западе и центре столицы временно перекроют движение транспорта в связи с проведением спортивных мероприятий. Это сообщает столичный департамент транспорта. Уточняется, что на этих участках будет запрещена парковка. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты. Теперь о трафике. В Москве информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Больше всего времени потерять можно на Бакинской улице. От Каспийской улицы до Сиванской улицы время в пути 15 минут. Затор на 10 минут на Первомайской улице от 16-й Парковой до Измайловской площади. Также 10 минут составит потери по времени на Ленинградке от развязки в Молжаниновке до Международного шоссе.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. В ближайшие 10 минут. В России появился первый перевозчик на аэростате. В чем риски таких полетов? Город Орел отмечает юбилей. Как он пережил оккупацию в годы войны? Сегодня день светофора. Когда они впервые появились на дорогах? Росавиация впервые в России выдала сертификат на выполнение коммерческих рейсов на свободном аэростате. Это воздухоплавательный аппарат, чаще всего шарообразной формы, без силовой установки, летящий по ветру. А далеко ли он способен улететь? В чем риски таких перелетов? И сложно ли получить подобный сертификат? Рассказывает инженер-конструктор, основатель конструкторского бюро «Ларос» Олег Ларионов.
2: Горячим воздухом вот эти шары, они летают не очень высоко, от 200 до 1500 метров, с открытой гондолой, и в основном это спортсмены, ну или небольшой вояж над какой-нибудь прекрасной природой.
3: Как далеко можно на них улететь и где они могут пригодиться?
2: У них весь полет зависит от ветра. На разных высотах ветер может меняться, в этом заключается спорт, как транспортное какое-то средство, ну условно. Достаточно медленное, потому что в среднем оно летит там на 100-150 километров, но вот эти 150 километров вы будете лететь где-то часов 9.
3: Какие есть риски у таких перелетов?
2: Все зависит от погоды. Есть еще такое понятие, как сдвиг ветра. То есть может сложиться даже этот шар или порвать гондолу. Шар, он может залететь даже в запретные зоны, где нельзя летать.
3: Насколько вообще сложно получить такой сертификат на выполнение коммерческих воздушных перевозок?
2: Должен быть обученный персонал, техническая база, которая может обслуживать этот шар. И аэростат должен быть сертифицирован, зарегистрирован. Очень много нюансов, которые надо учесть. Все остальные у нас воздушные шары, аэростаты, они также получают летную годность, они также проходят контроль, они могут покататься с друзьями, им нельзя делать коммерческие перевозки.
1: У компании, которая получила сертификат, аэростаты отечественного производства. Такое воздушное судно рассчитано на 5 пассажиров.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Городу Орлу 460 лет. Сегодня он отмечает двойной праздник. День рождения и 83-ю годовщину освобождения от нацистов. Максим Петренко расскажет, как проходила операция «Кутузов» того периода и почему ей дали имя великого полководца. А еще о том, как сложные бои заставили инженеров усовершенствовать танк Т-34.
4: Южные ворота Москвы. Так называли «Орел» немцы и придавали Орловскому плацдарму огромное значение. По их плану, цитадель, созревшему весной 43-го, подразумевался рывок из этого района к Курску, а затем продвижение к советской столице. За эти ворота гитлеровцы зацепились серьезно, создав у «Орла» мощную оборонительную линию. Доты, блиндажи, траншеи и минные поля. 600 тысяч человек и около 1000 танков. Советское командование намеревалось группировку противника рассечь и уничтожить, выставив вдвое больше танков и 1 200 000 солдат и офицеров. Орловскую операцию окрестили «Кутузов», рассказывает заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
5: В то время стали называть наступательные операции Красной Армии именами полководцев. Румянцева, Суворова была операция, и позже при освобождении Беларуси именем Багратиона, вот Кутузова. Аналогия в том, что немецкая группировка в Орле стратегически угрожала Москве. Разгром этой группировки и освобождение города сняло эту опасность, которая сохранялась до июля-августа 43-го года.
4: Предшествующая летняя кампания существенно подкосила гитлеровцев, ведь Орловская – часть крупной Курской операции. Красноармейцы тогда сократили полосу наступления немцев, и к 12 июля, в день Прохоровского сражения, разведка доложила – наступательный порыв врага истощен. Ночью того же дня противника атаковала артиллерия, а утром в бой пошли 3-я и 63-я армии. Продвижение то ускорялось, то замедлялось. Помогали фланговые удары. Однако количественное преимущество в технике не всегда давало нужный результат, отмечает военный историк Юрий Кнутов.
6: Т-34, например, могла поразить танк «Тигр» только в бортовую, либо кормовую, то есть заднюю броню, с расстояния где-то 300 метров. В то же время «Тигр» мог поразить лобовую броню Т-34 с расстояния примерно 800 метров в километр. Так что Т-34 старой модификации уступали немецкой бронетехнике весьма значительно. Именно с этим было связано то, что мы потом сильно модернизировали этот танк, установили туда новую пушку, усилили бронирование, увеличили экипаж на одного человека.
4: Наши войска возьмут «Орел» в полукольцо 3 августа. Уличные бои продлятся 40 часов, и к утру 5 числа город освободят. И хотя сверхзадачи полностью окружить группу армий «Центр» не достигли, немцы отвели часть уцелевших войск, значение освобождения «Орла» трудно переоценить. Фронт был отодвинут, попытки врага прорваться к Курску пресечены, ликвидирована и угроза Москве. Сам «Орел» находился в оккупации 22 месяца. Немцы подрывали здания и проводили карательные акции, продолжает Юрий Кнутов.
6: Мама моя ребенком была в Орле. Я ее спрашивал, что тебя больше всего поразило во время оккупации. Она говорила, это новые повешенные. То есть утром выходишь, висят новые люди, которых немцы обвиняли в поддержке партизан, в сочувствии Красной армии. А могли просто за какую-то партизанскую акцию каждого 10-го взять и повесить.
4: В освобождение внесли свой вклад и летчики. Сражался в небе Орловщины старший лейтенант Алексей Моресев. Билась против гитлеровцев эскадрилья «Нормандия», ставшая частью советско-французского авиаполка «Нормандия-Неман». Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: День светофора отмечают сегодня в мире. Именно 5 августа, 112 лет назад, в американском Кливленде был установлен первый электрический регулировщик движения. Светофор имел только два цвета – красный и зеленый, и при переключении подавал звуковой сигнал. Как с тех пор эволюционировало устройство и когда его история началась в нашей стране? Тему изучила Анна Елисеева.
7: На эволюцию светофора косвенно повлиял американский промышленник Генри Форд. Когда с его завода в Детройте начали выезжать новенькие автомобили по доступным ценам, людей за рулем стало в разы больше. В Штатах возникли первые в мире пробки, а местные полицейские стали хвататься за голову. Прежние двуглазые светофоры не справлялись с дорожным хаосом, и американский офицер по имени Уильям Потс решил доработать устройство, вложив в проект личные средства. Так у регулировщика дорожного движения появился дополнительный желтый сигнал, рассказывает автоэксперт Максим Трусов.
8: Первый трехцветный четырехсторонний светофор установили в 20-е годы, это был в Детройте. А до этого использовали красный и зеленый сигналы, а переключение предупреждали регулировщики. Жест или свисток у них был. В некоторых системах тогда был даже специальный колокол, то есть желтый не столько заменил свисток постового, сколько сделал предупреждение автоматическим и понятным для всех.
7: Трехглазые светофоры быстро вырастали на улицах США и Европы, добрались и до Советского Союза. Правда, где появились впервые, в Ленинграде или Москве, точно ответить никто не может. Да и вообще в то время светофоры у нас были устроены по-разному. Например, на столичных верхним сигналом был зеленый, а нижним – красный. Цвета перестроились позже, когда Советский Союз присоединился к Международной конвенции о дорожном движении и к протоколу о дорожных знаках и сигналах, рассказывает Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции Госавтоинспекции МВД России, и рассуждает, почему изначально на московских регулировщиках красный цвет располагался в нижней секции.
9: Потому что красный – цвет опасности, и думали, чем будет ближе глазу человека красный сигнал, тем человек быстрее будет воспринимать его. Но впоследствии была подписана международная конвенция в Женеве, а Советский Союз ратифицировал эту конвенцию в 59-м. И в 60-м году появились первые единые правила дорожного движения, которые предписывали именно вот расположение сигналов, как сейчас.
7: Кроме того, по Венской конвенции, принятой в 68-м году, сигналы светофоров должны быть строго круглой формы. Хотя в некоторых странах это правило пытались изменить. Например, в Японии испытывали модель, где секция красного сигнала дополнялась крестообразным знаком. А в Соединенных Штатах для водителей дальтоников придумали светофор, где у каждого света своя форма. Красный треугольный, желтый круглый, зеленый квадратный. Похожие эксперименты проводились даже в нашей стране. Но, по мнению автоэксперта Дмитрия Попова, концепт с геометрическими изысками не оправдывает себя.
10: Цветность, колораж светофора, они являются более видимыми с какого-то расстояния, достаточно большого, чем форма светофорного сигнала. К слову сказать, выбор цветности светофоров достаточно тонкая техническая задача, потому что, например, красный сигнал выбран исключительно из того, что длина волны красного цвета наиболее близка к тревожным состояниям.
7: И чем больше длина волны, тем меньше свет рассеивается в атмосфере, потому красный видно дальше всех остальных цветов, даже в туман. Не случайно это исторический цвет семафоров на железных дорогах. Кроме того, светофоры регулируют движение речных судов и пешеходов, а управляет современными устройствами уже электронный постовой. Информацию о транспортном потоке ему передают датчики, расположенные вдоль дорог. Компьютер оценивает обстановку и задает ритм при помощи световых сигналов. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какие элементы самолета МС-21 позволяют экономить топливо, что написано на официальных символах президентской власти, как тигров готовят к жизни в дикой природе после реабилитационного центра.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
11: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Два многоквартирных дома и два производственных объекта повреждены в Тульской области из-за атак беспилотников. Это сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, украинский дрон также упал на территории складского комплекса. Губернатор уточнил, что по предварительной информации погибших нет, есть один пострадавший. Соединенные Штаты сегодня могут объявить о сделке с Ираном и Оманом по Ормузскому проливу, сообщает портал Axios. Предполагается, что речь идет о соглашении на срок 60 дней, которое предусматривает проход судов через Ормузский пролив без взимания платы в направлении Персидского залива через иранские воды. Количество краш автомобилей в Москве сократилось в 47 раз по сравнению с началом прошлого десятилетия. Об этом сообщил Сергей Собянин на международном транспортном саммите. По словам мэра Москвы, раньше в столице ежегодно угоняли около 10 тысяч машин. Снизить число таких преступлений помогли камеры, системы распознавания лиц и наблюдения за дорогами. Российская сборная по зимнему плаванию стартовала на Кубке мира в Аргентине с абсолютного триумфа. 4 старта и 4 золотые медали. Победа, одержанная на дистанциях 25 метров баттерфляем у мужчин и женщин, 100 метров вольным стилем и 200 брасом. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
12: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
13: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Ломоносов дошел до Москвы
16: пешком. Вообще сбрасывали
17: партизан. Отравился нерец.
18: А викинги?
19: Шлемы с рогами носили.
20: Аляс продали, а денег не заплатили.
21: А вот и нет. Исторические мифы

0: Парус одинокий. Ну, знаешь продолжение?
1: Спрашиваешь, это мое любимое. В тумане моря голубом. Автор строк Михаил Лермонтов.
2: А вот и нет.
3: Первую фразу в знаменитом стихотворении «Парус» придумал вовсе не Лермонтов. Поэт, как бы сказать, позаимствовал ее из поэмы Александра Бестужева-Марлинского «Андрей, князь Переяславский». А там вот такой фрагмент. «Белеет парус одинокий, как лебединое крыло, и грустен путник ясноокий, у ног колчан, в руке весло».
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: О реакции Бестужева-Марлинского на творческий ход Лермонтова, как говорят журналисты, не сообщалось. Перейдем теперь к Пушкину и выражению «гений чистой красоты».
0: Что, и Александр Сергеевич тоже кого-то цитировал?
3: Да, поэта Василия Жуковского. И часть его стихотворения «Лалла рук». «Ах, не с нами обитает гений».

0: «Радиозвезда». Очень важные вопросы.
1: Расскажите, какую роль в работе головного мозга играет глюкоза?
2: Отвечает доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.
3: Глюкоза оказывает на мозг очень хорошее действие. Это горючее для клеток мозга. Она необходима мозгу. Мозг у людей, которые по каким-то причинам не употребляют углеводы, самый простой источник глюкозы, в первые несколько дней, пока не произойдет какая-то адаптация мозга, довольно здорово страдает. Многие люди, отказавшись от употребления углеводов, в первые несколько дней жалуются на тревожность, лобильность настроения, проще говоря, дерганными становятся, нервными. Плохой сон, какие-то вспышки агрессии и так далее. То есть мозг адаптирован к глюкозе и должен ее получать. Но есть другой момент. Что будет, если этой глюкозы в крови слишком много? Периодически, бывает у всех после употребления очень сладкой пищи. Или постоянно, как это бывает при сахарном диабете. Но есть еще всякие промежуточные формы, так называемый скрытый сахарный диабет, когда вроде натощак сахар нормальный, но после еды он повышается и довольно долго держится. Так вот, показано, что при избытке глюкозы в крови и, соответственно, ткани головного мозга, мозг стареет быстрее, в нем происходит нарушение когнитивных функций, быстрее развивается так называемое нейровоспаление. С нейровоспалением там связана большая склонность к болезни Альцгеймера и снижение когнитивных функций, тревожности, депрессия и так далее.
0: Очень важные вопросы. Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Кровавое золото Баргальи.
4: В феврале 1945-го на севере Италии, возле небольшой итальянской коммуны Баргальи, двигалась колонна немецких военных грузовиков. Машины ехали с большим трудом. Везли явно что-то очень тяжелое. Колонну сопровождали танки и бронетранспортеры. Но это не защитило ценный груз. На кортеж напали итальянские партизаны. Перебили почти всех немцев и забрали содержимое грузовиков.
0: Цена вопроса.
4: По легенде, добычей партизан в тот день стали 120 тонн золота, которые Гитлер приказал забрать из Центрального банка Рима еще в декабре 44 года. Конфискованные слитки с немецкой педантичностью пересчитали, тщательно упаковали в деревянные ящики и отправили в Германию. С тех пор эти богатства считаются пропавшими и проклятыми.
0: Кладоискатели.
4: Первой жертвой золота Баргальи стал полицейский, которому поручили расследовать дело об исчезновении трофеев. Но вскоре его нашли мертвым на окраине той самой деревни. В апреле 45-го в этом же районе при странных обстоятельствах были убиты четверо итальянских солдат. А в течение следующих 5 лет погибли еще 13 человек. И все они, так или иначе, были причастны к нападению на немецкую колонну. В 70-е в этой истории появился еще один загадочный персонаж. Звали ее Анита де Магистрис, и она была однофамилицей немца, выжившего при атаке партизан. Старушка поселилась в окрестностях Баргальи и о чем-то подолгу беседовала с местными жителями. Правда, об истинных планах этой дамы, увы, мы уже не узнаем.

июле 83-го она стала жертвой нападения неизвестного преступника. И вот что еще интересно. До войны Баргалье была беднейшей деревней в округе, а сразу после Второй мировой стала одной из самых богатых –

раскопать можно.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 7:30. В студии Богдан Ходаченко. Бойцы группировки «Восток» уничтожили в Запорожской области 3 артиллерийских орудия производства США, 2 гаубицы М777 и самоходную установку «Паладин», а также радиолокационную станцию. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, ударом реактивной системы «Град» поражен опорный пункт и более 20 военнослужащих ВСУ. В Минобороны отметили, что это ослабило оборону противника и создало условия для дальнейшего наступления российских подразделений. Соединенные Штаты, Иран и Оман близки к временному соглашению об открытии Ормузского пролива. По данным издания «Эксиос», договоренность рассчитана на 60 дней, в течение которых не будут взиматься сборы за проход судов, а разминирование акватории начнется в ближайшие 30 дней. В минувшее воскресенье президент Соединенных Штатов отменил удары по Ирану из-за готовящейся сделки. А в интервью телеканалу Fox News заявил, что пролив будет открыт очень скоро или Иран получит сильный удар. Второе золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже взяли наши синхронистки. Российские спортсменки выиграли техническую программу в командных соревнованиях. Второе место заняла сборная Испании, третье – Италии. Эмоциями после победы в эфире телеканала «Россия-24» поделилась главный тренер нашей команды Светлана Ромашина.
2: Мне кажется, что они заряжены уже со вчерашнего дня. Они почувствовали этот вкус победы. И вот мы стояли с Дарьей на помосте, и я сказала, что у меня ощущение, что они не готовы были сегодня отпускать эту победу, отпускать золото. То есть видно было, как они этого хотели.
1: Кроме того, накануне еще одну золотую медаль россияне выиграли в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Никита Шлейхер стал чемпионом Европы во второй раз, а Руслан Терновой забрал свое первое международное золото. С 1 сентября в России станет доступна оплата проезда в общественном транспорте через мессенджер «Макс». Билеты можно будет купить заранее, посадка станет быстрее, а расчетов наличными станет меньше. Новая функция уже тестируется в Новосибирской области. Чтобы воспользоваться ей, нужно привязать цифровой ID к госуслугам, зарегистрироваться в транспортном сервисе региона и сканировать QR-код на валидаторе. При этом обычные способы оплаты картой и наличными сохранятся. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Что такое фараон и как в него играть? Почему рыцарь Ланселот стал валетом? Кто пытался создать вечный двигатель, а получилась рулетка?
0: История азартных игр. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
4: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Роман Авдеев. В ближайшие 10 минут. Импортозамещенный МС-21 выполнил первый полет. В чем преимущество нового лайнера? 30 лет назад в России установили символы президентской власти. Когда и где их используют? Самку амурского тигра выпустили в дикую природу в Казахстане. Как готовят животных к жизни на воле? Полностью импортозамещенный пассажирский лайнер МС-21 совершил первый полет. Самолет показал себя хорошо, полетное задание было выполнено полностью, сообщили в Ростехе. Проект разрабатывается как замена Ту-154 и семейству Ту-204 на внутреннем рынке. Кроме того, лайнер должен стать альтернативой конкурентам из-за рубежа. Ким Андреев изучил конструктивные особенности МС-21 и выяснил, насколько удобно в нем будет и пилотам, и пассажирам.
1: Начнем с того, что МС-21 или магистральный самолет 21 века – первый в мире узкофюзеляжный лайнер с композитным крылом, доля материала свыше 40%. Для сравнения, у его прямых конкурентов Боинга и Эйрбаса крылья в основном из прочных, но довольно тяжелых алюминиевых сплавов. Облегченные элементы из углепластика позволяют экономить до 8% топлива во время полета, а особая геометрия крыла существенно снижает лобовое сопротивление. Говорит независимый авиаэксперт Андрей Патраков.
5: Это крыло, основная часть которого сделана не из металла, а из углепластика. А это значит меньше сопротивления, большая эффективность в полете и меньше тратит топливо самолет. И еще одно из преимуществ композитов – циклы осмотра, обслуживания вот этих вот материалов композитов. У них они шире, чем у металлических. То есть их надо реже смотреть, реже ремонтировать. Вот, и это получается в эксплуатации должно быть дешевле.
1: Создатели позаботились не только об экономике полетов, но и об эргономике. К примеру, диаметр фюзеляжа свыше 4 метров. Это на 10 сантиметров шире, чем в европейских лайнерах, и на 30 больше по сравнению с американскими самолетами схожего класса. Больше пространства получают пассажиры, особенно те, кто сидят у окна. Вместительнее стали и багажные полки, на четверть больше, чем в самолетах-аналогах. А еще из-за увеличенного салона долгие перелеты теперь будут проходить куда комфортнее, продолжает Андрей Патраков.
5: Наверное, самое главное, это вот проход шире, потому что когда много летают пассажиры и часто ходят там кто-то в туалет, а кто-то идет, например, и раздает напитки с тележкой, то тогда разойтись в Боинге практически невозможно. В Аэрбасе можно, но сложно, а вот в МС-21, с учетом вот этой повышенной ширины прохода, это делается просто, что даже две тележки могут иногда вместе происходить, в зависимости от стандарта.
1: Сердце любого самолета – это авиамотор. Он у МС-21 полностью российского производства. Специально для этой модели разработали ПД-14 – первый турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, созданный в постсоветской России. Таким образом, пассажирский лайнер становится единственным в мире в своем классе, созданным полностью силами одной страны, без какой-либо широкой международной кооперации, объясняет главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
8: Именно двигатель позволяет самолету МС-21 быть импортонезависимым и высокотехнологичным самолетом, абсолютно конкурентоспособным. Потому что сколько бы вы ни создавали новых самолетов, если вы не умеете делать к ним двигатели, то, как говорится, грош цена вашему авиапрому. Российская Федерация входит в число буквально нескольких стран, которые могут самостоятельно создавать и производить авиационный двигатель.
1: Приятно в новом российском самолете будет не только пассажирам, но и пилотам. В МС-21 механические приборные панели заменили на современные цифровые дисплеи. На них выводится пилотажная, навигационная информация, а также данные о состоянии двигателей. Это снижает нагрузку на экипаж и повышает общую безопасность полетов. При отказе одной из систем ее функции всегда можно вывести на любой из экранов. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
7: 30 лет назад в России установили официальные символы президентской власти. Это штандарт и знак главы государства, а также специально изготовленный экземпляр официального текста Конституции страны. Максим Петренко о том, как выглядят эти символы, когда используются и какой девиз написан на знаке президента.
9: До указа главы российского государства от 5 августа 1996 года, который официально определил эти три символа, у президента в качестве материального воплощения своего статуса была круглая печать с изображением герба РСФСР. И, кроме того, в месте, где официально пребывал лидер страны, поднимался государственный флаг. Однако работа над новыми атрибутами велась, и в их создании опирались на проверенные временем символы. Это двуглавый орел и бело-синий-красный флаг. Так вот, штандарт или флаг президента представляет собой квадратное полотнище цветов государственного флага России. В центре – золотой герб, а по краям – золотая бахрома. Оригинал штандарта находится в рабочем кабинете президента в Кремле. Его копии поднимают над резиденциями главы государства и в ряде других случаев, продолжает специалист по геральдике и символике, кандидат исторических наук Ефим Комаровский.
10: Где бы ни был президент на какой-то церемонии вручения наград или же выступления какого-то важного, в принципе, за его спиной должен стоять такого вида квадратный штандарт с орлом и с бахромой. Это мы часто видим и по телевизору. Когда мы видим над Кремлем развивающийся штандарт, мы понимаем, что президент работает, сейчас он находится в Кремле. Как только он уезжает, штандарт официально опускают.
9: Уменьшенные копии штандарта также устанавливают на автомобилях президента. Знак главы государства состоит из двух элементов, собственно, знака и цепи. Знак – это крест, покрытый рубиновой эмалью, в центре которого герб. На оборотной стороне креста девиз «Польза, честь и слава». Крепится знак к цепи с 17 звеньями. 9 из них также в виде герба, а 8 – круглые розетки с тем же орденским девизом «Польза, честь и слава». В основе знака – вид ордена за заслуги перед Отечеством, отмечает зампредседателя Геральдического совета при президенте России Александр Цветков.
11: В свое время это была высшая награда Российской Федерации. На цепи имеются звенья, на которых гравируется фамилия президента. Это вещь чисто церемониальная. Единственный случай, когда эта цепь выставляется для обозрения, это при инаугурации президента.
9: В остальное время знак хранится в Большом Кремлевском дворце. Третий символ, установленный 30 лет назад, специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции. Он в красном кожаном переплете, на обложке накладной серебряный герб и золотом сделана надпись «Конституция». Однако в 2000 году статус специального экземпляра текста основного закона страны изменился, при этом функционал остался, говорит Ефим Комаровский.
10: Вот этот экземпляр Конституции, он утратил официальный статус символа президентской власти, но он выносится на инаугурацию, кладется рука президента, он приносит присягу, то есть он дает клятву государству быть верным и достойным президентом.
9: Получается, что сейчас официально два символа президентской власти – штандарт и знак. Ну а единственный спецэкземпляр Конституции, который по традиции продолжает использоваться, хранится в Кремле в библиотеке администрации президента. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
7: Самку амурского тигра, которую Россия передала Казахстану, выпустили в дикую природу. На очереди трехлетний самец и разнополые тигрята, сообщили в пресс-службе Центра «Амурский тигр». Выпуск в казахстанский резерват прошел в рамках программы по восстановлению популяции хищников. О том, как их готовят к жизни на воле, нам рассказал автор канала о животных «Каждой твари по паре», кандидат биологических наук, телеведущий Павел Глазков.
12: Есть определенные тесты. Первое – это отношение к человеку. Реабилитационный центр – это огромный вольер, гектары площади. И человек подходит к ограждению, и тигр минимум за 150 метров должен его увидеть и среагировать не как на добычу, это принципиальный момент, а как на опасность. Второй тест – это человек с собакой. Тоже он должен испугаться и уйти. Третий – это отношение к мототехнике. И четвертый – это уже автотехника. То есть, чтобы не попасть под колеса. Второе – это, конечно, тест на здоровье. И третий – это способность к охоте в дикой природе. Особенно это важно для животных, которые родились в неволе.
13: И сколько в среднем уходит времени на подготовку?
12: Тигр в дикой природе начинает самостоятельно жить в возрасте примерно 2 лет. Соответственно, если тигренка выращивают в неволе, то стараются минимум до 1,5 лет продержать и стараются кормить. Сначала выпускают небольших животных, там кроликов, например, потом переходят на более взрослых, чтобы навык вырабатывать охоты. Но, естественно, минимизирует контакт с человеком. Если это животное, пойманное в дикой природе, как правило, это происходит, когда тигр начинает заходить в населенные пункты и беспокоить людей. Бывает, что и несколько месяцев достаточно.
7: Если же тигры не проходят тесты, их содержат дольше, адаптируя к новой жизни. В крайнем случае хищников отправляют в зоопарки или в специализированные питомники для получения потомства и сохранения вида.
0: Утро на Радио Звезда.
7: Через 15 минут вы узнаете, как обеспечивают безопасность полета на аэростате, в честь какого события в Москве дали первый за время войны артиллерийский салют, адаптируют ли светофоры для дальтоников.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:45 в Москве. Главное к этой минуте. Бойцы группировки «Восток» уничтожили в Запорожской области 3 артиллерийских орудия производства США, 2 гаубицы и самоходную установку «Паладин», а также радиолокационную станцию. Кроме того, ударом реактивной системы «Град» поражен опорный пункт. 17 человек пострадали из-за сильной турбулентности на рейсе Air India с острова Пхукет в Дели. Самолет внезапно потерял высоту на 90 метров. На борту находились 137 пассажиров и 8 членов экипажа. Несмотря на турбулентность, рейс благополучно приземлился. С 1 сентября в России начнут действовать новые минимальные требования к оборудованию автовокзалов и автостанций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса. Обновленная редакция вносит заметные послабления в социальную и медицинскую инфраструктуру транспортных узлов. Уроки в школах будут временно приостанавливать, если из-за гриппа, ОРВИ или COVID-19 отсутствует 20% и более учащихся. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Поповой сообщает издание «Комсомольская правда». Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
3: Премьера

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Офицерский шарф времен Петра Великого.
1: Шелковая лента цветов русского флага. Белый, синий, красный. Длиной около 1.5 метров. Основное предназначение – отличие на поле боя офицеров от солдат, чтобы рядовые могли распознавать в ходе сражения своих командиров и выполнять только их приказы. Униформа при еще совсем молодом царе Петре у всех была одинаковой.
0: Форма и содержание.
2: Офицеры носили шарф через правое плечо, а концы завязывали узлом у левого бедра. На концах ленты крепились кисти из серебряной или золотой крученой нити. Первыми такие знаки отличия получили командиры Преображенского и Семеновского полков в самом конце 17-го столетия.
0: Офицерский шарф времен Петра Великого.
2: На параде эффектно, а в бою он постоянно сваливался с плеча, мешал офицеру действовать оружием. Поэтому со временем шарф переместился на пояс, и его стали завязывать подобно кушаку, в несколько оборотов вокруг тела. При этом основная функция офицерского шарфа не изменилась. В лихой рукопашной схватке наши солдаты всегда прекрасно видели и знали, где именно их командир. Кроме того, разноцветная лента на поясе стала символом доблести и отваги. Так в романе Алексея Толстого «Петр I» один из героев говорит:
3: «Я свой офицерский шарф не на полке нашел, я его у судьбы зубами вырвал».

0: обмундирования.
1: Шло время, менялись русские правители, менялась военная униформа, менялся офицерский шарф. Ему то отрезали на концах кисти, то пришивали их обратно. При императоре Павле I шелковая поясная лента стала черно-оранжевой. Впоследствии у нее появились крючки, застежки, петли. Так знаменитый петровский шарф окончательно стал кушаком, а затем в повседневной форме офицерским ремнем. В парадной же форме сохранились отсылки к славной военной истории и традициям. Так, например, пояс церемониальной формы президентского полка России – это дань памяти старинному офицерскому кушаку.
2: Форма и содержание. Офицерский шарф времен Петра Великого.
3: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
4: Сложно.
3: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Реклама.
8: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.

как хочется, хоть малость еще успеть. Ах, как хочется

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области. Об этом только что сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что пораженные объекты использовались для хранения, доставки различных вооружений и грузов военного назначения в производстве и распределении беспилотных систем. Кроме того, южнее Одессы атакованы 3 сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество ВСУ. Фонд «Защитники Отечества» готов к работе с большим количеством ветеранов после окончания специальной военной операции. Это заявила замминистра обороны, председатель фонда Анна Цивилева. Она выступила на молодежном форуме «Территория смысла» в Синеже.
2: Зачастую ветеран, получивший боевой опыт или возможности поддержки государства, принимает решение, что он хочет поменять, например, свою специализацию и вид своей деятельности трудовой. Тогда ему предоставляется возможность бесплатно получить образование не только в СУЗах, но и в ведущих вузах страны. И у нас есть огромное количество программ с такими институтами, как МГТУ имени Баумана, МГУ, МГИМО, финансовая академия, где ребята действительно меняют свою квалификацию, и в дальнейшем мы помогаем им трудоустраиваться.
1: Анна Цивилева отметила, что часто ветераны становятся социальными координаторами. Они помогают военнослужащим адаптироваться к мирной жизни и решить любые вопросы. Российские прыгуны в воду Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золото чемпионата Европы в Париже. В синхронных прыжках с 10-метровой вышки они обошли по очкам итальянцев и украинцев. Эта медаль стала третьей золотой для сборной России на турнире. На днях синхронистки выиграли 2 программы. Шлейхер и Терновой также имеют в активе серебряные награды в других дисциплинах. Чемпионат Европы по водным видам спорта продолжается. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. В польской деревне Конотопье завершается строительство самой высокой статуи в Европе – 55-метровой Богоматери Скорбящей. Она превосходит по размерам даже Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро. 40-метровая фигура Богоматери установлена на 15-метровый постамент в виде короны, где обустроят смотровую площадку. Проект полностью оплатил местный предприниматель. Открытие монумента назначено на 15 августа в праздник Успения. О погоде. Жара в Москве сохранится до конца рабочей недели. Сегодня в столице плюс 28, плюс 30 градусов, сообщили в Гидрометцентре России. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В ближайшие выходные на северо-западе, западе и центре столицы временно перекроют движение транспорта в связи с проведением соревнований по триатлону, сообщает столичный департамент транспорта. Уточняется, что на этих участках будет запрещена парковка. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут. Информация о пробках сейчас представит ее сервис Яндекс.Карты. Он оценивает загруженность на 2 балла. Больше всего времени потерять можно на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Автозаводской улицы до Ленинского проспекта. Время в пути 20 минут. Также затор на 20 минут на трассе М-12 от Зенинского шоссе до Сочинской улицы.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. В ближайшие 10 минут. В России появился первый перевозчик на аэростате. В чем риски таких полетов? Город Орел отмечает юбилей. Как он пережил оккупацию в годы войны? Сегодня день светофора. Когда они впервые появились на дорогах? Росавиация впервые в России выдала сертификат на выполнение коммерческих рейсов на свободном аэростате. Это воздухоплавательный аппарат, чаще всего шарообразной формы, без силовой установки, летящий по ветру. А далеко ли он способен улететь? В чем риски таких перелетов? И сложно ли получить подобный сертификат? Рассказывает инженер-конструктор, основатель конструкторского бюро «Ларос» Олег Ларионов.
2: Горячим воздухом вот эти шары, они летают не очень высоко, от 200 до 1500 метров, с открытой гондолой, и в основном это спортсмены, ну или небольшой вояж над какой-нибудь прекрасной природой.
3: Как далеко можно на них улететь и где они могут пригодиться?
2: У них весь полет зависит от ветра. На разных высотах ветер может меняться, в этом заключается спорт, как транспортное какое-то средство, ну условно. Достаточно медленное, потому что в среднем оно летит там на 100-150 километров, но вот эти 150 километров вы будете лететь где-то часов 9.
3: Какие есть риски у таких перелетов?
2: Все зависит от погоды. Есть еще такое понятие, как сдвиг ветра. То есть может сложиться даже этот шар или порвать гондолу. Шар, он может залететь даже в запретные зоны, где нельзя летать.
3: Насколько вообще сложно получить такой сертификат на выполнение коммерческих воздушных перевозок?
2: Должен быть обученный персонал, техническая база, которая может обслуживать этот шар. И аэростат должен быть сертифицирован, зарегистрирован. Очень много нюансов, которые надо учесть. Все остальные у нас воздушные шары, аэростаты, они также получают летную годность, они также проходят контроль, они могут покататься с друзьями, им нельзя делать коммерческие перевозки.
1: У компании, которая получила сертификат, аэростаты отечественного производства. Такое воздушное судно рассчитано на 5 пассажиров.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Городу Орлу 460 лет. Сегодня он отмечает двойной праздник. День рождения и 83-ю годовщину освобождения от нацистов. Максим Петренко расскажет, как проходила операция «Кутузов» того периода и почему ей дали имя великого полководца. А еще о том, как сложные бои заставили инженеров усовершенствовать танк Т-34.
4: Южные ворота Москвы. Так называли «Орел» немцы и придавали Орловскому плацдарму огромное значение. По их плану, цитадель, созревшему весной 43-го, подразумевался рывок из этого района к Курску, а затем продвижение к советской столице. За эти ворота гитлеровцы зацепились серьезно, создав у «Орла» мощную оборонительную линию. Доты, блиндажи, траншеи и минные поля. 600 тысяч человек и около 1000 танков. Советское командование намеревалось группировку противника рассечь и уничтожить, выставив вдвое больше танков и 1 200 000 солдат и офицеров. Орловскую операцию окрестили «Кутузов», рассказывает заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
5: В то время стали называть наступательные операции Красной Армии именами полководцев. Румянцева, Суворова была операция, и позже при освобождении Беларуси именем Багратиона, вот Кутузова. Аналогия в том, что немецкая группировка в Орле стратегически угрожала Москве. Разгром этой группировки и освобождение города сняло эту опасность, которая сохранялась до июля-августа 43-го года.
4: Предшествующая летняя кампания существенно подкосила гитлеровцев, ведь Орловская – часть крупной Курской операции. Красноармейцы тогда сократили полосу наступления немцев, и к 12 июля, в день Прохоровского сражения, разведка доложила – наступательный порыв врага истощен. Ночью того же дня противника атаковала артиллерия, а утром в бой пошли 3-я и 63-я армии. Продвижение то ускорялось, то замедлялось. Помогали фланговые удары. Однако количественное преимущество в технике не всегда давало нужный результат, отмечает военный историк Юрий Кнутов.
6: Т-34, например, могла поразить танк «Тигр» только в бортовую, либо кормовую, то есть заднюю броню, с расстояния где-то 300 метров. В то же время «Тигр» мог поразить лобовую броню Т-34 с расстояния примерно 800 метров в километр. Так что Т-34 старой модификации уступали немецкой бронетехнике весьма значительно. Именно с этим было связано то, что мы потом сильно модернизировали этот танк, установили туда новую пушку, усилили бронирование, увеличили экипаж на одного человека.
4: Наши войска возьмут «Орел» в полукольцо 3 августа. Уличные бои продлятся 40 часов, и к утру 5 числа город освободят. И хотя сверхзадачи полностью окружить группу армий «Центр» не достигли, немцы отвели часть уцелевших войск, значение освобождения «Орла» трудно переоценить. Фронт был отодвинут, попытки врага прорваться к Курску пресечены, ликвидирована и угроза Москве. Сам «Орел» находился в оккупации 22 месяца. Немцы подрывали здания и проводили карательные акции, продолжает Юрий Кнутов.
6: Мама моя ребенком была в «Орле». Я ее спрашивал, что тебя больше всего поразило во время оккупации. Она говорила, это новые повешенные. То есть утром выходишь, висят новые люди, которых немцы обвиняли в поддержке партизан, в сочувствии Красной армии. А могли просто за какую-то партизанскую акцию каждого десятого взять и повесить.
4: В освобождение внесли свой вклад и летчики. Сражался в небе Орловщины старший лейтенант Алексей Моресев. Билась против гитлеровцев эскадрилья «Нормандия», ставшая частью советско-французского авиаполка «Нормандия-Неман». Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: День светофора отмечают сегодня в мире. Именно 5 августа, 112 лет назад, в американском Кливленде был установлен первый электрический регулировщик движения. Светофор имел только два цвета – красный и зеленый, и при переключении подавал звуковой сигнал. Как с тех пор эволюционировало устройство и когда его история началась в нашей стране? Тему изучила Анна Елисеева.
7: На эволюцию светофора косвенно повлиял американский промышленник Генри Форд. Когда с его завода в Детройте начали выезжать новенькие автомобили по доступным ценам, людей за рулем стало в разы больше. В Штатах возникли первые в мире пробки, а местные полицейские стали хвататься за голову. Прежние двуглазые светофоры не справлялись с дорожным хаосом, и американский офицер по имени Уильям Потс решил доработать устройство, вложив в проект личные средства. Так у регулировщика дорожного движения появился дополнительный желтый сигнал, рассказывает автоэксперт Максим Трусов.
8: Первый трехцветный четырехсторонний светофор установили в 20-е годы, это было в Детройте. А до этого использовали красный и зеленый сигналы, а переключение предупреждали регулировщики. Жест или свисток у них был. В некоторых системах тогда был даже специальный колокол, то есть желтый не столько заменил свисток постового, сколько сделал предупреждение автоматическим и понятным для всех.
7: Трехглазые светофоры быстро вырастали на улицах США и Европы, добрались и до Советского Союза. Правда, где появились впервые, в Ленинграде или Москве, точно ответить никто не может. Да и вообще в то время светофоры у нас были устроены по-разному. Например, на столичных верхним сигналом был зеленый, а нижним – красный. Цвета перестроились позже, когда Советский Союз присоединился к Международной конвенции о дорожном движении и к протоколу о дорожных знаках и сигналах, рассказывает Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции Госавтоинспекции МВД России, и рассуждает, почему изначально на московских регулировщиках красный цвет располагался в нижней секции.
9: Потому что красный цвет опасности, и думали, чем будет ближе глазу человека красный сигнал, тем человек быстрее будет воспринимать его. Но впоследствии была подписана международная конвенция в Женеве, а Советский Союз ратифицировал эту конвенцию в 59-м. И в 60-м году появились первые единые правила дорожного движения, которые предписывали именно вот расположение сигналов, как сейчас.
7: Кроме того, по Венской конвенции, принятой в 1968 году, сигналы светофоров должны быть строго круглой формы. Хотя в некоторых странах это правило пытались изменить. Например, в Японии испытывали модель, где секция красного сигнала дополнялась крестообразным знаком. А в Соединенных Штатах для водителей-дальтоников придумали светофор, где у каждого цвета своя форма. Красный – треугольный, желтый – круглый, зеленый – квадратный. Похожие эксперименты проводились даже в нашей стране. Но, по мнению автоэксперта Дмитрия Попова, концепт с геометрическими изысками не оправдывает себя.
10: Цветность, колораж светофора, они являются более видимыми с какого-то расстояния, достаточно большого, чем форма светофорного сигнала. К слову сказать, выбор цветности светофоров достаточно тонкая техническая задача, потому что, например, красный сигнал выбран исключительно из того, что длина волны красного цвета наиболее близка к тревожным состояниям.
7: И чем больше длина волны, тем меньше свет рассеивается в атмосфере, потому красный видно дальше всех остальных цветов, даже в туман. Не случайно это исторический цвет семафоров на железных дорогах. Кроме того, светофоры регулируют движение речных судов и пешеходов, а управляет современными устройствами уже электронный постовой. Информацию о транспортном потоке ему передают датчики, расположенные вдоль дорог. Компьютер оценивает обстановку и задает ритм при помощи световых сигналов. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какие элементы самолета МС-21 позволяют экономить топливо, что написано на официальных символах президентской власти, как тигров готовят к жизни в дикой природе после реабилитационного центра.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
11: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области, которые использовались в ВСУ. Также поражены 3 украинских сухогруза в районе Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество боевиков. Соединенные Штаты использовали практически весь свой запас ракет большой дальности во время войны с Ираном. Это сообщает CBS и отмечает, что это серьезно ограничивает возможности Вашингтона по принуждению Тегерана к принятию условий. К 1 июля средняя пенсия по старости в России превысила 27 тысяч рублей в месяц. Это пишут РИА Новости со ссылкой на данные социального фонда. За год эта сумма увеличилась примерно на 2 тысячи. Работающие пенсионеры в среднем получают пенсию по старости в размере 25 тысяч рублей. Работники сферы информационных технологий и предприниматели вошли в число лидеров по количеству высоких оценок за тотальный диктант. Они уступили только филологам и лингвистам, рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Как вас звать величать-то?
16: Не царское это имя!
17: История одного прозвища.
18: Он правил Польшей 31 год и стал причиной ее развала. Давал отпор войскам Священной Римской империи и воевал с Владимиром Мономахом. Ослепил собственного брата, но последовательно боролся за независимость польской церкви и христианизацию земель. Все это про князя Болеслава III, которого называли Кривоустым.
19: Откуда взялось такое прозвище?
18: У него был слегка искривленный рот с одной стороны. Так напишут про Болеслава III хронисты 15-го столетия.
19: История одного прозвища.
18: Вплоть до второй половины 20 века вопрос о происхождении прозвища польского князя считался открытым, пока во время раскопок в соборе Плоцка, где по преданию был погребен Болеслав, археологи не обнаружили череп с деформированной челюстью. Но находка убедила не всех. Часть историков считает, что Болеслава III окрестили кривоустом не за физический недостаток, а за моральные качества.
17: Не царское это имя. История одного прозвища.
0: Радиозвезда.
17: Все деньги мира собрать сложно. Рассказать можно.
20: В 1696 году Тауэрский монетный двор возглавил Исаак Ньютон. Ученому предстояло решить непростую задачу. К тому времени больше 10% всех британских монет были фальшивками. Преступники отпиливали золотые гинеи по краям, а из обрезков делали новые деньги. Именно тогда Ньютон и придумал гурт. В переводе со староанглийского языка «подпоясывать». Отныне

перестали принимать где бы то ни было. Кстати, первую машину по гуртовке придумал вовсе не Исаак Ньютон. Сделал это французский изобретатель Пьер Бландо приблизительно во второй половине 17-го столетия. Устройство работало двумя способами. На мелкие деньги наносились аккуратные, равномерно расположенные насечки. Крупные деньги гуртовались красивой надписью на латинском языке «Decuse tutament» – «Украшение и защита». Прошло время. Сегодня почти у каждой монеты есть гурт. Только теперь он выполняет чисто декоративную функцию.

0: чердаке.
1: Когда-то очень давно мне предложили делать передачи на радио, и я столкнулся с неожиданным, с тем, что с трудом переношу собственный голос. Многие из вас наверняка сталкивались с тем же чувством, услышав свой голос в записи. Так почему же нам не нравится собственный голос, если его записать и воспроизвести на каком-то устройстве?
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Эмоция удивления или даже отвращения при звуках своего голоса на записи – феномен настолько распространенный, что в английском языке существует даже термин «voice confrontation» – столкновение с голосом. Даже большие знаменитости, такие как Бейонсе или Джон Леннон, признавались, что избегают прослушивания своих записей. Суть в том, что мы слышим свой голос сразу двумя способами – через воздух и через кости. Когда мы говорим, звуковая волна проходит по воздуху, попадает в наружное, среднее и внутреннее ухо, где преобразуется в сигнал для мозга. Однако часть звука передается через кости черепа, добавляя ему низкие частоты. Поэтому голос, который мы слышим в своей голове, кажется нам более глубоким и приятным. На записи же звук идет только через воздух, что подчеркивает интонации, неуверенность и другие нюансы, которые мы обычно не осознаем. На записи костный компонент отсутствует. Остается только воздушный звук. Это делает голос непривычным и чужим. Чтобы понять, как вас слышат окружающие, можно попробовать простой трюк. Прижмите ладони к голове перед ушами и начните говорить. Так вы уберете хотя бы отчасти низкие частоты, и голос будет звучать так, как его воспринимают другие. Конечно, это все только мои слова, но должны же быть какие-то научные работы по этому поводу. К моему удивлению, их оказалось не так много, потому что физиология этого дела и так ясна, что тут выяснять, казалось бы. А в психологии часто очень небольшое количество подопытных кроликов и слишком большое количество домыслов.
0: Наука на чердаке.
1: Однако же я вот нашел хорошую, но старую научную работу двух американских психологов. Правильный длинный эксперимент с контрольными группами. Исследование показало, что люди сильнее реагируют на запись собственного голоса, чем на чужой. Участники оценивали свои эмоции после прослушивания, и оказалось, что их голос кажется им более хриплым или писклявым. Также они чаще использовали отрицательные конструкции, такие как «это вообще не мой голос». Со временем неприятие голоса ослабевает. Через несколько минут после прослушивания участники начинали воспринимать запись более спокойно. Это говорит о том, что мы постепенно адаптируемся к новому восприятию себя. Авторы работы говорят, что есть непрерывный процесс саморедактирования, своего рода внутренний цензор, который следит за нашей речью. Мы постоянно и в основном неосознанно корректируем свой голос и слова, чтобы соответствовать образу, который хотим создать. Когда мы слышим свой голос в записи, мы слышим результат работы этого цензора, а также то, что ему не удалось скрыть. Этот опыт похож на то, что Фрейд называл возвращением вытесненного. Дискомфорт возникает из-за того, что мы слышим то, что даже и не собирались выражать сознательно. Таким образом, неудобство при прослушивании записанного голоса – это не просто физиологический феномен. Оно связано с

0: тем, как мы воспринимаем себя и что стараемся скрыть. Но важно помнить, друзья, что отвращение к своему голосу – это естественная реакция на незнакомый звук. Ваш голос, скорее всего, не вызывает у окружающих тех же эмоций.
1: Наука на чердаке.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в жизни.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
8: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
9: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Расчеты дронов самолетного типа «Молния-2» группировки войск «Запад» уничтожили пункты управления беспилотниками и украинских боевиков на Краснолиманском направлении спецоперации. Подробнее о задачах и боевой работе рассказал сапер с позывным «Чик».
10: Так-то я могу управлять птицей тоже, то есть учился на птицу, на «Молнию-2». Ну, получилось так, интерес проявил просто, и поэтому стал сапером. Риск, он всегда есть, опасность как бы всегда тоже есть. Подключить электродетонатор, электроцепь, собрать птицу. Ну, в основном стоянкой, зажигалка, КЗБЧ, кумулятивные, фугасные и фугасные. Просматривается, какое здание, и, соответственно, выбирается снаряд. Допустим, если стоит дом деревянный, можно отработать фугасом, его разнесет. Бетонный дом... Ну, подымет крышу. Может дыру сделать.
9: Комплексы «Молния-2» созданы с учетом опыта спецоперации. У них высокая устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. Их применение позволяет

0: Российским подразделениям эффективно поражать важные объекты в глубоком тылу. Активное применение безэкипажных катеров и отработка противодействия им станет особенностью главных оперативных учений Тихоокеанского флота. Они начались накануне. Будут идти в Японском, Охотском морях и северо-западной части Тихого океана. Основной упор моряки сделают на отработку применения высокоточного оружия и других современных образцов вооружения. Всего в маневрах задействовано около 60 кораблей и подводных лодок, более 30 самолетов и вертолетов, беспилотные комплексы и более 13 тысяч военнослужащих. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Старший лейтенант Андрей Ситников командовал минометной батареей. Артиллеристам поставили задачу ударить по вражескому складу и скоплению техники противника. Данное местоположение цели получила наша разведка и передала расчету. По пути на позицию военнослужащие оказались под атакой FPV-дронов противника. Командир организовал оборону орудия, атаку удалось отбить. Затем офицер и его подчиненные приступили к ликвидации цели. Расчет миномета Андрея Ситникова уничтожил вражеский склад и 4 единицы техники боевиков. Добровольцы Единого волонтерского центра завершили работы по обновлению маяка Северного флота «Кильдинский Северный». Трудились весь июль в рамках проекта «От родника до океана. Маяки». Волонтеры выезжали на остров сменами и поэтапно выполняли работы по обновлению сооружения. Был полностью обновлен внешний вид маяка, а также провели некоторые ремонтные работы внутри здания. Теперь один из самых известных маяков нашей страны снова выглядит так, каким мы привыкли видеть его на открытках и марках, отметила руководитель Единого волонтерского центра Евгения Чибис. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
3: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Роман Авдеев. В ближайшие 10 минут. Импортозамещенный МС-21 выполнил первый полет. В чем преимущество нового лайнера? 30 лет назад в России установили символы президентской власти. Когда и где их используют? Самку амурского тигра выпустили в дикую природу в Казахстане. Как готовят животных к жизни на воле? Полностью импортозамещенный пассажирский лайнер МС-21 совершил первый полет. Самолет показал себя хорошо, полетное задание было выполнено полностью, сообщили в Ростехе. Проект разрабатывается как замена Ту-154 и семейству Ту-204 на внутреннем рынке. Кроме того, лайнер должен стать альтернативой конкурентам из-за рубежа. Ким Андреев изучил конструктивные особенности МС-21 и выяснил, насколько удобно в нем будет и пилотам, и пассажирам.
5: Начнем с того, что МС-21 или магистральный самолет 21 века – первый в мире узкофюзеляжный лайнер с композитным крылом, доля материала свыше 40%. Для сравнения, у его прямых конкурентов Боинга и Эйрбаса крылья в основном из прочных, но довольно тяжелых алюминиевых сплавов. Облегченные элементы из углепластика позволяют экономить до 8% топлива во время полета, а особая геометрия крыла существенно снижает лобовое сопротивление. Говорит независимый авиаэксперт Андрей Патраков.
6: Это крыло, основная часть которого сделана не из металла, а из углепластика. А это значит меньше сопротивления, большая эффективность в полете и меньше тратит топливо самолет. И еще одно из преимуществ композитов – циклы осмотра, обслуживания вот этих вот материалов, композитов. У них они шире, чем у металлических. То есть их надо реже смотреть, реже ремонтировать. Вот, и это получается, в эксплуатации должно быть дешевле.
5: Создатели позаботились не только об экономике полетов, но и об эргономике. К примеру, диаметр фюзеляжа свыше 4 метров. Это на 10 сантиметров шире, чем в европейских лайнерах, и на 30 больше по сравнению с американскими самолетами схожего класса. Больше пространства получают пассажиры, особенно те, кто сидят у окна. Вместительнее стали и багажные полки, на четверть больше, чем в самолетах-аналогах. А еще из-за увеличенного салона долгие перелеты теперь будут проходить куда комфортнее, продолжает Андрей Патраков.
6: Наверное, самое главное, это вот проход шире, потому что когда много летают пассажиры и часто ходят там кто-то в туалет, а кто-то идет, например, и раздает напитки с тележкой, то тогда разойтись в Боинге практически невозможно. В Airbus можно, но сложно, а вот в МС-21 с учетом вот этой повышенной ширины прохода это делается просто, что даже две тележки могут иногда вместе происходить в зависимости от стандарта.
5: Сердце любого самолета – это авиамотор. Он у МС-21 полностью российского производства. Специально для этой модели разработали ПД-14 – первый турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, созданный в постсоветской России. Таким образом, пассажирский лайнер становится единственным в мире в своем классе, созданным полностью силами одной страны, без какой-либо широкой международной кооперации, объясняет главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
2: Именно двигатель позволяет самолету МС-21 быть импортонезависимым и высокотехнологичным самолетом, абсолютно конкурентоспособным. Потому что сколько бы вы не создавали новых самолетов, если вы не умеете делать к ним двигатели, то, как говорится, грош цена вашему авиапрому. Российская Федерация входит в число буквально нескольких стран, которые могут самостоятельно создавать и производить авиационный двигатель.
5: Приятно в новом российском самолете будет не только пассажирам, но и пилотам. В МС-21 механические приборные панели заменили на современные цифровые дисплеи. На них выводится пилотажная, навигационная информация, а также данные о состоянии двигателей. Это снижает нагрузку на экипаж и повышает общую безопасность полетов. При отказе одной из систем ее функции всегда можно вывести на любой из экранов. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
4: 30 лет назад в России установили официальные символы президентской власти. Это штандарт и знак главы государства, а также специально изготовленный экземпляр официального текста Конституции страны. Максим Петренко о том, как выглядят эти символы, когда используются и какой девиз написан на знаке президента.
7: До указа главы российского государства от 5 августа 1996 года, который официально определил эти три символа, у президента в качестве материального воплощения своего статуса была круглая печать с изображением герба РСФСР. И, кроме того, в месте, где официально пребывал лидер страны, поднимался государственный флаг. Однако работа над новыми атрибутами велась, и в их создании опирались на проверенные временем символы. Это двуглавый орел и бело-синий-красный флаг. Так вот, штандарт или флаг президента представляет собой квадратное полотнище цветов государственного флага России. В центре – золотой герб, а по краям – золотая бахрома. Оригинал штандарта находится в рабочем кабинете президента в Кремле. Его копии поднимают над резиденциями главы государства и в ряде других случаев, продолжает специалист по геральдике и символике, кандидат исторических наук Ефим Комаровский.
8: Где бы ни был президент, на какой-то церемонии вручения наград или же выступления какого-то важного, в принципе, за его спиной должен стоять такого вида квадратный штандарт с орлом и с бахромой. Это мы часто видим и по телевизору. Когда мы видим над Кремлем развивающийся штандарт, мы понимаем, что президент работает, сейчас он находится в Кремле. Как только он уезжает, штандарт официально опускают.
7: Уменьшенные копии штандарта также устанавливают на автомобилях президента. Знак главы государства состоит из двух элементов, собственно, знака и цепи. Знак – это крест, покрытый рубиновой эмалью, в центре которого герб. На оборотной стороне креста девиз «Польза, честь и слава». Крепится знак к цепи с 17 звеньями. 9 из них также в виде герба, а 8 – круглые розетки с тем же орденским девизом «Польза, честь и слава». В основе знака – вид ордена за заслуги перед Отечеством, отмечает зампредседателя Геральдического совета при президенте России Александр Цветков.
9: В свое время это была высшая награда Российской Федерации. На цепи имеются звенья, на которых гравируется фамилия президента. Это вещь чисто церемониальная. Единственный случай, когда эта цепь выставляется для обозрения – это при инаугурации президента.
7: В остальное время знак хранится в Большом Кремлевском дворце. Третий символ, установленный 30 лет назад, специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции. Он в красном кожаном переплете, на обложке накладной серебряный герб и золотом сделана надпись «Конституция». Однако в 2000 году статус специального экземпляра текста основного закона страны изменился, при этом функционал остался, говорит Ефим Комаровский.
10: Вот этот экземпляр Конституции, он утратил официальный статус символа президентской власти, но он выносится на инаугурацию, кладется рука президента, он приносит присягу, то есть он дает клятву государству быть верным и достойным президентом.
7: Получается, что сейчас официально два символа президентской власти – штандарт и знак. Ну а единственный спецэкземпляр Конституции, который по традиции продолжает использоваться, хранится в Кремле в библиотеке администрации президента. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
4: Самку амурского тигра, которую Россия передала Казахстану, выпустили в дикую природу. На очереди трехлетний самец и разнополые тигрята, сообщили в пресс-службе Центра «Амурский тигр». Выпуск в казахстанский резерват прошел в рамках программы по восстановлению популяции хищников. О том, как их готовят к жизни на воле, нам рассказал автор канала о животных «Каждой твари по паре», кандидат биологических наук, телеведущий Павел Глазков.
11: Есть определенные тесты. Первое – это отношение к человеку. Реабилитационный центр – это огромный вольер, гектары площади. И человек подходит к ограждению, и тигр минимум за 150 метров должен его увидеть и среагировать не как на добычу, это принципиальный момент, а как на опасность. Второй тест – это человек с собакой. Тоже он должен испугаться и уйти. Третий – это отношение к мототехнике. И четвертый – это уже автотехника. То есть, чтобы не попасть под колеса. Второе – это, конечно, тест на здоровье. И третий – это способность к охоте в дикой природе. Особенно это важно для животных, которые родились в неволе.
12: И сколько в среднем уходит времени на подготовку?
11: Тигр в дикой природе начинает самостоятельно жить в возрасте примерно 2 лет. Соответственно, если тигренка выращивают в неволе, то стараются минимум до 1,5 лет продержать и стараются кормить. Сначала выпускают небольших животных, там кроликов, например, потом переходят на более взрослых, чтобы навык вырабатывать охоты. Но, естественно, минимизирует контакт с человеком. Если это животное, пойманное в дикой природе, как правило, это происходит, когда тигр начинает заходить в населенные пункты и беспокоит людей. Бывает, что и несколько месяцев достаточно.
4: Если же тигры не проходят тесты, их содержат дольше, адаптируя к новой жизни. В крайнем случае хищников отправляют в зоопарки или в специализированные питомники для получения потомства и сохранения вида.
1: Утро на Радио Звезда.
4: Через 15 минут вы узнаете, как обеспечивают безопасность полета на аэростате, в честь какого события в Москве дали первый за время войны артиллерийский салют, адаптируют ли светофоры для дальтоников.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
0: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области, которые использовались в СУ. Также поражены 3 украинских сухогруза в районе Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество боевиков. 17 человек пострадали из-за сильной турбулентности на рейсе Air India с острова Пхукет в Дели. Самолет внезапно потерял высоту на 90 метров. На борту находились 137 пассажиров и 8 членов экипажа. Несмотря на происшествие, рейс благополучно приземлился. Владимир Путин подписал закон, разрешающий благоустройство пешеходных, велосипедных и беговых дорожек в лесах на местах уже существующих тропинок. Действие документа распространяется на городские леса. Изменения вносятся в лесной кодекс. Электронная медицинская карта человека будет отражаться в его личном кабинете на портале госуслуг. Это рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что такая практика позволит меньше времени тратить на походы в поликлинику для того, чтобы просто узнать анализы. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
3: Премьера на Радио Звезда. Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой» слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Иван Тургенев.
2: Достоевский, впервые встретив Тургенева, заметил о нем: поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован. Я не знаю, в чем природа отказала ему. Правда, Тургенев в ответ назвал Достоевского ярким прыщом на носу русской литературы. Это случилось, когда они начали ссориться. Но слова свои Тургенев позже взял обратно.
1: На первый взгляд.
2: Иван Тургенев был настоящим богатырем. Рост под 2 метра. Телосложение атлетическое, борцовское. Русые волосы с легкой проседью, бакенбарды. Аристократические черты лица. Многие отмечали проницательный взгляд и выразительные глаза Тургенева.
1: Где изюминка?
2: Диссонанс. Огромный Тургенев говорил необычайно тонким, почти женским голосом и вдобавок слегка шепелявил. Настоящая беда, писатель очень любил петь при почти полном отсутствии музыкального слуха. В сочетании с голосом, который Иван Сергеевич самокритично назвал поросячьим визгом, его песнопения становились для окружающих настоящей пыткой. Но это еще не все. Если Тургенев смеялся, то его можно было принять за сумасшедшего. Афанасий Фет вспоминал:
3: огромный Тургенев валился на пол и, стоя на четвереньках, продолжал хохотать и трястись всем телом.
2: А еще писатель изобрел свой оригинальный способ борьбы с плохим настроением. Надевал на голову высокий колпак, ставил сам себя в угол и стоял там до тех пор, пока хандра не проходила.
1: Иван Тургенев. Человек с изюминкой.
4: Дай пять. Пять удивительных фактов о собаках.
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
4: Факт первый.
6: Собаки способны предугадывать грозу. Благодаря чуткому слуху собаки слышат раскаты грома гораздо раньше людей, а также мгновенно улавливают изменения атмосферного давления и запах озона.
4: Факт второй.
6: Собаки видят сны. Во время сна у собак наблюдается фаза быстрого движения глаз, аналогичная человеческой. Ученые полагают, что, вероятно, они видят образы своих хозяев, игр и прогулок.
4: Факт третий.
6: Рисунок на носу собаки также уникален, как отпечатки пальцев у человека, и может быть использован для идентификации животного.
4: Факт четвертый.
6: Собаки обладают так называемым обонянием времени. Концентрация запаха хозяина в доме уменьшается по предсказуемой кривой, и собака чувствует, когда пора ждать его возвращения.
4: Факт пятый.
6: Собаки видят мир в движении. Их зрение хуже фиксирует неподвижные объекты, зато они отмечают малейшие движения на расстоянии, недоступном человеку.
4: Дай пять. Пять удивительных фактов о собаках.
1: Словарь современного города.
7: Т. Телефон. В 1860 году немецкий школьный учитель Иоганн Рейс провел необычный эксперимент. В результате появился первый в мире телефон. Да-да, именно Рейс, а вовсе не Александр Белл, создал аппарат, изменивший всех нас. Давайте попробуем представить, как бы мы жили без телефона. Шарапов не смог бы предупредить Жеглова о планах черной кошки, Иван Васильевич не прокричал бы в трубку «Я занят, позвоните попозже». А какой без телефона могла бы стать жизнь обитателей коммуналки из фильма «Покровские ворота»? Да что там кино? В самые сложные дни самых тяжелых мировых кризисов именно телефон спасал планету от глобальных конфликтов. А Высоцкий звонил Марине Влади, о чем и написал свою песню «07». «Девушка, милая, я прошу, продлите!» Эти слова были обращены к телефонистке. Первые телефонные станции обслуживали абонентов в ручном режиме. Именно поэтому аппараты дома могли позволить себе только очень состоятельные господа. На большой город 2-3 сотни человек от силы. Слишком дорого. Но любая технология развивается и быстро дешевеет. Со временем таксофоны появились на каждой улице. Телефонные аппараты в каждой квартире. И все же самая настоящая телефонная революция произошла уже в наши дни. Сотовая связь буквально уничтожила изобретение немецкого физика Рейса и американца Белла. Долой унылые будки, избавимся от проводов. Чтобы завести дома телефон, полвека назад люди записывались в очередь и годами ждали, когда на телефонной станции появится свободная ячейка. А сейчас сим-карты продаются на каждом углу. Сколько у вас в семье номеров? Попробуйте посчитать. Личный, рабочий, у детей, родителей, а еще для интернета на даче, в машине, в планшете. Запутались? Ну и хорошо. Значит, вы всегда на связи.
0: Абонент временно недоступен. Перезвоните позже.
1: Словарь современного города.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Министерство обороны России сообщило о массированном ночном ударе высокоточным оружием по объектам в Киеве и Киевской области. Поражены транспортно-логистические центры, склады и терминалы, которые использовались для хранения и распределения комплектующих для беспилотников, товаров двойного назначения и средств радиоэлектронной борьбы. Среди целей – логистический центр МЛП «Чайка», склад «Эпицентр», терминал «Новой почты» и центр «Транслогистик». Кроме того, южнее Одессы уничтожены 3 сухогруза с военными грузами для ВСУ. Международную космическую станцию будут совместно сводить с орбиты 2 российских грузовых корабля «Прогресс» и американский корабль «USDV», который сейчас специально разрабатывается для этой задачи. Процесс сведения с орбиты начнется в 2028 году и займет около 2 лет, сообщили РИА Новости в Роскосмосе. Российские «Прогрессы» будут управлять ориентацией станции. Также планируется двустороннее соглашение между Роскосмосом и НАСА о распределении ответственности. МКС вывели на орбиту в 1998 году. Первая экспедиция прибыла на нее в 2000-м. Соединенные Штаты, Иран и Оман близки к временному соглашению об открытии Ормузского пролива. По данным издания «Эксиос», договоренность рассчитана на 60 дней, в течение которых не будут взимать сборы с проходов судов, а разминирование акватории начнется в ближайшие 30 дней. В минувшее воскресенье президент Соединенных Штатов отменил удары по Ирану из-за готовящейся сделки. А в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что пролив будет открыт очень скоро или Иран получит сильный удар. Россияне взяли золото в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы в Париже. Никита Шлейхер стал чемпионом Европы во второй раз, а Руслан Терновой забрал свою первую международную золотую медаль. О подготовке к соревнованиям в эфире телеканала «Россия-24» рассказал сам Руслан Терновой.
2: Мы наконец-то перед соревнованиями потренировались с Никитой, был сбор, и я думаю, если бы не было такой возможности, результата такого не было, потому что мы наконец-то потренировались, наконец-то вспомнили, как мы прыгаем, и уже не было такого, что мы встаем на прыжок и думаем, как бы каждый прыжок подстроиться, где-то кого-то поймать, то есть уже, можно сказать, на автомате.
1: Накануне чемпионками Европы также стали российские синхронистки, опередив Испанию и Италию в технической программе в командных соревнованиях. Еще одну медаль, бронзовую, взяла 18-летняя Надежда Трифонова в прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В ближайшие выходные на северо-западе, западе и центре столицы временно перекроют движение транспорта в связи с проведением соревнований по триатлону. Это сообщает столичный департамент транспорта. Уточняется, что на этих участках будет запрещена парковка. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут. Теперь о загруженности дорог. Информация от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на внутренней стороне третьего кольца. От Шарикоподшипниковской улицы до Ленинского проспекта ехать не быстрее 50 минут. Полчаса составит потери по времени на Пятницком шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. Затор на 20 минут на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. В ближайшие 10 минут. В России появился первый перевозчик на аэростате. В чем риски таких полетов? Город Орел отмечает юбилей. Как он пережил оккупацию в годы войны? Сегодня день светофора. Когда они впервые появились на дорогах? Росавиация впервые в России выдала сертификат на выполнение коммерческих рейсов на свободном аэростате. Это воздухоплавательный аппарат, чаще всего шарообразной формы, без силовой установки, летящий по ветру. А далеко ли он способен улететь? В чем риски таких перелетов? И сложно ли получить подобный сертификат? Рассказывает инженер-конструктор, основатель конструкторского бюро «Ларос» Олег Ларионов.
2: Горячим воздухом, вот эти шары, они летают не очень высоко, от 200 до 1500 метров, с открытой гондолой, и в основном это спортсмены, ну или небольшой вояж над какой-нибудь прекрасной природой.
3: Как далеко можно на них улететь, и где они могут пригодиться?
2: У них весь полет зависит от ветра. На разных высотах ветер может меняться, в этом заключается спорт, как транспортное какое-то средство, ну условно. Достаточно медленное, потому что в среднем оно летит там на 100-150 километров, но вот эти 150 километров вы будете лететь где-то часов 9.
3: Какие есть риски у таких перелетов?
2: Все зависит от погоды. Есть еще такое понятие, как сдвиг ветра. То есть может сложиться даже этот шар или порвать гондолу. Шар, он может залететь даже в запретные зоны, где нельзя летать.
3: Насколько вообще сложно получить такой сертификат на выполнение коммерческих воздушных перевозок?
2: Должен быть обученный персонал, техническая база, которая может обслуживать этот шар. И аэростат должен быть сертифицирован, зарегистрирован. Очень много нюансов, которые надо учесть. Все остальные у нас воздушные шары, аэростаты, они также получают летную годность, они также проходят контроль, они могут покататься с друзьями, им нельзя делать коммерческие перевозки.
1: У компании, которая получила сертификат, аэростаты отечественного производства. Такое воздушное судно рассчитано на 5 пассажиров.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Городу Орлу 460 лет. Сегодня он отмечает двойной праздник. День рождения и 83-ю годовщину освобождения от нацистов. Максим Петренко расскажет, как проходила операция «Кутузов» того периода и почему ей дали имя великого полководца. А еще о том, как сложные бои заставили инженеров усовершенствовать танк Т-34.
4: Южные ворота Москвы. Так называли «Орел» немцы и придавали Орловскому плацдарму огромное значение. По их плану, цитадель, созревшему весной 43-го, подразумевался рывок из этого района к Курску, а затем продвижение к советской столице. За эти ворота гитлеровцы зацепились серьезно, создав у «Орла» мощную оборонительную линию. Доты, блиндажи, траншеи и минные поля. 600 тысяч человек и около 1000 танков. Советское командование намеревалось группировку противника рассечь и уничтожить, выставив вдвое больше танков и 1 200 000 солдат и офицеров. Орловскую операцию окрестили «Кутузов», рассказывает заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
5: В то время стали называть наступательные операции Красной Армии именами полководцев. Румянцева, Суворова была операция, и позже при освобождении Беларуси именем Багратиона, вот Кутузова. Аналогия в том, что немецкая группировка в Орле стратегически угрожала Москве. Разгром этой группировки и освобождение города сняло эту опасность, которая сохранялась до июля-августа 43-го года.
4: Предшествующая летняя кампания существенно подкосила гитлеровцев, ведь Орловская – часть крупной Курской операции. Красноармейцы тогда сократили полосу наступления немцев, и к 12 июля, в день Прохоровского сражения, разведка доложила – наступательный порыв врага истощен. Ночью того же дня противника атаковала артиллерия, а утром в бой пошли 3-я и 63-я армии. Продвижение то ускорялось, то замедлялось. Помогали фланговые удары. Однако количественное преимущество в технике не всегда давало нужный результат, отмечает военный историк Юрий Кнутов.
6: Т-34, например, могла поразить танк «Тигр» только в бортовую, либо кормовую, то есть заднюю броню, с расстояния где-то 300 метров. В то же время «Тигр» мог поразить лобовую броню Т-34 с расстояния примерно 800 метров в километр. Так что Т-34 старой модификации уступали немецкой бронетехнике весьма значительно. Именно с этим было связано то, что мы потом сильно модернизировали этот танк, установили туда новую пушку, усилили бронирование, увеличили экипаж на одного человека.
4: Наши войска возьмут «Орел» в полукольцо 3 августа. Уличные бои продлятся 40 часов, и к утру 5 числа город освободят. И хотя сверхзадачи полностью окружить группу армий «Центр» не достигли, немцы отвели часть уцелевших войск, значение освобождения «Орла» трудно переоценить. Фронт был отодвинут, попытки врага прорваться к Курску пресечены, ликвидирована и угроза Москве. Сам «Орел» находился в оккупации 22 месяца. Немцы подрывали здания и проводили карательные акции, продолжает Юрий Кнутов.
6: Мама моя ребенком была в Орле. Я ее спрашивал, что тебя больше всего поразило во время оккупации. Она говорила, это новые повешенные. То есть утром выходишь, висят новые люди, которых немцы обвиняли в поддержке партизан, в сочувствии Красной Армии. А могли просто за какую-то партизанскую акцию каждого 10-го взять и повесить.
4: В освобождение внесли свой вклад и летчики. Сражался в небе Орловщины старший лейтенант Алексей Моресев. Билась против гитлеровцев эскадрилья «Нормандия», ставшая частью советско-французского авиаполка «Нормандия-Неман». Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: День светофора отмечают сегодня в мире. Именно 5 августа, 112 лет назад, в американском Кливленде был установлен первый электрический регулировщик движения. Светофор имел только два цвета – красный и зеленый, и при переключении подавал звуковой сигнал. Как с тех пор эволюционировало устройство и когда его история началась в нашей стране? Тему изучила Анна Елисеева.
7: На эволюцию светофора косвенно повлиял американский промышленник Генри Форд. Когда с его завода в Детройте начали выезжать новенькие автомобили по доступным ценам, людей за рулем стало в разы больше. В Штатах возникли первые в мире пробки, а местные полицейские стали хвататься за голову. Прежние двуглазые светофоры не справлялись с дорожным хаосом, и американский офицер по имени Уильям Потс решил доработать устройство, вложив в проект личные средства. Так у регулировщика дорожного движения появился дополнительный желтый сигнал, рассказывает автоэксперт Максим Трусов.
8: Первый трехцветный, четырехсторонний светофор установили в 20-е годы, это был в Детройте. А до этого использовали красный и зеленый сигналы, а переключение предупреждали регулировщики. Жест или свисток у них был. В некоторых системах тогда был даже специальный колокол, то есть желтый не столько заменил свисток постового, сколько сделал предупреждение автоматическим и понятным для всех.
7: Трехглазые светофоры быстро вырастали на улицах США и Европы, добрались и до Советского Союза. Правда, где появились впервые, в Ленинграде или Москве, точно ответить никто не может. Да и вообще в то время светофоры у нас были устроены по-разному. Например, на столичных верхним сигналом был зеленый, а нижним – красный. Цвета перестроились позже, когда Советский Союз присоединился к Международной конвенции о дорожном движении и к протоколу о дорожных знаках и сигналах, рассказывает Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции Госавтоинспекции МВД России, и рассуждает, почему изначально на московских регулировщиках красный цвет располагался в нижней секции.
9: Потому что красный цвет опасности, и думали, чем будет ближе глазу человека красный сигнал, тем человек быстрее будет воспринимать его. Но впоследствии была подписана международная конвенция в Женеве, а Советский Союз ратифицировал эту конвенцию в 59-м. И в 60-м году появились первые единые правила дорожного движения, которые предписывали именно вот расположение сигналов, как сейчас.
7: Кроме того, по Венской конвенции, принятой в 68-м году, сигналы светофоров должны быть строго круглой формы. Хотя в некоторых странах это правило пытались изменить. Например, в Японии испытывали модель, где секция красного сигнала дополнялась крестообразным знаком. А в Соединенных Штатах для водителей дальтоников придумали светофор, где у каждого цвета своя форма. Красный треугольный, желтый круглый, зеленый квадратный. Похожие эксперименты проводились даже в нашей стране. Но, по мнению автоэксперта Дмитрия Попова, концепт с геометрическими изысками не оправдывает себя.
10: Цветность, колораж светофора, они являются более видимыми с какого-то расстояния, достаточно большого, чем форма светофорного сигнала. К слову сказать, выбор цветности светофоров достаточно тонкая техническая задача, потому что, например, красный сигнал выбран исключительно из того, что длина волны красного цвета наиболее близка к тревожным состояниям.
7: И чем больше длина волны, тем меньше свет рассеивается в атмосфере. Потому красный видно дальше всех остальных цветов, даже в туман. Не случайно это исторический цвет семафоров на железных дорогах. Кроме того, светофоры регулируют движение речных судов и пешеходов, а управляет современными устройствами уже электронный постовой. Информацию о транспортном потоке ему передают датчики, расположенные вдоль дорог. Компьютер оценивает обстановку и задает ритм при помощи световых сигналов. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какие элементы самолета МС-21 позволяют экономить топливо, что написано на официальных символах президентской власти, как тигров готовят к жизни в дикой природе после реабилитационного центра.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
11: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. В Киеве уничтожено отделение «Новой почты». Об этом пишут местные СМИ, публикуя кадры последствий ночных прилетов. Ранее в Российском министерстве обороны сообщили детали массированного удара. Там отметили, что поражены склады и логистические центры, которые использовали для снабжения ВСУ. Кроме того, южнее Одессы уничтожены 3 сухогруза с военными грузами для ВСУ. Серьезных изменений в формате единого государственного экзамена в ближайшие 2 года не планируется. Это РИА Новости рассказал руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что ежегодно будут корректироваться лишь отдельные задания на основе анализа результатов ЕГЭ. Россияне с октября получат возможность вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет в другой финансовой организации. Об этом сообщили в Центральном банке. Новшество будет реализовано через систему быстрых платежей. При этом пополнить таким способом можно будет только свой счет в другом банке, а вот перевести деньги другому человеку не получится. Рекордно снежная зима продолжается в центральных провинциях Аргентины. Так, в провинции Рио-Негро уже к 4 августа выпало больше снега, чем в любую зиму этого века. Аналогичная ситуация в ряде регионов Чили. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
12: Это история маленького Мирона, которому всего 1 год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
13: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: офицерский шарф времен Петра Великого.
1: Шелковая лента цветов русского флага. Белый, синий, красный. Длиной около 1.5 метров. Основное предназначение – отличие на поле боя офицеров от солдат, чтобы рядовые могли распознавать в ходе сражения своих командиров и выполнять только их приказы. Униформа при еще совсем молодом царе Петре у всех была одинаковой.
0: Форма и содержание.
2: Офицеры носили шарф через правое плечо, а концы завязывали узлом у левого бедра. На концах ленты крепились кисти из серебряной или золотой крученой нити. Первыми такие знаки отличия получили командиры Преображенского и Семеновского полков в самом конце 17-го столетия.
0: Офицерский шарф времен Петра Великого.
2: На параде эффектно, а в бою он постоянно сваливался с плеча, мешал офицеру действовать оружием. Поэтому со временем шарф переместился на пояс, и его стали завязывать подобно кушаку, в несколько оборотов вокруг тела. При этом основная функция офицерского шарфа не изменилась. В лихой рукопашной схватке наши солдаты всегда прекрасно видели и знали, где именно их командир. Кроме того, разноцветная лента на поясе стала символом доблести и отваги. Так в романе Алексея Толстого «Петр I» один из героев говорит:
3: «Я свой офицерский шарф не на полке нашел, я его у судьбы зубами вырвал».

0: Мундирование.
1: Шло время, менялись русские правители, менялась военная униформа, менялся офицерский шарф. Ему то отрезали на концах кисти, то пришивали их обратно. При императоре Павле I шелковая поясная лента стала черно-оранжевой. Впоследствии у нее появились

0: Пояс церемониальной формы президентского полка России – это дань памяти старинному офицерскому кушаку.
1: Форма и содержание. Офицерский шарф времен Петра Великого.
2: Радиозвезда.
1: Игры человечества.
3: Квадратное поле с несколькими фишками и одной свободной ячейкой. Цель механической головоломки – собрать ряд чисел от единицы до 15, перемещая костяшки по полю в горизонтальном или вертикальном направлении. Нетрудно догадаться, что речь идет о пятнашках. По легенде, эту популярную игру придумал американский почтальон Ной Чепман. В 1874 году он показал ее друзьям и даже хотел запатентовать, однако заявка по неизвестным причинам была отклонена. 16 лет спустя другой гражданин США, шахматист Сэм Ллойд, рассказал об этой головоломке журналистам. Но как он это сделал? Талантливый гроссмейстер объявил конкурс. $1000 тому, кто первым соберет правильный ряд цифр. При этом перепутано было положение всего лишь двух фишек – 14 и 15. Простая, казалось бы, задачка, но ею увлекся весь мир. А главный приз так никто и не получил. И все потому, что именно в таком варианте пятнашки собрать невозможно. Ситуация патовая. В наши дни существует несколько вариантов знаменитой игры. Вместо цифр собирают пейзажи, портреты, известные цитаты или слова. Но самый интересный вариант – магический квадрат. Там сумма чисел каждого ряда всегда должна быть одинаковой.
1: Игры человечества.
4: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
5: Висит груша, нельзя скушать.
6: Отличный способ выпустить пар.
7: Станок будущих Тайсонов.
4: Вот это вещь!
8: Бойцы ринга используют его для отработки удара. А вот для снятия стресса это сомнительный инструмент. Во всяком случае, для неподготовленного спортсмена. Удар по тяжелому снаряду может закончиться походом к травматологу. Боксерский мешок. Вплоть до начала 20 века бокс был под запретом. Да и к спорту почти не имел никакого отношения. Без перчаток и правил это просто драка. А удары боксеры отрабатывали непосредственно во время боя. Зрелищные матчи собирали толпы. Предприимчивые люди поняли, что на этом можно заработать. Американский промоутер Текс Рикард переносит бои из забегаловок на профессиональный ринг. Со временем бокс превращается в бизнес-индустрию. На поединках зарабатывают не только участники, но и арендодатели. А предприниматели запускают производство амуниции и спортивных снарядов.
4: Вот это вещь!
8: В 1872 году некое подобие боксерского мешка представил Саймон Кехо, владелец производства гимнастического оборудования. Снаряд описывался так. Мешок в форме вытянутого сфероида, в середине которого находится песок, окруженный эластичным материалом и внешним покрытием из холста и кожи. Отличный инструмент для тренировки силовых ударов. И вес у снаряда приличный. Боксерская груша – другое дело. Она меньше и легче мешка. В 1877-м ее придумал боксер Майк Донован, а именно подвесил мяч для регби к потолку. Маневренный снаряд имитировал движение соперника, Тренируясь, спортсмен развивал координацию и скорость реакции.

0: Впрочем, некоторые боксеры насмешливо называют грушей тот же мешок, когда набивка у снаряда оседает, и верх становится пустым. Современные боксерские снаряды – это маленькое спортивное семейство. Мешок до 180 килограммов, груша на растяжках, щадящие суставы водяной мешок, а еще та самая капля, с которой и начинается дорога в профессиональный бокс.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Силы ПВО Украины не смогли перехватить ни одной ракеты, выпущенной российскими войсками минувшей ночью. Об этом свидетельствует данный отчет украинских воздушных сил, передает ТАСС. По целям применялись ракеты «Искандер» и «Циркон». Утром Минобороны России сообщило о массированном ударе высокоточным оружием по транспортно-логистическим центрам в Киеве и области, а также по трем судам с военными грузами у Одессы. Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» заняли позиционные районы в Приморье, на Камчатке, Чукотке и Курильских островах. Личный состав дивизионов приведен в боевую готовность на масштабных учениях Тихоокеанского флота. В них задействованы 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 30 самолетов, вертолетов и беспилотные комплексы морской авиации флота, а также свыше 13 тысяч военнослужащих. Учения стартовали в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана. Сергей Собянин объявил о планах продлить московские центральные диаметры до Тульской, Владимирской и Ярославской областей, а в перспективе во всех регионах, граничащих с Подмосковьем. Проект, по словам мэра столицы, улучшит транспортную доступность для как минимум 30 миллионов жителей Центрального федерального округа. Серьезных изменений в формате единого государственного экзамена в ближайшие два года не планируется. Об этом РИА Новости рассказал руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что ежегодно будут корректироваться лишь отдельные задания на основе анализа результатов ЕГЭ. О погоде. В Москву на этой неделе ждет финальная волна жары. Сегодня и в четверг воздух прогреется до плюс 30, местами возможны короткие дожди и грозы, рассказал в эфире телеканала «Москва-24» ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Сегодня столичный регион у нас находится в центре антициклона, поэтому в Москве переменная облачность, без осадков. Сейчас за окном плюс 25, это на несколько градусов выше климатической нормы. В четверг пройдет теплый фронт, отметившись уплотнением облачности и небольшим очаговым дождем под утро 16-19, в дневное время 27-30, ну и в пятницу. Местами прошумят ливни, прогремят освежающие грозы, в ночное время не прохладнее 18-21, а в середине дня 29-32 градуса. Это будет последнее плюс 30 в этом сезоне. Ну а выходные посвежеют, правда, всего лишь до уровня идеального комфорта.
1: Тишковец добавил, что во второй половине августа москвичей ждет умеренное 20-градусное тепло. Климатическая норма для этого времени года. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Что такое фараон и как в него играть? Почему рыцарь Ланселот стал валетом? Кто пытался создать вечный двигатель, а получилась рулетка?
0: История азартных игр. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Утро на радио «Звезда».
8: С вами Роман Авдеев. В ближайшие 10 минут. Импортозамещенный МС-21 выполнил первый полет. В чем преимущество нового лайнера? 30 лет назад в России установили символы президентской власти. Когда и где их используют? Самку амурского тигра выпустили в дикую природу в Казахстане. Как готовят животных к жизни на воле?
4: Полностью импортозамещенный пассажирский лайнер МС-21 совершил первый полет. Самолет показал себя хорошо, полетное задание было выполнено полностью, сообщили в Ростехе. Проект разрабатывается как замена Ту-154 и семейству Ту-204 на внутреннем рынке. Кроме того, лайнер должен стать альтернативой конкурентам из-за рубежа. Ким Андреев изучил конструктивные особенности МС-21 и выяснил, насколько удобно в нем будет и пилотам, и пассажирам.
9: Начнем с того, что МС-21 или магистральный самолет 21 века – первый в мире узкофюзеляжный лайнер с композитным крылом, доля материала свыше 40%. Для сравнения, у его прямых конкурентов Боинга и Эйрбаса крылья в основном из прочных, но довольно тяжелых алюминиевых сплавов. Облегченные элементы из углепластика позволяют экономить до 8% топлива во время полета, а особая геометрия крыла существенно снижает лобовое сопротивление. Говорит независимый авиаэксперт Андрей Патраков.
10: Это крыло, основная часть которого сделана не из металла, а из углепластика. А это значит меньше сопротивления, большая эффективность в полете и меньше тратит топливо самолет. И еще одно из преимуществ композитов – циклы осмотра, обслуживания вот этих вот материалов композитов. У них они шире, чем у металлических. То есть их надо реже смотреть, реже ремонтировать. Вот, и это, получается, в эксплуатации должно быть дешевле.
9: Создатели позаботились не только об экономике полетов, но и об эргономике. К примеру, диаметр фюзеляжа свыше 4 метров. Это на 10 сантиметров шире, чем в европейских лайнерах, и на 30 больше по сравнению с американскими самолетами схожего класса. Больше пространства получают пассажиры, особенно те, кто сидят у окна. Вместительнее стали и багажные полки, на четверть больше, чем в самолетах-аналогах. А еще из-за увеличенного салона долгие перелеты теперь будут проходить куда комфортнее, продолжает Андрей Патраков.
10: Наверное, самое главное, это вот проход шире, потому что когда много летают пассажиры и часто ходят там кто-то в туалет, а кто-то идет, например, и раздает напитки с тележкой, то тогда разойтись в Боинге практически невозможно. В Airbus'е можно, но сложно, а вот в МС-21 с учетом вот этой повышенной ширины прохода это делается просто, что даже две тележки могут иногда вместе происходить в зависимости от стандарта.
9: Сердце любого самолета – это авиамотор. Он у МС-21 полностью российского производства. Специально для этой модели разработали ПД-14 – первый турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, созданный в постсоветской России. Таким образом, пассажирский лайнер становится единственным в мире в своем классе, созданным полностью силами одной страны, без какой-либо широкой международной кооперации, объясняет главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
11: Именно двигатель позволяет самолету МС-21 быть импортонезависимым и высокотехнологичным самолетом, абсолютно конкурентоспособным. Потому что сколько бы вы ни создавали новых самолетов, если вы не умеете делать к ним двигатели, то, как говорится, грош цена вашему авиапрому. Российская Федерация входит в число буквально нескольких стран, которые могут самостоятельно создавать и производить авиационный двигатель.
9: Приятно в новом российском самолете будет не только пассажирам, но и пилотам. В МС-21 механические приборные панели заменили на современные цифровые дисплеи. На них выводится пилотажная, навигационная информация, а также данные о состоянии двигателей. Это снижает нагрузку на экипаж и повышает общую безопасность полетов. При отказе одной из систем ее функции всегда можно вывести на любой из экранов. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
7: Утро на радио «Звезда».
4: 30 лет назад в России установили официальные символы президентской власти. Это штандарт и знак главы государства, а также специально изготовленный экземпляр официального текста Конституции страны. Максим Петренко о том, как выглядят эти символы, когда используются и какой девиз написан на знаке президента.
12: До указа главы российского государства от 5 августа 1996 года, который официально определил эти три символа, у президента в качестве материального воплощения своего статуса была круглая печать с изображением герба РСФСР. И, кроме того, в месте, где официально пребывал лидер страны, поднимался государственный флаг. Однако работа над новыми атрибутами велась, и в их создании опирались на проверенные временем символы. Это двуглавый орел и бело-синий-красный флаг. Так вот, штандарт или флаг президента представляет собой квадратное полотнище цветов государственного флага России. В центре золотой герб, а по краям золотая бахрома. Оригинал штандарта находится в рабочем кабинете президента в Кремле. Его копии поднимают над резиденциями главы государства и в ряде других случаев, продолжает специалист по геральдике и символике, кандидат исторических наук Ефим Комаровский.
13: Где бы ни был президент, на какой-то церемонии вручения наград или же выступления какого-то важного, в принципе, за его спиной должен стоять такого вида квадратный штандарт с орлом и с бахромой. Это мы часто видим и по телевизору. Когда мы видим над Кремлем развивающийся штандарт, мы понимаем, что президент работает, сейчас он находится в Кремле. Как только он уезжает, штандарт официально опускают.
12: Уменьшенные копии штандарта также устанавливают на автомобилях президента. Знак главы государства состоит из двух элементов, собственно, знака и цепи. Знак – это крест, покрытый рубиновой эмалью, в центре которого герб. На оборотной стороне креста девиз «Польза, честь и слава». Крепится знак к цепи с 17 звеньями. 9 из них также в виде герба, а 8 – круглые розетки с тем же орденским девизом «Польза, честь и слава». В основе знака – вид ордена за заслуги перед Отечеством, отмечает зампредседателя Геральдического совета при президенте России Александр Цветков.
14: В свое время это была высшая награда Российской Федерации. На цепи имеются звенья, на которых гравируется фамилия президента. Это вещь чисто церемониальная. Единственный случай, когда эта цепь выставляется для обозрения, это при инаугурации президента.
12: В остальное время знак хранится в Большом Кремлевском дворце. Третий символ, установленный 30 лет назад, специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции. Он в красном кожаном переплете, на обложке накладной серебряный герб и золотом сделана надпись «Конституция». Однако в 2000 году статус специального экземпляра текста основного закона страны изменился, при этом функционал остался, говорит Ефим Комаровский.
13: Вот этот экземпляр Конституции, он утратил официальный статус символа президентской власти, но он выносится на инаугурацию, кладется рука президента, он приносит присягу, то есть он дает клятву государству быть верным и достойным президентом.
12: Получается, что сейчас официально два символа президентской власти – штандарт и знак. Ну а единственный спецэкземпляр Конституции, который по традиции продолжает использоваться, хранится в Кремле в библиотеке администрации президента. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
7: Утро на Радио Звезда.
4: Самку амурского тигра, которую Россия передала Казахстану, выпустили в дикую природу. На очереди трехлетний самец и разнополые тигрята, сообщили в пресс-службе Центра «Амурский тигр». Выпуск в казахстанский резерват прошел в рамках программы по восстановлению популяции хищников. О том, как их готовят к жизни на воле, нам рассказал автор канала о животных «Каждой твари по паре», кандидат биологических наук, телеведущий Павел Глазков.
15: Есть определенные тесты. Первое – это отношение к человеку. Реабилитационный центр – это огромный вольер, гектары площади. И человек подходит к ограждению, и тигр минимум за 150 метров должен его увидеть и среагировать не как на добычу, это принципиальный момент, а как на опасность. Второй тест – это человек с собакой. Тоже он должен испугаться и уйти. Третий – это отношение к мототехнике. И четвертый – это уже автотехника. То есть, чтобы не попасть под колеса. Второе – это, конечно, тест на здоровье. И третий – это способность к охоте в дикой природе. Особенно это важно для животных, которые родились в неволе.
16: И сколько в среднем уходит времени на подготовку?
15: Тигр в дикой природе начинает самостоятельно жить в возрасте примерно 2 лет. Соответственно, если тигренка выращивают в неволе, то стараются минимум до 1,5 лет продержать и стараются кормить. Сначала выпускают небольших животных, там кроликов, например. Потом переходят на более взрослых, чтобы навык вырабатывать охоты. Ну, естественно, минимизирует контакт с человеком. Если это животное, пойманное в дикой природе, как правило, это происходит, когда тигр начинает заходить в населенные пункты и беспокоит людей. Бывает, что и несколько месяцев достаточно.
4: Если же тигры не проходят тесты, их содержат дольше, адаптируя к новой жизни. В крайнем случае хищников отправляют в зоопарки или в специализированные питомники для получения потомства и сохранения вида.
7: Утро
17: на радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, как обеспечивают безопасность полета на аэростате, в честь какого события в Москве дали первый за время войны артиллерийский салют, адаптируют ли светофоры для дальтоников.
17: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
1: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Донецка, который публично призывал к экстремистской деятельности. Используя мессенджер, молодой человек неоднократно публиковал комментарии с призывами к осуществлению насильственных действий над группой лиц, выделенных по признаку национальности, отметили в спецслужбе. Соединенные Штаты использовали практически весь свой запас ракет большой дальности во время войны с Ираном. Об этом сообщает CBS и отмечает, что это серьезно ограничивает возможности Вашингтона по принуждению Тегерана к принятию условий. Два российских грузовых корабля «Прогресс» и американский корабль «USDV» совместно сведут с орбиты Международную космическую станцию. Об этом РИА Новости сообщили в Роскосмосе. Согласно программе, плановое понижение орбиты МКС начнется в 2028 году и займет 2 года. Имя Иван вошло в число самых популярных для мальчиков в Соединенных Штатах. В прошлом году его получили более 2200 новорожденных, согласно данным службы социального обеспечения. Русское имя оказалось даже популярнее, чем Дональд и Джон. Лидерами рейтинга в США по-прежнему остаются имена Лиам и Оливия. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
18: Ломоносов дошел до Москвы
19: пешком. Вообще сбрасывались.
18: Отравился рейс.
19: А викинги шлемы с рогами носили.
20: Бочки. Аляску продали, а денег не заплатили.
21: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывали
1: батист. Отравился
2: Керес. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы

0: парус одинокий. Ну, знаешь продолжение?
1: Спрашиваешь, это мое любимое. В тумане моря голубом. Автор строк Михаил Лермонтов.
2: А вот и нет.
3: Первую фразу в знаменитом стихотворении «Парус» придумал вовсе не Лермонтов. Поэт, как бы сказать, позаимствовал ее из поэмы Александра Бестужева-Марлинского «Андрей, князь Переяславский». А там вот такой фрагмент. «Белеет парус одинокий, как лебединое крыло, и грустен путник ясноокий, у ног колчан, в руке весло».
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: О реакции Бестужева-Марлинского на творческий ход Лермонтова, как говорят журналисты, не сообщалось. Перейдем теперь к Пушкину и выражению «гений чистой красоты».
0: Что, и Александр Сергеевич тоже кого-то цитировал?
3: Да, поэта Василия Жуковского и часть его стихотворения «Лалла рук». «Ах, не с нами обитает гений чистой красоты, лишь порой он навещает нас с небесной высоты». Кстати, изначально слова «гений чистой красоты» в посвящении Анне Керн издатели печатали курсивом, как бы намекая, что это цитата. Но со временем от этого отказались.
2: А вот и да.
4: Очень важные вопросы.
5: Расскажите, какую роль в работе головного мозга играет глюкоза?
6: Отвечает доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.
7: Глюкоза оказывает на мозг очень хорошее действие. Это горючее для клеток мозга. Она необходима мозгу. Мозг у людей, которые по каким-то причинам не употребляют углеводы, самый простой источник глюкозы, в первые несколько дней, пока не произойдет какая-то адаптация мозга, довольно здорово страдает. Многие люди, отказавшись от употребления углеводов, в первые несколько дней жалуются на тревожность, лабильность настроения, проще говоря, дерганными становятся, нервными, плохой сон, какие-то вспышки агрессии и так далее. То есть мозг адаптирован к глюкозе и должен ее получать. Но есть другой момент. Что будет, если этой глюкозы в крови слишком много? Периодически, бывает у всех после употребления очень сладкой пищи. Или постоянно, как это бывает при сахарном диабете. Но есть еще всякие промежуточные формы, так называемый скрытый сахарный диабет, когда вроде натощак сахар нормальный, но после еды он повышается и довольно долго держится. Так вот, показано, что при избытке глюкозы в крови и, соответственно, ткани головного мозга, мозг стареет быстрее. В нем происходит нарушение когнитивных функций, быстрее развивается так называемое нейровоспаление. С нейровоспалением там связана большая склонность к болезни Альцгеймера и снижение когнитивных функций, тревожности, депрессия и так далее.
4: Очень важные вопросы.
8: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
8: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка. клетка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
11: Реклама.
12: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Силы ПВО Украины не смогли перехватить ни одной ракеты, выпущенной российскими войсками минувшей ночью. Об этом свидетельствуют данные отчета украинских воздушных сил, передает агентство ТАСС. По целям применялись ракеты «Искандер» и «Циркон». Утром Минобороны России сообщила о массированном ударе высокоточным оружием по транспортно-логистическим центрам в Киеве и области, а также по трем судам с военными грузами у Одессы. В Калужской области задержали россиянина 2004 года рождения, который готовил поджог военкомата. Злоумышленник сам вышел на связь с представителями украинских спецслужб, приобрел компоненты для зажигательных смесей и провел разведку предполагаемой цели. Его задержали при попытке поджога. Изъята канистра и переписка с куратором. Дело расследуют по статье о приготовлении к теракту, сообщили сегодня в Федеральной службе безопасности. Московские центральные диаметры планируют продлить до всех регионов, которые находятся по периметру Московской области. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, поезда поедут в Тульскую, Владимирскую, Ярославскую и другие регионы.
2: Такие большие планы, но это не фантазия никакая, это реальные планы, которые мы вместе с правительством Российской Федерации реализуем. Для того, чтобы до Москвы и до этих регионов можно было проезжать в комфортных поездах, понятным расписанием, понятного времени. Тяжелые, сложные проекты, но я думаю, что они пойдут на пользу как минимум 30 миллионов человек.
1: Это было выступление Собянина на форуме «Территория смыслов». Столичный градоначальник также рассказал, что сегодня город по динамике развития транспорта остается одним из мировых лидеров. За последние годы в столице построили линии и станции наземного и подземного метро. Два кольца наземного метро и крупнейшее в мире подземное кольцо, большую кольцевую линию. Российские прыгуны в воду Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золото чемпионата Европы в Париже. В синхронных прыжках с 10-метровой вышки они обошли по очкам итальянцев и украинцев. Эта медаль стала третьей золотой для сборной России на турнире. На днях синхронистки выиграли две программы. Шлейхер и Терновой также имеют в активе серебряные награды в других дисциплинах. Чемпионат Европы по водным видам спорта продолжается. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. О погоде. Жара в Москве сохранится до конца рабочей недели. В пятницу воздух может прогреться до 33 градусов. В четверг ожидается 30-32, а сегодня 28-30, сообщили в Гидрометцентре России. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В ближайшие выходные на северо-западе, западе и центре столицы временно перекроют движение транспорта в связи с проведением соревнований по триатлону. Это сообщает столичный департамент транспорта. Там уточняется, что на этих участках будет запрещена парковка. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты. Теперь о загруженности дорог к этому часу. Сейчас 4 балла оценивает загруженность портал Яндекс.Карты. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой. От Библиотечного проезда до Волоколамского шоссе 40 минут в пути. Затор на 35 минут на Балаклавском проспекте от 1-го Котляковского переулка до Симферопольского бульвара.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. В ближайшие 10 минут. В России появился первый перевозчик на аэростате. В чем риски таких полетов? Город Орел отмечает юбилей. Как он пережил оккупацию в годы войны? Сегодня день светофора. Когда они впервые появились на дорогах? Росавиация впервые в России выдала сертификат на выполнение коммерческих рейсов на свободном аэростате. Это воздухоплавательный аппарат, чаще всего шарообразной формы, без силовой установки, летящий по ветру. А далеко ли он способен улететь? В чем риски таких перелетов? И сложно ли получить подобный сертификат? Рассказывает инженер-конструктор, основатель конструкторского бюро «Ларос» Олег Ларионов.
2: Горячим воздухом вот эти шары, они летают не очень высоко, от 200 до 1500 метров, с открытой гондолой, и в основном это спортсмены, ну или небольшой вояж над какой-нибудь прекрасной природой.
3: Как далеко можно на них улететь и где они могут пригодиться?
2: У них весь полет зависит от ветра. На разных высотах ветер может меняться, в этом заключается спорт, как транспортное какое-то средство, ну условно. Достаточно медленное, потому что в среднем оно летит там на 100-150 километров, но вот эти 150 километров вы будете лететь где-то часов 9.
3: Какие есть риски у таких перелетов?
2: Все зависит от погоды. Есть еще такое понятие, как сдвиг ветра. То есть может сложиться даже этот шар или порвать гондолу. Шар, он может залететь даже в запретные зоны, где нельзя летать.
3: Насколько вообще сложно получить такой сертификат на выполнение коммерческих воздушных перевозок?
2: Должен быть обученный персонал, техническая база, которая может обслуживать этот шар. И аэростат должен быть сертифицирован, зарегистрирован. Очень много нюансов, которые надо учесть. Все остальные у нас воздушные шары, аэростаты, они также получают летную годность, они также проходят контроль, они могут покататься с друзьями, им нельзя делать коммерческие перевозки.
1: У компании, которая получила сертификат, аэростаты отечественного производства. Такое воздушное судно рассчитано на 5 пассажиров.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Городу Орлу 460 лет. Сегодня он отмечает двойной праздник – день рождения и 83-ю годовщину освобождения от нацистов.

0: Максим Петренко расскажет, как проходила операция «Кутузов» того периода и почему ей дали имя великого полководца. А еще о том, как сложные бои заставили инженеров усовершенствовать танк Т-34.
1: Южные ворота Москвы. Так называли «Орел» немцы и придавали Орловскому плацдарму огромное значение. По их плану «Цитадель», созревшему весной 43-го, подразумевался рывок из этого района к Курску, а затем продвижение к советской столице. За эти ворота гитлеровцы зацепились серьезно, создав у «Орла» мощную оборонительную линию. Доты, блиндажи, траншеи и минные поля. 600 тысяч человек и около 1000 танков. Советское командование намеревалось группировку противника рассечь и уничтожить, выставив вдвое больше танков и 1 200 000 солдат и офицеров. Орловскую операцию окрестили «Кутузов», рассказывает заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
2: В то время стали называть наступательные операции Красной Армии именами полководцев. Румянцева, Суворова была операция, и позже при освобождении Белоруссии именем Багратиона, вот Кутузова. Аналогия в том, что немецкая группировка в Орле стратегически угрожала Москве. Разгром этой группировки и освобождение города сняло эту опасность, которая сохранялась до июля-августа 43-го года.
1: Предшествующая летняя кампания существенно подкосила гитлеровцев, ведь Орловская – часть крупной Курской операции. Красноармейцы тогда сократили полосу наступления немцев, и к 12 июля, в день Прохоровского сражения, разведка доложила – наступательный порыв врага истощен. Ночью того же дня противника атаковала артиллерия, а утром в бой пошли 3-я и 63-я армии. Продвижение то ускорялось, то замедлялось. Помогали фланговые удары. Однако количественное преимущество в технике не всегда давало нужный результат, отмечает военный историк Юрий Кнутов.
3: Т-34, например, могла поразить танк «Тигр» только в бортовую, либо кормовую, то есть заднюю броню, с расстояния где-то 300 метров. В то же время «Тигр» мог поразить лобовую броню Т-34 с расстояния примерно 800 метров в километр. Так что Т-34 старой модификации уступали немецкой бронетехнике весьма значительно. Именно с этим было связано то, что мы потом сильно модернизировали этот танк, установили туда новую пушку, усилили бронирование, увеличили экипаж на одного человека.
1: Наши войска возьмут «Орел» в полукольцо 3 августа. Уличные бои продлятся 40 часов, и к утру 5 числа город освободят. И хотя сверхзадачи полностью окружить группу армий «Центр» не достигли, немцы отвели часть уцелевших войск, значение освобождения «Орла» трудно переоценить. Фронт был отодвинут, попытки врага прорваться к Курску пресечены, ликвидирована и угроза Москве. Сам «Орел» находился в оккупации 22 месяца. Немцы подрывали здания и проводили карательные акции, продолжает Юрий Кнутов.
3: Мама моя ребенком была в Орле. Я ее спрашивал, что тебя больше всего поразило во время оккупации. Она говорила, это новые повешенные. То есть утром выходишь, висят новые люди, которых немцы обвиняли в поддержке партизан, в сочувствии Красной Армии, а могли просто за какую-то партизанскую акцию каждого десятого взять и повесить.
1: В освобождение внесли свой вклад и летчики. Сражался в небе Орловщины старший лейтенант Алексей Моресев. Билась против гитлеровцев эскадрилья «Нормандия», ставшая частью советско-французского авиаполка «Нормандия-Неман». Максим Петренко, Людмила Дудеева, «Радиозвезда».
4: Утро на «Радиозвезда».
0: День светофора отмечают сегодня в мире. Именно 5 августа, 112 лет назад, в американском Кливленде был установлен первый электрический регулировщик движения. Светофор имел только два цвета – красный и зеленый, и при переключении подавал звуковой сигнал. Как с тех пор эволюционировало устройство и когда его история началась в нашей стране? Тему изучила Анна Елисеева.
5: На эволюцию светофора косвенно повлиял американский промышленник Генри Форд. Когда с его завода в Детройте начали выезжать новенькие автомобили по доступным ценам, людей за рулем стало в разы больше. В Штатах возникли первые в мире пробки, а местные полицейские стали хвататься за голову. Прежние двуглазые светофоры не справлялись с дорожным хаосом, и американский офицер по имени Уильям Потс решил доработать устройство, вложив в проект личные средства. Так у регулировщика дорожного движения появился дополнительный желтый сигнал, рассказывает автоэксперт Максим Трусов.
6: Первый трехцветный четырехсторонний светофор установили в 20-е годы, это было в Детройте. А до этого использовали красный и зеленый сигналы, а переключение предупреждали регулировщики. Жест или свисток у них был. В некоторых системах тогда был даже специальный колокол, то есть желтый не столько заменил свисток постового, сколько сделал предупреждение автоматическим и понятным для всех.
5: Трехглазые светофоры быстро вырастали на улицах США и Европы, добрались и до Советского Союза. Правда, где появились впервые, в Ленинграде или Москве, точно ответить никто не может. Да и вообще, в то время светофоры у нас были устроены по-разному. Например, на столичных верхним сигналом был зеленый, а нижним – красный. Цвета перестроились позже, когда Советский Союз присоединился к Международной конвенции о дорожном движении и к протоколу о дорожных знаках и сигналах, рассказывает Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции Госавтоинспекции МВД России, и рассуждает, почему изначально на московских регулировщиках красный цвет располагался в нижней секции.
7: Потому что красный – цвет опасности, и думали, чем будет ближе глазу человека красный сигнал, тем человек быстрее будет воспринимать его. Но впоследствии была подписана международная конвенция в Женеве, а Советский Союз ратифицировал эту конвенцию в 59-м. И в 60-м году появились первые единые правила дорожного движения, которые предписывали именно вот расположение сигналов, как сейчас.
5: Кроме того, по Венской конвенции, принятой в 68-м году, сигналы светофоров должны быть строго круглой формы. Хотя в некоторых странах это правило пытались изменить. Например, в Японии испытывали модель, где секция красного сигнала дополнялась крестообразным знаком. А в Соединенных Штатах для водителей-дальтоников придумали светофор, где у каждого света своя форма. Красный треугольный, желтый круглый, зеленый квадратный. Похожие эксперименты проводились даже в нашей стране. Но, по мнению автоэксперта Дмитрия Попова, концепт с геометрическими изысками не оправдывает себя.
8: Цветность, колораж светофора, они являются более видимыми с какого-то расстояния, достаточно большого, чем форма светофорного сигнала. К слову сказать, выбор цветности светофоров достаточно тонкая техническая задача, потому что, например, красный сигнал выбран исключительно из того, что длина волны красного цвета наиболее близка к тревожным состояниям.
5: И чем больше длина волны, тем меньше свет рассеивается в атмосфере, потому красный видно дальше всех остальных цветов, даже в туман. Не случайно это исторический цвет семафоров на железных дорогах. Кроме того, светофоры регулируют движение речных судов и пешеходов, а управляет современными устройствами уже электронный постовой. Информацию о транспортном потоке ему передают датчики, расположенные вдоль дорог. Компьютер оценивает обстановку и задает ритм при помощи световых сигналов. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут вы узнаете, какие элементы самолета МС-21 позволяют экономить топливо, что написано на официальных символах президентской власти, как тигров готовят к жизни в дикой природе после реабилитационного центра.
4: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
9: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Сотрудники Федеральной службы безопасности сообщили, что задержали в Калужской области молодого человека, который готовил поджог военкомата. По данным спецслужбы, он сам предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины. Соединенные Штаты сегодня могут объявить о сделке с Ираном и Оманом по Ормузскому проливу, сообщает портал Axios. Предполагается, что речь идет о соглашении на срок 60 дней, которое предусматривает проход судов через Ормузский пролив без взимания платы в направлении Персидского залива через иранские воды. В Технополисе Москва больше 240 высокотехнологичных компаний используют искусственный интеллект для автоматизированного производства и чтобы создавать новую продукцию. Об этом рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, столичные наработки не остаются исключительно в Москве. Софт и роботов планируют масштабировать на заводы по всей стране. Уроки в школах будут временно приостанавливать, если из-за гриппа, ОРВИ или COVID-19 отсутствует 1/5 класса и более учащихся. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщает издание «Комсомольская правда». Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
5: Это
10: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Тургенев. Достоевский, впервые встретив Тургенева, заметил о нем: поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован. Я не знаю, в чем природа отказала ему. Правда, Тургенев в ответ назвал Достоевского ярким прыщом на носу русской литературы. Это случилось, когда они начали ссориться. Но слова свои Тургенев позже взял обратно.
1: На первый взгляд.
0: Иван Тургенев был настоящим богатырем. Рост под 2 метра. Телосложение атлетическое, борцовское. Русые волосы с легкой проседью, бакенбарды. Аристократические черты лица. Многие отмечали проницательный взгляд и выразительные глаза Тургенева.
1: Где изюминка?
0: Диссонанс. Огромный Тургенев говорил необычайно тонким, почти женским голосом и вдобавок слегка шепелявил. Настоящая беда, писатель очень любил петь при почти полном отсутствии музыкального слуха. В сочетании с голосом, который Иван Сергеевич самокритично назвал поросячьим визгом, его песнопения становились для окружающих настоящей пыткой. Но это еще не все. Если Тургенев смеялся, то его можно было принять за сумасшедшего. Афанасий Фет вспоминал:
2: огромный Тургенев валился на пол и, стоя на четвереньках, продолжал хохотать и трястись всем телом.
0: А еще писатель изобрел свой оригинальный способ борьбы с плохим настроением. Надевал на голову высокий колпак, ставил сам себя в угол и стоял там до тех пор, пока хандра не проходила.
1: Иван Тургенев. Человек с изюминкой. Радиозвезда.
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о собаках.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: Собаки способны предугадывать грозу. Благодаря чуткому слуху собаки слышат раскаты грома гораздо раньше людей, а также мгновенно улавливают изменения атмосферного давления и запах озона.
3: Факт второй.
5: Собаки видят сны. Во время сна у собак наблюдается фаза быстрого движения глаз, аналогичная человеческой. Ученые полагают, что, вероятно, они видят образы своих хозяев, игр и прогулок.
3: Факт третий.
5: Рисунок на носу собаки также уникален, как отпечатки пальцев у человека, и может быть использован для идентификации животного.
3: Факт четвертый.
5: Собаки обладают так называемым обонянием времени. Концентрация запаха хозяина в доме уменьшается по предсказуемой кривой, и собака чувствует, когда пора ждать его возвращения.
3: Факт пятый.
5: Собаки видят мир в движении. Их зрение хуже фиксирует неподвижные объекты, зато они отмечают малейшие движения на расстоянии, недоступном человеку.
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о собаках.
1: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
6: Савельевы ужин.

0: Первое. По закону зарплату обязаны выплачивать каждые полмесяца. Точные даты определены вашим трудовым договором. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим ее переносят на предшествующий рабочий день. Второе. Если зарплату задерживают более чем на 15 дней, это грубое нарушение. В случае такой ситуации отправьте на имя руководителя компании письменное заявление с требованием перечислить положенную сумму. Подготовьте два экземпляра. Один останется в организации, а на втором попросите поставить отметку о принятии. Этот документ может еще пригодиться. Третье. Если ничего не изменилось, то вы по закону имеете право приостановить выполнение своих обязанностей. Причем за время простоя организация все равно будет начислять среднюю зарплату. Если деньги пришли, то вы обязаны выйти на работу на следующий день, не позднее. Четвертое. Обратитесь с заявлением в трудовую инспекцию и прокуратуру. Так компанию проверят на предмет нарушения. Это может ускорить получение денег. Но готовьтесь, что договор с вами могут расторгнуть. Или идите в суд. Так есть шанс вернуть свою зарплату и еще компенсацию за просрочку. Подведем итоги. По закону вам обязаны платить зарплату каждые полмесяца. Напишите заявление на имя начальника и возьмите копию с отметкой. Если задержка больше 15 дней, вы имеете право не ходить на работу. Обращайтесь в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. К счастью, сын Савельевых вернулся с работы и рассказал, что задолженность перед ним погасили. Но если ситуация вдруг повторится, наши герои знают, что делать. Узнали вы? На всякий случай.
1: 26 октября 1978 года американский самолет-разведчик «Орион» потерпел крушение в водах вблизи Камчатки. Несмотря на восьмибалльный шторм, шквалистый ветер и плохую видимость, на помощь американским летчикам пришел большой морозильный траулер «Мыс Синявин». Советским рыбакам удалось спасти 10 человек из состава экипажа самолета и доставить их в Петропавловск-Камчатский, откуда они были переправлены в Японию, а затем домой, в США.
2: Экипаж.
1: Через несколько часов полета у «Ориона» загорелся один из четырех двигателей. В любой момент пламя могло перекинуться на крыло, и тогда взрыва не миновать. В крыльях топливные баки. Командир решил садиться на воду. От удара фюзеляж самолета разломился пополам. Погиб командир и бортмеханик. Остальным удалось раскрыть спасательные плоты.
2: Техническая справка.
3: Lockheed Patria Orion. Основной самолет противолодочной разведки ВМС США. Экипаж 15 человек. Длина 35 метров. Размах крыла 30 метров. Максимальная взлетная масса 64 тонны. Силовая установка 4 турбовинтовых двигателя Эллисон. Максимальная скорость 746 км в час. Дальность полета 2370 км.
1: Со стороны СССР к поискам подключилась подводная лодка, сторожевой и пограничный корабли. США подняли по тревоге два самолета и направили в зону бедствия корабль и катер. Но ближе всех к месту трагедии оказался советский рыболовный траулер «Мыс Синявин», который с уловом возвращался на Сахалин. Получив сигнал бедствия, капитан траулера Александр Арбузов, не раздумывая, поспешил на помощь и был на месте катастрофы уже через 11 часов.
2: Экипаж.
4: Золотые слова вовремя сказаны.
2: Командная работа.
1: Траулер подошел и нащупал прожектором пляшущие на волнах оранжевые плоты. А потом с риском для жизни судна и всего экипажа капитан поставил тяжелый корабль боком к восьмибалльной волне. Немного загородил плоты от порыва ветра и волн. А еще дал возможность спустить на воду спасательный бот. Почти 6 часов в кромешной тьме, в нечеловеческих условиях страшного шторма, 6 добровольцев с траулера вылавливали американцев. Никого не забыли, не потеряли. Всех до одного. 10 человек живых и 3 мертвых наши рыбаки подняли на борт траулера. Американские власти пытались отблагодарить советских рыбаков и отправляли в Москву награды, но они не доходили до адресатов. Спасатели и спасенные

0: встретились только через 35 лет. Американцы плакали.
1: Экипаж. Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Министерство обороны России сообщило утром о массированном ночном ударе высокоточным оружием по объектам в Киеве и Киевской области. Поражены транспортно-логистические центры, склады и терминалы, которые использовались для хранения и распределения комплектующих для беспилотников, а также товаров двойного назначения и средств радиоэлектронной борьбы. Среди целей логистический центр МЛП «Чайка», склад «Эпицентр», терминал «Новой почты» и центр «Транслогистик». Кроме того, южнее Одессы уничтожены 3 сухогруза с военными товарами для ВСУ. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте в связи с ударом украинских беспилотников по складскому помещению в Алексинском районе Тульской области. В результате атаки произошло возгорание. По данным губернатора, есть один пострадавший. Кроме того, в результате атаки ВСУ повреждены жилые дома и производственные объекты в других районах. За ночь силы ПВО уничтожили больше сотни беспилотников над Тульской областью, сообщал ранее губернатор. Делегация главного командования военно-морского флота во главе с главнокомандующим Александром Моисеевым приняла участие в праздновании 25-летия канонизации адмирала Федора Ушакова. В мероприятиях в Мордовии участвовали ветераны, духовенство и жители республики. В Темникове Моисеев и глава Мордовии Артем Сдунов возложили цветы к памятнику флотоводцу. Также они посетили Санаксарский монастырь, где поклонились мощам святого праведного воина Федора Ушакова. В этом году спрос российских школьников на IT-специальности в вузах снизился. Абитуриенты все чаще выбирают другие инженерно-технологические направления с сильной математической базой. Это программная инженерия, прикладная математика и информатика, а также физика. Как пояснили в МГТУ имени Баумана, молодежь привлекают рост зарплаты и интересные задачи. Среди гуманитарных направлений по-прежнему популярны юриспруденция, менеджмент и экономика, пишут сегодня «Известия». Количество краш-автомобилей в Москве сократилось в 47 раз по сравнению с началом прошлого десятилетия. Об этом сообщил Сергей Собянин на международном транспортном саммите. По словам мэра Москвы, раньше в столице ежегодно угоняли около 10 тысяч машин. Снизить число таких преступлений помогли камеры видеофиксации, системы распознавания лиц и наблюдения за дорогами, считает Сергей Собянин. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
3: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Роман Авдеев. В ближайшие 10 минут. Импортозамещенный МС-21 выполнил первый полет. В чем преимущество нового лайнера? 30 лет назад в России установили символы президентской власти. Когда и где их используют? Самку амурского тигра выпустили в дикую природу в Казахстане. Как готовят животных к жизни на воле? Полностью импортозамещенный пассажирский лайнер МС-21 совершил первый полет. Самолет показал себя хорошо, полетное задание было выполнено полностью, сообщили в Ростехе. Проект разрабатывается как замена Ту-154 и семейству Ту-204 на внутреннем рынке. Кроме того, лайнер должен стать альтернативой конкурентам из-за рубежа. Ким Андреев изучил конструктивные особенности МС-21 и выяснил, насколько удобно в нем будет и пилотам, и пассажирам.
2: Начнем с того, что МС-21 или магистральный самолет 21 века – первый в мире узкофюзеляжный лайнер с композитным крылом, доля материала свыше 40%. Для сравнения, у его прямых конкурентов Боинга и Эйрбаса крылья в основном из прочных, но довольно тяжелых алюминиевых сплавов. Облегченные элементы из углепластика позволяют экономить до 8% топлива во время полета, а особая геометрия крыла существенно снижает лобовое сопротивление. Говорит независимый авиаэксперт Андрей Патраков.
5: Это крыло, основная часть которого сделана не из металла, а из углепластика. А это значит меньше сопротивления, большая эффективность в полете и меньше тратит топливо самолет. И еще одно из преимуществ композитов – циклы осмотра, обслуживания вот этих вот материалов композитов. У них они шире, чем у металлических. То есть их надо реже смотреть, реже ремонтировать. Вот, и это, получается, в эксплуатации должно быть дешевле.
2: Создатели позаботились не только об экономике полетов, но и об эргономике. К примеру, диаметр фюзеляжа свыше 4 метров. Это на 10 сантиметров шире, чем в европейских лайнерах, и на 30 больше по сравнению с американскими самолетами схожего класса. Больше пространства получают пассажиры, особенно те, кто сидят у окна. Вместительнее стали и багажные полки, на четверть больше, чем в самолетах-аналогах. А еще из-за увеличенного салона долгие перелеты теперь будут проходить куда комфортнее, продолжает Андрей Патраков.
5: Наверное, самое главное, это вот проход шире, потому что когда много летают пассажиры и часто ходят там кто-то в туалет, а кто-то идет, например, и раздает напитки с тележкой, то тогда разойтись в Боинге практически невозможно. В Аэрбасе можно, но сложно, а вот в МС-21 с учетом вот этой повышенной ширины прохода это делается просто, что даже две тележки могут иногда вместе происходить в зависимости от стандарта.
2: Сердце любого самолета – это авиамотор. Он у МС-21 полностью российского производства. Специально для этой модели разработали ПД-14 – первый турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, созданный в постсоветской России. Таким образом, пассажирский лайнер становится единственным в мире в своем классе, созданным полностью силами одной страны, без какой-либо широкой международной кооперации, объясняет главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
6: Именно двигатель позволяет самолету МС-21 быть импортонезависимым и высокотехнологичным самолетом, абсолютно конкурентоспособным. Потому что сколько бы вы не создавали новых самолетов, если вы не умеете делать к ним двигатели, то, как говорится, грош цена вашему авиапрому. Российская Федерация входит в число буквально нескольких стран, которые могут самостоятельно создавать и производить авиационные двигатели.
2: Приятно в новом российском самолете будет не только пассажирам, но и пилотам. В МС-21 механические приборные панели заменили на современные цифровые дисплеи. На них выводится пилотажная, навигационная информация, а также данные о состоянии двигателей. Это снижает нагрузку на экипаж и повышает общую безопасность полетов. При отказе одной из систем ее функции всегда можно вывести на любой из экранов. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: 30 лет назад в России установили официальные символы президентской власти. Это штандарт и знак главы государства, а также специально изготовленный экземпляр официального текста Конституции страны. Максим Петренко о том, как выглядят эти символы, когда используются и какой девиз написан на знаке президента.
7: До указа главы российского государства от 5 августа 1996 года, который официально определил эти три символа, у президента в качестве материального воплощения своего статуса была круглая печать с изображением герба РСФСР. И, кроме того, в месте, где официально пребывал лидер страны, поднимался государственный флаг. Однако работа над новыми атрибутами велась, и в их создании опирались на проверенные временем символы. Это двуглавый орел и бело-синий-красный флаг. Так вот, штандарт или флаг президента представляет собой квадратное полотнище цветов государственного флага России. В центре – золотой герб, а по краям – золотая бахрома. Оригинал штандарта находится в рабочем кабинете президента в Кремле. Его копии поднимают над резиденциями главы государства и в ряде других случаев, продолжает специалист по геральдике и символике, кандидат исторических наук Ефим Комаровский.
8: Где бы ни был президент на какой-то церемонии вручения наград или же выступления какого-то важного, в принципе, за его спиной должен стоять такого вида квадратный штандарт с орлом и с бахромой. Это мы часто видим и по телевизору. Когда мы видим над Кремлем развивающийся штандарт, мы понимаем, что президент работает, сейчас он находится в Кремле. Как только он уезжает, штандарт официально опускают.
7: Уменьшенные копии штандарта также устанавливают на автомобилях президента. Знак главы государства состоит из двух элементов, собственно, знака и цепи. Знак – это крест, покрытый рубиновой эмалью, в центре которого герб. На оборотной стороне креста девиз «Польза, честь и слава». Крепится знак к цепи с 17 звеньями. 9 из них также в виде герба, а 8 – круглые розетки с тем же орденским девизом «Польза, честь и слава». В основе знака – вид ордена за заслуги перед Отечеством, отмечает зампредседателя Геральдического совета при президенте России Александр Цветков.
9: В свое время это была высшая награда Российской Федерации. На цепи имеются звенья, на которых гравируется фамилия президента. Это вещь чисто церемониальная. Единственный случай, когда эта цепь выставляется для обозрения, это при инаугурации президента.
7: В остальное время знак хранится в Большом Кремлевском дворце. Третий символ, установленный 30 лет назад, специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции. Он в красном кожаном переплете, на обложке накладной серебряный герб и золотом сделана надпись «Конституция». Однако в 2000 году статус специального экземпляра текста основного закона страны изменился, при этом функционал остался, говорит Ефим Комаровский.
8: Вот этот экземпляр Конституции, он утратил официальный статус символа президентской власти, но он выносится на инаугурацию, кладется рука президента, он приносит присягу, то есть он дает клятву государству быть верным и достойным президентом.
7: Получается, что сейчас официально два символа президентской власти – штандарт и знак. Ну а единственный спецэкземпляр Конституции, который по традиции продолжает использоваться, хранится в Кремле в библиотеке администрации президента. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Самку амурского тигра, которую Россия передала Казахстану, выпустили в дикую природу. На очереди трехлетний самец и разнополые тигрята, сообщили в пресс-службе Центра «Амурский тигр». Выпуск в казахстанский резерват прошел в рамках программы по восстановлению популяции хищников. О том, как их готовят к жизни на воле, нам рассказал автор канала о животных «Каждой твари по паре», кандидат биологических наук, телеведущий Павел Глазков.
10: Есть определенные тесты. Первое – это отношение к человеку. Реабилитационный центр – это огромный вольер, гектары площади. И человек подходит к ограждению, и тигр минимум за 150 метров должен его увидеть и среагировать не как на добычу, это принципиальный момент, а как на опасность. Второй тест – это человек с собакой. Тоже он должен испугаться и уйти. Третий – это отношение к мототехнике. И четвертый – это уже автотехника. То есть, чтобы не попасть под колеса. Второе – это, конечно, тест на здоровье. И третий – это способность к охоте в дикой природе. Особенно это важно для животных, которые родились в неволе.
11: И сколько в среднем уходит времени на подготовку?
10: Тигр в дикой природе начинает самостоятельно жить в возрасте примерно 2 лет. Соответственно, если тигренка выращивают в неволе, то стараются минимум до 1,5 лет продержать и стараются кормить. Сначала выпускают небольших животных, там кроликов, например, потом переходят на более взрослых, чтобы навык вырабатывать охоты. Но, естественно, минимизирует контакт с человеком. Если это животное, пойманное в дикой природе, как правило, это происходит, когда тигр начинает заходить в населенные пункты и беспокоить людей. Бывает, что и несколько месяцев достаточно.
4: Если же тигры не проходят тесты, их содержат дольше, адаптируя к новой жизни. В крайнем случае хищников отправляют в зоопарки или в специализированные питомники для получения потомства и сохранения вида.
3: Вот таким сегодня было утро на Радио Звезда. Завтра будет новое. С 7 до 11.
4: Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Штатная численность вооруженных сил России увеличена на 27 тысяч человек. Это сделано для формирования отдельных военно-строительных подразделений. В Минобороны пояснили, что потребность в новых объектах военной и социальной инфраструктуры выросла, а гражданские подрядчики не всегда могут выполнять работы из-за требований секретности и специфики. С сегодняшнего дня Евросоюз прекращает предоставлять временную защиту военнообязанным украинцам. Соответствующее решение размещено на сайте правовых актов ЕС. Отмечается, такая мера введена из-за изменения оборонных потребностей Киева. Правило будет действовать только в отношении новых заявителей. Электронная медицинская карта человека будет отражаться в его личном кабинете на портале госуслуг. Это рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что это позволит меньше времени тратить на походы в поликлинику для того, чтобы просто узнать результаты анализов. Каждый третий россиянин чувствует себя спокойнее во время передвижения на самокате. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Там также отмечается, что более 20% предпочитают ездить, когда хочется почувствовать себя свободнее, а каждый шестой, когда хочет побыть наедине с собой. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
2: Звать величать-то?
3: Не царское это имя!
4: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
3: Не царское это имя!
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он правил Польшей 31 год и стал причиной ее развала. Давал отпор войскам Священной Римской империи и воевал с Владимиром Мономахом. Ослепил собственного брата, но последовательно боролся за независимость польской церкви и христианизацию земель. Все это про князя Болеслава III, которого называли Кривоустым.
5: Откуда взялось такое прозвище?
4: У него был слегка искривленный рот с одной стороны. Так напишут про Болеслава III хронисты 15-го столетия.
6: История одного прозвища.
4: Вплоть до второй половины 20 века вопрос о происхождении прозвища польского князя считался открытым, пока во время раскопок в соборе Плоцка, где по преданию был погребен Болеслав, археологи не обнаружили череп с деформированной челюстью. Но находка убедила не всех. Часть историков считает, что Болеслава III окрестили Кривоустым не за физический недостаток, а за моральные качества.
3: Не царское это имя. История одного прозвища.
7: Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно.
8: О, Клуацина, божество сих мест бездонных, дари молителей улыбкой благосклонной. Пусть подношения их текут чередой степенной, без глупой спешки и без вялости надменной. На первый взгляд Байрон воспевает какую-то женщину. Но нет, речь идет о канализации. Великая Клоака или Клоака Максима. Так в Древнем Риме называли подземные очистные сооружения длиной около километра. Этот античный водоотвод существует и используется до сих пор. Правда, теперь по нему в реку Тибр сбрасывается только дождевая вода. Когда-то римляне на Великую Клоаку нарадоваться не могли. Улицы свободны от нечистот, никаких удушливых запахов. Красота! Именно поэтому городскую канализацию и назвали в честь богини Клоацины. В переводе с латинского – очищение. Да что там имя? В 42-м году до нашей эры даже особую монету отчеканили. На одной стороне изображение богини гармонии и конкордии, на другой – святилище Клоацины. Кто-то улыбнется. Разве можно чеканить монеты в честь покровительницы канализации? Римляне относились к возможности содержать свой город в чистоте более чем серьезно. Римская дренажная система насчитывала 11 акведуков общей протяженностью 350 километров. Большей частью их проложили под землей. Несомненный повод для гордости, который нашел свое отражение в деньгах.
7: Все деньги мира.
9: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
0: Возраст – это не про цифры. Возраст – про то, сколько ты успеваешь сделать за день. Про то, насколько ты свободен в движениях. Когда ведешь переговоры, грузишь снаряжение, идешь по пересеченной местности или просто гуляешь с семьей. Сегодня о том, как поддерживать суставы в условиях постоянных нагрузок. И о продукте, который может стать частью вашей ежедневной жизни. CHS – это сбалансированный комплекс для поддержки суставов. Без иллюзий и лишней суеты. Давайте честно, нагрузка на суставы и спину с годами никуда не исчезает. Наоборот, она только растет. Колени ноют после смен, спина дает о себе знать после поездки, движения становятся чуть скованнее. Это не повод сбавлять темп, но это повод позаботиться о себе грамотно, не искать волшебную таблетку, а выбрать понятный системный подход. В составе CHS – пептид рыбного коллагена, 18 аминокислот, компонент, который участвует в поддержании здоровья хрящевой ткани, экстракты лекарственных трав, которые могут способствовать поддержанию функций опорно-двигательного аппарата, гиалуроновая кислота для естественной смазки суставов, плюс комплекс витаминов и микроэлементов, чтобы кости и связки получали все необходимое. Это не замена полноценному питанию, а дополнение к нему. Поход, тренировка, активный отдых, рабочий день. Везде подвижность нужна как инструмент. Вместе с CHS вы не теряете темп. Можете спокойно пройти по пересеченной местности, уделить время семье или хобби. Просто добавьте CHS в свой ежедневный рацион без лишних компромиссов. Звоните по номеру 8 800 333 47 79. 8 800 333 47 79.
10: ООО «Макробиолайн». ОГРН 117-744-667-94-39. Москва. Улица Шоссейная, дом 1, корпус 2. Кабинет 29. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Штатная численность вооруженных сил России увеличена на 27 тысяч человек. Это сделано для создания отдельных военно-строительных подразделений. В Минобороны пояснили, потребность в новых объектах инфраструктуры выросла, а гражданские подрядчики не всегда могут работать из-за требований секретности. Новые подразделения будут возводить стратегические объекты по всей стране. Также с 1 сентября воссоздан военно-инженерный технический университет для подготовки офицеров-строителей. В Охотском море в небо поднялась авиация кораблей Тихоокеанского флота. Там проходят масштабные учения российских моряков. Как рассказал с места событий корреспондент телеканала «Звезда» Алексей Сапожков, за маневрами внимательно следят соседи России, а Соединенные Штаты даже задействовали самолет-разведчик «Орион».
2: В воздух поднялась авиация группы кораблей Тихоокеанского флота, задействованных в учениях для разведки. За действиями наших моряков пристально следят и Япония, и США. Можно сказать, такие вылеты – тренировка для летного состава. И занятия проходят не только в воздухе, но и на самих кораблях. Каждый день учебные тревоги. Постоянно отрабатывается противодействие дронам. На «Адмирале Пантелееве» созданы группы противороботной защиты. На их вооружении есть все. От автоматических дробовиков, зарекомендовавших себя на СВО, до тяжелых пулеметов для борьбы с безэкипажными катерами.
1: Маневры проходят в акваториях Японского Охотского моря и северо-западной части Тихого океана. Задействовано около 60 надводных кораблей и подводных лодок, а также судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации, а также свыше 13 тысяч военнослужащих. Соединенные Штаты, Иран и Оман близки к временному соглашению об открытии Ормузского пролива. Это утверждают собеседники издания «Axios». Говорят, что договоренность рассчитана на 60 дней, в течение которых не будут взиматься сборы за проход судов, а разминирование акватории начнется в ближайшие 30 дней. В минувшее воскресенье президент Соединенных Штатов отменил удары по Ирану из-за готовящейся сделки. А в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что пролив будет открыт очень скоро или Иран получит сильный удар. Это цитата. Российские пловцы блестяще стартовали на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине. В первый день соревнований наши спортсмены заняли первое место на всех дистанциях, где были заявлены. Василиса Малаева и Петр Ясинский победили на 25-метровке баттерфляем. Матвей Овсейчук взял золото на 100 метрах вольным стилем. А Алексей Жарков стал лучшим на дистанции 200 метров брасом. Соревнования проходят в водах ледника Перито-Морено. Российские спортсмены выступают под национальным флагом. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В ближайшие выходные на северо-западе, западе и центре столицы временно перекроют движение транспорта в связи с проведением соревнований по триатлону. Это сообщает столичный департамент транспорта. Уточняется, что на этих участках будет запрещена парковка. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут. Теперь о загруженности дорог. Информация от портала Яндекс.Карты. Сервис оценивает загруженность в 4 балла. Больше всего времени потерять можно сейчас на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского шоссе до Волоколамского. Время в пути 45 минут. Затор на 35 минут на внешней стороне Московской кольцевой от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. В Москве 11 часов 4 минуты.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Развитие речного транспорта. Рассказывает заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов.
1: Область знаний.
3: Давайте вспомним, что главная и первая улица Москвы была Яуза. Яуза-река. Даже не Москва-река. Так получилось. Потому что река Яуза связана там с рекой Клязьмой. И так далее, и так далее. Купцы, город Торжок, Тверца и огромная-огромная сеть речных перевозок. Прямо в начале этой лекции хочется сказать, что экономика перевозки грузов по реке не превзойдена до сих пор. На тонну это самая дешевая экономика. Хоть баржа по реке Москва транзитом через, можно сказать, межшлюзовой БЕФ, ну то есть у Кремля это называется, центральной части Москвы-реки, хоть контейнерные перевозки по всему миру. В России, кстати, есть очень крупный контейнерный оператор, который оперирует по всему миру и неплохо. Это наиболее дешевый способ доставить груз, потому что судно большое, хоть речное, хоть морское. Мы говорим еще, можно сказать, о средних веках. Река Яуза имела прям очень большое значение, а река Москва, она была каким-то таким полуболотом, где хрюшки плескались, и в прямом смысле куры переходили вброд в районе Кремля. Москва была, есть такая внутримосковская, наверное, уже уходящая или ушедшая, а может, я ошибаюсь, поговорочка «Москва – большая деревня». Она действительно большая деревня буквально за пределами валов крепостных. Объективно, то есть даже Зарядье было деревней еще там в каком-нибудь 18 веке. Тем не менее, хотелось всегда, чтобы река Москва, я имею в виду властям России, чтобы и Москвы, чтобы она стала все-таки транспортной артерией. Но для этого нужно было ой много всего сделать. И вот развитие речного транспорта, а так как в целом развитие транспорта в нашей стране всегда опирается на столичные достижения, мы и рассмотрим тоже немножко через Москву, причем и через гидротехническую составляющую великих революций, поднятия уровня воды и инфраструктуры, и через развитие самих судов, и, наверное, надеюсь, сможем поговорить о современности. Первая революция случилась, когда появилось так называемое общество туирного пароходства. Туир – это такое грузовое судно, которое работает не на собственном двигателе, а на тросе. У него может быть собственная паровая машина, но его все равно как-то подтягивает и ориентирует подводный трос. Это такой, в общем, бурлаки без бурлаков, можно сказать. Параллельно этим самым туирам были телеграфные линии, и все это в конце самого 19 века царская тогдашняя московская власть, царская еще Россия, отдала частным дельцам. Не совсем успешно, потому что гидротехническое состояние реки было очень плохим. Но все равно какие-то попытки были. А для того, чтобы перевозки туирного пароходства устроить, нужно было тоже поднять уровень воды. С водой вечно какие-то проблемы. Была Бабьегородская плотина, была Перерва. Перерву вот построили, самый последний в царской России. Была еще одна, по-моему, Краснохолмская. И вот этот баланс между этими плотинами, подпор воды, позволял все равно каким-то только отрывочкам в Москве-реке иметь хоть какое-то судоходство. И все это никуда не годилось, прямо скажем. Дальше революция, дальше гражданская война. Но вот здесь большевики, Всероссийская коммунистическая партия большевиков действительно отличилась. Это сверхпроект «Красный», который удался в полной мере. Это реконструкция не только Москвы-реки, реконструкция Волги, Беломор-канал и еще ряд таких вот каналов серьезнейших. И Москвы это коснулось самым-самым прямым образом. Обсуждалось это, правда, еще с учетом царских проектов, какая-то экзотика в начале 30-х, но вот к 34-му году полностью оформилось. И я вам хочу сказать, что там работало огромное количество царских инженеров, и царская школа проектирования уже как-то так гармонично слившаяся с советской. Это все те люди, кто не уехал, а таких не уехавших людей за рубеж было огромное, кстати говоря, количество. Это фантастические архитекторы, именно стилисты, мы бы сейчас сказали, царской школы, чего стоят хотя бы две фамилии, Рухлядев и Кринский. Это те, кто создавали Тушинский гидроузел и Северный речной вокзал, и жемчужину канала Москва-Волга. То есть вот, наверное, развитие речного транспорта в 20 веке такое в абсолюте, оно и сводится к этому сверхпроекту, как его ни крути. Но прежде чем к нему все-таки побольше перейти, я еще хочу упомянуть, что все же в царской России были небольшие пароходики, в царской Москве был такой обводный канал, который в Москве и в Петербурге был. В Петербурге, к слову, в силу устройства речной и канальной вот этой сети все было намного лучше. Он таким был Петром Великим создан, и водный транспорт там был главным, и до сих пор, кстати, частные катера иногда там вместо машин, вместо пробок используются, но пробки на реках тоже бывают, и не только туристические, и не только в празднование выпускного дня на фестивале «Алые паруса». Так что петербургская специфика, как всегда, отличается. Москва — это не такой водный город. Москва — река, не Нева. Ей нужно было помочь.
2: Развитие речного транспорта.
1: Область знаний.
3: И вот царские плотины чуть-чуть помогли, были такие номерные пароходики. Еще в 20-е годы в ранней Советской Республике это дело было. Но все заиграло красками только в 37-м, когда родной брат метрополитена, как говорил Лазарь Моисеевич-Каганович, канал Москва-Волга, был запущен. И любимые фильмы Сталина, любимый фильм «Веселые ребята», один из любимых «Волга-Волга», поэтому в титрах открывается орденоноска Любовь Орлова и орденоносец Григорий Александров, режиссер, да, и главная актриса, ну и Леонид Утесов. Это любимые фильмы, важнейшие, которые показывали достижения. «Волга-Волга» — это как раз такой путь, похожий на восхождение джазового чернокожего музыканта, можно сказать, куда-то в сильный мир сего и, как бы мы сейчас сказали, ну, на эстраду. Давайте скажем, употребим слово «эстрада» здесь, но только на советской специфике, потому что все-таки Утесов имел самый настоящий джаз-бенд, который так и назывался, и в фильме именно эта музыка. Ну и в «Волге-Волге» показано все, что касается нашей темы развития речного транспорта. Итак, огромный канал, 100 с лишним километров, от Дубны до Тушина, а потом через всю Москву-реку, а потом Перерва, а потом еще выходит куда-то дальше уже в ту Москву-реку, в ту часть, которая ведет к Оке. Это подъем на несколько метров в центре Москвы, воды стабильно, без всяких проблем, регулируемый уровень. Это возможность принять флотилию, ту самую, которая в фильме «Волга-Волга» шла. В общем-то, по-моему, чуть ли не из Горького через Оку, я могу сейчас путать, а, скорее всего, да, они пришли по Волге, все верно, они пришли по Волге к Дубне и зашли шлюз номер один, где было две фигуры, огромные 30-метровые статуи Сталина и Ленина, сейчас только статуя Ленина осталась, удивительное сооружение, неважно, кто как относится к этой исторической фигуре, это зрелищно очень с точки зрения архитектуры. И на речном вокзале северном там есть медальон керамический, созданные Ленинградской фарфоровой фабрикой. Там есть эти две фигуры, так изображены, как будто на самолете летим и смотрим на аванпорт канала «Москва-Волга». Сейчас канал называется, чтобы наши слушатели понимали, канал имени Москвы. Но это название он получил в 1947 году. Это такой странный финт. Канал имени реки, название реки, который и является этой самой рекой. Это странно, но это изучено в одной известной в архитектурных кругах диссертации Владимира Паперного, такого автора. Ну так вот, подняли уровень реки. Набережные стали гранитными. Ведь они гранитными при последнем русском государе, царе Николае II, были, но частично, мало гранитных этих сотен метров оформления реки. Еще Кремль был белый. Вдоль Кремля, да, но дальше не особо. В Хамовниках ничего подобного, например. Все эти Фрунзенские набережные, все эти набережные ЦПК ИО напротив, у Киевского вокзала, тогда еще Брянского и так далее, если я не путаю, могу перепутать название. Все это появилось сравнительно недавно, а выглядит как будто очень-очень давно, чуть ли не в 19 веке, личное впечатление. Все это появилось при канале. А проекты архитектурные по генплану 35-го года тоже очень сильно ориентировались на реку. И удивительный стиль, вот сам речной вокзал, это такой и ар-деко, и метрополитен, и сталинский неоклассицизм в одном. И нельзя упрощенно классифицировать, вот не стоит. Лучше не надо. Лучше сказать «Северный речной вокзал» и стиль канала «Москва-Волга». Но это мы говорим об инфраструктуре, об архитектуре. Гидротехнические сооружения, такие как Карамышевская ГЭС. Ведь канал – это не только канал Москва-Волга, это не только судопропуск, это еще подъем воды питьевой. И в советское время это вообще было чуть ли не 80%. На данный момент это 60% питьевой воды, которая проходит по всем стандартам качества. Может быть, она там жестковата, но тем не менее она точно уж не навредит организму. Ну, может, они такая вкусная, но все же. А Россия вообще водными ресурсами, мягко скажем, богата, и Москва не обделена, к счастью. Это еще и насосные станции, которые поднимают воду, получается, потому что уровень Дубны намного ниже уровня Химкинского водохранилища. Это каждый шлюз 4 метра, по-моему. А шлюзов до Москвы у нас получается 6, потом 7-8, и они идут дальше на понижение. Самая высшая точка – это где речной вокзал стоит. И получается, мы затрачиваем электроэнергию на подъем воды и питьевой, и судов заодно. А потом канал ее отдает через плотину, например. Есть еще там система обводнения, которая через реку Сходню питает Москву, делает ее такой полноводной рекой. Это все очень интересная отдельная история.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Развитие речного транспорта. Рассказывает заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов.
1: Область знаний.
3: Но давайте вспомним суда. Любовь Орлова в этом самом прекрасном фильме «Волга-Волга» идет на судне канальской флотилии проекта «Иосиф Сталин», в котором роскошнейшие каюты. Весь мир знает трагическую судьбу лайнера «Титаник» типа «Олимпик». В меньшей степени знает историю «Олимпика», но он просто не утонул, он очень успешно эксплуатировался. И судьбу госпитального судна «Британик», которое погибло в Первую мировую. Но роскошь не меньшая, чем каюты первого класса «Титаника». То есть вот что действительно ранний социализм дал, так это вот такие удивительные выплески роскоши для народа, действительно. Потому что в первые годы уже несколько миллионов человек. Не сотен, не тысяч, а миллионов человек. Там в 30-е были показатели больше 2 миллионов за год. Представьте себе. А он запустился только в 37-м году. И флотилия была вот типа Иосиф Сталин, потом Башмачок, фантастический стиль стримлайн, в котором мы отличились очень оригинально. Если вообще честно сказать о советском, русском, российском дизайне, он есть у нас. И очень давно. Просто традиционная проблема истории нашей, особенно техники. Что история техники особо какая-то узкая, дефицитная. А если есть, то пестрит какими-то мифами страшными. Ею очень интересно заниматься. Это задача настоящего и будущего для многих и для будущих поколений. Так вот, недооцененный совершенно оригинальность дизайна, потому что таких судов, в общем-то, нигде и не было. Это такой дирижабль, похожий и на здание Сиреничного вокзала, и с иллюминаторами, как в самолете, и очень простой в лучшем смысле. То есть это вот достижения дизайна, которые в некоторых странах случились только в конце 50-х, в начале 60-х. А у нас это все было. Дальше война. Война Великой Отечественной, она наложила отпечаток страшный на все. И этих судов-то стало меньше. Они выжили, но как-то вот ушли в тень. Канальская флотилия 4 типов размеров судов. И даже утилитарные суда для нее создали, внедрили. И это просто удивительно. Насколько они красивые, насколько они гармонируют со шлюзами. Каганович был прав насчет братьев, потому что подвижной состав метрополитена, вагон типа А и его гармония с архитектурой станций есть в метрополитене, а на канале Москва-Волга была гармония

0: главное, что мы дали миру. И, ну, авангард, да, именно дизайн. И у нас есть такой гидроузел, и на него похожи суда. Так что интересная сквозная история. Дальше у нас Великая Отечественная война. В 47-м мы оправились уже, выше там на темпы производства, фантастическая отстройка городов, развитие тех каналов, которые можно было дальше развивать, но и хочется продлить эту историю в 60-е. В 60-е у нас вовсю заработал Московский судостроительный завод в Нагатино, и на нем появился такой тип судна, как «Москва». «Москва» — это классический речной трамвайчик, такой крупный, с открытой палубой, который, к счастью, «Москва-1» даже сохранилась и работает паромом на Химкинском водохранилище. Сейчас за карту «Тройка», между прочим. Вот, что приятно, унификация вот эта, это вернулось. Этого не было долгие годы последние, но сейчас вернулось. Тип «Москва» и тип «Москвич», который был немножко до нее, но сейчас он, конечно, уходящий. И все это было экстраполировано не только по всей нашей стране, а по удивительным таким полноводным рекам, как Северная Двина, как Енисей, как... Да везде они, абсолютно. На самых-самых полноводных реках Москва-река по сравнению с ними, это, конечно, ручеек. Но даже в Будапеште до сих пор они ходят, в Венгрии, столице. Но это вот одна сторона, прогулочные водоизмещающие суда, а также появились совершенно невероятные мировые достижения нашей страны. Наравне со спутником и в год спутника, в 57-м году появилась ракета. Ввел первую ракету, герой Великой Отечественной войны, летчик. Человек, который угнал бомбардировщик у немцев из плена, причем не просто бомбардировщик Хенкель-111, а лабораторию Спинемюнде, которая занималась измерениями пусков ракет Фау-2 Вернера фон Брауна. Девитаев, который стал великим героем, о котором снят одноименный фильм сейчас, но есть и советские ленты, но его подлинная история, она превышает любые вымышленные сценарии. Это просто фантастика. Вот он был уважаемым человеком, который перешел на службу в речной флот из Казанского речного вокзала, стартовал на ракете. А в Москве ракету с распростертыми объятиями принял Никита Сергеевич Хрущев, для которого колоссальная пропагандистская важность была фестиваль молодежи и студентов. И ракета была представлена впервые в Москве именно там.
1: Развитие речного транспорта.
2: Область знаний.
0: Судно, которое спроектировало СКБ, специальное конструкторское бюро по СПК, судам на подводных крыльях Ростислава Евгеньевича Алексеева. Это совершенно удивительная своя школа, эстетика. И вот ракеты стали массовыми, и долгие десятилетия были таким вот символом скоростного флота. Но кроме ракет был еще «Метеор». «Метеор» по размерности для Москвы подходил мало, поэтому в основном он использовался на других, на больших реках, конечно. Фантастически красивый. Вот, дальше все прекрасно развивалось, в буквальном смысле в Советском Союзе до самого развала, до 91 года были речные маршруты, не прогулочные, а абсолютно транспортные, которые дотировались государством. Огромная эта сеть, фантастическая, с возможностью за копейки в прямом и переносном смысле попасть к бабушке на дачу, к бабушке в деревню, если не дача, а полноценная деревня, куда-нибудь в другой город. И причем города нашей речной сети европейской там, ну просто... Казань, там, Ульяновск, какие-нибудь рейсы такого плана, да. Были морские суда на подводных крыльях «Комета». Были эксперименты даже с турбореактивными двигателями, в таких судах «Буревестник». Кстати, у речного вокзала однажды презентовали такое. Но, увы, все это вместе, вот эти великие достижения, такие асимметричные ответы Западу, который, да, был превосходен в личных автомобилях, да, у него были свои преимущества, но на Западе, в ведущих странах, там, США и так далее, не было ничего подобного. Степени развитости и вот этой доступности и охваченности советскому речному транспорту. Это можно измерить в цифрах и фактах. Увы, все это, конечно, как здание речных вокзалов в 90-е, 2000-е годы, пришло в ветхость, просто начало разрушаться. Но сейчас многое возрождается. СКБ по СПК, то же самое, о котором мы уже сказали, сделала комету 120М, которая ходит, например, Симферополь-Ялта. Это фантастически красивый, обыгранный ретро-футуризм дизайна, современный российский промышленный дизайн. Звучит очень серьезно. Ну, к слову, извините, ведущий дизайнер Бугатти, создатель Бугатти Широн, кто? Наш. Российский. Шеф-дизайнер Ситрена наш российский. Не является рекламой ни в коем случае крупных западных фирм, но просто, чтобы слушатели знали, что у нас очень талантливый кадр транспортного дизайна, любого. И речного тоже. Валдай, суда, которые сейчас вот в Нижнем Новгороде, допустим, ставятся на ход. В общем, мы имеем прям такое серьезнейшее возрождение. А что же в Москве?

0: а Москва предложила всем особенный финт. Электрические ледоколы, всепогодные, круглогодичной эксплуатации, абсолютно радикального дизайна. Я общался с командой создателей этого судна, они предлагали много вариантов с 10. Там что отличает всегда классическое судно? Рубка есть, капитанский мостик. Здесь его нет. Это такой, как будто бы мраморный саркофаг, но в лучшем смысле. Или через вот этот вот, через строгость и брутальность дизайна, как будто бы ретро-автобус, потому что очень такая динамичная у него боковая линия. И современнейший дизайн с современными материалами, с мягкими материалами, с беспроводными зарядками, который столица Москва действительно уже масштабирует, уже очень серьезно, и в ближайшие годы это из экзотики. Пока это еще носит такой характер развлечения, как бывало, кстати, в советское время, до того, как в 60-е плотно взялись за речной транспорт. Мы сейчас не берем вот круизный транспорт, тоже отдельная такая удивительная история круизного флота. Но, наверное, ближайшие 5-7 лет действительно по каналу Москва-Волга, теперь канал имени Москвы, можно будет именно на электрических судах, причем с достойной регулярностью, добираться, ну, точно так же, как на МЦД, то, во что превратились классические электрички, теперь с поездами и Волга. И это тоже часть экосистемы московского транспорта, который, я абсолютно уверен, лучшие градоначальники, самые смотрящие на перспективу в Российской Федерации, все-таки будут подмечать и стараться перенимать у себя, потому что много где пригодилось бы. А технологии и образ действия есть.
1: Рассказывал заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Калужской области задержан россиянин, готовивший по заданию украинских спецслужб поджог военкомата. Как сообщили в ФСБ, кураторы применяли тактику постепенного усложнения задач. Сначала агент собирал общедоступные сведения, затем получил задание нанести антироссийские надписи и лишь после этого инструкцию по изготовлению коктейля Молотова и указание поджечь военкомат. Задержанный признался, что подготовил все необходимое, но не успел совершить преступление. Его остановили сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело. Для защиты от вражеских беспилотников в режиме 24/7 обрабатываются данные с камер наблюдения, радаров и сообщения граждан. Об этом агентству ТАСС рассказал Сергей Собянин. По его словам, количество дронов увеличилось кратно.
2: Всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, 2/3 беспилотников летит в сторону Москвы. Мы по поручению президента самым активным и плотным образом взаимодействуем с Министерством обороны, противовоздушными силами для обеспечения безопасности столицы. Вместе оборудуем боевые позиции противовоздушной обороны, развертываем силы и средства, помогаем всем, чем необходимо для военных.
1: Мэр Москвы добавил, что город выпускает линейку оборудования, необходимую при ведении военных операций. По его словам, столица активно помогает оснащению материальными и техническими средствами для достижения целей СВО. Первая линия высокоскоростной магистрали свяжет агломерации Москвы и Санкт-Петербурга, где проживают около 40 миллионов человек. По словам мэра столицы Сергея Собянина, проект не только сократит время в пути, но и повысит мобильность трудовых ресурсов, а также увеличит туристические потоки. В перспективе ВСМ планируют развивать в сторону Нижнего Новгорода, Казани, Минска, Воронежа и Юга России. Реализация этого проекта сделает страну более связанной и доступной для жителей и гостей. Максимальный размер выплаты по больничному в России достиг почти 7 тысяч рублей за день. В расчете учитывается заработок за два предыдущих года. При этом сумма не может быть меньшим рот за полный месяц. В этом году он равен 27 тысячам рублей. Вместе с тем, первые выплаты по больничным листам самозанятые россияне могут начать получать уже в этом месяце. И о погоде. По данным Центрофобуса, во второй половине дня в Москве будет переменная облачность.

0: без осадков. Максимальная температура воздуха 27 градусов. Сейчас плюс 25. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Премьера

0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Офицерский шарф времен Петра Великого.
1: Шелковая лента цветов русского флага. Белый, синий, красный.

0: длиной около 1,5 метров. Основное предназначение – отличие на поле боя офицеров от солдат, чтобы рядовые могли распознавать в ходе сражения своих командиров и выполнять только их приказы. Униформа при еще совсем молодом царе Петре у всех была одинаковой. Форма и содержание.
1: Офицеры носили шарф через правое плечо, а концы завязывали узлом у левого бедра. На концах ленты крепились кисти из серебряной или золотой крученой нити. Первыми такие знаки отличия получили командиры Преображенского и Семеновского полков в самом конце 17-го столетия.
0: Офицерский шарф времен Петра Великого.
1: На параде эффектно, а в бою он постоянно сваливался с плеча, мешал офицеру действовать оружием. Поэтому со временем шарф переместился на пояс, и его стали завязывать подобно кушаку, в несколько оборотов вокруг тела. При этом основная функция офицерского шарфа не изменилась. В лихой рукопашной схватке наши солдаты всегда прекрасно видели и знали, где именно их командир. Кроме того, разноцветная лента на поясе стала символом доблести и отваги. Так в романе Алексея Толстого «Петр I» один из героев говорит:
2: «Я свой офицерский шарф не на полке нашел, я его у судьбы зубами вырвал».

0: мундирования.
1: Шло время, менялись русские правители, менялась военная униформа, менялся офицерский шарф. Ему то отрезали на концах кисти, то пришивали их обратно. При императоре Павле I шелковая поясная лента стала черно-оранжевой. Впоследствии у нее появились крючки-застежки, петли. Так знаменитый петровский шарф окончательно стал кушаком, а затем в повседневной форме офицерским ремнем. В парадной же форме сохранились отсылки к славной военной истории и традициям. Так, например, пояс церемониальной формы президентского полка России – это дань памяти старинному офицерскому кушаку.
2: Форма и содержание. Офицерский шарф времен Петра Великого.
3: Радиозвезда.
4: Ломоносов дошел до Москвы.
5: Спартанцы
4: пешком
5: вообще сбрасывали.
4: Отравился
5: Ересь. А викинги шлемы с рогами носили.
6: Бочки. Аляс продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы

0: Парус одинокий. Ну, знаешь продолжение?
1: Спрашиваешь, это мое любимое. В тумане моря голубом. Автор строк Михаил Лермонтов.
2: А вот и нет.
3: Первую фразу в знаменитом стихотворении «Парус» придумал вовсе не Лермонтов. Поэт, как бы сказать, позаимствовал ее из поэмы Александра Бестужева-Марлинского «Андрей, князь Переславский». А там вот такой фрагмент. «Белеет парус одинокий, как лебединое крыло, и грустен путник ясноокий, у ног колчан, в руке весло».
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: О реакции Бестужева-Марлинского на творческий ход Лермонтова, как говорят журналисты, не сообщалось. Перейдем теперь к Пушкину и выражению «гений чистой красоты».
0: Что, и Александр Сергеевич тоже кого-то цитировал?
3: Да, поэта Василия Жуковского. И часть его стихотворения «Лалла рук». «Ах, не с нами обитает гений чистой красоты, лишь порой он навещает нас с небесной высоты». Кстати, изначально слова «гений чистой красоты» в посвящении Анне Керн

0: издатели печатали курсивом, как бы намекая, что это цитата. Но со временем от этого отказались.
1: А вот и да.
2: Премьера на радио «Звезда».
0: Что такое фараон и как в него играть? Почему рыцарь Ланселот стал валетом? Кто пытался создать вечный двигатель, а получилась рулетка?
2: История азартных игр. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
3: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой, среди невзятых рубежей.

и нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту,

0: Радио «Звезда».
1: Приключения иностранцев в России. Он родился во Франции в семье художника-декоратора. Долгое время работал в марсельском арсенале «Галер», где занимался росписью торговых и боевых кораблей. В возрасте 32 лет талантливый европейский портретист получил неожиданное предложение из далекого Петербурга – стать первым придворным живописцем России. Имя этого человека – Луи Каравак.
2: Состоять надлежит в службе его царского величества 3 года. Работать в живописи на масле для исторических картин, портретов, баталий, лесов, деревьев и цветов.
1: Он приехал в нашу страну в 1716 году. Поселился в Петербурге возле дворца Александра Даниловича Меньшикова в районе Васильевского острова. Луи Каравак повсюду следовал за царем и даже сопровождал его в Астрахань, где написал знаменитый портрет Петра Великого, известный сегодня лишь по гравюрам. Государю-императору настолько понравилась работа иноземного художника, что он приказал увеличить ежегодный оклад француза до 500 рублей. Сумма просто огромная. Для сравнения, килограмм осетрины стоил тогда 5 копеек. Луи Каравак усердно и много работал, а Петр Алексеевич трудяг ценил. И уже совсем скоро был подписан высочайший.

0: всему гостю заморскому взять в свою службу тех людей русского народу, которых его величество изволит ему дать для научения и обучения во всем, что касается живописного искусства.
1: Так в нашей стране появилась первая придворная школа рисования. В ней учились известные в будущем мастера – иконописец Иван Вишняков, декоратор Алексей Антропов и художественный критик Михаил Захаров. Более того, по образцу иностранных академий Луи Караваг организовал в нашей стране еще и невиданные доселе учебные занятия по отображению обнаженной натуры и копированию образцов старых картин.
2: Приключения иностранцев в России.
1: После смерти Петра в судьбе Луи Каравага ничего не изменилось. Его кисти принадлежат портреты Екатерины I, Елизаветы Петровны и Анны Иоанновны, детей царевича Алексея. Его работы можно было увидеть во всех царских резиденциях – в Петербурге, Москве, Петергофе. Француз стал едва ли не первым иностранным мастером, которому разрешили писать иконы для русских православных церквей. Где успех, там и зависть.
3: Ян тому французишке опять жалование подняли. 2000 рублев положили. А что он такого особенного малюет? Баб голых. В народе зря болтать не будут. Мракобесие какое-то.
1: Луи Каравагу завидовали. Некоторые художники называли его работы блеклыми, невнятными, единообразными, вялыми по рисунку, хоть и весьма колоритными. Француз на критику не обращал никакого внимания. Он продолжал трудиться и днем, и ночью. Участвовал в оформлении коронации многих российских императоров. Этот человек приехал в нашу страну всего на 3 года, но остался здесь навсегда. Санкт-Петербург. В 2005-м здесь грянула сенсация. В запасниках Эрмитажа был обнаружен ранее неизвестный портрет Петра Великого работы Луи Каравага. По заключению специалистов, эта картина – так называемый расширенный авторский вариант. Знаете, в чем его ценность? Именно им когда-то воспользовался скульптор Фальконе для создания образа «Медного всадника».
2: Приключения иностранцев в России.
4: Река истории. История реки. Лиелупе.
5: До того, как стать официальным историографом русского императорского двора, начинающий литератор Николай Карамзин захотел съездить в Европу. Июня 1789 года 23-летний юноша пересек границу. И первым иностранным городом на его пути оказалась столица герцогства Курлянского, город Митава, современная Елгава в Латвии. Митава молодого путешественника не впечатлила. Ничего интересного. Разве что река. Тогда ее называли Западная или Курлянская Аа. Сегодня Лиелупе. Спокойная, вальяжная, умиротворяющая. Оставив вещи в корчме, Карамзин, не забыв записную книжку, пошел прогуляться по берегу. Немного взгрустнулось. Ветерок с воды принес болотный запах. Николай Михайлович лег на траву под деревом, достал из кармана записную книжку, походную чернильницу, перо и написал несколько строк. В это время на берег вышли 2 немца. Легли неподалеку от Карамзина на траву, закурили трубки и неожиданно, вероятно, скуки ради, стали бронить русский народ. Николай Михайлович перестал писать, возмущенно вскинул бровь и хладнокровно поинтересовался у них, бывали ли они в России. Немцы ответили отрицательно.
6: «А когда так, государи мои, то вы никоим образом не можете судить.

0: судить о русских.
1: Немцы не стали спорить, но долго не хотели признать Карамзина русским, полагая, что люди этой нации не могут говорить на иностранных языках. На такой странной ноте и закончился первый заграничный день для русского путешественника Карамзина. На берегах Западной или Курлянской Аа, по-современному Лиепа.
2: Лиепа. Река истории. История реки.
3: Уровень воды в реке Урал, а
4: центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили государство выдумал космический проект о возможном продлении.
6: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950 название города Пермь.
8: Александр Флотовский, Константин Симонов.
9: Утро на радио «Звезда».
6: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Реклама.
13: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Центризбиркоме в эти минуты начинается жеребьевка по определению порядка партии в избирательном бюллетене на выборах в Государственную Думу. В ней участвуют представители всех 11 партий, чьи списки были зарегистрированы ЦИК. Порядок определят с помощью лототрона. Представители партии поочередно извлекут шары с номерами от 1 до 11. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Расчеты реактивных беспилотников «Герань-4 Сикер» минувшим вечером и сегодня утром поразили в акватории Черного моря 3 сухогруза, которые использовались для перевозки грузов в интересах ВСУ. По информации Министерства обороны, удары нанесены южнее и юго-восточнее Одессы. В ведомстве отметили, что все цели были успешно поражены. Это заметно снизило возможности противника по транспортировке вооружения, военной техники и других грузов военного назначения. На 27 тысяч человек увеличилась штатная численность российских вооруженных сил. Об этом заявили в Министерстве обороны. Причиной стало формирование отдельных военно-строительных подразделений. Их задачи обозначил генерал армии Анатолий Гребенюк.
2: Военно-строители сейчас будут заниматься, первое, обустройство военных городков в дальних гарнизонах. Второе, они будут заниматься строительством серьезных объектов военной инфраструктуры, куда гражданским допуск не всем разрешен. Это новые виды вооружения, их надо сегодня ставить на боевое дежурство. Следующее направление – это ракетные войска стратегического назначения. Они развиваются, на них сегодня ставятся новые виды вооружения. Его будет задача ставить военным строителям именно эти военную инфраструктуру готовить для принятия вооружения и постановки ее на боевое дежурство.
1: Добавлю, для обеспечения военно-строительного комплекса квалифицированными специалистами воссоздали военно-инженерный технический университет. С 1 сентября там начнется подготовка и переподготовка офицеров. Евросоюз пообещал Киеву очередной 5-й транш доходов от замороженных российских активов в размере 1,4 миллиарда евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Средства направят на продолжение финансирования военных действий. Всего Киеву перечислено уже 8 миллиардов евро доходов от суверенных российских активов. МВД России рекомендует при онлайн-покупках использовать виртуальную банковскую карту. Ее реквизиты не связаны с основным счетом, поэтому даже при утечке данных мошенники не получат доступ ко всем накоплениям. Держать на такой карте лучше небольшую сумму, это защитит от несанкционированных списаний. Оформить виртуальную карту можно за несколько минут в приложении, а при необходимости ее легко удалить без блокировки основного счета. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Давайте сегодня поговорим на очень важную тему, актуальную для миллионов наших слушателей. По возможности, отложите ненадолго домашние дела и послушайте нашу программу. Как снять пелену с глаз и можно ли вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом по разработкам новых технологий Фаиной Борисовной Полазник. Здравствуйте!
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вначале я хочу рассказать историю девочки из крестьянской семьи, которая предсказала множество эпохальных событий. Ее имя знает весь мир. Это Ванга. В 12 лет она начала стремительно терять зрение. Размытые очертания предметов, двоение контуров, туман и пелена перед глазами. А в 14 ослепла совсем. По одной из версий, это могло произойти из-за болезни глаз глаукомы, лечить которую тогда просто не умели, ведь народные средства здесь, увы, не помогут. В отличие от современной медицины, которая сегодня может вылечить глаукому, катаракту и другие заболевания глаз даже в домашних условиях.
1: Как такое возможно? Чудеса науки?
2: Можно и так сказать. Давайте разберемся, как к такому пришли. Ученые задали вопрос, что видят слепые люди. Удивительно, но большинство из них не живет в кромешной тьме. Их зрачки могут реагировать на яркий свет. Оказывается, в глазах даже слепых людей есть специальные светочувствительные клетки, так называемые палочки и колбочки. Колбочки дарят нам цветное и центральное зрение, а палочки обеспечивают черно-белое, периферическое и сумеречное восприятие. Ученые провели эксперимент и выяснили, что под действием красного света увеличивается активность палочек. Участники эксперимента, люди 40 лет и старше, ощутили заметное улучшение зрения. В частности, улучшилась способность распознавать цвета.
1: То есть на основе этих исследований появились технологии, которые могут помочь восстановить проблему со зрением, и эти технологии доступны простым людям.
2: Совершенно верно, и они доступны как никогда прежде. Феноменальное открытие ученых помогло создать потрясающий цветоимпульсный аппарат для домашнего применения, уникальный по своим лечебным свойствам, который сможет помочь миллионам людей с плохим зрением увидеть мир своими глазами. Self-Dox Vision или просто Vision.
1: Как ученые создали его? И представители каких стран участвовали в его разработке?
2: Vision – это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики заболеваний глаз. Его создатели пошли дальше эксперимента и усилили форму, добавив к красному цвету еще зеленый и синий цвета. Это просто потрясло мир офтальмологии и перевернуло привычное представление о лечении глазных заболеваний. Поистине, такого еще не делал никто. Вот только представьте, заболевание глаз, которое раньше требовали операционного вмешательства, теперь стало возможным лечить дома. Как вам такое? Есть еще одна хорошая новость. Аппарат Vision производится в России, поэтому доступен по цене. Ведь нет надобности переплачивать за перевозку и таможенные сборы. Согласитесь, это очень здорово. Кроме того, Vision является медицинским изделием и проходит контроль на государственном уровне. Это основная гарантия качества и безопасности. Это важно, ведь мошенников сейчас очень много. Узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя. Ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. А это значит, что цена минимальная, тем более, что сейчас действует акция распродажи партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, так что звоните 8 800 777 7341.
1: Мне и нашим слушателям будет интересно узнать, как действует Vision.
2: В основе работы аппарата Vision лежит фотонная терапия. Она воздействует на орган зрения цветом и ритмом. У каждого цвета своя электромагнитная длина волны. Это давно известное физическое явление. Vision воздействует на ваши глаза особым, грамотно подобранным сочетанием цветов разной длины. Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируются ваши глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах.
1: Напоминаю, что узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Сейчас действует акция – распродажа партий по старым ценам. Но количество товара ограничено. Звоните 8 800 777 73 41. Фаина Борисовна, кому и в каких ситуациях Vision может помочь?
2: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, помощь в расслаблении мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке, устранение боли и дискомфорта в глазах. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. Запишите номер телефона бесплатной горячей линии и задайте все интересующие вас вопросы. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
1: Вы назвали очень большое количество заболеваний, при которых может помочь Vision. И это может вызвать беспокойство наших слушателей. Насколько легко им пользоваться? Справится ли пожилой человек?
2: Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 12 минут. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
1: Что происходит с организмом и с глазами во время использования Vision?
2: Vision улучшает питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. А ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А, как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат Vision вообще незаменим, ведь глаза у них слабое место. Аппарат поможет справиться с частыми проблемами – глаукомой и катарактой – и остановить потерю зрения. Vision также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть предотвращает дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва начинает восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Вы удивитесь, но цветоимпульсная терапия помогает улучшить не только зрение. Так уже через пару применений вы заметите, что головные боли стали значительно меньше, реже скачет давление, чувство усталости и напряжения сменится приятной легкостью во всем теле. Даже сон придет в норму. Напоминаю, что сейчас на аппарат Vision действуют акции, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341. 41.
1: Благодарю, Фаина Борисовна, за эту беседу. Плохое зрение сейчас не приговор. К счастью, в большинстве случаев этот процесс обратим. Назову номер бесплатной горячей линии 8 800 777 7341. И хочу пожелать, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками. а мир вокруг обрел четкие контуры.
3: Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат Vision, персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы. Премьера на «Радио Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: если можешь, прости.
1: Радиозвезда.
2: Человек с изюминкой. Иван Тургенев.
3: Достоевский, впервые встретив Тургенева, заметил о нем: поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован. Я не знаю, в чем природа отказала ему. Правда, Тургенев в ответ назвал Достоевского ярким прыщом на носу русской литературы. Это случилось, когда они начали ссориться. Но слова свои Тургенев позже взял обратно.
2: На первый взгляд.
3: Иван Тургенев был настоящим богатырем. Рост под 2 метра. Телосложение атлетическое, борцовское. Русые волосы с легкой проседью, бакенбарды. Аристократические черты лица. Многие отмечали проницательный взгляд и выразительные глаза Тургенева.
2: Где изюминка?
3: Диссонанс. Огромный Тургенев говорил необычайно тонким, почти женским голосом и вдобавок слегка шепелявил. Настоящая беда, писатель очень любил петь при почти полном отсутствии музыкального слуха. В сочетании с голосом, который Иван Сергеевич самокритично называл поросячьим визгом, его песнопения становились для окружающих настоящей пыткой. Но это еще не все. Если Тургенев смеялся, то его можно было принять за сумасшедшего. Афанасий Фет вспоминал:
4: огромный Тургенев валился на пол и, стоя на четвереньках, продолжал хохотать и трястись всем телом.
3: А еще писатель изобрел свой оригинальный способ борьбы с плохим настроением. Надевал на голову высокий колпак, ставил сам себя в угол и стоял там до тех пор, пока хандра не проходила.
2: Иван Тургенев. Человек с изюминкой. История с географией.
5: Шотландка. Стоит зайти разговору о шотландцах, как в сознании тут же всплывает образ

0: Шотландка.
1: Интересно, что тартан или шотландка – довольно поздняя история. До середины 16 века никаких килтов еще в помине не было. Просто не существовало технологии производства. Но уже к концу 17 века определенные расцветки тартана закрепились не только за местностью, но и за родом, который на ней обитал, положив начало родовым цветам шотландских кланов. Примерно в это же время первые образцы тартана попали в Россию. С английскими купцами или вместе с редкими шотландцами, поступавшими на русскую военную службу. Скорее всего, именно тогда в России ткань окончательно обозвали шотландкой.
0: История с географией.
1: Кстати, изначально слова «шотландка» и «тартан» обозначали несколько разные вещи. Шотландка – это непосредственно сама ткань, а тартан – клетчатый узор. Сегодня же мы, опираясь на привычные стереотипы, любую ткань в крупную клетку спокойно называем шотландкой.
0: Шотландка. История с географией.

0: широкая арена, а он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит, во прахе и крови скользят его колена, и молит жалости напрасно мутный взор, надменный временщик и льстец его сенатор венчают похвалой победу и позор. Что знатным и толпе сраженный гладиатор?
1: О жизни и смерти гладиаторов расскажет историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутармин в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на «Радио Звезда» новости технологий. В России выявлена сеть из более чем 120 ресурсов, созданных для распространения ложных новостей и сбора данных о россиянах. В нее входят домены, телеграм-каналы и аккаунты в соцсетях. Часть из них маскируется под официальные государственные ведомства и рассылает письма якобы от лица госорганов с запросом списков сотрудников и данных о зарплатах. Как отмечают эксперты, эта кампания может быть связана с хакерской группировкой Rare Werewolf. Россиян призывают проверять адреса отправителей и не доверять подозрительным сообщениям. Московская система видеонаблюдения «Сфера» используется уже в 60 регионах России. Она установлена в крупнейших транспортных узлах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. За последний год с ее помощью задержано более 30 тысяч преступников, которые находились в федеральном розыске. По данным градоначальника, система работает не только на Москву, но и на другие субъекты, а ее внедрение активно ведется совместно с Министерством внутренних дел. Россияне скупают электрокары и гибриды. Согласно опросу, почти половина респондентов уже запланировали покупку такого автомобиля. Плюсы и минусы подобных агрегатов. Радио «Звезда» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
2: Электромобиль стоит 3-4 миллиона рублей минимум. Гибридные автомобили в среднем стоят 6-7 миллионов рублей. И понятно, что за эти деньги количество людей, которые могут их себе позволить, исчезающе мало. Пока электромобили и гибриды не станут дешевыми, они не станут массовыми. Массовый российский рынок, средняя российская машина, это ВАЗ-2107. Средняя новая российская машина, это тоже, конечно же, Лада или какие-то из базовых китайцев. Ни о каких массовых покупках гибридов или электромобилей речь в принципе не идет.
1: Кроме того, продажи электромобилей с пробегом по итогам первой половины года выросли на 40%. Россияне приобрели почти 8 тысяч экземпляров. Гендиректор музея-заповедника «Архангельская» Елена Харламова выступила против оживления мировых шедевров с помощью искусственного интеллекта. По ее словам, это искажает замысел художника. В качестве примера она привела «Мона Лизу» Леонардо да Винчи, отметив, что если бы мастер хотел изобразить ее широко улыбающейся, он бы так и написал. Харламова добавила, что использовать ИИ можно лишь для фантазии на тему, но не для изменения самого образа. Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Дай пять. Пять удивительных фактов
3: о предметах и явлениях вокруг нас.
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Программа создана с

0: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о собаках.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Собаки способны предугадывать грозу. Благодаря чуткому слуху собаки слышат раскаты грома гораздо раньше людей, а также мгновенно улавливают изменения атмосферного давления и запах озона.
0: Факт второй.
2: Собаки видят сны. Во время сна у собак наблюдается фаза быстрого движения глаз, аналогичная человеческой. Ученые полагают, что, вероятно, они видят образы своих хозяев, игр и прогулок.
0: Факт третий.
2: Рисунок на носу собаки также уникален, как отпечатки пальцев у человека, и может быть использован для идентификации животного.
0: Факт четвертый.
2: Собаки обладают так называемым обонянием времени. Концентрация запаха хозяина в доме уменьшается по предсказуемой кривой, и собака чувствует, когда пора ждать его возвращения.
0: Факт пятый.
2: Собаки видят мир в движении. Их зрение хуже фиксирует неподвижные объекты, зато они отмечают малейшие движения на расстоянии, недоступном человеку.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о собаках.
1: Радиозвезда.
3: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощное оборонительное укрепление с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музей и едва ли не главное украшение многих российских городов. Не зря ведь говорят, земля начинается с Кремля. И повелел в 1221 году владимирский князь Юрий Всеволодович основать на высоком правом берегу вместе слияния рек Оки и Волги Нижний Новгород. А защищал сперва тот посад деревянный Детинец, крепость, окруженная земляным валом да рвом глубоким. В народе сию цитадель прозвали впоследствии ожерельем, наброшенным на склоны Дятловых гор. Нижегородский Кремль.
4: Этот оборонительный форпост был необходим Владимиро-Суздальским князьям, чтобы получить полный контроль над всем регионом. В первую очередь, Нижний Новгород стал надежным плацдармом для распространения русской торговли вдоль обширного Поволжья. Однако для защиты своих земель деревянной крепости оказалось недостаточно. Полчища Золотой Орды совершали набеги регулярно.
3: Во второй половине века XIV уже другой князь Дмитрий Константинович приказал заменить дубовый Детинец стенами каменными. Все бы хорошо, но вот только опыта не хватило. Построить смогли только одну башню Кремля, Дмитровскую, да и ту не уберегли. Правда, потом восстановили.
4: В 16 столетии царь Иван III распорядился быстро воздвигнуть на Волге новую каменную цитадель, а на помощь местным строителям отправил опытного архитектора.
3: Тот мастер иноземцем был, итальянец Пьетро Франческо. В народе его стали величать Петром Фрязиным. Так помягче, привычнее, по-нашему. Головастый мужик оказался. Он основными работами и заправлял.
4: На все про все ушло меньше 10 лет. Нижегородская крепость получилась очень внушительной. Ее площадь почти 23 гектара. Для сравнения, весь комплекс Букингемского дворца в Лондоне вместе с Королевским садом заметно меньше. И еще одна немаловажная деталь. общая протяженность русских оборонительных сооружений составляла больше 2 километров. Высота стен на момент создания – 12 метров, толщина – 5 метров. Защищали Кремль 13 мощных башен.
3: Вовремя, кстати, поспели. На смену Золотой Орде пришли наследники ее – Казанское, Астраханское и Крымское ханство. Они все еще продолжали опустошать земли русские.
4: Стены и башни Нижегородской цитадели сложили из большемерного красного кирпича. Белый камень, он же известняк, использовали крайне редко. Его пускали на раствор.
3: Земля начинается с Кремля. Нижегородский Кремль.
4: Каменный город охранял постоянный гарнизон и солидное артиллерийское вооружение. Пищали, как тогда говорили, малого наряда, то есть орудия совсем небольшого или среднего калибра, да пушки, сделанные в основном из меди. Внешне Нижегородская крепость XVI века имела форму неправильного многоугольника, по углам которого стояли башни – Белая, Северная, Никольская. Одну из башен назвали Коромысловой. И назвали ее так неспроста.
3: В 1520 году подошли к Нижегородскому Кремлю татары астраханские. Подошли, посмотрели и сходу штурмовать побоялись. Решили ночью подобраться к стенам, пока стражники дремлют. И вот рано утром встретили вороги у стен наших того, кого увидеть совсем уж не ожидали.
5: А ну, стой! Куда? Ишь, чего думали? А ну-ка, получилось!
4: Предание гласит, что повстречали тогда татары русскую женщину, которая шла по воду с Коромыслом. Увидев врагов, она, не раздумывая, вступила с ними в неравный бой и забила Коромыслом как минимум 10 неприятельских воинов. Призадумались тогда захватчики.
6: Если у них девицы столь храбры и отважны, то какие же у них тогда воины-мужчины? Уходим! Быстро! Нечего тут делать!
4: И это всего лишь легенда. Но тогда почему башню Нижегородскую прозвали все-таки Коромысловой?
3: Есть еще одно сказание. Мол, по древней традиции, чтобы башня стояла вечно, нужно было закопать на месте ее будущей постройки живое существо. То, которое первым придет туда и пришла, девушка с ведрами на Коромысле. Ее-то якобы и зарыли. Не верьте, врут. Нижегородский Кремль. Город-крепость.
4: Главная его особенность – два участка стен стоят на крутых волжских откосах с перепадом высоты более 50 метров. Неудивительно, что за все время своего существования старинная крепость так ни разу и не была взята. А вспомнить есть что. В 1612 году из ворот Ивановской башни Нижегородского Кремля выходило войско ополчения на освобождение Москвы от польских интервентов. Сюда же, на склоны Дятловых гор, неоднократно приезжали русские правители. Петр I, Екатерина Великая, Александр I, Николай II. Во время Великой Отечественной войны кровли Тайницкой и часовой башен были разобраны, и на верхних площадках установлены зенитные пулеметы. Даже спустя века древняя цитадель все еще выполняла свою основную задачу – оборонительную.
3: Земля начинается с Кремля.
4: Сегодня помимо крепостных стен в ансамбль Нижегородского Кремля входят собор Михаила Архангела и главная восстановленная Дмитриевская башня. Главная башня из 13. Отныне ее венчает символ города – золотой олень. В наши дни это второй по величине из всех сохранившихся кремлей в России. Второй после московского. А в 2021-м Нижегородская крепость стала первым в нашей стране музеем, который открыл круговой маршрут по так называемому «боевому ходу стены» для самостоятельной прогулки туристов. Оттуда открывается удивительный вид на широчайшие просторы Приволжья, что и подтверждает правильность поговорки.
3: Земля начинается с Кремля. Нижегородский Кремль.
0: Премьера на радио «Звезда».
7: Что такое фараон и как в него играть? Почему рыцарь Ланселот стал валетом? Кто пытался создать вечный двигатель, а получилась рулетка?
0: История азартных игр. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
8: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире радио «Звезда» на правах рекламы.
9: По недавно опубликованной официальной статистике, диагноз «простатит» в России актуален для 16% всего взрослого мужского населения. Впрочем, большинство врачей считают эту цифру сильно заниженной. По мнению медиков и ученых, реальная доля мужчин, страдающих от простатита в России, не менее 35%. А некоторые специалисты озвучивают цифру 85% и возраст после 35 лет. Вот об этом сегодня и поговорим. Какое влияние оказывает предстательная железа на мужскую состоятельность? Как мужчине справиться с этим недугом, вести полноценную половую жизнь и неважно в каком возрасте? Сегодня у нас в гостях Елена Александровна Гришина. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Да, конечно, статистика внушающая. Все в основном, конечно, из-за халатного отношения к своему мужскому здоровью. Ну, кто может признаться в своей несостоятельности, да, или признать ее? Для мужчины, конечно, это катастрофа. Это все равно, что признаться, что он не мужчина. А тем временем, пока мужчины не обращают внимания на иногда случающиеся осечки и списывают все на усталость, стресс, ну, находят много разных утешающих причин, проблема растет. За мощь, выносливость, удовольствие отвечает предстательная железа. О ней нужно заботиться с молоду. Даже если в предстательной железе есть небольшое воспаление, наступает иногда такое состояние, как «не хочу» или «вдруг не неожиданно не могу». А дальше, соответственно, все больше и чаще. Поэтому нужно воздействовать на саму причину, и все будет работать как надо и даже больше. И результат станет стойким и качественным. Я хочу предложить нашим мужчинам «Феникс». Его можно использовать без опасений в любых ситуациях, связанных с мужской невозможностью. «Феникс» действует точно в цель, на причину возникновения неудач. Его можно использовать как для профилактики. Это про то, что не всегда получается. И также я хочу сказать, что «Феникс» медицинского назначения, поэтому можно использовать на ранних стадиях заболеваний и даже при хронических формах. И повторю, что «Феникс» — это не стимулятор и никакой химии. Всю подробную информацию вы сможете узнать по телефону горячей линии 8 800 3 5 70 10. Кроме того, в рамках программы «Мужское здоровье» мужчинам старше 50 лет предоставляются определенные льготы. 8 800 3 5 70 10. 8 800 3 5 70 10.
9: А почему без химии? А эффект вообще сразу? Я думаю, наверное, как и большинство, что без стимуляторов тут не обойтись. Что это за «Феникс»?
10: Вы поймите, что вы губите себя сами, принимая стимуляторы, которые не только вызывают привыкание, но и заставляют предстательную железу не работать без этих препаратов. Но есть другой способ. Феникс воздействует непосредственно на проблему, то есть на предстательную железу, то есть точно в цель. Ведь здоровье и мощь мужчины зависит именно от ее состояния. Если есть небольшие изменения, неважно даже, чем это вызвано, возможно, возрастом или малейшими отклонениями в здоровье, сразу сказывается и на могу, и на хочу, и на эмоции, и в том числе на нервной системе. Феникс решает эту проблему. Феникс – это беспроигрышный вариант, и еще раз повторю, без химии. Используя Феникс, длительный, стойкий результат вам точно обеспечен. Вы сможете неоднократно с новыми яркими ощущениями, длительным удовольствием удовлетворять все свои желания. Без осечек. Звоните на горячую линию, вам все подробно расскажут. 8 800 3 5 7010. 8 800 3 5 7010.
9: А каким образом действует Феникс?
10: Ну, в первую очередь, восстанавливает функциональность предстательной железы. Способствует снятию отека, воспаления в простате, если оно есть. Увеличивает микроциркуляцию крови в малом тазу. Разгоняет кровь, уходит застойные явления. Восстанавливается эрекция, повышается половое влечение. Феникс стимулирует выработку основного мужского гормона. Ну а далее уже сам результат, который не заставит вас долго ждать. Стойкий результат, выносливость, новые яркие эмоции. Мужчина себя почувствует буквально помолодевшим, как лет в 20-25. Я еще раз повторю, вам все подробно расскажут по телефону горячей линии 8 800 3 5 7010. 8 800 3 5 7010. И в рамках программы «Мужское здоровье» мужчинам старше 50 лет предоставляются льготы. 8 800 3 5 7010.
9: Заинтриговали. Такого еще не было?
10: Феникс работает непосредственно с самой проблемой возникновения мужских неудач. Я еще раз это повторю. Феникс медицинского назначения. Его можно использовать как на ранних стадиях, когда появляются первые осечки, так и при хронических формах заболевания. Феникс оказывает лечебное воздействие на организм мужчины. Он поддерживает способность сокращения мышц при сниженном тонусе. Но в любом случае нужна консультация, у всех свои особенности. Гарантируется исключительно конфиденциальная информация. Передача личных данных третьим лицам принципиально невозможна. Контакты ваши используются только для связи с вами. Феникс усиливает эрекцию, повышает тестостерон, при этом не влияет на сосуды. Вы будете, наконец, наслаждаться более продолжительным, ярким сексом. Не вызывает зависимости. А при регулярном воздействии на простату она, во-первых, приходит в тонус. И если сигнал идет из головы, происходит моментальная реакция, как и должно быть, как в молодости. А в силу мощнейшего тестостеронового выброса в кровь происходит заметный анаболический эффект в дополнение к возрастанию сексуального потенциала. Увеличивается процент мышечной ткани, уровень выносливости и физической силы. Ну а про эмоции это уже отдельно, поверьте, они вам точно гарантированы. Звоните, пожалуйста, узнавайте всю подробную информацию о Феникс. 8 800 3 5 7010. Я повторю, что все звонки анонимны. Передача данных третьим лицам невозможна. Все конфиденциально. 8 800 3 5 7010. 8 800 3 5 7010.
9: Вы знаете, многим, наверное, было бы интересно про ощущения узнать.
10: Ну, конечно, безусловно. Феникс усиливает чувствительность, сексуальное желание, эрекцию, продлевает время полового акта, продолжительность оргазма, благоприятствует улучшенному кровотоку в органах малого таза и снижает до минимальной вероятность мужских проблем. Стимулирует повышение иммунитета, работоспособности, избавляет от усталости и улучшает самочувствие в общем. Насыщенная половая жизнь способствует вашему избавлению от застойных явлений в области органов малого таза и минимизирует риск таких частых мужских болезней, как простатит, уретрит, бесплодие, аденома предстательной железы. Звоните, пожалуйста, узнавайте все подробно о Феникс по телефону горячей линии 8 800 3 5 7010. 8 800 3 5 7010. И в рамках программы «Мужское здоровье», чтобы все мужчины в нашей стране хотели и могли, мужчинам старше 50 лет предоставляются льготы. 8 800 8-800-3-5-70-10. 8-800-3-5-70-10.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: ООО «Росбио». Город Москва. Духовской переулок. Дом 17. ОГРН 116-774-621-1434.
8: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин встретился с руководством Министерства обороны России. В ходе встречи президент заявил, что совершенствование структуры оборонного ведомства продолжается, исходя из опыта спецоперации. Глава государства сообщил о предложении Минобороны сосредоточить в одних руках все службы тыла. Его главой президент назначил командующего группировкой войск «Центр» Валерия Солодчука. Центральную группировку Путин назвал одним из наиболее важных подразделений, которые решают задачи по освобождению территории ДНР. Группировку войск «Центр» возглавит генерал-полковник Андрей Иванаев. Центризбирком России провел жеребьевку по определению порядка размещения политических партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Госдумы. С подробностями корреспондент телеканала «Звезда» Олег Дмитриев.
2: Жеребьевка была максимально открыта. Шарики с цифрами крутились в прозрачном лототроне перед толпой журналистов. Лот цифры 1 вытянул Александр Карелин, сенатор от партии «Единая Россия». Цифра 2 досталась партии «Яблоко», третья позиция – ЛДПР. Всего было распределено 11 мест по числу партий, допущенных на выборы. Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии, подчеркнула, что положение на бюллетене навряд ли может существенно повлиять на успех партии, и посоветовала каждому искать свой личный смысл попавшейся цифре. Так, коммунисты России под номером 10 заявили, что попали ровно в десяточку. КПРФ, что их восьмерка – это символ бесконечности, а «Яблоко», что вторая позиция идеальна для них, ведь они единственная альтернатива партии под номером 1.
1: Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Впервые в них примут участие жители Донбасса и Новороссии. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Он поручил федеральным ведомствам, регионам и компаниям усилить координацию для насыщения внутреннего рынка и мониторинга цен. Особое внимание уделили обеспечению топливом аграриев перед осенними полевыми работами. Все необходимые объемы уже выделены. Также полностью обеспечен северный завоз. Отдельно обсудили сложности у независимых заправок, часть которых работает с перебоями. Договорились через региональных операторов и нефтяные компании постепенно насыщать и такие АЗС. Максимальный размер выплаты по больничному в России достиг почти 7 тысяч рублей за день. В расчете учитывается заработок за два предыдущих года. При этом сумма не может быть меньшим рот. За полный месяц в этом году он равен 27 тысячам рублей. Вместе с тем, первые выплаты по больничным листам самозанятые россияне могут начать получать уже в этом месяце. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это «Радио Звезда». Сегодня с нами Павел Данилин, политолог, доцент финансового университета и генеральный директор Центра политического анализа. Павел, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Давайте начнем с нашего, не нашего Трампа. Один из главных ньюсмейкеров, никуда от этого не деться. Ну, вот все то, что сейчас разворачивается на Ближнем Востоке, это важная точка кипения, от которой много чего зависит в целом в мире.
2: А может быть, наш или не наш сначала обсудим, да? Потому что тема же такая, знаете, вот она такая очень животрепещущая. Вот еще две недели назад он уже был не наш. Вот реально не наш, то есть совсем не наш. Две недели назад же все рассказывали, что все, он теперь с Зеленским вась-вась, в десны целуется. И вообще собирается предоставлять чуть ли там не лицензию на Патриоты и прочее, прочее. И тут оказалось после визита Зеленского-то в Вашингтон, что все не так уж и блестяще, как нам расписывали наши недруги в СМИ недружественных, да, что никакого вась-вась нету, что в десна не целуются, что с Патриотами тоже засада, как выяснилось. Вот. И, кстати, я очень расстроился.
1: Почему?
2: Ну, вы поймите, вот как только эту же лицензию бы передали Зеленскому, да, украинские же вот ручки, они продали бы ее везде. Ну, и нам в том числе бы. То есть у нас была бы четкая лицензия со всеми техническими характеристиками. Да, конечно, она была бы еще и у каких-нибудь там, простите за выражение, экстремистских и террористских структур типа ИГИЛ, да, запрещенная в России организация. Но возможность производства на Украине ее нет, у ИГИЛ ее нет, а у нас была бы возможность производства. Ну, конечно, наш это лучше, 100%. У нас и С-400 есть.
1: Нет, но значит, что у противника в арсенале и на вооружении
2: конечно,
1: это очень
2: полезно. И насколько
1: полезно.
2: Этот противник... Ну, правильно, поставить эти патриоты на тренировку и смотреть, что они там сбить могут. Хотя, на самом деле, что они сбить могут, мы же уже четко видим, да, они ничего не могут сбить. Это же тут ну, просто, вот, как, кстати, это тоже о Трампе, наш он или не наш, да? Понятно же, что вот это их ПВО хваленое, оно работает очень плохо. И поэтому, в том числе, Трамп, он говорит, что я вообще-то не заинтересован в ссоре с Россией. В отличие от всяких вот европейцев, которые думают, что сейчас мы с русскими как-нибудь так вот жестко, а потом забежим за спину большого дяди из-за океана, этот прекрасно понимает, что ему этот конфликт не нужен. Поэтому вот такая, знаете, была дуга, да, Трамп из не нашего снова стал, ну, тоже не нашим, но не таким не нашим, как был две недели назад.
1: Качели продолжают раскачиваться.
2: Да-да-да, качели. Это вообще такая довольно-таки национальная забава американцев, да, когда вот все ломанулись писать о том, что все, Трамп уже принял решение, что все, поддержка Зеленского. А теперь все, опять же, ломанулись писать, что никакой на самом деле перемоги у украинцев нет на фронтах. Трамп Зеленского поэтому не собирается поддерживать, да. А то же целых, наверное, ну... Полмесяца нам рассказывали, что все, там, Украина по надусе и так далее. Это, кстати, тоже формат психологической войны с нами, когда давят, там, рассказывают, что у них там успехи и так далее. Ну, давайте о Трампе, да.
1: Трамп объявил, что США пока воздержатся от нового удара по Ирану, рассчитывая быстро договориться по ядерной программе и восстановлению, естественно, судоходства через Ормузский пролив. Тегеран, в свою очередь, угрожает в случаях новых атак нанести удары по энергетической инфраструктуре других стран региона. Факты. После отказа от немедленного удара нефть марки Brent подешевела более чем на 5%, опустилась примерно до $83 за баррель, что, в общем-то, наглядно показывает цену военной риторики для самой американской экономики. Трамп пытается представить паузу, в свою очередь, в лучших собственных традициях, как результат политики силы, естественно. Но можно ведь и иначе взглянуть на ситуацию. Иран продемонстрировал, что способен выстоять. И что теперь?
2: Да, действительно, Иран показал способность не просто выстоять, но еще и жесточайшим образом огрызаться. Железный купол оказался не железным, а дырявым. Это факт. То есть он уже не подлежит сомнению. Причем, что интересно, он дырявый не для баллистики, он дырявый для медленных беспилотников. Даже. Это, знаете ли, очень такой отрезвляющий факт. Да? То есть маленький Израиль, довольно-таки маленькое государство, на самом деле, не смогло прикрыть свои основные объекты от ударов и ракет, и беспилотников. А с беспилотниками ФПВ вообще беда. Там сейчас для израильской техники и солдат это вообще сейчас главная угроза. Поэтому, да, здесь есть серьезные проблемы. И поэтому Израиль, между прочим, он особо не выступал в последние недели с требованиями поскорее раздавить, как говорится, гадину, да, имея в виду Иран. Отрезвление, небольшое отрезвление. Купол дырявый. ФПВ-дроны – угроза, прямая угроза. А если уж там шахеды пойдут, то вообще неизвестно, что будет с и куполом, и вообще Израилем. Америка. Сколько объектов у Америки на Ближнем Востоке военных? 18 баз были уничтожены.
1: 18 баз, это впечатляет.
2: Сколько все они должны были бы прикрываться, между прочим, вот этими патриотами и так далее. Все они прикрывались. И что? Результат. Знаете, нам тут рассказывают, что у нас НПЗ какой-то получил повреждение, да? Склад какой-то взорвал. У них 18 военных объектов всего, и они их не смогли защитить. И там сейчас какие-то дикие цифры называют, ну, иранцев, если слушать, то там тысячи, но если слушать независимых, то там сотни, между прочим, убитых американцев. Сотни. Тоже, знаете ли, цифра такая. И это еще одно доказательство. То есть патриоты не защищают. Ну, а это, естественно, не способны защитить от низколетящих объектов типа шахет. Не способны. Они не для этого созданы. Они созданы, чтобы ловить одиночные баллистические ракеты. Баллистические, летящие по четкой заданной траектории. А если ракета летит не по этой траектории, а виляет, уже возникают проблемы. Между прочим, поэтому мы сколько там завалили патриотов-то на Украине объектов? Если, ну, я считал, когда у меня 4 штуки точно было. То есть 4. Очень дорогих, между прочим, объекта были целиком полностью уничтожены. А 4 объекта – это, по-моему, половина того, что имеет Украина.
1: Но что же получается? Мы можем промежуточные итоги подводить, и в любом случае это, если не полный провал, то полупровал. И...
2: Я бы сказал, что это полный провал, тотальный провал.
1: Америки.
2: Да, потому что мир, к сожалению, увидел, что есть оружие дешевое, и в настоящее время неостановимые. Я имею в виду беспилотники, в том числе дальнего действия. И да, конечно же, это в том числе показали и сами американцы, позволяя наводить беспилотники на наши объекты. Они для себя же сделали эту проблему, они создали ее сами для себя. А Иран продемонстрировал, что массированное использование БПЛА способно проникнуть через любые щиты, противоракетные и ПВО. А в этом контексте мы, наоборот, показали, что наш опыт уникален. Наш опыт борьбы с беспилотниками и ракетами, которые летят в нашу сторону, он уникален тем, что сбивается больше 95%. 96%, 97%, 98% того, что к нам летит, сбивается, и долетают единицы.
1: Но причем мы в передовиках здесь находимся по части того, как именно противодействовать угрозе.
2: Конечно. У нас огромный опыт накопленный, и есть реально очень большие подвижки в том, чтобы выстраивать эту эшелонированную систему защиты от БПЛА и ракет. Очень хороший опыт в Курске имеется, межведомственный опыт. И здесь надо сказать, что этот опыт, наверное, будет распространяться и по всей стране.
1: С вашего позволения, пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед?
3: Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня после 8 вечера в эфире «Радио Звезда». «Геостратегия».
4: Реклама.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Ну, то есть получается, что на Ближнем Востоке и с Ираном не получается. И это колоссальная имиджевая потеря. А что делать, куда бечь, как говорится? Что делать американцам?
2: Конечно. Вы очень правильно заметили, что на Ближнем Востоке ничего не получилось. И на фоне реального успеха спецоперации в Венесуэле, да, возникает много вопросов. На что способна вообще Америка? И перед Америкой стоит задача. Сложная задача – устроить маленькую победоносную войну. Так, чтобы она никого, не дай бог, не затронула бы из сильных игроков. И это очень сложная задача. Потому что, посмотрите, вот сейчас в Вашингтон приехал Зеленский не один. Он приехал вместе с Нетаньяху. То есть это был тандем. Они приехали на пару специально для того, чтобы показать, что вот посмотрите, ось зла, в кавычках, да, Иран, Россия, и объединить эти темы в одну для американцев и продать не оконам ее, в первую очередь, и ястребам, а давайте вот с русскими и с иранцами вместе. Но Трамп же не дурак, он понимает, что если они объединят вдруг это в дугу, то там не исключено, что и Китай присоединится к этой дуге. Да, и не исключено, что получается, что Нетаньяху и Зеленский выступают за то, чтобы, ну, не то чтобы приблизить ядерную войну, а сделать ее фактически неизбежной.
1: Еще одна пауза, с этого момента продолжим. Это «Радио Звезда».
3: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, остановились мы на теме ядерной угрозы на самом деле. Да, в связке Нетаньяху-Зеленский.
2: Конечно, это вообще-то серьезная была очень тема. То есть вот этот визит именно в связке в тандеме очень напряг многих в Вашингтоне. Потому что, повторюсь, это же получается не просто Россия и Иран, а это потенциально Россия, Иран, Китай. И еще больше это напрягло. Мы, правда, об этом не особо видим, но это все под ковром происходит на дипломатическом уровне и так далее. Страны Юга и Востока. Потому что для них это не просто угроза, а они понимают, что так в стороне-то может никто не остаться. Все могут пострадать. Страны Африки. Конечно же, они тоже могут пострадать. Это мы сейчас, знаете ли, пользуемся какими-то сложными очень довольно-таки мотивами, да, но вспомните, как кричали, что вот продовольственная безопасность, недопоставки зерна в Африку, да, требовали от нас открыть движение по Одессе и выход из Черного моря в Средиземье. И что? Сейчас все молчат. Сейчас все молчат об этом. Поэтому страны Юга и Востока, они очень внимательно смотрят на это. Им очень не нравится эскалация. Им категорически не нравится эскалация. Поэтому перед США стоит очень сложный выбор. Найти такую страну, где маленькая победоносная война никого не обеспокоит.
1: И в этом контексте мы Кубу с вами вспомнили.
2: Конечно, Куба. Это единственная страна, которая находится в подбрюшье США и которая не имеет сегодня серьезной возможности противодействия Штатам. если мы не говорим о наземной операции в Кубе. Наземная операция в Кубе может, опять же, привести к фиаско у Соединенных Штатов. Но Трамп, по-моему, если я правильно понимаю, не видит серьезной угрозы со стороны Кубы. И мне кажется, что здесь он немножко заблуждается. Потому что, несмотря на то, что Куба, да, действительно лишилась той поддержки, которую ей оказывал Советский Союз, лишилась, но она никогда не имела китайскую поддержку в том формате, который давал Советский Союз. Но все равно вот, Китай тоже не то чтобы очень поддерживает режим Гаваны. Тем не менее, есть серьезные основания думать, что, глядя на эту угрозу со стороны Штатов, в Гаване подготовили и ответ на нее. В том числе, и мы это прекрасно понимаем, этот ответ может заключаться в угрозе нефтеперерабатывающим, добывающим на шельфе находящимся станциям, которые находятся в Мексиканском заливе, которые находятся около Техаса, там, около Луизианы. Там же близко все.
1: А Куба в этом контексте, у нее есть вообще какие-то перспективы?
2: Ну, если, опять же, если... Почему с Ираном так получилось? Потому что Иран увидел угрозу своему существованию. Настолько увидел угрозу своему существованию, что отморозился на полную. Куба тоже может это сделать.
1: Тут же, если посмотреть на все эти заявления Марко Рубио, вообще, в принципе, на ту модель поведения, которую демонстрирует сегодня Вашингтон, вот Венесуэла вспоминали, да, яркий пример, то в целом может сложиться довольно пессимистическая картина относительно того, в

0: фактически в лицо заявляет Трампу, ну, в интервью, правда, не о Трампе, а так вот об духе Анкоридже, да, что Трамп — это проститутка, которая за свои слова не отвечает. Ну, фактически он так и сказал. Он говорит, был Анкоридж, да, вот что-то Трамп там сказал. Но теперь-то ситуация другая, мы же понимаем, говорит Рубио. И поэтому вот эти наведения на русских, они дают возможность говорить с другой стороны. Это что? Это же слова о том, что Трамп — это промокашка, он никто. Фактически. И не стоит думать, что Трамп этого не понимает. Вэнс, несмотря на свое категорическое несогласие с операцией в Иране,
1: ведет себя прилично.
0: Хранил политкорректность и в целом никоим образом не выразил свое негодование и недовольство Трампом. А тут госсекретарь, ну да, конечно, он представитель неоконов и советник по национальной безопасности, но что он делает? Он не просто дезавуирует, он унижает своего прямого начальника. И не надо думать, что Трамп этого не понимает. Трамп потом показал, что те люди, которые его из его администрации в первом изводе 16-20 год вот таким образом с ним себя вели, ни одного же не осталось. Все они вышвырнуты за борт. А многие из них еще имеют серьезные проблемы с законом, с кредитами, деньгами и так далее. Поэтому я бы, честно говоря, на месте Марка Рубио так бы вот себя не вел бы. Но это, опять же, как бы мое такое субъективное мнение, да. Но, повторюсь, Трамп очень злопамятный человек. А тут чуть ли не в лицо ему плюнули, сказав, что он слово не держит, что его слово ничего не значит и что он никто. Но в целом, если возвращаться к Кубе, то действительно получается, что Трамп заинтересован в том, чтобы напасть на Кубу. И единственное, что его удерживает от этого, это доклады разведки. Но американская разведка – это, честно говоря, такая распиаренная, но при этом довольно-таки импотентская структура, реально. Ну, достаточно сказать, что они вообще не могут правильно оценивать тот же Иран. Ну, то есть они вообще не оценили действия против Irana.
1: Это разведка не оценила?
0: Да,
1: или
0: да,
1: это
0: да,
1: Трамп поддался уговорам Нетаньяху и лобби израильского в целом?
0: Ну, как было Нетаньяху, да? Были доклады разведки и были ястребы. Вот это три составляющих. Да, демократы против, голуби против, мага против, но именно, и военные, кстати, тоже были против. А разведка и Нетаньяху, и ястребы, они были за. И вот они склонили чашу весов. Кстати, Руби, он же тоже из этих ястребов. Поэтому и доверие к этим ястребам тоже немножко поубавилось. То есть они не смогли оценить действия Ирана. Правильно оценить. И поскольку они уже один раз, пардон, облажались, то они будут сейчас дуть на воду. И вне зависимости от ситуации они будут стараться рассказать о том, что конфликт с Кубой может пройти не так легко, как мы бы хотели и как мы бы думали, они скажут. Да? Но это действительно так. Есть варианты у Кубы нанести неприемлемый ущерб США, если они почувствуют, что ситуация для них становится безвыходной, так же, как это было для Ирана. Если не обезглавят одномоментно одним ударом все, то у США будут проблемы. И поэтому, конечно же, вот действия разведки сейчас гораздо более осторожны. Ну и внимание тоже у Трампа к требованиям ястребов, оно тоже подупало немножко.
1: Пауза, и мы продолжим. Это «Радиозвезда».
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты – dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи – 117.
3: Продолжим после новостей.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты расскажу о путешествии и туризме. Турпоток по России в первой половине года вырос на 4,5%, однако в июне впервые за несколько лет отмечено снижение на более чем 2% по сравнению с прошлым годом. Это связано с переносом отпусков на осень и ростом популярности коротких поездок на 2-3 дня. Эксперты отмечают, что рынок перестраивается. Туристы все чаще выбирают короткие путешествия, а инфраструктурные проекты создают основу для дальнейшего роста. 2,5 миллиона иностранных туристов посетили Россию за первые 6 месяцев года. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Основной прирост дают Китай, Туркмения и Саудовская Аравия. Лидерами по числу иностранных гостей остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. При этом растет интерес и к другим направлениям. В Магаданской области спрос на размещение вырос в 15 раз, в Забайкалье – в 11 раз, в Амурской области – в 5 раз. Иностранцы также активнее посещают Марий-Эл, Хакасию и Пермский край. Росавиация впервые в России выдала сертификат эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок с использованием свободного аэростата. Об особенностях аэростатов «Радио Звезда» рассказал инженер-конструктор, основатель конструкторского бюро «Ларос» Олег Ларионов.
2: Самый высокий подъем был зафиксирован японцами. Они поднялись, по-моему, на 53 километра. Это был наполненный гелием стратосферный шар, который поднялся на эту высоту. А пилотируемый самый высокий на 41 километр. У них весь полет зависит от ветра. И по разным высотам, на разных высотах, ветер может меняться. В этом заключается спорт. Также он используется как транспортное какое-то средство. Но оно достаточно медленное, потому что в среднем она летит там на 100-150 километров, но вот эти 150 километров вы будете лететь где-то часов 9.
1: До выдачи сертификата в России не было авиакомпаний, которые могли бы официально организовывать коммерческие полеты на аэростатах. Москва конкурирует с другими мировыми мегаполисами в сфере туризма, заявил Сергей Собянин. По словам мэра города, за последние годы туристический поток в столицу увеличился более чем в 2 раза, что приносит существенный доход в экономику. Мэр отметил, что город обустраивался не специально для туристов, а для москвичей, однако безопасность, комфорт, а также лучшие театры, музеи и историческая среда сами по себе привлекают гостей, создавая растущий туристический поток. Это были новости туризма. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: государство выдуманный проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950 название города Пермь.
8: Александр Платовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
9: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
10: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Павел Данилин, политолог, доцент финансового университета и генеральный директор Центра политического анализа. Подписывайтесь в Максе на его канал «Что-то знаю, Павел Данилин». Ну и в Телеграм тоже можно подписаться на этот же самый канал «Что-то знаю, Павел Данилин».
11: Спасибо, да. Пока можно в Телеграм еще подписываться. Пока что еще, да.
10: Но аналитика там стоящая. Заходите, друзья. Теперь Сеута, Европа. Марокко. Более 50 тысяч человек попытались попасть из Марокко в испанскую Сеуту. Около 49 тысяч пересекли границу за одни сутки. По последним данным, погибли не менее 72 человек, более 1000 потребовалась медицинская помощь. Испания утверждает, что за 48 часов вернуло свыше 48 тысяч мигрантов. Мадрид усилил границу военными полицией и установил плавучее заграждение. В этот момент более 20 стран ЕС потребовали совместной защиты внешних границ. Италия тем временем на месяц приостановила действие Шенгена и ответила на провал внешней границы закрытием внутренней. Сеута. Ну так, можно задать вопрос, чрезвычайное происшествие или репетиция будущего Европы? Хотя в этом контексте, конечно же, много чего вспоминается, начиная от развала Ливии и убийства Каддафи. Он им все это предвещал, между прочим.
11: Да, но здесь надо смотреть на Марокко. Что такое Марокко? Марокко, вообще-то, это форпост Соединенных Штатов в Африке. Это даже не французская колония, да, это именно американская. Это первая страна, между прочим, которая заключила, одна из первых стран, которая заключила с Соединенными Штатами договор о признании суверенитета. 1776, по-моему, или 7-й год, ну, то есть в год образования Соединенных Штатов. И отношения между Марокко и Штатами, они всегда были довольно-таки интересными.
10: То есть вы намекаете на некую руку?
11: Ну, я не намекаю, я прямо
10: ЦРУ,
11: говорю,
10: например,
11: да.
10: Некий ЦРУ, например, каких-нибудь спецслужб. Мы не утверждаем, мы предполагаем.
11: Что сказал Трамп по поводу Испании в последние, посмотрите, последние 3 месяца? Что он говорил по поводу Испании? Только что матом не ругался. Может, ругался, но просто вырезали. А посмотрите, что сказал Нетаньяху об Испании. Буквально недели 2,5 назад. Он сказал, что-то плохое скоро произойдет в Испании.
10: А Испания, напомним, не дала воспользоваться Трампу своей базой для нападения на Иран.
11: Ну, Нетаньяху-то не поэтому сказал. Нетаньяху-то сказал, потому что Испания занимает последовательную позицию по критике действий Израиля в секторе Газа и Палестины. Ну, и, собственно, что? Что-то плохое произошло. Почему мы не должны искать здесь руку? Учитывая, что между Марокко и Израилем при посредничестве Трампа в 2020 году были заключены соглашения в рамках Авраамовых соглашений. Это первое. Второе. Резиденты Израиля в Марокко действуют как у себя дома. И третье. Мы точно знаем, об этом сказала власти Марокко сегодня, что вся вот эта кризисная ситуация возникла из-за информационных действий в соцсетях, где были вбросы по поводу того, что там вас ждут с распростертыми объятиями и так далее и тому подобное. То есть срежиссированная тема.
10: Нет, ну понятно, что такое количество сильных молодых мужиков, которые берут
11: штурмом
10: да. Нечто, да, какую-то территорию, это все дело надо организовать и спланировать.
11: Конечно,
10: само по себе
11: конечно.
10: Такое не возникает.
11: Сами по себе 50 тысяч не соберутся и не пойдут на прорыв границ. Поэтому надо смотреть, во-первых, кому выгодно. Во-вторых, кто угрожал чем-то подобным. Угрожал чем-то подобным Израиль. Выгодно это в том числе Соединенным Штатам Америки и Израилю. Вот и все. То есть это две страны, которые угрожали испанцам за их неправильную позицию. И это, да, месседж европейским странам, что если вы не будете идти в русле нашей общей политики, да, то с вами может быть так же.
10: А как же так с союзниками?
11: Ну, а как же так с союзниками? Почему Испания не предоставила Трампу аэродромов подскока и так далее? Почему она этого не сделала?
10: Потому что коллективное решение необходимо в НАТО.
11: Собственно, Трампушка и показывает, что надо платить по счетам. И здесь мне представляется, что мы вообще не должны, честно говоря, за испанцев-то душой болеть. Испанцы нас ненавидят похлеще, ну, наверное, так же, как евреев.
10: Нас просто интересует как явление вообще.
11: Да,
10: вот
11: да,
10: эта
11: да,
10: тема.
11: Да. Как явление, да. Ну, и чем хуже там, тем лучше здесь. Вот это тоже нужно понимать, да. Испания, Италия, вот, вообще не жалко. Ну, хоть захлестнет их этой толпой мигрантов, и если захлестнет, то даже хорошо будет.
10: Просто факт закрытия границ и ограничения Шенгена, это, ну, серьезная штука.
11: Да, да, да, это серьезная заявка на то, что внутри Евросоюза проблемы. Повторюсь, чем больше внутри Евросоюза проблем, тем нам лучше, потому что Евросоюз – это враждебное нам образование, скажем так. Надгосударственное образование, но которое пытается превратиться в государство. И за наш счет оно пытается, кстати, превратиться в государство, потому что за счет борьбы с нами оно пытается дополнительно институционализироваться. Это очень важно, да, потому что если бы не позиция Брюсселя, возможно, и Мелани была бы более позитивно настроена к нам, это итальянская. И точно бы не было того, что мы сейчас видим в Армении, в Молдавии, в Румынии. Ничего этого бы не было бы. Это коллективная позиция. Это не позиция какой-то одной страны.
10: Но вот сама тема того, что сейчас происходит, это ведь... Хочется, извините меня, лирическое отступление сделать. Тема того, до какой же степени цинично действует наш противник, и в этом смысле мы, конечно же, никогда не сможем понять друг друга, когда просто пускаются в расход люди для того, чтобы пригрозить и сделать такую фигуру. Ну, мы вам как бы обозначили перспективу. Вот никогда нам не понять друг друга еще раз. И это еще одна лишняя иллюстрация тех способов и методов, которыми действует наш противник. И, кстати говоря, открывает дискуссию на предмет разговора о том, как противостоять. Вы сейчас напомнили Израиль? Газу, Палестину, Южный Ливан, откровенный геноцид, который сейчас осуществляется. Тут же опять вспоминается удар по школе в Иране, удар по колледжу в Старобельске. И, если рассматривать все это в контексте технофашизма, который продвигает Силиконовая долина, Карп и так далее, так далее, так далее, ну, у нас же получается, за ним ощутимо, пожалуйста, вот он, новый враг 2.0 со своей стройной идеологией, которая допускает все те способы и методы, еще раз, которые мы наблюдаем с вами. Но мы для себя, что самое интересное, ведь не сформулировали этот момент, кто против.
11: По сути дела, нынешний глобализм, он не особо отличается от фашизма-то. Поэтому, да, это наш враг.
10: Интересная очень мысль. Глобализм тождественен фашизму.
11: Ну, нацизму скорее, да, да, нацизму. Потому что глобализм использует те же самые тоталитарные примочки, что и Гитлер использовал. Он использует те же самые, извините, расистские, да.
10: Ну, я бы и про фашизм здесь тоже говорила. Почему? Потому что по религиозному признаку,
11: тоже,
10: да. Не только по национальному признаку, сегрегация на самом деле, по социальному признаку, все это то, что мы наблюдаем сегодня.
11: Ну, скажем так, тоталитарные практики, да. Это все присутствует, и это очень серьезный вызов. Очень серьезный вызов. И не надо к этому относиться как к каким-то ритуальным словам. Это не ритуальные слова, это правда угроза. И эта угроза, она в первую очередь, конечно, на мозги. То есть это угроза нашему сознанию. Они пытаются жить исключительно ложью. И это правило. Причем страны, которые когда-то кичились свободой слова, ну, посмотрите, да, просто история, недавняя история. Сколько лет прошло? 18 лет прошло с времен Осетинской войны. Как начиналось? Западные СМИ дружно рассказывали, как Грузия возвращает в лоно своего законного суверенитета Осетию. Это было первые там полчаса. Потом, как только наши миротворцы начали давать ответ, тут же переменилось. Никакого возвращения сразу не было. Уже получилось то, что это русские, оказывается, открыли огонь по грузинам. А когда уж наша армия начала наступление на территорию Грузии, так все там просто зашлись воем, а не спровоцированной агрессией. Забыв, что полчаса назад эти мерзавцы писали сами. Все, нет этого, вообще нет этого. И то же самое сейчас. Я специальный доклад подготовил, у меня на сайте, кстати, опубликован, как осуществляется пропаганда на наши мозги. Тема, что Украина побеждает. Ей же не месяц. Она же с самого начала присутствует. Ну, есть 6 блоков в этой схеме. Военный, социальный, геополитический и так далее. Я все эти блоки четко расписал. И они их варьируют. Вот один блок облажался, второй блок берут, на его место ставят. Ну, например, там, мы поставим джавелины и конец русским танкам. Ну, поставили джавелины, и что? Никуда не делись танки. Все хорошо с танками. Вот, окей, мы поставим леопарды и конец русским. Все, мы в наступление пойдем, они ничего. Все леопарды сгорели. Последний, кстати, на днях буквально, недельку назад сгорел. Вот. И что? Это чудо-оружие. Да? Как только это чудо-оружие приходит, все, сразу начинают рассказывать, все, теперь перемога. Вот сейчас. Перемога наступила, потому что дальнобойные удары по российской территории вглубь 1500 километров. И тут же выяснилось, что, оказывается, да, перемога-то тоже не туда пошла. Нет перемоги. Тогда они берут другой блок, типа социальный. А вот сейчас в России начнется недовольство населения. Нет недовольства. Ага, убираем. Давайте геополитический. А сейчас весь мир возмутится, и русские в изоляции. Нет изоляции. БРИКС, там встречи с другом Си и так далее. И тому подобное. Так, берем следующий блок. И все это делается на мозги, ну, в первую очередь, своего западного оболваненного жителя, гражданина, а во вторую очередь на наше. Тотальная ложь. Тотальная ложь. Кто у нас князь лжи, кстати?
10: Сатана.
11: Вот это да. Но сатанизм вообще это чуть ли не официальная религия Запада сейчас.
10: А у нас движение, признанное экстремистским и запрещенное в России.
11: Да, Именно так. Ну, а борьба с православием на Украине, а попытки снести храмы, не снести храмы, а вывести храмы из управления православной в Прибалтике, которые сейчас вот мы наблюдаем. Это же все одно к одному, кирпичик к кирпичику. И чем они прикрываются? Борьбой с русскими. А это что? Русский теперь в Европе, как еврей был в нацистской Европе 30-х годов.
10: Кстати говоря, для них русский и татарин, и чуваш, и башкир, конечно, и чеченец, все это русские.
11: Одно лицо, конечно. Да,
10: к вопросу о дискуссии, которая у нас внутри разворачивается на предмет того, что есть государство российское.
11: Поэтому, когда грузины там за русский язык побили украинку, да, это очень смешно выглядело, потому что грузины-то для Запада такие же русские, как и эта украинка, которую грузин избил. Так, на секундочку. Им следовало бы тоже об этом задуматься. Потому что там никто знак не равно не ставит между грузином, татарином и русским.
10: Вот раз уж мы на эту тему зашли, давайте тогда по Украине отдельно пару слов скажем. Почему? Тут опять всплыла Мендель, пресс-секретарь, бывшая пресс-секретарь Зеленского, Юлия Мендель. Заявила, что, мол, Зеленский – это главная проблема Украины. Мол, начала сомневаться в нем еще в 2021 году, а после начала конфликта увидела механизмы коррупции, манипуляции, рост цензуры, откат демократии. Утверждает, что Зеленский стал главной проблемой Украины. Мир, по ее мнению, ошибочно отождествил страну с образом одного человека. Ну и говорит, мол, Зеленский является главным бенефициаром конфликта, поскольку сохраняет власть после отмены выборов, а его окружение связано с коррупционными схемами. Утверждает, что поддержка президента внутри Украины резко снизилась, страна движется к автократии, а продолжение войны ведет к демографической и политической катастрофе. Сидит она в Америке. Ясное дело, что такие интервью, которые она дает, в частности, Такеру Карлсону, просто так не случаются. Очевидно, она находится под защитой тамошней разведки. И те заявления, которые нам периодически делают, это не просто так заявление, а это заявление, потому что попросили. Для чего американцам это?
11: Надо понимать, что то, что она говорит, это трава зеленая, небо синее. Зеленский мерзавец. Он уничтожает собственный народ.
10: Ну, когда это свой человек, условно свой, делает там в стане своих, это уже приобретает несколько иное звучание.
11: Да, да. Мы слышим новые, действительно, интонации, которых не было слышно на протяжении долгого времени. На протяжении долгого времени там рассказывали о том, что есть вот человечек в черной одежде с нимбом, да, которого все должны просто боготворить, рукоплескать ему и так далее. Что есть злая Россия, которая напала на бедную Украину, да, и идет конфликт между этой злой Россией и маленькой бедной Украиной. На самом деле, конечно, мы же понимаем, что конфликт идет между глобальным Западом, который руками Украины ведет войну против России. Вот и все. Да, и действительно демографическая катастрофа, все это правильно. Поэтому два слова, да, о том, что действительно там сейчас востребована коррекция образа Украины, в Соединенных Штатах в первую очередь. В Европе стараются не допускать этой коррекции любыми способами, в том числе и законодательными. То есть, если ты скажешь там слово против Украины за Россию, то ты можешь сесть в тюрьму, в буквальном смысле слова.
10: Но американцы начали
11: американцы, да, потому что для Америки а поддержка Украины не является больше
10: приоритетной задачей.
11: Да, потому что они не хотят тратить деньги, они все свое уже получили с Украины. Им больше там ничего не нужно. Им нужно, чтобы их оружие продавалось и покупалось, да, и чтобы их бюджет не тратил на Украину ни копейки, а только получал с этого дивиденды. То есть циничная довольно-таки практика. И в этой практике им святой Зеленский уже не нужен. Им вообще Зеленский не нужен в этой практике. Им нужна гарантия, что их доходы не уменьшатся. А гарантию это может дать любой, не только Зеленский. Ну, а нам, конечно, да, нам следует эти нарративы тоже поддерживать, потому что, ну, это правда, демографический кризис и кризис на передовой, он очевиден. Вот буквально вчера приняли новые правила, сняв отсрочки с огромного количества людей. То есть те люди, у которых была отсрочка по болезни, теперь должны пройти переосвидетельствование. Те люди, которые сидят с инвалидами, тоже должны теперь лишиться отсрочки и пойти на передовую. Студенты. Ну, не все, правда, а пока только вечерники и заочники, но это только для хаби до начала. И проблемы комплектации очевидны. Людей нет. Фронт в Харькове вообще начал рушиться, в Харьковской области. Это хорошо, кстати, очень. Очень поскорее бы он рухнул, да, потому что как только Харьков станет русским городом, да, падет угроза для Белгорода. Это очень важно. И все вот это вместе, да, проблемы с фронтом на Донецком направлении, локальные есть успехи по сопротивлению нам на запорожском направлении, но и там тоже движение фронта в нашу пользу в целом. То есть здесь нужно четко отдавать себе отчет в том, что происходит на передовой. Адаптация произошла к работе беспилотников. Киллзоны нет уже как таковой. Штурмовые действия осуществляются теперь... Надо сказать, я был впечатлен, посмотрев, как осуществляются штурмовые действия нашими подразделениями сегодня. Это когда Великая Отечественная война заканчивалась, да, наши штурмовые группы научились буквально там впятером брать те объекты, на которых раньше мы могли положить роту и батальон. В конце войны впятером это брали. Не потому, что фашисты стали хуже воевать. Нет. Потому что наши научились это делать намного лучше. И вот сейчас я смотрю на действия наших штурмовых групп. Это высочайшее мастерство.
10: Павел, наше время подошло к концу. Огромное вам спасибо за эту очень интересную беседу. Павел Данилин сегодня был с нами, политолог, доцент финансового университета и генеральный директор Центра политического анализа. Подписывайтесь на его канал «Что-то знаю» Павел Данилин в Максе и в Телеграме. Ну и подпишитесь на канал «Звезда аналитика» там же, в Максе и в Телеграме. До новых встреч.
11: Всего хорошего.
9: Стратегия национальной безопасности.
4: Сегодня в программе «Область знаний». Гладиаторы и их вооружение. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Офицерский шарф времен Петра Великого.
1: Шелковая лента цветов русского флага. Белый, синий, красный. Длиной около 1.5 метров. Основное предназначение – отличие на поле боя офицеров от солдат, чтобы рядовые могли распознавать в ходе сражения своих командиров и выполнять только их приказы. Униформа при еще совсем молодом царе Петре у всех была одинаковой.
0: Форма и содержание.
2: Офицеры носили шарф через правое плечо, а концы завязывали узлом у левого бедра. На концах ленты крепились кисти из серебряной или золотой крученой нити. Первыми такие знаки отличия получили командиры Преображенского и Семеновского полков в самом конце 17-го столетия.
0: Офицерский шарф времен Петра Великого.
2: На параде эффектно, а в бою он постоянно сваливался с плеча, мешал офицеру действовать оружием. Поэтому со временем шарф переместился на пояс, и его стали завязывать подобно кушаку, в несколько оборотов вокруг тела. При этом основная функция офицерского шарфа не изменилась. В лихой рукопашной схватке наши солдаты всегда прекрасно видели и знали, где именно их командир. Кроме того, разноцветная лента на поясе стала символом доблести и отваги. Так в романе Алексея Толстого «Петр I» один из героев говорит:
3: «Я свой офицерский шарф не на полке нашел, я его у судьбы зубами вырвал».

0: обмундирования.
1: Шло время, менялись русские правители, менялась военная униформа, менялся офицерский шарф. Ему то отрезали на концах кисти, то пришивали их обратно. При императоре Павле I шелковая поясная лента стала черно-оранжевой. Впоследствии у нее появились крючки-застежки, петли. Так знаменитый петровский шарф окончательно стал кушаком, а затем в повседневной форме офицерским ремнем. В парадной же форме сохранились отсылки к славной военной истории и традициям. Так, например, пояс церемониальной формы президентского полка России – это дань памяти старинному офицерскому кушаку.
2: Форма и содержание. Офицерский шарф времен Петра Великого.
3: Очень важные вопросы.
4: Расскажите, какую роль в работе головного мозга играет глюкоза?
5: Отвечает доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.
6: Глюкоза оказывает на мозг очень хорошее действие. Это горючее для клеток мозга. Она необходима мозгу. Мозг у людей, которые по каким-то причинам не употребляют углеводы, самый простой источник глюкозы, в первые несколько дней, пока не произойдет какая-то адаптация мозга, довольно здорово страдает. Многие люди, отказавшись от употребления углеводов, в первые несколько дней жалуются на тревожность, лобильность настроения, проще говоря, дерганными становятся, нервными, плохой сон, какие-то вспышки агрессии и так далее. То есть мозг адаптирован к глюкозе и должен ее получать. Но есть другой момент. Что будет, если этой глюкозы в крови слишком много? Периодически, бывает у всех после употребления очень сладкой пищи. Или постоянно, как это бывает при сахарном диабете. Но есть еще всякие промежуточные формы, так называемый скрытый сахарный диабет, когда вроде натощак сахар нормальный, но после еды он повышается и довольно долго держится. Так вот, показано, что при избытке глюкозы в крови и, соответственно, ткани головного мозга, мозг стареет быстрее. В нем происходит нарушение когнитивных функций, быстрее развивается так называемое нейровоспаление. С нейровоспалением там связана большая склонность к болезни Альцгеймера и снижение когнитивных функций, тревожности, депрессия и так далее.
3: Очень важные вопросы.
7: Премьера на радио «Звезда».
8: Что такое фараон и как в него играть? Почему рыцарь Ланселот стал валетом? Кто пытался создать вечный двигатель, а получилась рулетка?
7: История азартных игр. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порою нам кажется

моя Россия, чтобы жила моя Россия.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства обороны. На ней верховный главнокомандующий объявил о важном назначении.
2: По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа. И на должность по этому направлению назначен Солочук Валерий Николаевич.
1: Глава государства выразил уверенность в том, что на новой должности Валерий Солочук проявит свои лучшие организаторские качества. А группировку войск «Центр» возглавит Андрей Иванаев. Об этом также объявил президент.
2: Андрей Сергеевич знает ситуацию не только в зоне своей ответственности, но и в зоне ответственности группировки «Центр», потому что близко два командующих работали, продолжают до сих пор работать между собой. И это очень важно, чтобы качество боевой работы на этом направлении не было утрачено. Уверен, что Андрей Сергеевич, безусловно, с этой задачей справится.
1: Говорил президент и о группировке войск «Восток». Верховный главнокомандующий отметил, что она продвигается энергично и такими темпами, которые могут вызывать только самые высокие оценки. Командовать ей будет Петр Болгарев. Речь на встрече с Владимиром Путиным шла и о созданных недавно войсках беспилотных систем. Их возглавит Денис Лямин.
2: Денис Игоревич, новый рот войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
1: В завершение глава государства поблагодарил присутствующих за боевую работу на прежних местах.
2: Я хочу, товарищ офицер, выразить уверенность в том, что ваш боевой опыт, личные, деловые качества, организаторские способности помогут вам в решении новых задач. И хочу вас поблагодарить за то, что было сделано вами до настоящего времени. Передайте самые наилучшие слова благодарности всем вашим бойцам и командирам.
1: После объявления о назначениях президент заслушал доклады об обстановке на линии боевого соприкосновения. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
3: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
4: Спартанцы вообще
5: сбрасывались.
6: А викинги шлемы с рогами носили.
7: Аляску продали, а денег не заплатили.
8: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывается.
1: Отравился Герица.
2: А Викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы

0: Парус одинокий. Ну, знаешь продолжение?
1: Спрашиваешь, это мое любимое. В тумане моря голубом. Автор строк Михаил Лермонтов.
2: А вот и нет.
3: Первую фразу в знаменитом стихотворении «Парус» придумал вовсе не Лермонтов. Поэт, как бы сказать, позаимствовал ее из поэмы Александра Бестужева-Марлинского «Андрей, князь Переяславский». А там вот такой фрагмент. «Белеет парус одинокий, как лебединое крыло, и грустен путник ясноокий, у ног колчан, в руке весло».
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: О реакции Бестужева-Марлинского на творческий ход Лермонтова, как говорят журналисты, не сообщалось. Перейдем теперь к Пушкину и выражению «гений чистой красоты».
0: Что, и Александр Сергеевич тоже кого-то цитировал?
3: Да, поэта Василия Жуковского. И часть его стихотворения «Лалла рук». «Ах, не с нами обитает гений чистой красоты, лишь порой он навещает нас с небесной высоты». Кстати, изначально слова «гений чистой красоты» в посвящении Анне Керн издатели печатали курсивом, как бы намекая, что это цитата. Но со временем от этого отказались.
2: А вот и да.
4: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
5: «Все, приплыли».
4: Поиграем, друзья, в кошки-мышки. Есть одна такая географическая забава. Итак, в Ярославской области на левом берегу Волги стоит город Мышкин. Существует несколько версий происхождения этого названия. И вот одна из них. Однажды русский князь говорит, что это был сам Федор Михайлович Мстиславский. Так вот, прилег однажды князь отдохнуть прямо на камушках возле реки. Спит себе, храпит, и вдруг мышь по его лицу пробежала.
6: «Это какая такая собака посмела?» —
4: вскричал с просонья рассерженный Мстиславский и приказал тут же мышонка для начала поймать, а потом на кол посадить, повесить и четвертовать одновременно. Не успели слуги княжеский приказ выполнить, как Федор Михайлович неожиданно, что называется, оттаял. Он вдруг понял, что мышь не просто так его разбудила. Она спасла князя от медленно подползающей ядовитой змеи. И сегодня символ города Мышкин именно мышь. Вот так. А мы дальше плывем. Как говорится, если где-то есть мышка, то рядом непременно должна быть кошка. Отправляемся в Самарскую область. Именно там находится село под красочным именем Кошки. Откуда же такое название? Рассказываю одну легенду. Давным-давно гордый самаркандский эмир Тимур пришел в эти края на битву с самим ханом Тохтамышем. Радует, что не с Тохтамышом. Пришел Тимур и поставил на горе шатер или кош. Когда впоследствии в здешних местах поселились русские, именно они-то якобы и назвали небольшое село Кошки. Существует, правда, и другая версия. Мол, в стародавние времена купец Федор Кошкин облюбовал себе хороший такой уютный район в Самарской области, заложил там село и в честь себя любимого назвал. Хотя доподлинно известно, что село Кошки было основано в 1737 году на месте небольшого поселения чувашей для размещения солдат и офицеров Преображенского полка. Вот так. Подведем итоги забавной игры в кошки-мышки. Город Мышкин есть. Село Кошки никто не отменял. Что их объединяет? История, география и два музея – Кошки и Мышки. Истории с географией.
5: «Бросай якорь! Все, приплыли!»

0: словарь современного города. К. Кондиционер. По большому счету, кондиционер и холодильник – это одно и то же не очень сложное устройство, которое с помощью компрессора и хладагента создает пониженную температуру внутри камеры. Или в комнате. Как этого добиться, инженеры понимали еще в начале 19-го столетия. Им было известно, температура газа или жидкости под давлением повышается, а когда давление падает, происходит быстрое охлаждение. Первый патент на холодильник был выдан в 1835 году. И почему бы уже тогда не появиться кондиционеру? Но нет, устройство для улучшения качества воздуха увидело свет только 70 лет спустя. Кстати, у английского глагола «to condition» среди прочего есть и значение «улучшать». Именно для этого и был установлен первый в мире кондиционер в какой-то типографии в Нью-Йорке. Наверное, представили заботливого дядю Сэма, который думает о своих сотрудниках. Как бы не так. Его беспокоило, что из-за жары и высокой влажности краска плохо ложится на бумагу. Вот и поставил кондиционер. Хорошая вещь оказалась. Надежная. Пользоваться приятно. Но нашлись и минусы. Прежде всего, хладагент, то есть вещество, благодаря которому охлаждается воздух. В первых кондиционерах использовался аммиак, а это яд. Проблему устранили химики. Во-вторых, габариты. Покупателям нужно было что-то компактное и недорогое. Инженеры придумали оконный кондиционер. Потом выяснилось, что зимой все пытаются включить этот прибор в режим обогрева. Пришлось добавить и такую функцию. Домашние сплит-системы и промышленные гиганты с ионизацией и приточной вентиляцией, мобильные, винные, прецизионные и даже уличные, они очень разные. Логично, что в наше время ни одно здание не строит, если в нем не предусмотрено место для установки кондиционера. Словарь современного города.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. Служивые люди. Воинские династии России.
1: Первый, второй, третий, четвертый. В русской императорской армии, во избежание путаницы, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера. Даже родственникам. Братья Тучковы. По старшинству первый, второй, третий, четвертый. Николай, Сергей, Павел, Александр. Этот старинный дворянский род берет свое начало из новгородских бояр, выселенных в середине 15 века вглубь России по приказу Ивана III. Отец братьев Тучковых, Алексей Васильевич, служил инженер-генерал-поручиком при Екатерине Великой. Во времена правления Павла I числился сенатором. Под его надзором в Петербурге построили первый постоянный мост через Неву. Он и сейчас называется Тучков мост. Все сыновья Алексея Васильевича, Николай, Сергей, Павел и Александр, стали генералами, героями Отечественной войны 1812 года. Николай Тучков I, старший из братьев, командовал пехотным корпусом. Сергей Тучков II числился в пехотной дивизии. Третий брат Павел руководил бригадой Белозерского полка, оборонял Смоленск. В подчинении младшего брата Александра Тучкова находился Ревельский полк Западной армии. Летом 1812 года генералы Тучковы виделись вместе в последний раз. Незадолго до Бородинского сражения отряд Павла Тучкова защищал московскую дорогу. Французы атаковали стремительно. Когда убили лошадь, Тучков III пошел в рукопашную, получил сначала ранение штыком, затем сабельный удар в голову, после чего потерял сознание и попал в плен. После войны он вернется на родину и продолжит армейскую службу. Бородинская битва оборвала жизни Николая и Александра Тучковых, старшего и младшего из братьев. Когда наши солдаты дрогнули и стали отступать, Александр Тучков IV взял в руки знамя полка и повел пехоту в контратаку. В этот момент отважный русский офицер был буквально разорван на части вражескими ядрами. После боя его останки так и не нашли. Николай Тучков I погиб примерно так же. А Сергей Тучков II находился в это время в турецком походе. Войну с Наполеоном он встретит только на Березине. После заграничной

0: храм установлен не только в честь ее мужа, но и всех русских воинов, погибших во имя Отечества.
1: Служивые люди, Тучковы, воинские династии России.

0: Не широкая арена, а он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит. Во прахе и крови скользят его колена. И молит жалости напрасно мутный взор, надменный временщик и льстец его сенатор венчают похвалой победу и позор. Что знатным и толпе сраженный гладиатор?
1: О жизни и смерти гладиаторов расскажет историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутармин в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание с руководством Министерства обороны. Верховный главнокомандующий объявил о ряде кадровых перестановок в ведомстве. Они касаются тыловых служб, войск беспилотных систем, а также группировок войск «Восток» и «Центр». Кроме того, президент принял предложение министра обороны Андрея Белоусова сосредоточить в одних руках все службы тыла.
2: Совсем недавно было принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все, что касается вооружения, это функции и заказывающих, и довольствующих органов. И эту работу в Министерстве обороны в качестве заместителя министра обороны возглавляет Санчик Александр Семенович, который совсем недавно еще был одним из командующих одной из группировок и успешным командиром. По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла.
1: Президент назвал деятельность служб тыла в современных условиях боевой работой. Эти службы возглавит командующий группировки войск «Центр» генерал-полковник Валерий Солодчук. Президент выразил уверенность, что он проявит лучшие организаторские качества на новой должности. В Центризбиркоме прошла жеребьевка по распределению мест политических партий в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму. В ней участвовали представители всех 11 партий, чьи списки были зарегистрированы в ЦИК. Глава комиссии Элла Памфилова отметила, что результат голосования зависит не от места в бюллетене, а от того, насколько партии и их кандидаты будут интересны избирателям. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Первая линия высокоскоростной магистрали свяжет агломерации Москвы и Санкт-Петербурга, где проживают около 40 миллионов человек. По словам мэра столицы Сергея Собянина, проект не только сократит время в пути, но и повысит мобильность трудовых ресурсов, а также увеличит туристические потоки. В перспективе ВСМ планируют развивать в сторону Нижнего Новгорода, Казани, Минска, Воронежа и юга России. Реализация этого проекта сделает страну более связанной и доступной для жителей и гостей. О погоде. По данным Центра ФОБОС, завтра в Москве будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 21 градус, днем ожидается до 28. Сейчас 28. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Звать величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он правил Польшей 31 год и стал причиной ее развала. Давал отпор войскам Священной Римской империи и воевал с Владимиром Мономахом. Ослепил собственного брата, но последовательно боролся за независимость польской церкви и христианизацию земель. Все это про князя Болеслава III, которого называли Кривоустым.
2: Откуда взялось такое прозвище?
4: У него был слегка искривленный рот с одной стороны. Так напишут про Болеслава III хронисты 15-го столетия.
5: История одного прозвища.
4: Вплоть до второй половины 20 века вопрос о происхождении прозвища польского князя считался открытым. Пока во время раскопок в соборе Плоцка, где по преданию был погребен Болеслав, археологи не обнаружили череп с деформированной челюстью. Но находка убедила не всех. Часть историков считает, что Болеслава III окрестили Кривоустым не за физический недостаток, а за моральные качества.
3: Не царское это имя. История одного прозвища.
6: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
7: Пассажирские поезда по БАМу ходят довольно часто. Поэтому по железной дороге добраться из бурятского поселка Таксимо до станции Куанда в Забайкалье просто. Расстояние около 80 километров. По времени всего полтора часа. Сел, приехал. А вот с автомобилем, судя по навигатору, так не получится. Ведь официально автомобильного моста через Большую Сибирскую реку Витим нет.
8: Маршрут перестроен.
7: Официально нет. А он есть. Витимский мост. Самый опасный мост в России.
6: Пути сообщения. БАМ. Витимский мост.
7: Металлические опоры, уложенные на них пролеты и старые шпалы вместо настила. Все. Ни дорожного полотна, ни бортиков, ни креплений. Хотя нет, крепления все-таки есть. Это обычные строительные скобы, которыми связаны шпалы, местами трухлявые, иногда уложенные через одну. В прорехе между ними видно, как несет свои воды неспокойный Витим. Преодолеть Витимский мост – задача не из легких. Его длина – 570 метров, высота – 15. И если водителям внедорожников хоть и страшно, конечно, но терпимо, то грузовикам врагу не пожелаешь. Потому что самое экстремальное – это ширина моста. Она всего сантиметров на 10 больше габаритов грузового автомобиля. Они редко передвигаются по мосту самостоятельно. Обычно впереди машины идет человек, который руководит действиями шофера. А еще шаткую конструкцию ощутимо терзает ветер. Причем порой он дует с такой силой, что водители иногда открывают окна в кабине, чтобы уменьшить парусность машины. Но и это еще не все. Одной из опор моста просто нет. Ее снесло ледоходом в 2018-м. И теперь пролет в том месте опасно проседает и раскачивается, что добавляет адреналина.
6: Пути сообщения. Дороги и люди.
7: Строили железнодорожный Витимский мост в 1982 году как временное сооружение, необходимое для подвоза материалов для строительства большого железнодорожного моста. После открытия БАМа рельсы сняли, шпалы подогнали одну к другой, и по нему поехали автомобили. И с тех пор его ни разу не ремонтировали. Ремонт делали и продолжают делать местные жители. Меняют прогнившие шпалы, настилают доски, в общем, все, что им по силам. Кстати, за все время эксплуатации на Витимском мосту не было зафиксировано ни одного несчастного случая. Вероятно, потому, что пользуются им по назначению только полгода. Зимой через реку едут по льду. От греха подальше. Все дело в том, что мост этот как бы ничейный. По реке Витим проходит граница между Бурятией и Забайкальским краем. И мост оказался разделенным на две части административным барьером. Власти ни одного из субъектов не хотят брать его на свой баланс. Мало того, в 2016 году движение по нему официально закрыли. И он стал недействующим и незаконным. А если по бумагам нет моста, значит, нет никаких служб, которые бы поддерживали его в исправном состоянии. Вот так. Хотя лучше бы его не поддерживать, а снести и построить новый, надежный мост.
6: БАМ. Витимский мост. Пути сообщения.
0: Премьера на радио «Звезда».
8: Что такое фараон и как в него играть? Почему рыцарь Ланселот стал валетом? Кто пытался создать вечный двигатель, а получилась рулетка?
0: История азартных игр. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Наука на чердаке.
2: Глобальное потепление наступает на планету с хорошей такой скоростью. Пора бы ученым уже серьезно подумать об охлаждении жилищ.
1: Научный журналист Егор Быковский.
2: Кондиционеры, конечно, вещь хорошая. Да вот только энергии много потребляют. А чтобы произвести эту электроэнергию, приходится хорошо так потратиться. Да и к тому же снова нагреть атмосферу при этом. А мы ведь как раз стремимся этого избежать. Мне тут попались недавно две интересные технологии, разработанные в Сингапуре по пассивному охлаждению зданий. Они там близко к экватору. У тамошних ученых точно высокая мотивация. Итак, вот вам первая технология. Ученые из Сингапура и Китая создали революционную белую краску с хорошим названием SSR-30, которая охлаждает здание в 10 раз эффективнее обычных покрытий. Секрет в уникальном сочетании двух методов – отражения солнечных лучей и испарительного охлаждения. В отличие от стандартных красок, новое покрытие впитывает влагу из дождя и атмосферы, а затем медленно испаряет воду, подобно человеческой коже. Основа краски – гидросиликат кальция с нанодобавками, полимерами и гигроскопической солью, что обеспечивает прочность и влагоудержание. Испытания в условиях высокой влажности Сингапура показали очень впечатляющие результаты. Дом с инновационной краской оставался градусов на 5 холоднее других. Покрытие отражает до 90% солнечного света и излучает 95% тепла обратно в атмосферу. А главное достижение – экономия электроэнергии на кондиционирование составила 30-40% как в солнечную, так и дождливую погоду. Эффект сохраняется даже через 2 года использования. Такое решение может значительно снизить мировое энергопотребление и уменьшить углеродный след процентов на 30. Хочу такую краску.
1: Наука на чердаке.
2: А другая научная группа из Сингапура придумала революционную фасадную плитку, вдохновившись текстурой слоновьей кожи. Морщинистая поверхность со складками и буграми помогает этим большим животным, живущим в довольно жарких краях, регулировать свою температуру. Тот же принцип исследователи применили в строительстве. Проблема актуальна. В густонаселенных городах кондиционеры повышают общую температуру города на 2-3 градуса Цельсия по сравнению с пригородами. Пассивные технологии охлаждения могут изменить эту ситуацию. Дизайн плитки основан на так называемой диаграмме Воронова – природных многоугольных узорах, встречающихся на панцире черепахи или коже жирафа. Сначала материал отлили из цемента, затем создали экологичную версию из мицелия вешенки и бамбуковой стружки. За месяц грибок образовал корневую сеть, связав древесные волокна в прочный композит. После сушки получился биоразлагаемый материал с отличными термическими свойствами. Испытания показали впечатляющие результаты. Текстурированная поверхность повысила скорость охлаждения на 25% и снизила скорость нагрева на 2%. Во время дождя эффект улучшился на 70%. О, покрытие уменьшило субъективное ощущение жары на 1,5 градуса. Теперь ученые планируют масштабировать производство для реальных испытаний на фасадах зданий. Я лично, обожаю бионику. Это прикладная наука о применении в технических устройствах и системах принципов, взятых из мира живых организмов. Так что ждем испытаний.
1: Наука на чердаке.
3: Человек в кадре. История одной фотографии.
4: 1899 год. США. Колорадо Спрингс. Именно здесь работает всемирно известный ученый Никола Тесла. На высоком холме он оборудовал ангар-лабораторию с 60-метровой выдвижной антенной, вершину которой венчала медная полусфера. С помощью этой конструкции талантливый изобретатель планировал создать систему беспроводной передачи энергии в любую точку планеты. Каждый день округу сотрясали гром и молнии. Во время экспериментов возникали разряды длиной больше 10 метров. Напряжение достигало, по некоторым оценкам, 20 миллионов вольт. Один из сотрудников лаборатории, Фриц Лавенштайн, вспоминал.
0: «Мы вынуждены были делать беруши из хлопковой ваты и марли. Несмотря на все меры предосторожности, при особо сильных разрядах нам казалось, что барабанные перепонки вот-вот не выдержат».
3: История одной фотографии.
4: Если рабочие Теслы откровенно побаивались его необычных опытов, то что уж говорить о местных жителях. Люди буквально тряслись от страха. Чтобы как-то успокоить население Колорадо-Спрингс, редактор одного журнала предложил ученому опубликовать результаты его якобы безопасных экспериментов. А несколько снимков должны были проиллюстрировать эти достижения. И уже через несколько дней в лабораторию приехал фотограф Дикинсон Элли.
5: «Я не сумасшедший, чтобы стоять посреди электрических разрядов и спокойно смотреть в объектив. Поэтому для создания нужного кадра пришлось пойти на хитрость. Сначала в пустом ангаре сфотографировали гигантские вспышки, создаваемые попеременным включением и выключением трансформатора. Когда эту адскую машину выключили, я снял сидящего на стуле Теслу. Затем два совершенно разных изображения совместили, что и дало эффектную картинку. Никола сидит, молнии летают».
4: Так появилась самая узнаваемая фотография Теслы. И у нее есть неофициальное название – «Повелитель молний».
3: Человек в кадре.
6: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня, после 7 вечера, на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства обороны. Верховный главнокомандующий объявил о важном назначении.
2: По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа. И на должность по этому направлению назначен Солочук Валерий Николаевич.
1: Глава государства выразил уверенность в том, что на новой должности Валерий Солочук проявит свои лучшие организаторские качества, а группировку войск «Центр» возглавит Андрей Иванаев, добавил президент.
2: Андрей Сергеевич знает ситуацию не только в зоне своей ответственности, но и в зоне ответственности группировки «Центр», потому что близко два командующих работали, продолжают до сих пор работать между собой. И это очень важно, чтобы качество боевой работы на этом направлении не было утрачено. Уверен, что Андрей Сергеевич, безусловно, с этой задачей справится.
1: Говорил президент и о группировке войск «Восток». Верховный главнокомандующий отметил, что она продвигается энергично и такими темпами, которые могут вызвать только самые высокие оценки. Командовать ею будет Петр Болгарев. Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США с особым акцентом на возможное применение тактического ядерного оружия в случае конфликта с Россией или Китаем, сообщает NBC News. По данным телеканала, документ предусматривает расширение вариантов действий в случае ядерного кризиса. В частности, рассматривается более широкое использование тактического ядерного оружия меньшей дальности как одного из инструментов сдерживания. Под Екатеринбургом взорван автомобиль, в котором находился глава предприятия «Урал-дрон-завод» Владимир Ткачук, сообщают РИА Новости. В результате взрыва погиб водитель-охранник. Сам Ткачук в тяжелом состоянии находится в реанимации. Автомобиль полностью сгорел. Ткачук известен как создатель дронов «Упырь» и автор военного телеграм-канала. Взрыв прогремел вечером в среду в поселке Большой Исток. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. На месте работают криминалисты. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Что такое фараон и как в него играть? Почему рыцарь Ланселот стал валетом? Кто пытался создать вечный двигатель, а получилась рулетка?
0: История азартных игр. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Забыв про мудрость, честь и стыд, он страх, судьбу и смерть презрит, и гибель ждет его, как всех, кто слишком верит в свой успех.
5: Это Шекспир, пьеса «Макбет». Сегодня мы поговорим об азартных играх. Аз-захр или азарт – слово арабского происхождения. В переводе означает «игральные кости». Это одно из самых древних видов развлечений. Бабки или костяшки были известны во всех уголках планеты еще 4000 лет назад. Жребий бросали везде и повсюду – в Китае, Скандинавии, Индии, в Северной Америке. Полагаясь на удачу, люди ставили на кон все, что у них есть, лишь бы победить и получить выгоду. Это и есть азарт.
7: Игры человечества.
8: Она была популярна у древних римлян и египтян. Азартная, бесовская забава. Ее любили Геродот, Евклид и Гомер. Ахиллес и Аякс так увлеклись этой игрой во время службы в карауле, что пропустили вылазку троянцев. Мушкетер Атос однажды рискнул и умудрился проиграть своего верного слугу, а король Англии Генрих VIII – колокола собора святого Павла. Великий Данте в своей божественной комедии с горечью отмечал:
9: «Когда кончается игра в три кости, то проигравший снова их берет и мечет их один в унылой злости. Другого провожает весь народ».
8: Игра в кости едва ли не самая древняя в мире. Первые упоминания о ней относятся к X веку до нашей эры. С тех пор правила практически не изменились. На ровную поверхность бросают два кубика, то есть две кости. Канонический кубик – это многогранник. У него 6 сторон или грань. На каждой нанесены очки. Это может быть все что угодно: точки, черточки, звездочки. При классической разметке противоположные стороны кубика в сумме должны составить цифру 7. 6 очков против 1, 5 против 2, 4 очка против 3. Дальше все просто. Бросил кости и смотришь, сколько очков выпало. Минимальное количество 2 очка, максимальное 12. У кого больше, тот и победил.
7: Игры человечества.
8: Изначально кубики делали из костей животных. Отсюда, кстати, и название. Затем в дело пошли бронза, мрамор, янтарь, золото и даже хрусталь. Сильные мира сего тоже любили играть. Самую удивительную партию в кости провели 1000 лет назад два короля: норвежский Олаф II и шведский Улов Заботливый. Они никак не могли определить, кому из них принадлежит небольшой остров. Когда переговоры зашли в тупик, спорную территорию разыграли. Швед выбросил 2 шестерки и уже начал было праздновать, когда Олаф метнул кости с такой силой, что одна из них раскололась. Целая кость и 2 половинки в сумме показали число 13. Этот бросок признали победным, и остров достался Норвегии.

0: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Еще одна разновидность азартных игр – карты. По легенде, они родились на территории Южной Азии. К примеру, одна старинная индийская колода состояла из 96 листов картинок. Такие карты имели 8 мастей и были круглыми. А принцип игры напоминал больше шахматы, чем современный покер. В Европе карты появились приблизительно в 14 веке. И привезли их туда арабы. Эти карты внешне напоминали таро. Правда, вместо 8 они имели уже 4 масти. Столько же их сегодня. Причем у каждой игральной фигуры картинки, то есть лицевой карточной стороны, был и остается свой прототип. Определенный исторический или мифологический персонаж. Это довольно-таки интересная история. Перечислим их всех. Карл Великий, черви. Александр Македонский, трефы. Царь Давид, бубны. Юлий Цезарь, пики. Это короли, все 4. Идем далее. Теперь дамы. Начнем в том же порядке, по мастям. Елена Прекрасная, она же Троянская, она же Елена Спартанская, черви. Гвиневра, супруга короля Артура, трефы. Королева Рахиль, персонаж из Библии, бубны. Афина, богиня мудрости, пики. Это у нас дамы, полный квартет. Затем следуют валеты. Тут свои 4 мушкетера. Давайте всех перечислим и никого не забудем. Лагир, французский полководец эпохи Столетней войны, пики. Ланселот Озерный, он же рыцарь круглого стола, трефы. Полководец Гектор, он же Троянский принц, бубны. И последний герой Ажье Датчанин, рыцарь Карла Великого, пики. Это у нас валеты, все 4. Спрашивается, зачем все это знать обычному человеку? К чему вся эта информация? Как утверждал чешский писатель-сатирик Ярослав Гашек, если уж сел ты играть в карты, то любая информация и любые, даже занудные исторические сведения лишними никогда не будут. И был прав.
2: Чтобы нажить состояние игрой в карты, надобно знать целый ряд самых различных трюков, носящих общее название шулерство. Это своего рода расчет, и если ты хорошо передергиваешь, тебе нечего опасаться, что ты когда-либо испытаешь бедность, лишение и нищету. Однако не забывай ежедневно тренироваться дома, чтобы не выйти из формы и сохранить ловкость и гибкость пальцев. Юный игрок-профессионал, не берись за такие игры, которые не носят характера азартных и имеют мизерные ставки. Это бесцельная трата времени. Здравомыслящий человек презирает подобные игры, ибо они не что иное, как самонадувательство. Играй только на крупные суммы. И объектом своей добычи выбирай лишь круглых идиотов, находящих развлечение в том, что ты снимаешь с них последние штаны. Если же они случайно обнаружат какую-нибудь карту у тебя в рукаве или под столом, не показывай дурного настроения. Хороший тон предписывает не обращать внимания на подобные пустяки. Если тебе будет доказано, что ты шулер, ступай домой и набей себе перед зеркалом морду за то, что ты такой разиня. Когда же тебя выведут на чистую воду во второй и третий раз, брось игру и ступай в монастырь, шляпа.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка. клетка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
0: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
1: Продолжаем говорить об азартных играх.
6: А в ненастные дни собирались они часто. Гнули, бог их прости, от 50 на 100. И выигрывали, и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом.
1: Это Пушкин. Играть Александр Сергеевич начал еще в лицее. Он часто рассказывал сокурсникам о своих визитах к некой старой гадалке на картах по фамилии Кирхгоф. Та предсказала будущему поэту, что он прославится двумя ссылками, но при этом проживет долго, если только в 37 лет не случится с ним беды от белого человека или коня.
7: Прямо чертовщина какая-то. Дантес-то, известное дело, был блондином, а ездил в полку на белом коне.
1: Так вот, все сбылось, карты не обманули. Но был еще и первый пункт предсказания – скорое получение денег. Ждать их Пушкину было неоткуда, так что он не поверил. Но, вернувшись вечером домой, обнаружил, к своему удивлению, конверт с деньгами. Это лицейский товарищ, уезжая надолго за границу, вернул карточный долг, про который Пушкин благополучно забыл. Вот и не верь старым гадалкам. Да еще с фамилией Кирхгоф. Просто пиковая дама какая-то.
8: Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно. Сели ужинать в 5 часу утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом. Прочие в рассеянности сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие. «Что ты сделал, Сурин?» – спросил хозяин.
9: «Проиграл по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив. Играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь».
8: «И ты ни разу не соблазнился? Ни разу не поставил на руте? Твердость твоя для меня удивительна». «А каков Герман?» – сказал один из гостей, указывая на молодого инженера. «Отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного пару ли, а до 5 часов сидит с нами и смотрит на нашу игру».
9: «Игра занимает меня сильно», — сказал Герман. «Но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее».
8: «Герман немец, он расчетлив, вот и все», — заметил Томский. «А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна». «Как? Что?» – закричали гости. «Не могу постигнуть», – продолжал Томский, – «каким образом бабушка моя не понтирует?»
9: «Да что ж тут удивительного», – сказал Нарумов, – «что 80-летняя старуха не понтирует».
8: «Так вы ничего про нее не знаете?»
9: «Нет, право, ничего».
8: «О, так послушайте, надобно знать, что бабушка моя лет 60 тому назад ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтобы увидеть «Л'Авеню Московит». Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости. В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить. Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся как огня. Однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали 500 000, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна в знак своей немилости. На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений, думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рознь, и что есть разница между принцем и каретником. «Куда? Дедушка бунтовал! Нет, да и только!» Бабушка не знала, что делать. С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного. Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочее. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих записках говорит, что он был шпион. Впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решила к нему прибегнуть. Написала ему записку и просила немедленно к ней приехать. Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала, наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность. Сен-Жермен задумался. «Я могу вам услужить этой суммою», — сказал он, «но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство. Вы можете отыграться». «Но, любезный граф», — отвечала бабушка, «я говорю вам, что у нас денег вовсе нет». «Деньги тут не нужны», — возразил Сен-Жермен. «Извольте меня выслушать. Тут у нас

0: Бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдание сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другою, все три выиграли ей Соника, и бабушка отыграла совершенно.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш разговор об азартных играх. Пушкин очень трепетно относился к картам и говорил, что это его единственная в жизни привязанность, утверждали современники поэта. Но мало кто знает, что у Александра Сергеевича была одна, только одна, любимая карточная игра.
3: Игры человечества.
4: Тройка, семерка, туз выиграют тебе сряду, но тем, чтобы ты в сутки более одной карты не оставил.
5: Это Пушкин, пиковая дама, разговор пожилой графини с Германом. Но что это за игра? Покер? Бридж? Вист? Нет. Это фараон. Популярная карточная забава, известная во Франции еще в конце 17 века. Правила очень простые. В колоде 44 карты. Младшая двойка, старшая туз. Минимальное количество участников – двое. Игрок и банкомет. Все начинается с игрока. Он на удачу достает из колоды любую карту. Например, даму. Игрок кладет ее перед собой, рубашкой вверх, после чего мелом пишет на карточном столе сумму, которую он ставит, или просто накрывает карту деньгами. Теперь очередь за банкометом. Если ставка его устраивает, он начинает раскладывать карты по одной штуке справа и слева от себя, лицом, то есть картинкой вверх. Правая стопка карт считается территорией банкомета, слева – стопка игрока. Куда упадет нужная карта, в нашем случае дама, тот и выиграл.
3: Игры человечества.
5: Азартная, страстная, рисковая. Сегодня эта игра уже не столь популярна, как во времена Пушкина. В наши дни фараонят, как правило, дома, в семейном кругу. И не на деньги, а на интерес. Но победители и проигравшие есть всегда. Последние, кстати, утверждают, если выпала дама пик, к ней стоит присмотреться. Иногда она злорадно ухмыляется и даже подмигивает. Не иначе уже знает исход игры.
3: Игры человечества. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Алексей Лаптев, на «Радио «Звезда» новости технологий. Угоны автомобилей в столице стали экзотическим видом преступления, заявил Сергей Собянин. По словам мэра Москвы, с 2010 года количество автомобильных краж сократилось в 47%.

0: Этому способствовали новые технологии, системы распознавания лиц, камеры видеонаблюдения на дорогах и в общественных местах. Благодаря этому город стал гораздо безопаснее. Собянин отметил, что также в 64 раза снизилось число квартирных краж. В России выявлена сеть из более чем 120 ресурсов, созданных для распространения ложных новостей и сбора данных о россиянах. В нее входят домены, телеграм-каналы и аккаунты в соцсетях. Часть из них маскируется под официальные государственные ведомства и рассылает письма якобы от лица госорганов с запросом списков сотрудников и данных о зарплатах. Как отмечают эксперты, эта кампания может быть связана с хакерской группировкой Rare Werewolf. Россиян призывают проверять адреса отправителей и не доверять подозрительным сообщениям. Интернет-ресурсы начнут предоставлять пользователям возможность маркировать сгенерированный нейросетями контент. Норма входит в базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин рассказал «Радио Звезда», что закон будет соблюдаться, если это будет интересно самому разработчику.
1: Тут определенные послабления идут со стороны государства. И вот если эти послабления интересны, вот эта поддержка, то вы будете соответствовать. Поэтому здесь используются рыночные механизмы. Поэтому кто будет контролировать, там в основном это будет делать Минцифры, смотреть, насколько та или иная организация соответствует требованиям, ну и, собственно, уже будут там те или иные возможности предоставлены организациям. То есть в целом регулирование будет не с помощью наказания, а с помощью поощрения.
0: В законе отмечается, что форматы содержания маркировки будут устанавливаться в рамках соглашения между разработчиками ИИ-сервисов и пользователями. Ведущие языковые модели Anthropic и OpenAI в ходе тестов безопасности создавали поддельные аккаунты и пытались внедрить вредоносное ПО, имитируя поведение человека. Исследователи зафиксировали 10 таких инцидентов из 122 испытаний. Большинство нарушений связано с моделью Mythos 5, которая регистрировала профили на GitHub, меняла тактику после неудачи и отправляла зараженные файлы. Испытания проводились при отключенных защитных фильтрах. Ранее эту же модель обвинили во взломе баз Агентства национальной безопасности США. Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Сегодня в программе «Область знаний». Гладиаторы и их вооружение. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда». Реклама.
3: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.
4: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Вы слушаете «Исторические заметки» на «Радио Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ об азартных играх. До наших дней сохранилось множество совершенно жутких преданий о том, как мужчины использовали в качестве ставок своих жен, сестер, дочерей, собственную душу или даже части тела родственников. Ради быстрой наживы люди были готовы на все. Неудивительно, что карты, бабки-костяшки и тараканьи бега повсюду и регулярно запрещались. В России 17 века издавались, к примеру, вот такие указы.
6: Должно унимать всяких людей, чтобы не пили и не бражничали, чтоб карт игральных не имели и никаких своих товаров на кон не ставили, и чтоб никакими вымыслами никакой обиды и разорения людям не чинили.
5: Все правильно написано. Да вот только кого это останавливало? Народ играть продолжал. Разорялись целые семьи, родовые усадьбы и даже крупные предприятия. Нужно было что-то делать. В буквальном смысле спасать народ. И выход вроде как нашелся.
7: теперь так не принято.
8: История правил поведения.
9: В 1801 году на российский престол зашел Александр I. Новый император с детства ненавидел придворный этикет.
10: И что за удобство, когда тебе прислуживают? Мне гораздо больше помогает один единственный камердинер, чем все эти царские полотеры и лизоблюды. К счастью, у нас уже понимают. Место во дворце не есть должность и не может наполнять всей деятельности человека.
9: Александр поселился в царском селе, где вел абсолютно уединенную жизнь. Никаких лакеев, никаких слуг, никаких фрейлин. Император сам просматривал счета всех расходов, сам распечатывал почту, один гулял в парке без какой-либо охраны. Часовые стояли только у дворца.
10: А зачем мне свита? Убирать за мной? Подносить перо и бумагу? Накрывать пледом? Сам справлюсь. К чему кого-то заставлять? К тому же, как можно до такой степени унижать достоинство простого человека?
9: Александр полностью изменил придворный этикет своего отца, Павла I. Запретил торжественные выезды императора, а старинный обряд коленопреклонения и целования руки монарха заменил вежливым, учтивым поклоном. Теперь для изъявления благодарности разрешалось целовать государя в плечо. Александр I любил все новое, современное. Он предоставил нашим дворянам большую свободу в выборе одежды. Что модно, то и носи. Говорят, когда в 1801 году в Петербурге увидели мужчину в невиданной доселе круглой шляпе, то от неожиданности сразу несколько впечатлительных дам упали в обморок. Но император и не думал останавливаться. Он разрешил уезжать за границу всем, кому заблагорассудится. Обычай выходить из кареты при встрече с экипажем государя отменил. Зато предписал народу ежедневно изучать науки всяческие, иностранные языки, особливо французский, а также заниматься различными искусствами – музыкой, стихосложением, танцами. В 1801 году государь подписал особый указ об истреблении непозволительных карточных игр. Однажды Александра спросили, зачем он запрещает народу развлекаться. Император глубоко вздохнул и ответил:
10: «Толпа бесчестных хищников, с хладнокровием обдумав разорение целых фамилий, одним ударом исторгает из рук неопытных юношей достояние предков, веками службы и трудов уготованное. Сему не бывать».
9: И действительно, согласно предписанию русского царя, всех увлеченных в карточных играх немедленно брали под стражу и предавали суду.
2: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. В 1765 году во Франции появилось первое устройство для игры в рулетку. Авторство приписывают офицеру полиции Габриэлю де Сартине, который задумал некую азартную игру, в которой невозможно было бы жульничать. По другой версии, рулетка – результат неудачного эксперимента французского философа и математика Паскаля. Он якобы пытался создать вечный двигатель, но получилось то, что получилось. Как известно, страстным поклонником рулетки был Федор Достоевский.
6: У него есть вещи, которым веришь и которым не веришь. Но есть и такие правдивые, что, читая их, чувствуешь, как меняешься сам. Слабость и безумие, порок и святость – одержимость азарта становились реальностью, как становились реальностью пейзажи и дороги Тургенева и передвижение войск, театр военных действий, офицеры, солдаты и сражения у Толстого.
5: Это слова Эрнеста Хемингуэя о Достоевском. Что ж, Федор Михайлович действительно знал об азартных играх абсолютно все. А про рулетку и подавно. Писатель даже начал разрабатывать собственную систему, которая позволила бы ему обогатиться. Однако колесо фортуны все равно отказывалось подчиняться математическим законам. В один из своих визитов в Висбаден Достоевский проигрался настолько сильно, что владелец отеля фактически заключил его под домашний арест до уплаты долга. Соотечественники помогли литератору заплатить по счетам, но чтобы поправить свое финансовое положение, Федор Михайлович подписал договор с издателем о написании новой книги. Так появился роман «Игрок».
11: «Как-то не смешно, что я так много жду для себя от рулетки». Но мне кажется еще смешнее рутинное мнение, всеми признанное, что глупо и нелепо ожидать чего-нибудь от игры. И почему игра хуже какого бы то ни было способа добывания денег? Да, например, хоть торговли. Оно правда, что выигрывает из сотни один. Но какое мне до того дело? Во всяком случае, я определил сначала присмотреться и не начинать ничего серьезного. В этот вечер. В этот вечер, если бы что и случилось, то случилось бы нечаянно и слегка. Я так и положил. К тому же надо было и самую игру изучить, потому что, несмотря на тысячи описаний рулетки, которые я читал всегда с такой жадностью, я решительно ничего не понимал в ее устройстве до тех пор, пока сам не увидел. Во-первых, мне все показалось... так грязно, как-то нравственно, скверно и грязно. Я отнюдь не говорю про эти жадные и беспокойные лица, которые десятками, даже сотнями обступают игорные столы. Я решительно не вижу ничего грязного в желании выиграть поскорее и побольше. Мне всегда казалось очень глупую мысль одного отъевшегося обеспеченного моралиста, который на чье-то оправдание, что ведь играют по маленькой, отвечал тем хуже, потому что мелкая корысть. Точно мелкая корысть и крупная корысть не все равно. Это дело пропорциональное. Что для Ротшильда мелко, то для меня очень богато. А насчет наживы и выигрыша, так люди и не на рулетке, а и везде только и делают, что друг у друга что-нибудь отбивают или выигрывают. Гадкий или вообще наживый барыш — это другой вопрос. Но здесь я его не решаю.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Достоевского буквально заклевали. Мол, совсем слабый человек, никакой силы воли. Проиграл даже последние панталоны. Все так, но разве Федор Михайлович один такой? Почему именно на него спустили всех собак? Почему забывают, что очень азартными людьми были многие известные личности? Кого-то этот список может даже шокировать. Начнем. Грибоедов, Лермонтов, Некрасов, Толстой, Чехов. Это наши ценители карт и рулеток. А вот и фамилии иноземных супостатов. Французский писатель и философ эпохи Возрождения Мишель де Монтень, английский дипломат и первый лорд адмиралтейства Джон Монтегю, художник Клод Моне, философ и математик Рене Декарт. Кто там еще? Казанова, Мария Антуанетта, президент США Ричард Никсон, Фрэнк Синатра. Сразу оговоримся. Это всего лишь любители азартных игр. Простачки. Потому что настоящий профессионал никогда не назовет своей реальной фамилии.
8: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
12: Вторая половина 19-го столетия. Куба, Гавана. Один из самых крупных центров игровых развлечений в Северной и Центральной Америке. Казино, гонки, карточные ставки. Именно сюда в 1856 году приезжает один из самых опытных европейских шулеров в мировой истории. И приезжает неспроста.
13: Я заранее приобрел большую партию карточных колод средней ценовой категории. Такие обычно закупают оптом для всех игорных домов. Каждую карту отметил специальным крапом. Небольшие аккуратные царапины и проколы. Если вдруг заметят, что вряд ли, то наверняка примут за обычный заводской брак. Колоды я отправил в Гавану, где специально нанятые торговые агенты распределили их по казино. Теперь мои крапленые карты лежали на каждом столе. Настала пора играть по-крупному. И я отправился в Гавану.
8: Плутовство.
12: Сеньор Бьянко родился в Испании в первой половине 19 века в семье греков-переселенцев. Считался лучшим карточным мошенником Европы. Его разыскивала полиция сразу в нескольких странах, и талантливый аферист решил бежать за океан, а заодно покорить легендарную Гавану, игровую Мекку того времени.
13: Я был неплохим актером. Во время игры всегда жаловался на огромный проигрыш в другом месте. Причем прибеднялся так талантливо, что меня искренне жалели. Первую, как правило, небольшую ставку я, конечно же, проигрывал. Зато потом в руках-то знакомые карты, мои, крапленые. Кстати, больше двух раз в одном и том же казино я не играл. Зачем привлекать внимание?
12: Он действительно не хотел выделяться из толпы. Сеньор Бьянко сам чистил свой костюм, снимал комнату в дешевом отеле, никогда не ел в ресторанах и даже бесплатное шампанское не пил, ссылаясь на привычку к более скромной жизни. Опытный авантюрист не тратил много денег, кроме специальных подставных проигрышей, повсюду ходил пешком, подавал милостыню нищим. Заподозрить в шулерстве такого сдержанного и во всем умеренного человека вряд ли кто мог. Беда пришла, откуда не ждали.
13: В Гаване неожиданно объявился еще один большой игрок. Мой, если можно так сказать, коллега. Я его хорошо знал, француз Лафаркат. Он быстро понял, что к чему, и предложил два варианта – партнерство или полиция. Я выбрал сотрудничество.
12: Плутовство. И деньги потекли рекой. Всего за пару месяцев мошенники обманули десятки казино на общую сумму 3 миллиона долларов. Однако француз Лафаркат не знал меры. Строгие правила аферы не соблюдал. Тратил огромные суммы, играл сразу на выигрыш, делал крупные ставки. К тому же вел он себя очень развязно. Скупал ювелирные украшения, пользовался бесплатной выпивкой, постоянно буянил, кутил. Сеньор Бьянко был вне себя.
11: Какой же он все-таки болван. Я ведь предупреждал не привлекать к себе внимания, но нет. На все упреки француз только отшучивался. Я понял тогда, добром это не кончится.
12: В 1856 году француза Лафаркада разоблачили и арестовали. К тому времени сеньора Бьянко на Кубе уже не было. Он благополучно вернулся в Европу миллионером и, сойдя с корабля, испарился. Теперь он был богат и вполне мог сменить не только имя, но и род занятий. Больше о талантливом игроке никто ничего не слышал.
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории азартных игр. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
14: Пройдут столетия, наши праздники,
15: и каждому дано яблоко.
14: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь скучно.
16: Пред нами огромные, разнообразные работы.
2: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Премьера на радио «Звезда».
17: Фауст и Дон Жуан, Чичиков и Раскольников, Джеймс Бонд и Анна Каренина. Эти и десятки других книжных персонажей – реальные люди. И мы знаем, кто они.
5: Литературные прототипы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Иван Тургенев. Достоевский, впервые встретив Тургенева, заметил о нем: поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован. Я не знаю, в чем природа отказала ему. Правда, Тургенев в ответ назвал Достоевского ярким прыщом на носу русской литературы. Это случилось, когда они начали ссориться. Но слова свои Тургенев позже взял обратно.
1: На первый взгляд.
0: Иван Тургенев был настоящим богатырем. Рост под 2 метра. Телосложение атлетическое, борцовское. Русые волосы с легкой проседью, бакенбарды. Аристократические черты лица. Многие отмечали проницательный взгляд и выразительные глаза Тургенева.
1: Где изюминка?
0: Диссонанс. Огромный Тургенев говорил необычайно тонким, почти женским голосом и вдобавок слегка шепелявил. Настоящая беда. Писатель очень любил петь при почти полном отсутствии музыкального слуха. В сочетании с голосом, который Иван Сергеевич самокритично назвал поросячьим визгом, его песнопения становились для окружающих настоящей пыткой. Но это еще не все. Если Тургенев смеялся, то его можно было принять за сумасшедшего. Афанасий Фет вспоминал:
2: огромный Тургенев валился на пол и, стоя на четвереньках, продолжал хохотать и трястись всем телом.
0: А еще писатель изобрел свой оригинальный способ борьбы с плохим настроением. Надевал на голову высокий колпак, ставил сам себя в угол и стоял там до тех пор, пока хандра не проходила.
1: Иван Тургенев. Человек с изюминкой. История с географией. Феска.
3: Красная шапка без козырька и полей. Шерстяная. По форме строгий усеченный конус, в макушку которого вставлена легкомысленная кисточка на шнурке. Настоящий символ Турции. Однако есть неувязочка. Головной убор назвали феской в честь древнего марокканского города Фес. Именно там, в средние века, изготавливали знаменитые красители для шерсти, которыми окрашивали такие головные уборы. Так вот, Марокко, на минуточку, это северо-запад Африки. Причем здесь Турция?
1: История с географией. Феска.
3: В начале 19 века османский султан Махмуд II решил провести реформу армии. Одеть военнослужащих единообразно и, наконец, отказаться от громоздких тюрбанов. Только на что их поменять? Случилось однажды османскому флоту прибыть с визитом в Марокко. Глядят, а там все в этих колпачках ходят. Султану понравилось. Феска оказалась идеальным вариантом. Так она и стала официальной частью формы для военных. Да и простые граждане стали носить ее с удовольствием.
1: История с географией.
3: В 20-х годах прошлого века ношение фески буквально запретил первый президент Турецкой республики Кемаль Ататюрк, как пережиток прошлого. Запрет действовал почти 50 лет. За это время о феске забыли. Сегодня она пользуется спросом, пожалуй, только у туристов.
1: Феска. История с географией.
4: Уровень воды в реке Урал, Центральный банк сохранил на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: государство выдуманный космический проект о возможном продлении.
7: Каждое утро все сообщают, что происходит.
1: Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950. Название города Пермь.
8: Александр Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Реклама.
12: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня, после 8 вечера, в эфире «Радио Звезда». «Геостратегия».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лапцев. Здравствуйте. Российские войска за сутки освободили 2 населенных пункта в зоне проведения спецоперации. По сообщению Министерства обороны, подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Рыжевкой. Это расширяет российскую зону контроля в Сумской области и создает новую возможность для продвижения к дороге Р-44. Кроме того, бойцы «Востока» взяли под контроль Зорницу в Запорожской области. Это позволит российским военным укрепить правый фланг подразделений наступающих на Орехов. В Министерстве обороны произведены изменения, направленные на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск. Они предусматривают перераспределение обязанностей отдельных заместителей министра обороны, а также кадровые назначения в военном ведомстве и вооруженных силах. Генерал-полковник Валерий Солодчук, который командовал Центральным военным округом, будет отвечать за тыловое обеспечение войск. Александр Санчик, который отвечал за материально-техническое обеспечение армии, теперь курирует заказы вооружения и техники. Алексей Криворучко сосредоточится на развитии перспективных вооружений. Центральный военный округ возглавил генерал-полковник Андрей Иванаев, а исполняющим обязанности командующего Восточным округом назначен Петр Болгарев. Денис Лямин назначен начальником управления войск беспилотных систем. Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до конца января следующего года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что запрет на экспорт дизеля также продлевается до конца августа.
2: Это сделано для того, чтобы в первую очередь обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами и такие приоритетные потребители, как сельхозтоваропроизводители. Сегодня на штабе было подчеркнуто, что все необходимые объемы для проведения осенних полевых работ выделены предприятиями, нефтяными компаниями. Это подтвердили и Министерство сельского хозяйства, и регионы.
1: Федеральная антимонопольная служба продолжает следить за ценами на топливо в регионах и при необходимости принимает меры. В Аргентине стартовал Кубок мира по зимнему плаванию. В первый день соревнований российские спортсмены завоевали все 4 золотые медали. На дистанции 25 метров баттерфляем победили Василиса Малаева и Петр Ясинский. Матвей Овсейчук стал лучшим на 100-метровке вольным стилем, а Алексей Жарков выиграл 200 метров брасом. Турнир проходит у ледника Перито Морено в Патагонии и продлится до 9 августа. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
2: Парад побежденных.
1: Осень 1939 года. Москва. Японский посол в России приезжает в Кремль и вручает нашему правительству официальную просьбу обращения по возможности как можно быстрее прекратить военные действия на монгольско-маньчжурской границе. Практически в это же время командира 23-й японской пехотной дивизии обвиняют в поражении на Халхин-Голе. Снимают с должности, переводят сначала в Хвантунскую армию, а потом в генеральный штаб. После чего с позором увольняют в запас. Имя полководца – Мититаро Камацубара. Он родился в Якогаме и был старшим из 5 сыновей в семье отставного военно-морского инженера. В 19 лет будущий военачальник с блеском окончил Академию Императорской армии Японии и в чине младшего лейтенанта поступил на службу в 34-й пехотный полк. Еще курсантом Мититаро Камацубара заинтересовался историей далекой России. Он самостоятельно выучил наш язык и, надо честно сказать, владел им в совершенстве. Неудивительно, что в 1909 году его, совсем еще молодого офицера, направляют в должности помощника военного атташе в Санкт-Петербург. И Мититаро Камацубара в Россию влюбляется. Влюбляется до беспамятства. Он с запоем читает произведения русских классиков, ходит в театры и музеи, посещает художественные вернисажи. Самурай еще не знает, какую роль в его жизни сыграет именно наша страна. После возвращения в Японию Мититаро Камацубара служит в генеральном штабе императорской армии, входит в состав высочайшего военного совета. Во время Первой мировой войны именно его назначают командиром особого экспедиционного корпуса для штурма Циндао. Этот поход полководец запомнит на всю жизнь. И вот почему. Город-порт Циндао, арендованный пруссаками у Китая в 1897 году, был стратегически важной базой военно-морского флота Германии. Немцы сделали ее хорошо укрепленной крепостью, рассчитанной на 2-3 месяца продолжительной осады. Япония и ее союзник Британия решили крепость захватить. Немецкий гарнизон оборонялся храбро, но вскоре кончились боеприпасы, и дальнейшее сопротивление стало бесполезным. Пруссаки капитулировали. И вот тут Мититаро Камацубара допустил роковую ошибку. Он не успел сообщить всем японским частям и подразделениям, что враг просит мира. В результате сдача пруссаков в плен была омрачена кровавой бойней. Японские солдаты, которые из-за своего нерасторопного командира так и не узнали о всеобщем прекращении огня, жестоко убивали безоружных и ничего не понимающих немцев. Это была вторая Варфоломеевская ночь. В Токио полководца Мититаро Камацубара, конечно же, поздравили с выдающейся победой, но сам самурай посчитал битву при Циндао позором. Он хотел было совершить ритуальное самоубийство, но его господин, император Японии, делать это запретил. В 1919 году Мититаро Камацубара был назначен на особую секретную должность второго бюро генерального штаба, так называемую советскую ветвь военной разведки в Европе и Америке. Параллельно работает инструктором в имперском военном колледже как специалист по Красной армии. В вновь отправляется в Москву. Но у него всего один месяц. Времени в обрез, и он попросту не успевает изучить весь состав и организацию наших войск. Слишком много воинских частей на территории СССР. Так впервые в жизни Мититара Камуцубара не выполнил поставленную перед самим же собой задачу. Однако его карьера все равно продолжает стремительно развиваться. По возвращении в Японию полководец возглавляет Харбинское управление контрразведки, потом командует 57-м пехотным полком, получает звание генерал-майора, а затем и генерал-лейтенанта. А впереди были знаменитые бои на Халхин-Голе. Кровопролитные сражения на территории Монголии продолжались несколько месяцев, с весны по осень 1939 года. По различным данным, потери японо-маньчжурских войск составили более 60 тысяч человек. Ужасные потери. Мититара Камуцубара разбит. Его снимают с должности и отправляют в запас. Это поражение заставило Японию отказаться от нападения на СССР в годы Второй мировой войны. На требование Гитлера немедленно выполнить свои союзнические обязательства и ударить по Советскому Союзу с востока, японцы ответили молчанием. Они решили немного подождать, пока фашистская Германия не будет побеждать наверняка. Во всех этих бедах обвинили, конечно же, генерала Мититара Камуцубара. Да, он великолепно изучил нашу страну, ее историю, культуру, обычаи и нравы. Не учел полководец лишь численность, вооружение, а еще силу, мужество и отвагу русских солдат. Не учел, потому что опять не успел. Как тогда, помните, в битве при Циндао? Мититара Камуцубара понял это слишком поздно. Понял и поступил, как велел самурайский кодекс. Что ж, это был настоящий воин.
2: Парад побежденных.
1: Даже о потере друга мы жалеем не так глубоко, как о потере врага. Немецкий мыслитель Фридрих Ницше.
0: Радиозвезда.
2: Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге.
3: Секретный полигон. В августе 1958 года в центре Нью-Йорка проходил необычный военный парад. По улицам города под звуки военного оркестра торжественным маршем прошел экипаж американской подводной лодки «Наутилус». Все телеканалы и радиостанции США наперебой рассказывали о героическом подвиге 111 моряков. Впервые в истории атомная субмарина прошла под арктическими льдами и достигла Северного полюса. «Наутилус», не всплывая на поверхность, мог преодолеть до 25 тысяч миль. То есть способен был не только скрытно добраться до Северного полюса, но и незаметно обогнуть земной шар по экватору. СССР необходим был срочный, адекватный ответ. Разработку секретной отечественной субмарины поручили известному конструктору Николаю Киселеву. Новейшая транспортно-десантная атомная подводная лодка получила название «Проект 748». Это был гигантский подводный корабль, способный скрытно доставить и высадить на побережье США 1200 морских пехотинцев или до 20 единиц колесной или гусеничной техники. Другой вариант загрузки – усиленный батальон морской пехоты, 470 человек, три плавающих танка ПТ-76, два бронетранспортера БТР-60 и шесть минометов. Личный состав десанта собирались разместить в трех цилиндрических отсеках подлодки, расположенных горизонтально. Экипаж и морские пехотинцы должны были находиться в среднем, самом большом отсеке. Техника и вооружение располагались в отсеках спереди и сзади. Это был один из самых фантастических военных проектов середины 20 века. Единственным недостатком была цена вопроса – несколько сотен миллионов рублей. Таких денег у Министерства обороны не было, и проект уникальной транспортно-десантной атомной субмарины так и остался на бумаге.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль Нестерова. Ее назвали в честь легендарного российского военного летчика, основоположника высшего пилотажа Петра Николаевича Нестерова, который впервые в практике боевой авиации применил воздушный таран.
3: Вручается представителям военно-воздушных сил, авиации, других видов и родов войск за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.
2: Медаль делают из серебра. Диаметр 32 миллиметра. На лицевой стороне расположено рельефное погрудное изображение Петра Нестерова в военной форме, кителе и фуражке. На оборотной стороне эмблема летчиков России. Двуглавый орел с мечом, пропеллером и пылающей гранатой.
3: Вручается также за отличные показатели в боевой подготовке и воздушной выучке, за особые заслуги в освоении, эксплуатации и обслуживании авиационной техники и высокое профессиональное мастерство.
2: В 2022 году во время проведения специальной военной операции особо отличились боевые летчики Росгвардии. За мужество, отвагу и героизм четверо из них были награждены медалью Нестерова.
1: Радио «Звезда». Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Лейб-гвардии, Крымско-татарский эскадрон. Из письма французского посла в России барона Проспера де Баранта в Париж.
5: Русские охраняют своего императора как зеницу ока. За ним неотлучно следуют его телохранители, эскадрон крымских татар. В Петергоф даже мышь не проскочит. Ни один смертный не будет пропускаем через главные ворота, если этот смертный не сидел в придворном экипаже самого царя.
4: Лейб-гвардии, Крымско-татарский эскадрон. Год формирования 1827. Личный состав 230 человек. 34 офицера, 4 трубача и 192 рядовых. Основные задачи: несение внутренней службы в императорской резиденции. Командир – полковник Адиль Бей. Чтобы избежать рекрутской повинности, крымскими татарами был сформирован кавалерийский эскадрон по

0: 25 сентября 1854 года в нескольких километрах севернее Севастополя в районе Микензиевых гор разъезд крымско-татарского эскадрона атаковал пикет английских драгун. Противник был наголову разбит. В плен попали 6 британских офицеров. У них обнаружили секретное донесение с детальным планом штурма Севастополя. За храбрость в бою гвардейцы крымско-татарского эскадрона получили Георгиевские кресты. В 1863 году лейб-гвардии крымско-татарский эскадрон был расформирован, а личный состав части был направлен на службу в собственный его императорского величества конвой.
1: Личный состав. Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости туризма. Оформить разрешение для туроператоров и аттестацию для гидов теперь можно через госуслуги. Об этом сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Так, туроператоры могут получить разрешение на свою деятельность за 10 дней, а не за месяц. Аттестация гидов и экскурсоводов также стала быстрее. Теперь ее можно пройти за неделю вместо двух месяцев. Цифровизация способствует прозрачности работы отрасли и повышает безопасность граждан. Например, проверить турагента можно через открытый реестр на сайте Министерства экономического развития, а аккредитованного гида по QR-коду на бейджи. В цифровом реестре уже зарегистрировано 22 тысячи гидов и экскурсоводов. Казахстан планирует ввести платные электронные разрешения на въезд. Это может замедлить рост туристического.

0: потока из России, отметили в Ассоциации туроператоров России. Ранее стало известно, что Казахстан планирует запустить систему электронных разрешений на въезд до конца года. Предполагается, что оформление такого документа будет платным. Однако он не будет равнозначен визе. В ассоциации подчеркнули, что пока не ясно, будет ли Астана делать исключение для граждан стран-членов ЕАЭС. Также неизвестно, какой будет стоимость оформления разрешения. Сейчас граждане России могут въезжать в Казахстан без виз, используя как заграничные, так и внутренние паспорта. Россия вошла в десятку ключевых рынков Маврикия. В прошлом году остров посетили около 30 тысяч наших сограждан. В этом году, как сообщает Ассоциация туроператоров России, может быть установлен новый рекорд. Во сколько в среднем может обойтись такое путешествие, в эфире «Радио Звезда» рассказал вице-президент Альянса турагентств Александр Макарчан.
1: Билеты с пересадкой, ну, самые такие относительно недорогие, получаются в районе от 80 до 100 тысяч рублей на человека. Цены на отели разнообразные, есть абсолютно недорогие отели 2-3 звезды, стоимостью там 5-6 тысяч рублей в сутки с завтраками. А есть отели высокой категории, это выше 30, 50 и даже 70 тысяч рублей за ночь. То есть если грубо умножить на 10, это 300 тысяч на 10 дней, на 11 дней 10 ночей, плюс 2 билета по 100 тысяч. Вот вам отдых за 500 000 рублей на двоих, вполне хороший, нормальный. Кстати, можно даже уложиться с двухразовым питанием, завтрак, ужин.
0: За первое полугодие Маврикий уже посетили 17 тысяч россиян, что на 4% больше, чем годом ранее. Россия возобновила прямые авиарейсы в Ирак, сообщили в Министерстве транспорта. Летать между странами будет иракская авиакомпания, которая впервые за 5 месяцев напрямую доставила пассажиров из Багдада в московский аэропорт Внуково. Полеты из России в Ирак и обратно будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и субботам. По данным министерства, сегодня из России доступны прямые рейсы в 36 стран мира. Авиасообщение между Багдадом и Москвой было приостановлено в конце февраля по причине напряженности на Ближнем Востоке. Это были новости туризма. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

Одни ищут свое призвание, стремятся сделать карьеру. Другие мечтают найти непыльное место и тихо бездельничать в офисе. Рассказы о трудоголиках и лентяях. Специальный литературный проект «Работа не волк». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Иван Конев.
1: Он очень любил театр. Однажды, уже после войны, его пригласили выступить перед труппой МХАТа. Когда встреча с актерами закончилась, к маршалу Коневу подошла известная советская актриса Ангелина Степанова.
2: Иван Степанович, откуда вы родом? У вас такая красивая интонация, такой правильный русский язык.
3: Моя родина там, где не было крепостного права и не ступала нога завоевателей. Мы сохранили свободу языка славян, которые жили под Великим Устюгом.
1: Он не любил много и подолгу рассказывать о войне. Заставили, вернее, уговорили. Однажды в дверь семьи Коневых позвонили. На пороге Константин Симонов.
4: Товарищ маршал, Иван Степанович, может, все-таки попробуем записать воспоминания?
3: Я не писатель, я солдат. И мне трудно взяться за такое дело.
4: Я просто поставлю диктофон и буду задавать вопросы. Все, пустяки.
1: Воспоминания Ивана Конева опубликуют в 1965-м, и только потом его мемуары выйдут отдельной книгой «Записки командующего фронта».
3: Великое дело, опыт войны. Те солдаты, что начали воевать в 41-42 годах под Москвой, в степях Украины, под Сталинградом, теперь подходили к Берлину. Они были достойны славы чудо-богатырей Суворова и даже, пожалуй, превосходили их. Конечно, они не провели на службе столько лет, сколько это полагалось в суворовские времена. Но если учесть, что это были солдаты советской армии, верные сыны своего отечества, учесть весь их опыт боев за эти 3-4 года, знать все, что они видели и пережили, сосчитать все тяготы и невзгоды, перенесенные ими, то с такими солдатами можно было не только брать Берлин, с ними можно было штурмовать небо.
0: Иван Конев. Маршалами не рождаются.
5: Радиозвезда. Слова особого назначения.
6: Почему люди не летают как птицы? Этот вопрос занимал человечество много веков подряд. Кто из нас в детстве не прыгал с зонтиком со стремянки? Так и человечество в своем детстве бросалось почем зря со всяких высоких предметов, пытаясь освоить спуск по воздуху при помощи различных конструкций, в основном с печальным успехом. Первым считается великий Леонардо да Винчи. В 1495 году он подробно описал, а главное рассчитал, оптимальный размер купола из ткани, способный удержать человека в воздухе. В начале 18 века люди придумали воздушные шары, аэростаты. Началась эпоха аэронавтов. И тут же встал вопрос о средствах спасения воздухоплавателей, если на высоте что-то пошло не так. В 1783 году француз Луи Ленорман придумал устройство, похожее на два скрепленных между собой зонтика, и благополучно спустился сначала с дерева, а затем с крыши обсерватории. Именно Ленорман стал автором названия «парашют». Дословно это значит «против падения». Первые парашюты были громоздкие и тяжелые. Их привязывали к корзине летательного аппарата снаружи. Для самолетов подобные конструкции совершенно не годились. И вот в 1910 году отставной поручик Глеб Иванович Котельников, служивший в театре актером, душа нежная и впечатлительная, увидел, как погиб пилот на авиашоу в Петербурге. И так расчувствовался, так расстроился, что взял и сконструировал парашют специально для летчиков. Купол из прочного шелка складывался в заплечный ранец с пружинами на дне. При нажатии специального рычага пружины выталкивали парашют, а поток воздуха мгновенно раскрывал купол. Так что ранцевый парашют свободного действия РК-1, то есть русский Котельников модель 1, стал, по сути, первым современным парашютом. А дальше больше. Наука-то на месте не стоит. Парашют. Слово особого назначения.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Гладиаторы и их вооружение. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: 16 апреля 1944 года. Жестокий бой в небе над Крымом. Из 6 советских штурмовиков в строю остался только один. С позывным «Алтай». Один Ил-2 в окружении 4 Фоке-Вульфов. Казалось, исход боя предрешен. Но экипаж «Алтая» и не думал сдаваться. Летчик Анатолий Брандес отчаянно маневрировал на уже сильно поврежденной машине. А стрелок-радист Абдыкасым Карымшаков отбивал одну атаку фашистов за другой. Был немцев угас, когда один из истребителей рухнул, сбитый стрелком Ил-2. Когда алтайцы вернулись на аэродром, в самолете насчитали 72 пробоины.
0: Экипаж.
1: На фронт Карымшаков ушел добровольцем. Спокойный, неразговорчивый автомеханик из киргизского села Курменты, что на Иссык-Куле. Был уверен, бить фашистов будет только в качестве стрелка на штурмовике. Знал ли он, что место позади пилота на Ил-2 – это практически место смертника? Конечно, знал. Но стремился в бой, в самое пекло. Летчик Анатолий Брандес был младше своего стрелка на 10 лет. Однако в экипаже они понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда, с полужеста.
0: Техническая справка. Ил-2. Советский штурмовик. Самый массовый самолет в истории боевой авиации. Всего было выпущено более 36 тысяч штук. Главная особенность – обтекаемый бронекорпус из высокопрочной стали. Максимальная скорость – 414 км в час. Вооружение. Два пулемета калибра 7,62 мм. Один авиационный пулемет системы «Березина» калибра 12,7 мм. И две авиапушки калибра 20 мм. Экипаж – 2 человека.
1: Их неоднократно сбивали. Для штурмовика это норма. Они выбирались к своим под огнем врага. Иногда с нейтральной полосы, а однажды с территории противника. Тогда Абдыкасым на себе нес через линию фронта раненого в ногу Анатолия. После этого случая стрелок стал брать с собой в полет немецкий автомат. И он пригодился. Во время боя у Карымшакова закончились патроны. Немец это заметил и стал заходить в хвост. Тогда Абдыкасым взял автомат и дал очередь в сторону мессера от бессилия и злости. И тут пуля из автомата угодила в щель масляного радиатора, после чего мессер задымился и резко ушел вниз.
0: Экипаж. Командная работа.
1: Летчик Анатолий Брандес так говорил о своем напарнике. Мне оглядываться не надо. У меня за спиной Абдыкасым. Это покрепче любой брони. Анатолий Брандес стал дважды героем Советского Союза. Абдыкасым Карымшаков полным кавалером Ордена Славы. Только для них это было не так уж и важно. Они воевали не за награды. Они просто сражались за Родину.
0: Экипаж.
2: Полное погружение. Или 5 историй о подводных лодках.
3: Без еды далеко не уплывешь. Лодка, да, она может оставаться под водой хоть 30 лет. Топлива хватит. А вот еды на борту максимум на 3 месяца. Экипаж должен быть сыт. На людях экономить нельзя. Завтрак на подводной лодке. Натуральный вареный кофе, сгущенка, сыр, сырокопченая колбаса, печеночный паштет, яйца, масло. На обед и ужин суп, второе блюдо компот, две закуски на выбор. Красная икра, сетровый балык, шпроты, фруктовый сок. К чаю обязательно мед и выпечка. Раз в сутки шоколад и вобла. А еще между ужином и чаем можно заскочить на полдник, съесть сметаны или выпить кефира с баранками. И вот так каждый день нужно накормить 150 человек. Представьте, сколько продуктов потребуется в походе. Тонны, десятки тонн. А на их погрузку отводится максимум сутки-двое. Работа идет и днем, и ночью. Трудятся все члены экипажа, не различая званий. Главное – успеть к выходу в море. Один за другим на пирс приходят грузовики. Подводники выстраиваются цепочкой и передают друг другу вниз тяжеленные коробки с бакалеей и консервами, герметичные упаковки с хлебом, жестянки с сухарями. Сложнее грузить свежие овощи и фрукты. А самое трудное и неприятное – мясные туши. Тяжелые, негабаритные, скользкие. Они часто застревают в люках. Так и норовят вырваться из рук. А дотащить их до морозилки уже внизу, через отсеки – то еще приключение.
2: Полное погружение.
3: Первые 10-15 дней экипаж питается свежими продуктами. А когда они кончаются, в ход идут консервы. Причем многие из них непривычного вида. Например, консервированный полуваренный картофель. Такие же свекла и морковь. Для удобства приготовления и ради экономии времени. Поди-ка накорми не вовремя или невкусно сотню человек. Повара, липофлотские коки, на подводной лодке люди уникальные. Это тебе и шеф, и кондитер, и технолог, и мясник, и даже бухгалтер. На все руки мастера. А на день рождения еще и торт успеют испечь.
2: 5 историй о подводных лодках на радио «Звезда». История в письмах и воспоминаниях.
4: Из письма Александра Васильевича Суворова австрийскому барону Михаилу Фридриху Мелосу о швейцарском походе. Весна 1799 года. Ломбардия. До сведения моего доходят жалобы, что пехота промочила ноги, а виною тому погода. За хорошей погодой гоняются женщины, щеголи и ленивцы. Большой говорун, который жалуется на службу, будет, как эгоист, отрешен от должности. Суворов.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время. На радио «Звезда».
5: Реклама.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Премьера на радио «Звезда».
9: Фауст и Дон Жуан, Чичиков и Раскольников, Джеймс Бонд и Анна Каренина. Эти и десятки других книжных персонажей – реальные люди. И мы знаем, кто они.
8: Литературные прототипы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Иванаева командующим войсками Центрального военного округа, а Валерия Солодчука заместителем министра обороны. О перестановках в военном ведомстве Верховный главнокомандующий объявил на совещании в среду. Андрей Иванаев возглавил группировку войск «Центр», Петр Болгарев – «Восток», войска беспилотных систем «Денис Лямин», а Валерий Солодчук назначен главой службы тыла.
2: Я хочу, товарищи офицеры, выразить уверенность в том, что ваш боевой опыт, личные деловые качества, организаторские способности помогут вам в решении новых задач. И хочу вас поблагодарить за то, что было сделано вами до настоящего времени. Передайте самые наилучшие слова благодарности всем вашим бойцам и командирам.
1: В Министерстве обороны пояснили, что изменения направлены на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Рыжовка Сумской области, а бойцы группировки «Восток» освободили село Зорница Запорожской области. Средства противовоздушной обороны сбили 10 управляемых авиабомб, 2 снаряда установки «Хаймарс» и более 1000 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны. Министерство обороны и столичные власти усиливают систему противовоздушной обороны. Об этом сообщил Сергей Собянин. В интервью ТАСС столичный мэр добавил, что Москва сегодня выступает крупнейшим центром оборонно-промышленного комплекса страны.
3: В Москве производится целая линейка перехватчиков дронов, формирование тех же мобильных групп, объектовой защиты и целый ряд других мероприятий, которые мы реализуем совместно с военными. Конечно, главная заслуга и главная ответственность и главная тяжесть ложится на военных, но я считаю, что и регионы, и предприятия особой важности должны активно помогать нашим бойцам.
1: Сергей Собянин также сообщил об отправке в зону специальной военной операции более 100 тысяч добровольцев из Москвы. Мэр столицы добавил, что город также активно участвует в материально-техническом обеспечении фронта. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Максим Князев вел разведку и обнаружил логистический маршрут противника. Он оставался неподалеку, чтобы скрытно продолжать наблюдение. В итоге ему удалось выяснить численность, маршруты выдвижения и характер действий боевиков на этом маршруте. Информацию Максим Князев передал командованию, а затем корректировал огонь российских артиллеристов. Они ликвидировали выявленные цели. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».

0: Широкая арена, а он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит. Во прахе и крови скользят его колена, и молит жалости напрасно мутный взор. Надменный временщик и льстец его сенатор венчают похвалой победу и позор. Что знатным и толпе сраженный гладиатор?
1: О жизни и смерти гладиаторов расскажет историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутормин в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Гладиаторы и их вооружение. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин.
1: Область знаний.
3: Изначально отдельных типов гладиаторов не существовало. Самые ранние памятники о неких таких подобиях протогладиаторских игр, назовем так, это погребальные поединки на похоронах знатных людей. Сражались там обычно либо преступники, либо военнопленные, и, соответственно, вооружены они были, ну, чем попало. Если это военнопленные, то, скорее всего, они были вооружены тем оружием, с которыми они в плен и попали. Если это были преступники, то вооружены они были тем, чем дали. Поскольку данный ритуал рассматривался в первую очередь как человеческое жертвоприношение, основная идея была не в том, чтобы обеспечить толпу каким-то зрелищем. Основная идея была в том, что люди должны погибнуть. Но все изменяется к первому веку нашей эры. Гладиаторские игры из религиозного обряда все больше и больше становятся средством развлечь толпу, поскольку они изначально спонсировались за частный счет. Соответственно, это был способ обеспечить себе политическое влияние у народа, что вот, мол, этот там сенатор такой-то, такой богатый, что вот он там 100 гладиаторов согнал. В первом веке нашей эры, при Октавиане Августе, появляется государственная монополия на проведение гладиаторских игр, и из религиозного ритуала они переходят в категорию именно что спортивного развлечения. А для того, чтобы обеспечить народу максимальное количество эндорфинов в крови, приходит понимание, что нужно более плотно подходить к организации мероприятий в том плане, чтобы, ну вот у тебя вышло два противника, один другого мечом сразу заколол, и все, и где здесь веселье? Ничего интересного нет. Поэтому с первого века нашей эры появляется разделение гладиаторов на отдельные типы. К разработке, так скажем, этих типов подходят очень обстоятельно, очень сбалансированно, чтобы ни у кого не было явных преимуществ и явных недостатков, чтобы преимущества обмундирования одного типа гладиатора, они уже уравновешивались недостатками, опять же, его же обмундирования. Гладиаторские игры, они проходили, очень часто имели, так скажем, театрализированный контекст. И многие типы гладиаторов, они назывались по именам народов или племен, с которыми римляне воевали и которые были ими покорены. Ну, давайте так представим, что мы с вами присутствуем на гладиаторских играх. Обычно утреннее представление, оно начиналось с так называемого венацио. Что такое венацио? От латинского венато – охота. То есть первая часть гладиаторских игр, она всегда начиналась с травли диких зверей. В данном типе представления участвовало два типа гладиаторов, хотя гладиаторами на самом деле их считать не совсем корректно, даже сами римляне гладиаторами их не считали. Это как бы такая самая низшая ступень. Первое – это бестиарии. Бестиарии, если говорить современным языком, это дрессировщики. В их задачу входили различные трюки со зверьми, как в цирке. И в их же задачу входило раззадорить зверей для главной части гладиаторских игр, а именно для травли зверей. И вот в травле зверей уже участвовали венаторы. Венаторы, опять же, такая низшая ступень гладиатора, они наиболее, ну, как бы хуже всего оплачивались. Это именно они вступали в противоборство с дикими зверьми, с хищниками. Вооружены они были легко, судя по изображениям, обычно у них на вооружении было, ну, копье, рогатина, судя по всему, довольно такое массивное, обмотки на руки и ноги, ну, чтобы, если на них там какой-нибудь леопард накинется, чтобы, ну, там, не сразу им руку оторвал, вот, ну и все. В Причем для Венацио арену обычно украшали. То есть это не было не то, что там на песок выпускали кучу каких-нибудь там леопардов, слонов, всего прочего, и за ними там мужики с копьями бегали. Нет. Арену украшали, туда ставили деревья в катках, туда ставили искусственные холмы, как бы превращали ее в своего рода такой дикий пейзаж.
2: Гладиаторы и их вооружение.
1: Область знаний.
3: Также в первой части игр происходила казнь пленных. Пленных, преступников и так далее. В общем, приговоренных к смертной казни. Она также происходила утром. Причем некоторые способы казни, они прям были довольно извращенные. Мы обычно вот привыкли видеть там картинки, как просто несчастных людей выпускают на арену, и на них выпускают львов, которые их раздирают. О, нет, это было очень скучно. Так, например, одному преступнику его приговорили к казни, которые обставили в духе Прометея. Его приковали к искусственной скале, и на него выпустили медведя, который его заживо прикованного к скале пожирал. Или был другой случай, так сразу группу преступников, приговоренных к смертной казни, посреди арены поставили искусственную гору, которая символизировала собой вулкан Везувий. Их поставили на вершину этого вулкана, под ними провалилась крыша, и они упали в клетку с дикими зверями, которые их разодрали. После этих двух действий обычно происходил антракт. Все уходили на обед. После чего возвращались уже к основному действию. И вот во второй части уже начинались поединки. Сначала проходила, так скажем, как она называлась, помпа. Помпа – это торжественный выход участников сегодняшних игр, которые делали круг по арене. Собственно, наше с вами слово вот, «помпезный», оно корнями уходит именно туда. Потом проходили поединки между наиболее искусными гладиаторами, многие из которых уже получили свободу, на тупом оружии. Задача этих поединков была просто продемонстрировать фехтовальное искусство этих людей. Там не было никакой речи о том, чтобы кто-то кого-то убил, заколол и так далее. Просто продемонстрировать фехтование. Кстати, вот большинство, так скажем, известных личностей, в том числе императоров, про которых сказано, что они участвовали в гладиаторских боях, они обычно участвовали вот именно в этом разделе, где риска для жизни было немного. Но были исключения, тот же самый Комод. После этого начиналась уже основная часть представления, а именно непосредственно гладиаторские поединки. Тут уже вступало в игру различные типы гладиаторов и то, как их комбинировали между собой. Про какие-то типы гладиаторов мы знаем больше, про какие-то мы знаем меньше. Но вот больше всего мы знаем про, пожалуй, два типа гладиаторов. Это ретиарий и секутр. Очень популярная, так скажем, пара, которая постоянно встречается и на фресках, и на других изображениях. Ретиарий – это легкий гладиатор, плечо которого было защищено медным щитом. Одна рука была облачена в наруч. Помимо этого, у него был трезубец и сеть. Он, так скажем, символизировал рыбака. Этой сетью он должен был опутать противника и проткнуть его трезубцем. Также у него был очень короткий кинжал, ну, прям вот на совсем крайний случай. То есть ретиарий он был легкий, но ему нужно было постоянно держать дистанцию. Его противником был секутр. Секутр был одет в бронзовый шлем, глухой, с забралом, только с двумя прорезями для глаз. Был вооружен небольшим прямоугольным щитом, коротким мечом, как у римского солдата, гладием, и с поножей на одной ноге. То есть секутор, он был вооружен тяжелее ретиария, и в этом-то и был весь интерес. Проворный, легкий, вооруженный трезубцем ретиарий и тяжелый, как скала, секутор, который неотступно на него наступает, и вот как они друг с другом будут бороться. Это, судя по количеству надгробий и секуторов, и ретиариев, и изображений у сражений этих двух пар, это прям римлянам вот очень нравилось.
1: Область знаний.
0: Реклама. Возраст – это про возможности, а не про ограничения. Сегодня о том, как поддерживать суставы в условиях повседневных нагрузок. И о продукте, который может стать частью вашей ежедневной жизни. CHS – это сбалансированный комплекс для поддержки суставов. Без лишних обещаний. Просто про заботу о себе. Давайте честно. С возрастом привычные дела могут требовать чуть больше сил. После долгой прогулки колени напоминают о себе. После поездки в транспорте спина просит отдыха. Движение становится чуть осторожнее. Это не повод отказываться от любимых занятий, но это повод позаботиться о себе грамотно, не в ущерб привычному ритму жизни. Не искать волшебное средство, а выбрать понятный, спокойный подход к поддержке организма. В составе CHS – пептид рыбного коллагена, 18 аминокислот, компонент, который участвует в поддержании здоровья хрящевой ткани. Экстракты лекарственных трав, которые могут способствовать поддержанию функции опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота для естественной смазки суставов. Плюс комплекс витаминов и микроэлементов, чтобы кости и связки получали все необходимое. Это не замена полноценному питанию, а дополнение к нему. Прогулка, танцы, дача, шопинг, активный день с семьей. Везде хочется чувствовать себя свободно и уверенно. С CHS вы сохраняете привычный ритм. Спокойно гуляете, занимаетесь любимыми делами. Просто добавьте CHS в свой ежедневный рацион. Так забота о себе становится естественной частью дня. Звоните по номеру 8 800 333 47 79. 8 800 333 47 79. ООО «Макробиолайн». ОГРН 117-774-667-94-39. Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция. На радио «Звезда».
2: Гладиаторы и их вооружение. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин.
1: Область знаний.
3: Существовали и другие типы гладиаторов, которые, как я уже говорил, часто назывались по названию народа, граничащего с римским государством, с которым римляне воевали и которые завоевали. Более того, часто бывало, что какая-то война, так, например, война против фракийцев, когда римляне воевали, соответственно, появилось много фракийских пленных, многих из них продали в гладиаторские школы, и это привело к появлению нового типа гладиатора под названием фракиец, который был вооружен кривым мечом, сикой. Сика — это меч, имеющий обратную заточку, то есть ближе всего к кукре. Вот, непальский нож кукре, то есть изогнутый и с заточкой как бы вот по внутренней части. Имел обмотки на ногах, на руках, поножи и прямоугольный щит. Вот этот кривой меч сика, он позволял как бы ему бить за щит противника. Другим популярным типом гладиатора был гопломах, тяжело вооруженный. Гопломах, он как бы подражал древнегреческим воинам уже в своем роде. Оплос – это оружие по-гречески, опять же, гоплон. Он был одет точно так же в глухой шлем с перьями и гребнем. Был вооружен небольшим круглым щитом, который как бы символизировал греческий вот гоплон. И копьем. То есть он был тяжело вооруженный, но при этом из-за того, что у него было не меч, а копье, ему приходилось постоянно держать дистанцию, потому что на близкой дистанции он не очень был к ней приспособлен. Еще один популярный тип – это мурмелион, переводится как рыба. У него шлем с гребнем. Гребень этот был выполнен в виде рыбы. Было много и легких типов гладиатора. Так, например, велиты, судя по всему, это такие гладиаторы, которые были вооружены копьями. Но, судя по всему, римлянам нравилось именно смотреть, как два здоровых мужика, тяжело вооруженных, чем тяжелее, тем лучше. Они не любили смотреть на то, как легкие там бегают друг за другом, дротиками друг друга кидают и так далее. Есть и типы гладиаторов, про которых мы знаем, к сожалению, довольно мало. было бы интересно про них узнать больше. Так, например, димахеры. Судя по названию, это гладиаторы, которые были вооружены двумя мечами. Римские авторы, они утверждают, что это чуть ли не самые такие опасные были гладиаторы. Были эквиты, всадники буквально, которые начинали бой верхом на конях, кидая, метая дротики, после этого спешивались. Были и очень специфические. Так, например, анбаты. Это гладиаторы, которые сражались в шлеме без прорезей, в глухом шлеме. Причем сражались они против такого же, то есть ориентироваться они могли, судя по всему, только вот по реакции толпы. Как толпа реагирует, так они и могли понять, где находится твой такой же противник, который тебя тоже не видит. Специфическое должно было быть представление, но вот, видимо, нравились.
2: Гладиаторы и их вооружение.
1: Область знаний.
3: Был такой тип гладиаторов, как провокаторы. Вот в провокаторы никто бы не захотел попасть, потому что провокаторами становились по большей части как раз-таки преступники, осужденные на смерть. Вооружены они были по образцу Римской Республики, то есть небольшая бронзовая пластина на груди, прямоугольный щит, шлем, и их использовали как раз в всяких представлениях, где выживаемость не ожидалась. То есть, например, когда проходила, как мы сейчас сказали, реконструкция какой-то битвы, но довольно натуралистичная, с настоящими смертями. И еще один интересный тип гладиатора – это крупеларий. Это гладиатор, полностью одетый в сегментные доспехи. Ноги, руки, торс. То есть это такой прям очень похожий на средневекового рыцаря. Более того, с ними была интересная история, когда в Галлии вспыхнуло восстание. Многие гальские гладиаторы, которые как раз были крупелариями, они присоединились к восстанию вместе со своими доспехами. И римлянам, опять же, согласно вот римским историкам, они могли, конечно, преувеличивать. Когда римская армия столкнулась вот с армией этих восставших галлов, и когда им пришлось сражаться с этими полностью закованными в латами крупелариями, римляне валили их на землю и кирками просто их добивали, потому что больше ничего их не брало. Но это вот опять же по утверждению античных авторов. Кстати, интересный момент – шлемы. Вот гладиаторские шлемы. Дело в том, что когда первые находки шлемов были сделаны, например, в тех же Помпеях, там порядка 15 шлемов было найдено гладиаторских, историки первоначально подумали, что это какие-то парадные вещи, которые не предназначались для гладиаторского боя. Но нет, на самом деле, это действительно гладиаторские шлемы, они неудобные. На самом деле, если вам нужно защитить голову, вот на тот момент лучше римского военного шлема ничего не было. А гладиаторские шлемы, они очень тяжелые, это факт. Они богато украшены. У них вот закрыто лицо, что там остаются только прорези для глаз, для которой то часто закрыты сеткой такой. По соотношению удобства-защищенность, защищенность слишком велика. На самом деле есть предположение, что эти шлемы, они наоборот должны были не столько защищать, сколько доставлять неудобства своему носителю, чтобы бой не заканчивался слишком быстро, чтобы бойцу было неудобно в этом шлеме. Кроме того, по большей части, представители одной гладиаторской школы обычно сражались друг против друга. Поэтому вполне возможно, что вот эти шлемы, которые полностью закрывали лицо, еще и носили функцию, чтобы ты не знал, против кого ты дерешься. Потому что вчера вы вместе

Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В Министерстве обороны произошли изменения, направленные на улучшение систем материального и военно-технического обеспечения войск. Пересмотрены обязанности заместителей министра обороны, проведены кадровые перестановки в военном ведомстве и вооруженных силах. Так, генерал-полковник Валерий Солодчук, который ранее командовал Центральным военным округом, теперь отвечает за тыловое обеспечение войск. Александр Санчик теперь занимается заказами вооружения и техники. Алексей Криворучко сосредоточится на разработке перспективных вооружений. Центральный военный округ возглавил генерал-полковник Андрей Иванаев, а исполняющим обязанности командующего Восточным округом стал Петр Болгарев. Денис Лямин назначен начальником управления войск беспилотных систем, сообщили в Министерстве обороны. Под Екатеринбургом подорван автомобиль, в котором находился руководитель предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук. Водитель-охранник погиб, а сам Ткачук получил тяжелые травмы и находится в реанимации. Машина полностью сгорела, сообщили в экстренных службах. Взрыв произошел в поселке Большой Исток. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Ткачук известен как разработчик российских дронов «Упырь» и создатель военного телеграм-канала. Министерство обороны и столичные власти усиливают систему противовоздушной обороны. Об этом сообщил Сергей Собянин в интервью ТАСС. По его словам, Москва выступает крупнейшим центром оборонно-промышленной

0: промышленного комплекса страны.
1: В Москве производится целая линейка перехватчиков дронов, формирование тех же мобильных групп, объектовой защиты и целый ряд других мероприятий, которые мы реализуем совместно с военными. Конечно, главная заслуга и главная ответственность и главная тяжесть ложится на военных, но я считаю, что и регионы, и предприятия особой важности должны активно помогать нашим бойцам.
0: Сергей Собянин также добавил, что Москва активно участвует в материально-техническом обеспечении фронта. А в зону специальной военной операции отправлено свыше 100 тысяч добровольцев из столицы. Российские синхронистки завоевали золото в акробатической программе на чемпионате Европы. Соревнования по водным видам спорта завершились в Париже. Сборная России выступила с программой «Бешеные куклы» и получила за свое выступление почти 245 баллов. На втором месте оказались команды Испании и Италии. Ранее российские синхронистки выиграли групповые соревнования, а также произвольную техническую программу чемпионата. Кроме того, россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали на парижских соревнованиях золото в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
2: Премьера на

0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Офицерский шарф времен Петра Великого.
1: Шелковая лента цветов русского флага. Белый, синий, красный. Длиной около 1.5 метров. Основное предназначение – отличие на поле боя офицеров от солдат, чтобы рядовые могли распознавать в ходе сражения своих командиров и выполнять только их приказы. Униформа при еще совсем молодом царе Петре у всех была одинаковой.
0: Форма и содержание.
2: Офицеры носили шарф через правое плечо, а концы завязывали узлом у левого бедра. На концах ленты крепились кисти из серебряной или золотой крученой нити. Первыми такие знаки отличия получили командиры Преображенского и Семеновского полков в самом конце 17-го столетия.
0: Офицерский шарф времен Петра Великого.
2: На параде эффектно, а в бою он постоянно сваливался с плеча, мешал офицеру действовать оружием. Поэтому со временем шарф переместился на пояс, и его стали завязывать подобно кушаку, в несколько оборотов вокруг тела. При этом основная функция офицерского шарфа не изменилась. В лихой рукопашной схватке наши солдаты всегда прекрасно видели и знали, где именно их командир. Кроме того, разноцветная лента на поясе стала символом доблести и отваги. Так в романе Алексея Толстого «Петр I» один из героев говорит:
3: «Я свой офицерский шарф не на полке нашел, я его у судьбы зубами вырвал».

0: обмундирования.
1: Шло время, менялись русские правители, менялась военная униформа, менялся офицерский шарф. Ему то отрезали на концах кисти, то пришивали их обратно. При императоре Павле I шелковая поясная лента стала черно-оранжевой. Впоследствии у нее появились крючки, застежки, петли. Так знаменитый петровский шарф окончательно стал кушаком, а затем в повседневной форме офицерским ремнем. В парадной же форме сохранились отсылки к славной военной истории и традициям. Так, например, пояс церемониальной формы президентского полка России – это дань памяти старинному офицерскому кушаку.
2: Форма и содержание. Офицерский шарф времен Петра Великого.
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Фауст и Дон Жуан, Чичиков и Раскольников, Джеймс Бонд и Анна Каренина. Эти и десятки других книжных персонажей – реальные люди. И мы знаем, кто они.
3: Литературные прототипы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
6: Имя на карте. Смоленск. Культурно-выставочный центр имени Тенишевых. Это необычное здание в стиле хай-тек в самом сердце Смоленска возле знаменитого драмтеатра. Когда центр только построили, смоляне отнеслись к его экстерьеру с недоверием. Считали такой вычурный хай-тек, вызывающе броским на фоне исторической застройки города. Но потом привыкли. И сегодня даже гордятся, называя архитектурным чудом. Центр назвали в честь супругов Марии Клавдиевны и Вячеслава Николаевича Тенишевых, меценатов, внесших значительный вклад в развитие русского искусства.
7: Имя на карте.
6: Княгиня Мария Тенишева. Удивительная женщина, инициатор многочисленных культурных проектов конца 19-го, начала 20 века. Ее коллекция предметов русской старины выставлялась на Всемирной выставке в Париже в 1900 году и произвела на Европу неизгладимое впечатление. Мария Клавдиевна была знакома и привечала у себя дома многих художников: Васнецова, Репина, Врубеля, Рериха, Бенуа. В ноябре 1896 года в Смоленске Тенишева открыла начальную рисовальную школу, основная задача которой была дать художественное развитие желающим заняться искусством и подготовить их, смотря по способностям, в Российскую академию художеств. Ни много, ни мало. Однако любой подобный проект, кроме любви и самоотречения, безусловно, требовал денег. И здесь в игру вступал супруг, князь Тенишев.
7: Имя на карте.
6: Художник Александр Бенуа вспоминал: «Это был характерно русский self-made man, собственным умом и смекалкой составивший себе огромное состояние. Вячеслав Николаевич сколотил миллионы на железных дорогах и производстве стали. Человек в высшей степени практичный, расчетливый и, как говорили современники, совершенно не светский. Тенишев считал увлечение супруги блажью, но честно их спонсировал». Мария Клавдиевна сетовала:
8: «Ко всем моим затеям, будь то собирательство, коллекционирование живописи или народные промыслы, муж применял известную пословицу: чем бы жена ни тешилась, лишь бы не блажила. К художникам относился с презрением, иногда с каким-то странным любопытством. Точно видел перед собой нечто вроде заморского зверья».
6: словом, выделенные на художественные проекты средства он считал бесполезно потраченными. С тех пор прошло много лет, и сегодня выясняется, что, оказывается, деятельность Марии Клавдиевны Тенишевой в значительной степени определила развитие русского искусства Серебряного века. А презиравший это искусство князь Вячеслав Николаевич Тенишев, вопреки собственному желанию, стал одним из основных его спонсоров. Смоленск. Культурно-выставочный центр имени Тенишевых.
7: Имя на карте.
0: У вас есть нелюбимые буквы? Вот Бунин, например, терпеть не мог букву «Ф».
9: Мне даже выводить на бумаге это «Ф» трудно. И в моих писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква. А знаете, меня чуть-чуть не нарекли Филиппом. Что все-таки могло произойти? Филипп Бунин? Как это звучит гнусно! Вероятно, я бы и печататься не стал.
0: К счастью, обошлось. Печататься стал и даже первым из русских писателей Нобелевскую премию получил.
10: Рассказы Ивана Бунина. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
11: Издалека...

0: звезда.
1: Приключения иностранцев в России. Французская писательница, теоретик литературы, талантливый публицист. Она внушала страх Наполеону и восхищала Александра Пушкина. В первой половине XIX века об этой женщине говорили: только три великие силы борются с Бонапартом за душу Европы: Лондон, Петербург и мадам де Сталь. Ее полное имя – баронесса Анна Луиза Жермена де Сталь-Гольштейн. Дочь министра финансов при Людовике XVI, заклятая противница реформ императора Наполеона. Она ненавидела французскую революцию, возмущалась казнью Марии Антуанетты и выступала против войны с Россией. Бонапарт долго терпел ее критические статьи, но однажды не выдержал и подписал указ.
2: Мадам де Сталь выдворить за пределы Франции вместе с детьми сроком на 10 лет. Мадам запрещается приближаться к Парижу ближе, чем на 200 километров.
1: Она долго путешествовала по Европе, а в 1812 году, уже после начала Отечественной войны, приехала в Петербург. «Дурна как черт, умна как ангел» — так говорили о ней при дворе Александра I. Анна Луиза де Сталь дважды встречалась с нашим императором, познакомилась с Михаилом Кутузовым, добилась разрешения на работу в архивах. Ее интересовало буквально все — язык, традиции, праздники нашей страны. Особое внимание французская писательница уделяла биографии Петра I.
3: Имел ли он повод искажать восточные нравы своего великого народа и переносить столицу на север, на границу империи? Это очень большой и сложный вопрос, пока еще не решенный, и лишь века могут дать на него правильный ответ.
1: Приключения иностранцев в России. Из Петербурга в Москву. Ее поразило богатство и разнообразие древнего русского города. Мадам де Сталь часами прогуливалась по Кремлю, вела дневник, делала миниатюрные зарисовки старинных православных церквей.
3: Невольно сравниваешь Москву с Римом. Но не потому, что она имеет сходство с ним в стиле своих зданий. Этого нет. Удивительно другое – сочетание пышных дворцов и сельской тишины, обширность бывшей столицы и бесчисленное множество куполов. Все это сближает Рим Азии с Римом Европы.
1: Ее небольшие заметки о России не очень-то понравились императору Александру I. Слишком много оказалось в ней критики и правды. Однако высылать из страны ярую противницу Наполеона было совсем уж недальновидно, тем более во время войны.
3: Народ здесь находится в рабстве, но отношение господ к простым людям похоже скорее на отношение к челяди у древних, нежели на отношение к крепостным нашего времени. Третьего или среднего сословия в России не существует вовсе. Это большое препятствие процветанию искусств и наук. Ибо зачастую именно в этом третьем классе развиваются таланты.
1: Она покинула Россию в день Бородинского сражения. Уехала в Швецию. Когда узнала, что войска Наполеона заняли Москву, прорыдала несколько дней. После того, как Бонапарта сослали на Эльбу, Анна Луиза де Сталь смогла наконец-то вернуться в Париж после почти десятилетнего изгнания. Она продолжала выпускать свои политические и литературные труды. Написала книгу о путешествии по Европе, отдельную главу посвятила России. Но в Петербурге это произведение запретили. Тогда на защиту французской писательницы неожиданно встал ее преданный поклонник. Александр Сергеевич Пушкин. Он даже отправил критикам небольшую записку предостережения. «Мадам де Сталь наша! Не трогайте ее!» Приключения иностранцев в России.
4: Уровень воды в реке Урал,
5: Центральный банк сохранил
4: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радиозвезда разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
0: 1950. Название города Пермь.
6: Александр Константин Симонов.
7: Утро на радио «Звезда».
1: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
8: Что вы говорите?
9: Сколько бы ни говорили нам, что человеку не следует придавать значение деньгам, но так жить получается далеко не у всех. Вот и наука лингвистика подтверждает этот тезис. Сравните. Бог и богатство. Слышите? Корень-то один, и это не случайность. Слово, которое люди верующие стараются без крайней необходимости не произносить, относится к так называемым общеславянским. То есть оно есть во всех языках этой группы. И даже за ее пределами. В Индии – пхагас, в Иране – бага. В более поздние времена в Европе – пхаг. В переводе на русский – счастье и богатство. Кто мог наделить этими благами простых людей? Небеса? А вот и нет. Источником богатства, то есть богом в далеком прошлом, был господин. Или, говоря иначе, любой, кто в общественной иерархии оказывался на ступеньку выше. А боги в их нынешнем значении появились позже. А вот и нет. Да, увы. Не духовная, а именно материальная сторона жизни интересовала наших предков в первую очередь. В стародавние времена люди и просили немного, и довольствовались малым. Своя лошадь с телегой – признак достатка. Дом с парой-тройкой комнат – чуть ли не роскошь. А по нынешним меркам – так, прожиточный минимум. Кто-то и вовсе назовет подобное существование убожеством, то есть отсутствием богатства.
8: Да что вы говорите?
10: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня, после 8 вечера, в эфире «Радио Звезда». Геостратегия.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В Министерстве обороны произошли изменения в системе обеспечения войск. Были пересмотрены обязанности заместителей министра обороны и проведены кадровые перестановки. Так, генерал-полковник Валерий Солодчук теперь отвечает за тыловое обеспечение. Александр Санчик занимается заказами вооружений, а Алексей Криворучко – разработкой перспективных систем вооружений. Центральный военный округ возглавил генерал-полковник Андрей Иванов, а восточный – Петр Болгарев. Денис Лямин стал начальником управления беспилотных систем, сообщили в Министерстве обороны. Более половины дронов самолетного типа в Белгородской области сбиваются так называемым «своим изделием». Сейчас оно находится на апробации в Москве. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев говорил во время рабочей встречи с президентом.
2: Ежедневно объезжаю муниципальные округа. За 2,5 месяца уже всех объездил. Конкретно разговариваю с жителями, выявляем все проблемы и уже согласно перечню поручений все исправляем, какие есть пожелания или какие-то там неисправности в любом месте. Также обращаю внимание на элементы безопасности. Это самое первое, потому что за крайние 2 недели участились атаки и обстрелы. За взаимодействие с Министерством обороны, добровольческое формирование «Барс Белгород», мы наладили систему, и уже больше 50% дронов самолетного типа сбиваем своим изделием.
1: Александр Шуваев также отметил поддержку Белгородской области со стороны правительства Москвы и мэра столицы Сергея Собянина. В поселке Большой Исток под Екатеринбургом взорвался автомобиль, в котором находился генеральный директор предприятия «Урал-дронзавод» Владимир Ткачук. Охранник-водитель скончался на месте, а сам Ткачук получил тяжелые травмы и находится в реанимации. По данным экстренных служб, машина полностью сгорела. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Владимир Ткачук, создатель дрона «Упырь», разработал один из первых и наиболее эффективных российских беспилотников, который стал ответом на украинские FPV-дроны. Российские синхронистки завоевали золото в акробатической программе на чемпионате Европы. Соревнования по водным видам спорта завершились в Париже. Сборная России выступила с программой «Бешеные куклы» и получила за свое выступление почти 245 баллов, что является наивысшим результатом. На втором месте оказались команды Испании, на третьем – Италии. Ранее российские синхронистки выиграли групповые соревнования, а также произвольную и техническую программы чемпионата. Кроме того, россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали на парижских соревнованиях золото в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Фауст и Дон Жуан, Чичиков и Раскольников, Джеймс Бонд и Анна Каренина. Эти и десятки других книжных персонажей – реальные люди. И мы знаем, кто они.
0: Литературные прототипы. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда». Сегодня мы поговорим о литературных прототипах. Большинство книжных персонажей – это конкретная историческая или современная личность, которая послужила основой и вдохновением для создания литературного героя. К примеру, прообраз деревянного мальчика из сказки Карла Коллоди – Пиноккио Санчес. Не так давно его могилу обнаружили в итальянской Флоренции. Несмотря на крохотный рост, реальный Пиноккио 15 лет отдал воинской службе. Вернулся на гражданку инвалидом. Но врач-умелец сделал ему деревянные протезы. После чего Санчес смог стать балаганным артистом. Идем далее. Мануэль Бланко Рамасанта. Самый известный серийный убийца Испании и одновременно главное действующее лицо романа «Парфюмер». Рамасанта лишил жизни 13 человек, а их внутренние органы переработал на мыло. Смертной казни маньяк избежал, заявив, что он оборотень, и его признали невменяемым. Дальше перечисляем. Митрофанушка, герой комедии Фанвизина «Недоросль». Мало кто знает, что автор списал этого персонажа с 18-летнего дворянина Алексея Оленина. Когда тот увидел копию себя в спектакле, то очень смутился, бросил свою голубятню, перестал бездельничать и начал учиться. Удивительно, но факт. Со временем этот самый Оленин Митрофанушка стал одним из самых образованных людей своего времени, президентом Академии искусств и директором публичной библиотеки в Петербурге.
4: Исторические заметки.
5: А вот еще один литературный прототип. Влад III, кровожадный граф Дракула, который прославил писателя Брэма Стокера. За свои злодеяния князь Валахии, нынешней Румынии, получил кличку Цепиш или Насаживатель на кол. Что ж, нужно признать, на создание многих литературных образов авторов нередко подталкивала сама жизнь. Анна Каренина, например. Прототипом этой героини романа стала старшая дочь Александра Пушкина Мария Александровна в замужестве Гартунг. Ее отличали необыкновенная изысканность манер, остроумие и красота. Она познакомилась с Львом Николаевичем Толстым в Туле. При встрече девушка очень понравилась писателю и тут же стала объектом его крайне настойчивого внимания. Получив категорический отказ, Толстой решил, что его Анна Каренина, списанная с Марией Александровной, должна, нет, просто обязана, прожить трагичную жизнь с соответствующим финалом.
6: Герой романа уже начинал достигать своего английского счастья, баронетства и имения, и Анна желала с ним вместе ехать в это имение, как вдруг она почувствовала, что ему должно быть стыдно, и что ей стыдно этого самого. Но чего же ему стыдно? Чего же мне стыдно? Спросила она себя с оскорбленным удивлением. Она оставила книгу и откинулась на спинку кресла, крепко сжав в обеих руках разрезной ножик. Стыдного ничего не было. Она перебрала все свои московские воспоминания. Все были хорошие, приятные. Вспомнила бал. Вспомнила Вронского и его влюбленное покорное лицо. Вспомнила все свои отношения с ним. Ничего не было стыдного. А вместе с тем, на этом самом месте воспоминаний, чувство стыда усиливалось. Как будто какой-то внутренний голос именно тут, когда она вспомнила о Вронском, говорил ей «тепло, очень тепло, горячо». «Ну что же», — сказала она себе, решительно пересаживаясь в кресле, «что же это значит? Разве я боюсь взглянуть прямо на это? Ну что же, Неужели между мной и этим офицером-мальчиком существуют и могут существовать какие-нибудь другие отношения, кроме тех, что бывают с каждым знакомым? Она презрительно усмехнулась и опять взялась за книгу, но уже решительно не могла понимать того, что читала. Она провела разрезным ножом по стеклу, потом приложила его гладкую и холодную поверхность к щеке и чуть вслух не засмеялась от радости, вдруг беспричинно овладевшей ею. Она чувствовала, что нервы ее, как струны, натягиваются все туже и туже на какие-то завинчивающиеся колышки. Она чувствовала, что глаза ее раскрываются больше и больше, что пальцы на руках и ногах нервно движутся, что в груди что-то давит дыхание, и что все образы и звуки в этом колеблющемся полумраке с необычайной яркостью поражают ее.
5: К слову, Мария Александровна Гартунг, она же Анна Каренина, ни под какой поезд не бросалась. Более того, она пережила Льва Толстого почти на 10 лет и скончалась в Москве в 1919 году.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Преступление и наказание. Считается, что прообразом старухи-проценщицы Алены Ивановны является родная тетка Федора Достоевского. Александра Куманина, сестра матери писателя. Она была необычайно богатой, но немного не в своем уме. Собственное состояние эта пожилая женщина завещала церкви на украшение храмов. Хоть как-то помогать родственникам не собиралась. И даже оставила без средств к существованию свою слабоумную сестру Лизавету.
7: Он решил отнести колечко, разыскав старуху, с первого же взгляда, еще ничего не зная о ней особенного, почувствовал к ней непреодолимое отвращение, взял у нее два билетика и по дороге зашел в один плохенький трактиришко. Он спросил чаю, сел и крепко задумался. Странная мысль наклевывалась в его голове, как из яйца цыпленок, и очень-очень занимала его. Почти рядом с ним на другом столике сидел студент, которого он совсем не знал и не помнил, и молодой офицер. Они сыграли на бильярде и стали пить чай. Вдруг он услышал, что студент говорит офицеру про проценщицу Алену Ивановну, коллежскую секретаршу, и сообщает ему ее адрес. Это уже одно показалось Раскольникову как-то странным. Он сейчас оттуда, а тут как раз про нее же. Конечно, случайность. Но он вот не может отвязаться теперь от одного весьма необыкновенного впечатления. А тут как раз ему как будто кто-то подслуживается. Студент вдруг начинает сообщать товарищу об этой Алене Ивановне разные подробности. «Славная она», — говорил он. «У нее всегда можно денег достать. Богата, как жид. Может сразу 5000 выдать. А и рублевым закладом не брезгает. Наших много у ней перебывало. Только стерва ужасная». И он стал рассказывать, какая она злая, капризная, что стоит только одним днем просрочить заклад, и пропала вещь. Дает в четверо меньше, чем стоит вещь, а процентов по 5 и даже по 7 берет в месяц и так далее. Студент разболтался и сообщил, кроме того, что у старухи есть сестра Лизавета, которую она... такая маленькая и гаденькая, бьет поминутно и держит в совершенном порабощении, как маленького ребенка, тогда как Лизавета, по крайней мере, 8 вершков росту.
8: Это история маленького Мирона, которому всего 1 год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
9: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ о литературных прототипах. Агент 007. Реальным прототипом Джеймса Бонда называют сотрудника британской разведки МИ-6 Билла Дандердейла. Он вырос в Одессе, прекрасно говорил по-русски. В 19 лет отправился в Россию собирать данные о строительстве подводных лодок во время Первой мировой войны. Переодетый в школьную форму английский шпион поселился в пансионате при учебном заведении и со своим ростом, всего 160 сантиметров, вполне мог сойти за пятиклассника. А вот внешность Бонда писатель Ян Флеминг позаимствовал у другого британского разведчика, чемпиона по боксу Майкла Мейсона. И вообще, в образе агента 007 прослеживаются черты многих людей.
11: Тайная война. История мирового шпионажа.
12: В 1939 году британский разведчик-нелегал сообщал из Москвы в Лондон.
13: Пытаясь дать оценку русским как союзникам, хочу лишь отметить, что боевой дух их высок, а храбрость и мужество сомнений не вызывают. Подпись Ян Флеминг.
12: Становиться разведчиком он не хотел. О карьере писателя даже не думал. Богатый, нахальный, самодовольный разгильдяй. Так говорили учителя престижного Итонского университета о студенте Яне Флеминге. Деньги, дорогие машины, девушки – это все, что интересовало его в жизни. Он плохо знал английскую грамматику и с превеликим трудом сдал выпускные экзамены. Пытался устроиться в Министерство иностранных дел, но не смог без ошибок написать даже собственную биографию. Тогда родители купили ему место репортера в агентстве «Рейтер», даже не подозревая, чем все это закончится. Его первое редакционное задание – командировка в Москву. В 1933 году там начался очередной судебный процесс. Шестеро англичан-инженеров обвинялись в намеренном затягивании строительства метро. Британцев арестовали. Четверых депортировали, двоих отправили за решетку, но вскоре отпустили на родину. Дело было откровенно скучным и явно сфабрикованным. От безысходности Флеминг начал отправлять в Лондон короткие сатирические заметки. И, о чудо! После редактуры ими зачитывались не только простые англичане, но и дипломаты, члены королевской семьи и даже сотрудники британских спецслужб. Именно они, разведчики, дали Флемингу новое задание – выяснить и подробно рассказать, что же представляет собой эта загадочная большевистская Россия.
11: Тайная война.
12: Флеминг был, мягко говоря, чудаком. Он решил взять интервью у самого Сталина и даже отправил ему письмо с просьбой о встрече. Вождь народов вежливо ответил, что на пустые разговоры у него нет свободного времени. Тогда Флеминг стал отправлять в центр свои собственные впечатления о русских.
13: Эти крутые ребята, небольшого роста, с невыразительными лицами, уже намного отличаются от плохо вооруженного пушечного мяса Первой мировой.
12: Он вернулся в Лондон в 1939-м и тут же превратился из нелегала в штатного сотрудника разведки британских ВМС. В годы Второй мировой Ян Флеминг был тайным агентом на территории оккупированной Франции. Устанавливал местонахождение секретных немецких лабораторий по изготовлению ракет «Фау». Затем руководил спецоперацией по освобождению военнопленных из плавучей тюрьмы у берегов Норвегии. Занимался анализом разведданных во время высадки англо-американских войск в Италии. По легенде, Ян Флеминг принимал непосредственное участие в похищении соратника Гитлера Мартина Бормана и лично вывез его на автомобиле из горящего Берлина. Что маловероятно. Скорее всего, писатель придумал эту историю сам. В 1946 году Ян Флеминг вышел в отставку. За особые заслуги перед Англией ему присвоили звание командора и наградили именным револьвером. Бывший разведчик поселился на Ямайке, где написал 14 романов о супершпионе Джеймсе Бонде. Говорят, что образ агента 007 он списывал самого себя. Что ж, вполне возможно. Но вот парадокс. Ян Флеминг служил в разведке долгих 7 лет. Все эти годы рядом с ним бок о бок находился не выдуманный Джеймс Бонд, а настоящий советский разведчик Ким Филби, которого Флеминг почему-то так и не вычислил. А должен был.
14: Ян Флеминг.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. «Мэри Поппинс». Сказка о самой известной и самой совершенной в мире няне. Очаровавшая всех без исключения детей, главная героиня была срисована британской писательницей Памелой Треверс с одной из своих домработниц.
15: Сейчас я расскажу вам, как я ее придумала. У Беллы, или эту девушку звали Бертой, я уже и не помню. Неважно. Так вот, у нее был зонтик с ручкой в виде головы попугая. Меня это зачаровывало. По выходным на прогулке он запутывался в Беллиных оборках, а по возвращении тщательно упаковывался в оберточную бумагу, в то время как она рассказывала нам фантастические истории о том, что она делала и видела.
5: Кстати, у оригинала сказки о загадочной няне нет ничего общего с экранизацией, особенно советской. Книга наполнена рассказами о перерождении душ, говорящих змеях и притчами об иллюзорности реальности. В нашем фильме все эти подробности отбросили как ненужные.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш разговор о литературных прототипах. Давным-давно в Одессе в семье австрийского эмигранта Густава Суок родились три девочки – Лидия, Ольга и Серафима. Юрий Олеша женился на средней из сестер. Именно Ольге посвящена его знаменитая сказка «Три толстяка». Более того, супруга писателя и стала прообразом отважной циркачки и куклы-наследника Тутти. Это не было тайной для всех и даже для самой Ольги. Очень часто Олеша говорил жене: «Вы обе, вы и книжная героиня, две половинки моей души». Идем далее. Александр Пушкин, «Пиковая дама». Ее прототипом стала княгиня Наталья Петровна Голицына. В молодости она была красива, азартна, водила знакомство с алхимиком и колдуном Сен-Жерменом и якобы от него узнала тайну трех карт, приносящих выигрыш.
16: Старая графиня сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая — коробку со шпильками, третья — высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам 70-х годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и 60 лет тому назад. У окошка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница. «Здравствуйте, грамма-мама», — сказал вошедший молодой офицер. «Бонжур, мадемуазель Лиз». «Грамма-мама, я к вам с просьбой».
17: «Что такое, Поль?»
16: «Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привести его к вам».

0: вестниц и закусил себе губу. Но графиня услышала весть для нее новую с большим равнодушием.
1: «Умерла», — сказала она, — «а я и не знала. Мы вместе были пожалованы во фрейлины, и когда мы представились, то государыня...»
0: И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот.
1: «Ну, Поль», — сказала она потом, — «теперь помоги мне встать. Лизонька, где моя табакерка?»
0: И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет.
2: Наталья Голицына была очень влиятельной женщиной. Ее боялись многие. Неудивительно, что Пушкин очень нервничал. Как отреагирует княгиня на публикацию «Пиковой дамы»? Обошлось. И в апреле 1834 года Александр Сергеевич записал в своем дневнике:
3: «Мое творение в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной и, кажется, не сердится».
4: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.
5: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
6: Военнослужащие, инженер-трамбан, страны Евросоюза.
5: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
7: 1347.
8: Время отправления поезда.
9: 5 ударов.
10: Какие тайны скрываются в
5: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
11: Важно отметить.
5: Научно-популярная и художественная литература.
12: События, происходившие в Пиш.
13: Прими собрание пестрых глав.
5: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Иванаева командующим войсками Центрального военного округа, а Валерия Солодчука заместителем министра обороны. О перестановках в военном ведомстве верховный главнокомандующий объявил на совещании в среду. Андрей Иванаев возглавил группировку войск «Центр», Петр Болгарев – «Восток», войска беспилотных систем Денис Лямин, а Валерий Солодчук назначен главой службы тыла.
2: Я хочу, товарищи офицеры, выразить уверенность в том, что ваш боевой опыт, личные деловые качества, организаторские способности помогут вам в решении новых задач. И хочу вас поблагодарить за то, что было сделано вами до настоящего времени. Передайте самые наилучшие слова благодарности всем вашим бойцам и командирам.
1: В Министерстве обороны пояснили, что изменения направлены на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по вопросам топливного рынка. Он поручил федеральным органам, регионам и компаниям повысить уровень взаимодействия для обеспечения внутреннего рынка и контроля за ценами. Особое внимание было уделено подготовке аграриев к осенним полевым работам. Все необходимые объемы топлива уже выделены. Также было подтверждено, что северный завоз выполнен в полном объеме. Отдельно обсуждались проблемы независимых заправок, некоторые из которых испытывают трудности с поставками. Было принято решение, что региональные операторы и нефтяные компании будут постепенно улучшать ситуацию на этих АЗС. Москва – это главный локомотив и драйвер роста российских регионов. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр столицы в интервью ТАСС подчеркнул, что каждые 2 рубля, вложенные в экономику Москвы, притягивают рубль инвестиций в развитие субъектов.
3: Промышленные предприятия, любой образец, там, будь там тоже «Москвич», который вы хорошо знаете, другие предприятия промышленные, они работают в кооперации с десятками, иногда сотнями предприятий в других регионах, которые обеспечивают комплектующие. Или стройка, которая берет строительные материалы, металл, мебель, отделку и так далее со всех регионов. Это тоже создает новые рабочие места.
1: Ранее сообщалось, что туристический поток в Москву за последние годы вырос более чем в 2 раза. По итогам 2025 года

0: года Москву посетили свыше 26 миллионов туристов. Первая линия высокоскоростной магистрали соединит мегаполисы Москвы и Санкт-Петербурга, в которых проживает около 40 миллионов человек. Сергей Собянин отметил, что этот проект не только ускорит передвижение, но и повысит трудовую мобильность, а также привлечет больше туристов. В будущем планируется расширение ВСМ до Нижнего Новгорода, Казани, Минска, Воронежа и южных регионов России, отметил мэр Москвы. Реализация проекта улучшит транспортную доступность и связь между регионами для граждан и гостей столицы. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
2: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем наш рассказ о литературных прототипах. Писатель Алексей Толстой, как известно, хотя и стремился всего лишь переписать Пиноккио Карло Коллодио русским языком, но выпустил в свет вполне самостоятельную историю, в которой четко прочитываются аналогии с его современниками. Толстой не был поклонником театра Мейерхольда и его биомеханики, так что известному режиссеру досталась роль главного антагониста.
4: Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
5: Карабас-Барабас. Известного театрального режиссера Всеволода Мейерхольда считали тираном. От актеров он добивался максимально точного исполнения творческого замысла. Выдерживали не все. Многие сбегали после тяжелых репетиций, как Пьеро и Мальвина из кукольного театра. Мейерхольд носил невероятный длинный шарф, концы которого прятал в карманы брюк. Так же поступал со своей бородой Карабас-Барабас. Сказочный злодей стегал актеров плеткой, а Мейерхольд на репетициях всегда клал перед собой заряженный маузер. Алексей Толстой не любил Мейерхольда. Это отразилось даже на имени персонажа. Барабас. Это, с одной стороны, борода, которая по-итальянски звучит как барба, а с другой – намек на библейского разбойника Варавву. Даже помощник Мейерхольда, которого звали Вальдемар, попал в сказку в образе Дуримара.
4: Кто эти люди?
5: Карабас-Барабас, он же Всеволод Мейерхольд.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ о литературных прототипах. Он родился в Одессе и уже в детстве был гораст на всяческие странные выходки. К примеру, однажды пообещал младшей сестренке Эльзе показать два трупа, спрятанных в прихожей. Чтобы взглянуть на них, замирающая от ужаса и любопытства девчушка согласилась отдать братцу фарфоровую копилку. Тот не подкачал. Вытащил из-за спины парочку безголовых кур, напугав малышку до полусмерти. Этот литературный герой и в то же время вполне себе реальный человек известен каждому из нас.
6: Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, переделанный из толстовки Эрнеста Палча и отороченный загадочным мехом. Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад. «Прекрасный мех!» — воскликнул он. «Шутите!» — сказала Элочка нежно. «Это мексиканский тушкан!» «Быть этого не может! Вас обманули! Вам дали гораздо лучше мех! Это шанхайские барсы!» «Ну да, барсы! Я знаю их по оттенку! Видите, как мех играет на солнце? Изумруд! Изумруд!» Эллочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна.
7: «Вы парниша, что надо!»
6: «Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины?»
7: «Хо-хо!»
6: «Но я к вам по одному деликатному делу».
7: «Шутите?»
6: «Вы вчера были на аукционе и произвели на меня чрезвычайное впечатление».
7: «Хамите!»
6: «Помилуйте! Хамить такой очаровательной женщине бесчеловечно!»
7: «Жуть!»
6: Беседа продолжалась дальше, в таком же направлении, дающем, однако, в некоторых случаях чудесные плоды. Но комплименты Остапа раз от раза становились все водянистее и короче. Он заметил, что второго стула в комнате не было. Пришлось нащупывать след. Перемежая свои расспросы цветистой восточной лестью, Остап узнал о событиях, происшедших вчера в Эллочкиной жизни. «Новое дело», — подумал он, — «стулья расползаются, как тараканы». «Милая девушка», — неожиданно сказал Остап, — «продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Продайте, девочка, а я вам дам 7 рублей».
7: «Хамите, парниша»,
6: — лукаво сказала Эллочка. «Хо-хо», — втолковывал Остап. «С ней нужно действовать иначе», — решил он. «Предложим обмен. Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно». Эллочка насторожилась. «Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь».
7: «Должно быть знаменито»,
6: — заинтересовалась Эллочка. «Ого! Хо-хо! Давайте обменяемся. Вы мне стул, а я вам ситечко. Хотите?» И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко. Эллочка тихо застонала.
7: «Хо-хо!»
6: Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и, узнав у очаровательной женщины адрес мужа, галантно раскланялся.
3: Когда 12 стульев и «Золотой теленок» были опубликованы, реальный прототип двух романов разыскал авторов и потребовал гонорар за списанного с него Бендера. Но Ильф и Петров только посмеялись над ним и сказали, что образ собирательный, что не только он является прообразом главного героя. Так кем же на самом деле был Остап Бендер? Узнаем прямо сейчас.
8: Курсивом. Внутри и вокруг книг.
9: Осип Шор. Остап Бендер. Образ настолько яркий и цельный, что, кажется, создать его могла только гениальная фантазия Ильфа и Петрова. Тем интереснее тот факт, что портрет Остапа Бендера был написан с натуры. Натурщика звали Осип Шор. От Осипа Шора обаятельный мошенник Бендер унаследовал многое. Взять хотя бы вязаный шарф, согревавший могучую шею великого комбинатора. Точно такое же кашне вкупе со знаменитой кепкой и памятными штиблетами носил и Осип Шор. Но на этом совпадения не заканчиваются. Если верить Остапу Бендеру, в его арсенале находилось 400 способов относительно честного отъема денег. Сколько таких способов знал Осип Шор, неизвестно. Но искусством эффектно присваивать чужое он, безусловно, владел. Приведем лишь один случай. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка готовилась к закрытию. Когда в дверях павильона птицеводства возник человек с облезлой курицей под мышкой. На фоне тучных индюшек и широкогрудых племенных гусей этот экспонат смотрелся, мягко говоря, бледно. Но молодой человек, которого звали Осип Шор, объяснил: отсутствие перьев у несушки – это особенность породы и величайшее достижение советских селекционеров. Ведь теперь домохозяйки избавлены от утомительной процедуры ощипывания. После такой рекламы в его контору выстроилась очередь из доверчивых производителей птицы. Они охотно выдавали Шору авансы в надежде первыми получить чудо-цыплят. Но в назначенный день Осип Шор на рабочем месте не появился. В его кабинете разгневанные птичники обнаружили только курицу, на шее которой болталась записка. «Мы, одесские селекционеры, вывели также курицу без головы и костей».
8: Курсивом.
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о литературных прототипах. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
10: Пройдут столетия, наши праздники,
11: и каждому дано яблоко. если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
12: Пред нами огромные разнообразные работы.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
13: Эта страна находится между Скифией и Сарматией. Простирается на огромном расстоянии от Каспийского до Ледяного моря. Здешний народ называется москами или московитами.
3: Воспоминания иностранцев о царской России. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
14: А хватит меня...

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о собаках.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Собаки способны предугадывать грозу. Благодаря чуткому слуху собаки слышат раскаты грома гораздо раньше людей, а также мгновенно улавливают изменения атмосферного давления и запах озона.
1: Факт второй.
3: Собаки видят сны. Во время сна у собак наблюдается фаза быстрого движения глаз, аналогичная человеческой. Ученые полагают, что, вероятно, они видят образы своих хозяев, игр и прогулок.
1: Факт третий.
3: Рисунок на носу собаки также уникален, как отпечатки пальцев у человека, и может быть использован для идентификации животного.
1: Факт четвертый.
3: Собаки обладают так называемым обонянием времени. Концентрация запаха хозяина в доме уменьшается по предсказуемой кривой, и собака чувствует, когда пора ждать его возвращения.
1: Факт пятый.
3: Собаки видят мир в движении. Их зрение хуже фиксирует неподвижные объекты, зато они отмечают малейшие движения на расстоянии, недоступном человеку.

0: и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
1: В 90 километрах к югу от современного Багдада раскинулись покрытые пылью веков развалины древнего Вавилона. Вид у них не слишком впечатляющий. Четыре огромных холма и щебня. Но именно здесь, несколько тысячелетий назад, зародился один из первых очагов человеческой цивилизации. Слово «Вавилон» греческое, а сами жители называли его «Бабелем», что в переводе значит «врата Бога». Согласно сообщениям Геродота, посетившего Вавилон около середины V века до нашей эры, город тянулся по обоим берегам реки Евфрат в виде огромного квадрата со сторонами 22 километра. Главными чудесами города были знаменитая башня и висячие сады Семирамиды. Постройку гигантского зиккурата древние легенды приписывают царю Немроду, но, вероятнее всего, он был закончен в период правления Навуходоносора II. Именно этот царь превратил Вавилон в настоящий шедевр архитектуры, о чем счел нужным сразу же и похвастаться. Археологи обнаружили следующую надпись.
2: «Я окружил Вавилон с востока мощной стеной. Я вырыл ров и укрепил его склоны с помощью асфальта и обожженного кирпича. У основания рва я воздвиг высокую и крепкую стену. Я сделал широкие ворота из кедрового дерева и обил их медными пластинками. Для того, чтобы враги, замыслившие недоброе, не смогли проникнуть в пределы Вавилона с флангов, я окружил его мощными, как море, водами».
1: Основную часть археологических находок удалось сделать в конце 19 века, когда Берлинский музей доверил вести раскопки Роберту Кольдевею. Сначала немецкая экспедиция отыскала два ряда вавилонских стен, которые тянулись вокруг города почти на 90 километров. Их длина в два раза превышала окружность Лондона 19 века. А ведь английская столица того времени насчитывала более 2 миллионов жителей. Потом нашли и третий пояс стен, еще более впечатляющий. Кольдевею удалось раскопать в Вавилоне и знаменитые висячие сады. Они были построены по приказу Навуходоносора II для его любимой жены, индийской царевны. В пыльном Вавилоне она тосковала по зеленым холмам своей родины. Великолепные сады с редкими деревьями, ароматными цветами и тенистой прохладой были сооружены прямо во дворце с помощью системы террас и насосов. Руины гигантской башни тоже нашлись. По самым скромным оценкам, эта постройка содержала 35 миллионов огромных кирпичей. Ее остатки некогда так впечатлили Александра Македонского, что он решил восстановить ее и сделать Вавилон столицей своей империи. Но вскоре умер. А новый правитель Вавилон не взлюбил и основал свою столицу в другом месте, всего в 90 километрах от нее. Причем издал приказ переселиться туда всем вавилонянам. Город все больше погружался в пучину забвения. К 1 веку до нашей эры в Вавилоне оставалось лишь несколько зданий, окруженных все еще впечатляющей городской стеной. Но исчезли широкие улицы, превратившись в пастбище для коз и овец. Исчез и великий город, как будто и не было его вовсе. Вавилон.
0: Старый город. Всемирная история.
3: Дом Корнея Ивановича Чуковского часто посещали известные люди: Александр Блок, Маяковский, Шаляпин. Говорили обо всем на свете. Гости не могли не заметить миловидную веселую девочку, которая регулярно присутствовала на этих встречах. Старшая дочь поэта Лидия Чуковская. Отец называл ее чистой душой. Она несколько раз в день перечитывала «Каштанку» и мечтала, чтобы все люди собрались вместе и решили, чтобы больше не было бедных. Впоследствии Лида стала прозаиком, мемуаристом, критиком и редактором. По просьбе Ахматовой составила сборник ее стихов и поэм. Мало кто знал тогда, что он окажется для поэтессы последним прижизненным. Дочь Лидии Елена также стала литературоведом, лауреатом премии Александра Солженицына. Именно благодаря усилиям внучки Чуковского его дом-музей в Переделкине продолжает работать. Чуковские. Литературная династия.
4: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
0: Премьера на радио «Звезда».
5: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Иванаева командующим войсками Центрального военного округа, а Валерия Солодчука – заместителем министра обороны. Об этих кадровых изменениях верховный главнокомандующий сообщил на совещании в среду. Андрей Иванаев возглавил группировку войск «Центр», Петр Болгарев – «Восток», войска беспилотных систем, Денис Лямин, а Валерий Солодчук стал главой службы тыла. В Министерстве обороны пояснили, что эти перестановки направлены на улучшение системы материально-технического обеспечения войск. Элла Памфилова рассказала Владимиру Путину о мерах по обеспечению безопасности на предстоящих выборах. Глава Центра Сберком отметила, что 110 участников специальной военной операции будут баллотироваться от различных партий. Встреча с президентом прошла в Кремле.
2: Конечно, основное отличие этой кампании от кампании 2021 года, аналогично по выборам депутатов Государственной Думы, это то, что мы решаем сложнейшую задачу, потому что именно сейчас, поскольку мы проводим выборы в экстремальной ситуации, поскольку, я бы так сказала, киевская банда детоубийц, от нее сейчас можно ожидать все, что угодно, и мы, понимая это, принимаем беспрецедентные меры безопасности, но при этом, вот это отличие этой кампании, мы обеспечиваем достигнутый прежний высокий уровень открытости и прозрачности.
1: Избирательная система России готова к проведению предстоящих выборов, заключила глава Центра избиркома. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по вопросам топливного рынка. Он поручил федеральным органам и регионам и компаниям повысить уровень взаимодействия для обеспечения внутреннего рынка и контроля за ценами. Особое внимание было уделено подготовке аграриев к осенним полевым работам. Все необходимые объемы топлива уже выделены. Также было подтверждено, что северный завоз выполнен в полном объеме. Отдельно обсуждались проблемы независимых заправок, некоторые из которых испытывают трудности с поставками. Было принято решение, что региональные операторы и нефтяные компании будут постепенно улучшать ситуацию на частных АЗС. Самолет Cessna 182, пропавший 3 августа в Приангарье, обнаружен. Экипаж в безопасности, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Воздушное судно проводило мониторинг лесных пожаров в Иркутской области, вылетев из поселка Мама. Однако не вернулось в запланированное время. Для поиска были задействованы 2 самолета и вертолет. Неблагоприятные метеоусловия усложняли поиски. Через 2 дня экипаж вышел на связь. Пилот и летчик-наблюдатель после экстренной посадки поднялись на сопку высотой 1,5 километра, собрали радиопередатчик и передали координаты места падения самолета. После этого на место крушения вылетел спасательный вертолет. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это Радио Звезда. И сегодня с нами Сергей Ермаков, руководитель Центра военно-политических исследований РИСИ, Российского института стратегических исследований. Сергей, приветствуем вас.
2: Добрый день.
1: Ну, давайте сразу же с места в карьер и начнем с главного. Так как вы занимаетесь проблематикой ВПК, вооружений и так далее, нас, конечно же, интересует ситуация в стане противника. Европа перевооружается и настраивает свой ВПК с таким расчетом, что, мол, война с нами, с Россией, начнется к 2030 году. При этом Трамп обозначил сроки перевооружения армии США 40-ми годами. Вот понимают ли европейские политики, что Трамп, ну, таким образом, получается, просто выставляет Европу в качестве защитного щита? Или как бы вы вообще в целом прокомментировали эту ситуацию? Как монтируется одно с другим?
2: Это как раз говорит о том, что действительно наблюдается дисбаланс на Западе, если мы говорим о европейцах и американцах. Да, вот. И этот дисбаланс, он в последнее время все ярче и ярче подтверждается, в том числе и на последнем саммите НАТО, который состоялся буквально там месяц назад в Анкаре. И смысл в том, что европейцы действительно сейчас выполняют для американцев роль, ну, некого такого фронтира. Вот. Они действительно должны, как заявлял Дональд Трамп, быть впереди, тем самым продемонстрировать свою готовность, ну, по большому счету, действовать в русле американской политики. Почему так происходит, и знают ли об этом европейцы? Конечно, они знают, но мы видим даже на примере генсека НАТО, да, вот, Марка Рютте, как европейцы заискивают перед нынешней американской администрацией. То есть тихаря они ее критикуют, но на самом деле мы видим все время вот это вот, пытаются, скажем так, очень комплиментарно высказываются в лицо о Трампе, да, какой-то такой даже на уровне заискивания происходит. Связано это с тем, что европейцы четко осознают, что своих сил у них нет. Ситуация в Европе в плане стратегической стабильности, она действительно зашла в тупик. И европейцы в этом отдают себе отчет. С другой стороны, мы наблюдаем и, как это ни странно, понимание европейцев о том, что вот эту войну, которую они готовят или которой они готовятся, по большому счету, они без американцев выдержать не могут. И поэтому здесь они как бы соглашаются с Соединенными Штатами Америки, потому что, по большому счету, ну, скажем так, своих-то сил у них нет и нет своего, ну, скажем так, концептуального какого-то предложения серьезного. Вот как переустроить Европу, как действительно наладить архитектуру европейской безопасности. Поэтому это с этим и происходит. Здесь еще один интересный момент связан. Часть, скажем так, военных усилий в рамках НАТО, если мы говорим про именно про европейское военное строительство, и в рамках Евросоюза. А я напомню, здесь очень сейчас сложно отделять одну организацию от другой, поскольку, ну, большинство стран, они просто плавно как бы перетекают из, скажем так, одной штаб-квартиры в другую, причем им даже и столицу менять не надо, да, все это находится в Брюсселе. Так вот, связано это и с тем, что в 29-м году, как они считают, будет некий такой, ну, скажем так, смена эпохи в Соединенных Штатах Америки, на что они надеются. Вот. И с приходом новой администрации, да, там какой-то будет переходный период, вот, может быть, ситуация несколько поменяется, как им кажется, вот, и Вашингтон будет более лояльно относиться к Европе.
1: Вот вы упомянули о том, что европейцы, мол, понимают, их стратегическая стабильность зашла в тупик, а если популярно объяснить для обывателя, в чем выражается тупиковость той самой стратегической стабильности?
2: В том, что европейцы крайне не заинтересованы в прямом вооруженном конфликте с Россией. Вот здесь, в европейских столицах, это прекрасно понимают, поскольку, как я уже сказал, у них нет ни собственных военных потенциалов, ни целей в этой войне. Более того, в рамках установления более-менее таких предсказуемых отношений с Россией, вот, это на самом деле на благо европейцев. Ну, что там говорить, взлет европейской экономики, он во многом определялся как раз партнерством с Россией по углеводородам. Вот. И сейчас мы видим, в каком тяжелом состоянии европейская экономика, в том числе потому что им за энергоносители приходится платить очень дополнительную цену. А предложить что-то, скажем так, взамен, ну, они как бы не способны. В этом плане можно согласиться с Макроном, который говорил о смерти мозга НАТО когда-то. Вот он как раз это имел в виду, что никакой здравой концепции предложить европейцы не в состоянии. Все эти разговоры о стратегической автономии, пока они остаются разговорами, и более того, Вашингтон, все это движение к стратегической автономии Европы, он как бы развернул свою пользу, и сейчас больше говорят уже о некой европейской опоре НАТО.
1: Вот еще один момент, который, ну, краем мы уже упомянули, я имею в виду социальную составляющую. В соответствии с социологическими опросами, европейская молодежь вообще наотрез отказывается воевать или даже идти в армию. Европейские лидеры заговаривают при этом об обязательной воинской службе. Мы знаем, что в Дании накануне новация была принята, теперь срок службы срочный повышен с 4 месяцев до 11. Более того, теперь призываться должны на нее не только молодые люди, но и девушки. Ну, то есть, на самом деле, идет этот процесс. Возможно ли вообще, в принципе, осуществление этих планов европейских политиков, истеблишмента европейского, учитывая ту самую социологию, о которой мы только что упомянули?
2: Вы знаете, на самом деле вопрос не такой простой, как кажется. Да, вот прямо здесь и сейчас, конечно, европейцы не готовы воевать. Но надо понимать, что вот сейчас, в данный момент, включилась то, что называется такая пропаганда войны. Под прикрытием так называемой российской военной угрозы, да, вот, ну, прямо скажем, оболванивается население ряда европейских государств. Здесь надо отметить, что большую роль играют прибалтийские страны и та же самая Польша, вот, которые все время вот это раздувают миф о некой российской военной угрозе. Вот. И это начинается так играть, ну, такой важный фактор вот в ожидании таких неких таких милитаристских настроений среди самих европейцев. И плюс ситуация меняется, поскольку и в ряде европейских столиц, вот вы упомянули Данию, то же самое происходит в Северной Европе, и в частности там скандинавские страны, там же Швеция, Финляндия, Норвегия, да, где постоянно все время с экранов средств массовой информации, с телевидения, вот все время вот, вот этот вот миф повторяется о том, что вот-вот русские там сейчас возьмут Балтику, да, высадятся на Готланд и так далее, и так далее. Вот. И в дополнение к этому идут достаточно серьезные вливания бюджетных ассигнований именно в такую пропаганду, то, что, ну, можно сказать, такое квази-военно-патриотическое воспитание. Особенно это заметно, кстати, в Германии, где сейчас правительство Мерц достаточно серьезные усилия прикладывает к тому, чтобы, ну, скажем так, повысить интерес к военной службе и поднять статус военнослужащего. И ситуация, ну, не сказать, что она как бы радикально меняется, но тренд такой идет, что, по крайней мере, вот сейчас, по последним замерам, большинство немцев призывного возраста, ну, то есть чуть больше 50%, они, в принципе, уже готовы защищать свою страну с оружием в руках. Когда-то этот процент был намного ниже.
1: Ну, и, кстати говоря, тут же можно упомянуть факт того, что в той же самой Германии недавно было объявлено о том, что молодым людям призывного возраста будет запрещено свободно покидать пределы Германии.
2: Да, здесь такой очень интересный момент, поскольку немцы, с одной стороны, вот со свойственной им педантичностью, да, с одной стороны, реализуют вот эти программы популяризации так называемого набора на военную службу, вот, но с другой стороны, тот же самый представитель Бундестага, который отвечает именно за, скажем так, проведение военной реформы, вот Кансонта, он заявил, что если у нас не получится, эти усилия не дадут ожидаемого результата, то есть мы не наберем столько добровольцев для того, чтобы, ну, практически там армию усилить почти в полтора раза, вот, то нам следует тогда вернуться к обязательному призыву.
1: Пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Директор
3: Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8-77-76, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8-77-76. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня после 8 вечера в эфире «Радио Звезда». «Геостратегия». Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: То есть получается ситуация, при которой закручивание гаек вполне вероятный сценарий. Почему уточняю этот момент? Потому что мы же одно время жили в ощущении того, что Европа через активную пропаганду ультралиберальной повестки сильно расслабилась. И мобилизоваться в должном смысле уже не сможет. Но получается, это все-таки некий сеанс аутотренинга, и все не совсем так?
2: Я бы сказал, что это не необратимый тренд, вот эта либерализация. И сейчас мы как раз можем наблюдать и прям противоположный тренд. И сейчас мы как раз наблюдаем вот такую борьбу в Европе за милитаризацию. Если, ну, условно, раньше европейская экономика, она была такая зеленого цвета, как они говорили, то есть делая ставку на новые источники электроэнергии, там, да, вот на экологичность, то сейчас мы видим, что все больше вот этот зеленый цвет приобретает уже оттенок хаки, поскольку есть заинтересанты, в том числе военно-промышленное лобби, да, которые прямо заявляют, что, собственно, ребят, нам и выгодна вот эта милитаризация. И некоторые компании, провалившись, скажем так, в открытой экономике и проиграв конкурентную борьбу с китайцами в том же самом электронном автомобилестроении, вот, делают ставку на военную технику, да, это, например, заявление тех же самых представителей руководства и компании Mercedes, и BMW, которые говорят, что да, вот мы теперь, может быть, действительно посмотрим и обратимся в сторону гособоронзаказа, может быть, это поможет нам удержаться на плаву и стать более конкурентоспособными.
1: Пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
3: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Страны Европейского Союза продолжают свою устрашающую риторику, а на деле, в общем-то, расписываются в том, что их вооружение устарело, и на этом этапе, ну, как бы не исходили, они ядом, в общем-то, противопоставить России им нечего. Ну, складывается такое ощущение. Насколько это ощущение соответствует действительности?
2: В данный момент это действительно так и есть. И сами европейцы, и их серьезные военные аналитические центры признают отставание от потенциала и российских вооруженных сил. Это если мы говорим о конвенциональной составляющей, да, вынося за скобки ядерный фактор. Да, потому что понятно, что в плане ядерного оружия у европейцев здесь, ну, скажем так, очень скудные возможности по сравнению с нашим государством. Вот. Если даже говорить об обычных вооружениях, то у европейцев очень есть серьезные проблемы именно с масштабированием и с подготовкой к ведению так называемой высокоинтенсивной войны или высокоинтенсивных масштабных боевых действий. Поскольку вот та их, может быть, ставка на то, что мы сделаем какое-то, может быть, перспективное оружие, вот, но оно будет там в единичном экземпляре, вот эта ставка, она себя не оправдала, поскольку понятно, что такого оружия потребуется достаточно и в большом количестве. Вот. И, опять же, все эти системы вооружений новейшие, они должны быть завязаны в некую единую сеть, так называемую систему боевого управления, которая ориентируется прежде всего там на перспективные виды связи и на космический компонент. И здесь у европейцев с этим очень серьезные проблемы, и мы как раз и наблюдаем вот эту зависимость, растущую зависимость европейцев от Соединенных Штатов Америки. Поскольку без США какую-то, ну, скажем так, реально мощную модель вооруженных европейских сил или так называемой европейской армии, ну, скажем так, создать не удастся. Это если, опять же, подходить к вопросу, ну, скажем так, более формально. Если же говорить вообще о способности европейцев договориться между собой, то здесь, ну, просто целый пласт проблем, и вот последнее время как раз яркий показатель – это попытки, скажем так, франко-немецкого такого сотрудничества в плане создания перспективного боевого самолета будущего. Вот, ну, все эти попытки пока проваливаются, поскольку французы так и не могут договориться с немцами о том, кто же будет реально отвечать за создание самолета, по какой модели это будет строиться, какая там будет заложена концепция, и более того, кто будет, ну, скажем так, владеть ноу-хау и кто будет получать основную прибыль с производства.
1: А если коснуться темы НАТО, опять-таки, в контексте и Европейского Союза, и тех, скажем, моментов, которые связаны с недоговороспособностью. Мы много говорим в последнее время о том, что НАТО начало трещать по швам. Вот насколько эта ситуация обратима, или, может быть, мы сегодня становимся свидетелями тех самых исторических событий, когда по закону диалектики некое количество перешло в качество разных состояний, да, внутри альянса, и, скажем так, переформатирование – это неизбежность. Вы как смотрите на эту ситуацию?
2: Ну, вы знаете, с одной стороны, можно говорить о том, что вот концепция вот той НАТО, которая, скажем так, закладывалась после окончания Холодной войны, она действительно сейчас трещит, да, то есть, ну, не получается вот этого военно-политической организации, которая бы действительно взяла бы на себя ответственность за мир в Европе. Мы видим, что опять вот из тени вот этой так называемой такой условно миролюбивой НАТО, да, появляется все тот же военный блок, который создавался в годы Холодной войны. И также в этом блоке первую скрипку будет, безусловно, играть Соединенные Штаты Америки. И здесь не надо обольщаться, слушая Трампа о том, что Европа им не нужна, дескать, и НАТО, так он относится скептически. Последний саммит как раз четко показал, что американцы не собираются уходить из Европы, европейцев они рассматривают как некий свой стратегический актив, стратегические возможности, и даже как потенциальный серьезный рынок для сбыта своей военной продукции. Вот. А европейцам вот действительно отводится роль, ну, что называется, таких, как они говорят в Вашингтоне, поставщиков, с одной стороны, безопасности, то есть на них перекладывается основная доля ответственности, о чем, собственно, и постоянно говорит Дональд Трамп. И, с другой стороны, все вот возможные там, скажем так, провокационные действия, они тоже как бы будут, скажем так, приписаны только европейцам, а американцы как бы от этого постараются дистанцироваться. Но если мы говорим о самом блоке, то тут нельзя, скажем так, тоже как-то впадать в некие такие иллюзии, вот, поскольку этот блок все равно мощный, да, и прямо скажем, что само выживание этой организации, оно зависит только от наличия внешнего врага. И на роль внешнего врага, безусловно, будет всегда выбрана Россия.
1: И такой простой вопрос, казалось бы, с очевидным ответом, но тем не менее. Да. А в чем смысл для европейцев? Ну да, понятно, ВПК сейчас разгоняется, выходит на новые объемы и так далее, и так далее. Одновременно с этим мы же понимаем, что целый ряд процессов деградации в области социальной запущен, и в целом потери, они существенные, если говорить в целом о прежней экономической модели европейской. В целом, да, по большому счету, мы слишком много переживаем по поводу социалки и экономики наших западных соседей. Но, с другой стороны, все-таки

0: Штаты Америки. И вот этот вот европейский проект досконально они сформулировать и определить не могут. То есть, когда там в Европе внутренний раздрай, да, когда там нет четкой вот не то, что определение, скажем так, приоритетности каких-то и оценки угроз, но и вообще стратегических целей, вот, то, безусловно, они полностью сейчас находится в зависимости от Вашингтона, от его, как бы, скажем так,
1: стратегических роли.
0: Императивов. Да. Ну, условно, да. Не хочется говорить про Вашингтонский обком, но по большому счету так оно и есть. Там считают, что, будучи, ну, скажем так, пристегнутыми к Соединенным Штатам Америки, есть некий такой шанс, скажем так, остаться на плаву, и тогда вот уже говорить с позиции условно-цивилизованного Запада, как они говорят, да, что вот мы как единый Запад. Вот тоже это, безусловно, миф, да, вот. Но, тем не менее, для них это, ну, некий такой выход сейчас из ситуации. Пускай он, ну, можно сказать, носит такой тактический, ситуативный характер во многом.
1: Поставим здесь многоточие и продолжим с этого момента. Это «Радиозвезда».
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
4: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Андрей Белоусов перераспределил обязанности в Министерстве обороны. По указу главы ведомства в новой должности генерал-полковник Валерий Солодчук будет отвечать за тыловое обеспечение войск. Заместитель министра обороны Александр Санчик, который ранее курировал материально-техническое обеспечение, будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения. А заместитель главы ведомства Алексей Криворучко будет курировать направление развития перспективного вооружения. Ранее о перестановках в оборонном ведомстве объявил Владимир Путин. Андрей Иванаев возглавил группировку войск «Центр». Петр Болгарев – «Восток», войска беспилотных систем «Денис Лямин», а Валерий Солодчук назначен главой службы тыла.
5: Я хочу, товарищи офицеры, выразить уверенность в том, что ваш боевой опыт, личные деловые качества, организаторские способности помогут вам в решении новых задач. И хочу вас поблагодарить за то, что было сделано вами до настоящего времени. Передайте самые наилучшие слова благодарности всем вашим бойцам и командирам.
4: В Министерстве обороны пояснили, что изменения направлены на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск. Штатная численность российских вооруженных сил увеличилась на 27 тысяч человек. Об этом заявил генерал армии Анатолий Гребенюк. Он пояснил, что причина – формирование отдельных военно-строительных подразделений.
6: Военно-строительство сейчас будет заниматься первое – обустройство военных городков в дальних гарнизонах. Второе – они будут заниматься строительством серьезных объектов военной инфраструктуры, куда гражданским допуск не всем разрешен. Это новые виды вооружения, их надо сегодня ставить на боевое дежурство. Следующее направление – это ракетные войска стратегического назначения. Они развиваются, на них сегодня ставятся новые виды вооружения. Его будет задача ставить военным строителям именно эти военную инфраструктуру готовить для принятия вооружения и постановки ее на боевое дежурство.
4: Для обеспечения военного строительного комплекса с 1 сентября воссоздается военный инженерно-технический университет. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Старший лейтенант Андрей Ситников командовал минометной батареей. Артиллеристам поставили задачу ударить по вражескому складу и скоплению техники противника. Данные о местоположении цели получила наша разведка и передала расчету. По пути на позицию бойцы оказались под атакой FPV-дронов противника. Командир организовал оборону орудия, атаку удалось отбить. Затем офицеры и его подчиненные приступили к ликвидации цели. Расчет миномета Андрея Ситникова уничтожил вражеский склад и 4 единицы техники боевиков. Выпуски новостей армии и флота.

0: слушайте с 6.30 утра в эфире «Радио Звезда».
1: Одни ищут свое призвание, стремятся сделать карьеру. Другие мечтают найти непыльное место и тихо бездельничать в офисе. Рассказы о трудоголиках и лентяях. Специальный литературный проект «Работа не волк». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
2: Реклама.
3: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
6: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Сергей Ермаков, руководитель Центра военно-политических исследований РИСИ Российского института стратегических исследований. Сергей, давайте переместимся сейчас за океан в Соединенные Штаты Америки. В прошлом, 25-м году, армия США создала некий специальный департамент и присвоила звание подполковников резерва руководителям компании «Палантир», Мета, напомним, последняя признана экстремистской и запрещена в России, а также двум представителям OpenAI. В июне 26 года, то есть вообще буквально только что, относительно недавно, подразделение получило уже второй набор технологических управленцев. Сама армия сообщает, что участники программы влияют на анализ цепочек поставок боеприпасов, инвестиции в военную промышленность и развитие автономных систем, а также борьбу с беспилотниками. Параллельно 75 соглашений с «Палантир» объединены в один контракт сроком до 10 лет и с потолком в 10 миллиардов долларов. А негарантированная выплата, это как сообщается, но компания получает, в общем-то, чрезвычайно удобный канал для дальнейшего распространения своих платформ. Вот может ли государство в этих условиях сохранять суверенитет, если походит так, что разведка, логистика, выбор целей зависит от закрытой частной платформы? И, конечно, тут возникает вопрос, который часто звучит в последнее время, а кто несет ответственность за ошибочное решение, принятое алгоритмом, если вообще можно таким образом ставить вопрос, потому что, ну, ясно, что за любым алгоритмом стоят люди, и как человек захочет, так и будет действовать алгоритм. Вот что здесь?
7: Здесь вообще вопрос очень интересный, вот, и здесь, скажем так, несколько плоскостей. Вот, с одной стороны, мы действительно отмечаем то, что вот сейчас коренным образом, ну, меняется, наверное, будущее лицо войны, да, вот. То есть то, что на Западе называют революцией в военном деле, вот сейчас она набирает обороты. Как раз украинский кризис, это здесь используется прежде всего американцами и в меньшей степени европейцами как некий полигон для обкатки новых технологий ведения боевых действий, в том числе с применением систем искусственного интеллекта. И вот этим компаниям как раз и дана определенная свобода, чтобы они действовали. То есть, ну, фактически здесь даже вопрос не столько денег. Деньги, понятно, это тоже, конечно, важный ресурс, вот, но самое главное, что вот эти компании, они получают свободу действовать, то есть вот те самые разрешения, чтобы спокойно входить в зону боевых действий. При этом замечу, что вроде как сам Белый дом вот от этого дистанцируется, да, и формально он как бы не участвует в конфликте, хотя те же самые компании типа «Палантир», «Андурил» там и прочие, вот, они, ну, прямо скажем, действительно оказывают достаточно существенную помощь украинским вооруженным силам. И это как бы один аспект, ну, скажем так, видимый, да, это вот подготовка к ведению боевых действий. Но опасность в чем здесь? И то, что вы действительно заметили, верно, что кто будет дальше принимать решения, и не меняет ли это вообще образ, ну, скажем, так, некая жизнедеятельность, нет ли здесь нечто большего. Вот. На мой взгляд, здесь как раз опасность в этом и есть, поскольку та же компания Palantir, да, вот, ну, скажем так, не очень, скажем так, явно, вот, но все равно заявляет о том, что она видит некий такой, формирует образ будущего вообще, да, в целом. И вот этот образ будущего, вот, он как раз и ориентирован на поиски некого, скажем так, сочетания взаимодействия человека с машиной, да, вот, с новыми технологиями. И здесь можно говорить о том, что, да, это некий такой, может быть, опасный прецедент о том, как, и может это вылиться в то, что со временем эти компании, да, они будут уже говорить, а кто тут государство, да, что не скажет ли Palantir, что государство это я. Такая опасность, безусловно, есть. С этим вполне возможно, может быть, и связано то, что этих ребят все-таки как бы взяли на военную службу, что какой-то элемент контроля за ними все равно как бы есть. Может быть, с этой точки зрения здесь это тоже некой такой служит, некой гарантией, вот, что все-таки, ну, скажем так, командование вооруженных сил США, оно, тем не менее, все равно какой-то там осуществляет контроль. Хотя мы видим, если говорить там о милитаризации, что у американцев-то как раз вот сейчас, ну, скажем так, происходит некий опять слом отношений вообще к роли военной силы в международных отношениях. И поэтому не случайно вот эти, скажем так, инициатива Трампа переназвать Министерство обороны в Министерство по делам войны, да, вот. То, что сейчас это уже не Department of Defense, а Department of War.
6: Ну вот если продолжить мысль о роли военной силы в международных отношениях, то, о чем вы только что сказали, а в чем, собственно, слом этого отношения и суть она?
7: В том, что это как бы используется, ну, скажем так, попытки, ну, что называется, переход к неоколониализму на новых условиях. То есть это уже не просто борьба за, скажем так, за территории, вот, а борьба за ресурсы. Причем ресурсы, вот, это не только редкоземы, вот, это в том числе интеллектуальная собственность, да, это в том числе и то, что называется человеческий капитал и умственный капитал. То есть вот этот сам интеллект, это тоже как бы представляет ресурс. И то есть это борьба, ну, за некой такой как бы глобальную систему управления. Это, кстати, может быть и ответ, почему, ну, скажем так, НАТО еще как бы привлекательно для европейцев. Вот. Во многом это как раз и связано с тем, чтобы, ну, скажем так, вот эти европейские страхи оказаться на обочине, да, вот, как это когда-то было для неких малых стран Западной Европы в годы Второй мировой войны, а оказаться, вот, скажем так, в колонии сильных, да, то есть...
6: В мейнстриме.
7: То есть в мейнстриме, да, примкнуть к такому мощному блоку, чтобы потом как бы, ну, скажем так, какие-то часть каких-то завоеванных благ, чтобы тоже как бы, да, просыпалось и на них. И тут надо сказать, что, по-моему, в 2011 году еще у НАТО такой вышел интересный документ, вот он назывался, что гарантированный доступ к общечеловеческим ценностям, да, вот, то есть там как раз и речь шла о том, что как делить вот эти общечеловеческие ценности, учитывая, что будет перенаселение планеты, вот, что надо действительно как-то управлять, и кто должен управлять, и вот Запад как раз и выстраивал вот эти вот, скажем так, некие схемы, как он будет управлять. Тогда военная сила, ну, скажем так, так занимала не ведущую роль, но мы видим, что вот сейчас как бы сделается ставка на то, что а почему бы и нет, да, почему бы и, скажем так, не разыграть вот эту карту войны, что называется.
6: Ну, то есть фактически, если говорить о том докладе, то речь шла о золотом миллиарде условном, который...
7: Условно, да, там конечно...
6: Пытался решить судьбы человечества.
7: Там, конечно, все это
6: будущее.
7: Более, так сказать, благообразно все, ну, это называлось, но да. Смысл действительно, он как раз в этом и заключается, да.
6: Но если, опять-таки, вернуться к теме технологий искусственного интеллекта и теме того, как они сегодня интегрируются в тематику военную и вообще в целом в тему войны, то мы совершенно очевидно наблюдаем абсолютно новую ситуацию, с которой человечество не сталкивалось. В чем она заключается? В том, что параллельно идет еще и закабаление человека, личности человека как таковой, и прямое идет наступление на личное пространство, и ведь речь не только только о том, что эти технологические гиганты, они выходят на наднациональный уровень и, в общем-то, делают вызов национальному государству, а речь о том, что современная война, она на самом деле простирается гораздо дальше, чем непосредственное поле вооруженного конфликта, да, но это вопрос и контроля над человечеством в целом, над группами людей, над целыми странами и, на самом деле, в перспективе гипотетически континентами. И вот если говорить об этой составляющей в контексте войны, да, то насколько наш противник вообще рассчитывает именно на эту, скажем так, составляющую, и что здесь необходимо противопоставить?
7: Безусловно, он рассчитывает, и абсолютно право, не только в рамках военного противоборства, но вообще в целом, да, это как вызов новому мировому порядку. Вот, то есть понятно, что вот этот порядок, основанный на так называемых международных правилах по западным лекалам, он действительно сейчас, ну, фактически себя исчерпал, да. Мы видим это не только в Европе, но и в других регионах и горячих точках планеты. Вот. А что касается ставки на вот этот вот искусственный интеллект, да, безусловно, особенно для американской политической культуры, это вот, ну, свойственно некая такая так ставка на технологичность, вот, и вот эти перспективные технологии, на взгляд ряда западных мыслителей, они как раз и должны дать им некое преимущество, да, вот, в том числе и с учетом вот тех достаточно сложных социальных тенденций, о которых мы говорили, то есть мы не можем там сформировать и развернуть крупную армию, вот, в обычном смысле этого слова. Вот. Но если, скажем так, грамотно использовать систему искусственного интеллекта, то тогда вот сами, скажем так, вооруженные силы, они могут быть более компактными. В них, опять же, да, можно будет набирать на, скажем так, боевые должности и женщин, и, скажем так, мужчин, которые раньше, ну, скажем так, по своим, как скажем так, по физическим параметрам не годились к ведению военной службы, вот, но они вполне могут там сидеть в офисе там за пультом управления там и кликать там, да, вот, мышкой. Вот. Вот это вот действительно ставка идет, да. Вот что дальше? Ну, дальше это действительно, как вы говорили, это вот та самая теория золотого миллиарда, это та попытка через вот этот прорыв получить некий такой контроль. И здесь надо сказать, что вот эти вот компании ведущие, именно американские, которые сейчас очень активно и вкладывают свои ресурсы, и денежные, и плюс еще и государство им активно помогает в лице Соединенных Штатов Америки, да и тех же самых европейцев. Вот, вот они сейчас, ну, скажем так, ищут вот тот, скажем так, паттерн, как дальше действовать. Вот, и в этом, конечно, есть опасность определенная. И причем вот мы видим, что да, вот они фактически, ну, получают некую такую безграничную свободу доступа к ведению, ну, скажем так, или к помощи в ведении боевых действий на территории Украины. И причем киевский режим, он только содействует им в этом плане.
6: И в этом смысле в качестве ремарки, заметки на полях, хочется вспомнить наше недавнее прошлое, когда мы так наивно, откровенно и без оглядки, в общем-то, переходили как государство, да, на иностранные цифровые платформы, когда мы абсолютно спокойно использовали ПО, когда велись дискуссии относительно того, зачем, мол, нам ГЛОНАСС, когда есть GPS и так далее, и так далее. А что это было, на самом деле, не что иное, как попытка мягко оккупировать страну и взять фактически всю управленческую систему под свой контроль и в свои руки.
7: Абсолютно правильно, Анна, и это как раз и говорит о том, что это вот опасный как раз процесс такой вялотекущей десуверенизации. То есть он вроде не видим, вот, но по факту это еще чревато даже большими негативными последствиями, чем, вот, скажем так, явный такой выраженный контроль, там, да, который там на, скажем так, размещение зарубежных воинских контингентов на своей территории. Вот. Кстати, если мы говорим о европейцах, да, почему европейцы так слепо следуют Соединенным Штатам Америки, а ведь вот вот смотрите, до сих пор у европейцев нет, вот, скажем так, высокотехнологичных компаний такого нового перспективного уровня. Это все те самые старые монстры, условно, да, вот, которые, ну, скажем так, могут производить вооружение, скажем так, предыдущего поколения, да, не самого последнего или не перспективного. А во многом они как раз и зависят здесь от Соединенных Штатов Америки, от того же Palantir, Anduril, там, OpenAir и прочее, да. То есть все вот эти вот попытки европейцев, собственно, наладить систему ведения так называемых сетецентричных войн, они упираются во что? В то, что они здесь критически зависимы от американских комплектующих и от содействия американских корпораций.
6: И то есть в этом смысле уже получается, что колониальное будущее, где Европа выступает уже в качестве объекта, а не субъекта, оно фактически предопределено.
7: Ну, фактически для американцев, да, и я бы сказал, что европейцы здесь выступают в роли такой некой ресурсной базы.
6: У нас не так много времени остается до конца программы. Давайте тогда, коль уж мы вернулись в Европу и к европейцам, еще один вопрос обсудим. Насколько вероятно обретение ядерного статуса Германии? И что это вообще будет значить для нас в частности?
7: Вопрос такой подразумевает очень простой ответ, что нет, это вряд ли возможно. Вот. Я постараюсь объяснить с точки зрения, скажем так, технической. Да, безусловно, у ФРГ есть определенные компетенции, вот, и по большому счету, да, они, наверное, если будут вкладывать серьезные средства, они могут получить ядерное оружие. Дело в том, что и АЭС производили в Германии, и с помощью Соединенных Штатов Америки вначале, и разрабатывали там собственные проекты. Есть и компетенции, которые получила в свое время Германская Демократическая Республика. Опять же, Советский Союз помогал строить именно мирный атом. Но все равно мы говорим о ядерных компетенциях. То есть там есть специалисты, там есть, скажем так, технологическая культура в атомной отрасли, которая им позволит сделать ядерные боезаряды. Здесь как бы тоже иллюзий питать не надо. Но здесь вопрос это доступа к критическому сырью, да, необходимому для создания ядерного боезаряда. Вот. И самое главное, это политический момент. И вот по политическим моментам я не верю, что и сами европейцы, и американцы заинтересованы в том, чтобы Германия действительно обладала ядерным оружием. И здесь, как ни странно, НАТО, оно в этом плане где-то стабилизирует саму Западную Европу. Вот если мы говорим, опять же, вот эта известная формула, для чего там надо было НАТО, да, то есть лорд Исмей, первый генсек этой организации, вот он заявил, что там основная цель, это понятно, да, то, как он говорил, там, Russia out, имел в виду, что Россия должна быть отделена от Европы, то есть ее фактически политика сдерживания, то, что мы сейчас наблюдаем, да, America in, это то, что американцы должны быть в Европе и все контролировать, и Germany down, да, то есть это надо действительно следить и подавлять немцев, вот. И с этим, по большому счету, согласны вот сейчас практически все европейцы на самом-то деле. То есть, несмотря на то, что они всегда на саммитах говорят о своей монолитности, да, о своей там дружбе, единстве и прочее, вот никто не заинтересован в том, чтобы Германия возвышалась. Вот как раз, когда там Мерц озвучивал планы, что Германия должна в военном плане стать самой главной страной в Европе, вот это очень такой скепсис был и в Париже, и в Лондоне на этот счет.
6: Все не так просто, мягко выражаясь. Сергей, огромное вам спасибо за эту беседу. Я напомню, с нами был сегодня Сергей Ермаков, руководитель Центра военно-политических исследований РИСИ. Подписывайтесь у Макси на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы, если захотите их пересмотреть или переслушать. До новых встреч.
7: Спасибо.
5: Стратегия национальной безопасности.
3: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
8: Добрый вечер.
9: Здравствуйте, товарищи.
10: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
11: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
12: Добрый день. Сегодняшнюю передачу
9: мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
12: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
13: Как вас звать, величать-то?
14: Не царское это имя!
15: История одного прозвища.
16: Он правил Польшей 31 год и стал причиной ее развала. Давал отпор войскам Священной Римской империи и воевал с Владимиром Мономахом. Ослепил собственного брата, но последовательно боролся за независимость польской церкви и христианизацию земель. Все это про князя Болеслава III, которого называли Кривоустым.
17: Откуда взялось такое прозвище?
16: У него был слегка искривленный рот с одной стороны. Так напишут про Болеслава III хронисты 15-го столетия.
18: История одного прозвища.
16: Вплоть до второй половины 20 века вопрос о происхождении прозвища польского князя считался открытым. Пока во время раскопок в соборе Плоцка, где по преданию был погребен Болеслав, археологи не обнаружили череп с деформированной челюстью. Но находка убедила не всех. Часть историков считает, что Болеслава III окрестили Кривоустым не за физический недостаток, а за моральные качества.
15: Не царское это имя. История одного прозвища.
19: Очень важные вопросы.
20: Расскажите, какую роль в работе головного мозга играет глюкоза?
21: Отвечает доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.
22: Глюкоза оказывает на мозг очень хорошее действие. Это горючее для клеток мозга. Она необходима мозгу. Мозг у людей, которые по каким-то причинам не употребляют углеводы, самый простой источник глюкозы, в первые несколько дней, пока не произойдет какая-то адаптация мозга, довольно здорово страдает. Многие люди, отказавшись от употребления углеводов, в первые несколько дней жалуются на тревожность, лобильность настроения, проще говоря, дерганными становятся, нервными, плохой сон, какие-то вспышки агрессии и так далее. То есть мозг адаптирован к глюкозе и должен ее получать. Но есть другой момент. Что будет, если этой глюкозы в крови слишком много? Периодически, бывает у всех после употребления очень сладкой пищи. Или постоянно, как это бывает при сахарном диабете. Но есть еще всякие промежуточные формы, так называемый скрытый сахарный диабет, когда вроде натощак сахар нормальный, но после еды он повышается и довольно долго держится. Так вот, показано, что при избытке глюкозы в крови и, соответственно, ткани головного мозга, мозг стареет быстрее. В нем происходит нарушение когнитивных функций. Быстрее развивается так называемое нейровоспаление. С нейровоспалением там связана большая склонность к болезни Альцгеймера и снижение когнитивных функций, тревожности, депрессия и так далее.
19: Очень важные вопросы.
23: Уровень воды в реке Урал,
24: центральный банк сохранил
23: на Крымском мосту.
24: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
25: Каждое утро все сообщают, что происходит.
12: Радиозвезда разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
0: 1950 название города Пермь.
1: Володовский, Константин Симонов.
4: Утро на радио «Звезда».
12: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание с руководством Министерства обороны России. Верховный главнокомандующий объявил о ряде кадровых перестановок в ведомстве. Они касаются тыловых служб, войск беспилотных систем, а также группировок войск «Восток» и «Центр». Кроме того, президент принял предложение министра обороны Андрея Белоусова сосредоточить в одних руках все службы тыла.
2: Совсем недавно было принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все, что касается вооружения, это функции и заказывающих, и довольствующих органов. И эту работу в Министерстве обороны в качестве заместителя министра обороны возглавляет Санчик Александр Семенович, который совсем недавно еще был одним из командующих одной из группировок и успешным командиром. По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла.
1: Президент назвал деятельность служб тыла в современных условиях боевой работой. Теперь эти службы возглавил командующий группировки войск «Центр» генерал-полковник Валерий Солодчук. За сутки российские войска освободили 2 населенных пункта. Так, подразделения группировки войск «Север» захватили Рыжевку, сообщили в Министерстве обороны. Это расширяет зону контроля России в Сумской области и открывает новые возможности для продвижения российских войск. Также бойцы группировки войск «Восток» взяли под контроль Зорницу в Запорожской области, что укрепит правый фланг российских войск, которые наступают на Орехов, добавили в оборонном ведомстве. В Аргентине стартовал Кубок мира по зимнему плаванию. В первый день соревнований российские спортсмены завоевали все 4 золотые медали. На дистанции 25 метров баттерфляем победили Василиса Малаева и Петр Ясинский. Матвей Овсейчук стал лучшим на 100-метровке вольным стилем. Алексей Жарков выиграл заплыв на 200 метров брасом. Турнир проходит у ледника Перито Морено в Патагонии. Температура воды там не превышает плюс 5 градусов. По данным Всероссийской Федерации зимнего плавания, в Кубке мира участвуют атлеты из 15 стран. Российская сборная выступает под национальным флагом. Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию на случай конфликта с Китаем или Россией, сообщает NBC News. Основное внимание в документе уделено возможному применению тактического оружия меньшей дальности. Для усиления ядерного сдерживания и предотвращения его использования КНР или России предлагается расширить полномочия президента Дональда Трампа в этой сфере. Однако, как отмечает телеканал, некоторые законодатели уже выразили критику. Они считают, что это может снизить порог для применения ядерного оружия и отвлечь внимание от подготовки к традиционной стратегии сдерживания. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Слушайте через несколько минут в эфире «Радио Звезда».

0: Геостратегия. Андрея Школьникова.
1: Здравствуйте, друзья. С вами программа «Геостратегия». Ее автор Андрей Юрьевич Школьников, геостратег, корпоративный экономист, И помогаю ему сегодня я, Дмитрий Лысенков. У нас тема очень интересная, потому что мы попытаемся найти закономерность между происходящим настоящим адом в Европе с жарой и связанной с ней огромной проблемой экономической, когда на юге Франции выгорели виноградники, когда запасы газа в Европе составляют менее 57%, это критическая отметка. И терзает меня смутное сомнение, что дело, наверное, не только в изменениях климата и связанными с этими проблемами, которые у Европы есть, но вот эта ситуация, жара что, первый раз, что ли, такая Европу накрыла? Нет, не первый, такое было и 100 лет назад, и 50 лет назад. Тем не менее, Европа устояла, и туда даже каждое лето такое же жарко ездили туристы, развлекались. А сегодня экономика на грани коллапса, потому что ситуация просто нестерпимая. Так вот, есть ли какая-то связь с нынешней политической повестки с тем, что происходит с европейским климатом?
2: Да, день добрый, друзья. Вопрос, на самом деле, действительно интересный. Где заканчиваются фантазии, начинается реальность, где наука, а где политическая наука? Ну, начал бы я с тем, чтобы поздравил Дмитрия с днем рождения, который, называется намедни, и пожелать, я думаю, как и все наши слушатели тоже к этому присоединятся, как можно больше творческих успехов, здоровья и интерес жизни, чтобы продолжал быть с вами.
1: Сердечно благодарю.
2: И чтобы все эти климатические изменения были положительны, происходящие именно для вас. Это чудно.
1: И для нас.
2: Да, и для нас, соответственно. Поскольку, ну, действительно, вот то, что происходит в Европе, если смотреть, оно не такое и, ну, вроде бы, и не совсем необычное, и были проблемы. Но то, как они накладываются, на экономические, геополитические, социальные, энергетические, да и много других проблем, фактически там сейчас такой эффект резонанса. То есть это все собирается воедино, и поэтому это так болезненно. Ну, вплоть до того, что все глупости проявляются. То есть, когда реки судоходные перестают такими быть, когда пересыхают, и мы наблюдаем ситуацию, когда атомные станции вынуждены останавливать, поскольку охлаждение атомных станций, у нее основное воздействие на окружающую среду – это тепловое. То есть, она в несколько раз меньше тепла направляет, как бы, положительно используют, ну, просто КПД, соответственно, такой. Вот посмотрите, какой КПД у станции, посмотрите, что куда все остальное уходит. Оно уходит в окружающую среду. И, естественно, как бы через реки, через воду как раз охлаждение очень часто используется. Это очень удобно, поскольку, ну, чисто в силу законов физики. И вот эти вот, ну, понятно, что это идет не там, через внешний контур, никакой радиации там нет, не нужно бояться, что
1: Дунай... Тепло.
2: Да, именно выводится тепло. И получается ситуация, что идет нагревание, идет нагрев. Угу. А когда уровня воды мало, когда она становится горячей, вы просто начинаете кипятить. Вы начинаете превращать, во-первых, режим, на этих режимах уже не получается отводить нужное количество тепла. Ну, в идеале у вас Арктика за спиной, чуть-чуть отогрели, и слава богу, называется ее. Но когда у вас и так проблемы с водой, когда у вас проблемы идут с экологией, с температурными режимами, вы вынуждены будете останавливать реакторы. Что сейчас и происходит? А уголь, газ они радостно демонтировали. Не просто остановили и законсервировали, они это все демонтировали.
1: То есть восстановить это очень трудно.
2: Это надо строить заново. Там нечего восстанавливать, они целенаправленно уничтожали, чтобы, не дай бог, не сменилась политическая власть и не приняла решение откатить обратно. Поэтому изменения должны быть необратимы. Поэтому вот стоит замечательная теплоэлектростанция, угольная, самая современная, но ее нужно уничтожить. Стоят атомные станции. Да, можно, в принципе, законсервировать и не трогать. Не-не-не, давайте все уничтожим, чтобы не было дороги назад. Вот их логика, а с учетом того, что балансирующие мощности, они как раз, ну, лучше всего, это, конечно, газ, можно это делать на воду, но вода сейчас вылетает, и у них получается, что у них целый объем идет зеленой энергии, которые не балансируются, то есть у вас для нормального структуры потребления, она не связана с солнцем и ветром по одной простой причине, что когда садится солнце, вы все не укладываетесь спать, не выключаете все. Вам нужно, чтобы эта энергия как раз идут пики. Идет увеличение энергии в моменты пики, в пиках потребления, она как раз и необходима вот те балансирующие мощности. Из мощностей, которые есть, которые называются условно зелеными, это гидроэнергетика. А ее нет, поскольку воды нет.
1: Нет воды.
2: Да. Поэтому там идет схлопывание, там идет коллапс целых систем, отключение их по причине того, что не получается выдержать. И это является следствием их собственной политики. Добавим к этому пожары, добавим к этому то, что часть парка техники, которые российские, они не могут использовать, поскольку сами себе это запретили, и много других глупостей, и мы получаем то, что получали. Плюс, если мы еще посмотрим, от чего это происходит, ну, когда у вас с Арктики спускаются холодные ветра, вы на их пути начинаете ставить громадные ветряки, ну, перетоки воздуха меняются. И вот вам, собственно, антропогенный фактор, влияющий на происходящее. Вы наставили Северное море этого безобразия, а теперь удивляетесь, почему у вас холодный воздух не спускается.
1: Так они вообще грешили на несчастных коров, которые якобы создают углекислый газ. Правильно. Да, вот коровы виноваты, а не огромные ветряки вот эти.
2: Да там не столько ветряки, собственно, тот парниковый эффект, который якобы рассказывали. Ну, друзья, у нас была целая эпопея, когда то, что происходит, есть экология, это наука. Естественная наука с экспериментом, с наблюдениями, с опытами. Замечательная наука. А есть политическая экология, экологизм, экологический экстремизм, называйте как хотите, к науке это не имеет отношения. Это вот ровно то, что несколько лет назад пытались навязать всему миру. Вот этот вот 2020-2021 год, этот экологический шабаш с глобальным потеплением, это именно экстремизм, политический, экологический экстремизм. То, что мы наблюдали всевозможные зеленых, которые набрасывались на танкеры, еще что-то, это тот же самый экстремизм. Да, это раньше у нас были озоновые дыры, потом был парниковый эффект, потом сделали глобальное потепление. Методы не менялись. Суть в том, чтобы сделать манипуляцию, ввести искусственные ограничения на людей, ограничить возможность развития промышленности в странах не Запада. И к этому все шло. То есть фактически инклюзивный капитализм, борьба с глобальным потеплением и принудительная медицина – это были три головы одного хтонического чудовища, которое хотело уничтожить экономику всех стран, кроме золотого миллиарда. Это была их политика. И в конце 2021 года это не получилось.
1: Оставить ресурсов столько, чтобы выжил миллиард.
2: Да.
1: А остальные пропадут.
2: Остальных, да, остальных уничтожений, искусственные налоги на экологию, ограбления, ограничения. То есть те же самые колониальная система, но под экологическую сурдинку. И когда мы начинаем смотреть, когда мы тогда это все это объясняли, что, это, друзья, это ерунда, это не работает. На уровне информационных каналов, на уровне аналитических материалов, науки, на уровне Нобелевской премии, которую дали за откровенный бред. То есть они ее дали за модель, которую я описывала, с точностью которой была там в минус фактор 10 минус первой степени, условно, ее точность была, но она описывала фактор 10 минус четвертой, 10 минус пятой степени, и на вопрос, почему вы так сделали, Нобелевские лауреаты сказали, а без этого фактора она у нас не сходилась. То есть люди брали за основу климатические наблюдения последних 150 лет, вот прямые наблюдения лабораторные, полностью игнорируя всю остальную климатологию, полностью игнорируя миллионы, там, десятки миллионов лет, тысячи лет, когда весь климат был. Все эти графики есть, но они их отбросили и брали только нужное, потому что шел естественный процесс потепления. У нас природа, она не стабильна, происходят климатические изменения. Мы сейчас находимся в фазе, по сути, конца межледниковья. У нас голоцен заканчивается межледниковье, у нас ледниковый период должен начаться. Но мы всерьез обсуждали глобальное потепление, причем не просто потепление, а то, что на природе человека, игнорируя вообще все законы физики, и на этой основе пытаясь менять мир.
1: Мы
2: пытаясь
1: прервемся.
2: Сохранить, чтобы, да, власть сохранила.
1: На этой минуте мы прервемся, не уходите, а через минуту мы будем снова с вами.
0: Геостратегия. Дирекция «Звезда-аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО».
3: Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
5: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Геостратегия Андрея Школьникова.
1: Получается, что в философском и экзистенциальном смысле солнце сожгло европейскую глупость, а Нобелевская премия была вручена просто за вредительство, за самый настоящий терроризм против природы, только потому, что было так удобно политическим деятелям, которые манипулировали нашим сознанием.
2: Ну, давайте еще раз. Экология, наука, экологизм, политическая экстремистская идеология. В экологии много правильного. Там на самом деле практически все правильно. Убираем вот эту наслойку политических всех ангажированных деятелей. Да, надо убирать за собой. Но природа, биосфера – это не заповедник, куда нельзя заходить. Нет, это парк, куда можно прийти, люди – часть этой биосферы. Они могут там делать что-то, жить, проводить пикник, но после пикника ты должен убрать за собой. Ты можешь туда прийти, ты можешь все это делать, но убери за собой. Не нужно, например, воду промышленную каждый раз брать из природы и выливать ее после очистки как мертвую воду. Нет, гоняй ее по кругу как мертвую воду, добавляй 10% испарениями, и ты в разы уменьшаешь вред для природы. Мусор перерабатывай, убирай, не устраивай свалки. Вот это и есть наука. Вот рециклинг, именно нормальная очистка, является очень важным элементом будущего. Но тот экологический экстремизм, где природа – это заповедник, куда человек не может ступить, чтобы не наступить на муравья, это экстремизм. Вот это мы должны четко понимать.
1: Не уходите, мы вернемся в студию через минуту.
0: Геостратегия Андрея Школьникова.
1: Ну, так и получается, что вместо науки нам подсовывают Грету Тунберг, которая просто очевидный вредитель, да? Она же, по-моему, тоже лауреат Нобелевской премии, если я не ошибаюсь. Или там...
7: Нет, это просто вредитель.
1: Ну да, то есть настоящее вредительство людей там выносят.
2: На знамя.
1: Да, на знамя, да, таскаются как дурни, со ступами, извините. Ну и, кроме всего прочего, нынешние политики совершенно одурелые от политической повестки, приклеив к ней экологию, тот еще подарочек заготовили для будущих поколений политиков, которые, возможно, я надеюсь, нам бы очень этого хотелось, будут хотя бы немного более образованными, умными, а главное, работали бы на свой народ и на свою природу. А какие-то перспективы в этом смысле просматриваются?
2: Где бы их поменять на хороших, да?
1: Где их взять?
2: Да-да-да. Где их взять и поменять на хороших? Ну... Действительно, экологию надо смотреть. Мы будем надеяться, что все-таки уровень образования у людей будет идти дальше. И то дно, на которое вот мы упали по образованию, по культуре, вообще в мире в целом, оно, мы от него оттолкнемся и пойдем в рост. Собственно говоря, сложные и тяжелые времена, они способствуют усилению людей. И экологию нам нужно четко понимать, что если мы говорим о каких-то вот факторах, краткосрочной, среднесрочной перспективы, то экология не является значимым фактором для там, стратегирования, планирования. Не экология, климат. Давайте так, не экология, климат. Да, экология, да, прошу прощения, оговорился. Экология, то, что делают там в Африке, там Бангладеш, Кумутинги, это вообще ужас. То есть, как бы это ну, вычищать и вычищать. То есть, там, понятно, природа справится. Несколько десятилетий ничего не делайте, и природа это все почистит. Но это надо ей дать. То есть, понятно, что у нас появляются места вот таких вот помоек, которые должны очиститься, ну, условно говоря, были ли в истории планеты ситуации, когда биосфера очень серьезно страдала? Да, были. И метеориты падали, еще что такое. Каковы были последствия? Ну, если это не биологическое разнообразие не сильно страдало, ну, то есть это не были совсем, уж называется, не как вот у нас тут в свое время в Сибири вскрывались поля целые, метеориты не падали в неудачные места, когда динозавры погибали. Ну, лет 1000, и, собственно, все возвращалось, как было тут полностью. То есть, как тут. И даже если вот лес прошел пожар, посмотрите, проходит несколько там десятков лет, и вы не найдете даже следов.
1: Да.
2: Природа замечательно умеет, биосфера замечательно умеет. Тот СО2, который в воздухе, он замечательно усваивается, растворяется в воде. Если его там становится много в воде, он выпадает вниз в виде осадков. То есть тут как бы, ну, в рамках, понятно, что не напрямую, это все через биологические организмы, да. Это все работает. И природа очень громадный запас прочности есть. Но не надо ей мешать, не надо концентрировать все в одном месте. Плюс мы как люди, собственно говоря, если мы говорим о экологии, учитываем, климат, он меняется медленно, плавно. И мы уже находимся на достаточно высоком уровне развития цивилизации, чтобы падение осадков там, на 200 миллиметров в год не привело к краху бронзового века. Собственно говоря, вот тот был. Потому что полностью цивилизации не выдержали. Когда у вас чуть-чуть меняются вопросы по влаге, и у вас тут же все сорта сельскохозяйственные перестают приносить тот урожай, к которому привыкли, и начинается колд, и начинаются проблемы, сейчас мы это все можем скомпенсировать. Сейчас мы это можем привести, сделать торговлю, какой-то обмен, селекцию, то есть это решаемо. Но когда мы начинаем смотреть прогнозы лет... на 50, 100, 150. Вот тут-то мы должны уже учитывать климат. По одной простой причине, друзья, что, ну, вообще-то мы живем, как я уже сказал, во-первых, мы живем в криоэре. Он очень глобальный, вот самый большой. То есть у нас...
1: Что это значит?
2: А это значит, что у нас на Южном полюсе находится холодильник, Антарктида с ледниками, которые, соответственно, еще и течением океана охлаждается вокруг него. Дальше у нас перекрыт экватор. Вот если бы экватор был открыт, то есть он не был перекрыт материками, то циркуляция по Мировому океану воды бы шла, и гольфстримов было бы много. Они бы поднимались широтам, отапливали, был бы мягкий климат. То есть европейский климат был нормальный. То есть, собственно, мы сейчас находимся в одном из самых холодных периодов. Ну, за исключением там земли, снежка, то есть совсем уже вариантов таких вот. Именно вот. Дальше мы находимся в зоне между двумя ледниками. То самое Валдайское оледенение от 70 тысяч до 11-7 тысяч лет назад, когда у нас половина Европы была покрыта километровым ледником, и уровень моря был метров на 100 ниже. Вот это совсем недавно. Это вот наша, грубо говоря, эпоха. Мы сейчас находимся в межледниковье, которое началось 11,7 тысяч лет назад, и вот по всем прогнозам в любой момент может закончиться. поскольку есть циклы Миланковича, климатические, там 26 тысяч лет, 41 и 93 тысячи лет, которые, ну, зависят от космических параметров. Ну,
1: то есть мы говорят, где-то рядом.
2: От наклона оси. То есть у нас ось вращения от 22,1 до 24,5 градусов может меняться. Она действительно меняется. Вот. И от этого начинается проблема. То есть сейчас у нас 23,44. И вот в любой момент может переключиться чуть-чуть. Собственно, эти циклы, вот поэтому говорят, что оледенение может начаться в любой момент, ледниковый период. Является ли это страшным? Да нет, друзья. Процесс формирования ледниковых шапок, который был в Европе, это вопрос тысячелетий. Он происходит не потому, что там появляется лед по щелчку, нет. Мы очень легко об этом узнаем. Когда начнется ледниковый период, у нас над Северным и Южным полюсом сформируются гигантские суперантициклоны с высоким давлением, которые будут круглогодичные, которые будут постоянно не пускать туда теплый воздух, и постепенно начнет появляться территория, на которой снег не будет успевать растаять. То есть вот за летний период он не будет таять. И он будет накладываться, начнет превращаться в фирн, потом у нас будет появляться глетчерный, ну, ледниковый лед, дальше это будет все образовываться в ледники, то есть это вот накапливаться. Процессы долгие. Как и таяние. Ну, североамериканский ледовый щит, ну, как вот 11,7 тысяч лет назад закончился ледниковый период, началось межледниковье. Вот североамериканский ледниковый щит только 7 тысяч лет назад проводил существование.
1: В ретроспективе это вообще нисколько.
2: С точки зрения геополитики, это что большое. Но климат начнет меняться. И вот это нужно учитывать. И человек к этому не имеет никакого отношения. Ну, не можем мы повернуть ось. То есть, просто вот он сформируется, мы это увидим практически мгновенно, когда мы увидим формирование вот этого громадного антициклона, который есть. Значит, да, через там сотни лет климат начнет меняться.
1: То есть, нам никто не даст точку опоры, чтобы перевернуть мир, да?
2: Теоретически мы, конечно, да, можем пытаться что-то делать, и тут не парниковый эффект делать. Здесь другой вопрос. Здесь нужно будет смотреть по... Ну, у нас же есть сейчас технологии уже управления погодой. Ну, как? Вот у нас вроде бы их нету, но после того, как лаборатории американцев на Ближнем Востоке Иран уничтожил, вот эти вот ХАРП, вот вся эта система, вдруг Иран, Курдистан, Турцию начали дожди заливать, которые до этого высаживались... в арабских странах, не доходили. А тут вдруг они стали доходить. Совпадение? Ну, конечно, друзья. Только совпадение.

0: мешать. Не раскрашивать лед черной краской, чтобы он таял. Не называется «убирая отражение». Не пытаюсь устраивать парниковый эффект, поскольку вы здесь делаете, а последствия ломаете. Вот, посмотрите на Европу. Это попытки в лоб решить задачу, которую нужно решать сложно, комплексно. Которые сделали большую глупость, уничтожили, по сути, свое нормальное течение климата у себя и удивляются, что да, у них глобальное потепление. У них локальное потепление.
1: Да. Мы продолжим после короткого перерыва. Пока напомню, что проект «Звезда аналитика» есть в национальном мессенджере «Макс». Канал легко найти через строку поиска в приложении или в версию мессенджера «Звезда аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь. Там новые выпуски, актуальные подборки событий на международном уровне.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей.
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
5: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Андрей Белоусов перераспределил обязанности в Министерстве обороны. По указу главы ведомства в новой должности генерал-полковник Валерий Солодчук будет отвечать за тыловое обеспечение войск. Заместитель министра обороны Александр Санчик, который ранее курировал материально-техническое обеспечение, будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения. А заместитель главы ведомства Алексей Криворучко будет курировать направление развития перспективного вооружения. Ранее о перестановках в оборонном ведомстве объявил Владимир Путин. Андрей Иванаев возглавил группировку войск «Центр». Петр Болгарев – «Восток», войска беспилотных систем Денис Лямин, а Валерий Солодчук назначен главой службы тыла.
6: Я хочу, товарищи офицеры, выразить уверенность в том, что ваш боевой опыт, личные деловые качества, организаторские способности – помогут вам в решении новых задач. И хочу вас поблагодарить за то, что было сделано вами до настоящего времени. Передайте самые наилучшие слова благодарности всем вашим бойцам и командирам.
5: В Министерстве обороны пояснили, что изменения направлены на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск. Штатная численность российских вооруженных сил увеличилась на 27 тысяч человек. Об этом заявил генерал армии Анатолий Гребенюк. Он пояснил, что причина формирования отдельных военно-строительных подразделений.
7: Военно-строители сейчас будут заниматься, первое, обустройство военных городков в дальних гарнизонах. Второе, они будут заниматься строительством серьезных объектов военной инфраструктуры, куда гражданским допуск не всем разрешен. Это новые виды вооружения, их надо сегодня оставить на боевое дежурство. Следующее направление – это ракетные войска стратегии. Они развиваются, они сегодня ставятся новые виды вооружения. Его будет задача стоять военным строителям. Именно эти военную инфраструктуру готовить для принятия вооружения и постановки его на боевое дежурство.
5: Для обеспечения военного строительного комплекса с 1 сентября воссоздается военный инженерно-технический университет. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Старший лейтенант Андрей Ситников командовал минометной батареей. Артиллеристам поставили задачу ударить по вражескому складу и скоплению техники противника. Данные о местоположении цели получила наша разведка и передала расчету. По пути на позицию бойцы оказались под атакой FPV-дронов противника. Командир организовал оборону орудия, атаку удалось отбить. Затем офицеры и его подчиненные приступили к ликвидации цели. Расчет миномета Андрея Ситникова уничтожил вражеский склад и 4 единицы техники боевиков. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
8: У вас есть нелюбимые буквы? Вот Бунин, например, терпеть не мог букву «Ф».
9: Мне даже выводить на бумаге это «Ф» трудно. И в моих писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква. А знаете, меня чуть-чуть не нарекли Филиппом. Что все-таки могло произойти? Филипп Бунин? Как это звучит гнусно!

0: Вероятно, я бы и печататься не стал.
1: К счастью, обошлось. Печататься стал и даже первым из русских писателей Нобелевскую премию получил.
2: Рассказы Ивана Бунина.
1: Слушайте сегодня в 10 вечера
2: на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Геостратегия. Андрея Школьникова.
7: Ну вот человечество уже приспосабливается постоянно к тому, что происходит с климатом. Я хочу напомнить, что вот на реках, на Рене, в Дунае есть так называемая система мертвых камней. Это когда реки мелеют настолько, что появляются валуны, на которых стоят высеченные, бог знает когда, отметки на камнях, предупреждающие о том, что нужно предпринимать какие-то экстренные меры в домашнем хозяйстве, в сельском хозяйстве.
8: Если вы видите нас, да.
7: Да, если вы нас видите, совершенно верно. Вот, поэтому, ну, у нас же есть все-таки какая-то более-менее обоснованная надежда на то, что человек все-таки войдет в ум и начнет обращаться с природой таким образом, чтобы нанести как можно меньше вреда ей, а значит, и человечеству.
8: Да, вот период, человек сказал Днепру, я стену тебя запру, сейчас мы вот все перекроим, сейчас мы пустим реки. Кстати, обратите внимание, исчез этот чудный разговор по переброске сибирских рек в Среднюю Азию. Они с год назад тут пытались эту тему опять поднять. Ну, как мы понимаем, встал вопрос, а за чей счет банкет? Кто будет оплачивать стройку, кто будет оплачивать стоимость воды и последующую экологию? У вас деньги есть, у вас денег нету, тогда о чем мы вообще разговариваем? Как-то вот все это вот успокоилось из серии вот-вот-вот. Дайте нам, ну, собственно говоря, а за чей счет? За счет России еще и строить, чтобы вам еще было хорошо, то есть как-то. И вообще эти гигантские изменения природы без понимания, без нормальных моделей, а моделей нормальных у нас нет, они очень упрощенные. То есть тут как бы, ну, вычислительные мощности другие нужны, подходы другие нужны. Не устраивать эту вот эпопею с нейросетями, а нормально моделировать попробовали хотя бы. То есть как бы, вот был бы эффект, условно, для понимания вот, вот попытки нормального прогнозирования. Они приводят, конечно, к очень неприятным последствиям. И когда начнется изменение климата, оно будет по щелчку, мы понимаем, что система поменялась, тут и Гольфстрим начнет остывать, тут много чего начнет. Да, понятно, это будет инерция, понятно, что лет 100-150, например, России особо изменений не будет, за исключением того, что станет более контрастная лето-зима. Но мы, собственно, наблюдаем. У нас, кстати, сейчас подготовка, на самом деле, идет. То есть, поэтому, когда мы говорим, что в любой момент, любой год может стать началом, вот оно, вот оно. То есть, как бы, не в том, что ось перекрутится там на 90 градусов. Нет, друзья, чуть-чуть. Циклы есть космические тела Солнечной системы. У них свои называются ритмы, периоды, мы сказали. Вот максимальный там цикл 93 тысячи лет. Вот, собственно говоря, от него танцуются вот это вот все вещи. И оно более-менее связано. Есть циклы меньшие. Условно, мы можем вспомнить 1100 год нашей эры, Гренландия зеленая.
7: Совсем зеленая недавно.
8: Земля. Совсем, да, совсем недавно. То есть вот Гольфстрим ее отапливал. Доносили. Не, она не стала южнее. Это не ось поменялась. Это называется климат, называется доходил. Далее мы можем вспомнить картины Питера Брегеля-старшего. Фламандская зима. 1500, ну, середина 16 века. Коньки.
7: Да,
8: каналы, да. Фламандская зима. Вот она, настоящая зима называется. Она будет приходить в Европу. Это был малый ледниковый период. Дальше. В Москве тогда лед на Москве-реке встал посреди лета. Там было из 4 лет царствования Бориса Годунова 3 был великий голод, когда вот мороз провал, ну, как бы вот лед. Вот оно было, изменение. Сейчас у нас есть технологии, у нас есть возможности. Понятно, что такие вот изменения мы перетащим. Да, сейчас у нас, соответственно, вот просто под этим вот 500 лет, мы понимаем, что 2100 год, это опять оптимум. Но это малые циклы. Соответственно, у нас есть большой цикл, то самоледнение в любой момент. И дальше у нас большая контрастность. У нас начинаются изменения, если вставает Гольфстрим, то Европа, смотрите по широте, где она находится. Где сейчас находится изотерма, нулевой градус, перехода через ноль, когда большая часть Европы нет. Где, собственно говоря, по температуре на юге Британии, да и не только на юге, практически во всей Британии можно выращивать виноград. Солнца только не хватает. Угу. А с точки зрения температуры все более чем хорошо. Когда у нас любят рассказывать про Скандинавию, что вот они справляются с температурой, это очень серьезная страна, температуру после изотермы, посмотрите. У них Скандинавия, это вот у нас на уровне, ну, вот южные регионы. Вот такие вот у нас. То есть там не широта и долгота называется, вот расположение на карте влияет, нет. Там влияет именно теплый Гольфстрим, который начинает остывать. Начинаются все эти изменения. И мы приходим к тому, что доступ, нужна будет энергия, нужна будет перестройка, нужны будут изменения, нужно это будет учитывать. Страшно ли это для мира? Ну, откройте Валдайское оледенение, посмотрите, где оно было. Ну, вот через тысячелетие оно вот так же и сложится. То есть, с точки зрения южной европейской части России, проблем никаких. Сибирь, ну, как была, примерно так там и останется, и Дальний Восток. Это к разговору о необходимости в перспективе переноса столицы на юг Сибири, потому что это нужно делать по другим моментам. Но сам факт называется вот тут. То есть для нас изменений это особо никаких не будет. Плюс за столетие геополитическая карта, посмотрите, как она меняется. У нас она каждый год сейчас будет меняться так, что мало не покажется. Поэтому мы подстроимся, поэтому проблем серьезных нет, но учитывать при планировании мы, конечно, такие вещи должны.
7: А я вот что хочу спросить. Вот смотрите, вы говорите, что человечество подстроится, что мы все сумеем. И действительно, человеческий гений способен на такие вещи, о которых даже в голову не приходит, что такое возможно. Но у меня такой вопрос, Андрей Юрьевич. Есть ли на свете, как вы полагаете, научно-политические силы, так их назовем, которые понимают, что происходит с климатом, понимают, что будет с европейской частью планеты, понимают, что будет с территорией Российской Федерации, что будет происходить на другом полушарии? Есть ли у этих людей, условных людей, я их не знаю по имени, скорее всего, и вы тоже не знаете, какие-то предположения о том, что нужно делать в политике? Как связана современная политика, стратегическое планирование жизни своего народа на территориях, которых эти люди размышляют? И как это связано, будем называть вещи своими именами, с войнами, с планированием войн, с захватом территории, с захватом ресурсов, с захватом мозгов? Вот эти вещи как связать?
8: Мы должны тогда говорить о циклах планирования на столетие. В мире этого нет. Даже понимания этого нет. С точки зрения климатических изменений, это институтский курс. И куча нормальных диссертаций, работ, которые это все описывают. Собственно говоря, вот то, что мы говорим о оледенении новом, ожидаемом, это рассказывают студентам профильных курсов, на первых курсах профильного, называется, направления. Это все известно. Только когда у нас это все была политическая экология, кого же интересовали эти скучные учебники? У нас же есть Грета, которая сейчас нам все расскажет. У нас же есть различные эксперты, блогеры, специалисты, сейчас там вирусологи, военные специалисты, кого только нету, которые это все сейчас расскажут, которые не удосужились открыть учебник. То, что вот я сейчас рассказываю, это есть в учебнике. Просто открываете учебник институтский и внимательно читаете. Там хорошо все разобрано, там есть прогнозы. И эти прогнозы, сотни лет вперед. Учитывать их нужно, если мы переходим к планированию, лет на 150. Вот мы говорим, нас интересует, что будет до середины 22 века. О, вот тогда это все надо смотреть. Если мы говорим, нас интересует ближайшие 10-20 лет, друзья, вас больше должны интересовать вулканы. Вон, Эльбрус вас должен интересовать, чтобы, не дай бог, не проснулся. Там еще какие-то моменты. Вот это вот вещи. Но климат даже через 100 лет, он серьезно еще не повлияет. Да, будут изменения требований по, соответственно, изменению температуры, какие-то еще моменты, но они не будут кардинальными. Они не будут полностью перекрывать то, что есть. То есть все наши постройки, все наши заводы, фабрики, жилье, все рассыпется в пыль, когда начнется реальные изменения. То есть давайте вот так. Но мы должны четко понимать из других соображений. наши естественные производительные силы, наши природные ресурсы – это наши. Не всего человечества, не кого-то там. Нам не нужно стратегировать за переселение десятков миллионов людей там, из Индии, Пакистана, Африки, еще откуда-то к себе на территорию, потому что вот так надо. Давайте поделимся. Не надо. Это то, что мы, называется, получили от наших предков. То, что, собственно говоря, наше. Вы же, когда получаете наследство, вы не идете и начинаете ее дарить. Когда вы получили квартиру в наследство, вы же не начинаете ее делить на всех жильцов этого дома, не начинаете заселять сюда, не понять кого всех, потому что им тоже надо. Нет. Он говорит, нет, значит, это мое. Вот есть наша психология. Сколько нужно людей, сил, средств для того, чтобы удержать эту территорию? Ну, в разы меньше при текущем уровне технологий.
7: Андрей Юрьевич, поэтому демагоги скажут, а тебе слишком много четырехкомнатную квартиру, давай-ка делись. Мы к вам, профессор, и вот по какому делу, что
8: в
7: называется.
8: В мире есть,
7: да?
8: Единственное право, базовое для всех остальных, это право силы. Если у вас хватает силы не допустить подобного, а в России силы хватает, у России есть самое современное вооружение, у России есть самая боеспособная армия, боевой дух, пассионарность, у России есть политическая воля, которая не позволит. Вот наша задача – это поддерживать. И дальше на все попытки вот такого вот поделить, четко игнорируя и...
7: Защищая.
8: Ну, защищая и отправляя с миром. Поскольку, когда у нас начинаются разговоры об общечеловеческих ценностях, задачах, за этим, как правило, стоит у нас четкий и понятный транснациональные корпорации, которые просто хотят это присвоить. В их понимании общечеловеческое – это такая вот красивая обертка, в которую заворачивается всякая дрянь. Вот, собственно говоря, наша задача – не вестись на подобное. Не вестись на манипуляции. Подходи с ней науке, а не политической вот этой вот экстремистской.
7: Вот про манипуляцию как раз вот это вот очень уместное замечание, Андрей Юрьевич, потому что вот информационно-политическая среда сегодня, вот медийная, это просто какая-то ярмарка абсурда и мракобесия, когда люди, которые практически ничего не понимают в вопросе, который нужно обсуждать на самом серьезном научно-политическом уровне, высказывается вообще бог знает кто. И вот запрещенные в России всякие инстаграмы, вот это вот все транслируют потоки чуши, демагогии, откровенного вранья и лицемерия. Мы как этому можем противостоять?
8: Уходить от постмодернизма к принципам нормального постмодерна, которые, Сонга, если мы говорим о модерне, то это, по сути, такой европоцентристский единый путь в мире, который переходит с одной формации в другую, все более-менее понятно. Вот все боковые ветви, они просто еще не дошли до этого этапа. То, что у нас было, собственно говоря, и капиталистические элементы расширения, потом марксизм, он именно вот такой модерн. Постмодерн, который должен был быть, он говорит об ориентализме, о множественности вариантов, о том, что правильных путей может быть много. А постмодернизм говорит о том, что путей много, и они все абсолютно одинаковы. Что истины нет, они все верны. Какой бы бред ни был сказан. Это всего лишь ваша гипотеза. Это научные факты доказать. Не-не, это ваша гипотеза, а вот моя гипотеза о том, что мы с планеты Нибиру прилетели, она такая же, давайте поэтому обсуждать. Одновременно вашу гипотезу о том, что человек, называется, был на этой планете, и мою гипотезу Нибиру 50 на 50. Вот так это выглядит. И вот этот постмодернизм, полностью убивающий критическое мышление, логику, он нам активно навязывался. Вот от него надо избавляться. Не от понимания, что мир многогранен, избыточный вариант, множествен, что это полифоническое звучание великолепно. Не, что у нас есть какофония абсолютно одинаковых инструментов с одинаковой силой, одинаковой важностью, и что у вас, извините, ложками стучит, что у вас скрипка выдает шедевры, это абсолютно идентично с точки зрения сложности. Вот тут ребенок вот долбит палку, но он же тоже музыкант. У него тоже есть право на музыку. Как вы можете его притеснять по сравнению с какой-то скрипкой? Ну, подумаешь, Мацуев называется вот на скрипку. Вот она, музыка. Ребенок с дубиной называется с палкой. Вот мы до такого абсурда дошли. Поэтому, когда начинается сайт, друзья, на основании чего вы говорите?
7: Ну, или знаменитые картины. Три палочки с точками, стоящие десятки миллионов долларов.
8: Да, те, кто придумал авангард, те, кто придумали концепцию, были гениальны в том, что они придумали, вот основатели. Но все остальные – это прохиндеи и бездарности, которые пытались копировать, не создав ничего нового. И это вот нужно понимать. Поэтому нужно четко понимать, что является основной сложность современной науки. Понять, где талантливо, новое, уникальное, никем не созданное, вот в этом вот всем вот, вот гротеске, а где просто сборник, компиляция, копирование чужого.
7: Ух, какая у нас сегодня с вами тема. Даже жалко, что у нас так мало времени, потому что вот я завелся, зажегся, с удовольствием бы на эту тему поговорил еще и не час, и не полтора, но наше время в эфире заканчивается. И в завершение мы с вами прощаемся, и я рекомендую подписаться на канал проекта «Звезда аналитика» в мессенджере «Макс». Набирайте в строке поиска «Звезда аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь, читайте и слушайте. Андрей Юрьевич, спасибо большое. До свидания. Увидимся. Услышимся.
8: Всего доброго, друзья.
6: Геостратегия. Андрея Школьникова. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
9: Приветствую всех слушателей радио «Звезда». На связи автор, исполнитель, композитор Александр Сергеев. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя авторская песня «Сегодня». Эта песня о событиях сегодняшних дней, переживаниях и настроении наших ребят, которые выполняют боевые задачи на фронтах специальной военной операции.

0: время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
0: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» — «Галерея звезд».
8: Дай пять. Пять удивительных фактов о собаках.
9: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
8: Факт первый.
10: Собаки способны предугадывать грозу. Благодаря чуткому слуху собаки слышат раскаты грома гораздо раньше людей, а также мгновенно улавливают изменения атмосферного давления и запах озона.
8: Факт второй.
10: Собаки видят сны. Во время сна у собак наблюдается фаза быстрого движения глаз, аналогичная человеческой. Ученые полагают, что, вероятно, они видят образы своих хозяев, игр и прогулок.
8: Факт третий.
10: Рисунок на носу собаки также уникален, как отпечатки пальцев у человека, и может быть использован для идентификации животного.
8: Факт четвертый.
10: Собаки обладают так называемым обонянием времени. Концентрация запаха хозяина в доме уменьшается по предсказуемой кривой, и собака чувствует, когда пора ждать его возвращения.
8: Факт пятый.
10: Собаки видят мир в движении. Их зрение хуже фиксирует неподвижные объекты, зато они отмечают малейшие движения на расстоянии, недоступном человеку.
8: Дай пять. Пять удивительных фактов о собаках.
11: Реклама.
12: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Премьера на радио «Звезда».
15: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин в среду провел встречу с руководством Министерства обороны России. Верховный главнокомандующий объявил о важном назначении.
2: По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа. И на должность по этому направлению назначен Солочук Валерий Николаевич.
1: Глава государства выразил уверенность в том, что на новой должности Валерий Солочук проявит свои лучшие организаторские качества. А группировку войск «Центр» возглавит Андрей Иванаев, добавил президент.
2: Андрей Сергеевич знает ситуацию не только в зоне своей ответственности, но и в зоне ответственности группировки «Центр», потому что близко два командующих работали, продолжают до сих пор работать между собой. И это очень важно, чтобы качество боевой работы на этом направлении не было утрачено. Уверен, что Андрей Сергеевич, безусловно, с этой задачей справится.
1: Говорил президент и о группировке войск «Восток». Верховный главнокомандующий отметил, что она продвигается энергично и такими темпами, которые могут вызывать только самые высокие оценки. Командовать ей будет Петр Болгарев. В поселке Большой Исток под Екатеринбургом взорвался автомобиль, в котором находился генеральный директор предприятия «Урал-дронзавод» Владимир Ткачук. Охранник-водитель скончался на месте, а сам Ткачук получил тяжелые травмы и находится в реанимации. По данным экстренных служб, машина полностью сгорела. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Владимир Ткачук, создатель дрона «Упырь», разработал один из первых и наиболее эффективных российских беспилотников, который стал ответом на украинские FPV-дроны. Российские синхронистки завоевали третье золото в акробатической программе на чемпионате Европы. Соревнования по водным видам спорта прошли в Париже. Сборная России выступила с программой «Бешеные куклы» и получила за свое выступление почти 245 баллов, что является наивысшим результатом. Ранее российские синхронистки выиграли групповые соревнования в произвольной и технической программах чемпионата. Кроме того, россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали на парижских соревнованиях золото в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Одни ищут свое призвание, стремятся сделать карьеру. Другие мечтают найти непыльное место и тихо бездельничать в офисе. Рассказы о трудоголиках и лентяях. Специальный литературный проект «Работа не волк». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Река истории. История реки. Лена.
2: В якутском городе Алёкминск на высоком берегу могучей реки Лены стоит необычный памятник, очень непривычный для этих мест. Белоснежная, почти трехметровая статуя молодой девушки в струящихся одеждах с длинными волосами. Это памятник реке Лене. В 2015 году городу Алёкминску должно было исполниться 380 лет. Местные власти решили отпраздновать эту дату по-особенному.
3: А что, если поставить стелу, памятник или знак какой? Только вот какой?
2: И так случилось, что в это же время девочка-пятиклассница прислала на конкурс, посвященный городу, рисунок. Река Лена в образе красивой девушки. Все дети зверушек нарисовали цветочки, а она девушку. Идея понравилась. Рисунок отнесли мастеру, якутскому скульптору Николаю Чачасову. И то, что сотворил он в итоге из бетона, превзошло самые смелые ожидания. Поначалу памятник вызвал дискуссию среди горожан. В якутском фольклоре река традиционно представляется старухой, а тут девушка. Почему?
4: Подумайте, исток реки – это небольшой ручеек. И это место можно представить как маленькую девочку. Алёкминск находится примерно в среднем течении Лены. Поэтому девушка в качестве образа реки подходит как нельзя лучше.
2: Памятник реки Лена давно стал главной достопримечательностью города Алёкминска. Да что города, всей Саха-Якутии. Не зря ведь к нему приезжают специально, издалека, сфотографироваться рядом и получше разглядеть.
1: Лена. Река истории. История реки.
0: А вот была история.
5: Однажды в опере итальянский композитор Россини шепнул своему соседу: «Первый раз в жизни слышу такого ужасного певца». Сосед предложил: «Ну так давайте уйдем отсюда». «Нет», — плотоядно улыбнулся Россини. «В третьем акте главная героиня должна убить его, и я хочу посмотреть этот момент».
0: Да уж, была история.
6: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерние истории на «Радио Звезда».
7: Теффи. Рассказ «Кулич». Читает Станислав Федосов.
8: В конторе купца Рыликова работа кипела ключом. Бухгалтер читал газету и изредка посматривал в дверь на мелких служащих. Те тоже старались. Михельсон чистил резинкой свои манжеты. Рябунов вздыхал и грыз ногти. Конторская Миссалина, переписчица Ольга Игнатьевна, деловито стучала машинкой, но оживленный румянец на пухло трясущихся щеках выдавал, что настукивает она приватное письмо и к тому же любовного содержания. Молодой Викентий Кулич три недели тому назад поступивший к Рыликову, задумчиво чертил в счетной книге все одну и ту же фразу. «Сонечка, что же это?» Потом украшал буквы завитушками и чертил снова. Собственно говоря, если бы не порча деловой книги, то это занятие молодого Кулича нельзя бы было осудить, потому что Сонечка, о которой он думал, уже 2 месяца была его женой. Но именно это-то обстоятельство и смущало его больше всего. Он должен был, поступая на службу, выдать себя за холостого, потому что женатых Рыликов к себе не брал. «Женатый норовит как бы раньше срока домой подрать, с женой апельсинничать», — пояснял он. «Сверх срока он тебя и пером не скребнет». «И чего толку жениться-то?» «Женится, а через месяц полихамию разведут». Либо к бракоразводному адвокату побегут. Нет, женатых я не беру. И Кулич, спрятав обручальное кольцо в жилетный карман, служил на холостом основании. Жена его была молода, ревнива и подозрительна, и потому телефонировала ему на службу по 5 раз в день, справляясь о его верности. «Если улечу, — грозила она, — повешусь и перееду к тетке в Устюжину». И весь день на службе томился Кулич, терзаемый телефоном, и писал с завитушками на всех деловых бумагах: «Сонечка, опять! Сонечка, что же это?» «Опять вас вызывают», — говорил Рябунов таким тоном, точно его оторвали от спешной и интересной работы. Он сидел к телефону ближе всех и благословлял судьбу, отвлекавшую его хоть этим развлечением от монотонной грызни ногтей. «Опять вас, Кулич!» Кулич краснеет, спотыкаясь, идет к телефону и говорит в полголоса мимо трубки первое попавшееся имя. «А, это вы, Дарья Сидоровна!» Затем продолжает разговор во весь голос. Мисс Алина свистит громким шепотом: «Дарья Сидоровна, это, верно, какая-нибудь прачка?»
9: «Зачем ты звонишь?» — блеет в трубку смущенный Кулич. «Что? Верен? Боже мой, котик! Да с кем же? Ведь я здесь на службе. Что? Посмотри на комоде. И я тоже. Безумно. Ровно в 7:30».
8: Он вешает трубку и идет на место, стараясь ни на кого не смотреть, и в ужасе ждет нового звонка.
10: «Опять вас? О, Господи!» — вздыхает Рябунов.
9: «А, Антонина Сидоровна!» — грустно радуется Кулич мимо трубки.
10: «Сидоровна!» — свистит мисс Салина. «Видно, сестра той!»
9: «Нет, пока еще не догадались», — говорит Кулич. «Но будь осторожна, котик милый, не звони так часто. Одну тебя, одну!»
8: Через час звонит Амалия Богдановна.
10: «Наверное, акушерка», —
8: догадывается мисс Салина.
9: «Не звони ко мне больше», — умоляет через час Кулич какую-то Ольгу Карповну. «Бога ради, ты знаешь, что одну тебя, но я занят. Не звони, котик, умоляю, ты выдаешь себя».
8: Анне Карловне, позвонившей часа через 1.5, он коротко сказал: «Люблю», и повесил трубку. И каждый день повторялась та же история, развлекавшая, занимавшая и возмущавшая всю контору.
10: «Какая-нибудь несчастная попадется ему в жены», —
8: возмущалась мисс Салина.
10: «Это уже не Дон Жуан, а сатир!» — кричал Рябунов, остро завидовавший куличевским успехам.
8: «Это язва на общественной совести!» — вставлял любящий чистоту манжет Михельсон. «Это ждет себе возмездия, ей-богу, я вам говорю!»
10: «И кто откроет глаза несчастным жертвам?» — ахала мисс Салина. Этих глаз слишком много, чтобы можно было их открывать, не затрачивая времени. Я вам говорю, усердствовал Михельсон. Рыликов тоже сердился.
8: «Отчего к вам никогда не дозвонишься?» — кричал он. «Какой у вас там черт на проволоке повис?»
10: После одного исключительного по телефонным излияниям дня, когда Кулич обещал 8 женщинам, что поцелует их ровно в 9:30, вся контора решила пожаловаться начальству.
8: «Да бога высоко, что там!» — говорил Михельсон. «Рыликов все равно с нами рассуждать не станет. Пойдемте к Арнольду Ивановичу».
10: Пошли к бухгалтеру, рассказали всю правду. «Он нам мешает работать. Все звонки да звонки, никак не сосредоточишься», — говорил Рябунов, избранный депутатом.
8: «Мы хотим работать. Каждый человек любит работать, а они отрывают. Но мы бы не обижались, если бы тут серьезные дела».
10: «Нет, но нас главным образом возмущает безнравственное поведение вышеизложенного субъекта».
7: Красноречие докладчика широкую волной захлестнуло слушателей. Бухгалтер засопел носом, Михельсон молодцевато подбоченился,
8: я вам говорю.
10: Мисс Алина разгорелась и подумала: «Рябунов, ты будешь моим».
8: «Этот ниже подписавшийся человек, ниже которого, по-моему, и подписаться нельзя», продолжал Рябунов, «меняет акушерку на прачку и двух прачек между собой. Мы не можем больше молчать и выслушивать его гнусные нежности, которые он сыплет в трубку, как горох. Мы не желаем играть роль какого-то общества покровительства животным страстям».
10: «Ей-богу!» — воскликнул Михельсон. «Я вам говорю».
11: «И он их всех зовет котиками»,
7: вспыхнула мисс Салина.
8: «О-о-о!» — удивился бухгалтер.
7: Он сопел, чесал в бороде карандашом и, наконец, сказал:
8: «О, если действительно мешал акушерка ства прачка, то я завтра с ним поковарю. Пфуй! Я поковарю, котик!»
7: Кулич весь задрожал, когда на другой день утром бухгалтер поманил его к себе и запер двери.
10: «Чего волноваться?» успокаивал он себя. «Верно, просто жалование прибавит».
8: «Милостивый господин», — торжественно начал бухгалтер, «я любопытен знать, с кем вы ежечасно кафарите по телефону».
10: Кулич застыл.
11: «Ради бога, Арнольд Иванович, не подумайте что-нибудь, как говорится, жена,
8: клянусь вам».
11: «Это все самые различные персонажи своей надобности!»
7: Бухгалтер посмотрел строго.
8: «Милостивый господин, вы знаете, как насыпается ваше пофитение? Оно насыпается притон безнравственности. Вот как!»
7: Он полюбовался смущением Кулича и продолжал.
8: «Вы мешаете акушерку с две прачки!» «Я, знаете, ничего подобного никогда не видел. Ни в людей, ни в животном царстве. Этого потерпеть нельзя. С сегодняшнего дня вы уже не служащий в конторе, а сатир без должности».
11: «Меня клеветали», — стонал Кулич. «Я мог бы доказать, если бы судьба не заткнула мне рот».
8: «Электричество лгать не может», — загремел бухгалтер. «Вся контора слышала. Пфуй! Вот ваше шалофанье. Руки вам не потаю. Прощайте. Идите к тем, кого вы определяли котиками, господин развратный сатир».
7: Кулич бомбой вылетел на улицу, и едва захлопнулась за ним дверь, как в конторе зазвонил телефон.
8: «Вам Кулича?» — ликовал Рябунов в трубку. «Кулича нет! Фью! Уволен за разврат! Виноват, сударыня, должен вам открыть глаза. Не сетуйте на меня. Каждый джентльмен, если только он порядочный человек, сделал бы на моем месте то же самое. Я чувствую, что говорю с одной из жертв развратного Кулича. Да-да!» Целые дни он проводил в беседе с дамами прекрасного пола. Что? По телефону. Нежничал до бесстыдства, называл котиками всех. И акушерку тоже.
10: Вас, верно, тоже?
8: Да.
10: Вы только не волнуйтесь. На глазах у всех, вернее, на ушах, потому что слышали, назначал свидание.
8: Что?
10: Что? Господа, сказал он, обернувшись к товарищам. Эта Мегера, кажется, плюнула прямо в трубку. Ужасно. Неприятно в ухе.
8: «Наша миссия выполнена», — торжествовал Михельсон. «Ей-богу! Теперь они уже разорвут его на части, я вам говорю».
12: Мы читали рассказ Тэффи Кулич.
6: «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда». Рассказы о трудоголиках и лентяях. Специальный литературный проект «Работа не волк».
1: Илья Ильф и Евгений Петров. Рассказ «Счастливый отец». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Товарищ Сундучанский ожидал прибавления семейства. В последние решающие дни он путался между столами сослуживцев и расслабленным голосом бормотал: «Мальчик или девочка? Вот что меня интересует, Марья Васильевна. Если будет девочка, как назвать?» Марью Васильевну вопрос о продлении славного рода Сундучанских почти не интересовал. «Назовите Клотильдой», — хмуро отвечала она. «Или как хотите. По общественным делам я принимаю только после занятий». «А если мальчик?» — допытывал Сундучанский. «Извините, я занята», — говорила Марья Васильевна. «У меня ударное задание». «Если мальчик», — советовал товарищ Отверстиев, «назовите в мою честь Колей. И не путайся здесь под ногами, не до тебя. Мне срочно нужно вырешить вопросы тары». Однажды Сундучанский прибежал на службу, тяжело дыша. «А если двойня, тогда как назвать?» — крикнул он на весь отдел. Служащие застонали. «А, черт, пристал. Называй, как хочешь. Ну, Давид и Голиаф. Или Брагауз и Ефрон. Отличные имена». Насчет Брагауза сказал Отверстиев. Он был остряк. «Вот вы шутите», — сказал Сундучанский жалобно. «А я уже отправил жену в родовспомогательное заведение». Надо правду сказать, никакого впечатления не вызвало сообщение товарища Сундучанского. Был последний месяц хозяйственного года, и все были очень заняты. Наконец, удивительное событие произошло. Род Сундучанских продлился. Счастливый отец отправился на службу. Уши его горели на солнце. «Я войду, как будто бы ничего не случилось», — думал он. «А когда они набросятся на меня с расспросами, я, может быть, им кое-что расскажу». Так он и сделал. Вошел, как будто бы ничего не случилось. «А, Сундучанский!» — закричал Отверстиев. «Ну как, готово?» «Готово», — ответил молодой отец, зардевшись. «Ну, тащи ее сюда». «В том-то и дело, что не ее, а его. У меня родился мальчик». «Опять ты со своим мальчиком. Я про таблицу говорю. Готова таблица? Ведь ее нужно в ударном порядке сдать». И Сундучанский грустно сел за стол дописывать таблицу. Уходя, он не сдержался и сказал Марье Васильевне: «Зашли бы все-таки, на сына взглянули бы. Очень на меня похож. 8,5 фунтов весит. Бандит. 3/4 кило, машинально прикинула Марья Васильевна. «Вы сегодня на собрании будете? Вопросы шефства». «Слушай, Отверстиев», — сказал Сундучанский. «Мальчик у меня во! Совсем как человек. Живот, ножки, а также уши. Конечно, пока довольно маленькие. Может, зашел бы. Жена как будет рада». «Ну, мне пора», — вздохнул Отверстиев. «Мы тут буксир один организуем. Времени, брат, совершенно нет. Кланяйся своей дочурке». И убежал. В этот день Сундучанский так никого и не заполучил к себе домой полюбоваться на сына. А время шло, сын прибавлял в весе, и родители начали даже распускать слух о том, что он якобы сказал «агу», чего с 2-недельным младенцем обычно никогда не бывает. Но и эта потрясающая новость не вызвала притока сослуживцев в квартиру Сундучанского. Тогда горемыка отец решился на крайность. Он пришел на службу раньше всех и на доске объявлений вывесил бумажку: «Бригада по обследованию ребенка Сундучанского начинает работу сегодня в 6 часов в квартире товарища Сундучанского. Явка товарищей Отверстиева, Кускова, имя Нинин, Шакальской и Башмакова обязательно». В 3 часа к Сундучанскому подошел Башмаков и зашептал: «Слушай, Сундучанский, я сегодня никак не могу. У меня кружок, и потом жена больна. Ей-богу». «Ничего не поделаешь», — холодно сказал Сундучанский. «Все загружены. Я, может, тоже загружен». «Нет, брат, в объявлении ясно написано. Явка обязательно». С соответствующим опозданием, то есть часов в 7, члены бригады, запыхавшись, вбежали в квартиру Сундучанского. «Надо бы поаккуратнее», — заметил хозяин. «Ну да ладно, садитесь. Сейчас начнем». И он вкатил в комнату коляску, где, разинув рот, лежал молодой Сундучанский. «Вот», — сказал Сундучанский отец, — «можете смотреть». «А как регламент?» — спросила Шакальская. «Сначала смотреть, а потом задавать вопросы? Или можно сначала вопросы?» «Можно вопросы», — сказал отец, подавляя буйную радость. «Не скажет ли нам докладчик?» — спросил отверстие в привычным голосом. «Каковы качественные показатели этого объекта? Можно слово к порядку ведения собрания?» — перебила, как всегда, активная Шакальская. «Не замечается ли в ребенке недопотолстения, то есть недоприбавления в весе?» — застенчиво спросил Башмаков. И машинка завертелась. Счастливый отец не успевал отвечать на вопросы.
1: Мы читали рассказ Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Счастливый отец».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Аркадия Верченко. Рассказ «Господин Цацкин». Читает Владимир Самойлов.
2: Мое первое с ним знакомство произошло после того, как он, вылетев из окна второго этажа, пролетел мимо окна первого этажа, где я в это время жил, и упал на мостовую. Я выглянул из своего окна и участливо спросил неизвестного, потиравшего ушибленную спину: «Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезным?» «Почему же не можете?» — добродушно кивнул он головой, в то же время укоризненно погрозив пальцем по направлению окна второго этажа. «Конечно же можете». «Зайдите ко мне в таком случае», — сказал я, отходя от окна. Он вошел веселый, улыбающийся, протянул мне руку и сказал: «Цацкин». «Очень рад. Не ушиблись ли вы?» «Чтобы сказать вам, да, так нет. Чистейшей воды пустяки». «Наверное, из-за какой-нибудь хорошенькой женщины», — сказал я, подмигивая. «Хе-хе. Хе-хе. А вы, вероятно, любитель этих сюжетцев? Хе-хе. Не желаете ли, могу предложить серию любопытных открыточек? Немецкий жанр. Понимающие люди считают его выше французского». «Нет, зачем же?» — удивленно сказал я, всматриваясь в него. «Послушайте, ваше лицо кажется мне знакомым. Это не вас ли вчера какой-то господин столкнул с трамвая?» «Ничего подобного. Это было третьего дня, а вчера меня спустили с черной лестницы по вашей же улице. Но, правда сказать, какая это лестница? Какие-то 7 паршивых ступенек». Заметив мой недоумевающий взгляд, господин Цацкин потупился и укоризненно сказал: «Все это за то, что я хочу застраховать им жизнь. Хороший народ. Я хлопочу об их жизни, а они суетятся о моей смерти». «Так вы агент по страхованию жизни», — сухо заметил я. «Чем же я могу быть вам полезным?» «Вы мне можете быть полезны одним малюсеньким ответиком на вопросик. Как вы хотите у нас застраховаться? На дожитие или с уплатой премии вашим близким после, дай вам Бог здоровья, вашей смерти?» «Никак я не хочу страховаться», — замотал я головой. «Ни на дожитие, ни на что другое. А близких у меня нет, я одинок». «А супруга?» «Я холост». «Так вам нужно жениться». «Очень просто. Могу вам предложить девушку, пальчики оближете. 12 000 приданого, отец 2 лавки имеет. Хотя брат шарлатан, но она такая брюнетка, что даже удивительно. Вы завтра свободны? Можете завтра же и поехать посмотреть. Сюртук, белый жилет, если нет, можно купить готовые. Адрес: магазин «Оборот», наша фирма». «Господин Цацкин», — возразил я. «Ей же Богу, я не

0: массу благодарностей. Пробный флакончик». «Оставьте ваши пробные флакончики при себе», — раздражительно сказал я. «Мне их не надо. Не такая у меня наружность, чтобы внушать к себе любовь. На голове порядочная лысина, уши оттопырены, морщины, маленький рост». «Что такое лысина? Если вы ее помажете средством, которого я состою представителем, так обрастете волосами так, как, извините, кокосовый орех. А морщины, а уши? Возьмите наш усовершенствованный аппарат, который можно надевать ночью. Всякие уши как рукой снимет. Рост. Наш гимнастический прибор через 6 месяцев увеличивает рост на 2 вершка. Через 2 года вы уже можете будете жениться, а через 5 лет вас уже можно будет показывать. А вы мне говорите рост». «Ничего мне не нужно», — сказал я, сжимая виски. «Простите, но вы мне действуете на нервы». «На нервы». Так он молчал. «Патентованные холодные души, могущие складываться и раскладываться. Есть с краном, есть с разбрызгивателем. Вы человек интеллигентный и очень мне симпатичный, поэтому могу посоветовать взять лучше разбрызгиватель, но...» Я схватился за голову. «Чего вы хватаетесь? Голова болит? Вы только скажите, сколько вам надо тюбиков нашей пасты «Мигренин»? Фирма уже сама доставит вам на дом». «Извините», — сказал я, закусывая губу, «но прошу вас оставить меня, мне некогда. Я очень устала, мне предстоит еще утомительная работа — писать статью». «Утомительная?» — сочувственно спросил господин Цацкин. «Я вам скажу, что она утомительная, потому что вы до сих пор не приобрели нашего раздвижного пюпитра для чтения и письма. Нормальное положение, удобный наклон, за 2 штуки 7 рублей, за 3 — 10. «Пошел вон!» — закричал я, дрожа от бешенства. «Или я проломлю голову тебе этим пресс-папье!» «Этим пресс-папье!» — презрительно сказал господин Цацкин, ощупывая пресс-папье на моем письменном столе. «Этим пресс-папье! Вы на него дуньте, оно улетит!» «Нет, если вы хотите иметь настоящее, тяжелое пресс-папье, так я могу вам предложить целый прибор из малахита». Я нажал кнопку электрического звонка. «Вот сейчас придет человек, прикажу ему вывести вас». Скромно склонив голову, господин Цацкин сидел и молчал, будто ожидая исполнения моего приказания. Прошло 2 минуты, я позвонил еще. «Хороши звонки, нечего сказать», — покачал головой господин Цацкин. «Разве можно такие безобразные звонки иметь, которые не звонят? Позвольте вам предложить звонки с установкой и элементами за 7 рублей 60 копеек. Изящная кнопка». Я вскочил, схватил господина Цацкина за рукав и потащил к двери. «Идите, или у меня сейчас будет разрыв сердца!» «Это не дай бог. Но вы не беспокойтесь. Мы вас довольно прилично похороним по 2-му разряду. Правда, не будет той пышности, как 1-й, но катафалк!» Я захлопнул за господином Цацкиным дверь, повернул в замке ключ и вернулся к столу. Через минуту я обратил внимание, что дверная ручка зашевелилась, и дверь вздрогнула от осторожного напора и распахнулась. Господин Цацкин робко вошел в комнату и, прищурясь, сказал: «В крайнем случае могу вам доложить, что ваши дверные замки никуда не годятся. Они отворяются от простого нажима. Хорошие английские замки вы можете иметь через меня. 1 прибор 2 рубля 40 копеек, а 5 штук. Я вынул из ящика письменного стола револьвер и, заскрежетав зубами, закричал: «Сейчас я буду стрелять в вас!» Господин Цацкин с довольной миной улыбнулся и сказал: «Я буду очень рад, так как это даст вам возможность убедиться в превосходном качестве панциря от пуль, который надет на мне для образца и которую могу вам предложить. 1 штука 18 рублей, 2 дешевле, а 3 еще дешевле. Прошу вас убедиться». Я отложил револьвер и, схватив господина Цацкина поперек туловища, с бешеным ревом выбросил в окно. Падая, он успел крикнуть мне: «У вас очень непрактичные запонки, острые углы, рвущие платья и оцарапавшие мне щеку. Могу предложить африканского золота с инкрустацией. 2 рубля 3 ч...» Я захлопнул окно.
1: Мы читали рассказ Аркадия Верченко «Господин Цацкин». Радио «Звезда».

0: Слушайте «Радио Звезда».
1: Рассказы о трудоголиках и лентяях. Специальный литературный проект «Работа не волк».
2: Аркадий Бухов. Рассказ «Роковое влечение». Читают Ирина Иваней и Татьяна Бондаренко.
3: «А что ваш супруг теперь поделывает, Анна Васильевна?»
4: «Коленька-то, Коленька возглавляет».
3: «И давно это он?»
4: «А как в Кострому переехали? Сразу. Приходит он это, как сейчас помню, домой. На лице пафос, галстук на боку, руки трясутся и даже папироску не с того конца зажигает. Ну, говорит Анюта, вот оно, началось. Стихийное движение соцсоревнования. И я прямо-таки не могу его не возглавлять на данном отрезке времени у себя на переплетной фабрике».
3: «Включился, значит?»
4: «Насчет включения не скажу. Даже обиделся, когда спросила. Я, говорит, временно не в состоянии включиться по случаю ревматизма и переутомления. И опять же вставать рано и в глубоких калошах на фабрику бегать, как какой-то неквалифицированной единицы. Но возглавлять буду. Так вся семейная жизнь и пошла прахом».
3: «Да что вы, родная!»
4: «И не говорите. С утра как встанет, запрется и писать. Чаю спросишь, не надо ли? Так и на то даже обижается. Ты, говорит, у меня своим неприятным голосом все красивые фразы из мышления выбиваешь. Все резолюции писал. У Вовочки все тетрадки израсходовал. Напишет, выучит наизусть. И Анисью нашу заставляет по тетрадке его спрашивать. И на фабрику. А там, знаете, помещение большое. Здесь речь, там речь. Домой вернется, прямо лица нет. Не переутомляй, говорю, Коленька, себя. Нет, говорит, переутомлю. Брось, говорю, возглавлять. Нет, говорит, не брошу».
3: «Ну и как?»
4: «Слава богу, все благополучно кончилось. Перевели в Тулу. А там опять это самое ударное. Опять возглавлять начал».
3: «Сам?»
4: «Сам. Остальным некогда было. И люди черствые. Сделались ударниками и в ус себе не дуют. А все остальное на Коленьку свалили. Я уж ему от всего сердца советовала. Плюнь ты на них. Сделайся ударником. Может, легче будет. А он вторично обижается. Это, говорит, при моих нервах и в рядовые ударники записываться. При моем размахе незаметным винтом болтаться. Так ты своего мужа расцениваешь. Даже абажур от огорчения разбил. Розовый. И прямо к ночи домой приходить стал. И все на торты жаловался. Прямо, говорит, невозможно руководить стало. Как собрание, так торт. На одном сливочный, на другом ореховый, а я один. У меня, говорит, ни нервов, ни желудка не хватает. Потом, слава богу, и здесь кончилось».
3: «Перевели?»
4: «Сам ушел. Обидели. Какой-то субъект на торжественном заседании спрашивает: а почему, мол, вы, Николай Семенович, не ударник? Коленька, конечно, стерпел и мягко возражает. Пардон, а кто же возглавлять будет, если все в ударники бросятся? Ну, конечно, не поняли его. Обиделся. Взял отпуск и уехал. В Пензу перевелся».
3: «Хорошо устроился, золотая?»
4: «Куда там? Опять возглавлять начал. Разве у нас может культурный человек спокойно жить и работать? Стахановское началось. Я уже заранее говорю Коленьке, не мучь себя. Нервы у тебя средние, ревматизм наблюдается. Попробуй работать. Я где-то в газетах читала, что за работу деньги платят. И вижу я, что ходит мой Коленька, сумрачный такой, некрасивый и даже вздыхает в коридоре. На кого, говорю, Коленька, обижаешься? А если нет, то почему? Раскрыл он мне душу около ванной. И я, говорит, Анюта, разочаровываться стал. Теперь, говорит, Анюта, для человека моего широкого размаха просто гибель. Кругом сплошная разруха настроения, грубый эгоизм и полное крушение общественных горизонтов. Возьми, например, Семенухина и положи нас с ним на весы, что он и что я. А Семенухин 1500 зарабатывает, а у меня 480 с вычетами. И возглавлять не дают. Обидно мне стало за единокровного мужа. 9 лет вместе живем. Попробуй, говорю, Коленька, примирись с положением. С стань стахановцем, может, чего-нибудь выйдет.
3: А он что?
4: Сердится. Даже угрожать начал, что гриппом нарочно для меня заразится. Я, говорит, может, и стал бы, если бы от меня пафоса потребовали. А они что требуют? Чтобы мой упаковочный цех на две нормы выше работал. Я, может, стахановское движение до корней понял. Я, может, конкретные заветы у себя в душе выносил, а они мне тарой и упаковкой в морду тычут. Упаковывать, говорит, всякий человек без заслуг может, а возглавлять не всякий.
3: Ну, дали бы уж человеку возглавлять что-нибудь.
4: Сухие людишки даже и не стесняются. В фабричном доме живет, так кругом такие нахалы. Кто с новым патефоном по лестнице шлепает? Кто пианино в квартиру впирает? Кто мебель тащит? А такой человек, как Коленька, сиди и смотри. Затерли работника.
3: И не говорите, дорогая, у нас это всегда. Пусть отпуск бы взял, что ли.
4: Берет. В Евпаторию едет. А оттуда в Казань. Там у него родственник, дядя, на свечном заводе служит. Насчет места ничего не скажу. Да и где Коленьке при его нервах местом интересоваться? Устроиться возглавлять. И за то, слава богу.
2: Мы читали рассказ Аркадия Бухова «Роковое влечение».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Ян Вайс. Рассказ «Редкая профессия». Читает Денис Назаренко.
2: Я был безработным всего лишь неделю, но мне уже казалось, что прохожие оглядываются на меня. Правда, разговаривали со мной, как и прежде, но не без оттенка иронии. Не могу утверждать, что это было пренебрежение, скорее какой-то неопределенный тон, в котором сквозило удивление. А меня это злило. И поэтому я решил что-нибудь подыскать. Но не просто работу. Я мог приступить к ней немедленно, если бы согласился на то, что мне подсовывали. Но мне хотелось заняться чем-нибудь интересным. Таким, чем не занимался еще никто. И я заглянул в бюро редких профессий. Так называл свою круглую комнату в вилле Дарберте пан Йозефик. Мы знакомы давно, и пару раз он действительно помог, когда дело мое было швах. Я знал, что он мне начнет капать на мозги, но сейчас это было необходимо, так как я пребывал в некотором душевном расстройстве. Йозефик действительно мастер своего дела. Он придумывает специальности для людей моего типа. Когда-то он был таким же чудаком, как и я, правда, обладал фантазией, которой мне не достает. В один прекрасный день он открыл в круглой башне свое бюро редких профессий. Теперь его не мучают никакие проблемы. Он сочувствует всем, каждого выслушивает до конца, любит морализировать, но относится к этому не то чтобы уж очень серьезно. И поэтому его нравоучение проглатываешь, как подслащенные пилюли. «Опять вы здесь», — начал Йозефик, едва взглянув на меня. Память у него как у слона. Я ответил: «Маэстро, я не виноват, что работа бежит от меня, словно я чумной. Кстати, не нашлось бы у вас чего-нибудь интересного, но такого, чтобы не очень пачкать руки». Его мозг сразу же заработал. «Значит так, я подобрал вам в свое время тепленькое местечко в библиотеке приключенческой литературы, но пользы от вас там было как от пустого звука, проносящегося над океаном книг, подхватил я, отчужденного от людей благодаря 5 громкоговорителям. Я все время бормотал одно и то же. Когда прочитаете, пожалуйста, сдайте. Дома они вам будут мешать. Или... пользуйтесь лестницами вместо сидений. Все впустую. Каждый бросается к сиденьям-подъемникам и катается вверх-вниз, болтая ногами. А когда сиденья застрянут, то раздается крик о помощи. Короче, подытожил мистер Йозефик, с модернизацией ничего не получилось. Приставную лесенку библейских времен вернули на то место, откуда ее когда-то убрали. Да, вроде того, ответил я. И читатели снова карабкаются по ступенькам, словно обезьяны. Но от крика у меня воспалились голосовые связки, и я удрал из этого заведения, чтобы больше туда не возвращаться, бесплодное вы семя. И тут мистер Йозефик сел на своего конька, превратившись в пастыря тех, кто ищет утраченное. «Труд», — нравоучительно начал он, — «это дело совести каждого человека, руководствующегося определенными моральными принципами. Раньше люди, исповедуясь, избавлялись от вины, сваливая ее на Господа Бога. И в наше время существуют грешники, но они уже другие. Сейчас самый тяжкий грех – проступок против ее величества работы. У этой медали 2 стороны. Люди определенной категории. Алчные, потерявшие совесть, которые готовы работать, не заботясь о других, хоть по 8 часов в день, стараясь наработаться от пуза. Они уклоняются от встреч со мной, так как я их перед всеми обличаю и позорю. К этой категории вы, молодой человек, естественно, не относитесь. Вы скорее принадлежите к другому типу людей, к тем, кто не может усидеть на месте, к паломникам, которые вечно чего-то ищут и ни на чем не могут остановиться. Это и желторотые всезнайки, голова которых набита всяческими сведениями, и болтуны, которые хотели бы немедленно своими руками, точнее языком, переделать мир, Я из кожи вон лезу, чтобы удовлетворить свою клиентуру. Ищу, выдумываю, добиваюсь, чуть ли не колдую. Пока что все идет нормально. Работы больше, чем людей. Она есть и на земле, и под землей, и в воде, и в воздухе, под крышами и на крышах. Куда ни глянь, всюду она смотрит на тебя, подмигивает тебе. Ее надо лишь ухватить. Мистер Йозефик просто лопался от гордости, а я лишь покорно ждал, когда он, наконец, вспомнит обо мне и даст мне какой-нибудь совет. «Я рад, маэстро», — сказал я, — «что на свете так много работы, что ее больше, чем надо людям, и что вы мне предоставите возможность выбора. Вы играете в шахматы?» «Нет». «Почему?» «Не умею». «Это не имеет значения. Достаточно позаниматься год, из вас сделают среднего шахматиста, и вы станете учить новичков». Он также сказал, что игра в шахматы – это основа человеческого интеллектуального развития, гигиена мозга. Я ему ответил, что от квадратиков у меня рябит в глазах, особенно когда они идут сплошняком, и что на меня благотворно действуют лишь кружочки. А что, если наняться какому-нибудь писателю? У больших людей большие дома. Около них всегда вертится десятка-два учеников, и всем находится дело. Переписывать, стенографировать, печатать на машинке, считывать, учиться писать или следить за библиотекой, рвать сорняки. Вы это серьезно, маэстро? А почему бы и нет? Знаменитому Аркадо Виндишу нужен мажордом. Мальчиком на побегушках я не стану. Покорно благодарю. Я испугался, что маэстро обозлился на меня, но он и бровью не повел. Демонстрировать свои возможности он стал, скорее всего, от гордости, открывая козыри, которых у него были полны руки. «У вас есть фантазия?» «В какой степени?» «В такой, чтобы ее хватило для придумывания новых красивых имен для детей, цветов, только что родившихся животных. Нужны свежие, более благозвучные фамилии, интересные имена. Это не для меня, пан Йозефик. А как насчет сострадания? Посещать покинутых женщин, утешать их, беседовать с ними и, главное, давать им возможность выговориться, почитать им роман с продолжением и, насколько я знаю, шеф, для покинутых женщин и вдов построены мраморные дворцы. Там у них чего только нет, и утешители тоже.
3: И все же, есть много одиночек, которые остаются дома по каким-то непонятным причинам. Но это же настоящие ведьмы. Облагораживает и переписка с теми, кто несчастен. Надо найти путь к их сердцам, исповедать их и потом написать им счастливые письма от имени тех, кто их позабыл.
2: Я сам нуждаюсь в таком милосердном письме, маэстро.
3: Он махнул рукой, но ничего не сказал. Затем взял картотеку, длинную шкатулку с картонными карточками и прошелся по ним, как по клавиатуре, будто проветривал их. На одной из карточек его взгляд задержался, и он прочитал: «Создатель возможностей, комбинатор неожиданностей, инициатор событий, глашатай идей. Здесь есть инструкция, как это делается».
2: Он уже открыто издевался надо мной. Йозефик все время пытался опутать меня шелковыми нитями, но я бесцеремонно рвал их. Какой из меня инициатор, создатель, глашатай, комбинатор? Еще провозгласить номер рейса отходящего поезда или спровоцировать моралиста — на это я способен. Мне бы чего-нибудь попроще, пан шеф.
3: И чтобы при этом не нужно было бы много думать, не так ли?
2: Но я хочу, чтобы вы мыслили во время работы. Не бойтесь этого. Кстати, разве уже не стерлась грань между трудом физическим и умственным? Воспряньте духом. Не хотите же вы, чтобы я послал вас в замок Хараштепин?
4: «А что там надо делать?» — спросил я на всякий случай.
3: «Людей пугать. если вам действительно не хочется заняться чем-нибудь более полезным. Кстати, должен же кто-то этим заниматься. Туристы хотят слышать стоны и скрип зубов испыточных камер и видеть хромого епископа с кровавым посохом. Нет, только не это. Уехать из столицы в такую дыру – это не для меня. Я прошу вас подыскать что-нибудь здесь, в Праге. Мистер Йозефик снова перетасовал картотеку, задержавшись на букве «М». «А как насчет муравьев?»
4: «Что такое?»
3: «Ну, сторожить муравьев, чтобы они не разбежались». «С этим я наверняка не справлюсь. Они живут в стеклянной колбе под наблюдением знаменитого мирмиколога Маркупа. Вы будете их кормить, купать, наблюдать за ними, описывать их поведение. Маркуп ежедневно выпускает одного муравья. Вам нужно будет следить, куда он направится. Таким образом, вы примете участие в научном эксперименте, и Маркуп согласен опубликовать ваше имя среди тех, кто помогал ему в исследованиях. А что, если этот муравей засветло не вернется домой? Если он заблудится, я что, должен ночью с фонариком гоняться за ним?»
2: «Не знаю. Все это вам скажет профессор. И хватит». Я видел по его глазам, что капля переполнила чашу его терпения. Я быстро сказал, что согласен, и удалился. Так я стал муравьиным сторожем у господина профессора. И почему именно я сподобился получить такую работу, самую идиотскую из всех, какие когда-либо существовали, и такую ответственную? С утра до вечера я сидел во дворе и глядел во все глаза так, что из них текли слезы, и все-таки двух муравьев я не досчитался. Один обварился, когда я мыл стеклянную колбу с муравьями, стараясь при этом внимательно следить за тем, что они делают и как копошатся, а второй куда-то забежал и бесцельно, побродяжничав 3 дня, потерялся в траве. Я поймал другого, но это была роковая ошибка. Старик это сразу понял. Он ведь всех их знает наперечет, и его чуть было не хватил удар, а на моей совести оказалось черное пятно. Разочарованный, я покинул профессора. И теперь снова брожу в поисках работы и боюсь, что это у меня на лбу написано. Мне кажется, что я скособочился, и под рубашкой меня все время щекочет бегающий муравей. Но к мистеру Йозефику я больше не пойду. Лучше уж вернусь к этим проклятым муравьям.
1: Мы читали рассказ Яна Вайса «Редкая профессия».

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. Тургенев и Достоевский. Знаменитые романисты в молодости дружили. Но однажды Иван Сергеевич поссорился с Федором Михайловичем. Причиной размолвки прозаиков стали несколько стихотворных строк. Начинающий литератор Достоевский вел себя тихо и застенчиво, но ранняя популярность изменила характер писателя. С коллегами, успехи которых были скромнее, Достоевский стал общаться высокомерно. Тогда Тургенев вместе с Некрасовым сочинили едкую эпиграмму. «Витязь горестной фигуры, Достоевский юный пыщ, на носу литературы ты вскочил, как яркий прыщ». Достоевский обиделся и почти прекратил общение с ее авторами. Редкие встречи сопровождались язвительными репликами. Рассказывают, что как-то Достоевский посоветовал Тургеневу купить телескоп, чтобы прозаику, большую часть времени живущему за границей, было лучше видно далекую Россию. Позже в романе «Бесы» Достоевский еще раз отомстил сопернику. Один из главных героев книги – писатель-западник Кармазинов, полностью оторванный от русской жизни. Современники были уверены, автор вывел в этом образе именно Тургенева. Общие друзья не раз делали попытки помирить враждующих литераторов. Но это оказалось под силу только такому беспрекословному для обоих авторитету, как Пушкин. На праздновании 80-летия со дня рождения поэта Тургенев и Достоевский читали со сцены его стихи. Впервые за много лет они пожали друг другу руки и поцеловались.
1: Курсивом. Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Да что ж с тобой делать? Опять ты весь день баклуши бьешь.
3: Бить баклуши. Бездельничать. Делать что-то, что не требует больших умственных или физических усилий.
4: Что такое эта самая баклуша? Сейчас ее назвали бы болванка или заготовка. Из дерева на Руси делали очень многое. От резных игрушек до простых мисок и ложек. Так вот, чтобы мастер не занимался, что называется, неквалифицированным трудом, подмастерье готовил для него баклуши. Грубо отесывал деревянные заготовки, чтобы просто размер подходил. Но есть и другая версия. Баклушами называли фигуры для игры в городки. Те, которые надо сбить одним ударом. Значит, бить баклуши – заниматься чем-то не слишком полезным, но в свое удовольствие. И, наконец, говорят, что в некоторых российских деревнях баклуши – это застывшие после первого морозца лужи. И кто из нас в детстве не лупил по ним тем, что под руку подвернется? И сколько радости доставляло нам такое деятельное безделье. И именно тогда любая мама имела полное право сказать: «Хватит бить баклуши! Возьми лучше книгу почитай».
1: Не в бровь, а в глаз.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Иванаева командующим войсками Центрального военного округа, а Валерия Солодчука – заместителем министра обороны. Об этих кадровых изменениях верховный главнокомандующий сообщил на совещании в среду. Андрей Иванаев возглавил группировку войск «Центр», Петр Болгарев – «Восток», войска беспилотных систем, Денис Лямин, а Валерий Солодчук стал главой службы тыла. В Министерстве обороны пояснили, что эти перестановки направлены на улучшение системы материально-технического обеспечения войск. Элла Памфилова рассказала Владимиру Путину о мерах по обеспечению безопасности на предстоящих выборах. Глава Центра избирком отметила, что 110 участников специальной военной операции будут баллотироваться от различных партий. Встреча с президентом прошла в Кремле.
2: Конечно, основное отличие этой кампании от кампании 2021 года – это то, что мы решаем сложнейшие задачи, потому что именно сейчас, поскольку мы проводим выборы в экстремальной ситуации, и мы, понимая это, принимаем беспрецедентные меры безопасности, но при этом, вот это отличие этой кампании, мы обеспечиваем достигнутый прежний высокий уровень открытости и прозрачности.
1: Избирательная система России готова к проведению предстоящих выборов, заключила глава Центра избиркома. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по вопросам топливного рынка. Он поручил федеральным органам, регионам и компаниям повысить уровень взаимодействия для обеспечения внутреннего рынка и контроля за ценами. Особое внимание было уделено подготовке аграриев к осенним полевым работам. Все необходимые объемы топлива уже выделены. Также было подтверждено, что северный завоз выполнен в полном объеме. Отдельно обсуждались проблемы независимых заправок, некоторые из которых испытывают трудности с поставками. Было принято решение, что региональные операторы и нефтяные компании будут постепенно улучшать ситуацию на частных АЗС. Самолет Cessna-182, пропавший 3 августа в Приангарье, обнаружен. Экипаж в безопасности, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Воздушное судно проводило мониторинг лесных пожаров в Иркутской области, вылетев из поселка Мама. Однако не вернулось в запланированное время. Для поиска были задействованы 2 самолета и вертолет. Неблагоприятные метеоусловия усложняли поиски. Через 2 дня экипаж вышел на связь. Пилоты и летчик-наблюдатель после экстренной посадки поднялись на сопку высотой 1,5 километра, собрали радиопередатчик и передали координаты места падения самолета. После этого на место крушения вылетел спасательный вертолет. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: У вас есть нелюбимые буквы? Вот Бунин, например, терпеть не мог букву «Ф».
4: Мне даже выводить на бумаге это «Ф» трудно. И в моих писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква. А знаете, меня чуть-чуть не нарекли Филиппом. Что все-таки могло произойти? Филипп Бунин? Как это звучит гнусно! Вероятно, я бы и печататься не стал.
3: К счастью, обошлось. Печататься стал и даже первым из русских писателей Нобелевскую премию получил.
5: Рассказы Ивана Бунина.
3: Слушайте через несколько минут.
5: На радио «Звезда».
6: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
7: У Савельевых во дворе решили установить шлагбаум. Чтоб чужие не парковались. Да и таксисты, чтоб лишний раз не проезжали насквозь. Но у кого получать разрешение? И нужно ли согласие каждого жителя дома? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
6: На всякий случай.
7: Первое. Проверьте, кому принадлежит придомовая территория, на которой вы решили ставить шлагбаум. Жильцам дома или все-таки городу? Сделать это проще всего через публичную кадастровую карту, которую можно найти на специальном сайте. Вводите регион, населенный пункт и адрес вашего дома. Второе. Подготовить проект шлагбаума могут как сами жители, так и специализированная фирма, которая будет его устанавливать. Но не забудьте убедиться, что у вас во дворе существует такая техническая возможность. Шлагбаум в открытом режиме не должен мешать движению пешеходов и препятствовать проезду скорой или пожарной службы. Третье. Проведите общее собрание собственников дома. Для положительного исхода нужно собрать не менее 2/3 от общего числа голосов. После этого надо решить, кто будет оплачивать установку и содержание. Иногда эти расходы распределяют только между автовладельцами. Четвертое. Когда все формальности соблюдены, вам необходимо согласовать шлагбаум в органах местного самоуправления. Уточнить всю информацию можно в земельном комитете. Обычно такие есть в городской администрации. Но помните, в каждом регионе могут быть и свои правила согласования. Подведем итоги. Выясните, кому принадлежит придомовая территория. Проверьте, есть ли техническая возможность для установки шлагбаума. Соберите не менее 2/3 голосов собственников. Согласуйте установку шлагбаума в органах местного самоуправления. К счастью, соседи Савельевых уже проходили этот тернистый путь по установке шлагбаума и помогли организовать весь процесс. Но если бы все сложилось иначе, наши герои знают, что делать в такой ситуации. Узнали вы? На всякий случай.

Первая автомобильная школа была открыта в 1904 году в Германии. В начале 20 века программа обучения в автошколе значительно отличалась от современной. От будущих водителей требовалось глубокое знание устройства автомобиля, особенно двигателя. А вот правила дорожного движения не изучались совсем. Их тогда просто не существовало.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Холодная осень». Читает Игорь Тарадайкин.
2: В июне того года он гостил у нас в имении. Всегда считался у нас своим человеком. Покойный отец его был другом и соседом моего отца. 15 июня убили в Сараеве Фердинанда. Утром 16-го привезли с почты газеты. Отец вышел из кабинета с московской вечерней газетой в руках в столовую, где он, мама и я еще сидели за чайным столом. И сказал: «Ну, друзья мои, война. В Сараеве убит австрийский кронпринц. Это война». На Петров день к нам съехалось много народу. Были именины отца. И за обедом он был объявлен моим женихом. Но 19 июля Германия объявила России войну. В сентябре он приехал к нам всего на сутки проститься перед отъездом на фронт. Все тогда думали, что война кончится скоро, и свадьба наша была отложена до весны. И вот настал наш прощальный вечер. После ужина подали по обыкновению самовар, и, посмотрев на запотевшие от его пара окна, отец сказал: «Удивительно ранняя и холодная осень». Мы в тот вечер сидели тихо, лишь изредка обменивались незначительными словами, преувеличенно спокойными, скрывая свои тайные мысли и чувства. С притворной простотой сказал отец и про осень. Я подошла к балконной двери и протерла стекло платком. В саду на черном небе ярко и остро сверкали чистые ледяные звезды. Отец курил, откинувшись в кресло, рассеянно глядя на висевшую над столом жаркую лампу. Мама в очках старательно зашивала под ее светом маленький шелковый мешочек, мы знали какой. И это было и трогательно, и жутко. Отец спросил: «Так ты все-таки хочешь ехать утром, а не после завтрака?» «Да, если позволите, утром», — ответил он. «Очень грустно, но я еще не совсем распорядился по дому». Отец легонько вздохнул. «Ну, как хочешь, душа моя. Только в этом случае нам с мамой пора спать. Мы непременно хотим проводить тебя завтра». Мама встала и перекрестила своего будущего сына. Он склонился к ее руке, потом к руке отца. Оставшись одни, мы еще немного побыли в столовой. Я вздумал раскладывать пасьянс. Он молча ходил из угла в угол, потом спросил: «Хочешь, пройдемся немного?» На душе у меня делалось все тяжелее. Я безразлично отозвалась: «Хорошо». Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать. С милой усмешкой вспомнил стихи Фета: «Какая холодная осень, надень свою шаль и капот». «Капота нет», — сказала я. «А как дальше?» «Не помню. Кажется так: смотри меж чернеющих сосен, как будто пожар восстает».
3: «Какой пожар?»
2: «Восход луны, конечно. Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в этих стихах. Надень свою шаль и капот. Времена наших дедушек и бабушек. Ах, боже мой, что ты?» «Ничего, милый друг. Все-таки грустно. Грустно и хорошо. Я очень, очень люблю тебя». Одевшись, мы прошли через столовую на балкон, сошли в сад. Сперва было так темно, что я держалась за его рукав. Потом стали обозначаться в светлеющем небе черные сучья, осыпанные минерально блестящими звездами. Он, приостановясь, обернулся к дому. «Посмотри, как совсем особенно, по-осеннему светят окна дома. Буду жив, вечно буду помнить этот вечер. Я посмотрела, и он обнял меня в моей швейцарской накидке. Я отвела от лица пуховый платок, слегка отклонила голову, чтобы он поцеловал меня. Поцеловав, он посмотрел мне в лицо. «Как блестят глаза», — сказал он. «Тебе не холодно? Воздух совсем зимний. Если меня убьют, ты все-таки не сразу забудешь меня». Я подумала, а вдруг правда убьют? И неужели я все-таки забуду его? Какой-то короткий срок. Ведь все, в конце концов, забывается. И поспешно ответила, испугавшись своей мысли, «Не говори так, я не переживу твоей смерти». Он, помолчав, медленно выговорил. «Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи, порадуйся на свете. Потом приходи ко мне». Я горько заплакала. Утром он уехал. Мама надела ему на шею тот роковой мешочек, что зашивала вечером. В нем был золотой образок, который носили на войне ее отец и дед. И мы перекрестили его с каким-то порывистым отчаянием. Глядя ему вслед, постояли на крыльце в том отупении, которое всегда бывает, когда проводишь кого-нибудь на долгую разлуку. Чувствуя только удивительную несовместность между нами и окружавшим нас радостным, солнечным, сверкающим изморозью на траве утром. Постояв, вошли в опустевший дом. Я пошла по комнатам, заложив руки за спину, не зная, что теперь делать с собой. И зарыдать ли мне, или запеть во весь голос. Убили его. Какое странное слово. Через месяц в Галиции. И вот прошло с тех пор целых 30 лет. И многое-многое пережито было за эти годы, кажущиеся такими долгими, когда внимательно думаешь о них, перебираешь в памяти все то волшебное, непонятное, непостижимое ни умом, ни сердцем, что называется, прошлым. Весной 18-го года, когда ни отца, ни матери уже не было в живых, я жила в Москве, в подвале у торговки на Смоленском рынке, которая все издевалась надо мной. «Ну, ваше сиятельство, как ваши обстоятельства?» Я тоже занималась торговлей. Продавала, как многие продавали тогда, солдатам в папахах и расстегнутых шинелях кое-что из оставшегося у меня. То какое-нибудь колечко, то крестик, то меховой воротник, побитый молью. И вот тут, торгуя на углу Арбата и рынка, встретила человека редкой прекрасной души, пожилого военного в отставке, за которого вскоре вышла замуж, из которого ехала в апреле в Екатеринодар. Ехали мы туда с ним, его племянником, мальчиком лет 17, тоже пробиравшимся к добровольцам, чуть не 2 недели. Я бабой в лаптях, он в истертом казачьем зипуне с отпущенной черной с проседью бородой. И пробыли на Дону и на Кубани больше 2 лет. Зимой в ураган отплыли с несметной толпой прочих беженцев из Новороссийска в Турцию. И на пути в море муж мой умер в тифу. Близких у меня осталось после того на всем свете только 3. Племянник мужа, его молоденькая жена и их девочка, ребенок 7 месяцев. Ну и племянник с женой уплыли через некоторое время в Крым, к Врангелю, оставив ребенка на моих руках. Там они и пропали без вести. А я еще долго жила в Константинополе, зарабатывая на себя и на девочку очень тяжелым черным трудом. Потом, как многие, где только не скиталась я с ней. Болгария, Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, Ницца. Девочка давно выросла, осталась в Париже, стала совсем француженкой, очень миленькой и совершенно равнодушной ко мне. Служила в шоколадном магазине возле Мадлен. холеными ручками с серебряными ноготками, завертывала коробки в атласную бумагу и завязывала их золотыми шнурочками. А я жила и все еще живу в Ницце, чем Бог пошлет. Была я в Ницце в первый раз в 912 году. И могла ли думать в те счастливые дни, чем некогда станет она для меня? Так и пережила я его смерть, опрометчиво сказав когда-то, что я не переживу ее. Но, вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя: да, а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: только тот холодный осенний вечер. Уже ли он был когда-то? Все-таки был. И это все, что было в моей жизни. Остальное — ненужный сон. И я верю, горячо верю. Где-то там он ждет меня. С той же любовью и молодостью, как в тот вечер. Ты поживи, порадуйся на свете. Потом приходи ко мне. Я пожила, порадовалась. Теперь уже скоро приду.
1: Читали рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Холодная осень».

0: слушаете «Радио Звезда». Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Господин из Сан-Франциско».
1: Читает Семен Ермолинец.
2: Господин из Сан-Франциско, имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил, ехал в Старый Свет на целых 2 года с женой и дочерью, единственно ради развлечения. Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствие, на путешествие, во всех отношениях отличное. Для такой уверенности у него был тот довод, что, во-первых, он был богат, а во-вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои 58 лет. До этой поры он не жил, а лишь существовал. Правда, очень недурно, но все же возлагая все надежды на будущее. Он работал, не покладая рук. Китайцы, которых он выписывал к себе на работы целыми тысячами, хорошо знали, что это значит. И, наконец, увидел, что сделано уже много, что он почти сравнялся с теми, кого некогда взял себе за образец, и решил передохнуть. Люди, к которым принадлежал он, имели обычай начинать наслаждение жизнью с поездки в Европу, в Индию, в Египет. Положил и он поступить так же. Конечно, он хотел вознаградить за годы труда прежде всего себя, однако рад был и за жену с дочерью. Жена его никогда не отличалась особой впечатлительностью, но ведь все пожилые американки – страстные путешественницы. А что до дочери, девушки на возрасте и слегка болезненной, то для нее путешествие было прямо необходимо. Не говоря уже о пользе для здоровья, разве не бывает в путешествии к счастливых встреч? Тут иной раз сидишь за столом и рассматриваешь фрески рядом с миллиардером. Маршрут был выработан господином из Сан-Франциско обширный. В декабре-январе он надеялся наслаждаться солнцем Южной Италии, памятниками древности, тарантеллой, серенадами бродячих певцов и тем, что люди в его годы чувствуют особенно тонко, любовью молоденьких неаполитанок, пусть даже и не совсем бескорыстной. Карнавал он думал провести в Ницце, в Монте-Карло, куда в эту пору стекается самое отборное общество, где одни с азартом предаются автомобильным и парусным гонкам, другие — рулетки, третьи — тому, что принято называть флиртом, а четвертые — стрельбе в голубей, которые очень красиво взвиваются из садков над изумрудным газоном на фоне моря цвета незабудок и тотчас же стукаются белыми комочками о землю. Начало марта он хотел посвятить Флоренции, к страстям господним приехать в Рим, чтобы слушать там «Смилуйся». Входили в его планы и Венеция, и Париж, и бой быков в Севилье, и купание на английских островах, и Афины, и Константинополь, и Палестина, и Египет, и даже Япония. Разумеется, уже на обратном пути. И все пошло сперва прекрасно. Был конец ноября. До самого Гибралтара пришлось плыть то в ледяной мгле, то среди бури с мокрым снегом, но плыли вполне благополучно. Пассажиров было много. Пароход, знаменитый «Атлантида», был похож на громадный отель со всеми удобствами, с ночным баром, с восточными банями, с собственной газетой. И жизнь на нем протекала весьма размеренно. Вставали рано при трубных звуках, резко раздававшихся по коридорам, еще в тот сумрачный час, когда так медленно и неприветливо светало над серо-зеленой водяной пустыней, тяжело волновавшейся в тумане, накинув фланелевые пижамы, пили кофе, шоколад, какао, затем садились в ванны, делали гимнастику, возбуждая аппетит и хорошее самочувствие, совершали дневные туалеты и шли к первому завтраку. До 11 часов полагалось бодро гулять по палубам, дыша холодной свежестью океана, или играть в шеффилборд и другие игры для нового возбуждения аппетита. А в 11 подкрепляться бутербродами с бульоном. Подкрепившись, с удовольствием читали газету и спокойно ждали второго завтрака, еще более питательного и разнообразного, чем первый. Следующие 2 часа посвящались отдыху. В Все палубы были заставлены тогда длинными камышовыми креслами, на которых путешественники лежали, укрывшись пледами, глядя на облачное небо и на пенистые бугры, мелькавшие за бортом, или сладко задремывая. В пятом часу их, освеженных и повеселевших, поили крепким душистым чаем с печеньями, в семь повещали трубными сигналами о том, что составляло главнейшую цель всего этого существования — венец его. И тут господин из Сан-Франциско спешил в свою богатую кабину одеваться. По вечерам этажи Атлантиды зияли во мраке огненными несметными глазами, и великое множество слуг работало в поварских, судомойнях и винных подвалах. Океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нем не думали, твердо веря во власть над ним командира, рыжего человека чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в своем мундире с широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появлявшегося на люди из своих таинственных покоев. На баке поминутно взвывало с адской мрачностью и взвизгивала с неистовой злобой сирена, но немногие из обедающих слышали сирену, ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра, изысканно и неустанно игравшего в двухсветной зале, празднично залитой огнями, переполненной декольтированными дамами и мужчинами во фраках и смокингах, стройными лакеями и почтительными метродотелями, среди которых один, тот, что принимал заказы только на вина, ходил даже с цепью на шее, как лорд-мэр. Смокинг и крахмальное белье очень молодили господина из Сан-Франциско. Сухой, невысокий, неладно скроенный, но крепко сшитый, он сидел в золотисто-жемчужном сиянии этого чертога за бутылкой вина, за бокалами и бокальчиками тончайшего стекла, за кудрявым букетом гиацинтов. Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами. Золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью крепкая лысая голова. Богато, но по годам была одета его жена, женщина крупная, широкая и спокойная. Сложно, но легко и прозрачно, с невинной откровенностью дочь, высокая, тонкая, с великолепными волосами, прелестно убранными, с ароматическим от фиалковых лепешек дыханием и с нежнейшими розовыми прыщиками возле губ и между лопаток чуть припудренных. Обед длился больше часа, а после обеда открывались в бальной зале танцы, во время которых мужчины, в том числе, конечно, и господин из Сан-Франциско, задрав ноги, до малиновой красноты лиц накуривались гаванскими сигарами и напивались ликерами в баре, где служили негры в красных камзолах с белками, похожими на облупленные крутые яйца. Океан с гулом ходил за стеной черными горами, вьюга крепко свистала в утяжелевших снастях, пароход весь дрожал, одолевая ее и эти горы, точно плугом разваливая на стороны их зыбкие, то и дело вскипавшие, высоко взбивавшиеся пенистыми хвостами громады. В смертной тоске стенала удушаемая туманом сирена. Мерзли от стужи и шалели от непосильного напряженного внимания вахтенные на своей вышке, мрачным и знойным недром преисподней, ее последнему девятому кругу была подобна подводной утробе парохода, та, где глухо гоготали исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них, облитыми едким грязным потом и по пояс с голыми

радость, пары-то крутились в вальсах, то изгибались в танго, и музыка настойчиво, в сладостно-бесстыдной печали, молила все об одном, все о том же. Был среди этой блестящей толпы некий великий богач, бритый, длинный, в старомодном фраке, был знаменитый испанский писатель, была всесветная красавица, была изящная влюбленная пара, за которой все с любопытством следили и которая не скрывала своего счастья. Он танцевал только с ней, и все выходило у них так тонко, очаровательно, что только один командир знал, что эта пара нанята Ллойдом играть в любовь за хорошие деньги и уже давно плавает то на одном, то на другом корабле.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Мы читаем рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Господин из Сан-Франциско».
2: В Гибралтаре всех обрадовало солнце. Было похоже на раннюю весну. На борту Атлантиды появился новый пассажир, возбудивший к себе общий интерес. Наследный принц одного азиатского государства, путешествующий инкогнито, человек маленький, весь деревянный, широколицый, узкоглазый, в золотых очках, слегка неприятный, тем, что крупные усы сквозили у него, как у мертвого, в общем же, милый, простой и скромный. В Средиземном море шла крупная и цветистая, как хвост павлина, волна, которую при ярком блеске и совершенно чистом небе развела весело и бешено летевшая навстречу Трамонтана. Потом на вторые сутки небо стало бледнеть, горизонт затуманился, близилась земля, показалась Иския, Капри. В бинокль уже виден был кусками сахара, насыпанный у подножья чего-то сизого, Неаполь. Многие леди и джентльмены уже надели легкие мехом вверх шубки. Безответные, всегда шепотом говорящие бои китайцы, кривоногие подростки со смоляными косами до пят и с девичьими густыми ресницами из-под вуль вытаскивали к лестницам пледы, трости, чемоданы, несессеры. Дочь господина из Сан-Франциско стояла на палубе рядом с принцем, вчера вечером по счастливой случайности представленным ей, и делала вид, что пристально смотрит вдаль, куда он указывал ей, что-то объясняя, что-то торопливо и негромко рассказывая. Он по росту казался среди других мальчиком. Он был совсем нехорош собой и странен. Очки, котелок, английское пальто, а волосы редких усов точно конские, смуглая тонкая кожа на плоском лице точно натянутая и как будто слегка лакирована. Но девушка слушала его и от волнения не понимала, что он ей говорит. Сердце ее билось от непонятного восторга перед ним. Все в нем было не такое, как у прочих. Его сухие руки, его чистая кожа, под которой текла древняя царская кровь, даже его европейская, совсем простая, но как будто особенно опрятная одежда, таили в себе неизъяснимое очарование. А сам господин из Сан-Франциско в серых гетрах на ботинках все поглядывал на стоявшую возле него знаменитую красавицу, высокую, удивительного сложения блондинку с разрисованными по последней парижской моде глазами, державшую на серебряной цепочке крохотную, гнутую, облезлую собачонку и все разговаривавшую с нею. И дочь в какой-то смутной неловкости старалась не замечать его. Он был довольно щедр в пути и потому вполне верил в заботливость всех тех, что кормили и поили его, с утра до вечера служили ему, предупреждая его малейшие желания, охраняли его чистоту и покой, таскали его вещи, звали для него носильщиков, доставляли.

0: его сундуки в гостинице. Так было всюду, так было в плавании, так должно было быть и в Неаполе. Неаполь рос и приближался. Музыканты, блестя медью духовых инструментов, уже столпились на палубе и вдруг оглушили всех торжествующими звуками марша. Гигант-командир в парадной форме появился на своих мостках и, как милостивый языческий бог, приветственно помотал рукой пассажирам. А когда Атлантида вошла, наконец, в гавань, привалила к набережной своей многоэтажной громадой, усеянной людьми, и загрохотали сходни, сколько портей и их помощников в картузах с золотыми галунами, сколько всяких комиссионеров, свистунов, мальчишек и здоровенных оборванцев с пачками цветных открыток в руках кинулось к нему навстречу с предложением услуг. И он ухмылялся этим оборванцем, идя к автомобилю того самого отеля, где мог остановиться и принц, и спокойно говорил сквозь зубы то по-английски, то по-итальянски «Go away, via, via». Жизнь в Неаполе тотчас же потекла по заведенному порядку. Рано утром завтрак в сумрачной столовой, облачное малообещающее небо и толпа гидов у дверей вестибюля. Потом первые улыбки теплого розоватого солнца, вид с высоко висящего балкона на Везувий до подножья, окутанный сияющими утренними парами, на серебристо-жемчужную рябь залива и тонкий очерк Капри на горизонте, на бегущих внизу по набережной крохотных осликов в двуколках и на отряды мелких солдатиков, шагающих куда-то с бодрой вызывающей музыкой. Потом выход к автомобилю и медленные движения по людным узким и сырым коридорам улиц среди высоких многооконных домов, осмотр мертвенно чистых и ровно, приятно, но скучно, точно снегом освещенных музеев или холодных, пахнущих воском церквей, в которых повсюду одно и то же, величавый вход, закрытый тяжкой кожаной завесой, а внутри огромная пустота, молчание, тихие огоньки семисвечника, краснеющие в глубине на престоле, убранным кружевами, одинокая старуха среди темных деревянных парт, скользкие гробовые плиты под ногами и чье-нибудь снятие со креста, непременно знаменитое. В час второй завтрак на горе Сан-Мартино, куда съезжается к полудню немало людей самого первого сорта, и где однажды дочери господина из Сан-Франциско чуть не сделалось дурно. Ей показалось, что в зале сидит принц, хотя она уже знала из газет, что он в Риме. В пять чай в отеле, в нарядном салоне, где так тепло от ковров и пылающих каминов, а там снова приготовление к обеду, снова мощный властный гул гонга по всем этажам, снова вереница шуршащих по лестницам шелками и отражающихся в зеркалах декольтированных дам, снова широко и гостеприимно открытый чертог столовой и красные куртки музыкантов на эстраде и черная толпа лакеев возле метрдотеля с необыкновенным мастерством разливающего по тарелкам густой розовый суп. Обеды опять были так обильны и кушаньями, и винами, и минеральными водами, и сластями, и фруктами, что к 11 часам вечера по всем номерам разносили горничные каучуковые пузыри с горячей водой для согревания желудков. Однако декабрь выдался не совсем удачный. Портье, когда с ними говорили о погоде, только виновато поднимали плечи, бормоча, что такого года они и не запомнят, хотя уже не первый год приходилось им бормотать это и ссылаться на то, что всюду происходит что-то ужасное. На Ривьере небывалые ливни и бури, в Афинах снег, Этна тоже вся занесена и по ночам светит, из Палермо туристы, спасаясь от стужи, разбегаются. Утреннее солнце каждый день обманывало, с полудня неизменно серело, и начинал сеять дождь, да все гуще и холоднее. Тогда пальмы у подъезда отеля блестели жестью, Город казался особенно грязным и тесным, музеи чересчур однообразными, сигарные окурки толстяков извозчиков в резиновых крыльями разбивавшихся по ветру накидках нестерпимо вонючими, энергичное хлопанье их бичей над тонкошеями клячами явно фальшивым, обувь сеньоров, разметающих трамвайные рельсы, ужасную, а женщины, шлепающие по грязи под дождем с черными раскрытыми головами, безобразно коротконогими. Про сырость же и вонь гнилой рыбы от пенящегося у набережной моря говорить нечего. Господин и госпожа из Сан-Франциско стали по утрам ссориться. Дочь их то ходила бледная с головной болью, то оживала, всем восхищалась, и была тогда и мила, и прекрасна. Прекрасны были те нежные и сложные чувства, что пробудила в ней встреча с некрасивым человеком, в котором текла необычная кровь. Ибо ведь в конце концов и не важно, что именно пробуждает девичью душу. Деньги ли, слава ли, знатность ли рода? Все уверяли, что совсем не то в Соренто, на Капри. Там и теплее, и солнечней, и лимоны цветут, и нравы честнее, и вино натуральней. И вот семья из Сан-Франциско решила отправиться со всеми своими сундуками на Капри, с тем, чтобы, осмотрев его, походив по камням на месте дворцов Тиверия, побывав в сказочных пещерах Лазурного грота и послушав абруцких волынщиков, целый месяц бродящих перед Рождеством по острову и поющих хвалы Деве Марии, поселиться в Соренто. В день отъезда, очень памятный для семьи Сан-Франциско, даже и с утра не было солнца. Тяжелый туман до самого основания скрывал Везувий, низко серел над свинцовой зыбью моря. Острова Капри совсем не было видно, точно его никогда и не существовало на свете. И маленький пароходик, направившийся к нему, так валяло из стороны в сторону, что семья из Сан-Франциско пластом лежала на диванах в жалкой кают-компании этого пароходика, закутав ноги пледами и закрыв от дурноты глаза. Миссис страдала, как она думала, больше всех. Ее несколько раз одолевало. Ей казалось, что она умирает, а горничные, прибегавшие к ней с тазиком, уже многие годы изо дня в день качавшиеся на этих волнах и в зной, и в стужу, и все-таки неутомимая, только смеялась. Мисс была ужасно бледна и держала в зубах ломтик лимона. Мистер, лежавший на спине в широком пальто и большом картузе, не разжимал челюсти всю дорогу. Лицо его стало темным, усы белыми, голова тяжко болела. Последние дни, благодаря дурной погоде, он пил по вечерам слишком много и слишком много любовался живыми картинами в некоторых притонах. А дождь сёк в дребезжащие стекла, на диван из них текло, ветер своем ломил в мачты и порой вместе с налетавшей волной клал пароходик совсем на бок, и тогда с грохотом катилось что-то внизу. На остановках в Кастелломаре, в Соренто, было немного легче, но и тут размахивало страшно. Берег со всеми своими обрывами, садами, пиниями, розовыми и белыми отелями и дымными курчаво-зелеными горами летал за окном вниз и вверх, как на качелях. В стены стукались лодки, сырой ветер дул в двери, и ни на минуту не смолкая пронзительно вопил скачавшиеся барки под флагом гостиницы «Роял» картавый мальчишка, заманивавший путешественников. И господин из Сан-Франциско, чувствуя себя так, как и подобало ему, совсем стариком, уже с тоской и злобой думал обо всех этих жадных, воняющих чесноком людишках, называемых итальянцами. Раз во время остановки, открыв глаза и приподнявшись с дивана, он увидел под скалистым отвесом кучу таких жалких, насквозь проплесневевших каменных домишек, налепленных друг на друга у самой воды, возле лодок, возле каких-то тряпок, жестянок и коричневых сетей, что, вспомнив, что это и есть подлинная Италия, которой он приехал наслаждаться, почувствовал отчаяние.
1: Мы читали рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Господин из Сан-Франциско».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Владимир Крупин. Рассказ «Бумажные цепи». Читает Кирилл Радцик.
1: С годами все обостреннее вспоминается детство. Особенно Новый год. Елочных игрушек у нас было мало, терялись куда-то. Вот была картонная курочка, бронзовая, с крохотным красным гребешком, а принесли из чулана коробку с игрушками. Разбираем. Нет курочки. Клоун тут, самолетик тут, домик тут. Где курочка? Начиналось следствие. Старшая сестра вспоминала сама и заставляла всех вспоминать, кто в прошлом году разбирал елку. Кто? Никто не помнил. Ну и вообще никто не любил разбирать елку. Всем хотелось, чтобы она подольше постояла. Значит, родители. Но чтобы родители могли что-то сделать небрежно, такого и подумать было невозможно. Потерянная курочка становилась все дороже именно от того, что была потеряна. «К соседям ушла. На соседский сарай, — говорила мама. — Там несется». «Ничего, к Пасхе вернется. Без яиц не останемся, не переживайте». В заботах о новой елке курочка забывалась. Да если бы она и не пропала, все равно надо делать новые игрушки. И фонарики, и цепи, и снег, и флажки. Оказывается, отец уже приготовил старые газеты, пузырек клея, кисточку, краски. Все хотели клеить кисточкой. Ссорились. Но мало-помалу налаживалась работа дружной бригады. Мама стригла газеты на длинные узкие полоски. Их, с одной стороны, покрывали разными красками или тушью. Они быстро сохли. Их резали на равные частички. Ну, это для цепей. На фонарики — тетрадочную бумагу. Для снега жертвовали разноцветные промокашки. Первое кольцо для цепи склеивалось сразу. Второе, в виде полоски, продевалось в первое, потом тоже склеивалось. Ну и так далее. Подбирали цвет, чтобы не было подряд двух красных колечек или двух синих. Клея к этому времени не оставалось, и вместо него пользовались вареной картошкой. Ну, хорошо бы, конечно, сделать клейстер из муки, но если можно картошкой, то зачем тратить муку? Мама доставала со дна швейной машинки «Зингер» шпульку ниток. Шпульку раскручивали, сматывая с нее столько нитки, чтобы ее хватило на несколько раз от стены до стены. Это для гирлянд с фонариками и флажками. Гирлянды возносились на свои места самыми первыми, еще до появления елки, чтобы потом ее не потревожить. А цепи, копящиеся около стола шуршащей грудой, все удлинялись и удлинялись. И уже мне казалось, что хватит. Нет, старшие продолжали трудиться. Ну, значит, и я с ними. Младшие засыпали прямо за столом. И на другой день, в последний день старого года, все еще делали цепи. Но уже без нас, старшим братом. Мы шли на лыжах за елкой. Брат по-мужицки затыкал топор за ремень телогрейки, мне доверял только санки. В лесу, в его тихом белом сиянии, ожидающем восхождения солнца, елочек были целые заросли. «Эту возьмем!» — кричал я, хватая ту, которая ближе. Снег осыпался с ветвей, елка радостно зеленела. Любая елка казалась мне красавицей. Мало того, я любую жалел и желал всем елочкам счастливого Нового года. «Маленькой елочке холодно зимой», — говорил я. «Из лесу елочку надо взять домой. Давай побольше наберем», — предлагал я брату. Брат взглядывал на меня с непонятным мне интересом и все искал и искал единственную из десятков самых разных. Уже и солнце восходило, уже и я замерзал и хныкал, а брат все продолжал поиски. Наконец решался. Но уж зато и елочка у нас была. Ровно под потолок, шатериком, веточка к веточке. А запах? Будто брат и запах выбирал. Запах слышался уже в сенях. В чулане же находили прошлогоднюю крестовину или делали новую. Устанавливали елку в крестовину, крепили и начинали наряжать. Младшие улепляли игрушками подол елочки, мне доставались ветки повыше. Маме еще повыше, брат залезал на табуретку и украшал самый верх. Сестра подавала ему игрушки и командовала. Отец осуществлял общее руководство. Начинали окружать елку цепями. Осторожно, чтобы не порвать, подавали брату. Он закреплял первое колечко на лапку у звезды, потом переставлял табуретку, принимал от нас волны бумажной цепи, которая серпантинной спиралью опоясывала разноцветное зеленое чудо. Доблесть была в том, чтобы цепь нигде не разорвалась. Конечно, можно было бы и подклеить, но лучше сразу и целиком. Если кто попадал между елкой и цепью, работа останавливалась. Попавший вылезал на свободу. «Ой, не хватит!» — переживала сестра. «Ой, давайте реже окружать!» Но реже не хотелось. Потому что когда много таких цепей, то вся елка становилась кружевной. И всегда все сходилось в самый раз. Последнее колечко укрепляли на ветке у самого пола. «Это как пельмени. Стряпаешь, стряпаешь», — говорила мама, — «и боишься. Вот мало будет, вот лишнее. А всегда выходит точно». Мы любовались елкой. Отец начинал рассказывать, какие елки были в его детстве. Ну, мы это, конечно, слышали. Еще бы ему не помнить. Делали фактически для него одного. Он был один сын, а кроме него 10 сестер, наши тетки. «Один раз тятя поехал на белорецкую ярмарку», — начинал отец. Ну, мы уже знали, о чем будет рассказ. О французской булке. Но с радостью слушали. Таких булок мы не едали. «Поехал и привез всем калачей, сушек. А мне еще отдельно французскую булку. Бабушка говорит: съешь, Колюшка, половинку сейчас, а вторую половинку на завтра». И разрезала булку. А мне это так обидно показалось. Говорю: «Зашивай! Зашивай, — говорю, — и все». И она, что вы думаете? Она зашила, — кричали мы. «Барином рос», — говорила мама. «Нечего говорить. Барином». «Да», — довольно хмыкал отец. «Мне ногами до 5 лет не давали ходить. Все на руках таскали». «Так уж до 5», — сомневалась мама. «Ну, до 3», — сбавлял отец и вспоминал дальше. «А у нас в деревне были микадёнки. Ну, прозвали по отцу. У них отец пришел с японской войны и все время говорил: микадо, микадо. Ну, это японское слово». «Это император», — говорила сестра. «Семья большая. Звали детей микадёнки. У них был японский фонарь. Ох, они им хвастались. Их тоже выслали. Ну, их раньше. Успели собраться. Ну, может, фонарь сохранили. А нас выслали не минуту на сборы. Все бросили. Игрушки пропали. А в Сибири игрушки делали из шишек. Вот навешаем кедровых, а потом орешки щелкаем». «Ой, а корова!» — вскрикивала мама. «Отец пойло приготовил?» «Так точно. На моей фабрике ни одной забастовки». Вот как нас елка увлекла. Даже про корову забыли. А у нее скоро будет теленок. К ней надо чаще ходить. Но как же не хотелось уходить от елки. Раньше мы наперебой, напередир, как выражалась мама, старались завоевать право нести фонарь, идти с мамой или с отцом давать корм корове, поросенку, курам. А сегодня маме пришлось назначить себе спутника. «Нет добровольцев?» — спросила она и поглядела на елочку. «Ну, конечно. Где ж корове против елки?» Да. Но оставалось в деле украшений еще одно — снег. И оставшуюся цветную бумагу и промокашки резали мелко-примелко. Потом в большом блюде этот снег, название конфетти мы узнали позже, этот снег перемешивался. Брат опять залезал на табуретку. Я на вытянутых над собой руках держал блюдо. Брат пригоршнями черпал из него и обдавал нашу елочку как будто дождем. И последние заскребышки взлетали над нами и падали нам на головы, на плечи. «Ой!» — пищала младшая сестренка. «Ой, на реснице сидит! Ой, ой, тихо! Ой, упала!» И она начинала реветь. Младший брат пытался водворить снежинку на реснице сестренки, но тут возвращалась мама. Мы ужинали и начинали ждать Новый год. Не только конфетти. Все будет позже. Будут папиным, маминым внукам, нашим детям, дорогие заграничные елочные украшения, мигающие электрические гирлянды, шагающий игрушечный Дед Мороз, луноход на батарейках, трещащие, похожие на взаправдошние автоматы и настоящий Дед Мороз, приносящий в оплаченное время оплаченный подарок. Все будет. И уж, конечно, съедобные подарки будут другими. Фрукты, шоколад, конфеты всех мастей. Нам бы в детство такие конфеты, недавно сказала сестра. Мы бы из этой серебряной фольги резали снег. Да уж. Вспомнили мы свои тогдашние подарки в пакетах из газет. Печенюшка, конфеты-подушечки, булочка. Пакеты вышли из моды. Началась новогодняя упаковка из полихлорвинила в виде матрешки, сундучка, царь-пушки, золотого ключика, а то и вовсе в виде башни. Но все-то мне кажется, что у нас было больше радости от Нового года. Больше. Мы сами созидали его, сидя у керосиновой лампы, тычась от усталости носом в стол и все равно ни за что не уходя, пока не будет полночь, пока не наступит этот щемящий, так томительно ожидаемый и тут же исчезающий миг. Разве можно уйти спать, провалиться в сон? Да ни за что. Мы сидели, глядели на елку, кое-что еще подправляли на ней, каждый раз обсуждая, как будет смотреться перецепленная игрушка на новом месте. «Ты от порога посмотри! Ты близко смотришь!» — говорила сестра. Старший брат брал в руки лампу, и мы торжественно обходили елку вокруг. «Хороводы завтра!» — строго говорила сестра. «Сейчас в морской бой или в города?» «В пуговки!» — хныкал младший брат. Он уже совсем-совсем засыпал. Младшая давно спала. Первое свое стихотворение я написал именно в новогоднем ожидании. Растет история, и вот мы вместе с ней растем, и пусть войдем мы в Новый год, как в новый дом войдем. А на утро так ликовало солнце, как будто тоже понимало, что надо жить в новом году по-новому, оставляя в старом все плохое. И хотя мы по-старому ломали лыжи, бросаясь на них с Красной или Малаховой горы, по-старому обмораживались, но все равно счастье продолжалось. Дома нас ожидала елка, и ее запах соревновался с запахом свежей стрепни. О, эти мамины плюшки, ватрушки! Это зимнее мороженое молоко, эти пестрые пузырчатые блины. Самое загадочное, что на следующий год бронзовая картонная курочка находилась, и мы спорили, где ей лучше жить на елке. Ей на смену терялся домик, потом он тоже находился. И всегда-всегда делали бесконечные бумажные цепи, оковывали ими елочку. И вот я, понимающий, что в моей жизни все прошло, кроме заботы о жизни души, думаю теперь, что именно этими бумажными цепями я не елочку украшал. Я себя приковывал к родине, к детству. И приковал. Приковал так крепко, что уже не откуюсь. Многие другие цепи рвал. Эти не порвать. И не пытаюсь. И счастлив, что они крепче железных. Правда, крепче. Ведь детство сильнее всей остальной жизни.
0: Мы читали рассказ Владимира Крупина «Бумажные цепи». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание с руководством Министерства обороны России. Верховный главнокомандующий объявил о ряде кадровых перестановок в ведомстве. Они касаются тыловых служб, войск беспилотных систем, а также группировок войск «Восток» и «Центр». Кроме того, президент принял предложение министра обороны Андрея Белоусова сосредоточить в одних руках все службы тыла.
2: Совсем недавно было принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все, что касается вооружения. И эту работу в Министерстве обороны возглавляет Санчик Александр Семенович, который совсем недавно еще был одним из командующих одной из группировок и успешным командиром. По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла.
1: Президент назвал деятельность служб тыла в современных условиях боевой работой. Теперь эти службы возглавил командующий группировки войск «Центр» генерал-полковник Валерий Солодчук. За сутки российские войска освободили 2 населенных пункта. Так, подразделения группировки войск «Север» освободили Рыжевку, сообщили в Министерстве обороны. Это расширяет зону контроля России в Сумской области и открывает новые возможности для продвижения российских войск. Также бойцы группировки войск «Восток» взяли под контроль Зорницу в Запорожской области, что укрепит правый фланг российских войск, которые наступают на Орехов, добавили в оборонном ведомстве. В Аргентине стартовал Кубок мира по зимнему плаванию. В первый день соревнований российские спортсмены завоевали все 4 золотые медали. На дистанции 25 метров баттерфляем победили Василиса Малаева и Петр Ясинский. Матвей Овсейчук стал лучшим на 100-метровке вольным стилем. Алексей Жарков выиграл заплыв на 200 метров брасом. Турнир проходит у ледника Перито Морено в Патагонии. Температура воды там не превышает плюс 5 градусов. По данным Всероссийской федерации зимнего плавания, в Кубке мира участвуют атлеты из 15 стран. Российская сборная выступает под национальным флагом. Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию на случай конфликта с Китаем или Россией, сообщает NBC News. Основное внимание в документе уделено возможному применению тактического оружия меньшей дальности. Для усиления ядерного сдерживания и предотвращения его использования КНР или России предлагается расширить полномочия президента Дональда Трампа в этой сфере. Однако, как отмечает телеканал, некоторые законодатели уже выразили критику. Они считают, что это может снизить порог для применения ядерного оружия и отвлечь внимание от подготовки к традиционной стратегии сдерживания. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
4: Ну ты кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
5: Идея вертикального взлета буквально преследовала пионеров воздухоплавания. Огромные поля, по которым приходилось разбегаться первым самолетом, наводили новаторов на мысль о том, что можно и нужно сокращать расстояние между точкой начала движения и точкой отрыва от земли. Свой геликоптер, летательный аппарат, способный взлетать вертикально и зависать в воздухе, одним из первых представил миру в начале 20 века русский изобретатель Федор Евстафьев. Федор Федорович не имел инженерного образования, но обладал удивительной наблюдательностью и руками мастера. Работал плотником, столяром, затем мастером на железной дороге. Именно там он начал конструировать устройства для упрощения ежедневного рабочего труда – домкраты, искроулавливатели, эстакады. Но главной страстью Евстафьева стало небо. Он задумался, а можно ли создать аппарат, который будет летать, но не нуждаться в разбеге?
4: Ну ты кулибин!
5: В 1903 году он начал работу над своим геликоптером. Через 6 лет модель была готова. Она имела метровую длину и могла подниматься вверх с помощью вращающихся лопастей, а также летать горизонтально. В 1910 году геликоптер показали почтеннейшей публике на выставке в Екатеринославле. А в 1912 году Евстафьев получил патент на свое изобретение. Первый в мире документ на прообраз вертолета. Однако реализовать проект в полном масштабе не сумел. Не хватило средств и поддержки. В советское время мастер продолжил совершенствовать разработку. Его конструкции предвосхитили многие идеи современных вертолетов. Федор Евстафьев умер в 1941 году, не увидев, как его мечта поднялась в небо. Но имя его навсегда осталось в истории отечественной авиатехники.
4: Ну ты кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек. Радио «Звезда». Книга на ночь.
6: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
7: Глава вторая. Нищенствующий монах, объявивший себя реинкарнацией жившего 1,5 столетия назад джунгарского князя Амурсаны, враг Пекина и ойратский националист, мечтавший объединить под своей властью населенные западными монголами территории, Джалама не скрывал и антирусских настроений. «Вы русские что? Камыш? Подожгу!» И вас не останется здесь, как нет и китайцев». Такую угрозу слышал от него казачий офицер Сокольницкий в 1914 году. Тогда же Джалама был арестован казаками в своей ставке близ Кобда и увезен в Россию. Сначала его держали в томской тюрьме, оттуда перевели в Якутию, потом опять в тюрьму, уже астраханскую. После февральской революции он вышел на свободу, вновь объявился в Кобдовском округе и повел партизанскую войну с китайцами. Как и Унгерна, монголы считали Джаламу существом сверхъестественным, чему способствовали его железная воля, актерский дар и умение выдать себя за человека, посвященного в таинство тантры. Когда летом 1921 года Монголию заняли советские войска, Джалама с отрядом воинов и 300 данников ушел в южную Черную Гоби в предгорье Шадзюньшаня. Здесь он основал собственный хашун, по сути дела независимое государство, гибрид разбойничьего лагеря и миниатюрной теократии. Средства добывались набегами на соседей и грабежом караванов. Пленников обращали в рабов. Их руками Джалама построил уникальную для Монголии каменную крепость. Она получила название Тенпей-Байшин и являла собой причудливую смесь элементов тибетской, китайской и мусульманской архитектуры. Внутри располагались казармы, жилые и хозяйственные постройки, но сам Джалама предпочитал жить в юрте. Здесь, окруженный пустыней, горами, крепостными стенами и защищавшими его не менее надежно, чем стены, мрачными легендами, он чувствовал себя в безопасности. Пока Сухэ Батор и его соратники делили между собой крохи той власти, что оставила им Москва, а советские эмиссары осваивались в ненароком доставшейся им огромной стране, в Урге было не до Джаламы, но затем взялись и за него. План операции разработал комендант Улясутая калмык Харти-Конуков, кавалер ордена Красного Знамени, герой боев с Деникиным и Унгерным. В январе 1923 года служившие под его началом офицеры-монголы Дугор Бейсе и Нанзат в сопровождении трех цириков, которых выдали за слуг, прибыли в Тенпей-Байшин под видом противников нового режима. Они предложили Джаламе принять участие в заговоре против Сухэбатора и застрелили его во время конфиденциальной беседы. Охрана разбежалась, никто не пришел ему на помощь, кроме любимой собаки. Подданных Джаламы тут же согнали на митинг, и, как докладывал начальству Конуков, собравшиеся не только изъявили покорность, но были очень рады освобождению от деспота-изверга. Храбрый Нанзат когда-то воевал с китайцами под знаменем Джаламы и был хорошо с ним знаком. Это не помешало ему вырезать и съесть его сердце с целью завладеть силой и мудростью убитого. Отрубленную голову владыки Тенпей-Бейшина увезли в Улясутай, насадили на пику и выставили на базаре, чтобы исключить возможные слухи о его чудесном спасении. В том же 1923 году и с той же целью в Петрограде, в обращенной к Невскому проспекту витрине Елисеевского магазина, была выставлена голова знаменитого бандита Леньки Пантелеева. Он погиб в перестрелке с сотрудниками угрозыска, но поскольку сообщениям о его смерти не верили и под его именем начали орудовать другие налетчики, требовалось удостоверить его гибель. Из Улясутая голову Джаламы отослали в Ургу, и, по легенде, Сухэбатор скончался в тот самый день, когда ее привезли в столицу. Там голова переходила из рук в руки, из канцелярии в канцелярию, пока не попала в музей, разместившийся в Зеленом дворце умершего к тому времени Богдо Гогена. Оттуда она вскоре непонятным образом исчезла, но это уже ничем не грозило новым властителям Халхи. Не будь Джалама реинкарнацией Амурсаны, народное сознание нашло бы способ воскресить этого человека, вселив его дух в чье-нибудь тело, но после того, как китайцы ушли, а с севера, провозгласив себя освободителями Монголии, явились красные, миф о северном спасителе был обречен на забвение. В 1985 году знаток Монголии и писательница Инесса Ломакина обнаружила пропавшую голову Джаламы в фондах Музея антропологии и этнографии в Петербурге. Мумифицированная по монгольскому способу, то есть просоленная и подкопченная, с дырой от пики, она числилась там экспонатом номер 3394. Оказалось, что в 1925 году студент Ленинградского университета Владимир Казакевич, в будущем известный монголист, нелегально вывез ее из Улан-Батора в запломбированном ящике с разрешавшими его провоз без таможенного досмотра сопроводительными документами от советского полпредства. В Ленинграде он сдал голову Джаламы в музей, где ее оприходовали как «голову монгола». Но с какой целью была проведена эта секретная операция, неясно. Возможно, причина скрывалась в характерном для тех лет интересе к особенностям строения мозга неординарных личностей. Эти исследования поощрялись в связи с популярными в СССР неоевгеническими идеями о возможности научными методами создать нового человека. Но до содержимого черепной коробки Джаламы ни у кого из таких специалистов руки не дошли. Голова попала в кунсткамеру, а раздобывший ее Казакевич был расстрелян в 1937 году. Спустя 6 лет после смерти Джаламы мимо Тенпей-Байшина проходила экспедиция Рерихов, и Юрий Рерих осмотрел замок хозяина Гоби. Он был совершенно пуст и уже начал разрушаться. Джалама заложил эту крепость не раньше лета 1921 года, когда на западе Халхи начались столкновения между остатками Оренбургской армии Бакича и отрядами Карла Никунде, Байкалова. Белый генерал Черногорец пришел сюда из китайского Синьцзяна, краском латыш из Сибири. Тогда Джалама и откочевал в Гоби. Подобно беглому унгерновскому Исаулу Табхаеву, он надеялся, что красные и белые дьяволы истребят друг друга, после чего наступит его звездный час. До этого ареной его деятельности был Кобдасский округ, а Унгерн ни разу не выезжал из Урги западнее Ванхуре. Если в 1913 году их встреча могла и состояться, то сейчас они точно не встретились. Поначалу Унгерн питал иллюзии относительно возможности привлечь Джаламу к борьбе с красными и отправил ему пару писем, но очень скоро понял, что это не тот человек, с кем можно иметь дело. Тем не менее, сходство между ними было подмечено многими и позднее вызвало к жизни легенду об их посмертном свидании. Она пополнила тот слой, созданный русскими беженцами в Китае интеллигентской мифологии, в котором Унгерн был центральной фигурой. Он, как главная опорная колонна, поддерживал своды этого призрачного мира. В 1935 году в харбинском журнале «Луч Азии» эту историю изложил некто Борис С. Она вложена в уста манчжурского зверопромышленника Петра Сальникова, в прошлом офицера азиатской дивизии. О нем говорится как о человеке реальном, известным многим харбинцам и фигурирующим под собственным, а не вымышленным именем, но это мало что значит. В борьбе за немногочисленного читателя, невысоко ценившего художественную правду, эмигрантская билетристика часто маскировалась под журналистику. В зачине Сальников вместе с женой-монголкой принимает у себя гостей, в том числе автора, и за ужином рассказывает им феерический эпизод из своей жизни. Весной 1921 года, когда азиатская дивизия двинулась в Забайкалье, Сальников с небольшим отрядом был оставлен охранять Ургу. Узнав, что Унгерн попал в плен, он решил вести отряд на восток, в Манчжурию, но наткнулся на красных. В бою все его люди погибли, спасся лишь командир. Тяжело раненый, он был придавлен мертвой лошадью, поэтому его не заметили. Не в силах выбраться, он потерял сознание и очнулся уже ночью, почувствовав, что его куда-то везут. Кто? Куда? Ответа нет. Сальников опять впадает в беспамятство. Дальше временной пробел, отточие. Проходит месяц или немного больше, Унгерн уже казнен, в Урге красные. Где находится Сальников, по-прежнему неизвестно. Тем временем в монгольской степи объявляется расстрелянный в Новониколаевске барон. Его видят то в одном улусе, то в другом. Обычно под вечер, в сумерках, в полном одиночестве он медленно проезжает верхом возле юрт, не обращая внимания на потрясенных кочевников, иногда направляет своего черного коня к ночным кострам, где греются пастухи, в ужасе падающий ниц при его появлении. Барон молча присаживается к огню, потом вновь садится в седло и пропадает в темноте. Слух о воскресшем боге войны мгновенно облетает всю Монголию. Очевидцы, среди которых немало тех, кто недавно служил в его войске, клянутся, что это, несомненно, он, в точности такой, как прежде, лишь с необыкновенно белым потусторонним лицом. Спустя какое-то время в Урге, в казармах, расквартированных там красномонгольских частей, происходит несколько загадочных убийств. Они следуют с промежутками в 2-3 дня. Все убитые монголы, все так или иначе причастны к пленению Унгерна, и все гибнут одинаково. Ночью их закалывают кинжалом. Орудие убийства всякий раз остается в теле мертвеца, причем к рукояти прикреплена записка с одним и тем же текстом: «Предателю от ожившей жертвы». Комиссар монголо-советской дивизии Моисей Калинковский смеется над суеверным страхом подчиненных. В оживающих покойников он не верит и пытается найти убийц, но однажды утром его самого находят мертвым. Калинковский — лицо реальное, хотя в действительности он был командиром отряда броневиков в августе 1921 года, атаковавших конницу Унгерна в неудачном для него бою под Новодмитриевкой. Его смерть от кинжала — выдумка. Комиссар заколот в собственной постели, на рукояти кинжала, всаженного ему в грудь, обнаруживается записка с теми же словами. «Эта смерть — заключительный аккорд. Месть свершилась, отныне призрак барона исчезает навсегда». Теперь, наконец, выясняется, что раненого Сальникова подобрали люди Джа-ламы и увезли в Тенпей-Байшин. Там Джа-лама заметил, что этот офицер внешне очень похож на Унгерна. У него такие же опущенные вниз рыжеватые усы, тот же тип лица, которое, будучи натерто мукой, приобрело оттенок мертвенной бледности. Идея принадлежала Джа-ламе. Его люди и отомстили предателям, а сам Сальников успешно сыграл роль привидения. Выполнив эту миссию, он возвращается в Тенпей-Байшин, где его ждет прекрасная дочь Джа-ламы. Она ухаживала за ним раненым, они полюбили друг друга. Комедия масок завершается идиллией. Закончив рассказ, Сальников уже в новом качестве представляет гостям очаровательную хозяйку дома. Оказывается, она и есть та самая дочь Джа-ламы. Получив благословение ее отца, Сальников увез девушку в Харбин. Она приняла православие и стала его женой. Месть Джа-ламы автор объясняет тем, что и он, и Унгерн — враги красных, но роднило их и другое. Обоим кровь на буддийском лотосе не казалась противоречащей духу желтой религии.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
6: Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
7: Режим. Глава первая. Однажды Алешин наблюдал, как сподвижник Унгерна, князь Мерен Дугарджаб, Дугар Мерен, наказывает своего провинившегося всадника. Дверь юрты отворила чья-то невидимая рука, и мы увидели снаружи небольшую группу людей. Дугар Мерен по-прежнему спокойно восседал на своей подушке. Человек, который недавно докладывал ему о монголе, загнавшем коня, вновь на коленях вполз в юрту, держа руки так, словно готовился что-то получить. Когда он приблизился к Дугар-Мерену, князь торжественно положил ему в протянутые руки черный лакированный ящичек, и человек также на коленях, пятясь задом, пополз обратно. У входа в юрту он сел на землю, открыл ящичек, достал оттуда какую-то завернутую в материю вещь и начал медленно разворачивать ее. Вначале он снял слой синего шелка, потом красного и, наконец, желтого. На свет явилась бамбуковая палка. Отполированная, она блестела, как некий священный предмет. По внутренней ее стороне, которой наносится удар, тянулась вырезанная полая бороздка для стока крови. Князь наблюдал за экзекуцией из юрты. Виновного разложили на земле прямо у входа. Он получил всего 5 ударов, но спина его была в крови. Экзекутор вытер бамбук, тщательно отполировав его халатом жертвы, и вновь медленно завернул палку сначала в желтый, после в красный и синий шелк. Ящичек был закрыт и с прежними церемониями возвращен Дугар-Мерену. У экзекуторов азиатской дивизии бамбуки были березовые. Их не хранили в лакированных пеналах, не обматывали шелками разных цветов, от нейтрального синего до священного желтого, непосредственно покрывающего этот символ княжеской власти, но пороли с восточной изобретательностью. На смену патриархальной казачьей нагайке пришли куда более экзотические методы поддержания воинской дисциплины. Нагайки в дивизии были упразднены, их место занял монгольский ташур. В парадном строю всадник, сидя в седле, должен был нижним концом упереть ташур в левое стремя, а на верхней положить руку. В походе предписывалось употреблять его вместо нагайки, но для лошадей он не годился и, в сущности, был абсолютно бесполезен. Его единственное назначение – служить знаком принадлежности к касте избранных. Кроме того, как прообраз любого державного жезла, он был орудием наказания. Ташурить, пороть ташуром. Эту бессмысленную и неудобную палку в дивизии терпеть не могли, но роптать никто не смел, пока в августе 1921 года не вспыхнул мятеж. После убийства Резухина офицеры и казаки его бригады первым делом избавились от ненавистных ташуров. Они были свалены в кучу и под крики «Ура!» торжественно сожжены как символ свергнутого режима. Унгерн не расставался с ташуром, ставшим по Князеву одной из существенных причин развала всего дела барона и гибели его самого. Льстецы сравнивали его ташур с дубинкой Петра Великого, который тоже был скор на расправу. Если Унгерну казалось, что кто-то игнорирует его приказы или проявляет недостаточное усердие, он налетал как шквал и несколькими ударами сшибал виновного с коня. Ташур был тяжелый, рука у барона тоже нелегкая. Бил он обычно по голове, зачастую разбивая ее в кровь. На такой случай бывалые унгерновцы советовали вновь прибывшим класть в шапку или поддон со фуражки толстую рукавицу на меху. Этот способ сделать удары ташура менее болезненными и неопасными для жизни был позаимствован у монголов. Они издавна использовали его для защиты от гнева китайских чиновников. Как пишет Князев, Унгерн бил людей ташуром в минуты высшего напряжения своей начальнической энергии или же почти отчаяния, что никто его не понимает, никто не проявляет должной жертвенности. Но это все-таки чересчур лестное для него объяснение привычки разбивать головы подчиненным. Поплатиться можно было за самую пустяшную оплошность. Хитун однажды пострадал за то, что, имея Унгерна пассажиром, слишком близко подъехал на автомобиле к предназначенному для дивизии табуну и напугал лошадей. Причинами той легкости, с какой Унгерн пускал в ход ташур, были обостренные постоянным нервным напряжением психическая неуравновешенность и отношение к офицерам и всадникам как к сброду, который другого языка не понимает. Если при угрозе получить ташуром по голове кто-то из офицеров хватался за револьвер, что случалось крайне редко, Унгерн отступал и в дальнейшем не поднимал на них руку. Макеев хвалился, будто он был одним из таких смельчаков. В беседе с Тизенгаузеном, как ее передает Голубев, он говорил, что в его окружении одни жулики, другие пьяницы, третьи развратники, четвертые уголовные преступники, пятые вздорные люди или просто дураки, и моральная чистота им незнакома. Если Унгерн изгущал краски, то не сильно. Все примерно так и обстояло. Он уверял собеседника, что всей душой ждет того момента, когда на русской территории сможет пополнить дивизию элементом чистых светлых людей, а из нынешних ее бойцов не оставить ни одного человека, ибо они годятся лишь в качестве тарана для разрушения. Предполагалось, что для управления этими новыми светлыми людьми ташур уже не понадобится. Но таких солдат и офицеров, кто в полной мере удовлетворял бы требованиям Унгерна, ни в России, ни где-то еще попросту не существовало. Другим обычным наказанием было сажание на крышу. Неизвестно, кто подсказал Унгерну этот оригинальный способ карать виновных, но точно не монголы. Скорее всего, в первый раз он употребил его по вдохновению, а затем ввел в систему. Любопытную картину представляла в то время

и являла собой нечто среднее между заключением на гауптвахте и выставлением у позорного столба. Правом прибегать к нему обладали только сам Унгерн и Резухин. Першин, проходя мимо здания штаба, не раз видел на крыше десятки людей, ровно стаю голубей. Они жались друг к другу, кутались в халаты, чтобы как-то спастись от холода, а скользкая и крутая крыша усугубляла их мучения. Пьяных привязывали к трубе, чтобы не упали и не покалечились. Легче приходилось тем, кто попадал на плоские кровли китайских фанс. Одеял не полагалось, пищу раз в день подтягивали в корзине на веревке, но пронырливые вестовые ухитрялись доставлять своим начальникам все необходимое, от теплых вещей до алкоголя. Наказанные были молоды, жизнь брала свое, и нередко с крыши неслась залихватская песня. Некоторые приговаривались к сидению без пищи и воды, однако за исполнением таких приговоров никто не наблюдал, и если товарищей по оружию поблизости не было, среди горожан всегда находились те, кто за плату или по доброте душевной снабжал страдальцев провизией. Угодивший на крышу хитун сидел вместе с юным монгольским князем, пропившим выданные ему на агитацию в кочевьях казенные деньги. Пьяный он катался по урге на автомобиле, одной рукой обнимая сидевшую рядом даму, а другой гордо поднимая национальный флаг. Древком этого флага князь был выпорот и отправлен на крышу. Третьим в их компании оказался артиллерист, чьи батарейные верблюды загадили священную землю возле Ногон-Суме. Всех троих бескорыстно подкармливал штабной повар-китаец. Он украдкой бросал им то хлеб, то вареный картофель, и хитун, памятуя жестокость своих китайских тюремщиков, размышлял о том, какие бывают различные китайцы. Страшнее, чем голод и жажда, были мороз и пронзительный ветер без возможности от него укрыться. Зимой простужались, обмораживали пальцы на руках и ногах, а сотник Балсанов, опальный любимец Унгерна, умер от полученной на крыше пневмонии. В летний зной сидение на раскаленной железной крыше становилось настоящей пыткой, но бежать никто не смел. Это уже считалось дезертирством. Единственным, кто не побоялся ночью слезть с крыши и удариться в бега, был не офицер, а обвиненный в финансовых махинациях старшина мусульманской общины Сулейманов, на пару с которым Першин после взятия Урги посетил ставку барона. В лесистой местности вместо крыш использовались деревья. Во время привалов наказанные просиживали на ветвях по несколько часов, а иногда с вечера до утра. Если бивак разбивали надолго, деревья вокруг лагеря были усеяны скрючившимися фигурками. Как-то раз на кустах очутился весь штаб дивизии, включая Макеева, вспоминавшего об этом не без умиления начальственными причудами. Сидеть было тяжело, в мягкую часть впивались сучья, ветер покачивал ветки, а перед глазами был шумный лагерь, откуда кучки людей с любопытством наблюдали новую позицию, занятую штабом. Все это было вовсе не так весело, как по прошествии многих лет представлялось ностальгирующему по временам молодости Макееву. Полковник Львов, один из последних в длинной череде начальников штаба азиатской дивизии, во сне упал с высоты на землю, сильно расшибся и чудом остался жив. В степи провинившихся зимой сажали на лед, не разрешая разводить костер на морозе. Летом ставили без оружия в тысячи шагов от лагеря, с риском стать жертвой волков. Все эти меры, включая порку, Унгерн признавал нормой, говорил о них спокойно и сравнивал себя с Николаем I и Фридрихом Великим, тоже сторонниками палочной дисциплины. Однако его фантазия во всем, что касалось казней и экзекуций, их разнообразие, строгая классификация вплоть до смертной казни разных степеней, индивидуальные кары для того или иного грешника от перетягивания

вытягивания на веревке через ледяную реку до сожжения заживо, все это вызывает в памяти не прусского короля и не российского императора с их ранжирами и шпицрутанами под барабанный бой, а тени властителей тех отдаленных эпох, которые Унгерн считал «золотым веком человечества».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Глава вторая. Волков не преувеличивает, когда пишет: «Тысяча с небольшим русских и монголов побеждают 13-тысячную хорошо вооруженную китайскую армию, захватывают громадные запасы продовольствия и вооружения, берут столицу Монголии, где сосредоточены сотни белых, для которых возвращение на родину возможно только с оружием в руках. Впереди родина, здесь страна, в несколько раз превышающая площадью Францию. Ее население боготворит имя русского, степи изобилуют скакунами, баранами, быками. А что нужно всаднику-партизану? Конь, трава, мясо. Успех казался и был возможен. Необыкновенный подъем охватывает белых, но Унгерн, вождь нарождающегося движения, в корне задушил его. Это правда. Беженцы и бывшие колчаковцы с энтузиазмом встретили появление барона в Урге. Но восторги быстро прошли, надежды сменились недоумением, разочарованием и озлобленностью. Позднее, оказавшись в эмиграции, эти люди наперекор общественному мнению утверждали: «Мы, белые, должны радоваться его гибели». Милюков назвал четырехмесячное пребывание Унгерна в Урге самой удручающей страницей в истории белого движения. У него были факты для доказательства этого тезиса. В течение многих лет он вырезал из газет и хранил у себя в архиве воспоминания участников и свидетелей монгольской эпопеи барона. Унгерн не был всего лишь логическим завершением уродливого явления атаманизма, как полагал Волков. Его пламенный монархизм – это форма бунта против общества. Идеи вселенского порядка – род наркотика, позволявшего переступать, не замечая те кажущиеся ничтожными по сравнению с высотой цели нравственные барьеры, перед которыми в годы гражданской войны останавливались носители более скромных по размаху идеологий. Недаром, описывая установленные им порядки, современники прибегали к слову «эксперимент», ключевому понятию любой социальной утопии, черпает ли она свой идеал в будущем или в прошлом. Хелиастическое ожидание мировой катастрофы, космополитические планы, замешанные на ненависти к буржуазному Западу и отношении к России как элементу наднациональной конструкции, ставка на мистически идеализируемую силу, которая из ничего должна стать всем и построить новый мир на развалинах старого, это кажется зеркальным отражением марксизма. Правда, в отличие от большевистских деятелей, Унгерн был политическим идеологом и военным вождем в одном лице. Емельян Ярославский, сам будучи мыслителем ничуть не более тонким, высмеивал его примитивный монархизм и скудный белогвардейский антураж. Но степень разработанности любой революционной теории всегда прямо пропорциональна дистанции, отделяющей ее создателя от поля не газетно-журнального, а настоящего боя. «Как ни странно, — замечает Волков, — многое, очень многое перенял Унгерн у своих смертельных врагов. Но все перенятое преломляется им сквозь призму собственного «я». Большевики брали заложниками семьи, и у Унгерна семья — жена, дети, родители, родственники — отвечает за преступление одного из ее членов. Как большевики, Унгерн не признает торговли, промышленности. Все должно сосредоточиваться в его интендантстве. Мужчины должны служить в отряде, женщины во всевозможных швальнях, прачечных и так далее. Все переводятся на паек. Унгерн блестяще усвоил большевистский принцип «кто работает, тот ест». Причем работой считается только служба в его отряде, в армии. Все прочее, неслужилое гражданское население, является ненужным досадным придатком, который уничтожить, к сожалению, невозможно. Сомнительно здесь разве что идея заимствования. У большевиков Унгерн ничего не перенимал. Просто режим диктатуры при манихейской картине мира и ограниченных ресурсах неизбежно вызывал к жизни политику одного типа. Полностью запретить частную торговлю Унгерн не решился, но, подобно якобинцам, в интересах беженцев из России и собственных солдат установил твердый максимум цен на продовольствие и предметы первой необходимости. Цены назначили настолько низкие, что свободная торговля прекратилась. Никто не хотел торговать себе в убыток. Зато некоторые из соратников барона, пользуясь страхом, который внушало его имя, закупали партии товаров по твердым ценам, а затем перепродавали по более высоким. Спекуляция процветала, как в России при военном коммунизме, считалась таким же смертельным преступлением и точно так же была неискоренима. При командирах Красной Армии состояли военспецы из кадровых офицеров. И Унгерн практиковал аналогичную систему. Полками и сотнями командовали преданные лично ему люди, а в качестве советников к ним представлялись мобилизованные в Урге опытные колчаковские офицеры. Они руководили боевыми операциями под присмотром своих начальников. Исаул Хоботов, в прошлом извозчик, имел в помощниках фронтовика и георгиевского кавалера полковника Костерина, бывший шофер Леньков, подполковника генерального штаба Островского и так далее. Когда Резухин назначил ротмистра Забиякина командиром полка, Унгерн не утвердил это назначение, сказав «больно грамотен». В доверительной беседе Тизенгаузен предложил ему сместить всех пришедших с ним из Даурии офицеров, заменив их занесенными в Ургу волей судьбы колчаковцами. Унгерн отверг его предложение, мотивируя свой отказ тем, что эти люди недостаточно бессердечны и не в состоянии будут наводить ужас на подчиненных. «Ужас был необходим», — резонно замечает рассказавший об этом разговоре Голубев. «Его банду можно было держать в повиновении лишь сплошным ужасом. Это очень важное наблюдение. Унгерн не монстр. От природы наделенной уникальной для человека его круга и воспитания демонической свирепостью. Разумеется, 7 лет войны, в том числе 3 года чудовищно жестокой с обеих сторон гражданской войны в Забайкалье, приучили его мало ценить человеческую жизнь и не относиться к страданию как к чему-то необычайному. Однако его легендарная безжалостность — это истероидный, но по-своему рациональный ответ на постоянно висевшую над ним угрозу утратить контроль над той дикой стихией, какой была азиатская дивизия в Даурии и особенно в Монголии, в отрыве от всех очагов цивилизации и любых способных поддержать его власть общественных институтов.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
2: Глава 3. При Унгерне в Урге действовало древнее правило, известное со времен римских проскрипций. Доносчик получал 1/3 имущества тех, кого казнили по его доносу. Остальное поступало в интенданство. Нарушивший этот неписанный порядок карались смертью. Так был повешен оптик и часовщик тагильцев. Вина его состояла в том, что по просьбе жены друга, расстрелянного владельца кузницы Виноградова, он спрятал у себя принадлежавшие покойному ценности, чтобы уберечь их от конфискации. После этого имущество самого Тагильцева тоже перешло в интенданство и вместе с другим конфискатом распродавалось по дешевке всем желающим. В годы НЭПа в ЧК ГПУ существовал аналогичный порядок. Наиболее ценные вещи убитых присваивали себе высшие чины или непосредственные исполнители, остальное через специальные магазины поступало в свободную продажу. На одной такой распродаже неопытный хитун купил теплую рысью куртку, соблазнившись ее дешевизной. О происхождении этой куртки он понятия не имел и был потрясен, когда хозяин квартиры сообщил ему, что видел ее на повешенном часовщике. В ней Тагильцев и висел на воротах собственного дома. Я посмотрел на сразу ставшую ненавистной куртку и расстроился, вспоминал хитун. Его утешил товарищ, сказавший: «Все картежники только и мечтают о возможности приобрести хоть кусок веревки от удавленника, приносящий удачу и выигрыш. А у вас целая пушистая теплая куртка. Это же гора счастья». Аналогия не вполне корректна. Тем не менее хитун, терзаемый невеселыми мыслями о будущем, почувствовал, как эти легкомысленные слова отозвались в нем суеверной надеждой на спокойную и счастливую жизнь впереди. Портной перекрыл кожей наружный мех куртки, после чего горожане перестали испуганно таращить глаза на ее нового владельца. Появились охотники за богатыми людьми. Чтобы подвести их под расстрел и получить треть имущества, применялся следующий способ. Купца, не желавшего торговать по новым правилам и приберегавшего товар до лучших времен, уламывали продать что-либо по цене выше максимума, а затем доносили об этом в штаб дивизии или в комендатуру. Оправдаться было трудно. Унгерн с подозрением относился к жившим в Монголии русским купцам и промышленникам, не без оснований считая их жуликами, разбогатевшими на обмане монголов. «Честному человеку и у себя на родине можно хорошо прожить», — говорил он. Соглядатые, приставленные к столичным коммерсантам, ловили их на запрещенных торговых операциях просто на неосторожно оброненном слове. Такие приемы открывали простор для вымогательства и позволяли пополнять дивизионную казну, как и карманы приближенных Унгерна. Известный всей Монголии скупщик пушнины носков, доверенное лицо лондонской фирмы Бидермана, был обвинен никем иным, как Сипайло, в результате получившим 15 тысяч долларов отчислений с выручки за проданное имущество Носкова и фирмы. С началом Первой мировой войны в Европе стал популярен мех Тарбагана, недорогой и практичный. На западном пушном рынке Бидерман считался королем сурка. Носков начал у него службу простым возчиком и дослужился до резидента. Этот щуплый человечек был фантастически предан своему далекому хозяину. За прижимистость, склонность к обману и привычку чертыхаться монголы прозвали его Орус Шорт, русский черт. Под этим прозвищем он был известен всей Урге и значился под ним даже в городской телефонной книге. Каждый день с раннего утра, в любую погоду, Носков появлялся на Захадыре и скупал все, что мог купить у монголов, безбожно торгуясь и ругаясь. Весь базар был у него в руках. О нем говорили: «После Носкова на рынке не пообедаешь». Когда в азиатской дивизии возникли финансовые трудности, Носкова сделали дойной коровой. Несколько раз у него требовали крупные суммы, якобы взаймы. Отказать было нельзя, он давал, но однажды не утерпел и в сердцах выложил все, что думает о бароне и его компании. В тот же день Сипайло предъявил ему обвинение в большевизме, предложив откупиться за 50 тысяч долларов. Носков заявил, что наличных денег у него нет. Тогда его начали пытать. Жгли раскаленным железом, подвешивали за пальцы к потолку, изрубили бамбуками так, что мясо клочьями свисало со спины, но ничего не добились. где спрятаны деньги, Носков не сказал. На восьмой день пыток он сошел с ума и был застрелен. Труп выбросили на свалку над сельбой. Сам барон историю преступления и гибели Орус Шорта излагал иначе. Когда они с Сосендовским на автомобиле ехали к радиостанции на горе Мафуска, Унгерн, указав в сторону от дороги, сказал: «Здесь стояла юрта богатого монгола, поставщика русского купца Носкова. Этот Носков был ужасный человек и заслуженно носил прозвище «Черт». Китайские власти секли беспощадно его должников-монголов и сажали их в тюрьму. Так был разорен и монгол, о котором я говорю. У него отобрали все, что он имел, после чего он перебрался отсюда миль за 30. Но Носков разыскал его и там, и захватил остатки имущества и скота, обрекая его самого и семью на голодную смерть. Когда я занял Ургу, ко мне пришел этот монгол в сопровождении еще 30 разоренных Носковым людей. Они требовали его смерти. Я повесил черта». Заботой о монголах можно было оправдать смерть Носкова, но никак не убийство боготворимого ими ветеринара Гэя, которого заподозрили в связях с большевиками и сокрытии денежной кассы Центра Союза. Донос оказался ложным. По приказу Унгерна убийцы нагнали его в Сопках, когда он вместе с семьей выехал из Ванхуре в Ургу, и повесили на придорожной сосне. Жену, тещу и трех маленьких дочек задушили. Расправа с женщинами была продиктована не просто желанием избавиться от свидетелей. Ближайшие родственники тех, кого казнили по обвинению в большевизме, также подлежали смерти. Жену и дочерей доктора Цибектарова, убитого после взятия Урги, ждала участь семьи Гэя, если бы за них не вступился приходившийся покойному дальней родней сотник Балсанов, в то время фаворит Унгерна. Одного офицера азиатской дивизии расстреляли только за то, что его живший в Харбине брат имел там какие-то контакты с большевиками. В плену Унгерна спросили, для чего в Забайкалье семьи сельских активистов уничтожались поголовно, включая маленьких детей. Он ответил, чтобы не оставлять хвостов. Впрочем, в другой раз, отметая упрек в терроре по отношению к невинным, сказал, что убийство членов семьи за преступление, совершенное ее главой, это не террор, а обычай Востока. Ссылка на восточные обычаи была не более чем попыткой набросить флёр на политику устрашения и возмездия. Ни одна сколько-нибудь продолжительная лагерная стоянка азиатской дивизии не обходилась без казней. Но Датов приводит присловие, которое, по его словам, любил и часто повторял Унгерн: «Земля крови просит». В случаях, когда требовалось устранить кого-то без лишней огласки, человеку приказывали доставить в какую-нибудь часть, обычно туземную, запечатанный пакет, где содержался его собственный смертный приговор. Так погиб посланный в тибетскую сотню полковник Зезин, друг генерала Евтина, который в дни убийства евреев попросил Першина спрятать у себя в доме зубного врача Гауэра. Евтин и Зезин публично осуждали действия Унгерна, но если первого защищали генеральские погоны, то второй такой страховки не имел. В издании 1993 года сообщалось, что Унгерн избавился от Евтина тем же способом, каким 4 года спустя Сталин устранил Фрунзе. Я опирался на Волкова, писавшего, что Клингенберг уговорил Евтина сделать необходимую операцию, разрез мочевого пузыря, но забыл предварительно выпустить мочу, и старик умер от заражения крови. Взятое Волковым в кавычки слово «забыл» предполагает сознательное убийство. Но это маловероятно. Скорее всего, такой слух был производным от антипатии к Клинбингеру. Его считали способным на все, в том числе на исполнение таких желаний Унгерна, которые тот предпочитал не высказывать вслух. открыто протестовал против ургинских насилий и подполковник Яхонтов, боевой офицер в возрасте 24 лет, обладатель золотого оружия, бежавший из советского концлагеря под Красноярском. В Урге он еще не обжился, влиятельных покровителей не имел, поэтому его без затей задушили во время допроса. Многих беженцев из России погубили найденные у них документы с печатями советских учреждений. Такие бумаги получали за взятку, иначе не стоило и думать о том, чтобы добраться до монгольской границы. Жена Тарновского в Иркутске обзавелась удостоверением от политотдела 5-й армии, якобы командировавшего его в Троицко-Савск. Перейдя границу, она порвала свой пропуск, но не все были так предусмотрительны. Некоторые забывали избавиться от компрометирующих документов. Если бы в доме Тарновского нашли удостоверение жены, он, по его словам, не писал бы свои воспоминания. Лишь маниакальным убеждением Унгерна в виновности всех и каждого можно объяснить тот факт, что при нем погибла едва ли не десятая часть трехтысячного русского населения Урги. Как обычно, при большом терроре его изначальные цели скоро забылись, и он начал черпать оправдания в самом себе. Очередное убийство становилось объяснением предыдущего и доказывало необходимость следующего. В столице хотя бы поддерживался относительный порядок, но в Худоне, провинции, мародерство стало нормой. Отряды бароновцев угоняли у монголов скот, грабили, насиловали, и Унгерн бессилен был с этим справиться. Исаул Тапхаев, отправленный утвердить его власть на севере Халхи, оставил за собой сотни трупов. Унгерн приказал его убить и даже назначил крупное вознаграждение за его голову, но оно так никому и не досталось.
1: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
3: Продолжение завтра в это же время.
4: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин в среду провел встречу с руководством Министерства обороны России. Верховный главнокомандующий объявил о важном назначении.
2: По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа. И на должность по этому направлению назначен Солочук Валерий Николаевич.
1: Глава государства выразил уверенность в том, что на новой должности Валерий Солочук проявит свои лучшие организаторские качества. А группировку войск «Центр» возглавит Андрей Иванаев, добавил президент.
2: Андрей Сергеевич знает ситуацию не только в зоне своей ответственности, но и в зоне ответственности группировки «Центр», потому что близко два командующих работали, продолжают до сих пор работать между собой. И это очень важно, чтобы качество боевой работы на этом направлении не было утрачено. Уверен, что Андрей Сергеевич, безусловно, с этой задачей справится.
1: Говорил президент и о группировке войск «Восток». Верховный главнокомандующий отметил, что она продвигается энергично и такими темпами, которые могут вызывать только самые высокие оценки. Командовать ей будет Петр Болгарев. В поселке Большой Исток под Екатеринбургом взорвался автомобиль, в котором находился генеральный директор предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук. Охранник-водитель скончался на месте, а сам Ткачук получил тяжелые травмы и находится в реанимации. По данным экстренных служб, машина полностью сгорела. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Владимир Ткачук, создатель дрона «Упырь», разработал один из первых и наиболее эффективных российских беспилотников, который стал ответом на украинские FPV-дроны. Российские синхронистки завоевали третье золото в акробатической программе на чемпионате Европы. Соревнования по водным видам спорта прошли в Париже. Сборная России выступила с программой «Бешеные куклы» и получила за свое выступление почти 245 баллов, что является наивысшим результатом. Ранее российские синхронистки выиграли групповые соревнования в произвольной и технической программах чемпионата. Кроме того, россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали на парижских соревнованиях золото в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Мыс Дежнева. Каменный мыс, далеко выступающий в Берингов пролив. Да, тот самый пролив, что соединяет два океана – Северный Ледовитый и Тихий. В ясную погоду отсюда можно увидеть побережье Америки. До Аляски чуть больше 80 километров. И это настоящий, реальный конец географии. Самая восточная точка континента Евразии. Большой каменный нос. Так называли первые русские мореходы этот мощный скалистый выступ, со всех сторон окруженный водой. А наши любознательные современники, побывавшие здесь, говорят, что он похож на голову огромного бегемота, погрузившегося в Берингов пролив. Голова, надо сказать, не маленькая. В высшей точке 700 метров над уровнем моря. Безлюди, безмолвие, тяжело дышащий под ногами океан, настоящий край света.
2: Имя на карте.
1: Русский землепроходец и мореход Семен Иванович Дежнев родился в 1605 году в деревне Есиповской на реке Пини. Сегодня это Архангельская область. В юности он ходил на торговых кораблях по Северному морскому пути до Мангазеи, древнего города в Заполярье. А с 30 лет служил простым казаком в Сибири. Был сборщиком пушнины и обследовал северные территории. Открыл Колыму и основал на ней два острога. Ходили тогда среди местных слухи, что где-то к востоку от Колымы есть река Анадырь, земли, богатые соболями. Приказчик московского купца Усова Федот Попов в июне 1648 года организовал экспедицию. И уже скоро 7 кораблей, возглавляемых самим Федотом и Семеном Дежневым, вышли из устья Колымы в Северный Ледовитый океан. 20 сентября мореходы увидели темный скалистый выступ, омываемый пенными бурунами. Путешественники назвали его «Большим каменным носом». Так Семен Иванович с экспедицией впервые в истории прошел Берингов пролив и обогнул Чукотский полуостров. После этого не осталось сомнений. Америка – отдельный континент.
2: Имя на карте.
1: Семен Дежнев писать за всю жизнь так и не научился. Все дошедшие до нас отчеты или челобитные были составлены с его слов грамотными людьми. И случилось так, что все записи о легендарном походе осели в сибирских острогах, до столиц не дошли. И о новом проливе так никто ничего и не узнал. Ни в России, ни в Европе. Во время Камчатской экспедиции 1729 года Витус Беринг вторично, через 80 лет после Дежнева, пошел между Азией и Америкой. Его и стали считать первооткрывателем. Но справедливость все-таки восторжествовала. Через 120 лет после открытия архивы отыскались. И шведский полярник Норденшольд в 1879 году предложил назвать скалистый мыс на Чукотке именем настоящего героя. Так и поступили. Над водами Берингова пролива на 100-метровой высоте установлен четырехгранный обелиск, он же маяк. На одной из сторон памятника бронзовый бюст первопроходца, а под ним чугунная доска с именем. Семен Иванович Дежнев. Годы жизни 1605-1673. Мыс Дежнева.
2: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Мы завтракали впятером. Доктор с женой, еще какие-то двое молодых людей, из которых одного звали капитаном, да еще англичанин, большой ростом, большой крикун, большой говорун, держит себя очень прямо, никогда не смотрит под ноги, в комнате всегда сидит в шляпе. Через час с пришедшего из Индии парохода явились другие путешественники и толпой нахлынули в отель. Трактир стоит на распутье мира. Мы с доброй надеждой — крайняя точка, перекресток путей в Европу, Индию, Китай, Филиппинские острова и Австралию. От этого сегодня вы обедаете в обществе 20 человек, невольно заводите знакомство, иногда успеет зародиться в течение нескольких дней симпатия. Каждый день вы с большим удовольствием спешите свидеться за столом или в общей прогулке с новым и неожиданным приятелем, но в одно прекрасное утро приходите и вместо шумного общества или вместо знакомых обедаете в кругу новых лиц. Вместо веселого разговора царствует печальное принужденное молчание. Где же те? Вам подают газету, там напечатано, что сегодня в Англию, в Австралию или в Батавию отправился пароход. Во столько-то сил, с таким-то грузом и с такими-то пассажирами. После завтрака я повез отца Вакума по городу и окрестностям. Напрасно мы глядели на столовую гору, на льва, их как будто и не было никогда. На их месте висит темно-бурая туча и больше ничего. Я велел ехать к Грин-Пойнт. Мы проехали 4-5 верст по берегу. Дальше ехать было незачем, ничего не видать. Ветер свирепствовал, море бушевало. Мы остановили коляску на дороге и сошли с холма к самому морю. Там лежали частью в воде, частью на берегу громады камней, некогда сброшенных с горных вершин. О них яростно бились буруны. Я никогда не видал таких бурунов. Они как будто ряд гигантских всадников наскакивали с шумом, похожим на пушечные выстрелы, и с облаком пены на каменье. Прыгали через них, как взбесившиеся кони через пропасти и преграды. И, наконец, обессиленные, падали клочьями грязной, желтой пены на песок. Мы долго не могли отвести глаз от этой монотонной, но грандиозной картины. За обедом мы нашли вновь прибывшее большое общество. Старый полковник Ост-Индской службы с женой, прослуживший свои лета в Индии и возвращавшийся в Англию. Он высокий, худощавый старик, в синей куртке, похож более на шкипера купеческого судна. Жена его — высокая худощавая женщина с бледно-русыми волосами. Она волосок к волоску расположила скудную свою шевелюру и причесалась почти до мозгу. Подле меня сидел другой старик, тоже возвращавшийся из Индии, важный чиновник, весьма благообразный, совсем седой. Как бы он годился быть дядей, который возвращается из Индии с огромным богатством и подоспевает, кстати, помочь племяннику жениться на бедной девице, как бывало писывали в романах. Он одет чисто, даже изысканно. На пальце у него большой перстень. Совершенный дядя. Он давно посматривал на меня, а я на него. Я видел, что он не без любопытства глядит на русских. Вижу, что ему хочется заговорить, узнать, может быть, что-нибудь о России. Перед ним стоял портвейн, передо мной херес. Наконец старик заговорил. «Позвольте мне выпить с вами рюмку вина», — сказал он. «С удовольствием», — отвечал я. «И мы налили он мне портвейну, которого я в рот не беру, а я ему хересу, которого он не любит». После этого водворилось молчание. Мы жевали. Опять я вижу, он целится спросить меня. «Какова дорога от Саймонстауна сюда?» — спросил он наконец. «Очень хорошая», — ответил я. И затем он больше меня ни о чем не спрашивал. Еще за столом сидела толстая-притолстая барыня, лет 45, с большими, томными, медленно мигающими глазами, которые она поминутно обращала на капитана. Она крепко была затянута в корсет. Платье сидело на ней в обтяжку и обнаруживало круглые массивные плечи, руки и прочее, чем так щедро одарила ее природа. Кушала она очень мало и чуть-чуть кончиком губ брала в рот маленькие кусочки мяса или зелень. Были тут вчерашние двое молодых людей. «Yes, yes!» — поддакивала беспрестанно полковница, пока ей говорил кто-нибудь. Отец Аввакум от скуки в промежутках двух блюд считал, сколько раз скажет она «yes». «В 7 минут 33 раза», — шептал он мне. После обеда картинка красовалась в рамке еще с дополнением. Подле Каролины Алиса, или Элейс, как наши звали Алис, издеваясь над английским произношением. Я подошел один любезничать с ними. Цель этой любезности была выхлопотать себе на вечер восковую свечу. Дня 3 я напрасно просил, даже денег дал Алисе, чтобы купила свеч. Хозяйки прислали деньги назад, а свечей не прислали. Наконец, решились дать мне не сальную свечу. Получив желаемое, я ушел к себе и только сел за стол писать, как вдруг слышу голос отца Аввакума, который чистейшим русским языком кричит: «Нет ли здесь воды? Нет ли здесь воды?» Сначала я не обратил внимания на этот крик, но, вспомнив, что кроме меня и натуралиста в городе русских никого не было, я стал вслушиваться внимательнее. Голос его приближался все более и более и выражал тревогу. «Нет ли здесь воды? Воды! Воды! Скорее!» — кричал он почти с отчаянием. Я выскочил из-за стола, гляжу, он бежит по коридору прямо в мою комнату. В руках у него гром и молния, а около него распространяется облако смрадного дыма. Я испугался. «Что это такое? Нет ли здесь воды? Воды! Скорее!» — твердил он. У него загорелась целая 1000 спичек. И он до того оторопел, что, забывшись, по-русски требовал воды, тогда как во всех комнатах, в том числе и у него, всегда стояло по целому кувшину. Спички продолжали шипеть и трещать у него в руках. «Вот вода», — сказал я, показывая на умывальник. «И у вас в комнате есть вода». «Не догадался», — отвечал он. Я стал звать Алису вынести остатки фейерверка и потом уже дал полную волю своему смеху. «Не зовите, не зовите», — перебил он меня. «Стыдно будет». «Стыд не дым, глаза не выезд», — сказал я. «А от дыма вашего можно в обморок упасть». На другой день за завтраком сошлось нас опять всего 5 или 6. Полковник с женой, англичанин, крикун да мы. Завтракали по-домашнему. Полковница разливала чай и кофе. Она говорила по-французски, и между нами завязался живой разговор. Сначала только и было толку, что о вчерашнем фейерверке. Я, еще проходя мимо буфета, слышал, как крикун спросил у мистерис Вельч, что за смрад распространился вчера по отелю. Потом он спросил полковницу, слышала ли она этот запах.
3: «Yes, oh yes, yes!»
2: наладила она 10 сряду.
4: «Отвратительно, невыносимо!» — продолжал крикун.
5: «Yes, yes!»
2: — жалобно, с придыханием повторила полковница.
6: «Раз, 2, 3, 4!» — считал отец Аввакум. «Сколько раз она скажет «yes»?»
2: «А знаете ли, что значит этот «yes»?» — спросил я его.
6: «Это значит подтверждение. Наше «да», — отвечал он.
2: «Так... Но знаете ли, что оно подтверждает? Что вчера отвратительно пахло серой».
6: «Что вы? Ах ты!»
2: Встрепенувшись, заговорил он и, чтоб скрыть смущение, взял всю яичницу к себе в тарелку.
4: «А вы слышали этот запах?»
2: — приставал крикун, обращаясь к полковнику и поглядывая на нас.
4: «Не правда ли, что похоже было, как будто в доме пожар?»
2: — спросил он опять полковницу.
5: «Yes, yes!»
2: — отвечала она. 5, 6,
6: считал печально отец Аввакум. Вскоре она заговорила со мной о фрегате, о нашем путешествии. Узнав, что мы были в Портсмуте, она живо спросила меня, не знаю ли я там церкви святого Евстафия.
4: «Как же знаю!» — отвечал я, хотя и не знал, про какую церковь она говорит. «Их там не одна». «Прекрасная церковь!» — прибавил я.
3: «Yes, oui, oui!»
6: Потом прибавила она. «Семь!» — считал отец Аввакум, довольный, что разговор переменился. «Я уж, кстати, и «уи» сочту», — шептал он мне.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
6: Тучи в этот день были еще гуще и непроницаемее. Отцу Аввакуму надо было ехать назад. С сокрушенным сердцем сел он в карету Вандика и выехал, не видав столовой горы. «Это меня за что-нибудь Бог наказал», — сказал он, уезжая. «Едва прошел час-полтора, я был в ботаническом саду, как вдруг вижу, столовая гора понемногу раздевается от облаков. Сначала показался угол, потом вся вершина, наконец, и основание. По зелени ее заблистало солнце, в 5 минут все высохло, кругом меня по кустам щебетали колибри, и весь Капштадт с окрестностями облился ярким золотым блеском. Мне в чуже стало обидно за отца Аввакума. Мы одни оставались с натуралистом. Но пришла и наша очередь ехать. Нам дано знать, что работы на фрегате кончены, провизия доставлена, и через 2 дня он снимается с якоря. Мы послали за Вандиком. Он приехал верхом на беленькой стеренбожской лошадке в своей траурной шляпе, с улыбкой вошел в комнату и, опираясь на бич, по-прежнему остановился у дверей. «Отвези в последний раз в Саймонстаун», — сказал я не без грусти. «Завтра утром приезжай за нами».
4: «Yes, sir», — отвечал он.
6: «А знаете ли», — прибавил потом, — «что пришло еще русское судно?»
4: «Какое?
6: Когда?»
4: «Вчера вечером», — отвечал он.
6: «Оказалось, что это был наш транспорт Двина, который мы видели в Англии. Жаль было нам уезжать из Капской колонии. В ней было привольно. Мы пригрелись к этому месту. Другие говорят, что если они плавают долго в море, им хочется берега. А поживут на берегу, хочется в море. Мне совсем не так. Если мне где-нибудь хорошо, я начинаю пускать корни. Удобна ли квартира? Покойно ли кресло? Есть хороший вид, прохлада? Мне не хочется дальше». Меня влечет уютный домик с садом, с балконом, останавливает добрый человек, хорошенькое личико. Сколько страстишек успеет забраться в сердце, сколько тонких, сначала неосязаемых нитей протянется оттуда в разные стороны. Поживи еще, и эти нити окрепнут, обратятся в так называемые узы. Жаль будет покинуть знакомый дом, улицу, любимую прогулку, доброго человека. Так и мне. Уж становилось жаль бросить мой 8-й номер, Готентотскую площадь, ботанический сад, вид столовой горы, наших хозяек. Долго мне будут сниться широкие сени с прекрасной картинкой, крыльцо с виноградными лозами, длинный стол с собеседниками со всех концов мира, с гримасами Ричарда. Долго будет чудиться и Ес, и беготня Алисы по лестницам, и крикун-англичанин, и мое окно, у которого я любил работать, глядя на серые уступы и зеленые скалы столовой горы и чертова пика. Особенно еще как вспомнишь, что впереди море, море и море. «Гудбай! Прощайте!» Прощались мы печально на крыльце со старухой Вельч, с Каролиной, Ричард, Алиса, корявый слуга и малаец-повар — все вышли проводить и взять обычную дань с путешественников по нескольку шиллингов. Дорогой встретили доктора верхом с женой. И на вопрос его, совсем ли мы уезжаем, «нет», — обманул я его, чтобы не выговаривать еще раз «гудбай», который звучит не веселее нашего «прощай». Скоро мы выехали из города и катились по знакомой аллее из дубов и елей между дач. Но что это меня все беспокоит? Нельзя прижаться спиной. Что-то лежит сзади, под ногами тоже что-то лишнее. «Вы не прижимаетесь очень спиной», — говорил мне натуралист. «Там у меня птицу раздавите».
2: Я подвинулся на свою сторону и только собрался опереться боком к экипажу.
6: «Ах, поосторожней, пожалуйста!» — живо предупредил он меня. «Там змея в банке, разобьете».
2: Я стал протягивать ноги.
6: «Постойте, постойте!» — торопливо заговорил он. «Тут ящик с букашками под стеклом. Да у вас руки пусты. Чтобы вам подержать его в руках?»
2: Этого только не доставало. Беда ездить с натуралистами. У самого у него в руках была какая-то коробочка. Кругом все узелки, пачки. В углу торчали ветки и листья. Когда ехали по колонии, так еще он вез сомнительную змею. Не знали, околела она или нет. Доехав до местечка Винберг, мы свернули в него и отправились посетить одного из кафрских предводителей, Сей-Оло, который содержится там под крепким караулом. Славное это местечко Винберг. Это большой парк с веселыми небольшими дачами. Вы едете по аллеям между дубами, каштанами, тополями. Домики едва выглядывают из гущи садов и цветников. Это все летнее жилище горожан, большую частью англичан-негациантов.

0: дорога превосходная, воздух отрадный, сквозь деревья мелькают вдали пейзажи гор, фермы. Особенно хороша Константская гора, вся покрытая виноградниками, с фермами, дачами у подошвы. Мы быстро катились по дороге. Вдруг я вспомнил, что к Сейолу надо привезти какой-нибудь подарок, особенно табаку, а у меня ничего нет. «Где бы купить, Вандик?» — спросил я. Вандик молча завернул в узенькую аллею и остановился у ворот какой-то хижины.
1: «Что это?»
0: «Лавочка».
1: «Где же?»
0: «Да вот». «Ну, эта лавочка может служить выражением первобытной идеи о торговле и о магазине. Как эта идея только зародилась в голове того, кому смутно представлялась потребность продавать и покупать. Под навесом из травы риет сколочено было несколько досок, образующих полки. Ни боковых стен, ни дверей не было. На полках была глиняная посуда, свечи, мыло, кофе, еще какие-то предметы общего потребления и, наконец, табак и сигары. Все это валялось вместе без обертки, кое-как. «Давайте мне сигар», — спросил я у высокого, довольно чисто одетого англичанина. Он подал мне несколько пачек. «Еще нет ли у вас чего-нибудь?» — говорил я, оглядывая лавочку.
1: «Are you of the country?»
0: «Вы здешний?» — спросил меня продавец. «Нет, а что?»
1: «То-то я вас никогда не видал. Да и по разговору слышно, что вы иностранец».
0: «Чего вам еще и зачем?» — прибавил он. «Хочу подарить что-нибудь Сейолу», — сказал я, закурив сигару. И не рад был, что закурил. Давно я не куривал такой дряни.
1: «Так это вы ему покупаете сигары?» — вдруг спросил он.
0: «Да». Англичанин молча отобрал у меня все пачки и положил назад на полку.
1: «Не стоит ему давать таких хороших сигар. Он толку не знает», — прибавил он потом. «А вот лучше подарить ему это».
0: Он подал мне черного листового табаку, приготовленного в виде прессованной дощечки для курения и для жевания.
1: «Он вам будет гораздо благодарнее за это, нежели за то», — говорил хозяин, отдирая мне часть дощечки.
0: «Я всю возьму», — сказал я. «Да и то мало, дайте еще».
1: «Довольно», — решительно сказал англичанин. «Больше не дам».
0: «Не знаю, как и когда с таким способом торговли разбогатеет этот купец». В полуверсте от местечка на голой, далеко расчищенной кругом площадке стояло белое небольшое здание, обнесенное каменной стеной. У дверей стояли часовые и несколько каких-то джентльменов. «Можно видеть Сейолу?» — спросили мы. Джентльмены вежливо поклонились, ввели нас в сени, из которых мы вышли на маленький двор к железной решетке. Они отперли двери и пригласили нас войти. Мы вошли. Маленькое, обнесенное стеной пространство усыпано было желтым песком. В углу навес, там видны были постели. На песке, прямо на солнце, лежали два тюфяка, поодаль один от другого. На одном лежал Сейола, на другом его жена. Когда мы подошли и кивнули ему головой, он привстал, сел на тюфяке и протянул нам руку. Жена его смотрела на нас, опершись на локоть, и тоже первая подала руку. Я отдал Сейола табак и сигары. Он взял и, не поглядев, что было в бумаге, положил подле себя. Потом мы молча стали разглядывать друг друга. Я любовался им и его женой. Они, я думаю, нами не любовались. Он мужчина лет 30, высокого роста, вершков 14, атлетического сложения, стройный, темно-коричневого матового цвета. Одет он был в жакете и синих панталонах. Ноги у него босые, грудь открыта нараспашку. Она в ситцевом платье европейского покроя, в чулках и башмаках, голова повязана платком. Она светлее мужа цветом. Ей всего лет 19 или 20. У ней круглое, смугло-желтое лицо, темно-карие глаза с выражением доброты и маленькая стройная нога. Они с любопытством следили за каждым нашим движением и изредка усмехались, продолжая лежать. Нам хотелось поговорить, но переводчика не было дома. У моего товарища был портрет Сейолу, снятый им за несколько дней перед тем посредством фотографии. Он сделал два снимка, один себе, а другой так, на случай. Я взял портрет и показал его сначала Сейолу, он посмотрел и громко захохотал.

Потом передал жене. «Сайоло, сайоло!» — заговорила она со смехом, указывая на мужа, опять смотрела на портрет и продолжала смеяться. Потом отдала портрет мне. Сайоло взял его и стал пристально рассматривать.

0: это. Он от удовольствия привстал и захохотал. Мы вышли, поблагодарили джентльменов. Я вспомнил, что некоторые из моих товарищей, видевшие уже Сайолу, говорили, что жена у него нехороша собой, с злым лицом и тому подобное. И удивлялся, как взгляды могут быть так различны в определении даже наружности женщины. «Видели Сайола?» — с улыбкой спросил нас Ван Дик. «Да, у него хорошенькая жена», — сказал я, желая узнать, какого он мнения о ней. «Да которая? У него их семь».
1: «Семь? Что ты?»
0: «Да, семь. Недавно адъютант его привез ему одну, а другую взял. Они по очереди приезжают к нему и проводят с ним недели по три, по четыре». Мы с натуралистом посмотрели друг на друга, засмеялись и поехали дальше. Сайоло — один из второстепенных вождей. Он взят в плен в нынешнюю войну. Его следовало повесить, но губернатор смягчил приговор, заменив смертную казнь заключением. С тех пор, как англичане воюют с кафрами, то есть с 1835 года, эти дикари поступают совершенно одинаково по принятой ими однажды системе. Они грабят границы колонии, угоняют скот, жгут фермы, жилища поселян и бегут далеко в горы. Там многие племена соединяются и воюют с ожесточением, но не нападают в поле на массы войск, а на отдельные небольшие отряды, истребляют их, берут в плен и прячутся. Чем ближе подъезжали мы к Саймонстауну, тем становилось скучнее. Особенно напала на меня тоска, когда я завидел рейд и наш фрегат, вооруженный, с выстреленными брамстеньгами, вытянутым такелажем, совсем готовый выйти в море. Мы кое-как плелись по песчаной отмели, по которой раскатывался прилив. Чуть вал ударит посильнее и обдаст шумной пеной колеса нашего экипажа, лошади фыркали и бросались в сторону. «Апл!» — кричал Ван Дик и опять пускал их по морскому песку. 11 апреля вечером, при свете луны, мы поехали с Унковским и Пассиетом на шлюпке к воину Андреевичу Корсакову, на шкуну «Восток», которая снималась с якоря. Не помню, писал ли я вам, что эта шкуна, купленная адмиралом в Англии для совместного плавания с нашим фрегатом, должна была соединиться с нами на мысе Доброй Надежды. Теперь адмирал посылал ее вперед. Вечер был лунный, море гладко, как стекло. Шкуна шла под малыми парами. У выхода из Фолсбея мы простились с Корсаковым надолго и пересели на шлюпку. Фосфорный блеск был так силен в воде, что весла черпали как будто растопленное серебро. В воздухе разливался запах морской влажности. Небо сквозь редкие облака слабо теплилось звездами, затмеваемыми лунным блеском. Половина залива ярко освещалась луной, другая таилась в тени. На другой день, 12 апреля, ушли и мы. Было тихо, хорошо, но ненадолго. Май 1853 года, Индийский океан.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Сингапур. С 24 мая по 2 июня 1853 года. Где я? О, где я, друзья мои? Куда бросила меня судьба от наших берез и елей, от снегов и льдов, от злой зимы и бесхарактерного лета? Я под экватором, под отвесными лучами солнца, на меже Индии и Китая, в царстве вечного беспощадно знойного лета. Глаз, привыкший к необозримым полям ржи, видит плантации сахара и риса. Вечно зеленая сосна сменилась неизменно зеленым бананом, кокосом. Клюква и морожка уступили место ананасам и мангу. Я на родине ядовитых перцев.

0: пряных кореньев, слонов, тигров, змей, в стране бритых и бородатых людей, из которых одни не ведают шапок, другие носят кучу тканей на голове. Одни вечно гомозятся за работой с молотом, с ломом, с иглой, с резцом, другие едва дают себе труд съесть горсть рису и переменить место в целый день. Третьи, объявив вражду всякому порядку и труду, на легких проа отважно рыщут по морям и насильственно собирают дань с промышленных мореходцев. Осторожно и медленно, как будто высматривая тайного врага в засаде, подходили мы в темноте к сингапурскому рейду. Указание знаменитого Горсбурга, исследовавшего глубины и свойства этих морей, и Лот были нашими ежеминутными руководителями. Наконец отдали якорь, и напряженное внимание, заботливое выпытывание местности и суетливая деятельность людей на фрегате тотчас же заменилась беззаботностью отдыха. Под покровом черной, но прекрасной, успокоительной ночи, как под шатром, хорошо было и спать с мертвым сном уснувшему матросу и разговаривать за чайным столом офицерам. Наверху царствует торжественное, но не мертвое безмолвие, хотя нет ни движения в воздухе, ни малейшей зыби на воде. Но сколько жизни покоится в этой мягкой, нежной теплоте, перед которой вы доверчиво, без опасения открываете грудь и горло, как перед ласками добрых людей доверчиво открываете сердце. Сколько прелести таится в этом неимоверно ярком блеске звезд и в этом море, которое тихонько ползет целой массой то вперед, то назад, движимое течением, даже в темных глыбах скал и в бахроме венчающих их вершины лесов. Все кажется, что среди тишины зреет в природе дума. Огненные глаза сверкают сверху так выразительно и умно. Внезапный тихий всплеск воды как будто промолвился ответом на чей-то вопрос. Все кажется, что среди тишины и живой теплой мглы раздастся какой-нибудь таинственный и торжественный голос. Чего ты ждешь? О чем-то думаешь? Что-то чувствуешь? Чего ни определить, ни высказать не можешь? Только сердце трепещет от силы необъяснимого страстного ощущения. Даже нервам больно. Под этим небом, в этом воздухе, носятся фантастические призраки. Под крыльями таких ночей только снятся жаркие сны и необузданные поэтические грезы о снисхождении Брамы на землю, о жаркой любви богов к смертным, все эти страстные образы, в которых воплотилось чудовищное плодородие здешней природы. Начиная с Зонского пролива, мы все наслаждались такими ночами. Небо, как книга здесь, которую не устанешь читать. Она здесь открытие и яснее, как будто само небо ближе к земле. Мы с бароном Криднером подолгу стояли на вахтенной скамье, любуясь по ночам звездами, ярко игравшей зарницей и особенно метеорами, которые, блестя бенгальскими огнями, нередко бороздили небо во всех направлениях. Вдруг однажды среди ночной тишины раздался подле фрегата шум весел. «Что это такое?» «Лодка в открытом море?» — спросил я и стал пристально смотреть в полупортик. И Фадеев, который, сидя верхом на пушке, доставал из-за борта воду и окачивал меня, стал тоже смотреть. В лодке сидело трое, но кто — нельзя было разобрать в темноте. «Кто бы это был?» спрашивал я, не зная, что подумать об этом явлении. «Опять чухны, ваше высокоблагородие», сказал Фадеев равнодушно, разумея малайцев, которых он видел наяве. «Или Литва», заметил другой матрос еще равнодушнее. Малайцы привезли несколько ананасов и предлагали свои услуги как лоцмана. Мы, шутя, делали предположение, не пираты ли это, которые подосланы своей шайкою, выведать, какого рода судно идет, сколько на нем людей и оружия, чтобы потом решить, напасть на него или нет. Это обыкновенная тактика здешних пиратов. Однажды они явились также в числе 3-4 человек на палубу голландского судна с фруктами, напитанными ядом, и отравили экипаж. Потом нагрянули целой ватагой и овладели судном. Людей, как это они всегда делают, отвели на один из Зонских островов в плен, а судно утопили. Один малаец взобрался на палубу и остался ночевать у нас. Другие два ночевали в лодке, которая прицепилась за фрегат, и шла за нами. Это было 24 мая. Часов в 11 утра мы вошли в Сингапурский пролив, лавируя. Пошел дождь, да еще со шквалом, и освежил атмосферу. Мы отдохнули от жара. Реамюр показывал 23,5 градуса в тени. Между тем малаец озяб. На нем была ситцевая юбка, на плечах рот рубашки, а поверх всего кусок красной бумажной ткани. На голове неизбежный платок, как у наших баб. Ноги голые. Это уж полный костюм, прочие большей частью ходят полуногие. Малаец спрятался под навесом юта. Потом, увидев дверь моей каюты отворенную, поставил туда сначала одну ногу, затем другую и спину, а голова была еще наружу. «Холодно?» — спросил я его. «Yes», — отвечал он и вошел совсем в каюту. Но мне показалось неестественно озябнуть при 20 с лишним градусах тепла, оттого я не мог проникнуться состраданием к его положению и махнул ему рукою, чтобы он шел вон, лишь только он загородил мне свет. Два его товарища, лежа в своей лодке, нисколько не смущались тем, что она черпала во все время шквала и кормой, и носом. Один лениво выливал воду ковшом, а другой еще ленивее смотрел на это. Вечером стали подходить к Сингапуру. Любопытно взглянуть на эту кучу толпящихся на маленьком клочке разноцветных и разноязычных народов, среди которых американец Вилькс насчитывает до 20 одних азиатских племен. 25 мая, утро. Солнце блещет, и все блещет с ним. Какие картины вокруг! Какая жизнь, суматоха, шум! Что за лица, какие языки! Кругом нас острова, все в зелени. Прямо за лесом мачт, на возвышенностях видны городские здания. Джонки, лодки, китайцы и индийцы проезжают с берега на суда и обратно, пересекая друг другу дорогу. Направо и налево от нас все дико. Непроходимый кокосовый лес смотрит в залив. Сзади море.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
0: Утром рано стучится ко мне в каюту Иван Иванович Бутаков и просовывает в полуотворенную дверь руку с каким-то темно-красным фруктом, видом и величиною похожим на небольшое яблоко. «Попробуйте», — говорит. Я разрезал плод. Под красной мякотью скрывалась белая кисло-сладкая сердцевина, состоящая из нескольких отделений с крупным зерном в каждом из них. Прохладительно, свежо, тонко и сладко, с легкой кислотой. Это мангустан, а по английскому произношению — «Мангустен». Англичане не могут не исковеркать слово. Ко мне в каюту толпой стали ломиться индийцы, малайцы, китайцы с аттестатами от судов разных наций. Все портные, прачки, комиссионеры. На палубе настоящий базар. Разноплеменные гости разложили товары, и каждый горланил на своем языке, предлагая материи, раковины, обезьян, птиц, кораллы. Я заглянул за борт. Там целая флотилия лодок, нагруженных всякой всячиной, всего более фруктами. Ананасы лежали грудами, как у нас репа и картофель. И какие! Я не думал, чтобы они достигали такой величины и красоты. Сейчас разрезал и начал есть. Сок тек по рукам, по тарелке, капал на пол. Хотел писать письмо к вам, но меня тянуло на палубу. Я покупал то раковину, то другую безделку, а более вглядывался в эти новые для меня лица. Что за живописный народ индийцы? И что за неживописные китайцы? Первые стройны, развязны, свободны в движениях. У них в походке, в мимике есть какая-то торжественная важность, лень и грация. Говорят они горлом, почти не шевеля губами. Грация эта не изысканная, не умышленная. Будь тут хоть капля сознания, нельзя было бы не расхохотаться, глядя, как они медленно и осторожно ходят, как гордо держат голову, как размеренно машут руками. Но это к ним идет. Торопливость была бы им не к лицу. В Вся верхняя часть тела у индийцев обнажена, но они чем-то мажутся, чуть ли не кокосовым маслом, иначе никакая кожа не устоит против этого солнца. На бедрах у них рот юбки из бумажной синей или красной материи. В ушах серьги непременно, у иных по две, в верхней и нижней части уха. А у одного продета в ухо какая-то серебряная шпилька, у другого сережка в правой ноздре. Этот был стар, одет в белую юбку, а верхняя часть тела прикрыта красной материей. На голове челма. Стали всех их собирать в один угол судна, на шкафут, чтобы они не бродили везде. Старик усердно помогал в этом. Матросы, прогнав всех, наконец прогнали и его самого туда же. Китайцы светлее индийцев, которые все темно-шоколадного цвета, тогда как те просто смуглы. У них тело почти как у нас, только глаза и волосы совершенно черные. Они тоже ходят полуголые. У многих старческие физиономии, бритые головы, кроме затылка, от которого тянется длинная коса, болтаясь в ногах. Морщины и отсутствие усов и бороды делают их чрезвычайно похожими на старух. Ничего мужественного, бодрого. Лица точно вылиты одно в другое. И что за физиономии на лодках? Вот старый индиец, черный, с седыми бакенбардами и бородой, растущий ниже губ кругом подбородка. А вот малаец, цвета красной меди, гребет двумя вместе связанными веслами, толкая их вперед от себя. Одни лежали прямо под солнцем, другие сидели на пятках, непостижимым для европейца образом. Ко мне уж не раз подходил один говорящий по-французски индиец. «Откуда ты родом?» — спросил я. Он мне сказал непонятное и неизвестное мне название. «Да ты индиец?» «Нет», — говорил он сильно, качая головой. «Но малаец?» Он еще сильнее стал отрекаться. «Кто ж ты? Из какой страны?» «Ислам! Мусульман!» «Да это твоя религия, а родом?» «Ислам! Мусульман!» — твердил он. «Ну из какого ты города?» «Пондишери». «А-а-а! Так как же не индиец?» Он махнул головой. «Индус вон!» — говорил он, показывая на такого же, как и он сам. «А я ислам». «А, те браминской веры». «Да-да, Брама, индус», — повторял он. Тотчас после обеда судно опустело, все уехали. Мне предложил капитан ехать с ним, но просил подождать, пока он распорядится на фрегате. А лодки все не уезжали от нас, сбывая фрукты. У всех каюты завалены были ананасами, кокосы валялись под ногами. Всякий матрос вооружен был ножом и ананасом. За любой у нас на севере заплатили бы от 5 до 7 рублей серебром. А тут он стоил 2 пенса. За шиллинг давали дюжину. За испанский талер — 1000. Но от ананасов начал чесаться у многих язык. В буквальном смысле. Губы щипало кислотой. Многие предпочитали ананасу мангу. Он фигурой похож на крупную желтую сливу, только с толстой кожей и с большой косточкой внутри. Мясо состоит из волокон оранжевого цвета, напитанных вкусным соком. Кроме фруктов, индийцы продавали платье европейское, рубашки, сапоги, китайские ларчики для чая, для рукоделия и тому подобное. Я в ожидании съезда на берег, облокотившись на сетке, смотрел на индийские лодки, на разбросанные группы разноцветных тел. Часов в 5 перед захождением солнца мухаммедане стали тут же на лодках делать омовение и творить намаз. Один молодой, умывшись, взял какой-то старый грязный платок, разослал его перед собой и, обратясь на запад, к Мекке, начал творить земные поклоны. Он, сидя на пятках, шевелил губами и по временам медленно оборачивал голову направо, налево, назад и не обращал внимания на зрителей с фрегата. Он молился около получаса. Едва кончил, за ним медленно поднялся другой и еще медленнее начал делать то же. Капитан готов был не прежде, как в 6 часов. Когда мы подъезжали к берегу, было уже темно, а ехать надо было рейдом около 3 верст. На берегу нас встретили фиакры, легкие кареты, запряженные одной маленькой лошадкой, на каких у нас ездят дети. Мы, однако ж, ехать не хотели, а индийцы все-таки шли за нами. Между тем, мы не знали, куда идти. Глаз еще туда не проник, и на улице низги не видно. Пошли налево, там преградила путь речка и какой-то павильон. На другой стороне мелькали огни, освещавшие, по-видимому, ряды лавок. Мы знали, что есть и мосты, но как попасть на них? К счастью, встретилось два немца и проводили нас в Лондон-отель. Вечер был очень темен. Меня поразил приторно-сладкий и сильный запах, будто мускуса, довольно противный. Насекомые сильно трещали в траве, так что это походило больше на пение птиц. Мы спросили в отеле содовой воды и чаю и уселись наверху на балконе. Мои товарищи вздумали все-таки идти гулять. Я было пошел с ними, но так как надо было идти ощупью, то мне скоро надоело это, и я вернулся на балкон допивать чай. Тут приходило и уходило несколько, по-видимому, живущих в номерах трактира англичан и американцев. Они садились на кресло и обе ноги клали на стол. Их манера сидеть. Требовали себе чаю и молчали. Чай — микстура с сильным запахом и вкусом, точно лекарственной травы. С наступлением ночи опять стало нервам больно. Опять явилось неопределенное беспокойство до тоски, от остроты наркотических испарений, от теплой мглы, от теснившихся в воображении призраков, от смутных дум. Нет, не вынесешь долго этой жизни среди роз, ядов, баедерок, пальм, под отвесными стрелами, которые злобно мечет солнечный шар. От нечего делать я оглядывал стены и вдруг вижу, над дверью что-то ползет. Дальше на потолке тоже. Над моей головой кругом, по стенам, в углах, везде. Что это? Спросил я слугу португальца. Он отвечал мне что-то, я не понял. Я подошел ближе и разглядел, что это ящерицы. Вершка в полтора и два величиной. Они полезны в домах, потому что истребляют насекомых. Наконец мои товарищи вернулись. Они сказали, что нагулялись вдоволь, хотя ничего и не видели. Пошли в столовую и принялись опять за содовую воду. Они не знали, куда деться от жара, и велели мальчишке-китайцу махать привешенным к потолку во всю длину столовой исполинским веером. Это просто широкий кусок полотна с кисейной бахромой. От него к дверям протянуты шнурки, за которые слуга дергает и освежает комнату. Но, глядя на эту затею, не можешь отделаться от мысли, что это искусственная временная прохлада, что вот только перестанет слуга дергать за веревку, сейчас на вас опять как будто наденут в бане шубу. Посидев немного, мы пошли к капитанской гичке. За нами потянулась толпа индийцев, полагая, что мы найдем у них лодку. Обманувшись в ожидании, они всячески старались услужить. Один зажег фитиль посветить, когда мы садились, другой подал руку и тому подобное. Мы дали им несколько центов медных монет, полученных в сдачу в отеле, и отправились. Возвращение на фрегат было самое приятное время в прогулке. Было совершенно прохладно, ночь тиха, кругом на чистом горизонте резко отделялись черные силуэты пиков и лесов, и ярко блистала зорница, вечное украшение небес в здешних местах. Прямо на голову утекли лучи звезд, как серебряные нити. Но вода была лучше всего. Весла с каждым ударом черпали чистейшее серебро, которое каскадом сыпалось и разбегалось искрами далеко вокруг шлюпки. 27 мая.
1: Мы читали главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Человек и время.
1: Представьте себе, что стоите посреди сельской тишины, вдали от городских огней. Над головой черное бархатное небо, усыпанное тысячами звезд. Если с вашего места сделать множество фотографий ночного неба с небольшими промежутками времени, а затем объединить их в одно видео, то получится так называемый таймлапс или замедленная съемка. В таком ролике звезды перестанут стоять на месте, а плавно закружатся по небу, вырисовывая плавные дуги. Это не магия и не спецэффекты. Мы просто видим, как Земля вращается вокруг своей оси. Из-за этого вращения нам кажется, будто небо кружится вокруг нас. Особенно ярко это заметно в таймлапсах Млечного Пути, нашей галактики. Ее светлое туманное полотно медленно восходит, проходит через небо и заходит за горизонт, как солнце днем.
0: Человек и время.
1: Млечный Путь – спиральная галактика, в которой мы со всем остальным человечеством обитаем. В ней сотни миллиардов звезд, включая и наше Солнце. Но увидеть ее всю, целиком, с Земли невозможно. Мы смотрим на нее изнутри, как на длинную полосу света. Лучше всего она видна летом, в безлунные ночи, вдалеке от фонарей и неоновых вывесок. Таймлапс помогает почувствовать, как именно мы движемся в космосе. Хотя мы не ощущаем вращение Земли в повседневной жизни, ночное небо напоминает. Мы – часть чего-то большего. Каждая подобная съемка – не просто красивое видео, а напоминание о нашем месте во Вселенной.
0: Человек и время.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Иванаева командующим войсками Центрального военного округа, а Валерия Солодчука – заместителем министра обороны. Об этих кадровых изменениях верховный главнокомандующий сообщил на совещании в среду. Андрей Иванаев возглавил группировку войск «Центр», Петр Болгарев – «Восток», войска беспилотных систем, Денис Лямин, а Валерий Солодчук стал главой службы тыла. В Министерстве обороны пояснили, что эти перестановки направлены на улучшение системы материально-технического обеспечения войск. Элла Памфилова рассказала Владимиру Путину о мерах по обеспечению безопасности на предстоящих выборах. Глава Центра Сберком отметила, что 110 участников специальной военной операции будут баллотироваться от различных партий. Встреча с президентом прошла в Кремле.
2: Конечно, основное отличие этой кампании от кампании 2021 года – это то, что мы решаем сложнейшие задачи, потому что именно сейчас, поскольку мы проводим выборы в экстремальной ситуации, и мы, понимая это, принимаем беспрецедентные меры безопасности, но при этом, вот это отличие этой кампании, мы обеспечиваем достигнутый прежний высокий уровень открытости и прозрачности.
1: Избирательная система России готова к проведению предстоящих выборов, заключила глава Центра избиркома. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по вопросам топливного рынка. Он поручил федеральным органам, регионам и компаниям повысить уровень взаимодействия для обеспечения внутреннего рынка и контроля за ценами. Особое внимание было уделено подготовке аграриев к осенним полевым работам. Все необходимые объемы топлива уже выделены. Также было подтверждено, что северный завоз выполнен в полном объеме. Отдельно обсуждались проблемы независимых заправок, некоторые из которых испытывают трудности с поставками. Было принято решение, что региональные операторы и нефтяные компании будут постепенно улучшать ситуацию на частных АЗС. Самолет Cessna-182, пропавший 3 августа в Приангарье, обнаружен. Экипаж в безопасности, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Воздушное судно проводило мониторинг лесных пожаров в Иркутской области, вылетев из поселка Мама. Однако не вернулось в запланированное время. Для поиска были задействованы 2 самолета и вертолет. Неблагоприятные метеоусловия усложняли поиски. Через 2 дня экипаж вышел на связь. Пилот и летчик-наблюдатель после экстренной посадки поднялись на сопку высотой 1,5 километра, собрали радиопередатчик и передали координаты места падения самолета. После этого на место крушения вылетел спасательный вертолет. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
4: Александр Сергеевич Пушкин. Главы из книги «История Пугачевского бунта». Читает Илья Прудовский.
5: Глава 3. Меры правительства. Состояние Оренбурга. Объявление Рейнсдорпа о Пугачеве. Разбойник Хлопуша. Пугачев под Оренбургом. Бердская слобода. Сообщники Пугачева. Генерал-майор Карр. Его неудача. Гибель полковника Чернышова. Карр оставляет армию. Бибиков. Оренбургские дела принимали худой оборот. С часу на час ожидали общего возмущения яицкого войска. Башкирцы, взволнованные своими старшинами, которых Пугачев успел задарить верблюдами и товарами, захваченными у бухарцев, начали нападать на русские селения и кучами присоединяться к войску бунтовщиков. Служивые калмыки бежали с форпостов. Мордва, чуваши, черемисы перестали повиноваться русскому начальству. Господские крестьяне явно оказывали свою приверженность самозванцу, и вскоре не только Оренбургская, но и пограничные с нею губернии пришли в опасное колебание. Губернаторы — Казанский, фон Брандт, Сибирский, Чичерин и Астраханский, Кречетников — вслед за Рейнсдорпом известили Государственную военную коллегию о яицких происшествиях. Императрица с беспокойством обратила внимание на возникающее бедствие. Тогдашние обстоятельства сильно благоприятствовали беспорядкам. Войска отовсюду были отвлечены в Турцию и в волнующуюся Польшу. Строгие меры, принятые по всей России для прекращения недавно свирепствовавшей чумы, производили в черни общее негодование. Рекрутский набор усиливал затруднения. Повелено было нескольким ротам и эскадронам из Москвы, Петербурга, Новгорода и Бахмута наскоро следовать в Казань. Начальство над ними поручено генерал-майору Кару, отличившемуся в Польше твердым исполнением строгих предписаний начальства. Он находился в Петербурге при приеме рекрут. Ему велено было сдать свою бригаду генерал-майору Нащекину и спешить к местам, угрожаемым опасностью. К нему присоединили генерал-майора Фреймана, уже усмирявшего раз яицкое войско и хорошо знавшего театр новых беспорядков. Начальникам окрестных губерний велено было с их стороны делать нужные распоряжения. Манифестом от 15 октября правительство объявляло народу о появлении самозванца, увещевая обольщенных отстать заблаговременно от преступного заблуждения. Обратимся к Оренбургу. В всем городе находилось до 3000 войска и до 70 орудий. С таковыми средствами можно и должно было уничтожить мятежников. К несчастью, между военными начальниками не было ни одного знавшего свое дело. Оробев с самого начала, они дали время Пугачеву усилиться и лишили себя средств к наступательным движениям. Оренбург претерпел бедственную осаду, кое любопытное изображение сохранено самим Рейнсдорпом. Несколько дней появление Пугачева было тайною для оренбургских жителей, но молва о взятии крепостей вскоре разошлась по городу, а поспешное выступление Билова подтвердило справедливые слухи. В Оренбурге оказалось волнение, казаки с угрозами роптали, устрашенные жители говорили о сдаче города. Схвачен был зачинщик смятения, отставной сержант, подосланный Пугачевым. В допросе он показал, что имел намерение заколоть губернатора. В селениях около Оренбурга начали показываться возмутители. Рейнсдорп обнародовал объявление о Пугачеве, в коем объяснял его настоящее звание и прежние преступления. Оно было писано темным и запутанным слогом. В нем было сказано, что о злодействующем с яицкой стороны носится слух, якобы он другого состояния, нежели как есть, но что он в самом деле донской казак Емельян Пугачев, за прежние преступления наказанный кнутом с поставлением на лице знаков. Сие показание было несправедливо. Рейнсдорп поверил ложному слуху, и мятежники потом торжествовали, укоряя его в клевете. Казалось, все меры, предпринятые Рейнсдорпом, обращались ему во вред. В Оренбургском остроге содержался тогда в оковах злодей, известный под именем Хлопуши. 20 лет разбойничал он в тамошних краях, 3 раза ссылаем был в Сибирь и 3 раза находил способ уходить. Рейнсдорп вздумал употребить смышленого каторжника и через него переслать в шайку пугачевскую увещевательные манифесты. Хлопуша клялся в точности исполнить его припоручение. Он был освобожден. Явился прямо к Пугачеву и вручил ему самому все губернаторские бумаги. «Знаю, братец, что тут написано», — сказал безграмотный Пугачев и подарил ему полтину денег и платье недавно повешенного киргизца. Хорошо зная край, на который так долго наводил ужас своими разбоями, Хлопуша сделался ему необходим. Пугачев наименовал его полковником и поручил ему грабеж и возмущение заводов. Хлопуша оправдал его доверенность. Он пошел по реке Сакмаре, возмущая окрестные селения, явился на Бугульчанской и Стерлитаматской пристанях и на уральских заводах и переслал Атоле Пугачеву пушки, ядра и порох, умножа свою шайку приписными крестьянами и башкирцами, товарищами его разбоев. 5 октября Пугачев со своими силами расположился лагерем на казачьих лугах в 5 верстах от Оренбурга. Он тотчас двинулся вперед и под пушечными выстрелами поставил одну батарею на паперти церкви у самого предместья, а другую в загородном губернаторском доме. Он отступил, отбитый сильную пальбою. В тот же день, по приказанию губернатора, предместье было выжжено. Уцелела одна только изба и Георгиевская церковь. Жители переведены были в город, им обещано вознаграждение за весь убыток. Начали очищать ров, окружающий город, а вал обносить рогатками. Ночью около всего города запылали скирды заготовленного на зиму сена. Губернатор не успел перевести оное в город. Противу зажигателей уже на другой день утром выступил майор Наумов, только что прибывший из Яицкого городка. С ним было 1500 человек конницы и пехоты. Встреченный пушками, он перестреливался и отступил безо всякого успеха. Его солдаты рабели, а казакам он не доверял. Рейнсдорп собрал опять совет из военных и гражданских своих чиновников и требовал от них письменного мнения, выступит ли еще противу злодея или под защитой городских укреплений ожидать прибытия новых войск. На сём совете действительный статский советник Старов Милюков один объявил мнение, достойное военного человека, идти противу бунтовщиков. Прочие боялись новую неудачу привести жителей в опасное уныние и только думали защищаться. С последним мнением согласился и Рейнсдорп. 8 октября мятежники выехали грабить миновой двор, находившийся в 3 верстах от города. Высланный противу их отряд прогнал их, убив на месте 200 человек и захватив до 116. Рейнсдорп, желая воспользоваться сим случаем, несколько ободрившим его войско, хотел на другой день выступить противу Пугачева, но все начальники единогласно донесли ему, что на войско никаким образом положиться было невозможно. Солдаты, приведенные в уныние и недоумение, сражались неохотно, а казаки на самом месте сражения могли соединиться с мятежниками, и следствие их измены были бы гибелью для Оренбурга. Бедный Рейнсдорп не знал, что делать. Он кое-как успел, однако ж, уговорить и усовестить своих подчиненных, и 12 октября Наумов вывел опять из города свое ненадежное войско. Сражение завязалось. Артиллерия Пугачева была превосходнее числом, вывезенной из города. Оренбургские казаки с непривычки рабели ядер и жались к городу под прикрытие пушек, расставленных по валу. Отряд Наумова был окружен со всех сторон многочисленными толпами. Он выстроился в каре и начал отступать, отстреливаясь от неприятеля. Сражение продолжалось 4 часа. Наумов убитыми, ранеными и бежавшими потерял 117 человек. Не проходило дня без перестрелок. Мятежники толпами разъезжали около городского вала и нападали на фуражиров. Пугачев несколько раз подступал под Оренбург со всеми своими силами, но он не имел намерения взять его приступом. «Не стану тратить людей», — говорил он сакмарским казакам, — «а выморю город мором». Не раз находил он способ доставлять жителям возмутительные свои листы. Схватили в городе несколько злодеев, подосланных от самозванца. У них находили порох и фитили. Вскоре в Оренбурге оказался недостаток в сене. У войска и у жителей худые и к работе неспособные лошади были отобраны и отправлены частью к Лецкой защите и к Верхоиитской крепости, частью в Уфимский уезд. Но в нескольких верстах от города лошади были захвачены бунтующими крестьянами и татарами, а казаки, гнавшие табун, отосланы к Пугачеву. Осенняя стужа настала ранее обыкновенного. С 14 октября начались уже морозы, 16-го выпал снег. 18-го Пугачев, зажегший свой лагерь, со всеми тяжестями пошел обратно от Яика к Сакмаре и расположился под Бердскую слободою, близ летней сакмарской дороги в 7 верстах от Оренбурга. Оттоле разъезды его не переставали тревожить город, нападать на фуражиров и держать гарнизон во всегдашнем опасении. 2 ноября Пугачев со всеми силами подступил опять к Оренбургу и, поставив около всего города батареи, открыл ужасный огонь. С городской стены отвечали ему тем же. Между тем человек 1000 из его пехоты, со стороны реки закравшись в погреба выжженного предместья, почти у самого вала и рогаток, стреляли из ружей и сайдаков. Сам Пугачев ими предводительствовал. Егеря полевой команды выгнали их из предместья. Пугачев едва не попался в плен. Вечером огонь утих, но во всю ночь мятежники пальбою сопровождали бой часов соборной церкви, делая по выстрелу на каждый час. На другой день огонь возобновился, несмотря на стужу и метель. Мятежники в церкви разложили огонь, истопили избу, уцелевшую в выжженном предместье, и грелись попеременно. Пугачев поставил пушку на паперти, а другую велел втащить на колокольню. В версте от города находилась высокая мишень, служившая целью во время артиллерийских учений. Мятежники устроили там свою главную батарею. Обоюдная пальба продолжалась целый день. Ночью Пугачев отступил, претерпев незначительный урон и не сделав вреда осажденным. Утром из города высланы были невольники под прикрытием казаков срыть мишень и другие укрепления, а избу разломать. В церкви, куда мятежники приносили своих раненых, видны были на помосте кровавые лужи. Оклады с икон были ободраны, на престольное одеяние изорвано в лоскутьи. Церковь осквернена была даже калом лошадиным и человечьим.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Александра Сергеевича Пушкина «История пугачевского бунта».
5: Стужа усилилась. 6 ноября Пугачев с яицкими казаками перешел из своего нового лагеря в самую слободу. Башкирцы, калмыки и заводские крестьяне остались на прежнем месте в своих кибитках и землянках. Разъезды, нападения и перестрелки не прекращались. С каждым днем силы Пугачева увеличивались. Войско его состояло уже из 25 тысяч. Ядром у него были яицкие казаки и солдаты, захваченные по крепостям. Но около их скоплялось неимоверное множество татар, башкирцев, калмыков, бунтующих крестьян, беглых каторжников и бродяг всякого рода. Вся эта сволочь была кое-как вооружена, кто копьем, кто пистолетом, кто офицерской шпагой. Иным розданы были штыки, наткнутые на длинные палки, другие носили дубины, большая часть не имела никакого оружия. Войско разделено было на полки, состоящие из 500 человек. Жалования получали одни яицкие казаки, прочие довольствовались грабежом. Вино продавалось от казны, кормы лошадей доставали от башкирцев. За побег объявлена была смертная казнь. Десятник головою отвечал за своего беглеца. Учреждены были частые разъезды и караулы. Пугачев строго наблюдал за их исправностью, сам их объезжая иногда и ночью. Учения, особенно артиллерийские, происходили почти всякий день. Церковная служба отправлялась ежедневно. На Иктинии поминали государя Петра Федоровича и супругу его, государыню Екатерину Алексеевну. Пугачев, будучи раскольником, в церковь никогда не ходил. Когда ездил он по базару или по бердским улицам, то всегда бросал народ медными деньгами. Суд и расправу давал, сидя в креслах перед своей избою. По бокам его сидели два казака, один с булавою, другой с серебряным топором. Подходящие к нему кланялись в землю и, перекрестясь, целовали его руку. Бердская слобода была вертепом убийств и распутства. Лагерь полон был офицерских жен и дочерей, отданных на поругание разбойникам. Казни происходили каждый день. Овраги около Берды были завалены трупами расстрелянных, удавленных, четвертованных страдальцев. Шайки разбойников устремлялись во все стороны, пьянствуя поселением, грабя казну и достояние дворян, но не касаясь крестьянской собственности. Смельчаки подъезжали к рогаткам оренбургским. Иные, наткнув шапку на копье, кричали: «Господа казаки, пора вам одуматься и служить государю Петру Федоровичу». Другие требовали, чтобы им выдали Мартюшку Бородина, войскового старшину, прибывшего в Оренбург из Яицкого городка вместе с отрядом Наумова. И звали казаков к себе в гости, говоря: «У нашего батюшки вина много». Из города противу их выезжали наездники и завязывались перестрелки, иногда довольно жаркие. Нередко сам Пугачев являлся тут же, хвастая молодечеством. Однажды прискакал он, пьяный, потеряв шапку и шатаясь на седле, и едва не попался в плен. Казаки спасли его и утащили, подхватив его лошадь под узцы. Пугачев не был самовластен. Яицкие казаки, зачинщики бунта, управляли действиями прошлица, не имевшего другого достоинства, кроме некоторых военных познаний и дерзости необыкновенной. Он ничего не предпринимал без их согласия. Они же часто действовали без его ведома, а иногда и вопреки его воле. Они оказывали ему наружное почтение, при народе ходили за ним без шапок и били ему челом, но наедине обходились с ним как с товарищем и вместе пьянствовали, сидя при нем в шапках и в одних рубахах и распевая бурлацкие песни. Пугачев скучал их опекою. «Улица моя тесна», — говорил он Денису Пьянову, пируя на свадьбе младшего его сына. «Не терпя постороннего влияния на царя, ими созданного, они не допускали самозванца иметь иных любимцев и поверенных». Пугачев в начале своего бунта взял к себе в писаря сержанта Кормицкого, простив его под самой виселицей. Кормицкий сделался вскоре его любимцем. Яицкие казаки при взятии Татищевой удавили его и бросили с камнем на шею в воду. Пугачев о нем осведомился. Он пошел, отвечали ему, к своей матушке вниз по Иику. Пугачев молча махнул рукой. Молодая Харлова имела несчастье привязать к себе самозванца. Он держал ее в своем лагере под Оренбургом. Она одна имела право во всякое время входить в его кибитку. По ее просьбе прислал он в Озерную приказ похоронить тела им повешенных при взятии крепости. Она встревожила подозрения ревнивых злодеев, и Пугачев, уступив их требованию, предал им свою наложницу. Харлова и семилетний брат ее были расстреляны. Раненые, они сползлись друг с другом и обнялись. Тела их, брошенные в кусты, оставались долго в том же положении. В числе главных мятежников отличался Зарубин, он же и Чика. самого начала бунта сподвижник и пестун Пугачева. Он именовался фельдмаршалом и был первым по самозванце. Овчинников, Шигаев, Лысов и Чумаков предводительствовали войском. Все они назывались именами вельмож, окружавших в то время престол Екатерины. Чика — графом Чернышовым, Шагаев — графом Воронцовым, Овчинников — графом Паниным, Чумаков — графом Орловым. Отставной артиллерийский капрал Белобородов пользовался полной доверенностью самозванца. Он вместе с Подуровым заведовал письменными делами у безграмотного Пугачева и вел строгий порядок и повиновение в шайках бунтовщиков. Перфильев, при начале бунта находившийся в Петербурге по делам яицкого войска, обещался правительству привести казаков в повиновение и выдать самого Пугачева в руки правосудия. Но, приехав в Берду, оказался одним из самых ожесточенных бунтовщиков и соединил судьбу свою с судьбой самозванца. Разбойник Хлопуша, из-под кнута клейменный рукою палача, с ноздрями, вырванными до хрящей, был один из любимцев Пугачева. Стыдясь своего безобразия, он носил на лице сетку или закрывался рукавом, как будто защищаясь от мороза. Вот какие люди колебали государством.
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Александра Сергеевича Пушкина «История пугачевского бунта».
5: Кар, между тем, прибыл на границу Оренбургской губернии. Казанский губернатор, еще до приезда его, успел собрать несколько сот гарнизонных, отставных и поселенных солдат и расположить их частью около Кичуевского фельдшанца, частью по реке Черемшану, на половине дороги от Кичуева до Ставрополя. На Волге находились человек 30 рядовых, при одном офицере для поимки разбойников. Им велено было примечать за движениями бунтовщиков. Брандт писал в Москву генерал-аншефу князю Волконскому, требуя от него войска. Но московский гарнизон был весь отряжен для отвода рекрут, а томский полк, находившийся в Москве, содержал караулы на заставах, учрежденных в 1771 году во время свирепствовавшей чумы. Князь Волконский мог отрядить только 300 рядовых при одной пушке и тотчас послал их на подводах в Казань. Кар предписал симбирскому коменданту, полковнику Чернышову, идущему по Самарской линии к Оренбургу, занять как можно скорее Татищеву. Он был намерен тотчас по прибытии генерал-майора Фреймана, находившегося в Калуге для приема рекрут, послать его на подкрепление Чернышову. Кар не сомневался в успехе. «Опасаюсь только», — писал он графу Захару Григорьевичу Чернышову, «чтобы сии разбойники, сведав о приближении команд, не обратились бы в бег, не допустя до себя оных, по тем же самым местам, отколь они появились». Он предвидел затруднения только в преследовании Пугачева по причине зимы и недостатка в коннице. В начале ноября, не дождавшись ни артиллерии, ни 170 гренадер, посланных к нему из Симбирска, ни высланных к нему из Уфы вооруженных башкирцев и мещеряков, он стал подаваться вперед. На дороге, в 100 верстах от Оренбурга, он узнал, что отряженный от Пугачева ссыльный разбойник Хлопуша, вылив пушки на Овзяно-Петровском заводе и возмутив приписных крестьян и окрестных башкирцев, возвращается под Оренбург. Кар поспешил пресечь ему дорогу и 7 ноября послал секунд-майора Шишкина с 400 рядовых и 2 пушками в деревню Юзееву, а сам с генералом Фрейманом и премьер-майором Варнстедом, только что подоспевшими из Калуги, выступил из Сарманаевой. Шишкин был встречен под самой Юзеевой 600 мятежниками. Татары и вооруженные крестьяне, бывшие при нем, тотчас передались. Шишкин, однако, рассеял сию толпу несколькими выстрелами. Он занял деревню, куда Кары и Фрейман и прибыли в 4:00 ночи. Войско было так утомлено, что невозможно было даже учредить конные разъезды. Генералы решили ожидать света, чтобы напасть на бунтовщиков, и на заре увидели перед собой ту же толпу. Мятежникам передали увещевательный манифест. Они его приняли, но отъехали с бранью, говоря, что их манифесты правее, и начали стрелять из бывшей у них пушки. Их разогнали опять. В это время Карр услышал у себя в тылу 4 дальних пушечных выстрела. Он испугался и поспешно начал отступать, полагая себя отрезанным от Казани. Тут более 2000 мятежников наскакали со всех сторон и открыли огонь из 9 орудий. Пугачев сам ими предводительствовал. Хлопуша успел с ним соединиться. Рассыпавшись по полям на расстояние пушечного выстрела, они были вне всякой опасности.

выбрался из своих 5 пушек, бросил свой обоз и потерял, если верить его донесению, не более 120 человек, убитыми, ранеными и бежавшими. Башкирцы, ожидаемые из Уфы, не бывали. Находившиеся в недальнем расстоянии под начальством князя Уракова, бежали, заслыша пальбу. Солдаты, по большей части престарелые или рекруты, громко роптали и готовы были сдаться. Молодые офицеры, не бывавшие в огне, не умели их ободрить. Гренадеры, отправленные на подводах из Симбирска при поручике Карташове, ехали с такой оплошностью, что даже ружья не были у них заряжены, и каждый спал в своих санях. Они сдались с 4 первых выстрелов, услышанных Каром поутру из деревни Юзеевой. Кар потерял вдруг свою самонадеянность. С донесением о своем уроне он представил военной коллегии, что для поражения Пугачева нужны не слабые отряды, а целые полки, надежная конница и сильная артиллерия. Он немедленно послал повеление полковнику Чернышову не выступать из Переволоцкой и стараться в ней укрепиться в ожидании дальнейших распоряжений. Но посланный к Чернышову не мог уже его догнать. 11 ноября Чернышов выступил из Переволоцкой и 13 в ночь прибыл в Чернореченскую. Тут он получил от 2 илецких казаков, приведенных сакмарским атаманом, известие о разбитии Кара и о взятии 170 гренадер. В истине последнего показания Чернышов не мог усомниться. Гренадеры были отправлены им самим из Симбирска, где они находились при отводе рекрут. Он не знал, на что решиться — отступить ли к Переволоцкой или спешить к Оренбургу, куда накануне отправил он донесение о своем приближении. В сие время явились к нему 5 казаков и 1 солдат, которые, как уверяли, бежали из пугачевского стана. Между ими находился казацкий сотник и депутат Подуров. Он уверил Чернышова в своем усердии, представив доказательство свою депутатскую медаль, и советовал немедленно идти к Оренбургу, вызываясь провести его безопасными местами. Чернышов ему поверил, и в тот же час, без барабанного боя, выступил из Чернореченской. Подуров вел его горами, уверяя, что передовые караулы Пугачева далеки, и что если на рассвете они его и увидят, то опасность уже минуется, и он беспрепятственно успеет вступить в Оренбург.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Сергеевич Пушкин. Главы из книги «История пугачевского бунта». Читает Илья Прудовский.
2: Утром Чернышов пришел к Сакмаре и при урочище Маяке в 5 верстах от Оренбурга начал переправляться по льду. С ним было 1500 солдат и казаков, 500 калмыков и 12 пушек. Капитан Ружевский переправился первый с артиллерией и легким войском. Он, тотчас взяв с собой 3 казаков, отправился в Оренбург и явился губернатору с известием о прибытии Чернышова. В самое сие время в Оренбурге услышали пушечную пальбу, которая через 1/4 часа и умолкла. Несколько времени спустя Рейнсдорп получил известие, что весь отряд Чернышова взят и ведется в лагерь Пугачева. Чернышов был обманут под Дуровым, который привел его прямо к Пугачеву. Мятежники вдруг на него бросились и овладели артиллерией.

0: империей. Казаки, калмыки изменили. Пехота, утомленная стужею, голодом и ночным переходом, не могла сопротивляться. Все было захвачено. Пугачев повесил Чернышова, 36 офицеров, одну прапорщицу и калмыцкого полковника, оставшегося верным своему несчастному начальнику. В то же самое время бригадир Корф вступал в Оренбург с 2400 человек войска и 20 орудиями. Пугачев напал и на него, но был отражен городскими казаками. Оренбургское начальство казалось обезумленным от ужаса. 14 ноября Рейнсдорп, не подав накануне никакой помощи отряду несчастного Чернышова, вздумал сделать сильную вылазку. Все войско, бывшее в городе, включая тут же и вновь прибывший отряд, было выведено в поле под предводительством оберкоменданта. Бунтовщики, верные своей системе, сражались издали и в рассыпную, производя беспрестанный огонь из многочисленных своих орудий. Изнуренная городская конница не могла иметь и надежды на успех. Валенштерн принужден был составить каре и отступить, потеряв 32 человека. В тот же день майор Варнстедт, отряженный каром на Новомосковскую дорогу, встречен был сильным отрядом Пугачева и поспешно отступил, потеряв до 200 человек убитыми. Получив известие о взятии Чернышова, Карр совершенно упал духом и думал уже не о победе над презренным бунтовщиком, но о собственной безопасности. Он донес обо всем военной коллегии, самовольно отказался от начальства под предлогом болезни, дал несколько умных советов насчет образа действий противу Пугачева и, оставив свое войско на попечение Фреймену, уехал в Москву, где появление его произвело общий ропот. Императрица строгим указом повелела его исключить из службы. С того времени жил он в своей деревне, где и умер в начале царствования Александра. Императрица видела необходимость взять сильные меры противу возрастающего зла. Она искала надежного военачальника в преемнике бежавшему Кару и выбрала генерал-аншефа Бибикова. Александр Ильич Бибиков принадлежит к числу замечательнейших лиц екатерининских времен, столь богатых людьми знаменитыми. В молодых еще летах он успел уже отличиться на поприще войны и гражданственности. Он служил с честью в Семилетнюю войну и обратил на себя внимание Фридриха Великого. Важные припоручения были на него возлагаемы. В 1763 году послан он был в Казань для усмирения взбунтовавшихся заводских крестьян. Твердостью, благоразумную кротостью вскоре восстановил он порядок. В 1766 году, когда составлялась комиссия нового уложения, он председательствовал в Костроме на выборах. Сам был избран депутатом и потом назначен в предводители всего собрания. В 1771 году он назначен был на место генерал-поручика Веймарна, главнокомандующим в Польшу, где в скором времени успел не только устроить упущенные дела, но и приобрести любовь и доверенность побежденных. В эпоху нами описываемую находился он в Петербурге. Сдав недавно главное начальство над завоеванной Польшей генерал-поручику Романиусу, он готовился ехать в Турцию служить при графе Румянцеве. Бибиков был холодно принят императрицею, дотоле всегда к нему благосклонной. Может быть, она была недовольна нескромными словами, вынужденными у него досадою, ибо усердный на деле и душою преданный государыне, Бибиков был брюзглив и смел в своих суждениях. Но Екатерина умела властвовать над своими предубеждениями. Она подошла к нему на придворном бале, с прежней ласковой улыбкою и, милостиво с ним разговаривая, объявила ему новое его назначение. Бибиков отвечал, что он посвятил себя на службу Отечеству, и тут же привел слова простонародной песни, применив их к своему положению. «Сарафан ли мой дорогой сарафан? Везде ты, сарафан, пригожаешься, а не надо сарафан, и под лавкою лежишь». Он безотговорочно принял на себя многотрудную должность и 9 декабря отправился из Петербурга. Приехав в Москву, Бибиков нашел старую столицу в страхе и унынии. Жители, недавние свидетели бунта и чумы, трепетали в ожидании нового бедствия. Множество дворян бежало в Москву из губернии, уже разоряемых Пугачевым или угрожаемых возмущением. Хлопья, именно везенные, распускали по площадям вести о вольности и о истреблении господ. Многочисленная московская чернь, пьянствуя и шатаясь по улицам, с явным нетерпением ожидала Пугачева. Жители приняли Бибикова с восторгом, доказывавшим, в какой опасности полагали себя. Он оставил Москву, спеша оправдать ее надежды.
1: Мы читали главы из книги Александра Сергеевича Пушкина «История пугачевского бунта». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Даниил Гранин. Рассказ «До поезда оставалось 2 часа». Читает Александр Курицын.
1: Они не знали, где тут центр, но спрашивать не хотелось. Шли, куда глаза глядят, разморенные сытным обедом в привокзальном ресторане, глазея на витрины, на незнакомый город, высвеченный легким осенним солнцем. Последние 2 недели они работали как проклятые, исправляя всякие недоделки нового пульта. Объект находился в лесу 200 километров отсюда. Ночевали в переполненном общежитии на раскладушках, и теперь, когда все осталось позади, испытывали приятную расслабленность. Филинков шумно зевнул. Он предпочел бы вместо этой прогулки растянуться на скамейке в зале ожидания. Гуреев этого не понимал. Гуреев был молод и любопытен и считал, что надо пользоваться каждым случаем, чтобы осматривать новые места и расширять кругозор. Перейдя мост, они очутились на людной площади, заполненной экскурсантами, туристическими автобусами. Гуреев отщелкнул футлярчик фотоаппарата и принялся снимать площадь, выложенную белыми плитками, и Филинкова на фоне какой-то башни. Потом Филинков фотографировал его, потом попросил проходившую мимо девушку щелкнуть их обоих. Девица эта в круглых черных очках, в модно расшитой куртке, выглядела совершенно недоступной, и Гуреев с любопытством наблюдал, как уверенно Филинков заговорил с ней. На заводе Филинкова считали сухарем, малообщительным, угрюмым. У женщин успеха он не имел. Сейчас самого Филинкова несколько удивила собственная развязанность. С ним давно этого не бывало. Гуреев подстрекающе толкнул его в бок, и Филинков все с той же уверенностью, даже лениво-нахальной, попросил показать им город. Осматривать город он не собирался, куда с большим удовольствием прошелся бы по магазинам, но удержаться он уже не мог. Ему приятно было щегольнуть перед Гуреевым своей удачливостью. Надменность, с которой эта девица оглядела их, нисколько его не смутила. Он лихо, заговорщицки подмигнул ей, и она вдруг фыркнула, сняла очки, и глаза у нее оказались голубенькие, в коротких желтых ресничках. «Поля», — представилась она, протянув пряменькую щепочкой ладонь. Она повела их в узенькие, старинные, мощенные булыжником улочки с каменными тумбами, настенными фонарями. Дома здесь не имели подъездов. Во дворах цвели громадные лопухи. Подразнивая Гуреева, Филинков взял Полю под руку. Уютный и теплый изгиб ее локтя почему-то располагал Филинкова к шуткам, и все шутки у него получались. Ему помогала какая-то веселая беспечность. Терять было нечего. Да-да, нет-нет. Он даже подумал, что вот ничем не отягощенная, неизбежная краткость таких знакомств и привлекает женщин. Так было всегда, со времен входящих в город эскадронов улан или гусар, всяких путешественников, купцов, а сейчас их заменяют командированные люди. И он с Гуреевым тоже вроде гусар, гусары-телемеханики. Он рассмеялся. «Что вы?» — спросила Поля. «Так, смешинка в рот попала, и совсем вы не слушаете меня». Они шли кривой улочкой, где узкие стиснутые дома дышали друг на друга кухонным чадом. Варились щи, жарился кофе, пахло тушеным мясом, луком. В чреве домов вкусно урчало, шипело, и Филинкову нравилось различать запахи. И было приятно, что он, грузный, лысеющий, которому уже за 40, удачливее молодого пижонистого Гуреева. Улочка непредвиденно виляла. Филинков загадал, куда она выведет. Почему-то он представил не площадь, не проспект, а каменную арку, и за ней угол Белого собора. Теперь они шли гуськом. Гуреев впереди, за ним Поля и Филинков. В подворотне розового дома одна створка ворот была притворена. Гуреев остановился, рассматривая кованные узоры ворот. «Художественная работа», — сказал он. «Что значит старая мастера?» Его круглое личико с длинными рыжеватыми баками показалось Филинкову напыщенно смешным. «А канализации, небось, нету?» — сказал Филинков. «Уборная во дворе. Старина, брат, хороша в музеях». И он усмехнулся Поле. Она с готовностью согласилась. «Давайте я вам лучше новый выставочный зал покажу». «Вот это правильно», — сказал Филинков. Улочка еще раз свернула и внезапно оборвалась низкой каменной аркой. Сквозь ее полукружье Филинков замирая, увидел острый угол, вернее, уступ собора. Расположение, вся картина точно сходилась с тем, что Филинков загадал. Правда, собор был не белый, а желтый, с коричневым, но все равно такого совпадения быть не могло. Он видел это где-то, когда-то он видел это место. «Спасский собор», — сказала Поля, — «его восстановили. А когда я в школе училась, мы тут шампиньоны собирали во дворе». «Да-да», — повторял про себя Филинков, — «спасский». Он осторожно посмотрел влево. Внизу под гору сбегал переулочек, усыпанный палым листом, и там в конце холодно блестела река. И это он тоже знал. Он видел это, казалось бы, впервые, и тем не менее знал, что тут есть улица, которая спускается к реке. «Да-да», — произнес он вслух. «Что это с вами?» — спросил Гуреев. «Подожди», — буркнул он. Они о чем-то заговорили между собой, Поля и Гуреев, а Филинков растерянно оглядывался, ничего не понимая. Внезапно его лицо, шею охватило жаром. Господи, да ведь он жил здесь, когда-то, в детстве. Название этого города вдруг совместилось с полузабытыми рассказами матери. Родители привезли его, когда ему было полгода, и они жили тут с год, а то и больше. Мать еще девушкой часто жила здесь у родных, и здесь произошел ее роман с отцом. Они случайно встретились. Она была совсем девчонкой, а отец был женат. Сколько же ему было? Он бросил свою семью и остался с ней. Нет, не то. Он увез ее и остался. А потом, когда родился сын, они поехали сюда и поселились. Затем что-то произошло с матерью, отец запил. Затем еще что-то случилось, и они уехали отсюда и больше не возвращались. Что же случилось? Что-то очень важное. Когда родители вспоминали об этом, отец брал мать на руки, и они чему-то смеялись. «Кошкины вы дети!» — кричал дядя-тетя. Господи, ведь был же дядя-тетя, пузатый, перепоясанный ремнями старик. Филинков ужаснулся тому, что только сейчас вспомнил этого человека, который без конца с ним возился. Сразу вспомнился его огромный мягкий живот и как они ползали по его животу вместе с Ленкой. О Ленке он тоже никогда не вспоминал. Она умерла совсем маленькой, беззубый рот и голубенькие глазки, как у Поли. Он всматривался в соседние дома, как бы примериваясь. Если это место сохранилось в памяти, значит, они жили где-то здесь, поблизости, может, на той кривой улочке, и там еще остались люди, которые знали его родителей. Но как их найти? И спросить не у кого. Когда-то давным-давно пришло письмо о смерти тетки, маминой сестры. Кажется, отсюда пришло. А может, и не отсюда. Сейчас не вспомнить. Ему всегда было это ни к чему. Он стоял, боясь пошевелиться. Смутные, зыбкие фигуры каких-то родственников, отцовских друзей появлялись перед ним, еле уловимые очертания, чьи-то пахнущие тмином губы, чья-то холщовая косоворотка с орденом, высокие белые бурки. Может, кто-то из них еще жив, но он, Филинков, никого не знает. Все они затерялись в его детстве. Не осталось ни одной фамилии. Как же это так? Ведь было же столько народу. Всегда в доме шумели, пели, кто-то ночевал, спали на полу, на стульях, откуда-то приезжали какие-то военные, какие-то полярники в длинных блестящих шубах. Поля дернула его за рукав. «Что же вы? Ругали старину, а сами оторваться не можете?» — подколола она и хихикнула. И Гуреев тоже усмехнулся. «Вот и не угадали», — рассердился Филинков. «Я совсем о другом размышляю. Пора снести эти развалюхи». И тотчас стало стыдно. Он не мог понять, зачем он врет. Зачем он идет с ними в этот выставочный зал, вместо того, чтобы остаться здесь. «Вот мой дом», — показала Поля. «Ваши родители живы?» — спросил Филинков. «Конечно». «А они всегда здесь жили?» «Нет, раньше мы жили за мостом, а еще раньше где-то на хуторе. Не знаю, я была совсем маленькая, а что?» Филинкову нечего было ответить, и он похвалил выставочный зал. Оттуда они спустились в кафе, долго там сидели. Филинков томился, не понимая, чего ради он тут сидит, почему не может встать. Вернуться к собору, спуститься к реке. Все равно они через час уедут, и вся их игривая болтовня с Полиной лишена смысла. «Я ведь тут жил», — вдруг сказал он, — «когда был маленький». Они посмотрели на него и почему-то засмеялись. «Ну как же вы забыли?» — без интереса спросил Гуреев. «Начисто», — смущенно сказал Филинков. Гуреев и Полина переглянулись. «Да, бывает», — сказал Гуреев снисходительно. «Постфактум». «При чем тут?» «А, впрочем, это как в одном анекдоте». И Филинков стал рассказывать старый анекдот. Рассказывал он плохо. У него уже ничего не получалось. Он злился, стараясь вернуть тот легкий, беспечный настрой, и не мог. По дороге к вокзалу Филинков сказал: «Выйдите, я вас догоню». Он свернул в магазин, переждал. И когда они скрылись, поспешил к собору. Времени оставалось в обрез. Вдобавок путаница переулков увела его в сторону. Колокольня собора, освещенная вечерним солнцем, выныривала то слева, то справа. От быстрой ходьбы у него закололо сердце. Лицо вспотело. Он видел кончик своего носа, тускло-белый, парафиновый. Понимал, что следует передохнуть, но не останавливался. Будь что будет, так ему и надо. Глупо все получилось. На кой черт ему эта выставка? Надо было, не торопясь, одному осмотреть дом за домом на кривой улочке. Теперь уже поздно. У собора стояло такси. Филинков сразу сел в машину и попросил водителя немного постоять. Он снял кепку, вытер пот, без особого чувства посмотрел сквозь пыльные стекла на каменную арку, на спуск к реке, ожидая, что снова что-то внутри приоткроется, начнут появляться другие забытые подробности. Но он слышал лишь, как громко кровь стучала в голове, а снаружи, обгоняя этот стук, бешено тикал счетчик такси. Ничего не отворялось, и он понимал, что вряд ли подобное когда-либо с ним повторится. Теперь хотелось немного, всего лишь узнать дом, где они жили. Кажется, там был каменный колодец. А может, он путает? Он взглянул на часы. «Поехали», и закрыл глаза. «Как глупо, глупо», — повторял он. «Сколько раз он мог приехать сюда с матерью, пока она была жива? Ничего не стоило приехать. Она бы показала этот дом, и колодец, и все остальное. Кто знает, может, это что-то изменило бы в его жизни. Ему казалось, что он стал бы лучше. Больше бы в нем сохранилось от отца. Впервые он ощутил как потерю годы, не заполненные тоской по матери, воспоминаниями детства. Прошлое никогда не занимало его. Он выбрасывал его, как выбрасывают старые календари. Прошлое было бесполезно, имело смысл заниматься только будущим. Теперь, когда он попробовал вернуться назад, там оказалось пусто. Все заглохло, заросло, не осталось никаких следов. И это непоправимо. Вот что ужасно. На перроне вдоль мокрых, только что обмытых синих вагонов прогуливались Гуреев и Поля. Рука Гуреева лежала у нее на талии, он наклонялся и что-то шептал, прижимаясь к ее щеке. Вокзал был старый. Стеклянные своды темнели в вышине, несмываемой копотью. Висел бронзовый колокол. Филинков представил, как мать здесь провожала отца. Они также прогуливались, и мать боялась, не верила тому, что он вернется. Почему-то он никак не мог вообразить их обоих молодыми. А видел странно: отца молодым, с браво закрученными усиками, а мать седую, с распухшими ногами. От этого сочетания его томила жалость к ним, особенно к матери. И вдруг он почувствовал, как любит мать. То есть любил. Нет, именно любит так, как прежде не любил. Сейчас любит, когда матери нет и ничего исправить нельзя. В том-то и тоска, что ничего не изменишь. И запоздалое это чувство будет только напрасно соднить душу. Он все это понимал и в то же время боялся, что оно, это чувство, пройдет. В поезде Гуреев со вкусом рассказывал, как Полина приглашала заходить, когда они еще раз приедут, дала телефон и вообще, если бы времени было побольше. «Но лично я предпочитаю новые места», — заключил он. Филинков лежал на полке, прислушиваясь к своему сердцу. Боль уходила медленно, неохотно. «Беречь себя надо, беречь», — подумал он. Когда в следующий раз нужно было проверить новую серию пультов, Гуреев упросил послать их не на прежний объект, а под Новгород. Там монтировали большой комбинат на берегу Ильменя. И можно было хорошо порыбачить. Филинков не возражал. Тем более, что он никогда не бывал в тех местах.
0: Мы читали рассказ Даниила Гранина «До поезда оставалось 2 часа». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание с руководством Министерства обороны России. Верховный главнокомандующий объявил о ряде кадровых перестановок в ведомстве. Они касаются тыловых служб, войск беспилотных систем, а также группировок войск «Восток» и «Центр». Кроме того, президент принял предложение министра обороны Андрея Белоусова сосредоточить в одних руках все службы тыла.
2: Совсем недавно было принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все, что касается вооружения. И эту работу в Министерстве обороны возглавляет Санчик Александр Семенович, который совсем недавно еще был одним из командующих одной из группировок и успешным командиром. По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла.
1: Президент назвал деятельность служб тыла в современных условиях боевой работой. Теперь эти службы возглавил командующий группировки войск «Центр» генерал-полковник Валерий Солодчук. За сутки российские войска освободили 2 населенных пункта. Так, подразделения группировки войск «Север» освободили Рыжевку, сообщили в Министерстве обороны. Это расширяет зону контроля России в Сумской области и открывает новые возможности для продвижения российских войск. Также бойцы группировки войск «Восток» взяли под контроль Зорницу в Запорожской области, что укрепит правый фланг российских войск, которые наступают на Орехов, добавили в оборонном ведомстве. В Аргентине стартовал Кубок мира по зимнему плаванию. В первый день соревнований российские спортсмены завоевали все 4 золотые медали. На дистанции 25 метров баттерфляем победили Василиса Малаева и Петр Ясинский. Матвей Овсейчук стал лучшим на 100-метровке вольным стилем. Алексей Жарков выиграл заплыв на 200 метров брасом. Турнир проходит у ледника Перито Морено в Патагонии. Температура воды там не превышает плюс 5 градусов. По данным Всероссийской Федерации зимнего плавания, в Кубке мира участвовали атлеты из 15 стран. Российская сборная выступает под национальным флагом. Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию на случай конфликта с Китаем или Россией, сообщает NBC News. Основное внимание в документе уделено возможному применению тактического оружия меньшей дальности. Для усиления ядерного сдерживания и предотвращения его использования КНР или России предлагается расширить полномочия президента Дональда Трампа в этой сфере. Однако, как отмечает телеканал, некоторые законодатели уже выразили критику. Они считают, что это может снизить порог для применения ядерного оружия и отвлечь внимание от подготовки к традиционной стратегии сдерживания. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
3: Все ниже, все чернее опускалось небо, покрытое тучами, все ярче вспыхивали голубые зорницы или безгромные молнии. И казалось, что в этих вспышках на темном небе отражаются точно такие же вспышки голубоватого пламени на жертвеннике, все еще горевшем перед подножием статуи, или что в самом этом темном небе, как в опрокинутой чаше исполинского жертвенника, скрыто за тучами, как за черными углями, голубое пламя, и порой, вырываясь оттуда, вспыхивает молниями. И пламя небес, и пламя жертвенника, отвечая друг другу, как будто вели разговор о грозной, неведомой людям, но уже на земле и на небе совершающейся тайне. Царевич, сидевший недалеко от статуи, в первый раз взглянул на нее пристально после чтения курантных выдержек. И белое голое тело богини показалось ему таким знакомым, как будто он уже где-то видел его. И даже больше, чем видел. Как будто этот девственный изгиб спины и эти ямочки у плеч снились ему в самых грешных, страстных, тайных снах, которых он перед самим собой стыдился. Вдруг вспомнил, что точно такой же изгиб спины, точно такие же ямочки плеч он видел на теле своей любовницы, дворовой девки Ефросиньи. Голова у него кружилась, должно быть, от вина, от жары, от духоты и от всего этого чудовищного праздника, похожего на бред. Он еще раз взглянул на статую, и это белое голое тело в двойном освещении от красных дымных плошек иллюминации, от голубого пламени на треножнике показалось ему таким живым, страшным и соблазнительным, что он потупил глаза. Неужели и ему, как Аврамову, богиня Венус когда-нибудь явится ужасающим и отвратительным оборотнем, дворовую девку Афроською? Он сотворил мысленно крестное знамение. Не диво, что эллины, закона христианского не знавшие, поклонялись идолам бездушным, возобновил Федоска прерванную чтением беседу. А диво то, что мы, христиане, истинного иконопочитания не разумея, поклоняемся иконам суще как идолам. Начался один из тех разговоров, которые так любил Петр, о всяких ложных чудесах и знамениях, о плутовстве монахов, кликуш, бесноватых, юродивых, о бабьих баснях и мужичьих забобонах длинных бород, то есть о суевериях русских попов. Еще раз должен был прослушать Алексей все эти давно известные опостылевшие рассказы о привезенной монахами из Иерусалима в дар Екатерине Алексеевне нетленные, будто бы и на огне не горевшей сорочице, сорочке Пресвятой Богородицы, которая по исследованию оказалась сотканной из волокон особой несгораемой ткани амианта, о натуральных мощах лифлянской девицы фон Грот. Кожа этих мощей была подобна выделанной натянутой свиной и, будучи пальцем вдавлена, расправлялась весьма упруго. О других поддельных из слоновой кости мощах, которые Петр велел отправить в новоучрежденную петербургскую кунсткамеру как памятник суперстиции, суеверию, ныне уже духовных тщанием истребляемы. Да, много. Много в церкви российской о чудесах наплутано, как будто сокрушенно, на самом деле злорадно заключил Федоска и упомянул о последнем ложном чуде. В одной бедной церкви на петербургской стороне объявилась икона Божьей Матери, которая источала слезы, предрекая будто бы великие бедствия и даже конечное разорение новому городу. Петр, услышав об этом от Федоски, немедленно поехал в ту церковь, осмотрел икону и обнаружил обман. Это случилось недавно. В кунсткамеру не успели еще отправить икону, и она пока хранилась у государя в летнем дворце, в небольшом голландском домике, тут же в саду, в двух шагах от галереи, на углу Невы и Фонтанной. Царь, желая показать ее собеседникам, велел одному из денщиков принести икону. Когда посланный вернулся, Петр встал из-за стола, вышел на небольшую площадку перед статуей Венус, где было просторнее, прислонился спиной к мраморному подножию и, держа в руках образ, начал подробно и тщательно объяснять плутовскую механику. Все окружили его, точно так же теснясь, приподнимаясь на цыпочки, с любопытством заглядывая друг другу через плечи и головы, как давеча, когда откупоривали ящик со статуей. Федоска держал свечу. Икона была древняя, лик темный, почти черный, только большие скорбные, будто немного припухшие от слез глаза, смотрели как живые. Царевич с детства любил и чтил этот образ Божией Матери всех скорбящих радости. Петр снял серебряную, усыпанную драгоценными каменьями ризу, которая едва держалась, потому что была уже оторвана при первом осмотре. Потом отвинтил новые медные винтики, которыми прикреплялась к исподней стороне иконы тоже новая липовая дощечка. Посредине вставлена была в нее другая, меньшая. Она свободно ходила на пружинке, уступая и вдавливаясь под самым легким нажимом руки. Сняв обе дощечки, он показал две лунки или ямочки, выдолбленные в дереве против глаз Богоматери. Грецкие губочки, напитанные водою, клались в эти лунки, и вода просачивалась сквозь едва заметные просверленные в глазах дырочки, образуя капли, похожие на слезы. Для большей ясности Петр тут же сделал опыт, помочил водою губочки, вложил их в лунки, надавил дощечку, и слезы потекли. «Вот источник чудотворных слез», — сказал Петр. «Нехитрая механика». Лицо его было спокойно, как будто объяснил он любопытную игру натуры или другую диковинку в кунсткамере. «Да, много наплутано», — повторил Федоска с тихой усмешкой. Все молчали. Кто-то глухо простонал, должно быть, пьяный во сне. Кто-то хихикнул так странно и неожиданно, что на него оглянулись почти с испугом. Алексей давно порывался уйти, но оцепенение нашло на него, как в бреду, когда человек порывается бежать, и ноги не двигаются, хочется крикнуть, и голоса нет. В этом оцепенении стоял он и смотрел, как Федоска держит свечу, как по дереву иконы проворно копошатся, шевелятся ловкие руки Петра, как слезы текут по скорбному лику, а над всем белеет голое, страшное и соблазнительное тело Венус. Он смотрел, и тоска, подобная смертельной тошноте, подступала к сердцу его, сжимала горло, и ему казалось, что это никогда не кончится, что это все было, есть и будет в вечности. Вдруг ослепляющая молния сверкнула, как будто разверзлась над головой их огненная бездна, и сквозь стеклянный купол облил мраморную статую нестерпимый белый, белее солнца, пламенеющий свет. Почти в то же мгновение раздался короткий, но такой оглушительный треск, как будто свод неба распался и рушился. Наступила тьма, после блеска молнии непроницаемо черная, как тьма подземелья. И тотчас в этой черноте завыла, засвистела, загрохотала буря с вихрем, подобным урагану, с хлещущим дождем и градом. В галерее все смешалось. Слышались пронзительные визги женщин. Одна из них в припадке кликала и плакала, точно смеялась. Обезумевшие люди бежали, сами не зная куда. Сталкивались, падали, давили друг друга. Кто-то вопил отчаянным воплем: «Никола Чудотворец! Пресвятая Матерь Богородица, помилуй!» Петр, выронив икону из рук, бросился отыскивать царицу. Пламя опрокинутого треножника, потухая, вспыхнуло в последний раз огромным, раздвоенным, как жало змеи, голубым языком и озарило лицо богини. Среди бури, мрака и ужаса оно одно было спокойно. Кто-то наступил на икону. Алексей, наклонившийся, чтобы поднять ее, услышал, как дерево хрустнуло. Икона раскололась пополам.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
3: Книга вторая. Антихрист. Глава первая. «Древян гроб сосновен ради меня строен. Буду в нем лежать и трубно гласа ждати». То была песня раскольников, гробополагателей. Через 7000 лет от создания мира, говорили они, второе пришествие Христово будет. А ежели не будет, то мы и самое Евангелие сожжем, прочим же книгам и верить нечего. И покидали дом и земли, скот, имущество. Каждую ночь уходили в поля и леса, одевались в чистые белые рубахи-саваны, ложились в долбленные из цельного дерева гробы и, сами себя отпевая, с минуты на минуту, ожидая трубного гласа, встречали Христа. Против мыса, образуемого Невою и Малую Невкою, в самом широком месте реки у гагаринских пеньковых буянов, среди других плотов, барок, стругов и карбусов, стояли дубовые плоты царевича Алексея, сплавленные из Нижегородского края в Петербург для Адмиралтейской верфи. В ночь праздника Венеры в летнем саду сидел на одном из этих плотов у руля старый лодочник Бурлак. В драном овчинном тулупе, несмотря на жаркую пору, и в лаптях. Звали его Иванушкой-дурачком. Считали блаженным или помешанным. Уже 30 лет, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, каждую ночь до петелева глашения, крика петуха, он бодрствовал, встречая Христа, и пел всю одну и ту же песню гробополагателей. Сидя над самую водою на скользких бревнах, согнувшись, подняв колени, охватив их руками, смотрел он с ожиданием на зиявшие меж черных разорванных туч просветы золотисто-зеленого неба. Неподвижный взор его из-под спутанных седых волос, неподвижное лицо полны были ужасом и надеждою. Медленно покачиваясь из стороны в сторону, он пел протяжным заунывным голосом. «Древян гроб сосновен, ради меня строен, буду в нем лежать и трубно гласа ждать, и ангелы вострубят, из гробов возбудят, пойду к Богу на суд, к Богу две дороги, широки и долги. Одна-то дорога в Царство Небесно, другая дорога во тьму кромешну». «Иванушка, ступай ужинать!» — крикнули ему с другого конца плота, где горел костер на сложенных камнях, подобие очага с подвешенным на трех палках чугунным котелком, в котором варилась уха. Иванушка не слышал и продолжал петь. У огня сидели кругом, беседуя, кроме бурлаков и лодочников, раскольничий старец Корнилий, проповедник самосожжения, шедший с Поморья в леса Керженские за Волгой, ученик его, беглый московский школяр Тихон Запольский, беглый астраханский пушкарь Алексей Семисаженный, беглый матрос Адмиралтейского ведомства, конопатчик Иван Иванов, сын Будлов, подьячий Ларион Докукин, старица Виталия из толка бегунов, которая, по собственному выражению, житие птичье имела, вечно странствовала, оттого будто бы и прозывалась Виталией, что привитала всюду, нигде не останавливаясь. Ее неразлучная спутница Киликея Басая, Кликуша, у которой было дьявольское наваждение в утробе, и другие всякого чина и звания утаенные люди, бежавшие от несносных податей, солдатской рекрутчины, шпицрутена в каторге, рвание ноздрей, бродобрития, двуперстного сложения и прочего страха антихристова. «Тоска на меня напала великая», — говорила Виталия, старушка еще бодрая и бойкая, вся сморщенная, но румяная, как осеннее яблочко, в темном платке в роспуск. «О чем тоска, и сама не знаю. Дни такие сумрачные, и солнце будто не по-прежнему светит. Последнее время плачевное. Антихристов страх возвеял на мир, оттого и тоска», — объяснил Корнилий, худенький старичок с обыкновенным мужичьим лицом, рябой и как будто подслеповатый, а в самом деле с пронзительно острыми, точно сверлящими глазками. На нем был раскольничий коптырь, вроде монашеского куколя, черный порыжелый подрясник, кожаный пояс с ременную листовкою. При каждом движении тихо звякали вериги, въевшиеся в тело. Трехпудовая цепь из чугунных крестов. «Я и то смекаю, отче Корнилий», — продолжала странница, — «никак где ныне остаточные веки.
5: Немного свету жить, говорят. В пол-пол-восьмой тысячи конец будет.
3: Нет, — возразил старец с уверенностью, — и того не достанет.
5: Господи, помилуй, — тяжело вздохнул кто-то. Бог знает, а мы только знаем, что, Господи, помилуй.
3: И все умолкли. Тучи закрыли просвет, небо и Нева потемнели, ярче стали вспыхивать зорницы, и каждый раз в их бледно-голубом сиянии бледно-золотая тонкая игла Петропавловской крепости сверкала, отражаясь в Неве. Чернели каменные бастионы и плоские, точно вдавленные берега с тоже плоскими мазанковыми зданиями товарных складов, пеньковых амбаров и гарнизонных цейгаузов. Вдали на другом берегу сквозь деревья летнего сада мелькали огоньки иллюминации. С острова Кейвусари, березового веяла последним дыханием поздней весны, запахом ели, берез и осин. Маленькая кучка людей на плоском, едва черневшем плоту, озаренная красным пламенем, между черными грозовыми тучами и черной гладью реки, казалась одинокой и потерянной, висящую в воздухе между двумя небесами, двумя безднами. Когда все умолкли, сделалось так тихо, что слышно было сонное журчание струй под бревнами, и с другого конца явственно по воде доносившаяся все одна и та же унылая песня Иванушки. «Древян гроб сосновен, ради меня строен, буду в нем лежать и трубно гласа ждать и...» «А что, соколики?» — начала Киликея Кликуша, еще молодая женщина с нежно-прозрачным, точно восковым лицом, и с отмороженными, она ходила всегда босая, даже в самую лютую стужу, черными страшными ногами, похожими на корни старого дерева. «А что, правда ли, слыхала я давеча, здесь же, в Петербурге, на обжорном рынке, государя, где ныне на Руси нет, а которые есть государь, и тот не прямой, природы не русской и не царской крови, а либо немец, немцев сын, либо швед обменный?»
5: «Не швед, не немец, а жид проклятый из колена Данова», — объявил старец Корнилий.
3: «О, Господи, Господи!» — опять тяжело вздохнул кто-то.
5: «Вишь, роды, где их царские, пошли неистовые». Заспорили, кто Петр — немец, швед или жид. А черт его знает, кто он такой. Ведьма ли его в ступе высидела, от банной ли мокроты завелся? А только знатно, что оборотень, — решил беглый матрос Будлов, парень лет 30 с трезвым и деловитым выражением умного лица, должно быть, когда-то красивого, но обезображенного черным каторжным клеймом на лбу и рваными ноздрями.
6: «Я, батюшки, знаю, все про государя доподлинно знаю, — подхватила Виталия. Слыхала я о том на Керженце от старицы бродящей нищей, да крылошанки Вознесенского монастыря в Москве. О том же и сказывали точно, как где был наш царь, благочестивый Петр Алексеевич, за морем в немцах и ходил по немецким землям, и был в Стекольном, а в немецкой земле Стекольное царство держит девица, и та девица над государем ругаючись ставила его на горячую сковороду, а потом в бочку с гвоздями заковала, да в море пустила».
5: «Нет, не в бочку, — поправил кто-то, — а в столб закладен».
6: «Ну, в столб ли, в бочку ли, только пропал без вести ни слуху, ни духу. А на место его явился оттуда же из-за моря некий жидовин проклятый из колена Данова, от нечистой девицы рожденной. И в те поры никто его не познал. А как скоро на Москву наехал и все стал творить по-жидовски, у патриарха благословения не принял, к мощам московских чудотворцев не пошел, потому где знал, сила Господня не допустит его окаянного до места свято, и гробам прежних благочестивых царей не поклонился, для того, что они ему чужие и весьма ненавистны. Никого из царского рода, ни царицы, ни царевича, ни царевин не видал, боясь, что они обличат его. Скажет ему окаянному: «Ты не наш, ты не царь, а жид проклятый». Народу в день новолетия не показался, чая себе обличение, как и Гришке Растриге обличение народное было. И во всем по-растригиному поступает. Святых постов не содержит, в церковь не ходит, в бане каждую субботу не моется, живет блудно с погаными немцами заедино. И ныне на московском государстве немец стал велик человек, самый ледащий немец теперь выше боярина и самого патриарха. Да он же, проклятый жидовин, с блудницами немками всенародно пляшет, пьет вино не во славу Божию, а никак он нелепо и безобразно, как пропойцы кабацкие, валяясь и глумясь в пьянстве. Своих же пьяниц одного святейшим патриархом, иных же митрополитами и архиереями называет, а себя самого протодиаконом, всякую срамоту со священными глаголами смешивая, велегласно вопия на потеху своим немецким людям, паче же на поругание всей святыни христианской. И се прореченное Даниилом пророком стала мерзость запустения на месте святе, докончил старец Корнилий.
4: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
6: Послышались разные голоса в толпе. И царица Авдотья Федоровна в Суздале заточенная сказывает: «Крепитесь, мол, держите веру христианскую. Это де не мой царь, иной вышел. Он и царевича приводит в свое состояние, да тот его не слушает. И царь де его зато извести хочет, чтоб ему не царствовать. О, Господи, Господи, видишь, какую планиду Бог наслал, что отец на сына, а сын на отца. Какой он ему отец? Сам царевич говорит, что сей не батюшка мне и не царь. Государь немцев любит, а царевич немцев не любит. Дай мне, говорит, сроку, я де их подберу». Приходил к нему немчин, сказывал неведомо какие слова, и царевич на нем платье сжег и его опалил. Немчин жаловался государю, и тот сказал: «Для чего вы к нему ходите? Покамест я жив, покамест и вы». «Это так. Все в народе говорят, как где будет на царстве наш государь царевич Алексей Петрович, тогда где государь наш Петр Алексеевич, убирайся и прочие с ним». «Истина, истина так», — подтверждали радостные голоса. «Он, царевич, душой о старине горит. Человек богоискательный, надежда российская». «Много басен бабьих нынче ходит в народе. Всему верить нельзя», — заговорил Иван Будлов. И все невольно прислушались к его спокойной и деловитой речи. «А я опять скажу. Швед ли, немец ли, жид, черт его знает, кто он таков, а только и впрямь, как его Бог на царство послал, так мы и светлых дней не видали. Тяготы на мир, отдыху нет. Хоть бы нашего брата служивого взять. 15 лет, как со шведом воюем, нигде худо не сделали и кровь свою не жалеючи проливали, а и поныне себе не видим покою. Через меру лето и осень ходим по морю, на камнях зимуем, с голоду и холоду помираем. А государство свое все разорил, что в иных местах не сыщешь и овцы и у мужика. Говорят, умная голова, умная голова. Коли б умная голова, мог бы такую человеческую нужду рассудить. А где мы мудрость его видим? Выдал штуку в гражданских правах, учинил сенат. Что прибыли? Только жалования берут много. А спросил бы у челобитчиков, решили ли хоть одному безволокитно, прямо? Да что говорить, всему народу чинится наглость. так приводит, чтобы из наших душ не было ни малого христианства, последние животы выматывает. Как Бог терпит за такое немилосердие? Ну да это дело даром не пройдет, быть обороту. В долголь, в короткель отольется кровь на главы их.
3: Вдруг одна из слушательниц, доселе безмолвная, баба Алена Ефимова с очень простым добрым лицом, заступилась за царя.
7: «Мы, как и сказать, не знаем», — проговорила она тихо, точно про себя, «а только молим, обрати, Господи, царя в нашу христианскую веру».
6: Но раздались негодующие голоса. «Какой он царь! Царишка! Измотался весь, ходит без памяти! Ожидовел и жить без того не может, чтобы крови не пить. В который день крови и запьет, в тот день и весел, а в который не и запьет, то и хлеб ему не естся». «Мироед! Весь мир переел, только на него кутилку переводу нет. Чтоб ему сквозь землю провалиться!»
5: «Дураки вы, собачьи дети!» — крикнул вдруг с яростью пушкарь Алексей Семисаженный, огромного роста рыжий детина, не то со зверским, не то с детским лицом. «Дураки вы, что за свои головы не умеете стоять! Ведь вы все пропали душою и телом. Порубят вас, что червей капустных. Взял бы я его, да в мелкие части изрезал и тело его истерзал».
3: Алена Ефимова только слабо охнула и перекрестилась. От этих слов, признавалась она впоследствии, ее в огонь бросила. И прочие оглянулись на Семисаженного со страхом. А он уставился в одну точку глазами, налитыми кровью, крепко сжал кулаки и прибавил тихо, как будто задумчиво. Но в этой тихости было что-то еще более страшное, чем ярость.

0: неожиданно вся побледнела, хотела что-то сказать, но только беззвучно пошевелила губами. «Царя трижды хотели убить», — покачал головой старец Корнилий. «Да не убьют. Ходят за ним бесы и его берегут». Крошечный белобрысый солдатик с придурковатым, испитым и болезненным личиком, совсем еще молоденький мальчик, беглый даточный рекрут Петька Жизла, заговорил, торопясь, заикаясь, путаясь и жалобно, по-ребячьи всхлипывая. «Ух, братики, братики!» Он сообщил, что привезены из-за моря на трех кораблях клейма, чем людей клеймить. Никому их не показывают, за крепким караулом держат на Котлине острове. И солдаты стоят при них бессменно. То были введенные по указу Петра особые рекрутские знаки, о которых в 1712 году писал царь генералу пленипотенциарию князю Якову Долгорукову. «А для знаку рекрутам, значит, на левой руке накалывать иглою кресты и натирать порохом. Кого припечатают, тому и хлеба дадут, а на ком печати нет, тому хлеба давать не будут. Помирай с голоду». «Ох, братики, братики, страшное дело! Все тесноты ради пищной приидут к сыну погибели и поклонятся ему», — подтвердил старец Корнилий. «А иных уже заклеймили», — продолжал Петька. «И меня ведь, ох, братики, братики, и меня окаянного!» Он с трудом поднял правую рукою, бессильно, как плеть, висевшую левую, поднес ее к свету и показал на ней сверху между большим и указательным пальцем рекрутское клеймо, выбитое железными иглами казенного штемпеля. Как припечатали, рука сохнуть стала и высохла. Сперва левая, а потом и правая. Хочу крест положить, не подымается. Все со страхом разглядывали на желто-бледной коже, высохшей, как будто мертвой руки, небольшое, точно из оспенных язвенок, темное пятно. Это было человечье клеймо, казенный черный крест. «Она самая и есть», — решил старец Корнилий, — «печать Антихристова. Сказано, даст им знамение на руке, и кто примет печать его, тот власти не имеет осенять уды свои крестным знаменьем. Но связана рука его будет не узами, а клятвою, и таковым нет покаяния».
1: «Ух, братики, братики, что они со мной сделали? Когда б я знал, не дался бы им в руки живой. Человека испортили, как скотину, тавром заклеймили, припечатали!» Судорожно всхлипывал Петька, и крупные слезы текли по ребячьему жалобному личику. «Батюшки родимые!» — всплеснул руками Киликея Кликуша, как будто пораженная внезапную мыслью. «Ведь все, все к одному выходит. Царь-то Петр и есть?»
0: Она не кончила, на губах ее замерло страшное слово. «А ты что думала?» — посмотрел на нее острыми, точно сверлящими глазками старец Корнилий. «Он самый и есть!» «Нет, не бойтесь. Самого еще не бывало. Разве предтечи его?» — пытался было возразить Докукин.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
2: Но Корнилий встал во весь рост, цепь из чугунных крестов на нем звякнула, поднял руку, сложил ее в двуперстное знаменье и воскликнул торжественно: «Внимайте, православные! Кто царствует, кто обладает вами с лета 1666 числа звериного? Вначале царь Алексей Михайлович с патриархом Никоном от веры отступил

и был предтечью зверю. А по них царь Петр благочестие до конца искоренил, патриарху быть не велел и всю церковную Божью власть восхитил на себя и возвысился против Господа нашего Иисуса Христа, сам единую безглавную главою церкви учинился, самовластным пастырем. И первенству Христа ревнуя, о коем сказано «Аз есмь первый и последний», именовал себя Петр Первый. И в 1700 году, януария, в первый день, новолетие ветхоримского бога Януса в огненной потехе на щите объявил «Се ныне время мое приспело». И в кануне церковного пения о Полтавской над шведами победе Христом себя именует. И на встречах своих, в прибытиях в Москву, в триумфальных воротах и шествиях от рачат малых в белые подстекари наряжал и прославлял себя и петь повелевал. «Благословен гряды во имя Господне, осанна вышних, Бог Господь явися нам!» Как изволением Божиим дети еврейские на вход в Иерусалим хвалу Господу нашему Иисусу Христу, Сыну Божию, пели. И так титлами своими превознесся, паче всякого глаголемого Бога. По предреченному, во имя Симона Петра имеет в Риме быть гордый князь мира сего Антихрист, в России Сирич в Третьем Риме, и явился он и Петр, сын погибели, хульник и противник Божий, еже есть Антихрист. И как писано, во всем хочет льстец уподобиться Сыну Божию, так и он, и льстец, сам о себе хвалясь, говорит, «Я сиром отец, я странствующим пристанище, я бедствующим помощник, я обидимым избавитель, для недужных и престарелых учредил госпитали, для малолетних училища». Неполитичный народ российский в краткое время сделал политичным и во всех знаниях равным народом европейским. Государство распространил, восхищенное возвратил, рассыпанное восставил, униженное прославил, ветхое обновил, спящих в неведении возбудил, несущее создал. Я благ, я кроток, я милостив». Придите все и поклонитесь мне, Богу живому и сильному, ибо я Бог, иного же Бога нет, кроме меня. Так возлицемерствовал благостыню сей зверь, о коем сказано, зверь тот страшен и не единому подобен. Так под шкурою овечью скрылся лютый волк, да всех уловит и пожрет». Внимайте же, православные, слову пророческому. Изыдите, изыдите, люди мои из Вавилона. Спасайтесь, ибо нет в оградах живущим спасения. Бегите, гонимые, верные, настоящего града не имеющие, грядущего взыскающие. Бегите в леса и пустыни. Скройте главы ваши под перст в горы и вертепы и пропасти земные. Ибо сами вы видите, братья, что на громаде всей злобы стоим. Сам точный Антихрист наступил, и на нем век сей кончается. Аминь. Он умолк. Ослепляющая зарница или молния вдруг осветила его с ног до головы, и тем, кто смотрел на него, в этом блеске маленький старичок показался великаном. И отзвук глухого, точно подземного грома, отзвуком слов его, наполнивших небо и землю. Он умолк, и все молчали. Сделалось опять так тихо, что слышно было только сонное журчание струй под бревнами, и с другого конца плота протяжная заунывная песня Иванушки. «Гробы вы, гробы, колоды дубовые, всем есть и гробы домовища вечные. День к вечеру приближается, секира лежит при корени. Приходят времена последние». И от этой песни еще глубже и грознее становилась тишина.

0: с грохочущим свистом взвелась ракета и в темной вышине рассыпалась дождем радужных звезд. Нева, отразив их, удвоила в своем черном зеркале, и запылал фейерверк. Загорелись щиты с прозрачными картинами, завертелись огненные колеса, забили огненные фонтаны, и открылись чертоги, подобные храму из белого, как солнце, пламени. С галереи над Невою, где уже стояла Венус, явственно по чуткой глади воды донесся крик пирующих: «Виват! Виват! Виват! Петр Великий! Отец Отечества! Император Всероссийский!» И загремела музыка. «Се, братья, последнее совершается знаменье!» — воскликнул старец Корнилий, указывая протянутую рукой на фейерверк. «Как святой Ипполит свидетельствует, восхвалят его антихриста неисповедимыми песнями и гласами многими и воплем крепким. И свет паче всякого света облистает его, тьмы начальника. День во тьму притворит, и ночь в день, и луну, и солнце в кровь, и сведет огонь с небеси». Внутри пылающих чертогов появился облик Петра, воятеля России, подобного титану Прометею. «И поклонятся ему все», — заключил старец, — «и воскликнут: „Виват, виват, виват! Кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? Он дал нам огонь с небеси!» Все смотрели на фейерверк в оцепенении ужаса. Когда же появилась в клубах дыма, освещенных разноцветными бенгальскими огнями, плывшая по Неве от Петропавловской крепости к Летнему саду морское чудовище с чешуйчатым хвостом, колючими плавниками и крыльями, им почудилось, что это и есть предреченный в откровении зверь, выходящий из бездны. С минуты на минуту ждали они, что увидят идущего к ним по воде не мокрыми стопами или по воздуху, в громах и молниях на огненных крыльях с несметную ратью бесовскую, летящего антихриста. «Ух, братики, братики!» — всхлипывал Петька, дрожа, как лист и стуча зубами. «Страшно! Говорим о нем, а нет ли его самого здесь, поблизости? Видите, какое смятение между нами!»
1: «Я не знаю, откуда на вас такой страх, бабий. Осиновый кол ему в горло и делу конец!» — начал было храбриться Семисаженный, но тоже побледнел и задрожал, когда сидевшая с ним рядом Кирикея Кликуша вдруг пронзительно взвизгнула, упала навзничь, забилась в корчах и начала кликать. Кирикею испортили в детстве. Однажды, она рассказывала, мачеха налила ей щей в ставец, подала есть и притом избранила: «Трескай, де черт с тобою!» И после того времени, в третью неделю, она, Кирикея, занемогла и услышала, что в утробе у нее стало ворчать явственно, как щенком. И то ворчание все слышали, и подлинно, где у нее в утробе дьявольское наваждение — и человеческим языком, и звериными голосами вслух говорит. Ее сажали за караул по указу царя о кликушах, судили, допрашивали, били батагами, плетьми. Она давала обещание с порукой и распиской, что впредь кликать не будет под страхом жестокого штрафования кнутом и ссылки на предельный двор в работу вечно. Но плети не могли изгнать беса, и она продолжала кликать. Киликея приговаривала: «Ох, тошно, тошно!» и смеялась, и плакала, и лаяла собакою, блеяла овцою, квакала лягушкою, хрюкала свиньёю и разными другими голосами кликала. Жившая на плоту сторожевая собака, разбуженная всеми этими необычайными звуками, вылезла из конуры. Это была голодная, тощая сука, свалившимися боками и торчавшими ребрами. Она остановилась над водою рядом с Иванушкою, который продолжал петь, как будто ничего не видя и не слыша. И с поднятую кверху мордою, с поджатым между ногами хвостом, жалобно завыла на

0: огонь фейерверка. Вой суки сливался с воем кликуши в один страшный звук. Кирикею отливали водою. Старец, наклонившись над нею, читал заклятие на изгнание бесов, дуя, плюя и ударяя ее по лицу ременную листовкою. Наконец она затихла и заснула мертвым сном, подобным обмороку. Фейерверк потух, угли костра на плоту едва тлели. Наступила тьма. Ничего не случилось. Антихрист не пришел, ужаса не было. Но тоска напала на них ужаснее всех ужасов. По-прежнему сидели они на плоском плоту, едва черневшем между черным небом и черную водою, маленькую кучкою, одинокую, потерянную, как будто повисшую в воздухе между двумя небесами. Все было спокойно, плот неподвижен, но им казалось, что они стремглав летят, проваливаются в эту тьму, как в черную бездну, в пасть самого зверя, к неизбежному концу всего. И в этой черной жаркой тьме, полные голубым трепетанием зорниц, доносились из летнего сада нежные звуки минуэта, как томные вздохи любви из царства Венус, где пастушонок Дафнис развязывает пояс пастушки Хлои. «Покинь, Купидо, стрелы, уже мы все не целы, но сладко уязвленны любовную стрелою твоею золотою».
1: Мы читали главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей». Продолжение завтра в это же время.

0: Слушайте «Радио Звезда». Николай Гумилев. Фрагмент из книги «Записки кавалериста». Читает Роман Шахов.
1: Немецкое наступление было приостановлено. Надо было расследовать, какие пункты занял неприятель, где он окапывается, где попросту помещает заставы. Для этого высылался ряд разъездов. В состав одного из них вошел и я. Сереньким утром мы затрусили по большой дороге. Навстречу нам тянулись целые обозы беженцев. Мужчины оглядывали нас с любопытством и надеждой, дети тянулись к нам, женщины, всхлипывая, причитали: «Ой, панычи, не езжайте туда, там вас забьют германи». В одной деревне разъезд остановился. Мне с двумя солдатами предстояло проехать дальше и обнаружить неприятеля. Сейчас же за околицей окапывались наши пехотинцы. Дальше тянулось поле, над которыми рвались шрапнели. Там на рассвете был бой, и германцы отошли. Дальше чернел небольшой фольварк. Мы рысью направились к нему. Вправо и влево почти на каждой квадратной сажени валялись трупы немцев. В одну минуту я насчитал их 40, но их было много больше. Были и раненые. Они как-то внезапно начинали шевелиться, проползали несколько шагов и замирали опять. Один сидел у самого края дороги и, держась за голову, раскачивался и стонал. Мы хотели его подобрать, но решили сделать это на обратном пути. До фольварка мы доскакали благополучно. Нас никто не обстрелял. Но сейчас же за фольварком услышали удары заступа о мерзлую землю и какой-то незнакомый говор. Мы спешились, и я, держа винтовку в руках, прокрался вперед, чтобы выглянуть из-за угла крайнего сарая. Передо мной возвышался небольшой пригорок, и на хребте его германцы рыли окопы. Видно было, как они останавливаются, чтобы потереть руки и закурить. Слышен был сердитый голос унтера или офицера. Влево темнела роща, из-за которой неслась орудийная пальба. Это оттуда обстреливали поле, по которому я только что проехал. Я до сих пор не понимаю, почему германцы не выставили никакого пикета в самом фольварке. Впрочем, на войне бывают и не такие чудеса. Я все выглядывал из-за угла сарая, сняв фуражку, чтобы меня приняли просто за любопытствующего вольного, когда почувствовал сзади чье-то легкое прикосновение. Я быстро обернулся. Передо мной стояла неизвестно откуда появившаяся полька с изможденным скорбным лицом. Она протягивала мне пригоршню мелких сморщенных яблок. «Возьми, пан солдат, то есть добже цукерну». Меня каждую минуту могли заметить, обстрелять. Пули летели бы и в нее. Понятно, было невозможно отказаться от такого подарка. Мы выбрались из фольварка. Шрапнель рвалась чаще и чаще и на самой дороге, так что мы решили скакать обратно поодиночке. Я надеялся подобрать раненого немца. Но на моих глазах над ним низко-низко разорвался снаряд, и все было кончено. На другой день уже смеркалось, и все разбрелись по сеновалам и клетушкам небольшой усадьбы, когда внезапно было велено собраться нашему взводу. Вызвали охотников идти в ночную пешую разведку, очень опасную, как настаивал офицер. Человек 10 порасторопнее вышли сразу. Остальные, потоптавшись, объявили, что они тоже хотят идти, только стыдились напрашиваться. Тогда решили, что взводный назначит охотников. И таким образом были выбраны 8 человек, опять-таки побойчее. В числе их оказался и я. Мы на конях доехали до гусарского сторожевого охранения. За деревьями спешились, оставили троих коноводами и пошли расспросить гусар, как обстоят дела. Усатый вахмистр, запрятанный в воронке от тяжелого снаряда, рассказал, что из ближайшей деревни несколько раз выходили неприятельские разведчики, крались полем к нашим позициям, и он уже 2 раза стрелял. Мы решили пробраться в эту деревню и, если возможно, забрать какого-нибудь разведчика живьем. Светила полная луна, но на наше счастье она то и дело скрывалась за тучами. Выждав одно из таких затмений, мы, согнувшись гуськом, побежали к деревне, но не по дороге, а в канаве, идущей вдоль нее. У околицы остановились. Отряд должен был оставаться здесь и ждать. 2 охотникам предлагалось пройти по деревне и посмотреть, что делается за нею. Пошли я и один запасной унтер-офицер. Прежде вежливый служитель в каком-то казенном учреждении, теперь один из храбрейших солдат, считающегося боевым эскадрона. Он по одной стороне улицы, я по другой. по свистку, мы должны были возвращаться назад. Вот я совсем один, посреди молчаливой, словно притаившейся деревни, из-за угла одного дома перебегаю к углу следующего. Шагах в 15 вбок мелькает крадущаяся фигура. Это мой товарищ. Из самолюбия я стараюсь идти впереди его, но слишком торопиться все-таки страшно. Мне вспоминается игра в палочку-воровочку, в которую я всегда играю летом в деревне. Там тоже затаенное дыхание, тоже веселое сознание опасности, тоже инстинктивное умение подкрадываться и прятаться. И почти забываешь, что здесь, вместо смеющихся глаз хорошенькой девушки, товарища по игре, можешь встретить лишь острый, холодный, направленный на тебя штык. Вот и конец деревни. Становится чуть светлее, эта луна пробивается сквозь неплотный край тучи. Я вижу перед собой невысокие темные бугорки окопов и сразу запоминаю, словно фотографирую в памяти их длину и направление. Ведь за этим я сюда и пришел. В ту же минуту передо мной вырисовывается человеческая фигура. Она вглядывается в меня и тихонько свистит каким-то особенным, очевидно, условным свистом. Это враг. Столкновение неизбежно. Во мне лишь одна мысль, живая и могучая, как страсть, как бешенство, как экстаз. Я его или он меня? Он нерешительно поднимает винтовку. Я знаю, что мне стрелять нельзя, врагов много поблизости, и я бросаюсь вперед с опущенным штыком. Мгновение, и передо мной никого. Может быть, враг присел на землю, может быть, отскочил. Я останавливаюсь и начинаю всматриваться. Что-то чернеет. Я приближаюсь и трогаю штыком. Нет, это бревно. Что-то чернеет опять. Вдруг сбоку от меня раздается необычайно громкий выстрел, и пуля воет обидно близко перед моим лицом. Я оборачиваюсь. В моем распоряжении несколько секунд, пока враг будет менять патрон в магазине винтовки. Но уже из окопов слышится противное харканье выстрелов. Тра-тра-тра. И пули свистят, ноют, визжат. Я побежал к своему отряду. Особенного страха я не испытывал, я знал, что ночная стрельба недействительна, и мне только хотелось проделать все как можно правильнее и лучше. Поэтому, когда луна осветила поле, я бросился ничком и так отполз в тень домов. Там уже идти было почти безопасно. Мой товарищ, унтер-офицер, возвратился одновременно со мной. Он еще не дошел до края деревни, когда началась пальба. Мы вернулись к коням. В одинокой халупе обменялись впечатлениями, поужинали хлебом с салом, офицер написал и отправил донесение, и мы вышли опять посмотреть, нельзя ли что-нибудь устроить. Но, увы, ночной ветер в клочья изодрал тучи, круглая красноватая луна опустилась над неприятельскими позициями и слепила нам в глаза. Нас было видно как на ладони, мы не видели ничего». Мы готовы были плакать с досадой, и назло судьбе все-таки поползли в сторону неприятеля. Луна могла же опять скрыться, или мог же нам встретиться какой-нибудь шальной разведчик. Однако ничего этого не случилось, нас только обстреляли, и мы уползли обратно, проклиная лунные эффекты и осторожность немцев. Все же добытые нами сведения пригодились, нас благодарили, и я получил за эту ночь Георгиевский крест».
0: Мы читали фрагмент из книги Николая Гумилева «Записки кавалериста».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин в среду провел встречу с руководством Министерства обороны России. Верховный главнокомандующий объявил о важном назначении.
2: По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа. И на должность по этому направлению назначен Солочук Валерий Николаевич.
1: Глава государства выразил уверенность в том, что на новой должности Валерий Солочук проявит свои лучшие организаторские качества. А группировку войск «Центр» возглавит Андрей Иванаев, добавил президент.
2: Андрей Сергеевич знает ситуацию не только в зоне своей ответственности, но и в зоне ответственности группировки «Центр», потому что близко два командующих работали, продолжают до сих пор работать между собой. И это очень важно, чтобы качество боевой работы на этом направлении не было утрачено. Уверен, что Андрей Сергеевич, безусловно, с этой задачей справится.
1: Говорил президент и о группировке войск «Восток». Верховный главнокомандующий отметил, что она продвигается энергично и такими темпами, которые могут вызывать только самые высокие оценки. Командовать ей будет Петр Болгарев. В поселке Большой Исток под Екатеринбургом взорвался автомобиль, в котором находился генеральный директор предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук. Охранник-водитель скончался на месте, а сам Ткачук получил тяжелые травмы и находится в реанимации. По данным экстренных служб, машина полностью сгорела. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Владимир Ткачук, создатель дрона «Упырь», разработал один из первых и наиболее эффективных российских беспилотников, который стал ответом на украинские FPV-дроны. Российские синхронистки завоевали третье золото в акробатической программе на чемпионате Европы. Соревнования по водным видам спорта прошли в Париже. Сборная России выступила с программой «Бешеные куклы» и получила за свое выступление почти 245 баллов, что является наивысшим результатом.